0: реальность современного наблюдения. Западные аналитические центры мониторят Калининград в режиме реального времени. И делают это не по газетным заметкам, а по коммерческим спутниковым снимкам с разрешением до нескольких сантиметров. А теперь подумаемся вот про что. Мы уже несколько лет живем в мире, где беспилотники летают за сотни и тысячи километров. Где нефтебазы, аэродромы и склады регулярно попадают в новости. Не абстрактные новости, а в новости с фотографиями последствий. И теперь представьте, что подобная инфраструктура появляется буквально по соседству с гражданскими территориями. Со складами боеприпасов в особенности. Потому что склад боеприпасов — это объект, взрыв которого не спрашивает у соседних домов разрешения. А нас вообще кто-нибудь спросил? Люди покупали квартиры рядом с промышленной зоной, а не рядом с военным объектом. Они соглашались на шум фур, запахи производства, интенсивный трафик грузовиков. Они не соглашались на то, чтобы их квартал превратился в потенциальную военную цель. Почему они должны расплачиваться своими нервами, своим здоровьем и своей безопасностью за чье-то логистическое удобство? Причем, заметьте, информации ноль. Что именно строится, где конкретно, в каком объеме, какой будет охраняемый периметр, будут ли санитарные зоны, что произойдет с предприятиями, которые окажутся в непосредственной близости от военных объектов? Никто ничего не объяснил. Никто не провел публичных слушаний заранее. Горожане узнают об этом не на пресс-конференциях, а из коротких новостных заметок и случайных разговоров. Да, поправки формально предусматривают общественное обсуждение перед строительством каждого конкретного объекта. Это написано в документах. Но мы все прекрасно понимаем, как у нас проводится общественное обсуждение по вопросам оборонного значения. Калининград — это не просто регион. Это эксклав, полностью окруженный странами НАТО, Польшей и Литвой. Здесь уже сосредоточены штаб Балтийского флота, ракетные комплексы, авиационные части. Регион и так находится под огромным вниманием разведки всего Западного альянса. Каждый новый военный объект здесь — это не просто склад. Это потенциальная точка на карте противника. И никто, никто не думает о том, что рядом с этими точками живут обычные люди. Вопрос ведь не в том, нужна ли оборонная инфраструктура в Калининградской области. В нынешних условиях это данность, никто не спорит. Но куда ее размещать – это принципиальный вопрос. Есть отдаленные территории, есть бывшие военные базы советской эпохи, заброшенные, огороженные, вдали от жилья. Есть возможность думать о людях, а не только об удобстве военной логистики. Поэтому вопрос очень простой. Власти обязаны рассказать, что именно собираются строить, где именно, с какими защитными зонами. Как это скажется на жителях соседних кварталов, на работниках предприятий промзоны, на стоимости и ликвидности жилья рядом. Потому что иначе тысячи калининградцев однажды просто обнаружат военный объект буквально у себя под боком. Без предупреждения, без объяснений, без возможности что-то изменить. На этом все. Больше важных тем в следующем выпуске. Берегите себя. Услышимся.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Зона отчуждения. На заправку на въезде в Крым очередь растянулась на 10 километров. Туристы уезжают на чем могут. Набережные пустые, отели без света и людей. На фоне проблем с топливом, энергоснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск в Крыму продолжает сокращаться. Местные жители показали пляж в селе Веселое в Кутлакской бухте и рассказали, что в разгар курортного сезона он остается без отдыхающих. Новая набережная, которая в прошлом году была переполнена туристами, сейчас пустует.
3: Людей здесь нет совсем. Так непривычно вообще. Абсолютно пусто на новой набережной.
2: Вопреки ожиданиям от сезона, дороги к Крыму остаются практически пустыми. На весь путь всего несколько работающих АЗС. Из-за этого даже при минимальном трафике перед заправками скапливаются очереди, уходящие в бесконечность. Ситуация наглядно демонстрирует инфраструктурный коллапс. Водители вынуждены часами ждать возможности заправиться.
4: «Стоим на последней заправке перед Крымским мостом с 5:30. Сказали, в 8 утра откроют».
2: В самом Крыму купить топливо нельзя. Ни за наличный, ни за безналичный расчет. Власти призывают жителей и гостей полуострова потерпеть.
5: На крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
2: В Крыму проблемы не только с бензином, но и с электричеством. Местные жители говорят, что без света невозможно приготовить еду. Продукты в холодильнике портятся, а дети не могут нормально спать в 30-градусную жару без кондиционера. Люди признаются, что устали от сложившейся ситуации, не чувствуют себя защищенными и хотят возвращения к спокойной и мирной жизни.
6: Когда это все закончится? Нам, простым людям, это не надо. Всех, кого я спрашиваю, им это не надо.
2: В Крыму никак не могут восстановить энергоснабжение. Света полностью нет в Армянске, Джанкое, Красноперекопске, Джанкойском и Красноперекопском районах, сообщила Кремэнерго. В Евпатории, Керчи, Саках, Симферополе, Судаке, Феодосии, а также в Белогорском, Кировском, Красногвардейском, Ленинском, Раздольнинском, Сакском и Советском районах электричество подают поэтапно. В Нижегорском и Первомайском районах введены дополнительные ограничения. Кремэнерго объяснила затянувшийся блэкаут ударами ВСУ по объектам энергосистемы системы и заверила, что восстановительные работы ведутся круглосуточно.
7: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
2: Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, а теперь и подавно, отмечают эксперты. По их словам, летний сезон в Крыму оказался под угрозой. Даже большие скидки не помогают гостиницам вернуть туристов, чаще выбирающих другие курорты. Владельцы гостиниц вынуждены снижать цены, но это не дает ожидаемого результата. После начала СВО Крым резко выпал из десятки самых популярных туристических направлений у россиян. А сейчас ситуация усугубилась еще больше, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
8: Первый вице-губернатор Курской области Александр Чепик о том, что запрет на отпуск бензина в канистры на автозаправочных станциях в регионе – это временная трудность.
9: Видимо, много обращений в социальных сетях по ситуации с обеспечением топливом в регионе. На прошлой неделе у нас решением оперштаба введен запрет на отпуск топлива в канистрах на АЗС. Мера вынужденная, временная. Это необходимо для того, чтобы не допустить дефицита, ажиотажа и действий перекупщиков. Вижу много комментариев владельцев садовой техники, прекрасно понимаю их проблемы, которые у них есть. Но хочу сказать, что это временное неудобство, которое мы должны понимать, ту ситуацию, которая у нас сложилась в стране. Поэтому необходимо просто переждать. Как только мы топливом будем обеспечены в полном объеме, все соответствующие ограничения мы будем снимать. Поэтому хочу попросить, чтобы люди с пониманием

0: работники сельского хозяйства поднять вопрос катастрофического состояния с обеспечением агропромышленного комплекса горюче-смазочными материалами. Все понимают. Известно, что создана рабочая группа в правительстве по этому вопросу. Наверное, в этих условиях будет правильно в гражданских сферах экономики отдавать приоритет с обеспечением ГСМ агропромышленному комплексу. В рабочей группе, на мой взгляд, в рабочей группе правительства по этому вопросу должно быть место и члену Совета Федерации. Надо контролировать и цену. Есть компании, которые устанавливают цену такую, чтобы купить литр горючего, надо продать 5 литров молока. Сегодня идет уборка урожая на юге страны. У нас в Сибири заготовка кормов. Без горюче-смазочных материалов все встанет. Мы загубим все то, что с великим трудом создано в агропромышленном комплексе последние годы всей страной. Спасибо.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
2: Когда Украина начнет производить патриоты, все как взбесились прямо после заявления господина Трампа о том, что в принципе он не против выдать Украине лицензию на производство ракет «Патриот». И все начали обсуждать, когда это произойдет. Боже, какой бред! Все не так, сейчас расскажу. Значит, смотрите, господин Трамп, он знатный тролль. Естественно. И многие на это ведутся. Вот и сейчас все повелись. Люди почему-то у себя в голове поставили знак равенства между производством и применением. Понимаете? Все начали обсуждать, а когда же начнут производить? Что там будет? Я, кстати, сразу скажу, что при самых фантастических раскладах, вот при самых фантастических, мы позже коснемся этого в деталях, да, но при самых фантастических раскладах Украина будет способна произвести первый патриот вот не раньше, чем через 7 лет. Вот не раньше, детали расскажу. А вот применять, она начнет его через неделю. Понимаете? Нет, не понимаете, рассказываю. Лет 20 назад, и те, кто сейчас проживает на территории Украины, они не дадут соврать, лет 20 назад появился украинский «Мерседес». Причем появился, ну, ничего себе «Мерседес», это был «МЛ». Да, я видел фотографии, люди показывали, что ML это джип, это то, что сейчас GLE, да? Вот раньше это был ML, и ты открываешь крышку капота, и там, где вот эта вот блямба, где пробиты номера, дата производства, все, там было написано, что это автозаз, то есть запорожец. Представляете, ML производился на заводе, который производил в тот момент Таврии. Запорожец уже не производил. Но, тем не менее, технологически всем все понятно, да? И это считался украинский автомобиль. Ну, бизнесмены провернули местную такую схему. На самом деле, они на этом автозазе прикручивали только колеса, как мне рассказывают. То бишь, приходил полностью в сборе ML, вот в упаковке пленки нулевой. И к нему прикручивали колеса, которые тут же к нему ехали на этом же лафете. Просто как шиномонтаж работал завод. И этого было достаточно для того, чтобы назвать это украинским производством Мерседеса. Улавливаете? Будет то же самое. Только табличку будут прикручивать в лучшем случае. В лучшем. Это просто, если захочется господину Трампу, американцам еще покуражиться, да, над военными России, то только в этом случае еще могут прикручивать табличку, что сделано это где-то на территории Украины. Понимаете? Никто их собирать не будет там. Нет никакого смысла. Их собирают для того, чтобы применять. Так вот, вот этот вот шаг со сборкой, его благополучно опустят. И начнут сразу с применения. Естественно, скажут о том, что о, Украина снова превзошла сама себя, и она научилась их собирать, ну, мгновенно фактически, что первые партии сошли с конвейера. Да, но это пиар-игра, понимаете, психологические операции, они в этом сильны, американцы. Ну, плюс это, естественно, абсолютная издевка. А почему Украина не сможет их собирать сама еще лет 7? Вот смотрите, ракетный бизнес, да, это никогда не конвейерный бизнес. Если дальше продолжать аналогию с автомобилями, то вот конвейера в таком виде, как автомобильный конвейер, в ракетном бизнесе не существует. Почему? Да, потому что это экономика размера, образно говоря. Да, автомобили выпускают сколько? Десятки миллионов каждый год.

0: вот ракет класса «Патриот», ну сколько их в год выпускают? Понятно, да, что намного-намного меньше. Соответственно, все эти операции и, да, по производству «Патриотов», по-моему, что-то там около 1000 в год выпускают в США на секунду. То бишь, вообще немного. Так вот, все эти операции и, они не автоматизированы полностью. Это едет по тележкам в буквальном смысле слова. Едет такая здоровая несколько метров телега, и на ней лежит ракета. Да, вот она переезжает от одного поста сборки к другому. От одного к другому. И вот на этой сборке работают только инженеры. Понимаете, технари, инженеры, что называется, до мозга костей. Все, там не бывает просто рабочих, которые могут что-то там где-то прикрутить. Не то производство. Совершенно. Это вам не колеса к Мерседесу прикручивать, где, в принципе, это может делать любой человек через 15 минут обучения. Нет, это инженер. Давайте теперь еще прикинем, сколько нужно таких инженеров. Их нужно несколько сотен. А почему несколько сотен? Я вам отвечу. Потому что это большое производство. Сборка, если мы говорим о сборке с нуля из компонентов. Это несколько схем, это несколько цехов, это несколько уровней сложных технологических. Это сотни сотрудников, которые должны иметь инженерную университетскую специальность. И давайте представим, что Украина начнет их бронировать вот условно на сегодня. Украине нужны будут несколько сотен инженеров с определенными навыками и с идеальным английским. Вот без английского они фактически бесполезны, потому что их где-то нужно будет обучить. Ну вот представим, да, что Украина как-то нашла возможности сейчас готовить этих инженеров. Вот они с первого курса начинают эту подготовку. Когда они выпустятся? Через 5 лет. Все, вот первая группа выйдет через 5 лет. Еще года два уйдет на то, чтобы их натренировать, чтобы создать какую-то иерархию, чтобы создать цеха, создать отделы, принять их на работу, стажировать их всех в Америке. Успешно стажировать. Они там должны сдать производственный экзамен, вернуться, их нужно устроить, трудоустроить, сделать там управление. Все. Места подготовить. Они где-то должны жить, где-то должны работать. Понимаете? И это все, о чем я рассказываю, да, это все без учета обстрелов. Мы об этом вообще не говорим. Мы так представляем себе, что обстрелы почему-то прекратились, и что Россия не будет атаковать. А понятно ведь, что в секунду, когда Украина начнет разворачивать такое производство, Россия его будет выносить всеми возможными и невозможными способами. То бишь не получится его просто так построить. Даже если забуриться куда-то глубоко под землю, да, что ничего не добьет, останутся подъездные пути, понимаете? И вот ты не можешь просто забуриться туда, куда там вниз и сидеть в шахте. Тебе нужно что-то подвозить, увозить, людей, технику, грузы. Все это будет постоянно бомбиться. То бишь, это в самом фантастическом случае, если сегодня условно произойдет прекращение огня, первые патриоты Украина сможет собирать реалистично через 7 лет. Реалистично, понимаете? Но применять она их может начать через неделю. Так же точно, как Украина когда-то делала этот Мерседес, который она называла своим продуктом, да, своим Запорожцем, своей Таврией. Точно так же. И все это зависит только от воли господина Трампа, который настроен очень игриво, которому все это нравится, он нормально знает прикуп, он живет лучше, чем в Сочи по этому поводу, и он может выдать из стратегических запасов не один, и не два, и не три, а пару сотен патриотов и сказать, что это теперь Украина делает. Что вот какие молодцы, вы представляете, собрали такие талантливые ребята. Соответственно, применение патриота не равно производству патриота. Никто его производить в ближайшее время не будет, и никто его производить не собирается. Все это будет приезжать готовое. В лучшем случае приклеит бирочку «Made in Ukraine». И все. И полетели.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Мясо и расходник. Раненый ветеран рассказал о колоссальных потерях в полку и мизерной пенсии после службы. Олег Емельянов вернулся с фронта после тяжелого ранения. Живет в городе Кольчугино Владимирской области. Военнослужащий откровенно рассказал о реальных условиях на передовой и трудностях, с которыми он столкнулся в тылу. По факту ветеран, награжденный президентской медалью за храбрость, после СВО оказался никому не нужен.
3: Я свою медаль, я ее не деваю. Показухи не хочу. Хотя у меня указом президента медаль за храбрость второй степени. Столкнулся здесь с таким непониманием областной фонд защитника Отечества. По факту они ничего такой помощи не оказывают. Местная администрация тоже никакой помощи не оказывает. Такое ощущение, что я как будто еще что-то выпрашиваю для себя.
2: На фронте боец потерял здоровье и сейчас нуждается в операциях. Денег на их проведение у него нет. Не хватает даже на базовые потребности, потому что получает мизерную пенсию, ведь ему до сих пор не оформили статус военной травмы.
3: Мне, допустим, требуется операция. Я здесь через медицинских чиновников пытаюсь добиться. А мне изначально должны были поставить заболевание, полученное при защите Родины либо на территории других государств, где велись боевые действия, это военные травмы. У меня ее сейчас нет. Я сейчас добиваюсь этого пересмотра. Отсюда и пенсия у меня 11 100. Был такой момент, что мне надо было оплачивать коммуналку за квартиру. Но у меня нет денег. Просто нет их.
2: Накопить денег во время службы Олег тоже не смог. Говорит, что ни разу не получал обещанных 200 тысяч рублей в месяц. Да и тратиться на передовой приходилось на все подряд.
3: Я ни разу не получал за месяц 200 тысяч, как изначально обещали. Мы там тратим много на себя. Начиная от покупки молотков, гвоздей, строим себе блиндажи, пилы, бензин, генераторы, все это покупаем за свой счет. Там цены ломят, просто.
2: Также ветеран рассказал о колоссальных потерях на фронте. По его словам, всего за год их полк потерял 85% личного состава.
3: У нас полк был 2500 человек с августа 23 по июль 24. Примерно у нас от 2500 человек осталось человек 400. Я боялся не успеть приехать в отпуск, пожениться. Боялся того, что если я погибну, подспорье, помощь жене.
2: Опасаясь погибнуть и оставить близких без поддержки, военнослужащий сыграл свадьбу во время отпуска в декабре 2023 года. Уже через несколько дней после возвращения на позиции он получил тяжелое ранение. И вот уже 2.5 года после возвращения домой ветеран живет в нищете и с полным непониманием того, почему от него отвернулось родное государство. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
4: От Калининграда до Камчатки Зеленский объявил о создании командования дальнобойного воздействия на Россию. Что это значит? Украина собирается вывести дальнобойные удары по российской территории на новый уровень. Теперь за такие операции будет отвечать отдельная структура в составе ВСУ. Зеленский объявил о создании нового командования дальнобойного воздействия.
5: Сегодня я подписал указ о создании в составе вооруженных сил специального командования. Командование дальнобойного, фактически глобального воздействия на Россию.
4: Реакция военных блогеров на это заявление не заставила себя ждать. К примеру, Юрий Подоляк отмечает, что речь идет уже не о разовых ударах, а о создании постоянной системы планирования подобных операций.
6: Если создается отдельное командование, значит дальние удары становятся самостоятельным направлением войны. Это уже не отдельные успешные операции, а системная работа с единым управлением, планированием и распределением целей.
4: И основания для таких выводов есть. Главком ВСУ Сырский в свежем интервью заявил, что только за первые 6 месяцев этого года Украина поразила почти 8 тысяч объектов на территории России. Из них почти 700 в глубоком тылу. По западным оценкам, экономический ущерб от этих ударов превысил 6 миллиардов долларов. Военный аналитик Майкл Кофман считает, что именно такие операции постепенно меняют характер СВО.
7: Украина последовательно переносит боевые действия в российский тыл. Главная задача – не разовое поражение отдельных объектов, а постоянное давление на военную промышленность, логистику и систему обеспечения российских войск.
4: За последние недели под ударами уже оказались Омский, Ярославский, Саратовский и Ильский НПЗ, предприятия в Татарстане и Башкортостане, аэродромы, склады боеприпасов, нефтебазы и объекты энергетики. География этих атак давно вышла далеко за пределы приграничных областей. И если раньше российский тыл считался относительно безопасным, то теперь создается отдельная структура, которая будет заниматься исключительно такими операциями. А это значит, что дальние удары становятся уже не исключением из правил, а полноценным направлением конфликта. И чем дальше, тем сложнее будет найти в России регион, который сможет считать себя действительно недосягаемым. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
8: Патриотизм начинается с каждого. Военкор Астрахань о чиновниках с айфонами.
9: Вся ситуация с блокировками русских приложений на айфонах закончилась кучей громких заявлений о том, как несправедлив мир. Так а дальше-то что? Я просто не заметил, как депутаты, идеологи и публичные патриотические лица публично сжигают свои айфоны. Конечно, исключительно старые и потрепанные жизнью экземпляры, которые, как верный боевой конь, служили им в крестовых походах против внешнего врага многие годы. Но пришло же время сменить его на молодого, нет? У меня нет никаких претензий к простым людям, которые для работы или отдыха покупали себе качественное устройство с нужными функциями. Они жертвы обстоятельств. Но вот от людей важных и, не побоюсь этих слов, лидеров мнений, хотелось бы увидеть хорошие личные примеры. А то и про безопасность поговорили, и про права пользователей, и даже про то, как родину на джинсы когда-то променяли. Тут вот личный пример бы не помешал. Если что, у меня аналогичные вопросы еще про автомобили, дизайнерский шмот, часы и прочее.
8: Эпоха тотальной прозрачности. Военкор Третьяков Никита о новой информационной реальности.
10: Нам всем, и силовикам, и чиновникам, и просто каждому, надо понять и принять, что мир становится прозрачнее с каждым годом. И это не отменить. Джина не загнать в бутылку, с этим просто нужно научиться жить. Например, прямо сейчас нарезка видео с драками и потасовками на наших заправках распространяется американскими телеканалами федерального уровня в качестве свидетельства глубины кризиса. Практически как инструмент манипулятивной внутренней пропаганды, создающей у своего населения искаженное представление о действительности. Что мы можем с этим сделать? Власти могут запретить снимать видео на заправках, но по этому пути очень быстро можно прийти к полному абсурду. Силовики могут пытаться поддерживать порядок, и много где уже это делают. Но манипуляции такими картинками все равно позволят выдать частный случай за повсеместную тенденцию. Граждане могут быть более разумными, но те, кто может, скорее всего, и так не начинают драк. Тоже и с налетами, ударами БСУ, горящими НПЗ, закрытыми аэропортами. То, что происходит на глазах тысяч людей, по умолчанию открыто, публично и уже не на уровне региона или страны, а в масштабах всей планеты. К этому нужно привыкнуть. С этим надо работать.
8: Немецкая бригада у белорусской границы. Военкор Живов по восточном фланге НАТО и Минске.
11: НАТО усиливает восточный фланг. Германия развернет бригаду в Литве. Как сообщает Билд, к концу 2027 года планируется развернуть на постоянной основе почти 5000 военнослужащих Бундесвера. Цитата. «Создание немецкой бригады идет по плану. Если говорить о первом этапе, то мы даже опережаем график на 10 месяцев. Это означает, что строительство инфраструктуры продвигается очень успешно, и мы можем раньше приступить ко второй фазе», заявил глава литовского Минобороны Роберта Скаунас. Сообщается, что 1800 немецких военнослужащих уже размещены в Литве. В июне они задействованы в учениях Freedom Shield, которые проходят на полигоне в Побраде, примерно в 20 километрах от границы с Белоруссией. В 2026 году, по данным Bild, в страну также дополнительно перебросят танковый батальон и подразделение мотопехотного батальона. Если ранее подчеркивался исключительно добровольный принцип отправки, то теперь в Бундесвере допускают и обязательное направление личного состава.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Больше не авторитет. Сразу после саммита НАТО стало известно, что Турция отдает купленное у России С-400 ради американских истребителей F-35. История, которая еще несколько лет назад казалась невозможной, похоже, теперь становится реальностью. Турция, купившая в России системы ПВО С-400 вопреки протестам США и НАТО, теперь хочет избавиться от них ради возвращения в программу американских истребителей F-35. Об этом пишет турецкая газета «Харриат» со ссылкой на источники. По данным издания, Анкара рассматривает возможность передать российские комплексы одной из стран Персидского залива. Среди возможных покупателей называют Катар и Объединенные Арабские Эмираты.
6: Последние технические вопросы уже согласованы. Официальное объявление о передаче комплекса в третьей стране может последовать в ближайшее время.
4: Напомню, именно покупка российских С-400 стала причиной крупнейшего кризиса между Турцией и Соединенными Штатами за последние годы. После заключения контракта с Москвой Вашингтон исключил Турцию из программы создания истребителей пятого поколения, а также ввел санкции против Анкары. Теперь ситуация меняется. После саммита НАТО Дональд Трамп заявил о готовности снять ограничения, если российские комплексы больше не будут находиться под контролем Турции. Военный эксперт Олег Жданов считает, что это решение имеет символическое значение.
12: Когда Турция покупала С-400, в Москве это преподносили как огромную геополитическую победу России. Если теперь Турция действительно избавится от этих комплексов ради возвращения к американским F-35, это станет признанием того, что стратегический выбор в пользу российского вооружения себя не оправдал.
4: Сам факт публикации уже прокомментировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Москва обсуждает этот вопрос с турецкой стороной.
13: Эта тема, она относится к категории чрезвычайно чувствительных. Контакты с турецкой стороной по этому вопросу были и продолжаются.
4: Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан также дал понять, что вопрос близок к решению.
12: В отношениях с США остаются два вопроса – санкции и программа F-35. Я думаю, мы скоро найдем решение.
4: Любопытно, что еще несколько лет назад С-400 называли лучшей системой противовоздушной обороны в мире и главным конкурентом американского оружия. Теперь же страна, которая когда-то демонстративно выбрала российские комплексы вместо американских, готова отказаться от них ради возвращения к сотрудничеству с США. И это, пожалуй, лучше любой рекламы показывает, насколько изменился реальный авторитет российского вооружения на мировом рынке. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
8: Правду скрывать уже не получается. Олег Царев о реакции людей на бензиновый кризис.
14: Товарищ ехал в Ялту и поделился своими наблюдениями. Говорит, постоял в очередях за бензином в Краснодарском крае и в Ростовской области. Везде люди винят власти перекупщиков. По большому счету они думают, что проблем с бензином нет. Просто кто-то из власти хочет нажиться. Обратите внимание, что политика сокрытия последствий ударов по нашим нефтеперерабатывающим заводам приводит к таким умозаключениям. Раз не показывают удары, значит их нет. Там же только обломки и обломочки прилетали. Если ударов нет, но и топлива нет, значит какие-то сволочи наживаются на людях. И здесь нет хороших решений. Показывать удары – на радость противнику, разгонять панику. Не показывать – давать повод для таких вот конспирологических теорий. Конечно, лучше дать населению бензин и на этом закрыть проблему. А если не получается? Я бы говорил правду, хоть и горькую, всегда. Я бы не боялся, что народ не справится с правдой. Народ справится. Но я не власть, и не мне принимать решения. В любом случае имеем то, что имеем.
8: О общее небо. Алексей Чедаев об атаке на омские НПЗ и новой войне дронов.
9: Ситуация с омским заводом заставляет поднять неудобный вопрос о транзитерах. Не по нам летит, и пусть летит себе дальше. Главное, что не мы в новостях и не наши объекты. Да, вы удивитесь, такой подход имеет место. И не так уж редко. Я даже процитирую одного руководителя крупного предприятия, напрямую спросившего меня на совещании об оснащении. «А как мы вообще поймем, что летит именно в наш объект?» В ответ на мои круглые глаза он сказал: «Ну, у нас же приказ оборонять именно свое. Если мы потратим боекомплект за периметром своего объекта, с нас же спросит руководство, на каком основании. А главное, и действительно ведь спросит. Учет и контроль – наше все». Отсюда вывод. Земля у нас, может, и частная, но небо – общее. Кто этого не понял, уже может попрощаться с добром, которое он считает своим. Капитализм в постсоветском стиле больше не работает. И вовсе не из-за коммунистического реванша, а просто из-за того, что вот так провернулось колесо технологий безопасности.
8: Бесконечное СВО. Олег Царев о новых заявлениях Кирилла Буданова.
14: Глава офиса Зеленского дал интервью. Заявил, что активная фаза войны может завершиться в этом году. Объясняет он это так. Цитата. «Шансы есть, и весной переговоры шли очень хорошими темпами. Сейчас мы все вошли в фазу эскалации. Это все понимают. Для того, чтобы выйти из эскалации, обычно требуется максимальная эскалация. То есть эскалация сейчас, деэскалация и далее продолжение диалога». Добавляет, что по территориям компромиссы в принципе невозможны. То есть по логике Буданова война завершится на условиях Украины с возвратом всех территорий. Россию к этому подтолкнут не события на фронте, а усиление ударов по ее территории. Украина с начала войны живет без авиасообщения, пережила удары по НПЗ, по энергетике, по транспортной инфраструктуре. Не сдалась. И, наверное, уже сдаваться не собирается. Правда, непонятно, на каком основании делается вывод, что Россия окажется менее устойчивой. Отсюда вывод. Боевые действия с нами надолго. Может, навсегда.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
15: США готовят окончательный удар по экономике России. После саммита НАТО в Вашингтоне решили ввести пошлины в 500% на все, что хоть как-то связано с Россией. Это значит, что любой завод или банк, купивший что-то российское, тут же попадет под американские санкции и разорится.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
16: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, обращаясь к сенатору от Томской области Виктору Крессу, призвала не преувеличивать драматизацию, отметив, что правительство принимает все необходимые решения.
17: Благодарю вас, Виктор Мелькирович. Вы только, пожалуйста, не преувеличивайте драматизацию. Действительно, ситуация непростая, нелегкая. Президент нашей страны провел совещание по вопросу обеспечения бензином, керосином, дизелем для сельского хозяйства. Вчера, в понедельник, мы встречались с председателем правительства, обсуждали эту тему. Рабочая группа правительства под руководством вице-премьера Новака в ежедневном режиме находит решение, чтобы исправить эту ситуацию. Нужно время. И я уверена, что ситуация будет исправлена, и решения, которые нужны, необходимы для этого, правительством принимаются.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
18: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, что еще недавно звучало бы как абсурд. Россия, страна, которая качает нефть из-под земли круглосуточно, осталась без бензина на заправках. Люди ночуют в очередях у колонок, фермеры не могут убрать урожай, а в Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации именно из-за топлива. Как нефтяная сверхдержава дошла до талонов на бензин, разбираемся прямо сейчас.
19: Да, тема сегодня невероятно острая.
18: И начать тут стоит с того, как вообще эта вся катастрофа выглядит на уровне, повседневной жизни. Потому что статистика поисковых запросов в интернете сейчас, она реально пугает. Запросы со словами «где купить бензин» взлетели за месяц в 26 раз.
19: Ого, в 26?
18: Да, это больше 34 тысяч запросов в сутки. То есть, становится абсолютно понятно, да, люди больше не ищут там какую-то выгодную цену или скидочные бонусы, они просто ищут хоть какую-то работающую колонку.
19: Слушай, это маркер того, как вообще ломается привычная картина мира. Ведь заправка автомобиля – это всегда было такое фоновое, автоматическое действие. Никто никогда не планировал поездку за бензином как какую-то сложную спецоперацию.
18: Угу, абсолютно.
19: А теперь это реально вопрос базового выживания. И вот это утроение запросов о сроках хранения топлива – это, скажем так, показатель того, что общество перешло в режим такого глубокого недоверия к инфраструктуре в стране.
18: И на федеральных трассах, вот взять ту же М4 «Дон» или М12 «Восток», там разворачиваются просто настоящие драмы. Многокилометровые пробки стоящих машин, водители ночуют прямо на парковках перед ЭЗС.
19: Кошмар.
18: В Чите вообще фиксировали очереди к колонкам по 3 километра. И люди занимают места с 4 или 5 утра. Причем многие глушат моторы, чтобы не тратить вот эти жалкие остатки топлива на кондиционер. И сидят в раскаленных на солнце машинах часами.
19: И знаешь, что самое страшное в этой ситуации? То, что вот это многочасовое ожидание, оно ведь совершенно не гарантирует результата. Регулярно возникают ситуации, когда человек стоит в очереди, там 5 часов, подъезжает к колонке, и тут бац, администрация заправки просто вешает табличку «технический перерыв». Или спокойно заявляет, что дневной лимит исчерпан.
18: Подожди, а зачем сети так поступают? Разве им не выгодно, просто продать все, что есть в резервуарах, и заработать деньги?
19: В нормальных рыночных условиях, конечно, выгодно. Но сейчас, в условиях такого системного дефицита, нефтяные компании вынуждены просто придерживать остатки. Чтобы растянуть их по времени и сымитировать такую бесперебойную работу перед проверяющими органами.
18: А, то есть создать видимость, что все нормально.
19: Именно. Потому что если заправка распродаст все за час и закроется на 3 дня, это сразу вызовет вопросы у антимонопольной службы. Вот поэтому продажу искусственно тормозят. Отсюда и вспышки агрессии, драки у колонок. Любая очередь мгновенно превращается в пороховую бочку.
18: Слушай, тут еще на сцену выходит абсолютный хит сезона. Это канистры. Металлические емкости просто смели со складов и из магазинов за какие-то считанные дни.
19: Но это ожидаемо, все пытаются сделать запас.
18: И закономерно, что люди начали приезжать на заправки с пластиковыми тарами. Но им отказывают, потому что федеральные правила строго запрещают наливать топливо в пластик.
19: Есть такое?
18: Висят объявления, что отпуск топлива физическим лицам в тару запрещен. Якобы, чтобы, вот тут цитата, не создавать ажиотажный спрос.
19: Это классическая попытка региональных чиновников просто переложить ответственность. Заявляют, что дефицит возник из-за паники населения, но это значит полностью отрицать реальность.
18: Звучит странно.
19: Запасание топлива в условиях пустых заправок – это не причина кризиса, это абсолютно рациональное поведение. Если у человека есть генератор для дома или трактор, он просто обязан сделать запас. И запрещать людям спасать свое хозяйство, обвиняя их же в панике – это какая-то тотальная управленческая слепота.
18: Вот в Приморье, например, для дальнобойщиков ввели лимит не более 100 литров на грузовик в городской черте.
19: 100 литров? Серьезно?
18: Да. 100 литров для тяжелой фуры звучит как какая-то злая шутка.
19: Это даже не шутка, это паралич грузоперевозок. Груженная фура потребляет от 30 до 40 литров на сотню километров. То есть этот лимит позволяет проехать максимум
20: километров 300 до следующей пустой АЗС.
18: Жесть.
20: Получается искусственное замедление всей кровеносной системы экономики. Товары едут дольше, рейсы массово срываются.
18: И вот эта инфекция лимитов, она начала очень быстро расползаться по карте. Если сначала это были только южные трассы, то теперь дефицит накрыл более 50 регионов. Крым, например, оказался в полной изоляции. Сначала там прекратилась свободная продажа, а затем вообще ввели режим чрезвычайной ситуации.
20: Ну, географическая изоляция полуострова просто сработала как усилитель кризиса. Логистика туда и так всегда была сложной, а в условиях дефицита система просто схлопнулась в один момент.
18: В Севастополе даже вернулись к талонам. Выдача по QR-кодам не больше 20 литров. Но слушай, Крым же связан мостом с материком. Почему нельзя просто привезти топливо из соседнего Краснодарского края?
20: А потому что в Краснодарском крае его тоже катастрофически не хватает. Возникла вообще абсурдная миграция водителей из Крыма, едут через мост, стоят в диких пробках, заправляются на материке и едут обратно.
18: Ага, и тратят бензин по дороге.
20: Учитывая расстояние и эти пробки, половина этого купленного лимита сгорает просто на обратную дорогу. Топливо выкачивается из одного дефицитного региона в другой практически с нулевой эффективностью.
18: А ситуация на Кавказе выглядит вообще не лучше. В Дагестане цены на 92-й бензин пробили отметку в 87 рублей за литр, и там тоже ввели лимит в 20 литров. Для горных сел это звучит просто как приговор. Там ведь нет никакой альтернативы в виде метро или электричек.
20: Ну, конечно. Для горного села автомобиль – это, по сути, единственная связь с цивилизацией. Скорая помощь, подвоз продуктов, поездка в райцентр по делам. 20 литров не хватит даже на то, чтобы съездить по горным серпантинам туда и обратно.
18: Ужас.
20: Целые поселения оказываются просто физически отрезанными от мира.
18: А в Сибири дефицит, но вполне ожидаемо, породил огромную теневую экономику. В Иркутске перекупщики продают бензин по 300 рублей за литр прямо с машин при официальном лимите на заправках в 50 литров. Но знаешь, больше всего меня поражает ситуация в Ханты-Мансийске. Автономном округе. Регион, который добывает около 40% всей нефти в стране, остался без топлива. В Москве и Санкт-Петербурге открытого коллапса с очередями по 3 километра вроде бы не наблюдается, если судить по новостям.
20: А там просто применяется хитрая тактика маскировки. Открытых объявлений на столбах нет, но действуют жесткие скрытые лимиты.
18: Это как?
20: Ну смотри, крупные сети отпускают по 20-30 литров строго в бак, без наливов канистры. И водитель узнает об этом только в тот момент, когда подходит к кассе расплачиваться. На бумаге, в отчетах чиновников, кризиса в столицах как бы нет. Но по факту система работает на абсолютном пределе возможностей, постоянно балансируя на грани полной остановки.
18: И вот здесь начинается, наверное, самое интересное и пугающее. Столкнувшись с такой острой физической нехваткой объемов, принимается решение увеличить их за счет резкого снижения качества. Происходит такое тихое, незаметное возвращение к экологическому стандарту Евро-3, хотя на колонках продолжают наклейки висеть Евро-5.
20: Разница между этими стандартами просто колоссальна. И главная угроза здесь – это сера.
18: Да, цифры реально впечатляют. В настоящем Евро-5 допускается максимум 10 миллиграммов серы на килограмм, а в Евро-3 разрешено 150 миллиграммов. В 15 раз больше. А в дизельном топливе лимит вообще повышен до 350 миллиграммов.
20: Это очень много, это катастрофически много.
18: Плюс разрешено использование монометиланилина, ну или ММА. Это присадка, которая раньше крайне жестко контролировалась. Выбросы оксида углерода растут более чем вдвое, с 1 грамма на километр до 2,3 грамма. Миллионы машин ежедневно стоят в глухих пробках мегаполисов. Качество воздуха деградирует просто на глазах.
20: Это неизбежно при таком стандарте.
18: Но знаешь, что в этой ситуации с грязным бензином поражает меня больше всего?
20: Запрет на его экспорт.
18: Да, вот именно. Этот высокосернистый бензин разрешен исключительно для внутреннего потребления. Поставлять его за рубеж строжайше запрещено законом.
20: Ага, чтобы не нарушать контракты.
18: Получается очень интересная картина. Те, кто принимает эти стандарты, они ведь прекрасно понимают химию процесса. Они знают про токсичность, про убитые моторы, про отравленный воздух в городах.
20: Это предельно четкая,
19: циничная расстановка приоритетов. Признается абсолютно приемлемым сбрасывать такой суррогат на внутренний рынок, заставлять граждан дышать повышенными выбросами и оплачивать дорогостоящий ремонт автомобилей, но при этом сохраняется какой-то панический страх испортить репутацию или там нарушить международные договоренности перед зарубежными покупателями. Это просто двойные стандарты в чистом виде.
18: Хорошо. Если заводы не справляются, возникает самый, ну, очевидный вопрос. А почему бы просто не купить нормальный бензин за границей? Из каждого утюга звучат заявления, что масштабный импорт решит все проблемы.
19: Эти заявления полностью разбиваются о суровую математику логистики. Иллюзия импорта – это, пожалуй, один из самых опасных мифов текущего кризиса.
18: Давай посчитаем. Внутреннее потребление бензина в России составляет примерно 35-38 миллионов тонн в год. Белоруссия, на которую так часто кивают, как на спасителя, производит всего около 3 миллионов тонн.
19: Им же самим нужно на чем-то ездить и убирать урожай.
18: Вот именно. У Казахстана излишков тоже нет. То есть физически взять топливо по соседству просто негде.
19: И тогда возникает логистический шедевр – схема с Индией.
18: Российская сырая нефть грузится в танкеры и плывет в Индию. Там местный завод ее перерабатывает, и уже готовый бензин грузится в другие танкеры и плывет обратно.
19: Двойного фрахта. Гонять нефть в Индию, чтобы купить бензин, это, ну знаешь, как отправить вагон муки на другой континент, чтобы купить там и привезти обратно нарезанный батон хлеба.
18: Точно.
19: Стоимость транспортировки, страховки судов, проходы через проливы – все это делает итоговый продукт астрономически дорогим. Танкер идет в одну сторону неделями. Это не кнопка, которую можно так клик, нажать и получить топливо завтра.
18: И сколько в итоге дает эта сложнейшая морская операция? Цифры показывают около 200-250 тысяч тонн импорта в месяц, при потребности в 3 с лишним миллиона тонн ежемесячно.
19: Это меньше десятой части всех потребностей. Это даже не пластырь на сломанную ногу. Это попытка вылечить открытый перелом, не знаю, подорожником. Чтобы такой дорогой импортный бензин хоть кто-то покупал, государству приходится субсидировать разницу из бюджета. Получается, система буквально сжигает деньги, чтобы привести каплю в море.
18: Но самый страшный удар наносится даже не по автомобилистам. Дефицит бьет в самую чувствительную точку – продовольственную безопасность. Июнь и июль на юге – это же сезон уборочной кампании.
19: Да, а современное сельское хозяйство не работает на конной тяге, как известно.
18: Именно. Комбайны, трактора, зерновозы – все это потребляет колоссальные объемы дизельного топлива. А дизель с апреля взлетел в цене на 42%. На оптовых биржах цены бьют вообще все исторические рекорды.
19: Фермеры столкнулись с ситуацией, когда топлива просто нет физически, ни за какие деньги. Техника тупо стоит в полях. Аграриям на Кубани приходится искать дизель где-то в Поволжье, нанимать бензовозы и везти его за сотни километров.
18: А зерно-то ждать не будет?
19: Конечно, не будет. У озимой пшеницы есть очень строгий технологический срок уборки. Если она перестоит в поле, колос высыхает, и зерно просто осыпается на землю. Или, что еще хуже, в сухую погоду возникают пожары. Потерять урожай из-за того, что нечем заправить комбайн – это катастрофа для всей производственной цепочки.
18: И эта цепная реакция абсолютно неизбежна. Меньше собранного зерна означает его резкое удорожание. Дорогое зерно – это дорогая мука и дорогой хлеб. Но это только начало цепочки.
19: Да, потому что зерно – это еще и основа комбикормов для птицефабрик и животноводческих комплексов.
18: Совершенно верно. Топливный кризис на Кубани через пару месяцев обернется переписанными ценниками на мясо, молоко, яйца и курицу в каждом супермаркете страны. Логистика доставки этих продуктов в рефрижераторах тоже сильно подорожала из-за того же дизеля. Кризис, начавшийся у заправочной колонки, приходит прямо на кухонный стол каждому.
19: Да, от этого не спрятаться. И если смотреть на ситуацию глобально, возникает один очень-очень важный вопрос. Когда базовая бензиновая инфраструктура, на которой держались целые регионы десятилетиями, становится настолько хрупкой, непредсказуемой и дорогой, не станет ли это самым жестким и неконтролируемым толчком к кустарной электрификации? Или там к массовому переходу на альтернативные виды транспорта? Возможно, этот кризис заставит людей менять не заправки, а вообще сам принцип того, на чем они ездят.
18: Итог простой. Между нефтью в земле и бензином в баке стоят заводы. заводы повреждены. Починить их быстро не получится, запчасти под санкциями, технологии ушли вместе с западными партнерами. Импорт из Азии – это пластырь, а не лечение. Поэтому очереди, лимиты и грязный бензин – это не временные неудобства, это новая реальность, которая пришла надолго. С вами был «Разбор дня». До следующего выпуска.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
0: Готовимся к экономии и массовой отправке на фронт. После выборов в Госдуму в Калининградской области грядет повышение налогов и мобилизация. Как вам такая перспектива? Реалии рынка жилья Калининграда. Низкий спрос и падение цен. Как общая нестабильность в стране влияет на закрытие бизнеса в регионе? НАТО будет действовать жестче. Истребителям Альянса разрешили сбивать воздушные цели над Балтикой. Российские самолеты попадают в зону риска. Итак, после сентябрьских выборов в Государственную Думу в Калининграде и других муниципалитетах планируется троекратное увеличение налога на имущество физических лиц. Имеются в виду дома, квартиры, комнаты, гаражи с 0,1% до 0,3% от кадастровой стоимости в год. Среди причин повышения называется то, что ставка в 0,3 уже несколько лет установлена в Гурьевском муниципальном округе. Мол, пора и остальным муниципалитетам подтянуться до верхней планки.
21: Причем в Министерстве финансов регионального правительства уже подготовили необходимые расчеты и документы для внесения налоговых изменений. Повышение налога на имущество физлиц запланировали после выборов в сентябре этого года. При этом в обосновании не учтена разница в кадастровой стоимости между, к примеру, Гурьевским районом и Калининградом, зачастую достигающая десятков раз, особенно приземельным участкам. По факту значительно вырастут платежи у владельцев крупных земельных участков. Собственникам квартир также нужно быть готовыми к серьезному ежегодному платежу.
0: Повышение налогообложения эксперты связывают с продолжением спецоперации, которая, как известно, требует постоянных финансовых вливаний, особенно на фоне огромного дефицита бюджета 6 триллионов рублей и сложностей с экономикой на фоне санкций. К тому же предстоящая эскалация боевых действий, о чем накануне заявил пресс-секретарь президента Песков, в нынешних условиях, по мнению военных аналитиков, невозможно без новой мобилизации. О принудительном призыве более миллиона человек в июле стали активно писать Z-каналы. Мол, мобилизация может состояться в октябре, после выборов в Думу, и будет сопровождаться ограничениями на выезд из страны. В начале июня сообщение о принципиально принятом решении о мобилизации появилось в телеграм-канале депутата Госдумы Андрея Гурулева. Позже, впрочем, он заявил, что канал взломали, и ничего такого он не писал. Однако открыто о массовом призыве осенью говорят уже даже военкомы и вербовщики на фронт. Неизбежность мобилизации обсуждают и на всех ветвях власти, как один из сценариев восполнения дефицита людей на фронте. Дефицит возник из-за резко сократившихся темпов набора по контракту и возросших потерь.
22: По оценке американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла почти 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Это больше населения Казани. На поле боя погибли 450 тысяч россиян, подсчитали американские аналитики. Это в 9 раз больше, чем совокупное число погибших граждан Советского Союза и России во всех войнах после Великой Отечественной войны. Также, по этим подсчетам, если большую часть специальной военной операции российская армия теряла в 2-3 раза больше военных, чем Украина, то в первой половине 2026 года российские потери почти в 8 раз больше.
0: Минобороны статистику погибших и раненых не публикует. Поэтому на основе данных из открытых источников стало известно, что страна теряет от 30 до 34 тысяч человек в месяц. Это больше, чем успевают набирать воевать. Для сравнения, приток новых контрактников оценивается в 27 тысяч в месяц. То есть ежемесячные потери превышают число контрактников, в зоне СВО наблюдается ощутимая нехватка солдат. И один из вариантов пополнить ее – это мобилизация, которая де-факто продолжается и сейчас. Кстати, в Калининградской области вопросами комплектования частей контрактниками уже занимается недавно назначенный министр региональной безопасности Дмитрий Коннов. И если на фронте наблюдаются проблемы с живой силой, то у калининградского бизнеса с началом СВО и после введения западных санкций также возникли свои трудности. Кризис в сфере грузоперевозок Калининграда привел к закрытию крупного игрока рынка – компании «Рустранссервис».
2: Причина ухода «Рустранссервис» с рынка грузоперевозок видна в цифрах. Если в 2021 году компания показывала рекордную выручку – почти 187 миллионов рублей, то в 2025 этот показатель рухнул на 95% – до 3 миллионов рублей. Владельцы признают, с 2022 года возить грузы в регионе стало невыгодно из-за нехватки заказов, низких тарифов и проблем с логистикой. Поэтому весной прошлого года «Рустранссервис» остановил перевозки – распродал технику и имущество, чтобы погасить долги, и сократил штат. Прибыль за прошлый год получилась только за счет распродажи имущества. В июне компания официально прекратила свое существование.
0: Согласно статистике «Калининградстата», за 5 месяцев 2026 года в Калининградской области ликвидированы 374 предприятия. Доля убыточных крупных и средних предприятий подскочила до 45%, а их совокупный убыток составил 23 миллиарда рублей. Большинство закрывающихся структур – это компании в сферах торговли, строительства и логистики. Не обошли проблемы стороной и рынок жилья. Цены на посуточную аренду в Калининграде рушатся, а спрос за 3 месяца просел на 10%. Основными причинами стали нестабильная ситуация в стране, задержки авиарейсов из-за атак БПЛА и спонтанные поездки туристов, рассказала собственник компании 39 квартир Светлана Казачкова-Бабушкина.
3: В первую очередь спрос на жилье в Калининградской области рушит нестабильная политическая ситуация, которая складывается в стране и вокруг региона. Постоянные сбои авиарейсов из-за угроз беспилотников, да и цены на перелеты выросли. Глубина бронирования сейчас крайне низкая. Люди готовы планировать отдых не заранее, а за 1-2 дня, что критически ухудшает положение дел. Условно, владельцы квартир ломают голову. Снижать цену сразу ради брони на месяц или ждать своего гостя и терять деньги. Это тянет за собой снижение цены аренды. Пока турпоток держится на уровне прошлого года, хотя все надеялись на рост.
0: И в завершении о резком изменении формата миссии НАТО, которая более 20 лет обеспечивает безопасность воздушного пространства стран Балтии.
5: В Альянсе решили превратить миссию патрулирования в систему противовоздушной обороны. Это позволит экипажам истребителей Альянса принимать решения по уничтожению воздушных целей, представляющих угрозу. Так, суть изменений обозначил во время саммита НАТО в Анкаре президент Литвы Науседа. До этого главной задачей патрулирования Альянса считалось выявление и сопровождение российских военных самолетов, выполняющих полеты вблизи границ стран Балтии. Ранее оружие для защиты государств НАТО не применялось, поскольку сам формат воздушной миссии создавался для условий мирного времени. Но сейчас ситуация изменилась, отметили в Альянсе.
0: Также на днях стало известно, что НАТО внедряет систему искусственного интеллекта для анализа разведывательной информации и мониторинга обстановки на восточном фланге, включая отслеживание потенциальных угроз и перемещений российских войск. Тем временем военно-воздушные силы Эстонии после 20-летней паузы возобновили набор солдат срочной службы. Как сообщил Департамент оборонных ресурсов страны, службу срочники будут проходить в дивизионе противовоздушной обороны, будут учиться управлять современным ракетным ракетно-зенитным комплексом средней дальности. Он предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов и крылатых ракет. В свою очередь, Россия стягивает войска к границам НАТО. Речь идет о строительстве новых казарм, расширении существующей инфраструктуры и наращивании военного присутствия по меньшей мере в 5 районах вблизи границ государств Альянса. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
7: Минобороны собирается строить новые военные объекты в Калининградской области. Казалось бы, ну, строят и строят. Все-таки обстановка неспокойная. Может, это и хорошо? Да, все так. Только территорию под это решили выделить прямо рядом с обычными людьми. По информации администрации Калининграда, склады для боеприпасов, ангары для ремонта техники, инженерные сооружения и прочая военная инфраструктура будут размещаться прямо в промзонах. Видите ли, так логистика лучше. Если возле большого предприятия поставить военную базу, то оно как бы и будет ее обслуживать. Удобно придумали, ничего не скажешь. Но у меня один вопросик закрался. А ничего, что промзона – это не пустыня? Там ездят люди, там работают люди, кто-то даже живет рядом. Калининград – это не тайга. Тут везде куча гражданских объектов. Школы, больницы, жилые дома, предприятия, на которых трудятся тысячи горожан. Это плотно застроенный европейский город с советским промышленным наследием. Промышленная зона здесь – это не чистое поле за горизонтом. Это квартал, у которого есть соседи. И что получается? Если рядом с вами появляется военный объект, то он автоматически становится объектом повышенного внимания. В первую очередь для противника. Ничего тайно построить сейчас нельзя. Спутники до сантиметра определяют, что именно и где находится. Так что будьте уверены, все эти новые базы появятся на натовских картах уже к вечеру. Это не домыслы и не страшилки. Это просто реальность современного наблюдения. Западные аналитические центры мониторят Калининград в режиме реального времени. И делают это не по газетным заметкам, а по коммерческим спутниковым снимкам с разрешением до нескольких сантиметров. А теперь подумаемся вот про что. Мы уже несколько лет живем в мире, где беспилотники летают за сотни и тысячи километров. Где нефтебазы, аэродромы и склады регулярно попадают в новости. Не абстрактные новости, а в новости с фотографиями последствий. И теперь представьте, что подобная инфраструктура появляется буквально по соседству с гражданскими территориями. Со складами боеприпасов в особенности. Потому что склад боеприпасов – это объект, взрыв которого не спрашивает у соседних домов разрешения. А нас вообще кто-нибудь спросил? Люди покупали квартиры рядом с промышленной зоной, а не рядом с военным объектом. Они соглашались на шум фур, запахи производства, интенсивный трафик грузовиков. Они не соглашались на то, чтобы их квартал превратился в потенциальную военную цель. Почему они должны расплачиваться своими нервами, своим здоровьем и своей безопасностью за чье-то логистическое удобство? Причем, заметьте, информации ноль. Что именно строится, где конкретно, в каком объеме, какой будет охраняемый периметр, будут ли санитарные зоны, что произойдет с предприятиями, которые окажутся в непосредственной близости от военных объектов. Никто ничего не объяснил. Никто не провел публичных слушаний заранее. Горожане узнают об этом не на пресс-конференциях, а из коротких новостных заметок и случайных разговоров. Да, поправки формально предусматривают общественное обсуждение перед строительством каждого конкретного объекта. Это написано в документах. Но мы все прекрасно понимаем, как у нас проводится общественное обсуждение по вопросам оборонного значения. Калининград – это не просто регион. Это эксклав, полностью окруженный странами НАТО – Польшей и Литвой. Здесь уже сосредоточены штаб Балтийского флота, ракетные комплексы, авиационные части. Регион и так находится под огромным вниманием разведки всего Западного альянса. Каждый новый военный объект здесь – это не просто склад. Это потенциальная точка на карте противника. И никто, никто не думает о том, что рядом с этими точками живут обычные люди. Вопрос ведь не в том, нужна ли оборонная инфраструктура в Калининградской области. В нынешних условиях это данность, никто не спорит. Но куда ее размещать – это принципиальный вопрос. Есть отдаленные территории, есть бывшие военные базы советской эпохи, заброшенные, огороженные, вдали от жилья. Есть возможность думать о людях, а не только об удобстве военной логистики. Поэтому вопрос очень простой. Власти обязаны рассказать, что именно собираются строить, где именно, с какими защитными зонами, как это скажется на жителях соседних кварталов, на работниках предприятий промзоны, на стоимости и ликвидности жилья рядом. Потому что иначе тысячи калининградцев однажды просто обнаружат военный объект буквально у себя под боком. Без предупреждения, без объяснений, без возможности что-то изменить. На этом все. Больше важных тем в следующем выпуске. Берегите себя. Услышимся.
6: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Опасность дня.
10: Владимир Зеленский официально объявил о создании командования дальнобойного воздействия. Киев организует единый центр организации и управления для ударов по всей территории России. Это значит, что ракеты и дроны полетят сплошным потоком, от приграничья до Камчатки.

0: закон о возвращении выездных виз. Дело идет к мобилизации? Власти действительно рассматривают возможность вернуться к практике выездных виз, которая существовала в Советском Союзе. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах и администрации президента. Согласно этой информации, пакет документов для соответствующего законопроекта под предлогом усиления безопасности граждан РФ за рубежом готовит Министерство иностранных дел. Якобы планируется введение туристических выездных виз. В недружественные страны НАТО россияне смогут ездить только организованными группами не менее 10 человек по заранее утвержденному маршруту, как это было во времена СССР. По другим странам, перечень которых пока разрабатывается, останется возможность индивидуального туризма, однако выездная виза потребуется в любом случае, сообщают источники.
1: Такого, как сейчас. Купил билет и полетел, быть не должно. Государство должно дать разрешение.
0: Запрет на выезд за рубеж появился в России в эпоху Иосифа Сталина. В 1935 году в СССР был принят закон, который приравнивал побег за границу к измене родине, каравшейся смертной казнью. До 1991 года, чтобы выехать в иностранное государство, советским гражданам нужно было проходить многочисленные согласования и получать разрешение в АВИРе. Слухи о возвращении этой практики стали появляться в первые месяцы СВО, однако МИД их опровергал.
2: Введение каких-то специальных выездных виз не планируется. Право свободно выезжать из России и возвращаться в страну гарантировано статьей 27 Конституции Российской Федерации. Ограничить его можно, только если человек подозревается в совершении преступления.
0: Запрет на выезд за рубеж в России уже возможен в рамках закона об электронных повестках, который действует с 2023 года. Он обязывает граждан в течение 30 дней являться в военкомат и позволяет сразу же делать человека невыездным, как только повестка появилась в электронном реестре Минобороны. В случае неявки гражданин также лишается права водить автомобиль, оформлять самозанятость или ИП, брать кредиты и проводить сделки с имуществом. В рамках действующей Конституции запрет на выезд также может быть введен при военном положении. Сейчас оно действует на присоединенных территориях, в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях. Возвращение к практике выездных виз может быть подготовкой ко всеобщей мобилизации, говорит политический аналитик Ольга Курносова.
3: Все плюшки уже давно закончились. Все те, кто готов был идти убивать украинцев и, возможно, умереть самому за деньги, уже туда отправились. Остались те, кто каким-то образом не попал под ту историю. Конечно, из оставшихся кого-то можно заманить длинным рублем, но особо сейчас не получается, потому что достаточно много информации о том, что и обещанные деньги люди не получают. Вернуться к грузам 200 можно с большой долей вероятности, а получить обещанные деньги ни тебе, ни семье гораздо меньше идут вероятности.
0: Отсутствие видимых побед на фронте и большие потери подрывают настроение среди мобилизованных и военнослужащих, говорят эксперты. По их словам, в ближайшее время армии понадобится значительный ресурс в живой силе. Несмотря на то, что в Кремле уже много раз отрицали объявление всеобщей мобилизации, эксперты и военкоры уверены, что без нее не обойтись. А подготовка закона о возвращении выездных виз может быть подготовкой, полагают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Профессор Высшей школы экономики Иван Родионов о том, что в России люди пребывают в иллюзии, будто они живут лучше, чем есть на самом деле.
6: Мы создаем иллюзию того, что люди живут лучше, чем есть на самом деле. И масс-медиа этому очень способствует. Вот. Мы все время стараемся показать, что мы живем хорошо. Это неправда. Мы не живем хорошо.
7: Мы не живем хорошо.
6: На этом опять варианте мы проживем несколько десятилетий. Здесь это не будет, не случится завтра. Страну не растащат немедленно. Вот. Но если нет амбиции опять догнать и ничего для этого не делать, этот путь для нас остается. То есть, на самом деле, сейчас время решения. Но о том, что есть время решения, никто не говорит. Вот. Все такие какие-то тролливали рассказывают друг другу. Лица те же самые. Вот. И невольно опять возникает мысль насчет коней на переправе и мышей. Да, мышей в норке тоже во время войны менять нельзя. Пусть живут себе, едят сырок, все хорошо. Пока мы в этом положении. А на самом деле, я думаю, что

0: вариант как бы догнать, он существует, и на самом деле люди хотя бы поймут, ради чего они мучаются.
1: Криминальные новости.
2: В Москве бывшего лидера одной из самых крупных и влиятельных в стране ветеранских организаций «Инвалиды войны» Андрея Чепурнова и ветерана-афганца Валерия Белялова приговорили к 11 и 8 годам общего режима в рамках уголовного дела о хищении активов санатория «Русь». Об этом в своем телеграм-канале сообщает «Коммерсант». Как установил суд, в 2017 году Чепурной при пособничестве Белялова похитил комплекс санатория из 48 объектов недвижимости в Московской области. По версии следствия, общая стоимость активов, которые сообщники растратили, превысила 3 миллиарда рублей. В мае прошлого года оба фигуранта уголовного дела были арестованы по решению Мещанского суда столицы. Во Владивостоке участник войны на Украине наставил пистолет на прохожую и угрожал ее расстрелять. Женщина рассказала авторам телеграм-канала «Сафонка», что это произошло вечером на улице. Она уточнила, мужчина в камуфляже вел себя неадекватно, приближался с оружием к детской площадке. Местные издания пишут, что человек с пистолетом – это участник СВО. «Гражданин направил на меня оружие, второй его товарищ, с которым он был, стоял и улыбался. Далее, когда он сказал мне «пошла», и я начала двигаться, он угрожал, что расстреляет мне булки. Я была в шоке и рыдала всю дорогу домой», — рассказала женщина журналистам. Также стало известно, что мужчина наставлял пистолеты на подростков. Кроме того, он рассказывал прохожим истории о боях на Украине и стрелял из оружия по кустам. Полиция Приморья сообщила, силовики проводят проверку и устанавливают личность вооруженного мужчины. Пермский Чикатило Дмитрий Тамбасов, который извращенно насиловал девушек до смерти, предпринял новую попытку выйти по УДО. В телах жертвы после нападения находили овощи. По данным ШОТ, серийный убийца почти с самого начала просился на СВО, но ему отказали. Сейчас Тамбасов сидит в ИК-12 Пермского края и регулярно подает заявление на перевод в колонию-поселение, а также периодически пытается выйти на свободу по УДО. Последнее ходатайство маньяка было отклонено. Пока по плану Тамбасов выйдет через 2 года, в 2028-м. Искать лазейку для скорейшего освобождения серийный убийца-насильник начал еще в 2020 году. Дмитрий Тамбасов охотился на девушек в начале 2000-х. На момент задержания маньяку был 21 год. Его проверяли на причастность к 11 убийствам, но доказать смогли только 3. Маньяка сначала приговорили за изнасилование и заражение венерическим заболеванием. Он жестоко надругался над девушкой после того, как та отказалась от секса. В 2003 году Тамбасова приговорили к 7,5 годам общего режима. Но в 2009, когда он уже готовился выйти по УДО, следователи подняли несколько старых висяков и заподозрили Тамбасова в серии убийств. Суд с участием присяжных приговорил пермского Чикатило к пожизненному. Но в 2010 году Верховный суд заменил наказание на 25 лет колонии. Жители Перми в ужасе от того, что на свободе скоро может оказаться психически нестабильный маньяк. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Вице-премьер правительства Александр Новак о том, что дефициты с бензином на отдельных заправках встречаются из-за логистических трудностей.
4: Сейчас у нас на рынке случаются отдельные, на внутреннем рынке дефициты на отдельных заправках и перебои, в основном связанные с логистическими изменениями поставок с нефтеперерабатывающих заводов на конкретные нефтебазы, на конкретные автозаправочные станции, они быстро устраняются, и мы в ежедневном режиме действительно с нашими нефтяными компаниями обеспечиваем вот закрытие тех проблем, которые иногда возникают. Но в целом хочу сказать, что несмотря на то, что у нас ряд заводов находится в ремонте сейчас и делается все для загрузки производственных мощностей дополнительных, в целом у нас внутренний рынок обеспечен и бензином, и дизельным топливом. накопленные были остатки. Это специально всегда делается для того, чтобы в периоды возникновения локальных перебоев эти остатки могли использоваться для того, чтобы обеспечить внутренний рынок. И мы, что касается влияния там на цены, в результате вот этих перебоев мы видим, что наши вертикально интегрированные компании держат цены в пределах тех уровней, которые, ну, как социально ответственные компании, и как любят говорить банкиры, таргетируют на уровне инфляции свои цены.
1: Главные новости дня.
5: Резкий разворот Трампа. В США заявили о переменах на фронте в пользу Украины и согласовали новые санкции против России. Еще несколько месяцев назад в Вашингтоне регулярно говорили о необходимости переговоров. Теперь риторика заметно изменилась. В Белом доме заявили, что Украина смогла изменить ситуацию на поле боя, а в Конгрессе готовят один из самых жестких пакетов санкций против России. Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Итакер заявил, что американская администрация видит серьезные изменения в ходе конфликта.
6: Мы видим, что Украина перехватила инициативу на поле боя, фактически стабилизировала линию фронта и нанесла значительные удары по объектам на территории России.
5: Такая оценка американцев появилась не случайно, уверен военный эксперт Роман Цветанов.
7: Сегодня речь идет уже не только об обороне. Украина системно наносит удары по российской логистике, нефтепереработке, военным аэродромам и объектам оборонной промышленности. Именно поэтому в Вашингтоне все чаще говорят, что инициатива постепенно переходит к Украине.
5: Еще один сигнал прозвучал уже из Киева. Американский сенатор Линдси Грэм, прибывший на встречу с Владимиром Зеленским, заявил, что Белый дом согласовал новый законопроект о санкциях против России.
8: Мы достигли соглашения с Белым домом относительно законопроекта о санкциях. Президент поддержит этот документ, а значит, он станет законом.
5: Фактически речь идет о попытке резко сократить доходы России от экспорта энергоресурсов. В Москве риторику США заметили. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что конфликт закончится, если Украина выведет войска с территории, которые Россия считает своими, и признает их российскими. При этом сам Песков впервые публично отказался от термина «специальная военная операция», назвал происходящее полномасштабной войной.
9: What it is? It's not operation anymore. It's war. It's a full-scale war.
10: Это уже не операция. Это полномасштабная война. И она закончилась бы на следующий день, если бы Украина вывела свои войска из регионов, которые стали частью России.
5: Политолог Владимир Чиряков обращает внимание, что заявления Москвы и Вашингтона сейчас звучат как будто в противоположных направлениях.
7: Штаты все чаще говорят о поддержке Украины и усилении давления на Россию. Кремль, наоборот, продолжает выдвигать прежние ультиматумы. Это означает, что пространство для компромисса пока не расширяется, а позиции сторон остаются максимально далекими друг от друга.
5: Если еще недавно главным вопросом было, сохранит ли Украина поддержку Соединенных Штатов, то сейчас все чаще обсуждают уже другое – насколько серьезно Вашингтон готов усилить давление на Москву. Судя по последним заявлениям Белого дома и американских сенаторов, политический ветер в Вашингтоне действительно начинает менять направление. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: На радио «Лента» беда дня.
11: Госдума готовит закон о выездных визах, по которому россияне больше не смогут путешествовать в недружественные страны самостоятельно. Если закон примут, выпускать из страны будут только группами по 10 человек под присмотром сотрудников спецслужб.
1: Радио «Лента», 1557 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
12: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, какими будут итоги саммита НАТО в Турции, и о том, сколько денег получит Киев на закупку оружия.
13: Согласно предварительным данным, проект итоговой декларации саммита НАТО в Анкаре предусматривает согласие участников выделить Украине 140 миллиардов евро в качестве военной помощи. Сумма разбивается поровну на два года, текущий и следующий, 2027. Из них порядка 60 миллиардов – это деньги ЕС, которые уже гарантированы Киеву в рамках общей программы поддержки. Остальные 80 миллиардов – новые пожертвования европейцев плюс Канада. Четкой разбивки по странам нет. Кто сколько может. Потому что могут не все. Принципиальный момент. США во всем в этом не участвуют. Однако эти средства практически полностью пойдут на закупку американского оружия. Как для Украины, так и для переоснащения европейских армий. Для возмещения того, что они передадут украинскому союзнику. В результате, в ходе встречи Альянса, 47-й президент Соединенных Штатов торжественно объявит себя триумфатором. Он получил от союзников практически все, что хотел. Партнеры увеличивают оборонные расходы. Американский налогоплательщик освобожден от дополнительного бремени, тратится на чужую войну. Национальный ВПК получает заказы. Формально оружие поставляется исключительно партнерам. Куда оно пойдет дальше, это их проблема. Вашингтон в таком случае намерен утверждать, что он не является стороной украинского конфликта, и у него развязаны руки. Тезис этот спорный. В Москве считали и считают по-другому, но тем не менее американское посредничество не отвергают. Президент Трамп готов вести переговоры с Москвой и Киевом как независимый арбитр. Он над схваткой. И в очередной раз подтверждает намерение заключить сделку. В этой связи не исключается жесткое давление на обоих участников. Если Украина отказывается мириться, она оружие теоретически не получает. Соответственно, если проблема в позиции Москвы, тогда Киев продолжают вооружать, дабы как минимум уравнять шансы сторон. Главный вопрос остается неизменным. Из какой отправной точки исходить в движении к миру? Прекращение огня по линии соприкосновения, на чем настаивает Украина и Европа, или полностью отдать Донбасс, то, чего требует Россия. Найти что-то третье, опять же, теоретически возможно, хотя верится в это с большим трудом. Как бы то ни было, можно так предположить, что есть очередной шанс на то, чтобы прекратить конфликт. Ждать осталось недолго.
1: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Радио «Лента». Прямая речь.
3: Экономист Владислав Жуковский о том, что в стране дефицит топлива и его нечем покрывать.
14: На пятый год войны пошла настоящая движуха. Причем уже не только в экономике, не только с развалом бюджета, с рекордным дефицитом бюджета, с обрушением доходов, с падением инвестиций, производства. Но уже и топливный кризис, как помните, называли раньше энергетической сверхдержавой, Путин называл Россию, да? По сути, была такая экономика бензоколонки для Запада, теперь для Китая. Но вот мы понимаем, что уже на бензоколонке не осталось топлива, ни дизеля, ни бензина. Этот дефицит, его просто нечем покрывать, и дальше он будет только углубляться, только нарастать. То есть я думаю, что такими темпами уже будет дефицит 30-35-40% мощности, это может быть и 50%, если эти удары продлятся еще там несколько недель, пару месяцев. Поэтому полноценная беда. То есть топлива либо нет, либо это безумные цены, это разгон инфляции, это огромные издержки производства, это огромные расходы на логистику, на транспорт. Это все безумный разгон маховика инфляции, и сейчас цены будут взлетать просто в небо.
1: Главные новости дня.
5: От Калининграда до Камчатки Зеленский объявил о создании командования дальнобойного воздействия на Россию. Что это значит? Украина собирается вывести дальнобойные удары по российской территории на новый уровень. Теперь за такие операции будет отвечать отдельная структура в составе ВСУ. Зеленский объявил о создании нового командования дальнобойного воздействия.
6: Сегодня я подписал указ о создании в составе вооруженных сил специального командования. Командование дальнобойного, фактически глобального воздействия на Россию.
5: Реакция военных блогеров на это заявление не заставила себя ждать. К примеру, Юрий Подоляк отмечает, что речь идет уже не о разовых ударах, а о создании постоянной системы планирования подобных операций.
15: Если создается отдельное командование, значит дальние удары становятся самостоятельным направлением войны. Это уже не отдельные успешные операции, а системная работа с единым управлением, планированием и распределением целей.
5: И основания для таких выводов есть. Главком ВСУ Сырский в свежем интервью заявил, что только за первые 6 месяцев этого года Украина поразила почти 8 тысяч объектов на территории России. Из них почти 700 в глубоком тылу. По западным оценкам, экономический ущерб от этих ударов превысил 6 миллиардов долларов. Военный аналитик Майкл Кофман считает, что именно такие операции постепенно меняют характер СВО.
7: Украина последовательно переносит боевые действия в российский тыл. Главная задача – не разовое поражение отдельных объектов, а постоянное давление на военную промышленность, логистику и систему обеспечения российских войск.
5: За последние недели под ударами уже оказались Омский, Ярославский, Саратовский и Ильский НПЗ, предприятия в Татарстане и Башкортостане, аэродромы, склады боеприпасов, нефтебазы и объекты энергетики. География этих атак давно вышла далеко за пределы приграничных областей. И если раньше российский тыл считался относительно безопасным, то теперь создается отдельная структура, которая будет заниматься исключительно такими операциями. А это значит, что дальние удары становятся уже не исключением из правил, а полноценным направлением конфликта. И чем дальше, тем сложнее будет найти в России регион, который сможет считать себя действительно недосягаемым. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
16: Крым снова бьют по снабжению. Военкор канал «Архангел» спецназа о танкерах в Азовском море.
17: Украина продолжает блокаду Крыма попутно с ударами по российской экономике. Помимо развязанной войны против нефти в России, вооруженные силы противника также бьют по танкерам в Черном и Азовском морях. Этой ночью ударили сразу по 8 судам в Азовском море, которые, как заявляют украинские ресурсы, везли бензин и дизель в Крым по морю. Это приводит к ненужным повреждениям судов, а значит и к срывам в поставках горючего на полуостров. Вопрос защиты грузового флота – это старая проблема, которую решать нужно было еще вчера. Очевидно, что в нынешних реалиях флот инертен, поскольку корабли заперты на базе. Требуются радикальные изменения и на самом флоте, и в подходах к защите торговых судов, которые нужно прикрывать и стрелковыми группами, и размещать дополнительные средства вооружения на борту. А для этого необходимы реформы, юридические изменения в законодательстве и морском праве, которые позволят размещать и средства противодействия. И это нужно было на вчера, мягко говоря.
16: Удар по турецкому потоку и сигнал Эрдогану. Военкор Живов о сложной игре Анкары.
18: «Газпром» заявил, что украинские дроны атаковали компрессорную станцию «Краснодарская», которая осуществляет закачку газа в турецкий поток. Произошло это ровно тогда, когда Зеленский в Турции просил у НАТО помощи в войне с Россией. Украина уже пыталась уничтожить турецкий поток, но чтобы прямо во время визита в Турцию, это они, конечно, очень бескомпромиссные ребята, турецкий поток пока единственное, что удерживает Турцию, окончательно занять проукраинскую позицию. Такой фокус в 2022 году провернули с Северным потоком и Германией. Сейчас провернут и с Турцией. Эрдоган, к слову, заявил, что разделяет позицию Трампа по Украине. По его словам, Турция готова участвовать в дипломатических усилиях, Анкара продолжает поддерживать Украину. Единственное, он добавил, что сохранение диалога с российской стороной может помочь в поиске пути к мирному урегулированию конфликта. Ну, хоть на этом спасибо.
1: Радио Лента. 1557 АМ. Главные новости дня.
5: Больше не авторитет. Сразу после саммита НАТО стало известно, что Турция отдает купленное у России С-400 ради американских истребителей F-35. История, которая еще несколько лет назад казалась невозможной, похоже, теперь становится реальностью. Турция, купившая в России системы ПВО С-400 вопреки протестам США и НАТО, теперь хочет избавиться от них ради возвращения в программу американских истребителей F-35. Об этом пишет турецкая газета «Харриат» со ссылкой на источники. По данным издания, Анкара рассматривает возможность передать российские комплексы одной из стран Персидского залива. Среди возможных покупателей называют Катар и Объединенные Арабские Эмираты.
15: Последние технические вопросы уже согласованы. Официальное объявление о передаче комплексов третьей стране может последовать в ближайшее время.
5: Напомню, именно покупка российских С-400 стала причиной крупнейшего кризиса между Турцией и Соединенными Штатами за последние годы. После заключения контракта с Москвой Вашингтон исключил Турцию из программы создания истребителей 5-го поколения, а также ввел санкции против Анкары. Теперь ситуация меняется. После саммита НАТО Дональд Трамп заявил о готовности снять ограничения, если российские комплексы больше не будут находиться под контролем Турции. Военный эксперт Олег Жданов считает, что это решение имеет символическое значение.
19: Когда Турция покупала С-400, в Москве это преподносили как огромную геополитическую победу России. Если теперь Турция действительно избавится от этих комплексов ради возвращения к американским F-35, это станет признанием того, что стратегический выбор в пользу российского вооружения себя не оправдал.
5: Сам факт публикации уже прокомментировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Москва обсуждает этот вопрос с турецкой стороной.
10: Эта тема, она относится к категории чрезвычайно чувствительных. Контакты с турецкой стороной по этому вопросу были и продолжаются.
5: Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан также дал понять, что вопрос близок к решению.
19: В отношениях с США остаются два вопроса: санкции и программа F-35. Я думаю, мы скоро найдем решение.
5: Любопытно, что еще несколько лет назад С-400 называли лучшей системой противовоздушной обороны в мире и главным конкурентом американского оружия. Теперь же страна, которая когда-то демонстративно выбрала российские комплексы вместо американских, готова отказаться от них ради возвращения к сотрудничеству с США. И это, пожалуй, лучше любой рекламы показывает, насколько изменился реальный авторитет российского вооружения на мировом рынке. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
20: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о деньгах. О ваших деньгах. О том, почему десятки миллионов россиян прямо сейчас идут к банкомату, снимают наличные и несут их домой в конверт в банку под матрас. Каждый день из российских банков уходят 13-15 миллиардов рублей. Ни в кризис, ни после какого-то обвала, просто каждый день, методично и неостановимо. Почему? Это страх, здравый смысл или что-то большее? Сегодня разбираемся.
21: И начать этот разбор нужно с осознания чистого физического масштаба, потому что цифры здесь не просто говорят сами за себя, они кричат. Но вот если взглянуть на 2025 год, объем наличных денег в обращении вырос на 1 триллион рублей.
20: Триллион. Это звучит как-то абстрактно, согласись. Огромная сумма, но тяжело представить.
21: Абсолютно. Но сейчас-то очевидно, что это был лишь разогрев, потому что 26-й год – это просто настоящий забег к банкоматам. Только за 1 апрель со счетов исчезло 600 миллиардов рублей.
20: Это же абсолютный рекорд со времен паники осени 22-го года.
21: Да, именно. И в итоге к маю наличная масса на руках у людей пробила колоссальную отметку в 20 триллионов рублей. Чтобы понимать масштаб, около 95 миллионов россиян хранят часть средств вне банковских счетов.
20: Подожди, 95 миллионов. Это же практически все дееспособное население страны.
21: Да, 100%. Снятие наличных перестало быть, привычкой каких-то отдельных скептиков. Это превратилось в массовый общенациональный финансовый паттерн.
20: Слушай, тут же напрашивается классическое объяснение, которое, постоянно звучит от всяких аналитиков. Мол, это просто региональная специфика. Традиции. Ведь на юге России всегда любили рассчитываться из рук в руки, разве нет?
21: География действительно неоднородна, это правда. В Дагестане, например, 36% всех оплат проходят исключительно наличными.
20: А на севере, наоборот, все с картом.
21: Там доля кэша традиционно не превышает 80%. Но списывать это финансовое кровотечение исключительно на любовь южных регионов к бумажным деньгам, значит упускать самую суть.
20: Потому что есть один маркер, который ломает теорию вот этой региональной специфики. Средний чек.
21: Вот именно. По всей России средняя сумма покупки за наличные выросла почти до 2000 рублей.
20: Это показатель того, что наличные стали основным инструментом для серьезных трат.
21: Теневой сектор распухает повсеместно. И последствия этого для банковской системы, они просто разрушительны. Банковскую систему же не зря называют кровеносной системой экономики. Деньги не должны лежать мертвым грузом в сейфах. Они должны работать.
20: Тут стоит объяснить сам механизм. Как работает так называемый банковский мультипликатор? Если прям совсем просто, когда 100 рублей лежат на счету, банк оставляет небольшую часть в резерве, а остальные 90 выдает в виде кредита.
21: Угу, классическая схема.
20: Тот, кто взял кредит, покупает, скажем, дрель. Продавец дрели несет эти 90 рублей обратно в банк. Банк снова выдает их в кредит. Таким образом, первоначальные 100 рублей превращаются в 1000 рублей реальной экономической активности. Создаются рабочие места, платятся налоги, строятся заводы.
21: А теперь давай возьмем обратную ситуацию. 100 рублей лежат под матрасом. Все, они не работают. Они остаются просто куском бумаги с водяными знаками. И сейчас банковская система теряет по 13-15 миллиардов таких капель ликвидности каждый божий день. Мультипликатор работает в обратную сторону.
20: Причем раньше же существовал естественный круговорот. Человек снимал деньги в банкомате, шел в магазин, отдавал их кассиру, вечером приезжала инкассаторская машина, забирала выручку и возвращала купюры обратно в банковское хранилище.
21: Круг замыкался, да.
20: А сейчас этот цикл разорван намертво. Инкассация фиксирует исторические минимумы, купюры уходят из банкоматов и больше никогда не возвращаются в кассы легальных магазинов.
21: И тут возникает логичный вопрос. Деньги ведь не испаряются в воздухе. Если они не возвращаются через кассы, значит, они циркулируют в какой-то другой реальности. Кто их аккумулирует? Почему легальный бизнес внезапно так сильно полюбил хруст купюр?
20: Ответ кроется в дате 1 января 2026 года. Налоговый шок. Правила игры для малого бизнеса были изменены настолько радикально, что это просто перевернуло весь ландшафт. Речь идет о пороге для применения упрощенной системы налогообложения, той самой УСН.
21: Да, до этого года планка, позволяющая работать без уплаты НДС, находилась на уровне 60 миллионов рублей годовой выручки. Для малого бизнеса это, ну, вполне комфортная сумма. Но с января ее обрушили ровно в 3 раза, до 20 миллионов.
20: Нужно пояснить, что такое 20 миллионов в год для бизнеса. Кажется, что цифра большая, но на самом деле это всего около 55 тысяч рублей выручки в день. Для небольшой автомастерской или там кафе на углу это смешные цифры. Они пробивают этот потолок за несколько месяцев.
21: И как только они его пробивают, на них падает НДС. Рентабельность такого малого бизнеса редко превышает 10-15%. Введение НДС – это не просто снижение прибыли. Для многих это означает уход в глубокий безнадежный минус.
20: Это финансовый приговор, по сути. И первой реакцией стало массовое дробление бизнеса.
21: Классическая схема. Одно юридическое лицо внезапно превращается в 3 или 4 индивидуальных предприятия. Успешная кофейня вдруг делится. Барная стойка оформлена на одного человека, кухня на другого, а десерты на 3-го. И все это только ради того, чтобы остаться ниже той самой отметки в 20 миллионов.
20: Но дробление — это лишь вершина айсберга, согласись? Попытка сохранить видимость легальности. Настоящая реакция — это агрессивный, тотальный уход в наличность. Достаточно пройти по улице, зайти в оптику, в строительный магазин. Везде лежат таблички «Скидка от 5 до 15% при оплате наличными».
21: Параллельно с этим происходит просто триумфальное возвращение серых зарплат. У индивидуальных предпринимателей доля зарплат в конвертах подскочила до пугающих 40%.
20: Но подожди, зарплата в конверте – это же огромный риск для самого работника. Соглашаясь на кэш, человек добровольно лишает себя пенсионных отчислений. Он отказывается от оплачиваемых больничных, от ипотеки нормальной. В случае увольнения он остается просто на улице. Почему люди массово на это идут?
21: Потому что это болезненный, но неизбежный компромисс. Легальная экономика стала слишком дорогой для выживания не только бизнеса, но и обычных граждан. Когда выбор стоит между тем, чтобы получить 50 тысяч белыми минус налоги или 70 тысяч черными прямо сейчас, большинство выбирает то, что позволяет купить еду сегодня, а не призрачную пенсию когда-то там.
20: Хорошо, Налоги отлично объясняют поведение предпринимателей и тех, кто на них работает. Но ведь банкоматы опустошают не только владельцы ларьков. В очередях за кэшем стоят инженеры, IT-специалисты, люди, которые работают в корпорациях и получают абсолютно прозрачную белую зарплату на карту. Зачем им снимать деньги?
21: О, и вот здесь начинается самое интересное. Страх перед технологиями. Опасение, что в любую секунду современная банковская карта превратится в бесполезный кусок пластика. Инфраструктурный паралич.
0: Россия стала мировым лидером по так называемым шатдаунам. Если вспомнить июль 2025 года, там был зафиксирован антирекорд. Почти 2100 случаев намеренного отключения мобильного интернета за месяц.
21: Да, для понимания контекста, 2100 отключений – это больше, чем во всем остальном мире вместе взятом за весь предыдущий год.
0: И официальная причина-то звучит предельно логично – защита стратегических объектов. Беспилотники часто используют гражданские сети для навигации. Чтобы их ослепить, просто опускают рубильник. Сигнал LTE глушится, интернет пропадает.
21: Но проблема в том, что современная экономика, ну, не может работать в офлайне. Терминал на кассе в супермаркете, банкомат, приложение такси – все это требует стабильного соединения с банковским сервером. Нет сигнала – нет транзакции.
0: В мае 26 года крупнейшие банки Москвы прямо рассылали клиентам предупреждение. Текст был примерно таким: «Готовьте наличные, возможно, перебои с безналичной оплатой».
21: Поразительная картина, да? Современный мегаполис, который всегда гордился своей передовой финтех-инфраструктурой, где можно было купить кофе лицом через биометрию, внезапно откатывается в эпоху бумажных денег.
0: И не из-за экономического краха, а просто потому, что глушится сигнал.
21: Точно. Цифры показывают, что 41% людей снимают наличные именно из-за этого риска остаться в магазине перед полной тележкой продуктов с неработающей картой.
0: Справедливости ради, государственные ведомства попытались решить эту проблему. Была предложена идея белого списка Минцифры. Суть в том, чтобы принудительно сохранять доступ к банковским приложениям даже во время тотального шатдауна.
21: Идея отличная, но реализация оказалась, мягко говоря, показательной. Изначально в этот белый список умудрились не включить крупнейший банк страны. Банк, который обслуживает сотни миллионов клиентов, просто остался за бортом.
0: Да, это был эпичный провал. А главная проблема кроется в технической архитектуре. Этот список имеет жесткие ограничения. Невозможно добавить туда абсолютно все шлюзы интернет-магазинов и миллионы маленьких терминалов в региональных маршрутках. В итоге вся эта цифровая инфраструктура оказывается хрупкой, как тонкое стекло.
21: В то время как обычная бумажная купюра в кармане работает всегда. Это единственная финансовая технология с абсолютной автономностью. Ей не нужен ни сервер, ни вышка связи, ни зарядка батареи.
0: Но давай представим ситуацию, где интернет все-таки есть. Терминал работает, связь идеальная. Однако доступ к деньгам все равно перекрывается. И перекрывает его не кто-то извне, а сам банк. Алгоритмы. С 1 января 2026 года вступили в силу новые правила контроля подозрительных операций. Это рамки пресловутого 115-го федерального закона.
21: Тут я сыграю роль адвоката дьявола. Во всем мире существуют антиотмывочные законы. Банки обязаны бороться с финансированием терроризма, с телефонными мошенниками. То, что алгоритмы выявляют подозрительную активность, это же стандартная мировая практика. Что в этом плохого?
0: Дьявол кроется в деталях. Критериев подозрительности теперь стало целых 12, и они поражают своей оторванностью от реальной жизни. Блокировка счета на двое суток без предупреждения грозит за перевод свыше 200 тысяч рублей новому лицу.
21: 200 тысяч рублей по нынешним ценам – это даже не роскошь, это просто хороший ноутбук.
0: Именно. Но есть правило еще абсурднее. Блокировка за перевод средств между своими же счетами в разных банках с последующей отправкой третьему лицу.
21: А вот тут нужно объяснить, как машина видит это нарушение. Почему перевод самому себе вызывает у алгоритма панику?
0: Потому что алгоритм обучен искать паттерны. Одно из классических правил отмывания денег – это так называемое наслоение. Деньги быстро перекидываются с одного счета на другой, чтобы запутать следы, а потом выводятся наружу. Машина не видит контекста.
21: То есть достаточно представить банальную ситуацию. Человек долго копил деньги на срочном депозите. Решил купить подержанный автомобиль. Он закрывает депозит, переводит деньги на свой карточный счет в другом банке, ну, потому что там лимиты удобнее, а затем отправляет их продавцу машины.
20: Для системы это красная тряпка. Классическая цепочка перевода между своими счетами с быстрым выводом. Алгоритм не думает. Он срабатывает автоматически. Счет блокируется мгновенно.
21: Сделка срывается. Человек остается без машины, без доступа к своим сбережениям и вынужден днями висеть на линии поддержки, доказывая, что он не террорист.
20: Да, и антиотмывочные законы превратились в инструмент ежедневной психологической пытки для абсолютно добросовестных людей. Люди устали доказывать свое право распоряжаться собственной зарплатой.
21: И параллельно с этим усложняется физический доступ к деньгам. Банки массово избавляются от банкоматов, их количество сократилось до 139 тысяч. Это на минуточку откат на уровень лета 2010 года.
20: И причина здесь сугубо прагматичная. Никакой теории заговора. Обслуживание банкоматной сети – это колоссальные затраты. Банкам просто невыгодно возиться с наличными. Им экономически целесообразнее, чтобы цифры оставались внутри их экосистем.
21: В итоге складывается идеальный шторм. Интернет может пропасть из-за беспилотников. Если он есть, перевод заблокирует алгоритм. А если пойти снять деньги, ближайший банкомат может оказаться демонтирован. Неудивительно, что люди снимают большие суммы заранее про запас.
20: Но все эти факторы – налоги, отключение связи, алгоритмы – это вопросы удобства и нервов. Но есть и еще один фактор – самый глубокий. Самый пугающий – это страх потерять все, призрак конфискации.
21: И у этого страха есть очень серьезный железобетонный фундамент, который обсуждается в самых высоких кабинетах.
20: 20 июня 26 года. Выступление Зюганова. С трибуны звучит фраза, которая мгновенно вызывает шок. 130 триллионов рублей лежат на счетах граждан и предприятий, обогащают банкиров и не работают на нужды государства. Следом звучит призыв изъять их одним указом.
21: И хотя инициатива исходила не от правящей партии, она упала на невероятно подготовленную почву. Потому что все понимают математику происходящего. В государственном бюджете зияет гигантская, беспрецедентная дыра.
20: Дефицит бюджета только за первые 4 месяца достиг почти 6 триллионов рублей. Годовой план был превышен еще до наступления лета.
21: Доходы от нефти и газа рухнули на 38%, а расходы продолжают расти неконтролируемыми темпами. Фонд национального благосостояния тает на глазах.
20: И в этих условиях недавний призыв министра финансов не держать деньги под подушкой сработал с точностью да наоборот. В обществе любые уговоры чиновников отдать деньги в банк воспринимаются как сигнал тревоги.
21: И это не паранойя, это тяжелейшая историческая травма. Стоит вспомнить реформу Павлова в 91 году. Людям дали всего 3 дня на обмен купюр. Сбережения всей жизни превратились в резаную бумагу за одни выходные.
20: Затем был дефолт 98 года, крах пирамиды ГКО, заморозка счетов, а из более свежего – кипрский кризис 13 года, где депозиты просто принудительно конвертировали в акции проблемных банков. Стрижка доходила до 60%.
21: Институциональное доверие разрушено до основания, когда критически нужны средства на покрытие колоссального дефицита, те самые 130 триллионов рублей на счетах, выглядят слишком соблазнительно. Жестокая математика пустого бюджета в сознании людей всегда побеждает любые официальные гарантии.
20: Опровержение властей о том, что вклады граждан неприкосновенны, уже никого не успокаивают. Опыт подсказывает суровое правило. Самые громкие официальные опровержения всегда звучат ровно перед тем, как происходит финансовая катастрофа.
21: И знаешь, тут возникает невероятный парадокс. Пытаясь сделать каждый рубль подконтрольным, загоняя всех в абсолютно прозрачный цифровой мир, государственная машина своими же руками создает гигантского теневого двойника. Десятки миллионов людей прямо сейчас выстраивают параллельную, абсолютно невидимую для радаров финансовую реальность, живущую по своим законам. И до нее государство просто не сможет дотянуться. Чем сильнее давление сверху, тем прочнее становится эта теневая экономика.
20: Итак, мы разобрали картину целиком, и она не очень обнадеживающая. Люди уходят в наличные не потому, что они параноики или лудиты. Они уходят, потому что система дала им для этого достаточно причин. Отключение интернета, блокировки счетов, рост налогов, исторические травмы и политики, которые вслух произносят слово «конфискация». 13-15 миллиардов в день – это не просто цифра. Это голосование. молчаливое, но предельно красноречивое. С вами был «Разбор дня». Берегите себя и свои деньги.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Резкий разворот Трампа. В США заявили о переменах на фронте в пользу Украины и согласовали новые санкции против России. Еще несколько месяцев назад в Вашингтоне регулярно говорили о необходимости переговоров. Теперь риторика заметно изменилась. В Белом доме заявили, что Украина смогла изменить ситуацию на поле боя, а в Конгрессе готовят один из самых жестких пакетов санкций против России. Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Итакер заявил, что американская администрация видит серьезные изменения в ходе конфликта.
6: Мы видим, что Украина перехватила инициативу на поле боя, фактически стабилизировала линию фронта и нанесла значительные удары по объектам на территории России.
5: Такая оценка американцев появилась не случайно, уверен военный эксперт Роман Светанов.
7: Сегодня речь идет уже не только об обороне. Украина системно наносит удары по российской логистике, нефтепереработке, военным аэродромам и объектам оборонной промышленности. Именно поэтому в Вашингтоне все чаще говорят, что инициатива постепенно переходит к Украине.
5: Еще один сигнал прозвучал уже из Киева. Американский сенатор Линдси Грэм, прибывший на встречу с Владимиром Зеленским, заявил, что Белый дом согласовал новый законопроект о санкциях против России.
8: Мы достигли соглашения с Белым домом относительно законопроекта о санкциях. Президент поддержит этот документ, а значит, он станет законом.
5: Фактически речь идет о попытке резко сократить доходы России от экспорта энергоресурсов. В Москве риторику США заметили. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что конфликт закончится, если Украина выведет войска с территории, которые Россия считает своими, и признает их российскими. При этом сам Песков впервые публично отказался от термина «специальная военная операция», назвал происходящее полномасштабной войной.
9: What it is, it's not operation anymore, it's a war. It's a full-scale war.
10: Это уже не операция, это полномасштабная война. И она закончилась бы на следующий день, если бы Украина вывела свои войска из регионов, которые стали частью России.
5: Политолог Владимир Чиряков обращает внимание, что заявления Москвы и Вашингтона сейчас звучат как будто в противоположных направлениях.
7: Штаты все чаще говорят о поддержке Украины и усилении давления на Россию. Кремль, наоборот, продолжает выдвигать прежние ультиматумы. Это означает, что пространство для компромисса пока не расширяется, а позиции сторон остаются максимально далекими друг от друга.
5: Если еще недавно главным вопросом было, сохранит ли Украина поддержку Соединенных Штатов, то сейчас все чаще обсуждают уже другое – насколько серьезно Вашингтон готов усилить давление на Москву. Судя по последним заявлениям Белого дома и американских сенаторов, политический ветер в Вашингтоне действительно начинает менять направление. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Президент Владимир Путин о том, что июле производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели.
2: Но, тем не менее, известно, что на максимуме используются мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, задействованный потенциал средних и малых предприятий, также сокращены сроки текущих ремонтов, плановые перенесены на более поздние периоды. И уже в июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели.
1: Главные новости дня.
4: Все лучшее из СССР. В Думе готовят закон о возвращении выездных виз. Дело идет к мобилизации. Власти действительно рассматривают возможность вернуться к практике выездных виз, которая существовала в Советском Союзе. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах и администрации президента. Согласно этой информации, пакет документов для соответствующего законопроекта под предлогом усиления безопасности граждан РФ за рубежом готовит Министерство иностранных дел. Якобы планируется введение туристических выездных виз. В недружественные страны НАТО россияне смогут ездить только организованными группами не менее 10 человек по заранее утвержденному маршруту, как это было во времена СССР. По другим странам, перечень которых пока разрабатывается, останется возможность индивидуального туризма, однако выездная виза потребуется в любом случае, сообщают источники.
6: Такого, как сейчас. Купил билет и полетел, быть не должно. Государство должно дать разрешение.
4: Запрет на выезд за рубеж появился в России в эпоху Иосифа Сталина. В 1935 году в СССР был принят закон, который приравнивал побег за границу к измене родине, каравшейся смертной казнью. До 1991 года, чтобы выехать в иностранное государство, советским гражданам нужно было проходить многочисленные согласования и получать разрешение в АВИРе. Слухи о возвращении этой практики стали появляться в первые месяцы СВО, однако МИД их опровергал.
11: Введение каких-то специальных выездных виз не планируется. Право свободно выезжать из России и возвращаться в страну гарантировано статьей 27 Конституции Российской Федерации. Ограничить его можно, только если человек подозревается в совершении преступления.
4: Запрет на выезд за рубеж в России уже возможен в рамках закона об электронных повестках, который действует с 2023 года. Он обязывает граждан в течение 30 дней являться в военкомат и позволяет сразу же делать человека невыездным, как только повестка появилась в электронном реестре Минобороны. В случае неявки гражданин также лишается права водить автомобиль, оформлять самозанятость или ИП, брать кредиты и проводить сделки с имуществом. В рамках действующей Конституции запрет на выезд также может быть введен при военном положении. Сейчас оно действует на присоединенных территориях, в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях. Возвращение к практике выездных виз может быть подготовкой ко всеобщей мобилизации, говорит политический аналитик Ольга Курносова.
12: Все плюшки уже давно закончились. Все те, кто готов был идти убивать украинцев и, возможно, умереть самому за деньги, уже туда отправились. Остались те, кто каким-то образом не попал под ту историю. Конечно, из оставшихся кого-то можно заманить длинным рублем, но особо сейчас не получается, потому что достаточно много информации о том, что и обещанные деньги люди не получают. Вернуться к грузам 200 можно с большой долей вероятности, а получить обещанные деньги ни тебе, ни семье гораздо меньшей долей вероятности.
4: Отсутствие видимых побед на фронте и большие потери подрывают настроение среди мобилизованных и военнослужащих, говорят эксперты. По их словам, в ближайшее время армии понадобится значительный ресурс в живой силе. Несмотря на то, что в Кремле уже много раз отрицали объявление всеобщей мобилизации, эксперты и военкоры уверены, что без нее не обойтись. А подготовка закона о возвращении выездных виз может быть подготовкой, полагают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Вице-премьер правительства Приморья Владимир Малюшицкий призвал жителей края не суетиться, так как топливо на заправках есть на целый месяц, и посетовал на недобросовестных покупателей, которые создают спекулятивный спрос.
22: Бензину у нас, если брать по всему топливу, у нас ситуация, конечно, как и во всей стране, непростая, но она контролируема. Мы, учитывая опыт прошлого года, немножко заранее подготовились, попросили коллег топливоснабжающей организации, чтобы они запаслись бензином, но с учетом спекулятивных цен, с учетом того, что есть недобросовестные покупатели, нам приходится ограничивать отпуск бензина для того, чтобы не создавать спекулятивного спроса. И сейчас принято такое же решение по дизельному топливу. Мы в городе, это в бак заправляется до 100 литров и по трассе до 200 литров. Для чего это сделано? Мы сейчас столкнулись с тем, что подъезжают недобросовестные потребители, набирают бензин, там фуры до 1000 тонн которые влазят, потом отъезжают, отливают и заново заправляются. Так, конечно, никакого там мы не напасемся бензина с учетом сложившейся ситуации. Конечно, сейчас на уровне федерации там принимаются стратегические решения, но я хочу заверить наших жителей, что у нас не надо суетиться, у нас бензина на 30 дней достаточно. Мы, если в рамках плановых отборов будем идти, с учетом поставки, мы спокойно пройдем и летний период, и осенний период. Самое главное, чтобы не создавалось хаоса. Поэтому мы эту ситуацию контролируем. Если нужно будет, мы будем меры принимать для того, чтобы отпускать меньше. Пока в этом нет необходимости. Ну, а если все у нас пойдет по плану, по графику, мы поймем, что люди, это ажиотажный спрос, то мы будем немножко давать послабления, чтобы можно было наполнять канистры. Сейчас мы будем это оперативно регулировать в зависимости от дальнейшей ситуации, как будет складываться и на территории России с поставками, и у нас в крае.
1: На радио «Лента» «Шок дня».
0: США готовят окончательный удар по экономике России. После саммита НАТО в Вашингтоне решили ввести пошлины в 500% на все, что хоть как-то связано с Россией. Это значит, что любой завод или банк, купивший что-то российское, тут же попадет под американские санкции и разорится.

0: называет. Уволиться по собственному желанию просто так не получится. Отпуска дают исключительно по решению командира. Место службы и должность могут меняться. Это нужно принять трезво и заранее. Это значит, что вас могут переводить куда угодно и на какую угодно должность. Ну, в общем, вы поняли. Дальше. Здоровье. Обязательно сделайте медицинский чекап. Неформальный, а для себя, чтобы вы понимали, с каким состоянием уходите. Серьезной комиссии может не быть, а вот условия службы тяжелые. Важно понимать, если во время службы появится серьезное заболевание, которого до контракта точно не было, это может быть признано следствием службы. Но доказать это проще, когда есть документы до начала службы. Третье. Доверенность. Обязательно сделайте генеральную доверенность на самого надежного человека. На все. Банки, имущество, документы, суды. Поверьте, когда начинаются сложности, эта бумага экономит просто месяцы нервов. Четвертое. Семья. Гражданский брак у нас юридически не существует. Гражданский брак в Российской Федерации юридически не существует. Для Министерства обороны такой человек просто посторонний. И если вы живете вместе, но не расписаны, подумайте, стоит ли вам узаконить отношения. Именно официальный супруг будет представлять ваши интересы, если сами вы не сможете. Если есть иждивенцы, особенно неродные по документам, оформите это юридически, потом будет поздно. Теперь самая тяжелая тема. Если у человека нет близких родственников, стоит заранее подумать об идентификации. Это звучит страшно, но это реальность. ДНК-тест или хотя бы сохраненный биологический материал у доверенного лица иногда это единственный способ провести опознание и лучше подготовиться к худшему. И надеяться, конечно, на лучшее. Обратите также внимание на прописку. Многие региональные выплаты положены тем, кто был зарегистрирован в регионе на момент подписания контракта. Если же вы подписываете контракт не по месту прописки, могут быть проблемы с льготами. Очень еще один важный момент – завещать выплаты за гибель нельзя. Страховка и выплаты от Министерства обороны распределяются по закону. Даже если вы с кем-то не общались годами, при наличии родства человек получит свою долю. Это нужно понимать заранее. Ну и теперь о личной жизни. Если есть неоформленные дети, признайте отцовство. Если есть любимые, но не родные дети, подумайте об усыновлении. Если есть люди, которые могут потом заявить права на брак или иждивение, лучше заранее оставить нотариальные заявления. Когда человек пропадает без вести, все скрытые конфликты всплывают, и родным приходится годами судиться. Дальше кредиты. Бойцам положены, как вы знаете, кредитные каникулы. В случае гибели долги списываются, но только по кредитам, взятым до подписания контракта. Новые долги под эти нормы не подпадают. По индивидуальным предпринимателям действует списание задолженности, сформированной до 1 декабря в пределах установленного лимита, поэтому разбирайтесь со своими обязательствами этими заранее. Также обязательно договоритесь с близкими о кодовом слове. Иногда связь идет через чужие телефоны. Мошенников сейчас ох как хватает. Кодовое слово простая, но какая-то очень даже нужная мера. И последнее, казалось бы, мелочь, но выучите наизусть хотя бы один номер телефона. Телефон теряется, разряжается, ломается. Бывали случаи, когда боец лежит в госпитале и не может позвонить родным, потому что не может вспомнить ни одного номера. Дорогие мои, взрослое решение требует взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Если вы или ваш близкий человек находится на СВО и права вдруг нарушаются, я, конечно, помогу бесплатно и конфиденциально составить разные заявления, жалобы и добиться справедливости. Ну а связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Пишите, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
2: Правду скрывать уже не получается. Олег Царев о реакции людей на бензиновый кризис.
3: Товарищ ехал в Ялту и поделился своими наблюдениями. Говорит,

0: Постоял в очередях за бензином в Краснодарском крае и в Ростовской области. Везде люди винят власть и перекупщиков. По большому счету они думают, что проблем с бензином нет. Просто кто-то из власти хочет нажиться. Обратите внимание, что политика сокрытия последствий ударов по нашим нефтеперерабатывающим заводам приводит к таким умозаключениям. Раз не показывают удары, значит их нет. Там же только обломки и обломочки прилетали. Если ударов нет, но и топлива нет, значит какие-то сволочи наживаются на людях. И здесь нет хороших решений. Показывать удары – на радость противнику, разгонять панику. Не показывать – давать повод для таких вот конспирологических теорий. Конечно, лучше дать населению бензин и на этом закрыть проблему. А если не получается? Я бы говорил правду, хоть и горькую, всегда. Я бы не боялся, что народ не справится с правдой. Народ справится. Но я не власть, и не мне принимать решения. В любом случае имеем то, что имеем.
1: Общее небо. Алексей Чедаев об атаке на омские НПЗ и новой войне дронов.
2: Ситуация с омским заводом заставляет поднять неудобный вопрос о транзитерах. Не по нам летит, и пусть летит себе дальше. Главное, что не мы в новостях и не наши объекты. Да, вы удивитесь, такой подход имеет место. И не так уж редко. Я даже процитирую одного руководителя крупного предприятия, напрямую спросившего меня на совещании об оснащении. «А как мы вообще поймем, что летит именно в наш объект?» В ответ на мои круглые глаза он сказал, «Ну, у нас же приказ оборонять именно свое. Если мы потратим боекомплект за периметром своего объекта, с нас же спросит руководство, на каком основании. А главное, и действительно ведь спросит». Учет и контроль – наше все. Отсюда вывод. Земля у нас может и частная, но небо – общее. Кто этого не понял, уже может попрощаться с добром, которое он считает своим. Но капитализм в постсоветском стиле больше не работает. И вовсе не из-за коммунистического реванша, а просто из-за того, что вот так провернулось колесо технологий безопасности.
1: Бесконечное СВО. Олег Царев о новых заявлениях Кирилла Буданова.
0: Глава офиса Зеленского дал интервью. Заявил, что активная фаза войны может завершиться в этом году. Объясняет он это так. Цитата. «Шансы есть, и весной переговоры шли очень хорошими темпами. Сейчас мы все вошли в фазу эскалации. Это все понимают. Для того, чтобы выйти из эскалации, обычно требуется максимальная эскалация. То есть эскалация сейчас, деэскалация и далее продолжение диалога». Добавляет, что по территориям компромисса в принципе невозможны. То есть по логике Буданова война завершится на условиях Украины с возвратом всех территорий. Россию к этому подтолкнут не события на фронте, а усиление ударов по ее территории. Украина с начала войны живет без авиасообщения, пережила удары по НПЗ, по энергетике, по транспортной инфраструктуре. Не сдалась. И, наверное, уже сдаваться не собирается. Правда, непонятно, на каком основании делается вывод, что Россия окажется менее устойчивой. Отсюда вывод. Боевые действия с нами надолго. Может, навсегда.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: От Калининграда до Камчатки Зеленский объявил о создании командования дальнобойного воздействия на Россию. Что это значит? Украина собирается вывести дальнобойные удары по российской территории на новый уровень. Теперь за такие операции будет отвечать отдельная структура в составе ВСУ. Зеленский объявил о создании нового командования дальнобойного воздействия.
5: Сегодня я подписал указ о создании в составе вооруженных сил специального командования. Командование дальнобойного, фактически глобального воздействия на Россию.
4: Реакция военных блогеров на это заявление не заставила себя ждать. К примеру, Юрий Подоляк отмечает, что речь идет уже не о разовых ударах, а о создании постоянной системы планирования подобных операций.
6: Если создается отдельное командование, значит дальние удары становятся самостоятельным направлением войны. Это уже не отдельные успешные операции, а системная работа с единым управлением, планированием и распределением целей.
4: И основания для таких выводов есть. Главком ВСУ Сырский в свежем интервью заявил, что только за первые 6 месяцев этого года Украина поразила почти 8 тысяч объектов на территории России. Из них почти 700 в глубоком тылу. По западным оценкам, экономический ущерб от этих ударов превысил 6 миллиардов долларов. Военный аналитик Майкл Кофман считает, что именно такие операции постепенно меняют характер СВО.
7: Украина последовательно переносит боевые действия в российский тыл. Главная задача – не разовое поражение отдельных объектов, а постоянное давление на военную промышленность, логистику и систему обеспечения российских войск.
4: За последние недели под ударами уже оказались Омский, Ярославский, Саратовский и Ильский НПЗ, предприятия в Татарстане и Башкортостане, аэродромы, склады боеприпасов, нефтебазы и объекты энергетики. География этих атак давно вышла далеко за пределы приграничных областей. И если раньше российский тыл считался относительно безопасным, то теперь создается отдельная структура, которая будет заниматься исключительно такими операциями. А это значит, что дальние удары становятся уже не исключением из правил, а полноценным направлением конфликта. И чем дальше, тем сложнее будет найти в России регион, который сможет считать себя действительно недосягаемым. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
8: Жительница Севастополя рассказала, что 2 недели назад вместе с семьей экстренно покинула Крым, взяв с собой только 1 чемодан с вещами, оставив на полуострове дом с хорошим ремонтом, высоко оплачиваемую работу и любящих родителей.
9: Сегодня прошло ровно 2 недели, как мы покинули наш дом. 30 лет я жила в Севастополе, у меня была там хорошо оплачиваемая работа. У нас была квартира с хорошим ремонтом, рядом помогающие, любящие, понимающие родители. Решение о переезде было принято буквально за 1 час. Последние несколько месяцев на полуострове вообще были непростыми. И во время одной из атак мне написали добрые люди о том, что необходимо выехать срочно хотя бы на определенные даты. Мы схватили 1 чемодан, взяли детей. В чемодане буквально по 2 комплекта одежды на каждого. И выехали, вообще не понимая куда. Сначала в Краснодар, потом в Волгоград, в Самару. Все хорошо, но все не то. Ты понимаешь, что это все не дом. И решили немного поколесить по материку и вернуться домой. С расчетом, что сейчас мы пересидим там эту неделю, и все станет более-менее нормально. Муж предложил заехать на день в Казань. Мы сняли посуточно квартиру, и тут начались такие новости, которые дали четко понять, что возвращаться обратно нам не стоит. 5 дней назад я обзвонила салоны и устроилась в найм на работу. Если бы мне сказали год назад о том, что так вообще может повернуться моя жизнь, я бы не поверила. Потому что совсем недавно ты хороший, высокооплачиваемый мастер в своем городе со своим помещением, с полной клиентской базой. Тут ты никто, звать тебя никак. И весь свой путь, который я начинала там 12 лет назад, теперь я должна проделать сначала.
3: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество. Сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства. Ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
10: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Вы наверняка замечали в своей жизни удивительные совпадения, когда вы только подумали о старом знакомом, и он тут же звонит вам по телефону, или нужная книга сама падает с полки прямо вам в руки. Выдающийся швейцарский психоаналитик Карл Густав Юнг и лауреат Нобелевской премии по квантовой физике Вольфганг Паули объяснили свои усилия, чтобы разгадать природу этого феномена, назвав его принципом синхронности. Они предположили, что в нашей Вселенной, помимо привычных всем нам жестких причинно-следственных связей, существует иной, более глубокий уровень организации реальности, где события связываются между собой не временем, а исключительно своим внутренним смыслом. Мистики и сторонники эзотерических течений сразу же увидели в этой теории научное доказательство материальности человеческих мыслей и подтверждение концепции о том, что весь наш мир является единым живым организмом. Околонаучные скептики и математики утверждают, что любые подобные совпадения — это лишь проявление закона больших чисел и теории вероятности, когда из миллионов случайных событий несколько обязательно совпадут самым причудливым образом. Однако Паули и Юнг были убеждены, что на глубинном квантовом уровне граница между психикой человека и материальным миром полностью стирается, порождая удивительные феномены. Физик Вольфганг Паули сам был живым воплощением этой загадки. Коллеги в шутку называли его именем «эффект», при котором в лаборатории Паули, в его присутствии, сама по себе мгновенно ломалась любая сложная научная аппаратура. Профессор квантовой механики Ричард Фейнман отмечал, что идеи Юнга и Паули опередили свое время, заставив ученых задуматься о нелокальной природе нашей физической реальности. Современные исследователи сознания продолжают спорить о том, можем ли мы сознательно влиять на ткань реальности, притягивая к себе определенные события силой своего намерения. Это открывает невероятные перспективы для понимания человеческого потенциала, переводя древние философские учения на строгий язык современной науки. Наша Вселенная оказывается гораздо сложнее и пластичнее, чем мы привыкли думать, а сознание выступает в роли активного сотворца окружающего нас пространства. Это удивительная интеллектуальная концепция до сих пор остается мостом между строгой наукой и непостижимыми тайнами человеческой души, доказывая, что в мире нет ничего абсолютно случайного. А с вами был «Красный карлик». Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале «Красный карлик». Не прощаюсь.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
11: Руна дня на 12 июля. Что ж нам напророчат руны? Какой совет дадут? Давайте посмотрим. Вот так вытягиваю руну. У нас выпала руна Ингус. Это руна размножения глубоких перемен, так что плодотворный день, однако. Он точно будет продуктивным, но требует завершения старых дел и наведения порядка. То есть это время, когда усилия, которые вложены были ранее, могут наконец-то принести свои плоды. И здесь действуйте с уверенностью, но без суеты, потому что руна Ингус указывает, что у вас есть силы для завершения любых дел. И еще она говорит об успешном разрешении имеющихся проблем. Это будет день позитивных достижений, это чувство облегчения, легкости. Ваш разум может быть свободен от беспокойства. Это важно споймать и прочувствовать. Еще эта важная руна может предвещать события, которые окажутся важной вехой в вашей жизни. Может быть зачатие или рождение ребенка, например, или смена работы. Может быть, кто-то встретит новую любовь. Руна Ингус указывает на завершение старой фазы жизни и начало новой, более волнующей. Еще эта руна отмечает время позитивной вашей энергии, освобождения. Это точно гарантирует удачу. И, например, в вопросе работы или карьеры данная руна обещает удачные возможности. Это может быть завершение каких-то старых дел, начало нового, переход на новую должность или, может, в новую компанию. И если спрашивающий задает рунам вопрос о том, стоит ли ему менять работу, и выпала руна Ингус, то здесь однозначно ответ «да». По отношениям, прямое значение руны означает какой-то прорыв, может даже разрыв, так что готовьтесь к тому, что вам скажут примерно так. Или идем в ЗАГС, или прощай, а дальше, как было, продолжаться не может. Вот все изменится. Или же вы придете к какому-то осознанному решению, и все у вас поменяется в лучшую или худшую сторону, но по-старому уже не будет. Это еще, знаете, руна сильного эротического притяжения в паре, это чувственность, это раскрепощенность, какая-то давняя кармическая связь друг с другом и, может быть, познание тайной стороны партнера. И с вами он ведет себя совсем не так, как с другими. Так что ожидайте горячий вечер и ночь. По здоровью руна отвечает за иммунную систему и урологию. Здесь бережем себя. И это практически всегда выздоровление от болезни, скорое исчезновение неприятных симптомов. И если есть конкретный диагноз, то Ингус говорит о переломном моменте в течение болезни. Опять же, вот все, как было раньше, уже не будет. Либо улучшение, либо ухудшение, но стабильно ничего не остается. Вот такая вот руна. Принимайте, благодарите, берегите себя. Обязательно чувствуйте все изменения и перемены и поворачивайте их себе на благо. А я с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья.
3: На радио Лента. Опасность дня.
12: Владимир Зеленский официально объявил о создании командования дальнобойного воздействия. Киев организует единый центр организации и управления для ударов по всей территории России. Это значит, что ракеты и дроны полетят сплошным потоком от приграничья до Камчатки.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
8: Губернатор Орловской области Андрей Клычков предложил заправлять машины по первым цифрам регистрационного номера, чтобы снять ажиотаж на АЗС.
13: У каждого из нас на машине есть номер. Номер начинается от нуля, ну и заканчивается, соответственно, девяткой. Приоритет лично для меня – жители Орловской области. Не транзитчики, не те, кто едут мимо нас. Понятно, что скажут, у кого-то машина зарегистрирована в других регионах, но это тоже на это будет свой ответ. Что я предлагаю? Пока мы прорабатываем здесь юридически, организационно, для того, чтобы мы не месяц стояли с вами в очередях, а чтобы мы действительно, вот, отвечая на запрос, есть ли бензин или нет, дали на него конкретный ответ и сняли вот этот ажиотаж по заправкам, и люди могли спокойно, уверенно для себя заправляться. Первое. Так как у каждого есть номер с определенной цифрой, начинающейся цифры, я предлагаю с субботы этой недели ввести правила, которые будут реализовываться на заправках Роснефти и Газпром. У нас таких заправок 57. Значительная часть из них расположена в городе, ну и расположена на трассах, которые прилегают к муниципальным образованиям Орловской области. Так вот, пока выглядит так условно. В субботу у нас заправляются на заправках машины, начинающиеся, номерами которых начинаются с нуля до единиц. На всех заправках, и мы снимаем ограничение 30 литров до 50 литров. Мы тем самым в 5 раз снимаем ажиотаж на заправке, и человек с номера машины с 0 до 1 приезжает на заправочную станцию и спокойно себе заправляется. Ну, соответственно, воскресенье 2-3, понедельник 4-5, ну и так по порядку до 9. В течение 5 дней у нас весь охват всех номеров в регионе будет охвачен.
3: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Готовимся к экономии и массовой отправке на фронт. После выборов в Госдуму в Калининградской области грядет повышение налогов и мобилизация. Как вам такая перспектива? Реалии рынка жилья Калининграда. Низкий спрос и падение цен. Как общая нестабильность в стране влияет на закрытие бизнеса в регионе? НАТО будет действовать жестче. Истребителям Альянса разрешили сбивать воздушные цели над Балтикой. Российские самолеты попадают в зону риска. Итак, после сентябрьских выборов в Государственную Думу в Калининграде и других муниципалитетах планируется троекратное увеличение налога на имущество физических лиц. Имеются в виду дома, квартиры, комнаты, гаражи с 0,1% до 0,3% от кадастровой стоимости в год. Среди причин повышения называется то, что ставка в 0,3 уже несколько лет установлена в Гурьевском муниципальном округе. Мол, пора и остальным муниципалитетам подтянуться до верхней планки.
2: Причем в Министерстве финансов регионального правительства уже подготовили необходимые расчеты и документы для внесения налоговых изменений. Повышение налога на имущество физлиц запланировали после выборов в сентябре этого года. При этом в обосновании не учтена разница в кадастровой стоимости между, к примеру, Гурьевским районом и Калининградом, зачастую достигающая десятков раз, особенно по земельным участкам. По факту значительно вырастут платежи у владельцев крупных земельных участков. Собственникам квартир также нужно быть готовыми к серьезному ежегодному платежу.
4: Повышение налогообложения эксперты связывают с продолжением спецоперации, которая, как известно, требует постоянных финансовых вливаний, особенно на фоне огромного дефицита бюджета 6 триллионов рублей и сложностей с экономикой на фоне санкций. К тому же предстоящая эскалация боевых действий, о чем накануне заявил пресс-секретарь президента Песков, в нынешних условиях, по мнению военных аналитиков, невозможна без новой мобилизации. О принудительном призыве более 1 000 000 человек в июле стали активно писать Z-каналы. Мол, мобилизация может состояться в октябре, после выборов в Думу, и будет сопровождаться ограничениями на выезд из страны. В начале июня сообщение о принципиально принятом решении о мобилизации появилось в телеграм-канале депутата Госдумы Андрея Гурулева. Позже, впрочем, он заявил, что канал взломали, и ничего такого он не писал. Однако открыто о массовом призыве осенью говорят уже даже военкомы и вербовщики на фронт. Неизбежность мобилизации обсуждают и на всех ветвях власти, как один из сценариев восполнения дефицита людей на фронте. Дефицит возник из-за резко сократившихся темпов набора по контракту и возросших потерь.
14: По оценке американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла почти 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Это больше населения Казани. На поле боя погибли 450 тысяч россиян, подсчитали американские аналитики. Это в 9 раз больше, чем совокупное число погибших граждан Советского Союза и России во всех войнах после Великой Отечественной войны. Также по этим подсчетам, если большую часть специальной военной операции российская армия теряла в 2-3 раза больше военных, чем Украина, то в первой половине 2026 года российские потери почти в 8 раз больше.
4: Минобороны статистику погибших и раненых не публикует. Поэтому на основе данных из открытых источников стало известно, что страна теряет от 30 до 34 тысяч человек в месяц. Это больше, чем успевают набирать воевать. Для сравнения, приток новых контрактников оценивается в 27 тысяч в месяц. То есть ежемесячные потери превышают число контрактников, в зоне СВО наблюдается ощутимая нехватка солдат. И один из вариантов пополнить ее – это мобилизация, которая де-факто факта продолжается и сейчас. Кстати, в Калининградской области вопросами комплектования частей контрактниками уже занимается недавно назначенный министр региональной безопасности Дмитрий Коннов. И если на фронте наблюдаются проблемы с живой силой, то у калининградского бизнеса с началом СВО и после введения западных санкций также возникли свои трудности. Кризис в сфере грузоперевозок Калининграда привел к закрытию крупного игрока рынка – компании «Рустранссервис».
15: Причина ухода «Рустранссервис» с рынка грузоперевозок видна в цифрах. Если в 2021 году компания показывала рекордную выручку – почти 187 миллионов рублей, то в 2025 этот показатель рухнул на 95% – до 3 миллионов рублей. Владельцы признают, с 2022 года возить грузы в регионе стало невыгодно из-за нехватки заказов, низких тарифов и проблем с логистикой. Поэтому весной прошлого года «Рустранссервис» остановил перевозки – распродал технику и имущество, чтобы погасить долги, и сократил штат. Прибыль за прошлый год получилась только за счет распродажи имущества. В июне компания официально прекратила свое существование.
4: Согласно статистике Калининградстата, за 5 месяцев 2026 года в Калининградской области ликвидированы 374 предприятия. Доля убыточных крупных и средних предприятий подскочила до 45%, а их совокупный убыток составил 23 миллиарда рублей. Большинство закрывающихся структур – это компании в сферах торговли, строительства и логистики. Не обошли проблемы стороной и рынок жилья. Цены на посуточную аренду в Калининграде рушатся, а спрос за 3 месяца просел на 10%. Основными причинами стали нестабильная ситуация в стране, задержки авиарейсов из-за атак БПЛА и спонтанные поездки туристов, рассказала собственник компании 39 квартир Светлана Казачкова-Бабушкина.
16: В первую очередь спрос на жилье в Калининградской области рушит нестабильная политическая ситуация, которая складывается в стране и вокруг региона. Постоянные сбои авиарейсов из-за угроз беспилотников, да и цены на перелеты выросли. Глубина бронирования сейчас крайне низкая. Люди готовы планировать отдых не заранее, а за 1-2 дня, что критически ухудшает положение дел. Условно, владельцы квартир ломают голову. Снижать цену сразу ради брони на месяц или ждать своего гостя и терять деньги. Это тянет за собой снижение цены аренды. Пока турпоток держится на уровне прошлого года, хотя все надеялись на рост.
4: И в завершении о резком изменении формата миссии НАТО, которая более 20 лет обеспечивает безопасность воздушного пространства стран Балтии.
17: В Альянсе решили превратить миссию патрулирования в систему противовоздушной обороны. Это позволит экипажам истребителей Альянса принимать решения по уничтожению воздушных целей, представляющих угрозу. Так, суть изменений обозначил во время саммита НАТО в Анкаре президент Литвы Науседа. До этого главной задачей патрулирования Альянса считалось выявление и сопровождение российских военных самолетов, выполняющих полеты вблизи границ стран Балтии. Ранее оружие для защиты государств НАТО не применялось, поскольку сам формат воздушной миссии создавался для условий мирного времени. Но сейчас ситуация изменилась, отметили в Альянсе.
4: Также на днях стало известно, что НАТО внедряет систему искусственного интеллекта для анализа разведывательной информации и мониторинга обстановки на восточном фланге, включая отслеживание потенциальных угроз и перемещений российских войск. Тем временем военно-воздушные силы Эстонии после 20-летней паузы возобновили набор солдат срочной службы. Как сообщил Департамент оборонных ресурсов страны, службу срочники будут проходить в дивизионе противовоздушной обороны. Будут учиться управлять современным ракетно-зенитным комплексом средней дальности. Он предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов и крылатых ракет. В свою очередь, Россия стягивает войска к границам НАТО. Речь идет о строительстве новых казарм, расширении существующей инфраструктуры и наращивание военного присутствия по меньшей мере в 5 районах вблизи границ государства.
3: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
18: Зона отчуждения. На заправку на въезде в Крым очередь растянулась на 10 километров. Туристы уезжают на чем могут. Набережные пустые, отели без света и людей. На фоне проблем с топливом, энергоснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск в Крыму продолжает сокращаться. Местные жители показали пляж в селе Веселое в Кутлакской бухте и рассказали, что в разгар курортного сезона он остается без отдыхающих. Новая набережная, которая в прошлом году была переполнена туристами, сейчас пустует.
19: Людей здесь нет совсем. Так непривычно вообще. Абсолютно пусто на новой набережной.
18: Вопреки ожиданиям от сезона, дороги к Крыму остаются практически пустыми. На весь путь всего несколько работающих АЗС. Из-за этого даже при минимальном трафике перед заправками скапливаются очереди, уходящие в бесконечность. Ситуация наглядно демонстрирует инфраструктурный коллапс. Водители вынуждены часами ждать возможности заправиться.
20: Стоим на последней заправке перед Крымским мостом с 5:30. Сказали, в 8 утра откроют.
18: В самом Крыму купить топливо нельзя. Ни за наличный, ни за безналичный расчет. Власти призывают жителей и гостей полуострова потерпеть.
21: На крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
18: В Крыму проблемы не только с бензином, но и с электричеством. Местные жители говорят, что без света невозможно приготовить еду. Продукты в холодильнике портятся, а дети не могут нормально спать в 30-градусную жару без кондиционера. Люди признаются, что устали от сложившейся ситуации, не чувствуют себя защищенными и хотят возвращения к спокойной и мирной жизни.
22: Когда это все закончится? Нам, простым людям, это не надо. Всех, кого я спрашиваю, им это не надо.
18: В Крыму никак не могут восстановить энергоснабжение. Света полностью нет в Армянске, Джанкое, Красноперекопске, Джанкойском и Красноперекопском районах, сообщила Кремэнерго. В Евпатории, Керчи, Саках, Симферополе, Судаке, Феодосии, а также в Белогорском, Кировском, Красногвардейском, Ленинском, Раздольнинском, Сакском и Советском районах электричество подают поэтапно. В Нижегорском и Первомайском районах введены дополнительные ограничения. Кремэнерго объяснила затянувшийся блэкаут ударами ВСУ по объектам энергосистемы системы и заверила, что восстановительные работы ведутся круглосуточно.
23: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
18: Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, а теперь и подавно, отмечают эксперты. По их словам, летний сезон в Крыму оказался под угрозой. Даже большие скидки не помогают гостиницам вернуть туристов, чаще выбирающих другие курорты. Владельцы гостиниц вынуждены снижать цены, но это не дает ожидаемого результата. После начала СВО Крым резко выпал из десятки самых популярных туристических направлений у россиян. А сейчас ситуация усугубилась еще больше, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
3: Радиолента. Прямая речь.
8: Первый вице-губернатор Курской области Александр Чепик о том, что запрет на отпуск бензина в канистры на автозаправочных станциях в регионе – это временная трудность.
24: Видимо, много обращений в социальных сетях по ситуации с обеспечением топливом в регионе. На прошлой неделе у нас решением оперштаба введен запрет на отпуск топлива в канистрах на АЗС. Мера вынужденная, временная. Это необходимо для того, чтобы не допустить дефицита, ажиотажа и действий перекупщиков. Вижу много комментариев владельцев садовой техники. Прекрасно понимаю их проблемы, которые у них есть. Но хочу сказать, что это временное неудобство, которое мы должны понимать, ту ситуацию, которая у нас сложилась в стране. Поэтому необходимо просто переждать. Как только мы топливом будем обеспечены в полном объеме, все соответствующие ограничения мы будем снимать. Поэтому хочу попросить, чтобы люди с пониманием относились к тем вызовам, которые есть в нашей жизни. Повторюсь, что это решение временное, и по мере обеспечения мы вернем эту ситуацию обратно. Но обращаю внимание, что жители приграничья эта проблема коснуться не должна. Целенаправленно приняли решение на возможность им отпуска топлива в канистрах в приграничных районах с пониманием того, что, как сказать, в случае отключения электроэнергии они все живут на на генераторах электричества. Поэтому это было отдельное решение, значит, штаба, которое в предыдущее решение изменений были внесены. Для того, чтобы не нужно уйти от ненужного негатива, ажиотаж тот, который сейчас сложился, во-первых, у нас есть обращение губернатора в Министерство энергетики, в правительство Российской Федерации, своевременность. Попросили мы дополнительный объем топлива, получили подтверждение, что этот объем топлива к нам поступит. Поэтому это просто системная работа и временные трудности, которые нам все вместе нужно пережить.
3: Главные новости дня.
18: Цены улетели в космос. Курица в России стала мясом для богатых. Производители винят во всем бензин. С марта тушка в мелком опте подорожала на 40%, а килограмм грудки в рознице вместо 330 рублей теперь стоит 460. Производители в таком скачке винят цены на топливо, подорожавшие ветпрепараты и зарплаты. На этом фоне Госдума прорабатывает возможность государственного регулирования закупочных цен на основные продукты. Как сообщила зампред Думского комитета по аграрным вопросам Юлия Оглоблина, вопрос госконтроля за ценами, как это было в Советском Союзе, уже обсуждался на заседании экспертного совета при Комитете по промышленности и торговле.
0: Мы видим, что за последнее время все чаще возникает эффект качелей, когда закупочная цена на продукцию то резко падает, то вдруг растет. Это было и с картофелем, и с молоком, и с маслом. Цены должны быть установлены, исходя из текущих условий себестоимости и рентабельности производителей.
18: Оглоблина добавила, что госрегулирование цен, по которым розничные сети закупают продовольствие у аграриев, позволит исключить возможность устраивать ажиотаж вокруг ключевых продуктов. По словам экономистов, продовольственная инфляция в России бьет рекорды. Рост цен признает и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она связывает это с инфляцией.
1: Спрашивали про молоко и буханку хлеба, что очень важно. Вот когда чем выше инфляция, тем больше разброс цен, тем больше могут вырасти цены конкретно на молоко, на хлеб.
18: Но, как говорится, не хлебом единым. Кроме подорожания продуктов питания, в России увеличивается стоимость различных товаров и услуг. Люди замечают, что цены растут быстрее, чем официальная инфляция. Россияне говорят, что подорожало практически все.
5: Продуктовая корзина выросла, ЖКХ выросла, коммунальная оплата выросла, проезд вырос.
6: Ну, обычные продукты питания стали немного дороже. Те же йогурты повысили стоимость. Ну и обычное молоко, масло, хлеб.
7: По карману бьет все время. Каждый поход в магазин – это вообще постоянный удар по семейному бюджету. То есть ты зайдешь, ты тысячи, полторы-две как минимум ты оставляешь, а ничего толком не купил. Мясо сейчас очень дорогое. То есть все крупы, все молоко, вся молочная продукция, все выросло в цене.
25: Это сказывается очень негативно на народ, на население, потому что все же ходим в магазин. Раньше за одну сумму рассчитывали, сейчас все повысилось.
18: Экономику ждет повышенная инфляция, ужесточение санкций и новая волна падения рубля, полагают эксперты. Прогнозы Центробанка тоже неутешительные. В Центробанке ожидают, что в этом году российская экономика останется на грани стагнации. Не станет легче и потребителям, по которым ударил всплеск инфляции, говорится в прогнозе регулятора. Магазины пока сдерживают стремительное подорожание товаров, но осенью цены ударят по покупателям по полной, считают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Протоиерей Андрей Ткачев о том, что православный человек не верит в прогресс, потому что технологии не решают проблем, а лишь создают новые.
26: Люди будут приближаться, и мы приближаемся к тяжелейшим временам. Из тяжелых переползаем в тяжелейшие, если так честно сказать, потому что вектор движения истории, он такой. Он не к лучшему, лучшему, лучшему. Нас обманули все, кто нам говорит про прогресс. Может быть, в технике он есть, но в нравственности его нету. А именно нравственность определяет отношение с Богом человека. И безнравственный человек с высокоразвитой технологией еще быстрее погибнет, чем грешник с плугом и лопатой. Поэтому у нас прогресс есть только в технике. А по духу у нас регресс. У нас жуткое растление, продолжающееся, которое трудно остановить. И увеличение, улучшение, повторяю, техники при нравственном упадке, это может погубить человека окончательно. Еще пару Чернобылей, как бы, и мы все раскаемся жестоко в том, что мы пользуемся электроэнергией. Ну, допустим. Поэтому мы не верим в прогресс. Если у вас есть вера Христова, то вы не будете глупо повторять за глупыми людьми, что там прогресс, прогресс, прогресс, там лучше, лучше, лучше. Ничего лучше нету. Есть только решение одних проблем, и на их месте возникновение двух новых. Как в мифах герои рубили драконам головы, а на месте отрубленной головы расстали две. Тут вот весь прогресс. Одну проблему решили, две появилось. Две решили, четыре появилось. Вот вам прогресс.
3: На радио Лента. Беда дня. Госдума готовит закон о выездных визах, по которому россияне больше не смогут путешествовать в недружественные страны самостоятельно. Если закон примут, выпускать из страны будут только группами по 10 человек под присмотром сотрудников спецслужб. Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Геннадий Зюганов заявил, что правительство не принимает никаких реальных мер для того, чтобы защитить НПЗ и справиться с дефицитом бензина.
9: За неделю прилетело 4120 бомб-дронов от Москвы до наших бензоколонок. Если вы не принимаете экстренные меры, то вы получите по полной. А меры должны быть предельно жесткие. Если вам отгромыхали по Крымскому мосту, там должны быть 2-3 трубопровода порваны и кабели, которые соединяют Америку, Норвегию с Европой. Если вам на Москву обрушилось или на дом отдыха президента, вы должны принять жесткие меры. Пока я не вижу, чтобы больно сделали тем, кто объявил эту войну. Руководят этим англосаксы, натовцы, наводят они спутниковые группировки их, ракеты их. И долбят они по нашим заводам, по вот только что, по Воронежу, по другим регионам. А здесь должны быть приняты более жесткие принципиальные иные меры. Они известны хорошо. Если упустим ситуацию вот сейчас с бензином. Главную страну, которая производит столько бензина, солярки авиационные, с одной стороны, цены не отрегулируют. Мы, когда у нас обвалилось все, был дефолт Примаков, Геращенко, Маслюков, и я отрегулировал цены на бензоколонку. У нас не было перебоев.
2: Депутат Законодательного собрания Забайкальского края Юрий Гайдук заявил, что ситуация в регионе критическая, и потребовал отправить руководство края и вице-премьера в отставку.
10: В Забайкальском крае сложилась наиболее серьезная ситуация. Нужно сразу сказать... А знало ли руководство и губернатор Забайкальского края о том, что надвигается кризис? Полагаю и не сомневаюсь, что наверняка знал, потому что задолго до вот этого кризиса была остановка обеспечения нефтемаркета ГСМ со стороны ангарского НПЗ. Почему в то время мы не приняли эти меры? Почему мы довели на сегодняшний день состояние вот до этой многодневных очередей в Забайкальском крае? Что мы предлагаем в этом отношении? В этом отношении мы предлагаем прежде всего, мы и раньше говорили, что основные отрасли народного хозяйства и в частности нефтегазовый комплекс надо сделать государственным. Нельзя отдавать это в частные руки. Передали в частные руки. Вот мы и имеем сегодня то, что имеем. Второе, что мы предлагаем, и мы бы сделали, это прежде всего отстранить от должности Осипова, отстранить от должности Новака, потому что они знали все это, вот, и не приняли мер. И, кстати, не просто отстранить, и привлечь к ответственности за ложь. Почему за ложь? Они ввели даже... заблуждение президента Российской Федерации, который по их словам сказал, что бензин в государстве есть. Где он на сегодняшний день в Забайкальском крае?
3: Радио Лента. Прямая речь.
8: Сенатор от Томской области Виктор Кресс по просьбе работников сельского хозяйства поднял вопрос катастрофического обеспечения отрасли горючим.
11: Уважаемые коллеги, меня просили работники сельского хозяйства поднять вопрос катастрофического состояния с обеспечением агропромышленного комплекса горюче-смазочными материалами. Все понимают. Известно, что создана рабочая группа в правительстве по этому вопросу. Наверное, в этих условиях будет правильно в гражданских сферах экономики отдавать приоритет с обеспечением ГСМ агропромышленному комплексу. В рабочей группе, на мой взгляд, в рабочей группе правительства по этому вопросу должно быть место и члену Совета Федерации. Надо контролировать и цену. Есть компании, которые устанавливают цену такую, чтобы купить литр горючего, надо продать 5 литров молока. Сегодня идет уборка урожая на юге страны. У нас в Сибири заготовка кормов. Без горюче-смазочных материалов все встанет. Мы загубим все то, что с великим трудом создано в агропромышленном комплексе последние годы всей страной. Спасибо.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
12: Когда Украина начнет производить патриоты, все как взбесились прямо после заявления господина Трампа о том, что в принципе он не против выдать Украине лицензию на производство ракет «Патриот». И все начали обсуждать, когда это произойдет. Боже, какой бред! Все не так, сейчас расскажу. Значит, смотрите, господин Трамп, он знатный тролль. Естественно. И многие на это ведутся. Вот и сейчас все повелись. Люди почему-то у себя в голове поставили знак равенства между производством и применением. Понимаете? Все начали обсуждать, а когда же начнут производить? Что там будет? Я, кстати, сразу скажу, что при самых фантастических раскладах, вот при самых фантастических, мы позже коснемся этого в деталях, да, но при самых фантастических раскладах Украина будет способна произвести первый «Патриот» вот не раньше, чем через 7 лет. Вот не раньше, детали расскажу. А вот применять, она начнет его через неделю. Понимаете? Нет, не понимаете, рассказываю. Лет 20 назад, и те, кто сейчас проживает на территории Украины, они не дадут соврать, лет 20 назад появился украинский «Мерседес». Причем появился, ну, ничего себе «Мерседес», это был «ML». Да, я видел фотографии, люди показывали, что ML это джип, это то, что сейчас GLE, да? Вот раньше это был ML, и ты открываешь крышку капота, и там, где вот эта вот блямба, где пробиты номера, дата производства, все, там было написано, что это автозаз, то есть запорожец. Представляете, ML производился на заводе, который производил в тот момент Таврии. Запрос уже не производил. Но, тем не менее, технологически всем все понятно, да? И это считался украинский автомобиль. Ну, бизнесмены провернули местную такую схему. На самом деле, они на этом автозазе прикручивали только колеса, как мне рассказывают. То бишь, приходил полностью в сборе ML, вот в упаковке пленки нулевой. И к нему прикручивали колеса, которые тут же к нему ехали на этом же лафете. Просто как шиномонтаж работал завод. И этого было достаточно для того, чтобы назвать это украинским производством «Мерседеса». Улавливаете? Будет то же самое, только табличку будут прикручивать в лучшем случае, в лучшем. Это просто, если захочется господину Трампу, американцам еще покуражиться, да, над военными России, то только в этом случае еще могут прикручивать табличку, что сделано это где-то на территории Украины, понимаете? Никто их собирать не будет там. Нет никакого смысла. Их собирают для того, чтобы применять. Так вот, вот этот вот шаг со сборкой, его благополучно опустят. И начнут сразу с применения. Естественно, скажут о том, что «О, Украина снова превзошла сама себя, и она научилась их собирать, ну, мгновенно фактически, что первые партии сошли с конвейера». Да, но это пиар-игра, понимаете, психологические операции, они в этом сильны. и американцы. Ну, плюс это, естественно, абсолютная издевка. А почему Украина не сможет их собирать сама еще лет 7? Вот смотрите, ракетный бизнес, да, это никогда не конвейерный бизнес. Если дальше продолжать аналогию с автомобилями, то вот конвейера в таком виде, как автомобильный конвейер, в ракетном бизнесе не существует. Почему? Да, потому что это экономика размера, образно говоря. Да, автомобили выпускают сколько? Десятки миллионов каждый год. А вот ракет класса «Патриот», ну сколько их в год выпускают? Понятно, да, что намного-намного меньше. Соответственно, все эти операции и... Да, по производству патриотов, по-моему, что-то там около 1000 в год выпускают в США на секунду. То бишь, вообще немного. Так вот, все эти операции и они не автоматизированы полностью. Это едет по тележке, в буквальном смысле слова. Едет такая здоровая несколько метров телега, и на ней лежит ракета. Да, вот она переезжает от одного поста сборки к другому. От одного к другому. И вот на этой сборке работают только инженеры. Понимаете, технари, инженеры, что называется, до мозга костей. Все, там не бывает просто рабочих, которые могут что-то там где-то прикрутить. Не то производство. Совершенно. Это вам не колеса к Мерседесу прикручивать, где, в принципе, это может делать любой человек через 15 минут обучения. Нет, это инженер. Давайте теперь еще прикинем, сколько нужно таких инженеров. Их нужно несколько сотен. А почему несколько сотен? Я вам отвечу. Потому что это большое производство. Сборка, если мы говорим о сборке с нуля из компонентов. Это несколько схем, это несколько цехов, это несколько уровней сложных технологических. Это сотни сотрудников, которые должны иметь инженерную университетскую специальность. И давайте представим, что Украина начнет их бронировать вот условно сегодня. Украине нужны будут несколько сотен инженеров с определенными навыками и с идеальным английским. Вот без английского они фактически бесполезны, потому что их где-то нужно будет обучить. Ну вот представим, да, что Украина как-то нашла возможности сейчас готовить этих инженеров. Вот они с первого курса начинают эту подготовку. Когда они выпустятся? Через 5 лет. Все, вот первая группа выйдет через 5 лет. Еще года два уйдет на то, чтобы их натренировать, чтобы создать какую-то иерархию, чтобы создать цеха, создать отделы, принять их на работу, стажировать их всех в Америке, успешно стажировать. Они там должны сдать производственный экзамен, вернуться, их нужно устроить, трудоустроить, сделать там управление, все-все-все. Места подготовить, они где-то должны жить, где-то должны работать. Понимаете? И это все, о чем я рассказываю, да, это все без учета обстрелов. Мы об этом вообще не говорим. Мы так представляем себе, что обстрелы почему-то прекратились и что Россия не будет атаковать. А понятно ведь, что в секунду, когда Украина начнет разворачивать такое производство, Россия его будет выносить всеми возможными и невозможными способами. То есть не получится его просто так построить. Даже если забуриться куда-то глубоко под землю, да, что ничего не добьет, останутся подъездные пути, понимаете? И вот ты не можешь просто забуриться туда, куда-то вниз и сидеть в шахте. Тебе нужно что-то подвозить, увозить, людей, технику, грузы. Все это будет постоянно бомбиться. То бишь, это в самом фантастическом случае, если сегодня условно произойдет прекращение огня, первые патриоты Украина сможет собирать реалистично через 7 лет. Реалистично, понимаете? Но применять она их может начать через неделю. Так же точно, как Украина когда-то делала этот Мерседес, который она называла своим продуктом, да, своим Запорожцем, своей Таврией. Точно так же. И все это зависит только от воли господина Трампа, который настроен очень игриво, которому все это нравится, он нормально знает прикуп, он живет лучше, чем в Сочи по этому поводу, и он может выдать из стратегических запасов не один, и не два, и не три, а пару сотен патриотов и сказать, что это теперь Украина делает. Что вот какие молодцы, вы представляете, собрали, вот собрали такие талантливые ребята. Соответственно, применение патриота не равно производству патриота. Никто его производить в ближайшее время не будет, и никто его производить не собирается. Все это будет приезжать готовое. В лучшем случае приклеит бирочку «Made in Ukraine». И все. И полетели.
4: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
3: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
13: Мясо и расходник. Раненый ветеран рассказал о колоссальных потерях в полку и мизерной пенсии после службы. Олег Емельянов вернулся с фронта после тяжелого ранения. Живет в городе Кольчугино Владимирской области. Военнослужащий откровенно рассказал о реальных условиях на передовой и трудностях, с которыми он столкнулся в тылу. По факту ветеран, награжденный президентской медалью за храбрость, после СВО оказался не

0: через медицинских чиновников пытаюсь добиться. Мне изначально должны были поставить заболевание, полученное при защите Родины либо на территории других государств, если велись боевые действия, это военные травмы. У меня ее сейчас нет, я сейчас добиваюсь этого пересмотра. Отсюда и пенсия мне 11 100. Был такой момент, что мне надо было оплачивать коммуналку за квартиру. Но у меня нет денег. Просто нет.
1: Накопить денег во время службы Олег тоже не смог. Говорит, что ни разу не получал обещанных 200 тысяч рублей в месяц. Да и тратиться на передовой приходилось на все подряд.
0: Я ни разу не получал за месяц там 200 тысяч, как изначально обещали. Мы там тратим много на себя. Начиная от покупки молотков, гвоздей, строим себе блиндажи, там, пилы, бензин, генераторы, все это покупаем за свой счет. Там цены ломят, просто.
1: Также ветеран рассказал о колоссальных потерях на фронте. По его словам, всего за год их полк потерял 85% личного состава.
0: У нас полк был 2500 человек с августа 23 по июль 24. Примерно у нас от 2500 человек осталось человек 400. Я боялся не успеть приехать в отпуск, пожениться. Я боялся того, что если я погибну, хоть какой-то подспорье, помощь жене.
1: Опасаясь погибнуть и оставить близких без поддержки, военнослужащий сыграл свадьбу во время отпуска в декабре 2023 года. Уже через несколько дней после возвращения на позиции он получил тяжелое ранение. И вот уже 2,5 года после возвращения домой ветеран живет в нищете и с полным непониманием того, почему от него отвернулось родное государство. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
3: От Калининграда до Камчатки Зеленский объявил о создании командования дальнобойного воздействия на Россию. Что это значит? Украина собирается вывести дальнобойные удары по российской территории на новый уровень. Теперь за такие операции будет отвечать отдельная структура в составе ВСУ. Зеленский объявил о создании нового командования дальнобойного воздействия.
4: Сегодня я подписал указ о создании в составе вооруженных сил специального командования. Командование дальнобойного, фактически глобального воздействия на Россию.
3: Реакция военных блогеров на это заявление не заставила себя ждать. К примеру, Юрий Подоляк отмечает, что речь идет уже не о разовых ударах, а о создании постоянной системы планирования подобных операций.
5: Если создается отдельное командование, значит дальние удары становятся самостоятельным направлением войны. Это уже не отдельные успешные операции, а системная работа с единым управлением, планированием и распределением целей.
3: И основания для таких выводов есть. Главком ВСУ Сырский в свежем интервью заявил, что только за первые 6 месяцев этого года Украина поразила почти 8 тысяч объектов на территории России. Из них почти 700 в глубоком тылу. По западным оценкам, экономический ущерб от этих ударов превысил 6 миллиардов долларов. Военный аналитик Майкл Кофман считает, что именно такие операции постепенно меняют характер СВО.
6: Украина последовательно переносит боевые действия в российский тыл. Главная задача – не разовое поражение отдельных объектов, а постоянное давление на военную промышленность, логистику и систему обеспечения российских войск.
3: За последние недели под ударами уже оказались Омский, Ярославский, Саратовский и Ильский НПЗ, предприятия в Татарстане и Башкортостане, аэродромы, склады боеприпасов, нефтебазы и объекты энергетики. География этих атак давно вышла далеко за пределы приграничных областей. И если раньше российский тыл считался относительно безопасным, то теперь создается отдельная структура, которая будет заниматься исключительно такими операциями. А это значит, что дальние удары становятся уже не исключением из правил, а полноценным направлением конфликта. И чем дальше, тем сложнее будет найти в России регион, который сможет считать себя действительно недосягаемым. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Говорят военкоры.

0: Радиолента. Прямая речь.
1: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, обращаясь к сенатору от Томской области Виктору Крессу, призвала не преувеличивать драматизацию, отметив, что правительство принимает все необходимые решения.
2: Благодарю вас, Виктор Мелькирович. Вы только, пожалуйста, не преувеличивайте драматизацию. Действительно, ситуация непростая, нелегкая. Президент нашей страны провел совещание по вопросу обеспечения бензином, керосином, дизелем для сельского хозяйства. Вчера, в понедельник, мы встречались с председателем правительства, обсуждали эту тему. Рабочая группа правительства под руководством вице-премьера Новака в ежедневном режиме находит решение, чтобы исправить эту ситуацию. Нужно время. И я уверена, что ситуация будет исправлена, и решения, которые нужны, необходимы для этого, правительством принимаются.
0: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
3: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, что еще недавно звучало бы как абсурд. Россия, страна, которая качает нефть из-под земли круглосуточно, осталась без бензина на заправках. Люди ночуют в очередях у колонок, фермеры не могут убрать урожай, а в Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации именно из-за топлива. Как нефтяная сверхдержава дошла до талонов на бензин, разбираемся прямо сейчас.
4: Да, тема сегодня невероятно острая.
3: И начать тут стоит с того, как вообще эта вся катастрофа выглядит на уровне, повседневной жизни. Потому что статистика поисковых запросов в интернете сейчас, она реально пугает. Запросы со словами «где купить бензин» взлетели за месяц в 26 раз.
4: Ого, в 26?
3: Да, это больше 34 тысяч запросов в сутки. То есть, становится абсолютно понятно, да, люди больше не ищут там какую-то выгодную цену или скидочные бонусы, они просто ищут хоть какую-то работающую колонку.
4: Слушай, это маркер того, как вообще ломается привычная картина мира. Ведь заправка автомобиля – это всегда было такое фоновое, автоматическое действие. Никто никогда не планировал поездку за бензином как какую-то сложную спецоперацию.
3: Угу, абсолютно.
4: А теперь это реально вопрос базового выживания. И вот это утроение запросов о сроках хранения топлива – это, скажем так, показатель того, что общество перешло в режим такого глубокого недоверия к инфраструктуре в стране.
3: И на федеральных трассах, вот взять ту же М4 «Дон» или М12 «Восток», там разворачиваются просто настоящие драмы. Многокилометровые пробки стоящих машин, водители ночуют прямо на парковках перед ЭЗС.
4: Кошмар.
3: В Чите вообще фиксировали очереди к колонкам по 3 километра. И люди занимают места с 4 или 5 утра. Причем многие глушат моторы, чтобы не тратить вот эти жалкие остатки топлива на кондиционер. И сидят в раскаленных на солнце машинах часами.
4: И знаешь, что самое страшное в этой ситуации? То, что вот это многочасовое ожидание, оно ведь совершенно не гарантирует результата. Регулярно возникают ситуации, когда человек стоит в очереди, там 5 часов, подъезжает к колонке, и тут бац, администрация заправки просто вешает табличку «технический перерыв». Или спокойно заявляет, что дневной лимит исчерпан.
3: Подожди, а зачем сети так поступают? Разве им не выгодно, просто продать все, что есть в резервуарах, и заработать деньги?
4: В нормальных рыночных условиях, конечно, выгодно. Но сейчас, в условиях такого системного дефицита, нефтяные компании вынуждены просто придерживать остатки. Чтобы растянуть их по времени и сымитировать такую бесперебойную работу перед проверяющими органами.
3: А, то есть создать видимость, что все нормально.
4: Именно. Потому что если заправка распродаст все за час и закроется на 3 дня, это сразу вызовет вопросы у антимонопольной службы. Вот поэтому продажу искусственно тормозят. Отсюда и вспышки агрессии, драки у колонок. Любая очередь мгновенно превращается в пороховую бочку.
3: Слушай, тут еще на сцену выходит абсолютный хит сезона. Это канистры. Металлические емкости просто смели со складов и из магазинов за какие-то считанные дни.
4: Но это ожидаемо. Все пытаются сделать запас.
3: И закономерно, что

0: Люди начали приезжать на заправки с пластиковыми тарами. Но им отказывают, потому что федеральные правила строго запрещают наливать топливо в пластик.
1: Есть такое?
0: Висят объявления, что отпуск топлива физическим лицам в тару запрещен. Якобы, чтобы, вот тут цитата, не создавать ажиотажный спрос.
1: Но это классическая попытка региональных чиновников просто переложить ответственность. Заявляют, что дефицит возник из-за паники населения, но это значит полностью отрицать реальность.
0: Ну да, звучит странно.
1: Запасание топлива в условиях пустых заправок – это не причина кризиса, это абсолютно рациональное поведение. Если у человека есть генератор для дома или трактор, он просто обязан сделать запас. И запрещать людям спасать свое хозяйство, обвиняя их же в панике – это какая-то тотальная управленческая слепота.
0: Вот в Приморье, например, для дальнобойщиков ввели лимит не более 100 литров на грузовик в городской черте.
1: 100 литров? Серьезно?
0: Да. 100 литров для тяжелой фуры звучит как какая-то злая шутка.
1: Это даже не шутка, это паралич грузоперевозок. Груженная фура потребляет от 30 до 40 литров на сотню километров. То есть этот лимит позволяет проехать максимум, ну, километров 300 до следующей пустой АЗС.
0: Жесть.
1: Получается искусственное замедление всей кровеносной системы экономики. Товары едут дольше, рейсы массово срываются.
0: И вот эта инфекция лимитов, она начала очень быстро расползаться по карте. Если сначала это были только южные трассы, то теперь дефицит накрыл более 50 регионов. Крым, например, оказался в полной изоляции. Сначала там прекратилась свободная продажа, а затем вообще ввели режим чрезвычайной ситуации.
1: Ну, географическая изоляция полуострова просто сработала как усилитель кризиса. Логистика туда и так всегда была сложной, а в условиях дефицита система просто схлопнулась в один момент.
0: В Севастополе даже вернулись к талонам. Выдача по QR-кодам не больше 20 литров. Но слушай, Крым же связан мостом с материком. Почему нельзя просто привезти топливо из соседнего Краснодарского края?
1: А потому что в Краснодарском крае его тоже катастрофически не хватает. Возникла вообще абсурдная миграция водителей из Крыма, едут через мост, стоят в диких пробках, заправляются на материке и едут обратно.
0: Ага, и тратят бензин по дороге.
1: Учитывая расстояние и эти пробки, половина этого купленного лимита сгорает просто на обратную дорогу. Топливо выкачивается из одного дефицитного региона в другой практически с нулевой эффективностью.
0: А ситуация на Кавказе выглядит вообще не лучше. В Дагестане цены на 92-й бензин пробили отметку в 87 рублей за литр, и там тоже ввели лимит в 20 литров. Для горных сел это звучит просто как приговор. Там ведь нет никакой альтернативы в виде метро или электричек.
1: Ну, конечно. Для горного села автомобиль – это, по сути, единственная связь с цивилизацией. Скорая помощь, подвоз продуктов, поездка в райцентр по делам. 20 литров не хватит даже на то, чтобы съездить по горным серпантинам туда и обратно.
0: Ужас.
1: Целые поселения оказываются просто физически отрезанными от мира.
0: А в Сибири дефицит, но вполне ожидаемо, породил огромную теневую экономику. В Иркутске перекупщики продают бензин по 300 рублей за литр прямо с машин при официальном лимите на заправках в 50 литров. Но знаешь, больше всего меня поражает ситуация в Ханты-Мансийске. В российском автономном округе. Регион, который добывает около 40% всей нефти в стране, остался без топлива. В Москве и Санкт-Петербурге открытого коллапса с очередями по 3 километра вроде бы не наблюдается, если судить по новостям.
1: А там просто применяется хитрая тактика маскировки. Открытых объявлений на столбах нет, но действуют жесткие скрытые лимиты.
0: Это как?
1: Ну смотри, крупные сети отпускают по 20-30 литров строго в бак, без налива в канистры. И водитель узнает об этом только в тот момент, когда подходит к кассе расплачиваться. На бумаге, в отчетах чиновников, кризиса в столицах как бы нет. Но по факту система работает на абсолютном пределе возможностей, постоянно балансируя на грани полной остановки.
0: И вот здесь начинается, наверное, самое интересное и пугающее. Столкнувшись с такой острой физической нехваткой объемов, принимается решение увеличить их за счет резкого снижения качества. Происходит такое тихое, незаметное возвращение к экологическому стандарту Евро-3, хотя на колонках продолжают наклейки висеть Евро-5.
1: Разница между этими стандартами просто колоссальна. И главная угроза здесь – это сера.
0: Да, цифры реально впечатляют. В настоящем Евро-5 допускается максимум 10 миллиграммов серы на килограмм, а в Евро-3 разрешено 150 миллиграммов. с 15 раз больше. А в дизельном топливе лимит вообще повышен до 350 миллиграммов.
1: Это очень много, это катастрофически много.
0: Плюс разрешено использование монометиланилина, ну или ММА. Это присадка, которая раньше крайне жестко контролировалась. Выбросы оксида углерода растут более чем вдвое, с 1 грамма на километр до 2,3 грамма. Миллионы машин ежедневно стоят в глухих пробках мегаполисов. Качество воздуха деградирует просто на глазах.
1: Это неизбежно при таком стандарте.
0: Но знаешь, что в этой ситуации с грязным бензином поражает меня больше всего?
1: Запрет на его экспорт.
0: Да, вот именно. Этот высокосернистый бензин разрешен исключительно для внутреннего потребления. Поставлять его за рубеж строжайше запрещено законом.
1: Ага, чтобы не нарушать контракты.
0: Получается очень интересная картина. Те, кто принимает эти стандарты, они ведь прекрасно понимают химию процесса. Они знают про токсичность, про убитые моторы, про отравленный воздух в городах.
1: Это предельно четкая, циничная расстановка приоритетов. Признается абсолютно приемлемым сбрасывать такой суррогат на внутренний рынок, заставлять граждан дышать повышенными выбросами и оплачивать дорогостоящий ремонт автомобилей.
0: Угу.
1: Но при этом сохраняется какой-то панический страх испортить репутацию или там нарушить международные договоренности перед зарубежными покупателями. Это просто двойные стандарты в чистом виде.
0: Хорошо. Если заводы не справляются, возникает самый, ну, очевидный вопрос. А почему бы просто не купить нормальный бензин за границей? Из каждого утюга звучат заявления, что масштабный импорт решит все проблемы.
1: Эти заявления полностью разбиваются о суровую математику логистики. Иллюзия импорта – это, пожалуй, один из самых опасных мифов текущего кризиса.
0: Давай посчитаем. Внутреннее потребление бензина в России составляет примерно 35-38 миллионов тонн в год. Белоруссия, на которую так часто кивают, как на спасителя, производит всего около 3 миллионов тонн.
1: Им же самим нужно на чем-то ездить и убирать урожай.
0: Вот именно. У Казахстана излишков тоже нет. То есть физически взять топливо по соседству просто негде.
1: И тогда возникает логистический шедевр – схема с Индией.
0: Российская сырая нефть грузится в танкеры и плывет в Индию. Там местный завод ее перерабатывает, и уже готовый бензин грузится в другие танкеры и плывет обратно.
1: Двойного фрахта. Гонять нефть в Индию, чтобы купить бензин, это, ну знаешь, как отправить вагон муки на другой континент, чтобы купить там и привезти обратно нарезанный батон хлеба.
0: Точно.
1: Стоимость транспортировки, страховки судов, проходы через проливы – все это делает итоговый продукт астрономически дорогим. Танкер идет в одну сторону неделями. Это не кнопка, которую можно так клик, нажать и получить топливо завтра.
0: И сколько в итоге дает эта сложнейшая морская операция? Цифры показывают около 200-250 тысяч тонн импорта в месяц, при потребности в 3 с лишним миллиона тонн ежемесячно.
1: Это меньше десятой части всех потребностей. Это даже не пластырь на сломанную ногу. Это попытка вылечить открытый перелом, не знаю, подорожником. Чтобы такой дорогой импортный бензин хоть кто-то покупал, государству приходится субсидировать разницу из бюджета. Получается, система буквально сжигает деньги, чтобы привезти каплю в море.
0: Но самый страшный удар наносится даже не по автомобилистам. Дефицит бьет в самую чувствительную точку – продовольственную безопасность. Июнь и июль на юге – это же сезон уборочной кампании.
1: Да, а современное сельское хозяйство не работает на конной тяге, как известно.
0: Именно. Комбайны, трактора, зерновозы – все это потребляет колоссальные объемы дизельного топлива. А дизель с апреля взлетел в цене на 42%. На оптовых биржах цены бьют вообще все исторические рекорды.
1: Фермеры столкнулись с ситуацией, когда топлива просто нет физически, ни за какие деньги. Техника тупо стоит в полях. Аграриям на Кубани приходится искать дизель где-то в Поволжье, нанимать бензовозы и везти его за сотни километров.
0: А зерно-то ждать не будет?
1: Конечно, не будет. У озимой пшеницы есть очень строгий технологический срок уборки. Если она перестоит в поле, колос высыхает, и зерно просто осыпается на землю. Или, что еще хуже, в сухую погоду возникают пожары. Потерять урожай из-за того, что нечем заправить комбайн – это катастрофа для всей производственной цепочки.
0: И эта цепная реакция абсолютно неизбежна. Меньше собранного зерна означает его резкое удорожание. Дорогое зерно – это дорогая мука и дорогая мука. дорогой хлеб. Но это только начало цепочки.
1: Да, потому что зерно – это еще и основа комбикормов для птицефабрик и животноводческих комплексов.
0: Совершенно верно. Топливный кризис на Кубани через пару месяцев обернется переписанными ценниками на мясо, молоко, яйца и курицу в каждом супермаркете страны. Логистика доставки этих продуктов в рефрижераторах тоже сильно подорожала из-за того же дизеля. Кризис, начавшийся у заправочной колонки, приходит прямо на кухонный стол каждому.
1: Да, от этого не спрятаться. И если смотреть на ситуацию глобально, возникает один очень-очень важный вопрос. Когда базовая бензиновая инфраструктура, на которой держались целые регионы десятилетиями, становится настолько хрупкой, непредсказуемой и дорогой, не станет ли это самым жестким и неконтролируемым толчком к кустарной электрификации? Или там к массовому переходу на альтернативные виды транспорта? Возможно, этот кризис заставит людей менять не заправки, а вообще сам принцип того, на чем они ездят.
0: Итог простой. Между нефтью в земле и бензином в баке стоят заводы. Заводы повреждены. Починить их быстро не получится. Запчасти под санкциями. Технологии ушли вместе с западными партнерами. Импорт из Азии – это пластырь, а не лечение. Поэтому очереди, лимиты и грязный бензин – это не временные неудобства. Это новая реальность, которая пришла надолго. С вами был «Разбор дня». До следующего выпуска.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Готовимся к экономии и массовой отправке на фронт. После выборов в Госдуму в Калининградской области грядет повышение налогов и мобилизация. Как вам такая перспектива? Реалии рынка жилья Калининграда. Низкий спрос и падение цен. Как общая нестабильность в стране влияет на закрытие бизнеса в регионе? НАТО будет действовать жестче. Истребителям Альянса разрешили сбивать воздушные цели над Балтикой. Российские самолеты попадают в зону риска. Итак, после сентябрьских выборов в Государственную Думу в Калининграде и других муниципалитетах планируется троекратное увеличение налога на имущество физических лиц. Имеются в виду дома, квартиры, комнаты, гаражи с 0,1% до 0,3% от кадастровой стоимости в год. Среди причин повышения называется то, что ставка в 0,3 уже несколько лет установлена в Гурьевском муниципальном округе. Мол, пора и остальным муниципалитетам подтянуться до верхней планки.
4: Причем в Министерстве финансов регионального правительства уже подготовили необходимые расчеты и документы для внесения налоговых изменений. Повышение налога на имущество физлиц запланировали после выборов в сентябре этого года. При этом в обосновании не учтена разница в кадастровой стоимости между, к примеру, Гурьевским районом и Калининградом, зачастую достигающая десятков раз, особенно по земельным участкам. По факту значительно вырастут платежи у владельцев крупных земельных участков. Собственникам квартир также нужно быть готовыми к серьезному ежегодному платежу.
3: Повышение налогообложения эксперты связывают с продолжением спецоперации, которая, как известно, требует постоянных финансовых вливаний, особенно на фоне огромного дефицита бюджета 6 триллионов рублей и сложностей с экономикой на фоне санкций. К тому же предстоящая эскалация боевых действий, о чем накануне заявил пресс-секретарь президента Песков, в нынешних условиях, по мнению военных аналитиков, невозможна без новой мобилизации. О принудительном призыве более миллиона человек в июле стали активно писать Z-каналы. Мол, мобилизация может состояться в октябре, после выборов в Думу, и будет сопровождаться ограничениями на выезд из страны. В начале июня сообщение о принципиально принятом решении о мобилизации появилось в телеграм-канале депутата Госдумы Андрея Гурулева. Позже, впрочем, он заявил, что канал взломали, и ничего такого он не писал. Однако открыто о массовом призыве осенью говорят уже даже военкомы и вербовщики на фронт. Неизбежность мобилизации обсуждают и на всех ветвях власти, как один из сценариев восполнения дефицита людей на фронте. Дефицит возник из-за резко сократившихся темпов набора по контракту и возросших потерь.
5: По оценке американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла почти 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Это больше населения Казани. На поле боя погибли 450 тысяч россиян, подсчитали американские аналитики. Это в 9 раз больше, чем совокупное число погибших граждан Советского Союза и России во всех войнах после Великой Отечественной войны. Также, по этим подсчетам, если большую часть специальной военной операции российская армия теряла в 2-3 раза больше военных, чем Украина, то в первой половине 2026 года российские потери почти в 8 раз больше.
3: Минобороны статистику погибших и раненых не публикует. Поэтому на основе данных из открытых источников стало известно, что страна теряет от 30 до 34 тысяч человек в месяц. Это больше, чем успевают набирать воевать. Для сравнения, приток новых контрактников оценивается в 27 тысяч в месяц. То есть ежемесячные потери превышают число контрактников, в зоне СВО наблюдается ощутимая нехватка солдат. И один из вариантов пополнить ее – это мобилизация, которая де-факто продолжается и сейчас. Кстати, в Калининградской области вопросами комплектования частей контрактниками уже занимается недавно назначенный министр региональной безопасности Дмитрий Коннов. И если на фронте наблюдаются проблемы с живой силой, то у калининградского бизнеса с началом СВО и после введения западных санкций также возникли свои трудности. Кризис в сфере грузоперевозок Калининграда привел к закрытию крупного игрока рынка – компании «Рустранссервис».
6: Причина ухода «Рустранссервис» с рынка грузоперевозок видна в цифрах. Если в 2021 году компания показывала рекордную выручку – почти 187 миллионов рублей, то в 2025 этот показатель рухнул на 95% – до 3 миллионов рублей. Владельцы признают, с 2022 года возить грузы в регионе стало невыгодно из-за нехватки заказов, низких тарифов и проблем с логистикой. Поэтому весной прошлого года «Рустранссервис» остановил перевозки – распродал технику и имущество, чтобы погасить долги, и сократил штат. Прибыль за прошлый год получилась только за счет распродажи имущества. В июне компания официально прекратила свое существование.
3: Согласно статистике Калининградстата, за 5 месяцев 2026 года в Калининградской области ликвидированы 374 предприятия. Доля убыточных крупных и средних предприятий подскочила до 45%, а их совокупный убыток составил 23 миллиарда рублей. Большинство закрывающихся структур – это компании в сферах торговли, строительства и логистики. Не обошли проблемы стороной и рынок жилья. Цены на посуточную аренду в Калининграде рушатся, а спрос за 3 месяца просел на 10%. Основными причинами стали нестабильная ситуация в стране, задержки авиарейсов из-за атак БПЛА и спонтанные поездки туристов, рассказала собственник компании 39 квартир Светлана Казачкова-Бабушкина.
7: В первую очередь спрос на жилье в Калининградской области рушит нестабильная политическая ситуация, которая складывается в стране и вокруг региона. Постоянные сбои авиарейсов из-за угроз беспилотников, да и цены на перелеты выросли. Глубина бронирования сейчас крайне низкая. Люди готовы планировать отдых не заранее, а за 1-2 дня, что критически ухудшает положение дел. Условно, владельцы квартир ломают голову. Снижать цену сразу ради брони на месяц или ждать своего гостя и терять деньги. Это тянет за собой снижение цены аренды. Пока турпоток держится на уровне прошлого года, хотя все надеялись на рост.
3: И в завершении о резком изменении формата миссии НАТО, которая более 20 лет обеспечивает безопасность воздушного пространства стран Балтии.
8: В Альянсе решили превратить миссию патрулирования в систему противовоздушной обороны. Это позволит экипажам истребителей Альянса принимать решения по уничтожению воздушных целей, представляющих угрозу. Так, суть изменений обозначил во время саммита НАТО в Анкаре президент Литвы Науседа. До этого главной задачей патрулирования Альянса считалось выявление и сопровождение российских военных самолетов, выполняющих полеты вблизи границ стран Балтии. Ранее оружие для защиты государств НАТО не применялось, поскольку сам формат воздушной миссии создавался для условий мирного времени. Но сейчас ситуация изменилась, отметили в Альянсе.
3: Также на днях стало известно, что НАТО внедряет систему искусственного интеллекта для анализа разведывательной информации и мониторинга обстановки на восточном фланге, включая отслеживание потенциальных угроз и перемещений российских войск. Тем временем военно-воздушные силы Эстонии после 20-летней паузы возобновили набор солдат срочной службы. Как сообщил Департамент оборонных ресурсов страны, службу срочники будут проходить в дивизионе противовоздушной обороны. Будут учиться управлять современным ракетно-зенитным комплексом средней дальности. Он предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов и крылатых ракет. В свою очередь, Россия стягивает войска к границам НАТО. Речь идет о строительстве новых казарм, расширении существующей инфраструктуры и наращивание военного присутствия по меньшей мере в 5 районах вблизи границ государств Альянса. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио Лента. Балтийский лоцман.
9: Минобороны собирается строить новые военные объекты в Калининградской области. Казалось бы, ну, строят и строят. Все-таки обстановка неспокойная. Может, это и хорошо? Да, все так. Только территорию под это решили выделить прямо рядом с обычными людьми. По информации администрации Калининграда, склады для боеприпасов, ангары для ремонта техники, инженерные сооружения и прочая военная инфраструктура будут размещаться прямо в промзонах. Видите ли, так логистика лучше. Если возле большого предприятия поставить военную базу, то оно как бы и будет ее обслуживать. Удобно придумали, ничего не скажешь. Но у меня один вопросик закрался. А ничего, что промзона – это не пустыня? Там ездят люди, там работают люди, кто-то даже живет рядом. Калининград – это не тайга. Тут везде куча гражданских объектов. Школы, больницы, жилые дома, предприятия, на которых трудятся тысячи горожан. Это плотно застроенный европейский город с советским промышленным наследием. Промышленная зона здесь – это не чистое поле за горизонтом. Это квартал, у которого есть соседи. И что получается? Если рядом с вами появляется военный объект, то он автоматически становится объектом повышенного внимания. В первую очередь для противника. Ничего тайно построить сейчас нельзя. Спутники до сантиметра определяют, что именно и где находится. Так что будьте уверены, все эти новые базы появятся на натовских картах уже к вечеру. Это не домыслы и не страшилки. Это просто реальность современного наблюдения. Западные аналитические центры мониторят Калининград в режиме реального времени. И делают это не по газетным заметкам, а по коммерческим спутниковым снимкам с разрешением до нескольких сантиметров. А теперь подумаемся вот про что. Мы уже несколько лет живем в мире, где беспилотники летают за сотни и тысячи километров. Где нефтебазы, аэродромы и склады регулярно попадают в новости. Не абстрактные новости, а в новости с фотографиями последствий. И теперь представьте, что подобная инфраструктура появляется буквально по соседству с гражданскими территориями. Со складами боеприпасов в особенности. Потому что склад боеприпасов – это объект, взрыв которого не спрашивает у соседних домов разрешения. А нас вообще кто-нибудь спросил? Люди покупали квартиры рядом с промышленной зоной, а не рядом с военным объектом. Они соглашались на шум фур, запахи производства, интенсивный трафик грузовиков. Они не соглашались на то, чтобы их квартал превратился в потенциальную военную цель. Почему они должны расплачиваться своими нервами, своим здоровьем и своей безопасностью за чье-то логистическое удобство? Причем, заметьте, информации ноль. Что именно строится, где конкретно, в каком объеме, какой будет охраняемый периметр, будут ли санитарные зоны, что произойдет с предприятиями, которые окажутся в непосредственной близости от военных объектов. Никто ничего не объяснил. Никто не провел публичных слушаний заранее. Горожане узнают об этом не на пресс-конференциях, а из коротких новостных заметок и случайных разговоров. Да, поправки формально предусматривают общественное обсуждение перед строительством каждого конкретного объекта. Это написано в документах. Но мы все прекрасно понимаем, как у нас проводится общественное обсуждение по вопросам оборонного значения. Калининград — это не просто регион. Это эксклав, полностью окруженный странами НАТО, Польшей и Литвой. Здесь уже сосредоточены штаб Балтийского флота, ракетные комплексы, авиационные части. Регион и так находится под огромным вниманием разведки всего Западного альянса. Каждый новый военный объект здесь — это не просто склад. Это потенциальная точка на карте противника. И никто, никто не думает о том, что рядом с этими точками живут обычные люди. Вопрос ведь не в том, нужна ли оборонная инфраструктура в Калининградской области. В нынешних условиях это данность, никто не спорит. Но куда ее размещать – это принципиальный вопрос. Есть отдаленные территории, есть бывшие военные базы советской эпохи, заброшенные, огороженные, вдали от жилья. Есть возможность думать о людях, а не только об удобстве военной логистики. Поэтому вопрос очень простой. Власти обязаны рассказать, что именно собираются строить, где именно, с какими защитными зонами. Как это скажется на жителях соседних кварталов, на работниках предприятий промзоны, на стоимости и ликвидности жилья рядом. Потому что иначе тысячи калининградцев однажды просто обнаружат военный объект буквально у себя под боком. Без предупреждения, без объяснений, без возможности что-то изменить. На этом все. Больше важных тем в следующем выпуске. Берегите себя. Услышимся.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Опасность дня.
10: Владимир Зеленский официально объявил о создании командования дальнобойного воздействия. Киев организует единый центр организации и управления для ударов по всей территории России. Это значит, что ракеты и дроны полетят сплошным потоком от приграничья до Камчатки.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Все лучшее из СССР. В Думе готовят закон о возвращении выездных виз. Дело идет к мобилизации? Власти действительно рассматривают возможность вернуться к практике выездных виз, которая существовала в Советском Союзе. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах и администрации президента. Согласно этой информации, пакет документов для соответствующего законопроекта под предлогом усиления безопасности граждан РФ за рубежом готовит Министерство иностранных дел. Якобы планируется введение туристических выездных виз. В недружественные страны НАТО россияне смогут ездить только организованно организованными группами не менее 10 человек по заранее утвержденному маршруту, как это было во времена СССР. По другим странам, перечень которых пока разрабатывается, останется возможность индивидуального туризма, однако выездная виза потребуется в любом случае, сообщают источники.
12: Такого, как сейчас. Купил билет и полетел, быть не должно. Государство должно дать разрешение.
11: Запрет на выезд за рубеж появился в России в эпоху Иосифа Сталина. В 1935 году в СССР был принят закон, который приравнивал побег за границу к измене родине, каравшейся смертной казнью. До 1991 года, чтобы выехать в иностранное государство, советским гражданам нужно было проходить многочисленные согласования и получать разрешение в АВИРе. Слухи о возвращении этой практики стали появляться в первые месяцы СВО, однако МИД их опровергал.
13: Введение каких-то специальных выездных виз не планируется. Право свободно выезжать из России и возвращаться в страну гарантировано статьей 27 Конституции Российской Федерации. Ограничить его можно только если человек подозревается в совершении преступления.
11: Запрет на выезд за рубеж в России уже возможен в рамках закона об электронных повестках, который действует с 2023 года. Он обязывает граждан в течение 30 дней являться в военкомат и позволяет сразу же делать человека невыездным, как только повестка появилась в электронном реестре Минобороны. В случае неявки гражданин также лишается права водить автомобиль, оформлять самозанятость или ИП, брать кредиты и проводить сделки с имуществом. В рамках действующей Конституции запрет на выезд также может быть введен при военном положении. Сейчас оно действует на присоединенных территориях, в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях. Возвращение к практике выездных виз может быть подготовкой ко всеобщей мобилизации, говорит политический аналитик Ольга Курносова.
14: Все плюсы уже давно закончились. Все те, кто готов был идти убивать украинцев и, возможно, умереть самому за деньги, уже туда отправились. Остались те, кто каким-то образом не попал под ту историю. Конечно, из оставшихся кого-то можно заманить длинным рублем, но особо сейчас не получается, потому что достаточно много информации о том, что и обещанные деньги люди не получают. Вернуться к грузам 200 можно с большой долей вероятности, а получить обещанные деньги ни тебе, ни семье гораздо меньшей долей вероятности.
11: Отсутствие видимых побед на фронте и большие потери подрывают настроение среди мобилизованных и военнослужащих, говорят эксперты. По их словам, в ближайшее время армии понадобится значительный ресурс в живой силе. Несмотря на то, что в Кремле уже много раз отрицали объявление всеобщей мобилизации, эксперты и военкоры уверены, что без нее не обойтись. А подготовка закона о возвращении выездных виз может быть подготовкой, полагают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Радио «Лента». Прямая речь.
16: Профессор Высшей школы экономики Иван Родионов о том, что в России люди пребывают в иллюзии, будто они живут лучше, чем есть на самом деле.
17: Мы создаем иллюзию того, что люди живут лучше, чем есть на самом деле. И масс-медиа этому очень способствует. Вот. Мы все время стараемся показать, что мы живем хорошо. Это неправда. Мы не живем хорошо.
18: Мы не живем хорошо.
17: На этом опять варианте мы проживем несколько десятилетий. Здесь это не будет, не случится завтра. Страну не растащат немедленно. Вот. Но если нет амбиции опять догнать и ничего для этого не делать, этот путь для нас остается. То есть, на самом деле, сейчас время решения. Но о том, что есть время решения, никто не говорит. Вот. Все такие какие-то тролливали рассказывают друг другу. Лица те же самые. Вот. И невольно опять возникает мысль насчет коней на переправе и мышей. Да, мышей в норке тоже во время войны менять нельзя. Пусть живут себе, едят сырок, все хорошо. Пока мы в этом положении. А на самом деле, я думаю, что вариант догнать, он существует. И на самом деле люди хотя бы поймут, ради чего они мучаются.
15: Криминальные новости.
18: В Москве бывшего лидера одной из самых крупных и влиятельных в стране ветеранских организаций «Инвалиды войны» Андрея Чепурнова и ветерана-афганца Валерия Белялова приговорили к 11,8 годам общего режима в рамках уголовного дела о хищении активов санатория «Русь». Об этом в своем телеграм-канале сообщает «Коммерсант». Как установил суд, в 2017 году Чепурной при пособничестве Белялова похитил комплекс санатория из 48 объектов недвижимости в Московской области. По версии следствия, общая стоимость активов, которые сообщники растратили, превысила 3 миллиарда рублей. В мае прошлого года оба фигуранта уголовного дела были арестованы по решению Мещанского суда столицы. Во Владивостоке участник войны на Украине наставил пистолет на прохожую и угрожал ее расстрелять. Женщина рассказала авторам телеграм-канала «Сафонка», что это произошло вечером на улице. Она уточнила, мужчина в камуфляже вел себя неадекватно, приближался с оружием к детской площадке. Местные издания пишут, что человек с пистолетом – это участник СВО. «Гражданин направил на меня оружие, второй его товарищ, с которым он был, стоял и улыбался. Далее, когда он сказал мне «пошла», и я начала двигаться, он угрожал, что расстреляет мне булки. Я была в шоке и рыдала всю дорогу домой», – рассказала женщина журналистам. Также стало известно, что мужчина наставлял пистолеты на подростков. Кроме того, он рассказывал прохожим истории о боях на Украине и стрелял из оружия по кустам. Полиция Приморья сообщила, силовики проводят проверку и устанавливают личность вооруженного мужчины. Пермский Чикатило Дмитрий Тамбасов, который извращенно насиловал девушек до смерти, предпринял новую попытку выйти по УДО. В телах жертв после нападений находили овощи. По данным ШОТ, серийный убийца почти с самого начала просился на СВО, но ему отказали. Сейчас Тамбасов сидит в ВК-12 Пермского края и регулярно подает заявление на перевод в колонию поселения, а также периодически пытается выйти на свободу по УДО. Последнее ходатайство маньяка было отклонено. Пока по плану Тамбасов выйдет через 2 года, в 2028-м. Искать лазейку для скорейшего освобождения серийный убийца-насильник начал еще в 2020 году. Дмитрий Тамбасов охотился на девушек в начале 2000-х. На момент задержания маньяку был 21 год. Его проверяли на причастность к 11 убийствам, но доказать смогли только 3. Маньяка сначала приговорили за изнасилование и заражение венерическим заболеванием. Он жестоко надругался над девушкой после того, как та отказалась от секса. В 2003 году Тамбасова приговорили к 7,5 годам общего режима. Но в 2009, когда он уже готовился выйти по УДО, следователи подняли несколько старых висяков и заподозрили Тамбасова в серии убийств. Суд с участием присяжных приговорил пермского Чикатило к пожизненному. Но в 2010 году Верховный суд заменил наказание на 25 лет колонии. Жители Перми в ужасе от того, что на свободе скоро может оказаться психически нестабильный маньяк. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
15: Радиолента. Прямая речь.
16: Вице-премьер правительства Александр Новак о том, что дефициты с бензином на отдельных заправках встречаются из-за логистических трудностей.
19: Сейчас у нас на рынке случаются отдельные, на внутреннем рынке дефициты на отдельных заправках и перебои, в основном связанные с логистическими изменениями поставок с нефтеперерабатывающих заводов на конкретные нефтебазы, на конкретные автозаправочные станции, они быстро устраняются, и мы в ежедневном режиме действительно с нашими нефтяными компаниями обеспечиваем вот закрытие тех проблем, которые иногда возникают. Но в целом хочу сказать, что несмотря на то, что у нас ряд заводов находится в ремонте сейчас и делается все для загрузки производственных мощностей дополнительных, в целом у нас внутренний рынок обеспечен и бензином, и дизельным топливом. Накопленные были остатки, это специально всегда делается для того, чтобы в периоды возникновения локальных перебоев эти остатки могли использоваться для того, чтобы обеспечить внутренний рынок. И мы Что касается влияния там на цены, в результате вот этих перебоев мы видим, что наши вертикально интегрированные компании держат цены в пределах тех уровней, которые, ну, как социально ответственные компании, и как любят говорить банкиры, таргетируют на уровне инфляции свои цены.
15: Главные новости дня.
3: Резкий разворот Трампа. В США заявили о переменах на фронте в пользу Украины и согласовали новые санкции против России. Еще несколько месяцев назад в Вашингтоне регулярно говорили о необходимости переговоров. Теперь риторика заметно изменилась. В Белом доме заявили, что Украина смогла изменить ситуацию на поле боя, а в Конгрессе готовят один из самых жестких пакетов санкций против России. Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Итакер заявил, что американская администрация видит серьезные изменения в ходе конфликта.
12: Мы видим, что Украина перехватила инициативу на поле боя, фактически стабилизировала линию фронта и нанесла значительные удары по объектам на территории России.
3: Такая оценка американцев появилась не случайно, уверен военный эксперт Роман Светанов.
20: Сегодня речь идет уже не только об обороне. Украина системно наносит удары по российской логистике, нефтепереработке, военным аэродромам и объектам оборонной промышленности. Именно поэтому в Вашингтоне все чаще говорят, что инициатива постепенно переходит к Украине.
3: Еще один сигнал прозвучал уже из Киева. Американский сенатор Линдси Грэм, прибывший на встречу с Владимиром Зеленским, заявил, что Белый дом согласовал новый законопроект о санкциях против России.
21: Мы достигли соглашения с Белым домом относительно законопроекта о санкциях. Президент поддержит этот документ, а значит, он станет законом.
3: Фактически речь идет о попытке резко сократить доходы России от экспорта энергоресурсов. В Москве риторику США заметили. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что конфликт закончится, если Украина выведет войска с территории, которые Россия считает своими, и признает их российскими. При этом сам Песков впервые публично отказался от термина «специальная военная операция», назвал происходящее полномасштабной войной.
22: What it is, it's not operation anymore, it's a war. It's a full-scale war.
23: Это уже не операция, это полномасштабная война. И она закончилась бы на следующий день, если бы Украина вывела свои войска из регионов, которые стали частью России.
3: Политолог Владимир Черяков обращает внимание, что заявления Москвы и Вашингтона сейчас звучат как будто в противоположных направлениях.
20: Штаты все чаще говорят о поддержке Украины и усилении давления на Россию. Кремль, наоборот, продолжает выдвигать прежние ультиматумы. Это означает, что пространство для компромисса пока не расширяется, а позиции сторон остаются максимально далекими друг от друга.
3: Если еще недавно главным вопросом было, сохранит ли Украина поддержку Соединенных Штатов, то сейчас все чаще обсуждают уже другое – насколько серьезно Вашингтон готов усилить давление на Москву. Судя по последним заявлениям Белого дома и американских сенаторов, политический ветер в Вашингтоне действительно начинает менять направление. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: На радио «Лента» беда дня.
10: Госдума готовит закон о выездных визах, по которому россияне больше не смогут путешествовать в недружественные страны самостоятельно. Если закон примут, выпускать из страны будут только группами по 10 человек под присмотром сотрудников спецслужб.
15: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
10: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, какими будут итоги саммита НАТО в Турции и о том, сколько денег получит Киев на закупку оружия.
24: Согласно предварительным данным, проект итоговой декларации саммита НАТО в Анкаре предусматривает согласие участников выделить Украине 140 миллиардов евро в качестве военной помощи. Сумма разбивается поровну на два года, текущий и следующий, 2027. Из них порядка 60 миллиардов – это деньги ЕС, которые уже гарантированы Киеву в рамках общей программы поддержки. Остальные 80 миллиардов – новые пожертвования европейцев плюс Канада. Четкой разбивки по странам нет. Кто сколько может. Потому что могут не все. Принципиальный момент. США во всем в этом не участвуют. Однако эти средства практически полностью пойдут на закупку американского оружия. Как для Украины, так и для переоснащения европейских армий. Для возмещения того, что они передадут украинскому союзнику. В результате, в ходе встречи Альянса, 47-й президент Соединенных Штатов торжественно объявит себя триумфатором. Он получил от союзников практически все, что хотел. Партнеры увеличивают оборонные расходы. Американский налогоплательщик освобожден от дополнительного бремени, тратится на чужую войну. Национальный ВПК получает заказы. Формально оружие поставляется исключительно партнерам. Куда оно пойдет дальше, это их проблема. Вашингтон в таком случае намерен утверждать, что он не является стороной украинского конфликта, и у него развязаны руки. Тезис этот спорный. В Москве считали и считают по-другому, но тем не менее американское посредничество не отвергают. Президент Трамп готов вести переговоры с Москвой и Киевом как независимый арбитр. Он над схваткой. И в очередной раз подтверждает намерение заключить сделку. В этой связи не исключается жесткое давление на обоих участников. Если Украина отказывается мириться, она оружие теоретически не получает. Соответственно, если проблема в позиции Москвы, тогда Киев продолжают вооружать, дабы как минимум уравнять шансы сторон. Главный вопрос остается неизменным. Из какой отправной точки исходить в движении к миру? Прекращение огня по линии соприкосновения, на чем настаивает Украина и Европа, или полностью отдать Донбасс, то, чего требует Россия. Найти что-то третье, опять же, теоретически возможно, хотя верится в это с большим трудом. Как бы то ни было, можно так предположить, что есть очередной шанс на то, чтобы прекратить конфликт. Ждать осталось недолго.
15: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Радио «Лента». Прямая речь.
16: Экономист Владислав Жуковский о том, что в стране дефицит топлива и его нечем покрывать.
0: На пятый год войны пошла настоящая движуха. Причем уже не только в экономике, не только с развалом бюджета, с рекордным дефицитом бюджета, с обрушением доходов, с падением инвестиций, производства. Но уже и топливный кризис, как помните, называли раньше энергетической сверхдержавой, Путин называл Россию, да? По сути, была такая экономика бензоколонки для Запада, теперь для Китая. Но вот мы понимаем, что уже на бензоколонке не осталось топлива, ни дизеля, ни бензина. Этот дефицит, его просто нечем покрывать, и дальше он будет только сугубо. Только нарастать. То есть я думаю, что такими темпами уже будет дефицит 30-35-40% мощности, это может быть и 50%, если эти удары продлятся еще там несколько недель, пару месяцев. Поэтому, ну, полноценная беда. То есть топлива либо нет, либо это безумные цены, это разгон инфляции, это огромные издержки производства, это огромные расходы на логистику, на транспорт. Это все безумный разгон маховика инфляции, и сейчас цены будут взлетать просто в небо.
15: Главные новости дня.
3: От Калининграда до Камчатки Зеленский объявил о создании командования дальнобойного воздействия на Россию. Что это значит? Украина собирается вывести дальнобойные удары по российской территории на новый уровень. Теперь за такие операции будет отвечать отдельная структура в составе ВСУ. Зеленский объявил о создании нового командования дальнобойного воздействия.
1: Сегодня я подписал указ о создании в составе вооруженных сил специального командования. Командование дальнобойного, фактически глобального воздействия на Россию.
3: Реакция военных блогеров на это заявление не заставила себя ждать. К примеру, Юрий Подоляк отмечает, что речь идет уже не о разовых ударах, а о создании постоянной системы планирования подобных операций.
4: Если создается отдельное командование, значит дальние удары становятся самостоятельным направлением войны. Это уже не отдельные успешные операции, а системная работа с единым управлением, планированием и распределением целей.
3: И основания для таких выводов есть. Главком ВСУ Сырский в свежем интервью заявил, что только за первые 6 месяцев этого года Украина поразила почти 8 тысяч объектов на территории России. Из них почти 700 в глубоком тылу. По западным оценкам, экономический ущерб от этих ударов превысил 6 миллиардов долларов. Военный аналитик Майкл Кофман считает, что именно такие операции постепенно меняют характер СВО.
20: Украина последовательно переносит боевые действия в российский тыл. Главная задача – не разовое поражение отдельных объектов, а постоянное давление на военную промышленность, логистику и систему обеспечения российских войск.
3: За последние недели под ударами уже оказались Омский, Ярославский, Саратовский и Ильский НПЗ, предприятия в Татарстане и Башкортостане, аэродромы, склады боеприпасов, нефтебазы и объекты энергетики. География этих атак давно вышла далеко за пределы приграничных областей. И если раньше российский тыл считался относительно безопасным, то теперь создается отдельная структура, которая будет заниматься исключительно такими операциями. А это значит, что дальние удары становятся уже не исключением из правил, а полноценным направлением конфликта. И чем дальше, тем сложнее будет найти в России регион, который сможет считать себя действительно недосягаемым. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
15: Говорят военкоры.
5: Крым снова бьют по снабжению. Военкор канал «Архангел» спецназа о танкерах в Азовском море.
6: Украина продолжает блокаду Крыма попутно с ударами по российской экономике. Помимо развязанной войны против нефти в России, вооруженные силы противника также бьют по танкерам в Черном и Азовском морях. Этой ночью ударили сразу по 8 судам в Азовском море, которые, как заявляют украинские ресурсы, везли бензин и дизель в Крым по морю. Это приводит к ненужным повреждениям судов, а значит и к срывам в поставках горючего на полуостров. Вопрос защиты грузового флота – это старая проблема, которую решать нужно было еще вчера. Очевидно, что в нынешних реалиях флот инертен, поскольку корабли заперты на базе. Требуются радикальные изменения и на самом флоте, и в подходах к защите торговых судов, которые нужно прикрывать и стрелковыми группами, и размещать дополнительные средства вооружения на борту. А для этого необходимы реформы, юридические изменения в законодательстве и морском праве, которые позволят размещать и средства противодействия. И это нужно было на вчера, мягко говоря.
5: Удар по турецкому потоку и сигнал Эрдогану. Военкор Живов о сложной игре Анкары.
7: «Газпром» заявил, что украинские дроны атаковали компрессорную станцию «Краснодарская», которая осуществляет закачку газа в турецкий поток. Произошло это ровно тогда, когда Зеленский в Турции просил у НАТО помощи в войне с Россией. Украина уже пыталась уничтожить турецкий поток, но чтобы прямо во время визита в Турцию, это они, конечно, очень бескомпромиссные ребята, турецкий поток пока единственное, что удерживает Турцию, окончательно занять проукраинскую позицию. Такой фокус в 2022 году провернули с Северным потоком и Германией. Сейчас провернут и с Турцией. Эрдоган, к слову, заявил, что разделяет позицию Трампа по Украине. По его словам, Турция готова участвовать в дипломатических усилиях, Анкара продолжает поддерживать Украину. Единственное, он добавил, что сохранение диалога с российской стороной может помочь в поиске пути к мирному урегулированию конфликта. Ну, хоть на этом спасибо.
15: Радио Лента. 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Больше не авторитет. Сразу после саммита НАТО стало известно, что Турция отдает купленное у России С-400 ради американских истребителей F-35. История, которая еще несколько лет назад казалась невозможной, похоже, теперь становится реальностью. Турция, купившая в России системы ПВО С-400 вопреки протестам США и НАТО, теперь хочет избавиться от них ради возвращения в программу американских истребителей F-35. Об этом пишет турецкая газета «Харриат» со ссылкой на источники. По данным издания, Анкара рассматривает возможность передать российские комплексы одной из стран Персидского залива. Среди возможных покупателей называют Катар и Объединенные Арабские Эмираты.
4: Последние технические вопросы уже согласованы. Официальное объявление о передаче комплексов третьей стране может последовать в ближайшее время.
3: Напомню, именно покупка российских С-400 стала причиной крупнейшего кризиса между Турцией и Соединенными Штатами за последние годы. После заключения контракта с Москвой Вашингтон исключил Турцию из программы создания истребителей пятого поколения, а также ввел санкции против Анкары. Теперь ситуация меняется. После саммита НАТО Дональд Трамп заявил о готовности снять ограничения, если российские комплексы больше не будут находиться под контролем Турции. Военный эксперт Олег Жданов считает, что это решение имеет символическое значение.
2: Когда Турция покупала С-400, в Москве это преподносили как огромную геополитическую победу России. Если теперь Турция действительно избавится от этих комплексов ради возвращения к американским F-35, это станет признанием того, что стратегический выбор в пользу российского вооружения себя не оправдал.
3: Сам факт публикации уже прокомментировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Москва обсуждает этот вопрос с турецкой стороной.
23: Эта тема, она относится к категории чрезвычайно чувствительных. Контакты с турецкой стороной по этому вопросу были и продолжаются.
3: Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан также дал понять, что вопрос близок к решению.
2: В отношениях с США остаются два вопроса – санкции и программа F-35. Я думаю, мы скоро найдем решение.
3: Любопытно, что еще несколько лет назад С-400 называли лучшей системой противовоздушной обороны в мире и главным конкурентом американского оружия. Теперь же страна, которая когда-то демонстративно выбрала российские комплексы вместо американских, готова отказаться от них ради возвращения к сотрудничеству с США. И это, пожалуй, лучше любой рекламы показывает, насколько изменился реальный авторитет российского вооружения на мировом рынке. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор

0: 2025 год объем наличных денег в обращении вырос на 1 триллион рублей.
1: Триллион. Это звучит как-то абстрактно, согласись. Огромная сумма, но тяжело представить.
0: Абсолютно. Но сейчас-то очевидно, что это был лишь разогрев, потому что 26-й год – это просто настоящий забег к банкоматам. Только за 1 апрель со счетов исчезло 600 миллиардов рублей.
1: Это же абсолютный рекорд со времен паники осени 22-го года.
0: Да, именно. И в итоге к маю наличная масса на руках у людей пробила колоссальную отметку в 20 триллионов рублей. Чтобы понимать масштаб, около 95 миллионов россиян хранят часть средств вне банковских счетов.
1: Подожди, 95 миллионов – это же практически все дееспособное население страны.
0: Да, 100%. Снятие наличных перестало быть, привычкой каких-то отдельных скептиков. Это превратилось в массовый общенациональный финансовый паттерн.
1: Слушай, тут же напрашивается классическое объяснение, которое, постоянно звучит от всяких аналитиков. Мол, это просто региональная специфика, традиции. Ведь на юге России всегда любили рассчитываться из рук в руки, разве нет?
0: География действительно неоднородна, это правда. В Дагестане, например, 36% всех оплат проходят исключительно наличными.
1: А на севере, наоборот, все с картом.
0: Там доля кэша традиционно не превышает 80%. Но списывать это финансовое кровотечение исключительно на любовь южных регионов к бумажным деньгам значит упускать самую суть.
1: Потому что есть один маркер, который ломает теорию вот этой региональной специфики – средний чек.
0: Вот именно. По всей России средняя сумма покупки за наличные выросла почти до 2000 рублей.
1: Это показатель того, что наличные стали основным инструментом для серьезных трат.
0: Теневой сектор распухает повсеместно. И последствия этого для банковской системы, они просто разрушительны. Банковскую систему же не зря называют кровеносной системой экономики. Деньги не должны лежать мертвым грузом в сейфах, они должны работать.
1: Тут стоит объяснить сам механизм. Как работает так называемый банковский мультипликатор? Если прям совсем просто, когда 100 рублей лежат на счету, банк оставляет небольшую часть в резерве, а остальные 90 выдает в виде кредита.
0: Угу, классическая схема.
1: Тот, кто взял кредит, покупает, скажем, дрель. Продавец дрели несет эти 90 рублей обратно в банк. Банк снова выдает их в кредит. Таким образом, первоначальные 100 рублей превращаются в 1000 рублей реальной экономической активности. Создаются рабочие места, платятся налоги, строятся заводы.
0: А теперь давай возьмем обратную ситуацию. 100 рублей лежат под матрасом. Все, они не работают. Они остаются просто куском бумаги с водяными знаками. И сейчас банковская система теряет по 13-15 миллиардов таких капель ликвидности каждый божий день. Мультипликатор работает в обратную сторону.
1: Причем раньше же существовал естественный круговорот. Человек снимал деньги в банкомате, шел в магазин, отдавал их кассиру, вечером приезжала инкассаторская машина, забирала выручку и возвращала купюры обратно в банковское хранилище.
0: Круг замыкался, да.
1: А сейчас этот цикл разорван намертво. Инкассация фиксирует исторические минимумы, купюры уходят из банкоматов и больше никогда не возвращаются в кассы легальных магазинов.
0: И тут возникает логичный вопрос. Деньги ведь не испаряются в воздухе. Если они не возвращаются через кассы, значит, они циркулируют в какой-то другой реальности. Кто их аккумулирует? Почему легальный бизнес внезапно так сильно полюбил хруст купюр?
1: Ответ кроется в дате 1 января 26 года. Налоговый шок. Правила игры для малого бизнеса были изменены настолько радикально, что это просто перевернуло весь ландшафт. Речь идет о пороге для применения упрощенной системы налогообложения, той самой УСН.
0: Да, до этого года планка, позволяющая работать без уплаты НДС, находилась на уровне 60 миллионов рублей годовой выручки. Для малого бизнеса это, вполне комфортная сумма. Но с января ее обрушили ровно в 3 раза, до 20 миллионов.
1: Нужно пояснить, что такое 20 миллионов в год для бизнеса. Кажется, что цифра большая, но на самом деле это всего около 55 тысяч рублей выручки в день. Для небольшой автомастерской или там кафе на углу это смешные цифры. Они пробивают этот потолок за несколько месяцев.
0: И как только они его пробивают, на них падает НДС. Рентабельность такого малого бизнеса редко превышает 10-15%. Введение НДС – это не просто снижение прибыли. Для многих это означает уход в глубокий безнадежный минус.
1: Это финансовый приговор, по сути. И первой реакцией стало массовое дробление бизнеса.
0: Классическая

0: классическая схема. Одно юридическое лицо внезапно превращается в 3 или 4 индивидуальных предприятия. Успешная кофейня вдруг делится. Барная стойка оформлена на одного человека, кухня на другого, а десерты на третьего. И все это только ради того, чтобы остаться ниже той самой отметки в 20 миллионов.
1: Но дробление — это лишь вершина айсберга, согласись? Попытка сохранить видимость легальности. Настоящая реакция – это агрессивный, тотальный уход в наличность. Достаточно пройти по улице, зайти в оптику, в строительный магазин. Везде лежат таблички «Скидка от 5 до 15% при оплате наличными».
0: Параллельно с этим происходит просто триумфальное возвращение серых зарплат. У индивидуальных предпринимателей доля зарплат в конвертах подскочила до пугающих 40%.
1: Но подожди, зарплата в конверте – это же огромный риск для самого работника. Соглашаясь на кэш, человек добровольно лишает себя пенсионных отчислений. Он отказывается от оплачиваемых больничных, от ипотеки нормальной. В случае увольнения он остается просто на улице. Почему люди массово на это идут?
0: Потому что это болезненный, но неизбежный компромисс. Легальная экономика стала слишком дорогой для выживания не только бизнеса, но и обычных граждан. Когда выбор стоит между тем, чтобы получить 50 тысяч белыми минус налоги или 70 тысяч черными прямо сейчас, большинство выбирает то, что позволяет купить еду сегодня, а не призрачную пенсию когда-то там.
1: Хорошо. Налоги отлично объясняют поведение предпринимателей и тех, кто на них работает. Но ведь банкоматы опустошают не только владельцы ларьков. В очередях за кэшем стоят инженеры, IT-специалисты, люди, которые работают в корпорациях и получают абсолютно прозрачную белую зарплату на карту. Зачем им снимать деньги?
0: О, и вот здесь начинается самое интересное. Страх перед технологиями. Опасение, что в любую секунду современная банковская карта превратится в бесполезный кусок пластика. Инфраструктурный паралич.
1: Россия стала мировым лидером по так называемым шатдаунам. Если вспомнить июль 2025 года, там был зафиксирован антирекорд. Почти 2100 случаев намеренного отключения мобильного интернета за месяц.
0: Да, для понимания контекста, 2100 отключений – это больше, чем во всем остальном мире вместе взятом за весь предыдущий год.
1: И официальная причина-то звучит предельно логично – защита стратегических объектов. Беспилотники часто используют гражданские сети для навигации. Чтобы их ослепить, просто опускают рубильник. Сигнал LTE глушится, интернет пропадает.
0: Но проблема в том, что современная экономика, ну, не может работать в офлайне. Терминал на кассе в супермаркете, банкомат, приложение такси – все это требует стабильного соединения с банковским сервером. Нет сигнала – нет транзакции.
1: В мае 26 года крупнейшие банки Москвы прямо рассылали клиентам предупреждение. Текст был примерно таким: «Готовьте наличные, возможны перебои с безналичной оплатой».
0: Поразительная картина, да? Современный мегаполис, который всегда гордился своей передовой финтех-инфраструктурой, где можно было купить кофе лицом через биометрию, внезапно откатывается в эпоху бумажных денег.
1: И не из-за экономического краха, а просто потому, что глушится сигнал.
0: Точно. Цифры показывают, что 41% людей снимают наличные именно из-за этого риска остаться в магазине перед полной тележкой продуктов с неработающей картой.
1: Справедливости ради, государственные ведомства попытались решить эту проблему. Была предложена идея белого списка Минцифры. Суть в том, чтобы принудительно сохранять доступ к банковским приложениям даже во время тотального шатдауна.
0: Идея отличная, но реализация оказалась, мягко говоря, показательной. Изначально в этот белый список умудрились не включить крупнейший банк страны. Банк, который обслуживает сотни миллионов клиентов, просто остался за бортом.
1: Да, это был эпичный провал. А главная проблема кроется в технической архитектуре. Этот список имеет жесткие ограничения. Невозможно добавить туда абсолютно все шлюзы интернет-магазинов и миллионы маленьких терминалов в региональных маршрутках. В итоге вся эта цифровая инфраструктура оказывается хрупкой, как тонкое стекло.
0: В то время как обычная бумажная купюра в кармане работает всегда. Это единственная финансовая технология с абсолютной автономностью. Ей не нужен ни сервер, ни вышка связи, ни зарядка батареи.
1: Но давай представим ситуацию, где интернет все-таки есть. Терминал работает, связь идеальная. Однако доступ к деньгам все равно перекрывается. И перекрывает его не кто-то извне, а сам банк. алгоритмы. С 1 января 2026 года вступили в силу новые правила контроля подозрительных операций. Это рамки пресловутого 115-го федерального закона.
0: Тут я сыграю роль адвоката дьявола. Во всем мире существуют антиотмывочные законы. Банки обязаны бороться с финансированием терроризма, с телефонными мошенниками. То, что алгоритмы выявляют подозрительную активность, это же стандартная мировая практика. Что в этом плохого?
2: Дьявол кроется в деталях. Критериев подозрительности теперь стало целых 12, и они поражают своей оторванностью от реальной жизни. Блокировка счета на двое суток без предупреждения грозит за перевод свыше 200 тысяч рублей новому лицу.
0: 200 тысяч рублей по нынешним ценам – это даже не роскошь, это просто хороший ноутбук.
2: Именно. Но есть правило еще абсурднее. Блокировка за перевод средств между своими же счетами в разных банках с последующей отправкой третьему лицу.
0: А вот тут нужно объяснить, как машина видит это нарушение. Почему перевод самому себе вызывает у алгоритма панику?
2: Потому что алгоритм обучен искать паттерны. Одно из классических правил отмывания денег – это так называемое наслоение. Деньги быстро перекидываются с одного счета на другой, чтобы запутать следы, а потом выводятся наружу. Машина не видит контекста.
0: То есть достаточно представить банальную ситуацию. Человек долго копил деньги на срочном депозите. Решил купить подержанный автомобиль. Он закрывает депозит, переводит деньги на свой карточный счет в другом банке, ну, потому что там лимиты удобнее, а затем отправляет их продавцу машины.
2: Для системы это красная тряпка. Классическая цепочка перевода между своими счетами с быстрым выводом. Алгоритм не думает. Он срабатывает автоматически. Счет блокируется мгновенно.
0: Сделка срывается. Человек остается без машины, без доступа к своим сбережениям и вынужден днями висеть на линии поддержки, доказывая, что он не террорист.
2: Да, и антиотмывочные законы превратились в инструмент ежедневной психологической пытки для абсолютно добросовестных людей. Люди устали доказывать свое право распоряжаться собственной зарплатой.
0: И параллельно с этим усложняется физический доступ к деньгам. Банки массово избавляются от банкоматов, их количество сократилось до 139 тысяч. Это на минуточку откат на уровень лета 2010 года.
2: И причина здесь сугубо прагматичная. Никакой теории заговора. Обслуживание банкоматной сети – это колоссальные затраты. Банкам просто невыгодно возиться с наличными. Им экономически целесообразнее, чтобы цифры оставались внутри их экосистем.
0: В итоге складывается идеальный шторм. Интернет может пропасть из-за беспилотников. Если он есть, перевод заблокирует алгоритм. А если пойти снять деньги, ближайший банкомат может оказаться демонтирован. Неудивительно, что люди снимают большие суммы заранее про запас.
2: Но все эти факторы – налоги, отключение связи, алгоритмы – это вопросы удобства и нервов. Но есть и еще один фактор – самый глубокий. Самый пугающий – это страх потерять все, призрак конфискации.
0: И у этого страха есть очень серьезный железобетонный фундамент, который обсуждается в самых высоких кабинетах.
2: 20 июня 2026 года. Выступление Зюганова. С трибуны звучит фраза, которая мгновенно вызывает шок. 130 триллионов рублей лежат на счетах граждан и предприятий, обогащают банкиров и не работают на нужды государства. Следом звучит призыв изъять их одним указом.
0: И хотя инициатива исходила не от правящей партии, она упала на невероятно подготовленную почву. Потому что все понимают математику происходящего. В государственном бюджете зияет гигантская, беспрецедентная дыра.
2: Дефицит бюджета только за первые 4 месяца достиг почти 6 триллионов рублей. Годовой план был превышен еще до наступления лета.
0: Доходы от нефти и газа рухнули на 38%, а расходы продолжают расти неконтролируемыми темпами. Фонд национального благосостояния тает на глазах.
2: И в этих условиях недавний призыв министра финансов не держать деньги под подушкой сработал с точностью да наоборот. В обществе любые уговоры чиновников отдать деньги в банк воспринимаются как сигнал тревоги.
0: И это не паранойя, это тяжелейшая историческая травма. Стоит вспомнить реформу Павлова в 91 году. Людям дали всего 3 дня на обмен купюр. Сбережения всей жизни превратились в резаную бумагу за одни выходные.
2: Затем был дефолт 98 года, крах пирамиды ГКО, заморозка счетов, а из более свежего – кипрский кризис 2013 года, где депозиты просто принудительно конвертировали в акции проблемных банков. Стрижка доходила до 60%.
0: Институциональное доверие разрушено до основания, когда критически нужны средства на покрытие колоссального дефицита, те самые 130 триллионов рублей на счетах выглядят слишком соблазнительно. Жестокая математика пустого бюджета в сознании людей всегда побеждает любые официальные гарантии.
2: Опровержение властей о том, что вклады граждан неприкосновенны, уже никого не успокаивают. Опыт подсказывает суровое правило. Самые громкие официальные опровержения всегда звучат ровно перед тем, как происходит финансовая катастрофа.
0: И знаешь, тут возникает невероятный парадокс. Пытаясь сделать каждый рубль подконтрольным, загоняя всех в абсолютно прозрачный цифровой мир, государственная машина своими же руками создает гигантского теневого двойника. Десятки миллионов людей прямо сейчас выстраивают параллельную, абсолютно невидимую для радаров финансовую реальность, живущую по своим законам. И до нее государство просто не сможет дотянуться. Чем сильнее давление сверху, тем прочнее становится эта теневая экономика.
2: Итак, мы разобрали картину целиком, и она не очень обнадеживающая. Люди уходят в наличные не потому, что они параноики или лудиты. Они уходят, потому что система дала им для этого достаточно причин. Отключение интернета, блокировки счетов, рост налогов, исторические травмы и политики, которые вслух произносят слово «конфискация». 13-15 миллиардов в день – это не просто цифра. Это голосование. Молчаливое, но предельно красноречивое. С вами был «Разбор дня». Берегите себя и свои деньги.
3: Радио Лента. 1557 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 1557 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Резкий разворот Трампа. В США заявили о переменах на фронте в пользу Украины и согласовали новые санкции против России. Еще несколько месяцев назад в Вашингтоне регулярно говорили о необходимости переговоров. Теперь риторика заметно изменилась. В Белом доме заявили, что Украина смогла изменить ситуацию на поле боя, а в Конгрессе готовят один из самых жестких пакетов санкций против России. Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Итакер заявил, что американская администрация видит серьезные изменения в ходе конфликта.
5: Мы видим, что Украина перехватила инициативу на поле боя, фактически стабилизировала линию фронта и нанесла значительные удары по объектам на территории России.
4: Такая оценка американцев появилась не случайно, уверен военный эксперт Роман Цветанов.
6: Сегодня речь идет уже не только об обороне. Украина системно наносит удары по российской логистике, нефтепереработке, военным аэродромам и объектам оборонной промышленности. Именно поэтому в Вашингтоне все чаще говорят, что инициатива постепенно переходит к Украине.
4: Еще один сигнал прозвучал уже из Киева. Американский сенатор Линдси Грэм, прибывший на встречу с Владимиром Зеленским, заявил, что Белый дом согласовал новый законопроект о санкциях против России.
7: Мы достигли соглашения с Белым домом относительно законопроекта о санкциях. Президент поддержит этот документ, а значит, он станет законом.
4: Фактически речь идет о попытке резко сократить доходы России от экспорта энергоресурсов. В Москве риторику США заметили. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что конфликт закончится, если Украина выведет войска с территории, которые Россия считает своими, и признает их российскими. При этом сам Песков впервые публично отказался от термина «специальная военная операция», назвал происходящее полномасштабной войной.
8: What it is? It's not operation anymore. It's a war. It's a full-scale war.
9: Это уже не операция. Это полномасштабная война. И она закончилась бы на следующий день, если бы Украина вывела свои войска из регионов, которые стали частью России.
4: Политолог Владимир Чиряков обращает внимание, что заявления Москвы и Вашингтона сейчас звучат как будто в противоположных направлениях.
6: Штаты все чаще говорят о поддержке Украины и усилении давления на Россию. Кремль, наоборот, продолжает выдвигать прежние ультиматумы. Это означает, что пространство для компромисса пока не расширяется, а позиции сторон остаются максимально далекими друг от друга.
4: Если еще недавно главным вопросом было, сохранит ли Украина поддержку Соединенных Штатов, то сейчас все чаще обсуждают уже другое – насколько серьезно Вашингтон готов усилить давление на Москву. Судя по последним заявлениям Белого дома и американских сенаторов, политический ветер в Вашингтоне действительно начинает менять направление. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Президент Владимир Путин о том, что в июле производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели.
11: Так, но, тем не менее, известно, что на максимуме используются мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, задействованный потенциал средних и малых предприятий, также сокращены сроки текущих ремонтов, плановые перенесены на более поздние периоды. И уже в июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели.
3: Главные новости дня.
12: Все лучшее из СССР. В Думе готовят закон о возвращении выездных виз. Дело идет к мобилизации. Власти действительно рассматривают возможность вернуться к практике выездных виз, которая существовала в Советском Союзе. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах и администрации президента. Согласно этой информации, пакет документов для соответствующего законопроекта под предлогом усиления безопасности граждан РФ за рубежом готовит Министерство иностранных дел. Якобы планируется введение туристических выездных виз. В недружественные страны НАТО россияне смогут ездить только организованными группами не менее 10 человек по заранее утвержденному маршруту, как это было во времена СССР. По другим странам, перечень которых пока разрабатывается, останется возможность индивидуального туризма, однако выездная виза потребуется в любом случае, сообщают источники.
5: Такого, как сейчас. Купил билет и полетел, быть не должно. Государство должно дать разрешение.
12: Запрет на выезд за рубеж появился в России в эпоху Иосифа Сталина. В 1935 году в СССР был принят закон, который приравнивал побег за границу к измене родине, каравшейся смертной казнью. До 1991 года, чтобы выехать в иностранное государство, советским гражданам нужно было проходить многочисленные согласования и получать разрешение в АВИРе. Слухи о возвращении этой практики стали появляться в первые месяцы СВО, однако МИД их опровергал.
13: Введение каких-то специальных выездных виз не планируется. Право свободно выезжать из России и возвращаться в страну гарантировано статьей 27 Конституции Российской Федерации. Ограничить его можно, только если человек подозревается в совершении преступления.
12: Запрет на выезд за рубеж в России уже возможен в рамках закона об электронных повестках, который действует с 2023 года. Он обязывает граждан в течение 30 дней являться в военкомат и позволяет сразу же делать человека невыездным, как только повестка появилась в электронном реестре Минобороны. В случае неявки гражданин также лишается права водить автомобиль, оформлять самозанятость или ИП, брать кредиты и проводить сделки с имуществом. В рамках действующей Конституции запрет на выезд также может быть введен при военном положении. Сейчас оно действует на присоединенных территориях, в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях. Возвращение к практике выездных виз может быть подготовкой ко всеобщей мобилизации, говорит политический аналитик Ольга Курносова.
14: Все плюшки уже давно закончились. Все те, кто готов был идти убивать украинцев и, возможно, умереть самому за деньги, уже туда отправились. Остались те, кто каким-то образом не попал под ту историю. Конечно, из оставшихся кого-то можно заманить длинным рублем, но особо сейчас не получается, потому что достаточно много информации о том, что и обещанные деньги люди не получают. Вернуться к грузам 200 можно с большой долей вероятности, а получить обещанные деньги ни тебе, ни семье гораздо меньшей долей вероятности.
12: Отсутствие видимых побед на фронте и большие потери подрывают настроение среди мобилизованных и военнослужащих, говорят эксперты. По их словам, в ближайшее время армии понадобится значительный ресурс в живой силе. Несмотря на то, что в Кремле уже много раз отрицали объявление всеобщей мобилизации, эксперты и военкоры уверены, что без нее не обойтись. А подготовка закона о возвращении выездных виз может быть подготовкой, полагают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Вице-премьер правительства Приморья Владимир Малюшицкий призвал жителей края не суетиться, так как топливо на заправках есть на целый месяц, и посетовал на недобросовестных покупателей, которые создают спекулятивный спрос.
15: Бензину у нас, если брать по всему топливу, у нас ситуация, конечно, как и во всей стране, непростая, но она контролируема. Мы, учитывая опыт прошлого года, немножко заранее подготовились, попросили коллег топливоснабжающей организации, чтобы они запаслись бензином, но с учетом спекулятивных цен, с учетом того, что есть недобросовестные покупатели, нам приходится ограничивать отпуск бензина тару для того, чтобы не создавать спекулятивного спроса. И сейчас принято такое же решение по дизельному топливу. Мы в городе, это в бак заправляется до 100 литров и по трассе до 200 литров. Для чего это сделано? Мы сейчас столкнулись с тем, что подъезжают недобросовестные потребители, набирают бензин, там, фуры до 1000 тонн, которые вылазят, потом отъезжают, отливают и заново заправляются. Так, конечно, никакого там мы не напасемся бензина с учетом сложившейся ситуации. Конечно, сейчас на уровне федерации там принимаются стратегические решения, но я хочу заверить наших жителей, что у нас не надо суетиться, у нас бензина на 30 дней достаточно. Мы, если в рамках плановых отборов будем идти, с учетом поставки, мы спокойно пройдем и летний период, и осенний период. Самое главное, чтобы не создавать хаоса. Поэтому мы эту ситуацию контролируем. Если нужно будет, мы будем меры принимать для того, чтобы отпускать меньше. Пока в этом нет необходимости. Ну, а если все у нас пойдет по плану, по графику, мы поймем, что люди, это ажиотажный спрос, то мы будем немножко давать послабления, чтобы можно было наполнять канистры. Сейчас мы будем это оперативно регулировать в зависимости от дальнейшей ситуации, как будет складываться и на территории России с поставками, и у нас в крае.
3: Радиолента. Шок дня.
2: США готовят окончательный удар по экономике России. После саммита НАТО в Вашингтоне решили ввести пошлины в 500% на все, что хоть как-то связано с Россией. Это значит, что любой завод или банк, купивший что-то российское, тут же попадет под американские санкции и разорится.
3: Радиолента. 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
16: Крым снова бьют по снабжению. Военкор канал «Архангел» спецназа о танкерах в Азовском море.
17: Украина продолжает блокаду Крыма попутно с ударами по российской экономике. Помимо развязанной войны против нефти в России, вооруженные силы противника также бьют по танкерам в Черном и Азовском морях. Этой ночью ударили сразу по 8 судам в Азовском море, которые, как заявляют украинские ресурсы, везли бензин и дизель в Крым по морю. Это приводит к ненужным повреждениям судов, а значит и к срывам в поставках горючего на полуостров. Вопрос защиты грузового флота – это старая проблема, которую решать нужно было еще вчера. Очевидно, что в нынешних реалиях флот инертен, поскольку корабли заперты на базе. Требуются радикальные изменения и на самом флоте, и в подходах к защите торговых судов, которые нужно прикрывать и стрелковыми группами, и размещать дополнительные средства вооружения на борту. А для этого необходимы реформы, юридические изменения в законодательстве и морском праве, которые позволят размещать и средства противодействия. И это нужно было на вчера, мягко говоря.
16: Удар по турецкому потоку и сигнал Эрдогану. Военкор Живов о сложной игре Анкары.
18: «Газпром» заявил, что украинские дроны атаковали компрессорную станцию «Краснодарская», которая осуществляет закачку газа в турецкий поток. Произошло это ровно тогда, когда Зеленский в Турции просил у НАТО помощи в войне с Россией. Украина уже пыталась уничтожить турецкий поток, но чтобы прямо во время визита в Турцию, это они, конечно, очень бескомпромиссные ребята, турецкий поток пока единственное, что удерживает Турцию, окончательно занять проукраинскую позицию. Такой фокус в 2022 году провернули с Северным потоком и Германией. Сейчас провернут и с Турцией. Эрдоган, к слову, заявил, что разделяет позицию Трампа по Украине. По его словам, Турция готова участвовать в дипломатических усилиях, Анкара продолжает поддерживать Украину. Единственное, он добавил, что сохранение диалога с российской стороной может помочь в поиске пути к мирному урегулированию.

0: противнику, разгонять панику, не показывать, давать повод для таких вот конспирологических теорий. Конечно, лучше дать населению бензин и на этом закрыть проблему. А если не получается? Я бы говорил правду, хоть и горькую, всегда. Я бы не боялся, что народ не справится с правдой. Народ справится. Но я не власть, и не мне принимать решения. В любом случае имеем то, что имеем.
1: «Общее небо». Алексей Чедаев об атаке на омские НПЗ и новой войне дронов.
2: Ситуация с омским заводом заставляет поднять неудобный вопрос о транзитерах. Не по нам летит, и пусть летит себе дальше. Главное, что не мы в новостях и не наши объекты. Да, вы удивитесь, такой подход имеет место. И не так уж редко. Я даже процитирую одного руководителя крупного предприятия, напрямую спросившего меня на совещании об оснащении. «А как мы вообще поймем, что летит именно в наш объект?» В ответ на мои круглые глаза он сказал: «Ну, у нас же приказ оборонять именно свое. Если мы потратим боекомплект за периметром своего объекта, с нас же спросит руководство, на каком основании. А главное, и действительно ведь спросит. Учет и контроль – наше все». Отсюда вывод. Земля у нас, может, и частная, но небо – общее. Кто этого не понял, уже может попрощаться с добром, которое он считает своим. Но капитализм в постсоветском стиле больше не работает. И вовсе не из-за коммунистического реванша, а просто из-за того, что вот так провернулось колесо технологий безопасности.
1: Бесконечное СВО. Олег Царев о новых заявлениях Кирилла Буданова.
0: Глава офиса Зеленского дал интервью. Заявил, что активная фаза войны может завершиться в этом году. Объясняет он это так, цитата: «Шансы есть, и весной переговоры шли очень хорошими темпами. Сейчас мы все вошли в фазу эскалации, это все понимают. Для того, чтобы выйти из эскалации, обычно требуется максимальная эскалация. То есть эскалация сейчас, деэскалация и далее продолжение диалога». Добавляет, что по территориям компромисса в принципе невозможны. То есть по логике Буданова война завершится на условиях Украины с возвратом всех территорий. Россию к этому подтолкнут не события на фронте, а усиление ударов по ее территории. Украина с начала войны живет без авиасообщения, пережила удары по НПЗ, по энергетике, по транспортной инфраструктуре. Не сдалась. И, наверное, уже сдаваться не собирается. Правда, непонятно, на каком основании делается вывод, что Россия окажется менее устойчивой. Отсюда вывод. Боевые действия с нами надолго. Может, навсегда.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: От Калининграда до Камчатки Зеленский объявил о создании командования дальнобойного воздействия на Россию. Что это значит? Украина собирается вывести дальнобойные удары по российской территории на новый уровень. Теперь за такие операции будет отвечать отдельная структура в составе ВСУ. Зеленский объявил о создании нового командования дальнобойного воздействия.
5: Сегодня я подписал указ о создании в составе вооруженных сил специального командования. Командование дальнобойного, фактически глобального воздействия на Россию.
4: Реакция военных блогеров на это заявление не заставила себя ждать. К примеру, Юрий Подоляк отмечает, что речь идет уже не о разовых ударах, а о создании постоянной системы планирования подобных операций.
6: Если создается отдельное командование, значит дальние удары становятся самостоятельным направлением войны. Это уже не отдельные успешные операции, а системная работа с единым управлением, планированием и распределением целей.
4: И основания для таких выводов есть. Главком ВСУ Сырский в свежем интервью заявил, что только за первые 6 месяцев этого года Украина поразила почти 8 тысяч объектов на территории России. Из них почти 700 в глубоком тылу. По западным оценкам, экономический ущерб от этих ударов превысил 6 миллиардов долларов. Военный аналитик Майкл Кофман считает, что именно такие операции постепенно меняют характер СВО.
7: Украина последовательно переносит боевые действия в российский тыл. Главная задача – не разовое поражение отдельных объектов, а постоянное давление на военную промышленность, логистику и систему обеспечения российских войск.
4: За последние недели под ударами уже оказались Омский, Ярославский, Саратовский и Ильский НПЗ, предприятия в Татарстане и Башкортостане, аэродромы, склады боеприпасов, нефтебазы и объекты энергетики. География этих атак давно вышла далеко за пределы приграничных областей. Если раньше российский тыл считался относительно безопасным, то теперь с

0: Создается отдельная структура, которая будет заниматься исключительно такими операциями. А это значит, что дальние удары становятся уже не исключением из правил, а полноценным направлением конфликта. И чем дальше, тем сложнее будет найти в России регион, который сможет считать себя действительно недосягаемым. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
2: Жительница Севастополя рассказала, что 2 недели назад вместе с семьей экстренно покинула Крым, взяв с собой только 1 чемодан с вещами, оставив на полуострове дом с хорошим ремонтом, высоко оплачиваемую работу и любящих родителей.
3: Сегодня прошло ровно 2 недели, как мы покинули наш дом. 30 лет я жила в Севастополе, у меня была там хорошо оплачиваемая работа. У нас была квартира с хорошим ремонтом. Рядом помогающие, любящие, понимающие родители. Решение о переезде было принято буквально за 1 час. Последние несколько месяцев на полуострове вообще были непростыми. И во время одной из атак мне написали добрые люди о том, что необходимо выехать срочно хотя бы на определенные даты. Мы схватили 1 чемодан. Взяли детей, в чемодане буквально по 2 комплекта одежды на каждого, и выехали, вообще не понимая куда. Сначала в Краснодар, потом в Волгоград, в Самару. Все хорошо, но все не то. Ты понимаешь, что это все не дом. И решили немного поколесить по материку и вернуться домой с расчетом, что сейчас мы пересидим там эту неделю, и все станет более-менее нормально. Муж предложил заехать на день в Казань. Мы сняли посуточно квартиру. И тут начались такие новости, которые дали четко понять, что возвращаться обратно нам не стоит. 5 дней назад я обзвонила салоны и устроилась в найм на работу. Если бы мне сказали год назад о том, что так вообще может повернуться моя жизнь, я бы не поверила. Потому что совсем недавно ты хороший, высокооплачиваемый мастер в своем городе со своим помещением, с полной клиентской базой. Тут ты никто, звать тебя никак. И весь свой путь, который я начинала там 12 лет назад, теперь я должна проделать сначала.
1: Нам пишут солдаты с передовой, докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество. Сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства. Ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на Радио Лента. «Красный карлик» на Радио Лента.
4: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Вы наверняка замечали в своей жизни удивительные совпадения, когда вы только подумали о старом знакомом, и он тут же звонит вам по телефону, или нужная книга сама падает с полки прямо вам в руки. Выдающийся швейцарский психоаналитик Карл Густав Юнг и лауреат Нобелевской премии по квантовой физике Вольфганг Паули объяснили свои усилия, чтобы разгадать природу этого феномена, назвав его принципом синхронности. Они предположили, что в нашей Вселенной, помимо привычных всем нам жестких причинно-следственных связей, существует иной, более глубокий уровень организации реальности, где события связываются между собой не временем, а исключительно своим внутренним смыслом. Мистики и сторонники эзотерических течений сразу же увидели в этой теории научное доказательство материальности человеческих мыслей и подтверждение концепции о том, что весь наш мир является единым живым организмом. Околонаучные скептики и математики утверждают, что любые подобные совпадения — это лишь проявление закона больших чисел и теории вероятности, когда из миллионов случайных событий несколько обязательно совпадут самым причудливым образом. Однако Паули и Юнг были убеждены, что на глубинном квантовом уровне граница между психикой человека и материальным миром полностью стирается, порождая удивительные феномены. Физик Вольфганг Паули сам был живым воплощением этой загадки. Коллеги в шутку называли его именем «эффект», при котором в лаборатории Паули, в его присутствии, сама по себе мгновенно ломалась любая сложная научная аппаратура. Профессор квантовой механики Ричард Фейнман отмечал, что идеи Юнга и Паули опередили свое время, заставив ученых задуматься о нелокальной природе нашей физической реальности. Современные исследователи сознания продолжают спорить о том, можем ли мы сознательно влиять на ткань реальности, притягивая к себе определенные события силой своего намерения. Это открывает невероятные перспективы для понимания человеческого потенциала, переводя древние философские учения на строгий язык современной науки. Наша Вселенная оказывается гораздо сложнее и пластичнее, чем мы привыкли думать, а сознание выступает в роли активного сотворца окружающего нас пространства. Это удивительная интеллектуальная концепция до сих пор остается мостом между строгой наукой и непостижимыми тайнами человеческой души, доказывая, что в мире нет ничего абсолютно случайного. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
0: Руна дня на 12 июля. Что ж нам напророчат руны? Какой совет дадут? Давайте посмотрим. Вот так вытягиваю руну. У нас выпала руна Ингус. Это руна размножения глубоких перемен, так что плодотворный день, однако. Он точно будет продуктивным, но требует завершения старых дел и наведения порядка. То есть это время, когда усилия, которые вложены были ранее, могут наконец-то принести свои плоды. И здесь действуйте с уверенностью, но без суеты, потому что руна Ингус указывает, что у вас есть силы для завершения любых дел. И еще она говорит об успешном разрешении имеющихся имеющихся проблем. Это будет день позитивных достижений, это чувство облегчения, легкости. Ваш разум может быть свободен от беспокойства. Это важно споймать и прочувствовать. Еще эта важная руна может предвещать события, которые окажутся важной вехой в вашей жизни. Может быть зачатие или рождение ребенка, например, или смена работы. Может быть, кто-то встретит новую любовь. Руна Ингус указывает на завершение старой фазы жизни и начало новой, более волнующей. Еще эта руна отмечает время позитивной вашей энергии и освобождения. Это точно гарантирует удачу. И, например, в вопросе работы или карьеры данная руна обещает удачные возможности. Это может быть завершение каких-то старых дел, начало нового, переход на новую должность или, может, в новую компанию. И если спрашивающий задает рунам вопрос о том, стоит ли ему менять работу, и выпала руна Ингус, то здесь однозначно ответ «да». По отношениям, прямое значение руны означает какой-то прорыв, может даже разрыв, так что готовьтесь к тому, что вам скажут примерно так. Или идем в ЗАГС, или прощай, а дальше, как было, продолжаться не может. Вот все изменится. Или же вы придете к какому-то осознанному решению, и все у вас поменяется в лучшую или худшую сторону, но по-старому уже не будет. Это еще, знаете, руна сильного эротического притяжения в паре. Это чувственность, это раскрепощенность, какая-то давняя кармическая связь друг с другом и, может быть, познание тайной стороны партнера. И с вами он ведет себя совсем не так, как с другими. Так что ожидайте горячий вечер и ночь. По здоровью руна отвечает за иммунную систему и урологию. Здесь бережем себя. И это практически всегда выздоровление от болезни, скорое исчезновение неприятных симптомов. И если есть конкретный диагноз, то Ингус говорит о переломном моменте в течение болезни. Опять же, вот все, как было раньше, уже не будет. Либо улучшение, либо ухудшение, но стабильно ничего не остается. Вот такая вот руна. Принимайте, благодарите, берегите себя. Обязательно чувствуйте все изменения и перемены и поворачивайте их себе на благо. А я с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья.
1: На радио Лента. Опасность дня.
5: Владимир Зеленский официально объявил о создании командования дальнобойного воздействия. Киев организует единый центр организации и управления для ударов по всей территории России. Это значит, что ракеты и дроны полетят сплошным потоком от приграничья до Камчатки.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
2: Губернатор Орловской области Андрей Клычков предложил заправлять машины по первым цифрам регистрационного номера, чтобы снять ажиотаж на АЗС.
6: У каждого из нас на машине есть номер. Номер начинается от нуля, ну и заканчивается, соответственно, девяткой. Приоритет лично для меня – жители Орловской области. Не транзитчики, не те, кто едут мимо нас. Понятно, что скажут, у кого-то машина зарегистрирована в других регионах, но это тоже на это будет свой ответ. Что я предлагаю? Пока мы прорабатываем здесь юридически, организационно, для того, чтобы мы не месяц стояли с вами в очередях, а чтобы мы действительно, вот, отвечая на запрос, есть ли бензин или нет, дали на него конкретный ответ и сняли вот этот ажиотаж по заправкам, и люди могли спокойно, уверенно для себя заправляться. Первое. Так как у каждого есть номер с определенной цифрой, начинающейся цифры, я предлагаю с субботы этой недели ввести правила, которые будут реализовываться на заправках Роснефти и Газпром. У нас таких заправок 57. Значительная часть из них расположена в городе, ну и расположена на трассах, которые прилегают к муниципальным образованиям Орловской области. Так вот, пока выглядит так условно. В субботу у нас заправляются на заправках машины, начинающиеся номерами которых начинаются с нуля до единиц. На всех заправках, и мы снимаем ограничение 30 литров до 50 литров. Мы тем самым в 5 раз снимаем ажиотаж на заправке, и человек с номером машины с нуля до единицы приезжает на заправочную станцию и спокойно себе заправляется. Ну, соответственно, воскресенье двойка-тройка, понедельник четверка-пятерка, ну и так по порядку до 9. В течение 5 дней у нас весь охват всех номеров в регионе будет охвачен.
1: На радио Лента. Все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
0: Готовимся к экономии и массовой отправке на фронт. После выборов в Госдуму в Калининградской области грядет повышение налогов и мобилизация. Как вам такая перспектива? Реалии рынка жилья Калининграда. Низкий спрос и падение цен. Как общая нестабильность в стране влияет на закрытие бизнеса в регионе. НАТО будет действовать жестче. Истребителям Альянса разрешили сбивать воздушные цели над Балтикой. Российские самолеты попадают в зону риска. Итак, после сентябрьских выборов в Государственную Думу в Калининграде и других муниципалитетах планируется троекратное увеличение налога на имущество физических лиц. Имеются в виду дома, квартиры, комнаты, гаражи с 0,1% до 0,3% от кадастровой стоимости в год. Среди причин повышения называется то, что ставка в 0,3 уже несколько лет установлена в Гурьевском муниципальном округе. Мол, пора и остальным муниципалитетам подтянуться до верхней планки.
7: Причем в Министерстве финансов регионального правительства уже подготовили необходимые расчеты и документы для внесения налоговых изменений. Повышение налога на имущество физлиц запланировали после выборов в сентябре этого года. При этом в обосновании не учтена разница в кадастровой стоимости между, к примеру, Гурьевским районом и Калининградом, зачастую достигающая десятков раз, особенно по земельным участкам. По факту значительно вырастут платежи у владельцев крупных земельных участков. Собственникам квартир также нужно быть готовыми к серьезному ежегодному платежу.
0: Повышение налогообложения эксперты связывают с продолжением спецоперации, которая, как известно, требует постоянных финансовых вливаний, особенно на фоне огромного дефицита бюджета 6 триллионов рублей и сложностей с экономикой на фоне санкций. К тому же предстоящая эскалация боевых действий, о чем накануне заявил пресс-секретарь президента Песков, в нынешних условиях, по мнению военных аналитиков, невозможна без новой мобилизации. О принудительном призыве более миллиона человек в июле стали активно писать Z-каналы. Мол, мобилизация может состояться в октябре, после выборов в Думу, и будет сопровождаться ограничениями на выезд из страны. В начале июня сообщение о принципиально принятом решении о мобилизации появилось в телеграм-канале депутата Госдумы Андрея Гурулева. Позже, впрочем, он заявил, что канал взломали, и ничего такого он не писал. Однако открыто о массовом призыве осенью говорят уже даже военкомы и вербовщики на фронт. Неизбежность мобилизации обсуждают и на всех ветвях власти, как один из сценариев восполнения дефицита людей на фронте. Дефицит возник из-за резко сократившихся темпов набора по контракту и возросших потерь.
8: По оценке американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла почти 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Это больше населения Казани. На поле боя погибли 450 тысяч россиян, подсчитали американские аналитики. Это в 9 раз больше, чем совокупное число погибших граждан Советского Союза и России во всех войнах после Великой Отечественной войны. Также по этим подсчетам, если большую часть специальной военной операции российская армия теряла в 2-3 раза больше военных, чем Украина, то в первой половине 2026 года российские потери почти в 8 раз больше.
0: Минобороны статистику погибших и раненых не публикует. Поэтому на основе данных из открытых источников стало известно, что страна теряет от 30 до 34 тысяч человек в месяц. Это больше, чем успевают набирать воевать. Для сравнения, приток новых контрактников оценивается в 27 тысяч в месяц. То есть ежемесячные потери превышают число контрактников, в зоне СВО наблюдается ощутимая нехватка солдат. И один из вариантов пополнить ее – это мобилизация, которая де-факто продолжается и сейчас. Кстати, в Калининградской области вопросами комплектования частей контрактниками уже занимается недавно назначенный министр региональной безопасности Дмитрий Коннов. И если на фронте наблюдаются проблемы с живой силой, то у калининградского бизнеса с началом СВО и после введения западных санкций также возникли свои трудности. Кризис в сфере грузоперевозок Калининграда привел к закрытию крупного игрока рынка – компании «Рустранссервис».
9: Причина ухода Рустранссервис с рынка грузоперевозок видна в цифрах. Если в 2021 году компания показывала рекордную выручку – почти 187 миллионов рублей, то в 2025 этот показатель рухнул на 95% – до 3 миллионов рублей. Владельцы признают, с 2022 года возить грузы в регионе стало невыгодно из-за нехватки заказов, низких тарифов и проблем с логистикой. Поэтому весной прошлого года Рустранссервис остановил перевозки, распродал технику и имущество, чтобы погасить долги, и сократил штат. Прибыль за прошлый год получилась только за счет распродажи имущества. В июне компания официально прекратила свое существование.
0: Согласно статистике Калининградстата, за 5 месяцев 2026 года в Калининградской области ликвидированы 374 предприятия. Доля убыточных крупных и средних предприятий подскочила до 45%, а их совокупный убыток составил 23 миллиарда рублей. Большинство закрывающихся структур – это компании в сферах торговли, строительства и логистики. Не обошли проблемы стороной и рынок жилья. Цены на посуточную аренду в Калининграде рушатся, а спрос за 3 месяца просел на 10%. Основными причинами стали нестабильная ситуация в стране, задержки авиарейсов из-за атак БПЛА и спонтанные поездки туристов, рассказала собственник компании 39 квартир Светлана Казачкова-Бабушкина.
10: В первую очередь спрос на жилье в Калининградской области рушит нестабильная политическая ситуация, которая складывается в стране и вокруг региона. Постоянные сбои авиарейсов из-за угроз беспилотников, да и цены на перелеты выросли. Глубина бронирования сейчас крайне низкая. Люди готовы планировать отдых не заранее, а за 1-2 дня, что критически ухудшает положение дел. Условно, владельцы квартир ломают голову. Снижать цену сразу ради брони на месяц или ждать своего гостя и терять деньги. Это тянет за собой снижение цены аренды. Пока турпоток держится на уровне прошлого года, хотя все надеялись на рост.
0: И в завершении о резком изменении формата миссии НАТО, которая более 20 лет обеспечивает безопасность воздушного пространства стран Балтии.
11: В Альянсе решили превратить миссию патрулирования в систему противовоздушной обороны. Это позволит экипажам истребителей Альянса принимать решения по уничтожению воздушных целей, представляющих угрозу. Так, суть изменений обозначил во время саммита НАТО в Анкаре президент Литвы Науседа. До этого главной задачей патрулирования Альянса считалось выявление и сопровождение российских военных самолетов, выполняющих полеты вблизи границ стран Балтии. Ранее оружие для защиты государств НАТО не применялось, поскольку сам формат воздушной миссии создавался для условий мирного времени. Но сейчас ситуация изменилась, отметили в Альянсе.
0: Также на днях стало известно, что НАТО внедряет систему искусственного интеллекта для анализа разведывательной информации и мониторинга обстановки на восточном фланге, включая отслеживание потенциальных угроз и перемещений российских войск. Тем временем военно-воздушные силы Эстонии после 20-летней паузы возобновили набор солдат срочной службы. Как сообщил Департамент оборонных ресурсов страны, службу срочники будут проходить в дивизионе противовоздушной обороны. Будут учиться управлять современным ракетно-зенитным комплексом средней дальности. Он предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов и крылатых ракет. В свою очередь, Россия стягивает войска к границам НАТО. Речь идет о строительстве новых казарм, расширении существующей инфраструктуры и наращивании военного присутствия по меньшей мере в 5 районах вблизи границ государств Альянса. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио Лента. Балтийский лоцман.
12: Минобороны собирается строить новые военные объекты в Калининградской области. Казалось бы, ну, строят и строят. Все-таки обстановка неспокойная. Может, это и хорошо? Да, все так. Только территорию под это решили выделить прямо рядом с обычными людьми. По информации администрации Калининграда, склады для боеприпасов, ангары для ремонта техники, инженерные сооружения и прочая военная инфраструктура будут размещаться прямо в промзонах. Видите ли, так логистика лучше. Если возле большого предприятия поставить военную базу, то оно как бы и будет ее обслуживать. Удобно придумали, ничего не скажешь. Но у меня один вопросик закрался.
13: А ничего, что промзона – это не пустыня. Там ездят люди, там работают люди, кто-то даже живет рядом. Калининград – это не тайга. Тут везде куча гражданских объектов. Школы, больницы, жилые дома, предприятия, на которых трудятся тысячи горожан. Это плотно застроенный европейский город с советским промышленным наследием. Промышленная зона здесь – это не чистое поле за горизонтом. Это квартал, у которого есть соседи. И что получается? Если рядом с вами появляется военный объект, то он автоматически становится объектом повышенного внимания. В первую очередь для противника. Ничего тайно построить сейчас нельзя. Спутники до сантиметра определяют, что именно и где находится. Так что будьте уверены, все эти новые базы появятся на натовских картах уже к вечеру. Это не домыслы и не страшилки. Это просто реальность современного наблюдения. Западные аналитические центры мониторят Калининград в режиме реального времени. И делают это не по газетным заметкам, а по коммерческим спутниковым снимкам с разрешением до нескольких сантиметров. А теперь подумаемся вот про что. Мы уже несколько лет живем в мире, где беспилотники летают за сотни и тысячи километров. Где нефтебазы, аэродромы и склады регулярно попадают в новости. Не абстрактные новости, а в новости с фотографиями последствий. И теперь представьте, что подобная инфраструктура появляется буквально по соседству с гражданскими территориями. Со складами боеприпасов в особенности. Потому что склад боеприпасов – это объект, взрыв которого не спрашивает у соседних домов разрешения. А нас вообще кто-нибудь спросил? Люди покупали квартиры рядом с промышленной зоной, а не рядом с военным объектом. Они соглашались на шум фур, запахи производства, интенсивный трафик грузовиков. Они не соглашались на то, чтобы их квартал превратился в потенциальную военную цель. Почему они должны расплачиваться своими нервами, своим здоровьем и своей безопасностью за чье-то логистическое удобство? Причем, заметьте, информации ноль. Что именно строится, где конкретно, в каком объеме, какой будет охраняемый периметр, будут ли санитарные зоны, что произойдет с предприятиями, которые окажутся в непосредственной близости от военных объектов. Никто ничего не объяснил. Никто не провел публичных слушаний заранее. Горожане узнают об этом не на пресс-конференциях, а из коротких новостных заметок и случайных разговоров. Да, поправки формально предусматривают общественное обсуждение перед строительством каждого конкретного объекта. Это написано в документах. Но мы все прекрасно понимаем, как у нас проводится общественное обсуждение по вопросам оборонного значения. Калининград – это не просто регион. Это эксклав, полностью окруженный странами НАТО, Польшей и Литвой. Здесь уже сосредоточены штаб Балтийского флота, ракетные комплексы, авиационные части. Регион и так находится под огромным вниманием разведки всего Западного альянса. Каждый новый военный объект здесь – это не просто склад. Это потенциальная точка на карте противника. И никто, никто не думает о том, что рядом с этими точками живут обычные люди. Вопрос ведь не в том, нужна ли оборонная инфраструктура в Калининградской области. В нынешних условиях это данность, никто не спорит. Но куда ее размещать – это принципиальный вопрос. Есть отдаленные территории, есть бывшие военные базы советской эпохи, заброшенные, огороженные, вдали от жилья. Есть возможность думать о людях, а не только об удобстве военной логистики. Поэтому вопрос очень простой. Власти обязаны рассказать, что именно собираются строить, где именно, с какими защитными зонами. Как это скажется на жителях соседних кварталов, на работниках предприятий промзоны, на стоимости и ликвидности жилья рядом. Потому что иначе тысячи калининградцев однажды просто обнаружат военный объект буквально у себя под боком. Без предупреждения, без объяснений, без возможности что-то изменить. На этом все. Больше важных тем в следующем выпуске. Берегите себя. Услышимся.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: Зона отчуждения. На заправку на въезде в Крым очередь растянулась на 10 километров. Туристы уезжают на чем могут. Набережные пустые, отели без света и людей. На фоне проблем с топливом, энергоснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск в Крыму продолжает сокращаться. Местные жители показали пляж в селе Веселое в Кутлакской бухте и рассказали, что в разгар курортного сезона он остается без отдыхающих. Новая набережная, которая в прошлом году была переполнена туристами, сейчас пустует.
15: Людей здесь нет совсем. Так непривычно вообще. Абсолютно пусто на новой набережной.
14: Вопреки ожиданиям от сезона, дороги к Крыму остаются практически пустыми. На весь путь всего несколько работающих АЗС. Из-за этого даже при минимальном трафике перед заправками скапливаются очереди, уходящие в бесконечность. Ситуация наглядно демонстрирует инфраструктурный коллапс. Водители вынуждены часами ждать возможности заправиться.
16: Стоим на последней заправке перед Крымским мостом с 5:30. Сказали, в 8 утра откроют.
14: В самом Крыму купить топливо нельзя. Ни за наличный, ни за безналичный расчет. Власти призывают жителей и гостей полуострова потерпеть.
17: На крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
14: В Крыму проблемы не только с бензином, но и с электричеством. Местные жители говорят, что без света невозможно приготовить еду. Продукты в холодильнике портятся, а дети не могут нормально спать в 30-градусную жару без кондиционера. Люди признаются, что устали от сложившейся ситуации, не чувствуют себя защищенными и хотят возвращения к спокойной и мирной жизни.
18: Когда это все закончится? Нам, простым людям, это не надо. Всех, кого я спрашиваю, им это не надо.
14: В Крыму никак не могут восстановить энергоснабжение. Света полностью нет в Армянске, Джанкое, Красноперекопске, Джанкойском и Красноперекопском районах, сообщила Кремэнерго. В Евпатории, Керчи, Саках, Симферополе, Судаке, Феодосии, а также в Белогорском, Кировском, Красногвардейском, Ленинском, Раздольнинском, Сакском и Советском районах электричество подают поэтапно. В Нижегорском и Первомайском районах введены дополнительные ограничения. Кремэнерго объяснила затянувшийся блэкаут ударами ВСУ по объектам энергосистемы и заверила, что восстановительные работы ведутся круглосуточно.
19: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
14: Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, а теперь и подавно, отмечают эксперты. По их словам, летний сезон в Крыму оказался под угрозой. Даже большие скидки не помогают гостиницам вернуть туристов, чаще выбирающих другие курорты. Владельцы гостиниц вынуждены снижать цены, но это не дает ожидаемого результата. После начала СВО Крым резко выпал из десятки самых популярных туристических направлений у россиян. А сейчас ситуация усугубилась еще больше, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Первый вице-губернатор Курской области Александр Чепик о том, что запрет на отпуск бензина в канистры на автозаправочных станциях в регионе – это временная трудность.
20: Видимо, много обращений в социальных сетях по ситуации с обеспечением топливом в регионе. На прошлой неделе у нас решением оперштаба введен запрет на отпуск топлива в канистрах на АЗС. Мера вынужденная, временная. Это необходимо для того, чтобы не допустить дефицита, ажиотажа и действий перекупщиков. Вижу много комментариев владельцев садовой техники. Прекрасно понимаю их проблемы, которые у них есть. Но хочу сказать, что это временное неудобство, которое мы должны понимать, ту ситуацию, которая у нас сложилась в стране. Поэтому необходимо просто переждать. Как только мы топливом будем обеспечены в полном объеме, все соответствующие ограничения мы будем снимать. Поэтому хочу попросить, чтобы люди с пониманием относились к тем вызовам, которые есть в нашей жизни. Повторюсь, что это решение временное, и по мере обеспечения мы вернем эту ситуацию обратно. Но обращаю внимание, что жители приграничья эта проблема коснуться не должна. Целенаправленно приняли решение на возможность им отпуска топлива в канистрах в приграничных районах с пониманием того, что, как сказать, в случае отключения электроэнергии они все живут на генераторах электричества. Поэтому это было отдельное решение, значит, штаба, которое в предыдущие решения были внесены. Для того, чтобы не нужно уйти от ненужного негатива, ажиотажа, тот, который у нас сейчас сложился, во-первых, у нас есть обращение губернатора в Министерство энергетики, правительства Российской Федерации, своевременность. Попросили мы дополнительный объем топлива, получили подтверждение, что этот объем топлива к нам поступит. Поэтому это просто системная работа и временные трудности, которые нам все вместе нужно пережить.
1: Главные новости дня.
14: Цены улетели в космос. Курица в России стала мясом для богатых. Производители винят во всем бензин. С марта тушка в мелком опте подорожала на 40%, а килограмм грудки в рознице вместо 330 рублей теперь стоит 460. Производители в таком скачке винят цены на топливо, подорожавшие ветпрепараты и зарплаты. На этом фоне Госдума прорабатывает возможность государственного регулирования закупочных цен на основные продукты. Как сообщила зампред Думского комитета по аграрным вопросам Юлия Оглоблина, вопрос госконтроля за ценами, как это было в Советском Союзе, уже обсуждался на заседании экспертного совета при Комитете по промышленности и торговле.
21: Мы видим, что за последнее время все чаще возникает эффект качелей, когда закупочная цена на продукцию то резко падает, то вдруг растет. Это было и с картофелем, и с молоком, и с маслом. Цены должны быть установлены, исходя из текущих условий себестоимости и рентабельности производителей.
14: Оглоблина добавила, что госрегулирование цен, по которым розничные сети закупают продовольствие у аграриев, позволит исключить возможность устраивать ажиотаж вокруг ключевых продуктов. По словам экономистов, продовольственная инфляция в России бьет рекорды. Рост цен признает и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она связывает это с инфляцией.
22: Спрашивали про молоко и буханку хлеба, что очень важно. Вот когда чем выше инфляция, тем больше разброс цен, тем больше могут вырасти цены конкретно на молоко, на хлеб.
14: Но, как говорится, не хлебом единым. Кроме подорожания продуктов питания, в России увеличивается стоимость различных товаров и услуг. Люди замечают, что цены растут быстрее, чем официальная инфляция. Россияне говорят, что подорожало практически все.
23: Продуктовая корзина выросла, ЖКХ выросла, коммунальная оплата выросла, проезд вырос.
24: Ну, обычные продукты питания стали немного дороже. Те же йогурты повысили стоимость. Ну и обычное молоко, масло, хлеб.
25: По карману бьет все время. Каждый поход в магазин – это вообще постоянный удар по семейному бюджету. То есть ты зайдешь, ты тысячи, полторы-две как минимум ты оставляешь, а ничего толком не купил. Мясо сейчас очень дорогое. То есть все крупы, все молоко, вся молочная продукция, все выросло в цене.
26: Это сказывается очень негативно на народ, на население, потому что все же ходим в магазин. Раньше за одну сумму рассчитывали, сейчас все повысилось.
14: Экономику ждет повышенная инфляция, ужесточение санкций и новая волна падения рубля, полагают эксперты. Прогнозы Центробанка тоже неутешительные. В Центробанке ожидают, что в этом году российская экономика останется на грани стагнации. Не станет легче и потребителям, по которым ударил всплеск инфляции, говорится в прогнозе регулятора. Магазины пока сдерживают стремительное подорожание товаров, но осенью цены ударят по покупателям по полной, считают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Протоиерей Андрей Ткачев о том, что православный человек не верит в прогресс, потому что технологии не решают проблем, а лишь создают новые.
3: Люди будут приближаться, и мы приближаемся к тяжелейшим временам. Из тяжелых переползаем в тяжелейшие, если так честно сказать, потому что вектор движения истории, он такой. Он не к лучшему, лучшему, лучшему. Нас обманули все, кто нам говорит про прогресс. Может быть, в технике он есть, но в нравственности его нету. А именно нравственность определяет отношение с Богом человека. И безнравственный человек с высокоразвитой технологией еще быстрее погибнет, чем грешник с плугом и лопатой. Поэтому у нас прогресс есть только в технике. А по духу у нас регресс. У нас жуткое растление, продолжающееся, которое трудно остановить. И увеличение, улучшение, повторяю, техники при нравственном упадке, это может погубить человека окончательно. Еще пару Чернобылей, как бы, и мы все раскаемся жестоко в том, что мы пользуемся электроэнергией. Ну, допустим. Поэтому мы не верим в прогресс. Если у вас есть вера Христова, то вы не будете глупо повторять за глупыми людьми, что там прогресс, прогресс, прогресс, там лучше, лучше, лучше. Ничего лучше нету. Есть только решение одних проблем, и на их месте возникновение двух новых. Как в мифах герои рубили драконам головы, а на месте отрубленной головы расстали две. Тут вот весь прогресс. Одну проблему решили, две появилось. Две решили, четыре появилось. Вот вам прогресс.
1: На радио «Лента». Беда дня.
13: Госдума готовит закон о выездных визах, по которому россияне больше не смогут путешествовать в недружественные страны самостоятельно. Если закон примут, выпускать из страны будут только группами по 10 человек под присмотром сотрудников спецслужб.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
13: Геннадий Зюганов заявил, что правительство не принимает никаких реальных мер для того, чтобы защитить НПЗ и справиться с дефицитом бензина.
4: За неделю прилетело 4120 бомб-дронов от Москвы до наших бензоколонок. Если вы не принимаете экстренные меры, то вы получите по полной. А меры должны быть предельно жесткие. Если вам отгромыхали по Крымскому мосту, там должны быть 2-3 трубопровода порваны и кабели, которые соединяют Америку, Норвегию с Европой. Если вам на Москву обрушилось или на дом отдыха президента, вы должны принять жесткие меры. Пока я не вижу, чтобы больно сделали тем, кто объявил эту войну. Руководят этим англосаксы, натовцы, наводят они спутниковые группировки их, ракеты их. И долбят они по нашим заводам, по вот только что, по Воронежу, по другим регионам. А здесь должны быть приняты более жесткие принципиальные иные меры. Они известны хорошо. Если упустим ситуацию вот сейчас с бензином. Главную страну, которая производит столько бензина, солярки авиационные, с одной стороны, цены не отрегулируют. Мы, когда у нас обвалилось все, был дефолт Примаков, Геращенко, Маслюков, и я отрегулировал цены на бензоколонку. У нас не было перебоев.
13: Депутат Законодательного собрания Забайкальского края Юрий Гайдук заявил, что ситуация в регионе критическая, и потребовал отправить руководство края и вице-премьера в отставку.
5: В Забайкальском крае сложилась наиболее серьезная ситуация. Нужно сразу сказать, а знало ли руководство и губернатор Забайкальского края о том, что надвигается кризис? Полагаю и не сомневаюсь, что наверняка знал, потому что задолго до вот этого кризиса была остановка обеспечения нефтемаркета ГСМ со стороны ангарского НПЗ. Почему в то время мы не приняли эти меры? Почему мы довели на сегодняшний день состояние вот до этой многодневных очередей в Забайкальском крае? Что мы предлагаем в этом отношении? В этом отношении мы предлагаем прежде всего, мы и раньше говорили, что основные отрасли народного хозяйства и в частности нефтегазовый комплекс надо сделать государственным. Нельзя отдавать это в частные руки. Передали в частные руки. Вот мы имеем сегодня то, что имеем. Второе, что мы предлагаем, и мы бы сделали, это прежде всего отстранить от должности Осипова, отстранить от должности Новака, потому что они знали все это, вот, и не приняли мер. И, кстати, не просто отстранить, и привлечь к ответственности за ложь. Почему за ложь? Они ввели даже заблуждение президента Российской Федерации, который, по их словам, сказал, что бензин в государстве есть. Где он на сегодняшний день в Забайкальском крае?
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Сенатор от Томской области Виктор Кресс по просьбе работников сельского хозяйства поднял вопрос катастрофического обеспечения отрасли горючим.
6: Уважаемые коллеги, меня просили работники сельского хозяйства поднять вопрос катастрофического состояния с обеспечением агропромышленного комплекса горюче-смазочными материалами. Все понимают. Известно, что создана рабочая группа в правительстве по этому вопросу. Наверное, в этих условиях будет правильно в гражданских сферах экономики отдавать приоритет с обеспечением ГСМ агропромышленному комплексу. В рабочей группе, на мой взгляд, в рабочей группе правительства по этому вопросу должно быть место и члену Совета Федерации. Надо контролировать и цену. Есть компании, которые устанавливают цену такую, чтобы купить литр горючего, надо продать 5 литров молока. Сегодня идет уборка урожая на юге страны. У нас в Сибири заготовка кормов. Без горюче-смазочных материалов все встанет. Мы загубим все то, что с великим трудом создано в агропромышленном комплексе последние годы всей страной. Спасибо.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
7: Когда Украина начнет производить патриоты, все как взбесились прямо после заявления господина Трампа о том, что в принципе он не против выдать Украине лицензию на производство ракет «Патриот». И все начали обсуждать, когда это произойдет. Боже, какой бред! Все не так, сейчас расскажу. Значит, смотрите, господин Трамп, он знатный тролль. Естественно. И многие на это ведутся. Вот и сейчас все повелись. Люди почему-то у себя в голове поставили знак равенства между производством и применением. Понимаете? Все начали обсуждать, а когда же начнут производить? Что там будет? Я, кстати, сразу скажу, что при самых фантастических раскладах, вот при самых фантастических, мы позже коснемся этого в деталях, да, но при самых фантастических раскладах Украина будет способна произвести первый «Патриот» вот не раньше, чем через 7 лет. Вот не раньше, детали расскажу. А вот применять, она начнет его через неделю. Понимаете? Нет, не понимаете, рассказываю. Лет 20 назад, и те, кто сейчас проживает на территории Украины, они не дадут соврать, лет 20 назад появился украинский «Мерседес». Причем появился, ну, ничего себе «Мерседес», это был «ML». Да, я видел фотографии, люди показывали, что ML это джип, это то, что сейчас GLE, да? Вот раньше это был ML, и ты открываешь крышку капота, и там, где вот эта вот блямба, где пробиты номера, дата производства, все, там было написано, что это автозаз, то есть запорожец. представляете, ML производился на заводе, который производил в тот момент Таврии, запрос уже не производил. Но, тем не менее, технологически всем все понятно, да? И это считался украинский автомобиль. Ну, бизнесмены провернули местную такую схему. На самом деле, они на этом автозазе прикручивали только колеса, как мне рассказывают. То бишь, приходил полностью в сборе ML, вот в упаковке пленки нулевой. И к нему прикручивали колеса, которые тут же к нему ехали на этом же лафете. Просто как шиномонтаж работал завод. И этого было достаточно для того, чтобы назвать это украинским производством Мерседеса. Улавливаете? Будет то же самое, только табличку будут прикручивать в лучшем случае, в лучшем. Это просто, если захочется господину Трампу, американцам еще покуражиться, да, над военными России, то только в этом случае еще могут прикручивать табличку, что сделано это где-то на территории Украины, понимаете? Никто их собирать не будет там. Нет никакого смысла. Их собирают для того, чтобы применять. Так вот, вот этот вот шаг со сборкой, его благополучно опустят. И начнут сразу с применения. Естественно, скажут о том, что о, Украина снова превзошла сама себя, и она научилась их собирать, ну, мгновенно фактически, что первые партии сошли с конвейера. Да, но это пиар-игра, понимаете, психологические операции, они в этом сильны, американцы. Ну, плюс это, естественно, абсолютная издевка. А почему Украина не сможет их собирать сама еще лет 7? Вот смотрите, ракетный бизнес, да, это никогда не конвейерный бизнес. Если дальше продолжать аналогию с автомобилями, то вот конвейера в таком виде, как автомобильный конвейер, в ракетном бизнесе не существует. Почему? Да, потому что это экономика размера, образно говоря. Да, автомобили выпускают сколько? Десятки миллионов каждый год. А вот ракет класса «Патриот», ну сколько их в год выпускают? Понятно, да, что намного-намного меньше. Соответственно, все эти операции и... Да, по производству патриотов, по-моему, что-то около 1000 в год выпускают в США на секунду. То бишь, вообще немного. Так вот, все эти операции и они не автоматизированы полностью. Это едет по тележка в буквальном смысле слова. Едет такая здоровая несколько метров телега, и на ней лежит ракета. Да, вот она переезжает от одного поста сборки к другому. От одного к другому. И вот на этой сборке работают только инженеры. Понимаете, технари, инженеры, что называется, до мозга костей. Все, там не бывает просто рабочих, которые могут что-то там где-то прикрутить. Не то производство. Совершенно. Это вам не колеса к Мерседесу прикручивать, где, в принципе, это может делать любой человек через 15 минут обучения. Нет, это инженер. Давайте теперь еще прикинем, сколько нужно таких инженеров. Их нужно несколько сотен. А почему несколько сотен? Я вам отвечу. Потому что это большое производство. Сборка, если мы говорим о сборке с нуля из компонентов. Это несколько схем, это несколько цехов, это несколько уровней сложных технологических. Это сотни сотрудников, которые должны иметь инженерную университетскую специальность. И давайте представим, что Украина начнет их бронировать вот условно на сегодня. Украине нужны будут несколько сотен инженеров с определенными навыками и с идеальным английским. Вот без английского они фактически бесполезны, потому что их где-то нужно будет обучить. Ну вот представим, да, что Украина как-то нашла возможности сейчас готовить этих инженеров. Вот они с первого курса начинают эту подготовку. Когда они выпустятся? Через 5 лет. Все, вот первая группа выйдет через 5 лет. Еще года два уйдет на то, чтобы их натренировать, чтобы создать какую-то иерархию, чтобы создать цеха, создать отделы, принять их на работу, стажировать их всех в Америке, успешно стажировать. Они там должны сдать производственный экзамен, вернуться, их нужно устроить, трудоустроить, сделать там управление, все-все-все. Места подготовить, они где-то должны жить, где-то должны работать. Понимаете? И это все, о чем я рассказываю, да, это все без учета обстрелов. В Мы об этом вообще не говорим. Мы так представляем себе, что обстрелы почему-то прекратились и что Россия не будет атаковать. А понятно ведь, что в секунду, когда Украина начнет разворачивать такое производство, Россия его будет выносить всеми возможными и невозможными способами. То есть не получится его просто так построить. Даже если забуриться куда-то глубоко под землю, да, что ничего не добьет, останутся подъездные пути, понимаете? И вот ты не можешь просто забуриться туда, куда-то вниз и сидеть в шахте. Тебе нужно что-то подвозить, увозить, людей, технику, грузы. Все это будет постоянно бомбиться. То бишь, это в самом фантастическом случае, если сегодня условно произойдет прекращение огня, первая «Патриот» Украина сможет собирать реалистично через 7 лет. Реалистично, понимаете? Но применять она их может начать через неделю. Так же точно, как Украина когда-то делала этот Мерседес, который она называла своим продуктом, да, своим Запорожцем, своей Таврией. Точно так же. И все это зависит только от воли господина Трампа, который настроен очень игриво, которому все это нравится, он нормально знает прикуп, он живет лучше, чем в Сочи по этому поводу, и он может выдать из стратегических запасов не один, и не два, и не три, а пару сотен патриотов и сказать, что это теперь Украина делает. Что вот какие молодцы, вы представляете, собрали. Вот собрали такие талантливые ребята. Соответственно, применение патриота не равно производству

0: в ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
1: Мясо и расходник. Раненый ветеран рассказал о колоссальных потерях в полку и мизерной пенсии после службы. Олег Емельянов вернулся с фронта после тяжелого ранения. Живет в городе Кольчугино Владимирской области. Военнослужащий откровенно рассказал о реальных условиях на передовой и трудностях, с которыми он столкнулся в тылу. По факту ветеран, награжденный президентской медалью за храбрость, после СВО оказался никому не нужен.
2: Я свою медаль, я ее не деваю. Показухи не хочу. Хотя у меня указом президента медаль за храбрость второй степени. Столкнулся здесь с таким непониманием областной фонд защитника Отечества. По факту они ничего такой помощи не оказывают. Местная администрация тоже никакой помощи не оказывает. Такое ощущение, что я как будто еще что-то выпрашиваю для себя.
1: На фронте боец потерял здоровье и сейчас нуждается в операциях. Денег на их проведение у него нет. Не хватает даже на базовые потребности, потому что получает мизерную пенсию, ведь ему до сих пор не оформили статус военной травмы.
2: Мне, допустим, требуется операция. Я здесь через медицинских чиновников пытаюсь добиться. А мне изначально должны были поставить заболевание, полученное при защите Родины, либо на территории других государств, если есть боевые действия, это военные травмы. У меня ее сейчас нет. Я сейчас добиваюсь этого пересмотра. Отсюда и пенсия у меня 11 100. Был такой момент, что мне надо было оплачивать коммуналку за квартиру. Но у меня нет денег. Просто нет их.
1: Накопить денег во время службы Олег тоже не смог. Говорит, что ни разу не получал обещанных 200 тысяч рублей в месяц. Да и тратиться на передовой приходилось на все подряд.
2: Я ни разу не получал за месяц 200 тысяч, как изначально обещали. Мы там тратим много на себя. Начиная от покупки молотков, гвоздей, строим себе блиндажи, пилы, бензин, генераторы, все это покупаем за свой счет. Там цены ломят, просто.
1: Также ветеран рассказал о колоссальных потерях на фронте. По его словам, всего за год их полк потерял 85% личного состава.
2: У нас полк был 2500 человек с августа 23 по июль 24. Примерно у нас от 2500 человек осталось человек 400. Я боялся не успеть приехать в отпуск пожениться. Я боялся того, что если я погибну, подспорье, помощь жене.
1: Опасаясь погибнуть и оставить близких без поддержки, военнослужащий сыграл свадьбу во время отпуска в декабре 2023 года. Уже через несколько дней после возвращения на позиции он получил тяжелое ранение. И вот уже 2,5 года после возвращения домой ветеран живет в нищете и с полным непониманием того, почему от него отвернулось родное государство. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: От Калининграда до Камчатки Зеленский объявил о создании командования дальнобойного воздействия на Россию. Что это значит? Украина собирается вывести дальнобойные удары по российской территории на новый уровень. Теперь за такие операции будет отвечать отдельная структура в составе ВСУ. Зеленский объявил о создании нового командования дальнобойного воздействия.
4: Сегодня я подписал указ о создании в составе вооруженных сил специального командования. Командование дальнобойного, фактически глобального воздействия на Россию.
3: Реакция военных блогеров на это заявление не заставила себя ждать. К примеру, Юрий Подоляк отмечает, что речь идет уже не о разовых ударах, а о создании постоянной системы планирования подобных операций.
5: Если создается отдельное командование, значит дальние удары становятся самостоятельным направлением войны. Это уже не отдельные успешные операции, а системная работа с единым управлением, планированием и распределением целей.
3: И основания для таких

0: Выводов есть. Главком ВСУ Сырский в свежем интервью заявил, что только за первые 6 месяцев этого года Украина поразила почти 8 тысяч объектов на территории России. Из них почти 700 в глубоком тылу. По западным оценкам, экономический ущерб от этих ударов превысил 6 миллиардов долларов. Военный аналитик Майкл Кофман считает, что именно такие операции постепенно меняют характер СВО.
1: Украина последовательно переносит боевые действия в российский тыл. Главная задача – не разовое поражение отдельных объектов, а постоянное давление на военную промышленность, логистику и систему обеспечения российских войск.
0: За последние недели под ударами уже оказались Омский, Ярославский, Саратовский и Ильский НПЗ, предприятия в Татарстане и Башкортостане, аэродромы, склады боеприпасов, нефтебазы и объекты энергетики. География этих атак давно вышла далеко за пределы приграничных областей. И если раньше российский тыл считался относительно безопасным, то теперь создается отдельная структура, которая будет заниматься исключительно такими операциями. А это значит, что дальние удары становятся уже не исключением из правил, а полноценным направлением конфликта. И чем дальше, тем сложнее будет найти в России регион, который сможет считать себя действительно недосягаемым. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Говорят военкоры.
3: Патриотизм начинается с каждого. Военкор Астрахань о чиновниках с айфонами.
4: Вся ситуация с блокировками русских приложений на айфонах закончилась кучей громких заявлений о том, как несправедлив мир. Так а дальше-то что? Я просто не заметил, как депутаты, идеологи и публичные патриотические лица публично сжигают свои айфоны. Конечно, исключительно старые и потрепанные жизнью экземпляры, которые, как верный боевой конь, служили им в крестовых походах против внешнего врага многие годы. Но пришло же время сменить его на молодого, нет? У меня нет никаких претензий к простым людям, которые для работы или отдыха покупали себе качественное устройство с нужными функциями. Они жертвы обстоятельств. Но вот от людей важных и, не побоюсь этих слов, лидеров мнений, хотелось бы увидеть хорошие личные примеры. А то и про безопасность поговорили, и про права пользователей, и даже про то, как родину на джинсы когда-то променяли. Тут вот личный пример бы не помешал. Если что, у меня аналогичные вопросы еще про автомобили, дизайнерский шмот, часы и прочее.
3: Эпоха тотальной прозрачности. Военкор Третьяков Никита о новой информационной реальности.
5: Нам всем, и силовикам, и чиновникам, и просто каждому, надо понять и принять, что мир становится прозрачнее с каждым годом. И это не отменить. Джина не загнать в бутылку, с этим просто нужно научиться жить. Например, прямо сейчас нарезка видео с драками и потасовками на наших заправках распространяется американскими телеканалами федерального уровня в качестве свидетельства глубины кризиса. Практически как инструмент манипулятивной внутренней пропаганды, создающей у своего населения искаженное представление о действительности. Что мы можем с этим сделать? Власти могут запретить снимать видео на заправках, но по этому пути очень быстро можно прийти к полному абсурду. Силовики могут пытаться поддерживать порядок, и много где уже это делают. Но манипуляции такими картинками все равно позволят выдать частный случай за повсеместную тенденцию. Граждане могут быть более разумными, но те, кто может, скорее всего, и так не начинают драк. Тоже и с налетами, ударами БСУ, горящими НПЗ, закрытыми аэропортами. То, что происходит на глазах тысяч людей, по умолчанию открыто, публично и уже не на уровне региона или страны, а в масштабах всей планеты. К этому нужно привыкнуть. С этим надо работать.
3: Немецкая бригада у белорусской границы. Военкор Живов по восточном фланге НАТО и Минске.
6: НАТО усиливает восточный фланг. Германия развернет бригаду в Литве. Как сообщает Билд, к концу 2027 года планируется развернуть на постоянной основе почти 5000 военнослужащих Бундесвера. Цитата. «Создание немецкой бригады идет по плану. Если говорить о первом этапе, то мы даже опережаем график на 10 месяцев. Это означает, что строительство инфраструктуры продвигается очень успешно, и мы можем раньше приступить ко второй фазе», заявил глава литовского Минобороны Робертас Каунас. Сообщается, что 1800 немецких военнослужащих уже размещены в Литве. В июне они задействованы в учениях Freedom Shield, которые проходят на полигоне в Поброде, примерно в 20 километрах от границы с Белоруссией. В 2026 году, по данным БИЛД, в страну также дополнительно перебросят танковый батальон и подразделение мотопехотного батальона. Если ранее подчеркивался исключительно добровольный принцип отправки, то теперь в Бундесвере допускают и обязательное направление личного состава.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Больше не авторитет. Сразу после саммита НАТО стало известно, что Турция отдает купленное у России С-400 ради американских истребителей F-35. История, которая еще несколько лет назад казалась невозможной, похоже, теперь становится реальностью. Турция, купившая в России системы ПВО С-400 вопреки протестам США и НАТО, теперь хочет избавиться от них ради возвращения в программу американских истребителей F-35. Об этом пишет турецкая газета «Хариат» со ссылкой на источники. По данным издания, Анкара рассматривает возможность передать российские комплексы одной из стран Персидского залива. Среди возможных покупателей называют Катар и Объединенные Арабские Эмираты.
7: Последние технические вопросы уже согласованы. Официальное объявление о передаче комплексов третьей стране может последовать в ближайшее время.
0: Напомню, именно покупка российских С-400 стала причиной крупнейшего кризиса между Турцией и Соединенными Штатами за последние годы. После заключения контракта с Москвой Вашингтон исключил Турцию из программы создания истребителей пятого поколения, а также ввел санкции против Анкары. Теперь ситуация меняется. После саммита НАТО Дональд Трамп заявил о готовности снять ограничения, если российские комплексы больше не будут находиться под контролем Турции. Военный эксперт Олег Жданов считает, что это решение имеет символическое значение.
8: Когда Турция покупала С-400, в Москве это преподносили как огромную геополитическую победу России. Если теперь Турция действительно избавится от этих комплексов ради возвращения к американским F-35, это станет признанием того, что стратегический выбор в пользу российского вооружения себя не оправдал.
0: Сам факт публикации уже прокомментировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Москва обсуждает этот вопрос с турецкой стороной.
9: Эта тема, она относится к категории чрезвычайно чувствительных. Контакты с турецкой стороной по этому вопросу были и продолжаются.
0: Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан также дал понять, что вопрос близок к решению.
8: В отношениях с США остаются два вопроса: санкции и программа F-35. Я думаю, мы скоро найдем решение.
0: Любопытно, что еще несколько лет назад С-400 называли лучшей системой противовоздушной обороны в мире и главным конкурентом американского оружия. Теперь же страна, которая когда-то демонстративно выбрала российские комплексы вместо американских, готова отказаться от них ради возвращения к сотрудничеству с США. И это, пожалуй, лучше любой рекламы показывает, насколько изменился реальный авторитет российского вооружения на мировом рынке. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
3: Правду скрывать уже не получается. Олег Царев о реакции людей на бензиновый кризис.
10: Товарищ ехал в Ялту и поделился своими наблюдениями. Говорит, постоял в очередях за бензином в Краснодарском крае и в Ростовской области. Везде люди винят власти перекупщиков. По большому счету они думают, что проблем с бензином нет. Просто кто-то из власти хочет нажиться. Обратите внимание, что политика сокрытия последствий ударов по нашим нефтеперерабатывающим заводам приводит к таким умозаключениям. Раз не показывают удары, значит их нет. Там же только обломки и обломочки прилетали. Если ударов нет, но и топлива нет, значит какие-то сволочи наживаются на людях. И здесь нет хороших решений. Показывать удары на радость противнику, разгонять панику. Не показывать, давать повод для таких вот конспирологических теорий. Конечно, лучше дать населению бензин и на этом закрыть проблему. А если не получается? Я бы говорил правду, хоть и горькую, всегда. Я бы не боялся, что народ не справится с правдой. Народ справится. Но я не власть, и не мне принимать решения. В любом случае имеем то, что имеем.
3: Общее небо. Алексей Чедаев об атаке на омские НПЗ и новой войне дронов.
11: Ситуация с омским заводом заставляет поднять неудобный вопрос о транзитерах. Не по нам летит, и пусть летит себе дальше. Главное, что не мы в новостях и не наши объекты. Да, вы удивитесь, такой подход имеет место. И не так уж редко. Я даже процитирую одного руководителя крупного предприятия, напрямую спросившего меня на совещании об оснащении. «А как мы вообще поймем, что летит именно в наш объект?» В ответ на мои круглые глаза он сказал: «Ну, у нас же приказ оборонять именно свое. Если мы потратим боекомплект за периметром своего объекта, с нас же спросит руководство, на каком основании. А главное, и действительно ведь спросит». Учет и контроль – наше все. Отсюда вывод. Земля у нас может и частная, но небо – общее. Кто этого не понял, уже может попрощаться с добром, которое он считает своим. Но капитализм в постсоветском стиле больше не работает. И вовсе не из-за коммунистического реванша, а просто из-за того, что вот так провернулось колесо технологий безопасности.
3: Бесконечное СВО. Олег Царев о новых заявлениях Кирилла Буданова.
10: Глава офиса Зеленского дал интервью. Заявил, что активная фаза войны может завершиться в этом году. Объясняет он это так. Цитата. «Шансы есть, и весной переговоры шли очень хорошими темпами. Сейчас мы все вошли в фазу эскалации. Это все понимают. Для того, чтобы выйти из эскалации, обычно требуется максимальная эскалация. То есть эскалация сейчас, деэскалация и далее продолжение диалога». Добавляет, что по территориям компромисса в принципе невозможны. То есть по логике Буданова война завершится на условиях Украины с возвратом всех территорий. Россию к этому подтолкнут не события на фронте, а усиление ударов по ее территории. Украина с начала войны живет без авиасообщения, пережила удары по НПЗ, по энергетике, по транспортной инфраструктуре. Не сдалась. И, наверное, уже сдаваться не собирается. Правда, непонятно, на каком основании делается вывод, что Россия окажется менее устойчивой. Отсюда вывод. Боевые действия с нами надолго. Может, навсегда.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
12: США готовят окончательный удар по экономике России. После саммита НАТО в Вашингтоне решили ввести пошлины в 500% на все, что хоть как-то связано с Россией. Это значит, что любой завод или банк, купивший что-то российское, тут же попадет под американские санкции и разорится.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
13: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, обращаясь к сенатору от Томской области Виктору Крессу, призвала не преувеличивать драматизацию, отметив, что правительство принимает все необходимые решения.
14: Благодарю вас, Виктор Мелькирович. Вы только, пожалуйста, не преувеличивайте драматизацию. Действительно, ситуация непростая, нелегкая. Президент нашей страны провел совещание по вопросу обеспечения бензином, керосином, дизелем для сельского хозяйства. Вчера, в понедельник, мы встречались с председателем правительства, обсуждали эту тему. Рабочая группа правительства под руководством вице-премьера Новака в ежедневном режиме находит решение, чтобы исправить эту ситуацию. Нужно время. И я уверена, что ситуация будет исправлена, и решения, которые нужны и необходимы для этого, правительством принимаются.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
15: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, что еще недавно звучало бы как абсурд. Россия, страна, которая качает нефть из-под земли круглосуточно, осталась без бензина на заправках. Люди ночуют в очередях у колонок, фермеры не могут убрать урожай, а в Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации именно из-за топлива. Как нефтяная сверхдержава дошла до талонов на бензин, разбираемся прямо сейчас.
16: Да, тема сегодня невероятно острая.
15: И начать тут стоит с того, как вообще эта вся катастрофа выглядит на уровне, повседневной жизни. потому что статистика поисковых запросов в интернете сейчас, она реально пугает. Запросы со словами «где купить бензин» взлетели за месяц в 26 раз.
16: Ого, в 26?
15: Да, это больше 34 тысяч запросов в сутки. То есть, ну, становится абсолютно понятно, да, люди больше не ищут там какую-то выгодную цену или скидочные бонусы, они просто ищут хоть какую-то работающую колонку.
16: Слушай, ну это маркер того, как вообще ломается привычная картина мира. Ведь заправка автомобиля — это всегда было такое фоновое, ну, автоматическое действие. Никто никогда не планировал поездку за бензином как какую-то сложную спецоперацию.
15: Угу, абсолютно.
16: А теперь это реально вопрос базового выживания. И вот это утроение запросов о сроках хранения топлива – это, скажем так, показатель того, что общество перешло в режим такого глубокого недоверия к инфраструктуре в стране.
15: И на федеральных трассах, вот взять ту же М4 «Дон» или М12 «Восток», там разворачиваются просто настоящие драмы. Многокилометровые пробки стоящих машин, водители ночуют прямо на парковках перед ЭЗС.
16: Кошмар.
15: В Чите вообще фиксировали очереди к колонкам по 3 километра. И люди занимают места с 4 или 5 утра. Причем многие глушат моторы, чтобы не тратить вот эти жалкие остатки топлива на кондиционер, и сидят в раскаленных на солнце машинах часами.
16: И знаешь, что самое страшное в этой ситуации? То, что вот это многочасовое ожидание, оно ведь совершенно не гарантирует результата. Регулярно возникают ситуации, когда человек стоит в очереди, там 5 часов, подъезжает к колонке, и тут бац, администрация заправки просто вешает табличку «технический перерыв» или спокойно заявляет, что дневной лимит исчерпан.
15: Подожди, а зачем сети так поступают? Разве им не выгодно, ну, просто продать все, что есть в резервуарах, и заработать деньги?
16: Ну, в нормальных рыночных условиях, конечно, выгодно. Но сейчас, в условиях такого системного дефицита, нефтяные компании вынуждены просто придерживать остатки. Чтобы растянуть их по времени и сымитировать такую бесперебойную работу перед проверяющими органами.
15: А, то есть создать видимость, что все нормально.
16: Именно. Потому что если заправка распродаст все за час и закроется на 3 дня, это сразу вызовет вопрос у антимонопольной службы. Вот поэтому продажу искусственно тормозят. Отсюда и вспышки агрессии, драки у колонок. Любая очередь мгновенно превращается в пороховую бочку.
15: Слушай, ну тут еще на сцену выходит абсолютный хит сезона. Это канистры. Металлические емкости просто смели со складов и из магазинов за какие-то считанные дни.
16: Но это ожидаемо, все пытаются сделать запас.
15: И закономерно, что люди начали приезжать на заправки с пластиковыми тарами. Но им отказывают, потому что федеральные правила строго запрещают наливать топливо в пластик.
16: Есть такое?
15: Висят объявления, что отпуск топлива физическим лицам в тару запрещен. Якобы, чтобы, вот тут цитата, не создавать ажиотажный спрос.
16: Но это классическая попытка региональных чиновников просто переложить ответственность. Заявляют, что дефицит возник из-за паники населения, но это значит полностью отрицать реальность.
15: Ну да, звучит странно.
16: Запасание топлива в условиях пустых заправок – это не причина кризиса, это абсолютно рациональное поведение. Если у человека есть генератор для дома или трактор, он просто обязан сделать запас. И запрещать людям спасать свое хозяйство, обвиняя их же в панике – это какая-то тотальная управленческая слепота.
15: Вот в Приморье, например, для дальнобойщиков ввели лимит не более 100 литров на грузовик в городской черте.
16: 100 литров? Серьезно?
15: Да. 100 литров для тяжелой фуры звучит как какая-то злая шутка.
16: Это даже не шутка, это паралич грузоперевозок. Груженная фура потребляет от 30 до 40 литров на сотню километров. То есть этот лимит позволяет проехать максимум, ну, километров 300 до следующей пустой АЗС.
15: Жесть.
16: Получается искусственное замедление всей кровеносной системы экономики. Товары едут дольше, рейсы массово срываются.
15: И вот эта инфекция лимитов, она начала очень быстро расползаться по карте. Если сначала это были только южные трассы, то теперь дефицит накрыл более 50 регионов. Крым, например, оказался в полной изоляции. Сначала там прекратилась свободная продажа, а затем вообще ввели режим чрезвычайной ситуации.
16: Ну, географическая изоляция полуострова просто сработала как усилитель кризиса. Логистика туда и так всегда была сложной, а в условиях дефицита система просто схлопнулась в один момент.
15: В Севастополе даже вернулись к талонам. Выдача по QR-кодам не больше 20 литров. Но слушай, Крым же связан мостом с материком. Почему нельзя просто привезти топливо из соседнего Краснодарского края?
16: А потому что в Краснодарском крае его тоже катастрофически не хватает.
17: Возникла вообще абсурдная миграция водителей из Крыма, едут через мост, стоят в диких пробках, заправляются на материке и едут обратно.
15: Ага, и тратят бензин по дороге.
17: Учитывая расстояние и эти пробки, половина этого купленного лимита сгорает просто на обратную дорогу. Топливо выкачивается из одного дефицитного региона в другой практически с нулевой эффективностью.
15: А ситуация на Кавказе выглядит вообще не лучше. В Дагестане цены на 92-й бензин пробили отметку в 87 рублей за литр, и там тоже ввели лимит в 20 литров. Для горных сел это звучит просто как приговор. Там ведь нет никакой альтернативы в виде метро или электричек.
17: Ну, конечно. Для горного села автомобиль – это, по сути, единственная связь с цивилизацией. Скорая помощь, подвоз продуктов, поездка в райцентр по делам. 20 литров не хватит даже на то, чтобы съездить по горным серпантинам туда и обратно.
15: Ужас.
17: Целые поселения оказываются просто физически отрезанными от мира.
15: А в Сибири дефицит, но вполне ожидаемо, породил огромную теневую экономику. В Иркутске перекупщики продают бензин по 300 рублей за литр прямо с машин при официальном лимите на заправках в 50 литров. Но знаешь, больше всего меня поражает ситуация в Ханты-Мансийском автономном округе. Регион, который добывает около 40% всей нефти в стране, остался без топлива. В Москве и Санкт-Петербурге открытого коллапса с очередями по 3 километра вроде бы не наблюдается, если судить по новостям.
17: А там просто применяется хитрая тактика маскировки. Открытых объявлений на столбах нет, но действуют жесткие скрытые лимиты.
15: Это как?
17: Ну смотри, крупные сети отпускают по 20-30 литров строго в бак, без наливов канистры. И водитель узнает об этом только в тот момент, когда подходит к кассе расплачиваться. На бумаге, в отчетах чиновников, кризиса в столицах как бы нет. Но по факту система работает на абсолютном пределе возможностей, постоянно балансируя на грани полной остановки.
15: И вот здесь начинается, наверное, самое интересное и пугающее. Столкнувшись с такой острой физической нехваткой объемов, принимается решение увеличить их за счет резкого снижения качества. Происходит такое тихое, незаметное возвращение к экологическому стандарту Евро-3, хотя на колонках продолжают наклейки висеть Евро-5.
17: Разница между этими стандартами просто колоссальна. И главная угроза здесь – это сера.
15: Да, цифры реально впечатляют. В настоящем Евро-5 допускается максимум 10 миллиграммов серы на килограмм, а в Евро-3 разрешено 150 миллиграммов. В 15 раз больше. А в дизельном топливе лимит вообще повышен до 350 миллиграммов.
17: Это очень много, это катастрофически много.
15: Плюс разрешено использование монометиланилина, ну или ММА. Это присадка, которая раньше крайне жестко контролировалась. Выбросы оксида углерода растут более чем вдвое, с 1 грамма на километр до 2,3 грамма. Миллионы машин ежедневно стоят в глухих пробках мегаполисов. Качество воздуха деградирует просто на глазах.
17: Это неизбежно при таком стандарте.
15: Но знаешь, что в этой ситуации с грязным бензином поражает меня больше всего?
17: Запрет на его экспорт.
15: Да, вот именно. Этот высокосернистый бензин разрешен исключительно для внутреннего потребления. Поставлять его за рубеж строжайше запрещено законом.
17: Ага, чтобы не нарушать контракты.
15: Получается очень интересная картина. Те, кто принимает эти стандарты, они ведь прекрасно понимают химию процесса. Они знают про токсичность, про убитые моторы, про отравленный воздух в городах.
17: Это предельно четкая, циничная расстановка приоритетов. Признается абсолютно приемлемым сбрасывать такой суррогат на внутренний рынок, заставлять граждан дышать повышенными выбросами и оплачивать дорогостоящий ремонт автомобилей?
15: Угу.
17: Но при этом сохраняется какой-то панический страх испортить репутацию или там нарушить международные договоренности перед зарубежными покупателями. Это просто двойные стандарты в чистом виде.
15: Хорошо. Если заводы не справляются, возникает самый, ну, очевидный вопрос. А почему бы просто не купить нормальный бензин за границей? Из каждого утюга звучат заявления, что масштабный импорт решит все проблемы.
17: Эти заявления полностью разбиваются о суровую математику логистики. Иллюзия импорта – это, пожалуй, один из самых опасных мифов текущего кризиса.
15: Давай посчитаем. Внутреннее потребление бензина в России составляет примерно 35-38 миллионов тонн в год. Белоруссия, на которую так часто кивают, как на спасителя, производит всего около 3 миллионов тонн.
17: Им же самим нужно на чем-то ездить и убирать урожай.
15: Вот именно. У Казахстана излишков тоже нет. То есть физически взять топливо по соседству просто негде.
17: И тогда возникает логистический шедевр – схема с Индией.
15: Российская сырая нефть грузится в танкеры и плывет в Индию. Там местный завод ее перерабатывает, и уже готовый бензин грузится в другие танкеры и плывет обратно.
18: Двойного фрахта. Гонять нефть в Индию, чтобы купить бензин, это, ну знаешь, как отправить вагон муки на другой континент, чтобы купить там и привезти обратно нарезанный батон хлеба.
15: Точно.
18: Стоимость транспортировки, страховки судов, проходы через проливы – все это делает итоговый продукт астрономически дорогим. Танкер идет в одну сторону неделями. Это не кнопка, которую можно так клик, нажать и получить топливо завтра.
15: И сколько в итоге дает эта сложнейшая морская операция? Цифры показывают около 200-250 тысяч тонн импорта в месяц, при потребности в 3 с лишним миллиона тонн ежемесячно.
18: Это меньше десятой части всех потребностей. Это даже не пластырь на сломанную ногу. Это попытка вылечить открытый перелом, не знаю, подорожником. Чтобы такой дорогой импортный бензин хоть кто-то покупал, государству приходится субсидировать разницу из бюджета. Получается, система буквально сжигает деньги, чтобы привести каплю в море.
15: Но самый страшный удар наносится даже не по автомобилистам. Дефицит бьет в самую чувствительную точку – продовольственную безопасность. Июнь и июль на юге – это же сезон уборочной кампании.
18: Да, а современное сельское хозяйство не работает на конной тяге, как известно.
15: Именно. Комбайны, трактора, зерновозы – все это потребляет колоссальные объемы дизельного топлива. А дизель с апреля взлетел в цене на 42%. На оптовых биржах цены бьют вообще все исторические рекорды.
18: Фермеры столкнулись с ситуацией, когда топлива просто нет физически, ни за какие деньги. Техника тупо стоит в полях. Аграриям на Кубани приходится искать дизель где-то в Поволжье, нанимать бензовозы и везти его за сотни километров.
15: А зерно-то ждать не будет?
18: Конечно, не будет. У озимой пшеницы есть очень строгий технологический срок уборки. Если она перестоит в поле, колос высыхает, и зерно просто осыпается на землю. Или, что еще хуже, в сухую погоду возникают пожары. Потерять урожай из-за того, что нечем заправить комбайн – это катастрофа для всей производственной цепочки.
15: И эта цепная реакция абсолютно неизбежна. Меньше собранного зерна означает его резкое удорожание. Дорогое зерно – это дорогая мука и дорогой хлеб. Но это только начало цепочки.
18: Да, потому что зерно – это еще и основа комбикормов для птицефабрик и животноводческих комплексов.
15: Совершенно верно. Топливный кризис на Кубани через пару месяцев обернется переписанными ценниками на мясо, молоко, яйца и курицу в каждом супермаркете страны. Логистика доставки этих продуктов в рефрижераторах тоже сильно подорожала из-за того же дизеля. Кризис, начавшийся у заправочной колонки, приходит прямо на кухонный стол каждому.
18: Да, от этого не спрятаться. И если смотреть на ситуацию глобально, возникает один очень-очень важный вопрос. Когда базовая бензиновая инфраструктура, на которой держались целые регионы десятилетиями, становится настолько хрупкой, непредсказуемой и дорогой, не станет ли это самым жестким и неконтролируемым толчком к кустарной электрификации? Или там к массовому переходу на альтернативные виды транспорта? Возможно, этот кризис заставит людей менять не заправки, а вообще сам принцип того, на чем они ездят.
15: Итог простой. Между нефтью в земле и бензином в баке стоят заводы. Заводы повреждены. Починить их быстро не получится. Запчасти под санкциями. Технологии ушли вместе с западными партнерами. Импорт из Азии – это пластырь, а не лечение. Поэтому очереди, лимиты и грязный бензин – это не временные неудобства. Это новая реальность, которая пришла надолго. С вами был «Разбор дня». До следующего выпуска.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой.
19: Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
20: Готовимся к экономии и массовой отправке на фронт. После выборов в Госдуму в Калининградской области грядет повышение налогов и мобилизация. Как вам такая перспектива? Реалии рынка жилья Калининграда. Низкий спрос и падение цен. Как общая нестабильность в стране влияет на закрытие бизнеса в регионе? НАТО будет действовать жестче. Истребителям Альянса разрешили сбивать воздушные цели над Балтикой. Российские самолеты попадают в зону риска. Итак, после сентябрьских выборов в Государственную Думу в Калининграде и других муниципалитетах планируется троекратное увеличение налога на имущество физических лиц. Имеются в виду дома, квартиры, комнаты, гаражи с 0,1% до 0,3% от кадастровой стоимости в год. Среди причин повышения называется то, что ставка в 0,3 уже несколько лет установлена в Гурьевском муниципальном округе. Мол, пора и остальным муниципалитетам подтянуться до верхней планки.
21: Причем в Министерстве финансов регионального правительства уже подготовили необходимые расчеты и документы для внесения налоговых изменений. Повышение налога на имущество физлиц запланировали после выборов в сентябре этого года. При этом в обосновании не учтена разница в кадастровой стоимости между, к примеру, Гурьевским районом и Калининградом, зачастую достигающая десятков раз, особенно приземельным участкам. По факту значительно вырастут платежи у владельцев крупных земельных участков. Собственникам квартир также нужно быть готовыми к серьезному ежегодному платежу.
20: Повышение налогообложения эксперты связывают с продолжением спецоперации, которая, как известно, требует постоянных финансовых вливаний, особенно на фоне огромного дефицита бюджета 6 триллионов рублей и сложностей с экономикой на фоне санкций. К тому же предстоящая эскалация боевых действий, о чем накануне заявил пресс-секретарь президента Песков, в нынешних условиях, по мнению военных аналитиков, невозможна без новой мобилизации. О принудительном призыве более миллиона человек в июле стали активно писать Z-каналы. Мол, мобилизация может состояться в октябре, после выборов в Думу, и будет сопровождаться ограничениями на выезд из страны. В начале июня сообщение о принципиально принятом решении о мобилизации появилось в телеграм-канале депутата Госдумы Андрея Гурулева. Позже, впрочем, он заявил, что канал взломали, и ничего такого он не писал. Однако открыто о массовом призыве осенью говорят уже даже военкомы и вербовщики на фронт. Неизбежность мобилизации обсуждают и на всех ветвях власти, как один из сценариев восполнения дефицита людей на фронте. Дефицит возник из-за резко сократившихся темпов набора по контракту и возросших потерь.
22: По оценке американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла почти 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Это больше населения Казани. На поле боя погибли 450 тысяч россиян, подсчитали американские аналитики. Это в 9 раз больше, чем совокупное число погибших граждан Советского Союза и России во всех войнах после Великой Отечественной войны. Также, по этим подсчетам, если большую часть специальной военной операции российская армия теряла в 2-3 раза больше военных, чем Украина, то в первой половине 2026 года российские потери почти в 8 раз больше.
20: Минобороны статистику погибших и раненых не публикует. Поэтому на основе данных из открытых источников стало известно, что страна теряет от 30 до 34 тысяч человек в месяц. Это больше, чем успевают набирать воевать. Для сравнения, приток новых контрактников оценивается в 27 тысяч в месяц. То есть ежемесячные потери превышают число контрактников, в зоне СВО наблюдается ощутимая нехватка солдат. И один из вариантов пополнить ее – это мобилизация, которая де-факто факта продолжается и сейчас. Кстати, в Калининградской области вопросами комплектования частей контрактниками уже занимается недавно назначенный министр региональной безопасности Дмитрий Коннов. И если на фронте наблюдаются проблемы с живой силой, то у калининградского бизнеса с началом СВО и после введения западных санкций также возникли свои трудности. Кризис в сфере грузоперевозок Калининграда привел к закрытию крупного игрока рынка – компании «Рустранссервис».
1: Причина ухода «Рустранссервис» с рынка грузоперевозок видна в цифрах. Если в 2021 году компания показывала рекордную выручку – почти 187 миллионов рублей, то в 2025 этот показатель рухнул на 95% – до 3 миллионов рублей. Владельцы признают, с 2022 года возить грузы в регионе стало невыгодно из-за нехватки заказов, низких тарифов и проблем с логистикой. Поэтому весной прошлого года «Рустранссервис» остановил перевозки – распродал технику и имущество, чтобы погасить долги, и сократил штат. Прибыль за прошлый год получилась только за счет распродажи имущества. В июне компания официально прекратила свое существование.
20: Согласно статистике Калининградстата, за 5 месяцев 2026 года в Калининградской области ликвидированы 374 предприятия. Доля убыточных крупных и средних предприятий подскочила до 45%, а их совокупный убыток составил 23 миллиарда рублей. Большинство закрывающихся структур – это компании в сферах торговли, строительства и логистики. Не обошли проблемы стороной и рынок жилья. Цены на посуточную аренду в Калининграде рушатся, а спрос за 3 месяца просел на 10%. Основными причинами стали нестабильная ситуация в стране, задержки авиарейсов из-за атак БПЛА и спонтанные поездки туристов, рассказала собственник компании 39 квартир Светлана Казачкова-Бабушкина.
4: В первую очередь спрос на жилье в Калининградской области рушит нестабильная политическая ситуация, которая складывается в стране и вокруг региона. Постоянные сбои авиарейсов из-за угроз беспилотников, да и цены на перелеты выросли. Глубина бронирования сейчас крайне низкая. Люди готовы планировать отдых не заранее, а за 1-2 дня, что критически ухудшает положение дел. Условно, владельцы квартир ломают голову. Снижать цену сразу ради брони на месяц или ждать своего гостя и терять деньги. Это тянет за собой снижение цены аренды. Пока турпоток держится на уровне прошлого года, хотя все надеялись на рост.
20: И в завершении о резком изменении формата миссии НАТО, которая более 20 лет обеспечивает безопасность воздушного пространства стран Балтии.
5: В Альянсе решили превратить миссию патрулирования в систему противовоздушной обороны. Это позволит экипажам истребителей Альянса принимать решения по уничтожению воздушных целей, представляющих угрозу. Так, суть изменений обозначил во время саммита НАТО в Анкаре президент Литвы Науседа. До этого главной задачей патрулирования Альянса считалось выявление и сопровождение российских военных самолетов, выполняющих полеты вблизи границ стран Балтии. Ранее оружие для защиты государств НАТО не применялось, поскольку сам формат воздушной миссии создавался для условий мирного времени. Но сейчас ситуация изменилась, отметили в Альянсе.
20: Также на днях стало известно, что НАТО внедряет систему искусственного интеллекта для анализа разведывательной информации и мониторинга обстановки на восточном фланге, включая отслеживание потенциальных угроз и перемещений российских войск. Тем временем военно-воздушные силы Эстонии после 20-летней паузы возобновили набор солдат срочной службы. Как сообщил Департамент оборонных ресурсов страны, службу срочники будут проходить в дивизионе противовоздушной обороны. Будут учиться управлять современным ракетно-зенитным комплексом средней дальности. Он предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов и крылатых ракет. В свою очередь, Россия стягивает войска к границам НАТО. Речь идет о строительстве новых казарм, расширении существующей инфраструктуры и наращивании военного присутствия по меньшей мере в 5 районах вблизи границ государств Альянса. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
23: Минобороны собирается строить новые военные объекты в Калининградской области. Казалось бы, ну, строят и строят. Все-таки обстановка неспокойная. Может, это и хорошо? Да, все так. Только территорию под это решили выделить прямо рядом с обычными людьми. По информации администрации Калининграда, склады для боеприпасов, ангары для ремонта техники, инженерные сооружения и прочая военная инфраструктура будут размещаться прямо в промзонах. Видите ли, так логистика лучше. Если возле большого предприятия поставить военную базу, то оно как бы и будет ее обслуживать. Удобно придумали, ничего не скажешь. Но у меня один вопросик закрался. А ничего, что промзона – это не пустыня? Там ездят люди, там работают люди, кто-то даже живет рядом. Калининград – это не тайга. Тут везде куча гражданских объектов. Школы, больницы, жилые дома, предприятия, на которых трудятся тысячи горожан. Это плотно застроенный европейский город с советским промышленным наследием. Промышленная зона здесь – это не чистое поле за горизонтом. Это квартал, у которого есть соседи. И что

0: Ну, вот этот путь для нас остается. То есть, на самом деле, сейчас время решения. Но о том, что есть вот это вот время решения, никто не говорит. Вот. Все как бы такие какие-то тролливали, рассказывают друг другу. Лица те же самые. Вот. И невольно опять возникает мысль насчет коней на переправе и мышей. Да, вот мышей в норке тоже во время войны менять нельзя. Пусть живут себе, едят сырок, все хорошо. Вот пока мы в этом положении. А на самом деле, я думаю, что вот вариант как бы догнать, он существует. И на самом деле люди хотя бы поймут, ради чего они мучаются.
1: Криминальные новости.
2: В Москве бывшего лидера одной из самых крупных и влиятельных в стране ветеранских организаций «Инвалиды войны» Андрея Чепурнова и ветерана-афганца Валерия Белялова приговорили к 11,8 годам общего режима в рамках уголовного дела о хищении активов санатория «Русь». Об этом в своем телеграм-канале сообщает «Коммерсант». Как установил суд, в 2017 году Чепурной при пособничестве Белялова похитил комплекс санатория из 48 объектов недвижимости в Московской области. По версии следствия, общая стоимость активов, которые сообщники растратили, превысила 3 миллиарда рублей. В мае прошлого года оба фигуранта уголовного дела были арестованы по решению Мещанского суда столицы. Во Владивостоке участник войны на Украине наставил пистолет на прохожую и угрожал ее расстрелять. Женщина рассказала авторам телеграм-канала «Сафонка», что это произошло вечером на улице. Она уточнила, мужчина в камуфляже вел себя неадекватно, приближался с оружием к детской площадке. Местные издания пишут, что человек с пистолетом – это участник СВО. «Гражданин направил на меня оружие, второй его товарищ, с которым он был, стоял и улыбался. Далее, когда он сказал мне «пошла», и я начала двигаться, он угрожал, что расстреляет мне булки. Я была в шоке и рыдала всю дорогу домой», — рассказала женщина журналистам. Также стало известно, что мужчина наставлял пистолеты на подростков. Кроме того, он рассказывал прохожим истории о боях на Украине и стрелял из оружия по кустам. Полиция Приморья сообщила, силовики проводят проверку и устанавливают личность вооруженного мужчины. Пермский Чикатило Дмитрий Тамбасов, который извращенно насиловал девушек до смерти, предпринял новую попытку выйти по УДО. В телах жертвы после нападения находили овощи. По данным ШОТ, серийный убийца почти с самого начала просился на СВО, но ему отказали. Сейчас Тамбасов сидит в ИК-12 Пермского края и регулярно подает заявление на перевод в колонию-поселение, а также периодически пытается выйти на свободу по УДО. Последнее ходатайство маньяка было отклонено. Пока по плану Тамбасов выйдет через 2 года, в 2028-м. Искать лазейку для скорейшего освобождения серийный убийца-насильник начал еще в 2020 году. Дмитрий Тамбасов охотился на девушек в начале 2000-х. На момент задержания маньяку был 21 год. Его проверяли на причастность к 11 убийствам, но доказать смогли только 3. Маньяка сначала приговорили за изнасилование и заражение венерическим заболеванием. Он жестоко надругался над девушкой после того, как та отказалась от секса. В 2003 году Тамбасова приговорили к 7,5 годам общего режима. Но в 2009, когда он уже готовился выйти по УДО, следователи подняли несколько старых висяков и заподозрили Тамбасова в серии убийств. Суд с участием присяжных приговорил пермского Чикатило к пожизненному. Но в 2010 году Верховный суд заменил наказание на 25 лет колонии. Жители Перми в ужасе от того, что на свободе скоро может оказаться психически нестабильный маньяк. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Вице-премьер правительства Александр Новак о том, что дефициты с бензином на отдельных заправках встречаются из-за логистических трудностей.
4: Сейчас у нас на рынке случаются отдельные, на внутреннем рынке дефициты на отдельных заправках и перебои, в основном связанные с логистическими изменениями поставок с нефтеперерабатывающих заводов на конкретные нефтебазы, на конкретные автозаправочные станции. Они быстро устраняются, и мы в ежедневном режиме действительно с нашими нефтяными компаниями

0: мы обеспечиваем вот закрытие тех проблем, которые иногда возникают. Но в целом хочу сказать, что несмотря на то, что у нас ряд заводов находится в ремонте сейчас и делается все для загрузки производственных мощностей дополнительных, в целом у нас внутренний рынок обеспечен и бензином, и дизельным топливом. Накопленные были остатки, это специально всегда делается для того, чтобы в периоды возникновения локальных перебоев эти остатки могли использоваться для того, чтобы обеспечить внутренний рынок. И мы, что касается влияния там на цены, в результате вот этих перебоев мы видим, что наши вертикально интегрированные компании держат цены в пределах тех уровней, которые, ну, как социально ответственные компании, и как любят говорить банкиры, таргетируют на уровне инфляции свои цены.
1: Главные новости дня.
2: Резкий разворот Трампа. В США заявили о переменах на фронте в пользу Украины и согласовали новые санкции против России. Еще несколько месяцев назад в Вашингтоне регулярно говорили о необходимости переговоров. Теперь риторика заметно изменилась. В Белом доме заявили, что Украина смогла изменить ситуацию на поле боя, а в Конгрессе готовят один из самых жестких пакетов санкций против России. Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Итакер заявил, что американская администрация видит серьезные изменения в ходе конфликта.
3: Мы видим, что Украина перехватила инициативу на поле боя, фактически стабилизировала линию фронта и нанесла значительные удары по объектам на территории России.
2: Такая оценка американцев появилась не случайно, уверен военный эксперт Роман Светанов.
4: Сегодня речь идет уже не только об обороне. Украина системно наносит удары по российской логистике, нефтепереработке, военным аэродромам и объектам оборонной промышленности. Именно поэтому в Вашингтоне все чаще говорят, что инициатива постепенно переходит к Украине.
2: Еще один сигнал прозвучал уже из Киева. Американский сенатор Линдси Грэм, прибывший на встречу с Владимиром Зеленским, заявил, что Белый дом согласовал новый законопроект о санкциях против России.
5: Мы достигли соглашения с Белым домом относительно законопроекта о санкциях. Президент поддержит этот документ, а значит, он станет законом.
2: Фактически речь идет о попытке резко сократить доходы России от экспорта энергоресурсов. В Москве риторику США заметили. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что конфликт закончится, если Украина выведет войска с территории, которые Россия считает своими, и признает их российскими. При этом сам Песков впервые публично отказался от термина «специальная военная операция», назвал происходящее полномасштабной войной.
6: What it is, it's not operation anymore, it's war. It's a full-scale war.
7: Это уже не операция, это полномасштабная война. И она закончилась бы на следующий день, если бы Украина вывела свои войска из регионов, которые стали частью России.
2: Политолог Владимир Черяков обращает внимание, что заявления Москвы и Вашингтона сейчас звучат как будто в противоположных направлениях.
4: Штаты все чаще говорят о поддержке Украины и усилении давления на Россию. Кремль, наоборот, продолжает выдвигать прежние ультиматумы. Это означает, что пространство для компромисса пока не расширяется, а позиции сторон остаются максимально далекими друг от друга.
2: Если еще недавно главным вопросом было, сохранит ли Украина поддержку Соединенных Штатов, то сейчас все чаще обсуждают уже другое – насколько серьезно Вашингтон готов усилить давление на Москву. Судя по последним заявлениям Белого дома и американских сенаторов, политический ветер в Вашингтоне действительно начинает менять направление. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: На радио «Лента» «Беда дня». Госдума готовит закон о выездных визах, по которому россияне больше не смогут путешествовать в недружественные страны самостоятельно. Если закон примут, выпускать из страны будут только группами по 10 человек под присмотром сотрудников спецслужб.
8: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» Самые важные высказывания дня.
1: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, какими будут итоги саммита НАТО в Турции и о том, сколько денег получит Киев на закупку оружия.
9: Согласно предварительным данным, проект итоговой декларации саммита НАТО в Анкаре предусматривает согласие участников выделить Украине 140 миллиардов евро в качестве военной помощи. Сумма разбивается поровну на два года, текущий и следующий, 2027. Из них порядка 60 миллиардов – это деньги ЕС, которые уже гарантированы Киеву в рамках общей программы поддержки. Остальные 80 миллиардов – новые пожертвования европейцев плюс Канада. Четкой разбивки по странам нет. Кто сколько может. Потому что могут не все. Принципиальный момент. США во всем в этом не участвуют. Однако эти средства практически полностью пойдут на закупку американского оружия. Как для Украины, так и для переоснащения европейских армий. Для возмещения того, что они передадут украинскому союзнику. В результате, в ходе встречи Альянса, 47-й президент Соединенных Штатов торжественно объявит себя триумфатором. Он получил от союзников практически все, что хотел. Партнеры увеличивают оборонные расходы. Американский налогоплательщик освобожден от дополнительного бремени, тратится на чужую войну. Национальный ВПК получает заказы. Формально оружие поставляется исключительно партнерам. Куда оно пойдет дальше, это их проблема. Вашингтон в таком случае намерен утверждать, что он не является стороной украинского конфликта, и у него развязаны руки. Тезис этот спорный. В Москве считали и считают по-другому, но тем не менее американское посредничество не отвергают. Президент Трамп готов вести переговоры с Москвой и Киевом как независимый арбитр. Он над схваткой. И в очередной раз подтверждает намерение заключить сделку. В этой связи не исключается жесткое давление на обоих участников. Если Украина отказывается мириться, она оружие теоретически не получает. Соответственно, если проблема в позиции Москвы, тогда Киев продолжают вооружать, дабы как минимум уравнять шансы сторон. Главный вопрос остается неизменным. Из какой отправной точки исходить в движении к миру? Прекращение огня по линии соприкосновения, на чем настаивает Украина и Европа, или полностью отдать Донбасс, то, чего требует Россия. Найти что-то третье, опять же, теоретически возможно, хотя верится в это с большим трудом. Как бы то ни было, можно так предположить, что есть очередной шанс на то, чтобы прекратить конфликт. Ждать осталось недолго.
8: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Радио «Лента». Прямая речь.
10: Экономист Владислав Жуковский о том, что в стране дефицит топлива и его нечем покрывать.
11: На пятый год войны пошла настоящая движуха. Причем уже не только в экономике, не только с развалом бюджета, с рекордным дефицитом бюджета, с обрушением доходов, с падением инвестиций, производства. Но уже и топливный кризис, как помните, называли раньше энергетической сверхдержавой, Путин называл Россию, да? По сути, была такая экономика бензоколонки для Запада, теперь для Китая. Но вот мы понимаем, что уже на бензоколонке не осталось топлива, ни дизеля, ни бензина. Этот дефицит, его просто нечем покрывать, и дальше он будет только сугубо. Только нарастать. То есть я думаю, что такими темпами уже будет дефицит 30-35-40% мощности, это может быть и 50%, если эти удары продлятся еще там несколько недель, пару месяцев. Поэтому, ну, полноценная беда. То есть топлива либо нет, либо это безумные цены, это разгон инфляции, это огромные издержки производства, это огромные расходы на логистику, на транспорт. Это все безумный разгон маховика инфляции, и сейчас цены будут взлетать просто в небо.
8: Главные новости дня.
2: От Калининграда до Камчатки Зеленский объявил о создании командования дальнобойного воздействия на Россию. Что это значит? Украина собирается вывести дальнобойные удары по российской территории на новый уровень. Теперь за такие операции будет отвечать отдельная структура в составе ВСУ. Зеленский объявил о создании нового командования дальнобойного воздействия.
3: Сегодня я подписал указ о создании в составе вооруженных сил специального командования. Командование дальнобойного, фактически глобального воздействия на Россию.
2: Реакция военных блогеров на это заявление не заставила себя ждать. К примеру, Юрий Подоляк отмечает, что речь идет уже не о разовых ударах, а о создании постоянной системы планирования подобных операций.
12: Если создается отдельное командование, значит дальние удары становятся самостоятельным направлением войны. Это уже не отдельные успешные операции, а системная работа с единым управлением, планированием и распределением целей.
2: И основания для таких выводов есть. Главком ВСУ Сырский в свежем интервью заявил, что только за первые 6 месяцев этого года Украина поразила почти 8 тысяч объектов на территории России. Из них почти 700 в глубоком тылу. По западным оценкам, экономический ущерб от этих ударов превысил 6 миллиардов долларов. Военный аналитик Майкл Кофман считает, что именно такие операции постепенно меняют характер СВО.
4: Украина последовательно переносит боевые действия в российский тыл. Главная задача – не разовое поражение отдельных объектов, а постоянное давление на военную промышленность, логистику и систему обеспечения российских войск.
2: За последние недели под ударами уже оказались Омский, Ярославский, Саратовский и Ильский НПЗ, предприятия в Татарстане и Башкортостане, аэродромы, склады боеприпасов, нефтебазы и объекты энергетики. География этих атак давно вышла далеко за пределы приграничных областей. И если раньше российский тыл считался относительно безопасным, то теперь создается отдельная структура, которая будет заниматься исключительно такими операциями. А это значит, что дальние удары становятся уже не исключением из правил, а полноценным направлением конфликта. И чем дальше, тем сложнее будет найти в России регион, который сможет считать себя действительно недосягаемым. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
8: Говорят военкоры.
13: Крым снова бьют по снабжению. Военкор канал «Архангел» спецназа о танкерах в Азовском море.
14: Украина продолжает блокаду Крыма попутно с ударами по российской экономике. Помимо развязанной войны против нефти в России, вооруженные силы противника также бьют по танкерам в Черном и Азовском морях. Этой ночью ударили сразу по 8 судам в Азовском море, которые, как заявляют украинские ресурсы, везли бензин и дизель в Крым по морю. Это приводит к ненужным повреждениям судов, а значит и к срывам в поставках горючего на полуостров. Вопрос защиты грузового флота – это старая проблема, которую решать нужно было еще вчера. Очевидно, что в нынешних реалиях флот инертен, поскольку корабли заперты на базе. Требуются радикальные изменения и на самом флоте, и в подходах к защите торговых судов, которые нужно прикрывать и стрелковыми группами, и размещать дополнительные средства вооружения на борту. А для этого необходимы реформы, юридические изменения в законодательстве и морском праве, которые позволят размещать и средства противодействия. И это нужно было на вчера, мягко говоря.
13: Удар по турецкому потоку и сигнал Эрдогану. Военкор Живов о сложной игре Анкары.
15: «Газпром» заявил, что украинские дроны атаковали компрессорную станцию «Краснодарская», которая осуществляет закачку газа в турецкий поток. Произошло это ровно тогда, когда Зеленский в Турции просил у НАТО помощи в войне с Россией. Украина уже пыталась уничтожить турецкий поток, но чтобы прямо во время визита в Турцию, это они, конечно, очень бескомпромиссные ребята, турецкий поток пока единственное, что удерживает Турцию, окончательно занять проукраинскую позицию. Такой фокус в 2022 году провернули с Северным потоком и Германией. Сейчас провернут и с Турцией. Эрдоган, к слову, заявил, что разделяет позицию Трампа по Украине. По его словам, Турция готова участвовать в дипломатических усилиях, Анкара продолжает поддерживать Украину. Единственное, он добавил, что сохранение диалога с российской стороной может помочь в поиске пути к мирному урегулированию конфликта. Ну, хоть на этом спасибо.
8: Радио Лента. 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Больше не авторитет. Сразу после саммита НАТО стало известно, что Турция отдает купленное у России С-400 ради американских истребителей F-35. История, которая еще несколько лет назад казалась невозможной, похоже, теперь становится реальностью. Турция, купившая в России системы ПВО С-400 вопреки протестам США и НАТО, теперь хочет избавиться от них ради возвращения в программу американских истребителей F-35. Об этом пишет турецкая газета «Харриат» со ссылкой на источники. По данным издания, Анкара рассматривает возможность передать российские комплексы одной из стран Персидского залива. Среди возможных покупателей называют Катар и Объединенные Арабские Эмираты.
12: Последние технические вопросы уже согласованы. Официальное объявление о передаче комплекса в третьей стране может последовать в ближайшее время.
2: Напомню, именно покупка российских С-400 стала причиной крупнейшего кризиса между Турцией и Соединенными Штатами за последние годы. После заключения контракта с Москвой, Вашингтон исключил Турцию из программы создания истребителей пятого поколения, а также ввел санкции против Анкары. Теперь ситуация меняется. После саммита НАТО Дональд Трамп заявил о готовности снять ограничения, если российские комплексы больше не будут находиться под контролем Турции. Военный эксперт Олег Жданов считает, что это решение имеет символическое значение.
16: Когда Турция покупала С-400, в Москве это преподносили как огромную геополитическую победу России. Если теперь Турция действительно избавится от этих комплексов ради возвращения к американским F-35, это станет признанием того, что стратегический выбор в пользу российского вооружения себя не оправдал.
2: Сам факт публикации уже прокомментировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Москва обсуждает этот вопрос с турецкой стороной.
7: Эта тема, она относится к категории чрезвычайно чувствительных. Контакты с турецкой стороной по этому вопросу были и продолжаются.
2: Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан также дал понять, что вопрос близок к решению.
16: В отношениях с США остаются два вопроса – санкции и программа F-35. Я думаю, мы скоро найдем решение.
2: Любопытно, что еще несколько лет назад С-400 называли лучшей системой противовоздушной обороны в мире и главным конкурентом американского оружия. Теперь же страна, которая когда-то демонстративно выбрала российские комплексы вместо американских, готова отказаться от них ради возвращения к сотрудничеству с США. И это, пожалуй, лучше любой рекламы показывает, насколько изменился реальный авторитет российского вооружения на мировом рынке. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
17: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о деньгах. О ваших деньгах. О том, почему десятки миллионов россиян прямо сейчас идут к банкомату, снимают наличные и несут их домой в конверт, в банку, под матрас. Каждый день из российских банков уходят 13-15 миллиардов рублей. Ни в кризис, ни после какого-то обвала, просто каждый день, методично и неостановимо. Почему? Это страх, здравый смысл или что-то большее? Сегодня разбираемся.
18: И начать этот разбор нужно с осознания чистого физического масштаба, потому что цифры здесь не просто говорят сами за себя, они кричат. Ну вот если взглянуть на 2025 год, объем наличных денег в обращении вырос на 1 триллион рублей.
17: Триллион. Это звучит как-то абстрактно, согласись. Огромная сумма, но тяжело представить.
18: Абсолютно. Но сейчас-то очевидно, что это был лишь разогрев, потому что 26-й год – это просто настоящий забег к банкоматам. Только за 1 апрель со счетов исчезло 600 миллиардов рублей.
17: Это же абсолютный рекорд со времен паники осени 22-го года.
18: Да, именно. И в итоге к маю наличная масса на руках у людей пробила колоссальную отметку в 20 триллионов рублей. Чтобы понимать масштаб, около 95 миллионов россиян хранят часть средств вне банковских счетов.
17: Подожди, 95 миллионов – это же практически все дееспособное население страны.
18: Да, 100%. Снятие наличных перестало быть, привычкой каких-то отдельных скептиков. Это превратилось в массовый общенациональный финансовый паттерн.
17: Слушай, тут же напрашивается классическое объяснение, которое, ну, постоянно звучит от всяких аналитиков. Мол, это просто региональная специфика. Традиции. Ведь на юге России всегда любили рассчитываться из рук в руки, разве нет?
18: География действительно неоднородна, это правда. В Дагестане, например, 36% всех оплат проходят исключительно наличными.
17: А на севере, наоборот, все с картом.
18: Там доля кэша традиционно не превышает 80%. Но списывать это финансовое кровотечение исключительно на любовь южных регионов к бумажным деньгам значит упускать самую суть.
17: Потому что есть один маркер, который ломает теорию вот этой региональной специфики – средний чек.
18: Вот именно. По всей России средняя сумма покупки за наличные выросла почти до 2000 рублей.
17: Это показатель того, что наличные стали основным инструментом для серьезных трат.
18: Теневой сектор распухает повсеместно. И последствия этого для банковской системы, они просто разрушительны. Банковскую систему же не зря называют кровеносной системой экономики. Деньги не должны лежать мертвым грузом в сейфах, они должны работать.
17: Тут стоит объяснить сам механизм. Как работает так называемый банковский мультипликатор? Если прям совсем просто, когда 100 рублей лежат на счету, банк оставляет небольшую часть в резерве, а остальные 90 выдает в виде кредита.
18: Угу, классическая схема.
17: Тот, кто взял кредит, покупает, скажем, дрель. Продавец дрели несет эти 90 рублей обратно в банк. Банк снова выдает их в кредит. Таким образом, первоначальные 100 рублей превращаются в 1000 рублей реальной экономической активности. Создаются рабочие места, платятся налоги, строятся заводы.
18: А теперь давай возьмем обратную ситуацию. 100 рублей лежат под матрасом. Все, они не работают. Они остаются просто куском бумаги с водяными знаками. И сейчас банковская система теряет по 13-15 миллиардов таких капель ликвидности каждый божий день. Мультипликатор работает в обратную сторону.
17: Причем раньше же существовал естественный круговорот. Человек снимал деньги в банкомате, шел в магазин, отдавал их кассиру, вечером приезжала инкассаторская машина, забирала выручку и возвращала купюры обратно в банковское хранилище.
18: Круг замыкался, да.
17: А сейчас этот цикл разорван намертво. Инкассация фиксирует исторические минимумы, купюры уходят из банкоматов и больше никогда не возвращаются в кассы легальных магазинов.
18: И тут возникает логичный вопрос. Деньги ведь не испаряются в воздухе. Если они не возвращаются через кассы, значит, они циркулируют в какой-то другой реальности. Кто их аккумулирует? Почему легальный бизнес внезапно так сильно полюбил хруст купюр?
17: Ответ кроется в дате 1 января 2026 года. Налоговый шок. Правила игры для малого бизнеса были изменены настолько радикально, что это просто перевернуло весь ландшафт. Речь идет о пороге для применения упрощенной системы налогообложения, той самой УСН.
18: Да, до этого года планка, позволяющая работать без уплаты НДС, находилась на уровне 60 миллионов рублей годовой выручки. Для малого бизнеса это, ну, вполне комфортная сумма. Но с января ее обрушили ровно в 3 раза, до 20 миллионов.
17: Нужно пояснить, что такое 20 миллионов в год для бизнеса. Кажется, что цифра большая, но на самом деле это всего около 55 тысяч рублей выручки в день. Для небольшой автомастерской или там кафе на углу это смешные цифры. Они пробивают этот потолок за несколько месяцев.
18: И как только они его пробивают, на них падает НДС. Рентабельность такого малого бизнеса редко превышает 10-15%. Введение НДС – это не просто снижение прибыли. Для многих это означает уход в глубокий безнадежный минус.
17: Это финансовый приговор, по сути. И первой реакцией стало массовое дробление бизнеса.
18: Классическая схема. Одно юридическое лицо внезапно превращается в 3 или 4 индивидуальных предприятия. Успешная кофейня вдруг делится. Барная стойка оформлена на одного, человека кухня на другого, а десерты на третьего. И все это только ради того, чтобы остаться ниже той самой отметки в 20 миллионов.
17: Но дробление это лишь вершина айсберга, согласись? Попытка сохранить видимость легальности. Настоящая реакция – это агрессивный, тотальный уход в наличность. Достаточно пройти по улице, зайти в оптику, в строительный магазин. Везде лежат таблички «Скидка от 5 до 15% при оплате наличными».
18: Параллельно с этим происходит просто триумфальное возвращение серых зарплат. У индивидуальных предпринимателей доля зарплат в конвертах подскочила до пугающих 40%.
17: Но подожди, зарплата в конверте – это же огромный риск для самого работника. Соглашаясь на кэш, человек добровольно лишает себя пенсионных отчислений. Он отказывается от оплачиваемых больничных, от ипотеки нормальной. В случае увольнения он остается просто на улице. Почему люди массово на это идут?
18: Потому что это болезненный, но неизбежный компромисс. Легальная экономика стала слишком дорогой для выживания не только бизнеса, но и обычных граждан. Когда выбор стоит между тем, чтобы получить 50 тысяч белыми минус налоги или 70 тысяч черными прямо сейчас, большинство выбирает то, что позволяет купить еду сегодня, а не призрачную пенсию когда-то там.
17: Хорошо. Налоги отлично объясняют поведение предпринимателей и тех, кто на них работает. Но ведь банкоматы опустошают не только владельцы ларьков. В очередях за кэшем стоят инженеры, IT-специалисты, люди, которые работают в корпорациях и получают абсолютно прозрачную белую зарплату на карту. Зачем им снимать деньги?
18: О, и вот здесь начинается самое интересное. Страх перед технологиями. Опасение, что в любую секунду современная банковская карта превратится в бесполезный кусок пластика. Инфраструктурный паралич.
17: Россия стала мировым лидером по так называемым шатдаунам. Если вспомнить июль 2025 года, там был зафиксирован антирекорд. Почти 2100 случаев намеренного отключения мобильного интернета за месяц.
18: Да, для понимания контекста, 2100 отключений – это больше, чем во всем остальном мире вместе взятом за весь предыдущий год.
17: И официальная причина-то звучит предельно логично – защита стратегических объектов. Беспилотники часто используют гражданские сети для навигации. Чтобы их ослепить, просто опускают рубильник. Сигнал ЛТЕ глушится, интернет пропадает.
18: Но проблема в том, что современная экономика, ну, не может работать в офлайне. Терминал на кассе в супермаркете, банкомат, приложение такси – все это требует стабильного соединения с банковским сервером. Нет сигнала – нет транзакции.
17: В мае 26 года крупнейшие банки Москвы прямо рассылали клиентам предупреждение. Текст был примерно таким: «Готовьте наличные, возможны перебои с безналичной оплатой».
18: Поразительная картина, да? Современный мегаполис, который всегда гордился своей передовой финтех-инфраструктурой, где можно было купить кофе лицом через биометрию, внезапно откатывается в эпоху бумажных денег.
17: И не из-за экономического краха, а просто потому, что глушится сигнал.
18: Точно. Цифры показывают, что 41% людей снимают наличные именно из-за этого риска остаться в магазине перед полной тележкой продуктов с неработающей картой.
17: Справедливости ради, государственные ведомства попытались решить эту проблему. Была предложена идея белого списка Минцифры. Суть в том, чтобы принудительно сохранять доступ к банковским приложениям даже во время тотального шатдауна.
18: Идея отличная, но реализация оказалась, мягко говоря, показательной. Изначально в этот белый список умудрились не включить крупнейший банк страны. Банк, который обслуживает сотни миллионов клиентов, просто остался за бортом.
17: Да, это был эпичный провал. А главная проблема кроется в технической архитектуре. Этот список имеет жесткие ограничения. Невозможно добавить туда абсолютно все шлюзы интернет-магазинов и миллионы маленьких терминалов в региональных маршрутках. В итоге вся эта цифровая инфраструктура оказывается хрупкой, как тонкое стекло.
18: В то время как обычная бумажная купюра в кармане работает всегда. Это единственная финансовая технология с абсолютной автономностью. Ей не нужен ни сервер, ни вышка связи, ни зарядка батареи.
17: Но давай представим ситуацию, где интернет все-таки есть. Терминал работает, связь идеальная. Однако доступ к деньгам все равно перекрывается. И перекрывает его не кто-то извне, а сам банк. Алгоритмы. С 1 января 2026 года вступили в силу новые правила контроля подозрительных операций. Это рамки пресловутого 115-го федерального закона.
18: Тут я сыграю роль адвоката дьявола. Во всем мире существуют антиотмывочные законы. Банки обязаны бороться с финансированием терроризма, с телефонными мошенниками. То, что алгоритмы выявляют подозрительную активность, это же стандартная мировая практика. Что в этом плохого?
17: Дьявол кроется в деталях. Критериев подозрительности теперь стало целых 12, и они поражают своей оторванностью от реальной жизни. Блокировка счета на двое суток без предупреждения грозит за перевод свыше 200 тысяч рублей новому лицу.
18: 200 тысяч рублей по нынешним ценам – это даже не роскошь, это просто хороший ноутбук.
17: Именно. Но есть правило еще абсурднее. Блокировка за перевод средств между своими же счетами в разных банках с последующей отправкой третьему лицу.
18: А вот тут нужно объяснить, как машина видит это нарушение. Почему перевод самому себе вызывает у алгоритма панику?
17: Потому что алгоритм обучен искать паттерны. Одно из классических правил отмывания денег – это так называемое наслоение. Деньги быстро перекидываются с одного счета на другой, чтобы запутать следы, а потом выводятся наружу. Машина не видит контекста.
18: То есть достаточно представить банальную ситуацию. Человек долго копил деньги на срочном депозите. Решил купить подержанный автомобиль. Он закрывает депозит, переводит деньги на свой карточный счет в другом банке, ну, потому что там лимиты удобнее, а затем отправляет их продавцу машины.
17: Для системы это красная тряпка. Классическая цепочка перевода между своими счетами с быстрым выводом. Алгоритм не думает. Он срабатывает автоматически. Счет блокируется мгновенно.
18: Сделка срывается. Человек остается без машины, без доступа к своим сбережениям и вынужден днями висеть на линии поддержки, доказывая, что он не террорист.
17: Да, и антиотмывочные законы превратились в инструмент ежедневной психологической пытки для абсолютно добросовестных людей. Люди устали доказывать свое право распоряжаться собственной зарплатой.
18: И параллельно с этим усложняется физический доступ к деньгам. Банки массово избавляются от банкоматов, их количество сократилось до 139 тысяч. Это на минуточку откат на уровень лета 2010 года.
17: И причина здесь сугубо прагматичная. Никакой теории заговора. Обслуживание банкоматной сети – это колоссальные затраты. Банкам просто невыгодно возиться с наличными. Им экономически целесообразнее, чтобы цифры оставались внутри их экосистем.
18: В итоге складывается идеальный шторм. Интернет может пропасть из-за беспилотников. Если он есть, перевод заблокирует алгоритм. А если пойти снять деньги, ближайший банкомат может оказаться демонтирован. Неудивительно, что люди снимают большие суммы заранее про запас.
17: Но все эти факторы – налоги, отключение связи, алгоритмы – это вопросы удобства и нервов. Но есть и еще один фактор – самый глубокий. Самый пугающий – это страх потерять все, призрак конфискации.
18: И у этого страха есть очень серьезный железобетонный фундамент, который обсуждается в самых высоких кабинетах.
17: 20 июня 2026 года. Выступление Зюганова. С трибуны звучит фраза, которая мгновенно вызывает шок. 130 триллионов рублей лежат на счетах граждан и предприятий, обогащают банкиров и не работают на нужды государства. Следом звучит призыв изъять их одним указом.
18: И хотя инициатива исходила не от правящей партии, она упала на невероятно подготовленную почву. Потому что все понимают математику происходящего. В государственном бюджете зияет гигантская, беспрецедентная дыра.
17: Дефицит бюджета только за первые 4 месяца достиг почти 6 триллионов рублей. Годовой план был превышен еще до наступления лета.
18: Доходы от нефти и газа рухнули на 38%. А расходы продолжают расти неконтролируемыми темпами. Фонд национального благосостояния тает на глазах.
17: И в этих условиях недавний призыв министра финансов не держать деньги под подушкой сработал с точностью да наоборот. В обществе любые уговоры чиновников отдать деньги в банк воспринимаются как сигнал тревоги.
18: И это не паранойя, это тяжелейшая историческая травма. Стоит вспомнить реформу Павлова в 91-м году. Людям дали всего 3 дня на обмен купюр. Сбережения всей жизни превратились в резаную бумагу за одни выходные.
17: Затем был дефолт 98-го года, крах пирамиды ГКО, заморозка счетов, а из более свежего – кипрский кризис 13-го года, где депозиты просто принудительно конвертировали в акции проблемных банков. Стрижка доходила до 60%.
18: Институциональное доверие разрушено до основания, когда критически нужны средства на покрытие колоссального дефицита, те самые 130 триллионов рублей на счетах, выглядят слишком соблазнительно. Жестокая математика пустого бюджета в сознании людей всегда побеждает любые официальные гарантии.
17: Опровержение властей о том, что вклады граждан неприкосновенны, уже никого не успокаивают. Опыт подсказывает суровое правило. Самые громкие официальные опровержения всегда звучат ровно перед тем, как происходит финансовая катастрофа.
18: И знаешь, тут возникает невероятный парадокс. Пытаясь сделать каждый рубль подконтрольным, загоняя всех в абсолютно прозрачный цифровой мир, государственная машина своими же руками создает гигантского теневого двойника. Десятки миллионов людей прямо сейчас выстраивают параллельную, абсолютно невидимую для радаров финансовую реальность, живущую по своим законам. И до нее государство просто не сможет дотянуться. Чем сильнее давление сверху, тем прочнее становится эта теневая экономика.
17: Итак, мы разобрали картину целиком, и она не очень обнадеживающая. Люди уходят в наличные не потому, что они параноики или лудиты. Они уходят, потому что система дала им для этого достаточно причин. Отключение интернета, блокировки счетов, рост налогов, исторические травмы и политики, которые вслух произносят слово «конфискация». 13-15 миллиардов в день – это не просто цифра. Это голосование. Молчаливое, но предельно красноречивое. С вами был «Разбор дня». Берегите себя и свои деньги.
8: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Резкий разворот Трампа. В США заявили о переменах на фронте в пользу Украины и согласовали новые санкции против России. Еще несколько месяцев назад в Вашингтоне регулярно говорили о необходимости переговоров. Теперь риторика заметно изменилась. В Белом доме заявили, что Украина смогла изменить ситуацию на поле боя, а в Конгрессе готовят один из самых жестких пакетов санкций против России. Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Итакер заявил, что американская администрация видит серьезные изменения в ходе конфликта.
3: Мы видим, что Украина перехватила инициативу на поле боя, фактически стабилизировала линию фронта и нанесла значительные удары по объектам на территории России.
2: Такая оценка американцев появилась не случайно, уверен военный эксперт Роман Светанов.
4: Сегодня речь идет уже не только об обороне. Украина системно наносит удары по российской логистике, нефтепереработке, военным аэродромам и объектам оборонной промышленности. Именно поэтому в Вашингтоне все чаще говорят, что инициатива постепенно переходит к Украине.
2: Еще один сигнал прозвучал уже из Киева. Американский сенатор Линдси Грэм, прибывший на встречу с Владимиром Зеленским, заявил, что Белый дом согласовал новый законопроект о санкциях против России.
5: Мы достигли соглашения с Белым домом относительно законопроекта о санкциях. Президент поддержит этот документ, а значит, он станет законом.
2: Фактически речь идет о попытке резко сократить доходы России от экспорта энергоресурсов. В Москве риторику США заметили. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что конфликт закончится, если Украина выведет войска с территории, которые Россия считает своими, и признает их российскими. При этом сам Песков впервые публично отказался от термина «специальная военная операция», назвал происходящее полномасштабной войной.
6: What it is, it's not operation anymore, it's war. It's a full-scale war.
7: Это уже не операция, это полномасштабная война. И она закончилась бы на следующий день, если бы Украина вывела свои войска из регионов, которые стали частью России.
2: Политолог Владимир Черяков обращает внимание, что заявления Москвы и Вашингтона сейчас звучат как будто в противоположных направлениях.
4: Штаты все чаще говорят о поддержке Украины и усилении давления на Россию. Кремль, наоборот, продолжает выдвигать прежние ультиматумы. Это означает, что пространство для компромисса пока не расширяется, а позиции сторон остаются максимально далекими друг от друга.
2: Если еще недавно главным вопросом было, сохранит ли Украина поддержку Соединенных Штатов, то сейчас все чаще обсуждают уже другое. Насколько серьезно Вашингтон готов усилить давление на Москву? Судя по последним заявлениям Белого дома и американских сенаторов, политический ветер в Вашингтоне действительно начинает менять направление. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Президент Владимир Путин о том, что июля производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели.
19: Так, но, тем не менее, известно, что на максимуме используются мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, задействованный потенциал средних и малых предприятий, также сокращены сроки текущих ремонтов, плановые перенесены на более поздние периоды. И уже в июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели.
8: Главные новости дня.
20: Все лучшее из СССР. В Думе готовят закон о возвращении выездных виз. Дело идет к мобилизации. Власти действительно рассматривают возможность вернуться к практике выездных виз, которая существовала в Советском Союзе. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах и администрации президента. Согласно этой информации, пакет документов для соответствующего законопроекта под предлогом усиления безопасности граждан РФ за рубежом готовит Министерство иностранных дел. Якобы планируется введение туристических выездных виз. В недружественные страны НАТО россияне смогут ездить только организованными группами не менее 10 человек по заранее утвержденному маршруту, как это было во времена СССР. По другим странам, перечень которых пока разрабатывается, останется возможность индивидуального туризма, однако выездная виза потребуется в любом случае, сообщают источники.
3: Такого, как сейчас. Купил билет и полетел, быть не должно. Государство должно дать разрешение.
20: Запрет на выезд за рубеж появился в России в эпоху Иосифа Сталина. В 1935 году в СССР был принят закон, который приравнивал побег за границу к измене родине, каравшейся смертной казнью. До 1991 года, чтобы выехать в иностранное государство, советским гражданам нужно было проходить многочисленные согласования и получать разрешение в АВИРе. Слухи о возвращении этой практики стали появляться в первые месяцы СВО, однако МИД их опровергал.
21: Введение каких-то специальных выездных виз не планируется. Право свободно выезжать из России и возвращаться в страну гарантировано статьей 27 Конституции Российской Федерации. Ограничить его можно только если человек подозревается в совершении преступления.
20: Запрет на выезд за рубеж в России уже возможен в рамках закона об электронных повестках, который действует с 2023 года. Он обязывает граждан в течение 30 дней являться в военкомат и позволяет сразу же делать человека невыездным, как только повестка появилась в электронном реестре Минобороны. В случае неявки гражданин также лишается права водить автомобиль, оформлять самозанятость или ИП, брать кредиты и проводить сделки с имуществом. В рамках действующей Конституции запрет на выезд также может быть введен при военном положении. Сейчас оно действует на присоединенных территориях, в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях. Возвращение к практике выездных виз может быть подготовкой ко всеобщей мобилизации, говорит политический аналитик Ольга Курносова.
22: Все плюшки уже давно закончились. Все те, кто готов был идти убивать украинцев и, возможно, умереть самому за деньги, уже туда отправились. Остались те, кто каким-то образом не попал под ту историю. Конечно, из оставшихся кого-то можно заманить длинным рублем, но особо сейчас не получается, потому что достаточно много информации о том, что и обещанные деньги люди не получают. Вернуться к грузам 200 можно с большой долей вероятности, а получить обещанные деньги ни тебе, ни семье гораздо меньшей долей вероятности.
20: Отсутствие видимых побед на фронте и большие потери подрывают настроение среди мобилизованных и военнослужащих, говорят эксперты. По их словам, в ближайшее время армии понадобится значительный ресурс в живой силе. Несмотря на то, что в Кремле уже много раз отрицали объявление всеобщей мобилизации, эксперты и военкоры уверены, что без нее не обойтись. А подготовка закона о возвращении выездных виз может быть подготовкой, полагают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Вице-премьер правительства Приморья Владимир Малюшицкий призвал жителей края не суетиться, так как топливо на заправках есть на целый месяц, и посетовал на недобросовестных покупателей, которые создают спекулятивный спрос.
23: Бензину у нас, если брать по всему топливу, у нас ситуация, конечно, как и во всей стране, непростая, но она контролируема. Мы учитывая опыт прошлого года, немножко заранее подготовились, попросили коллег топливоснабжающей организации, чтобы они запаслись бензином, но с учетом спекулятивных цен, с учетом того, что есть недобросовестные покупатели, нам приходится ограничивать отпуск бензин тару для того, чтобы не создавать спекулятивного спроса. И сейчас принято такое же решение по дизельному топливу. Мы в городе, это в бак заправляется до 100 литров и по трассе до 200 литров. Для чего это сделано? Мы сейчас столкнулись с тем, что подъезжают недобросовестные потребители, набирают бензин, там, фуры до 1000 тонн, которые вылазят, потом отъезжают, отливают и заново заправляются. Так, конечно, никакого там мы не напасемся бензина с учетом сложившейся ситуации. Конечно, сейчас на уровне федерации там принимаются стратегические решения, но я хочу заверить наших жителей, что у нас не надо суетиться, у нас бензина на 30 дней достаточно. Мы, если в рамках плановых отборов будем идти, с учетом поставки, мы спокойно пройдем и летний период, и осенний период. Самое главное, чтобы не создавать хаоса. Поэтому мы эту ситуацию контролируем. Если нужно будет, мы будем меры принимать для того, чтобы отпускать меньше. Пока в этом нет необходимости. Ну, а если все у нас пойдет по плану, по графику, мы поймем, что люди, это ажиотажный спрос, то мы будем немножко давать послабления, чтобы можно было наполнять канистры. Сейчас мы будем это оперативно регулировать в зависимости от дальнейшей ситуации, как будет складываться и на территории России с поставками, и у нас в крае.
8: Радиолента. Шок дня.
17: США готовят окончательный удар по экономике России. После саммита НАТО в Вашингтоне решили ввести пошлины в 500% на все, что хоть как-то связано с Россией. Это значит, что любой завод или банк, купивший что-то российское, тут же попадет под американские санкции и разорится.
8: Радиолента. 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио «Лента». Говорят военкоры.
13: Крым снова бьют по снабжению. Военкор канал «Архангел» спецназа о танкерах в Азовском море.
14: Украина продолжает блокаду Крыма попутно с ударами по российской экономике. Помимо развязанной войны против нефти в России, вооруженные силы противника также бьют по танкерам в Черном и Азовском морях. Этой ночью ударили сразу по 8 судам в Азовском море, которые, как заявляют украинские ресурсы, везли бензин и дизель в Крым по морю. Это приводит к ненужным повреждениям судов, а значит и к срывам в поставках горючего на полуостров. Вопрос защиты грузового флота – это старая проблема, которую решать нужно было еще вчера. Очевидно, что в нынешних реалиях флот инертен, поскольку корабли заперты на базе. Требуются радикальные изменения и на самом флоте, и в подходах к защите торговых судов, которые нужно прикрывать и стрелковыми группами, и размещать дополнительные средства вооружения на борту. А для этого необходимы реформы, юридические изменения в законодательстве и морском праве, которые позволят размещать и средства противодействия. И это нужно было на вчера, мягко говоря.
13: Удар по турецкому потоку и сигнал Эрдогану. Военкор Живов о сложной игре Анкары.
21: «Газпром» заявил, что украинские дроны атаковали компрессорную станцию «Краснодарская», которая осуществляет закачку газа в турецкий поток. Произошло это ровно тогда, когда Зеленский в Турции просил у НАТО помощи в войне с Россией. Украина уже пыталась уничтожить турецкий поток, но чтобы прямо во время визита в Турцию, это они, конечно, очень бескомпромиссные ребята, турецкий поток пока единственное, что удерживает Турцию, окончательно занять проукраинскую позицию. Такой фокус в 2022 году провернули с Северным потоком и Германией. Сейчас провернут и с Турцией. Эрдоган, к слову, заявил, что разделяет позицию Трампа по Украине. По его словам, Турция готова участвовать в дипломатических усилиях, Анкара продолжает поддерживать Украину. Единственное, он добавил, что сохранение диалога с российской стороной может помочь в поиске пути к мирному урегулированию конфликта. Ну, хоть на этом спасибо.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
20: Калич-полк в роли живой мишени. Раненые бойцы СВО с инвалидностью записали обращение к президенту и министру обороны. Военнослужащие 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады записали коллективное видеообращение к президенту и министру обороны с просьбой разобраться в действиях командования.
0: Данное обращение является коллективным. В бригаду 1452 нас передали 8 человек, все почти инвалиды. У кого подтвержденная ОВС красной печатью, кто вообще ни ВВК не проходил, ему и не проводилось. И также передали 7 человек в другую бригаду. Там ребята тоже почти все инвалиды, но приехал начмед, приехали еще какие-то офицеры и сказали, что все мы годны, все нормально, можете идти работать.
1: Никто ни в чем не разбирался, никому нету дела до нас. Мы для них зэки были и будем, хотя мы уже давным-давно служим с 23-го, с 22-го года.
20: По словам военных, их, людей с инвалидностью, тяжелыми ранениями, прикомандировали к мотострелковому полку для отправки на штурмы и так называемые закрепы. Военнослужащий Сергей Соболь рассказал, что потерял глаз, вместо которого сейчас стоит имплант.
9: Я военнослужащий 55-115 бригады Соболь Сергей Сергеевич. Номер жетона ВС-087-79-73. Я потерял глаз. Сейчас стоит имплант. Категория годности В красная, с красной печатью подтвержденная. Сейчас отправляют на штурм.
20: Другой военный, Денис Половинкин, говорит, что перенес несколько сложных операций, полностью потерял зрение на левый глаз, а правый продолжает слепнуть. По его словам, ВВК ему не проводили, а командир штурмового отряда прямым текстом говорил, что он должен умереть в бою.
0: Я рядовой Половинкин Денис Алексеевич. Личный номер АВ-909-243. Ездил, перенес несколько сложных операций. 2 месяца назад перенес операцию левосторонний мастоидит, удаление гноя. Гной начал попадать в мозг. После данной операции ослеп на левый глаз. Правый глаз тоже зрение пропадает. Когда находился в штурмовом отряде под командованием капитана Головачев Андрей Сергеевич, который говорил мне прямым текстом: ты пойдешь и сдохнешь. Мне не было проведено ни ВВК, ничего. Левый глаз у меня не видит, правый слепнет. Как он сказал, иди и сдохни туда, вы должны все сдохнуть. Вот в чем заключается мое обращение.
20: Еще один автор обращения – Дмитрий Кистерко. Полностью ослеп на левый глаз после осколочного ранения. Категорию В ему утвердили еще в сентябре 2024 года, однако позже снова вернули в зону боевых действий.
11: Я рядовой Кистерко Дмитрий Александрович. Прохожу военную службу с 2023 года. В военной части 55-115, бригада номер 55. В 24 году в январе месяце получил ранение, осколочное ранение в глаз. После этого полная слепота левого глаза. А закрепы – это те же самые штурма, которые есть. Прошу разобраться в этом и дать полную оценку и уголовное разбирательство в конце концов.
20: А военнослужащий Кирилл Стогул говорит, что получил тяжелые ранения обеих ног, но так и не смог добиться прохождения военно-врачебной комиссии.
24: Я Стогул Кирилл Владимирович, военнослужащий. Прохожу военнослужащую службу ВЧ-55-115-55 мотострелковая бригада. Номер жетона моего АБ-792-269. Начал военную службу, подписал контракт из мест лишения свободы 19 ноября 2024 года. В декабре месяц, 17 декабря, мы пошли на задачу, где я получил ранение при штурме населенного пункта Песчаное. Ранение я получил тяжелое, сразу обеих ног. Вот. И меня вот так отправляют ходить по 15 километров, по 20 в снаряжении, в обмундировании, еще бить врага. Вот такие вот дела. Каким обратиться, чтобы вы провели расследование какое-то, что-то сделали?
20: Таких солдат немало, что подтверждают видео, которые записывают сами бойцы. В военных кругах даже появился новый термин – «калич-полки». Из-за катастрофической нехватки людей на фронте, раненых из госпиталя возвращают на передовую. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
12: Добрый день, уважаемые слушатели! С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня разговор непростой, но очень важный. В связи с множеством обращений военнослужащих и их близких с проблемами во время службы, я хочу дать вам несколько подсказок, особенно тем, кто желает заключить контракт. Итак, какие же вопросы звучат? Главное из них, что же нужно сделать до подписания контракта. Поэтому сегодня без эмоций, простым языком и по делу. Это не агитация, не отговоры, это обычная юридическая гигиена. Итак, если человек принял решение подписать контракт, он должен понимать, что контракт сейчас продлевается автоматически до окончания СВО. Сроков, конечно, никто не называет. Уволиться по собственному желанию просто так не получится. Отпуска дают исключительно по решению командира. Место службы и должность могут меняться, это нужно принять трезво и заранее. Это значит, что вас могут переводить куда угодно и на какую угодно должность. Ну, в общем, вы поняли.

0: расписаны, подумайте, стоит ли вам узаконить отношения. Именно официальный супруг будет представлять ваши интересы, если сами вы не сможете. Если есть иждивенцы, особенно неродные по документам, оформите это юридически, потом будет поздно. Теперь самая тяжелая тема. Если у человека нет близких родственников, стоит заранее подумать об идентификации. Это звучит страшно, но это реальность. ДНК-тест или хотя бы сохраненный биологический материал у доверенного лица – иногда это единственный способ провести опознание и лучше подготовиться к худшему. И надеяться, конечно, на лучшее. Обратите также внимание на прописку. Многие региональные выплаты положены тем, кто был зарегистрирован в регионе на момент подписания контракта. Если же вы подписываете контракт не по месту прописки, могут быть проблемы с льготами. Очень еще один важный момент – завещать выплаты за гибель нельзя. Страховка и выплаты от Министерства обороны распределяются по закону. Даже если вы с кем-то не общались годами, при наличии родства человек получит свою долю. Это нужно понимать заранее. Ну и теперь о личной жизни. Если есть неоформленные дети, признайте отцовство. Если есть любимые, но не родные дети, подумайте об усыновлении. Если есть люди, которые могут потом заявить права на брак или иждивение, лучше заранее оставить нотариальные заявления. Когда человек пропадает без вести, все скрытые конфликты всплывают, и родным приходится годами судиться. Дальше кредиты. Бойцам положены, как вы знаете, кредитные каникулы. В случае гибели долги списываются, но только по кредитам, взятым до подписания контракта. Новые долги под эти нормы не подпадают. По индивидуальным предпринимателям действует списание задолженности, сформированной до 1 декабря в пределах установленного лимита, поэтому разбирайтесь со своими обязательствами этими заранее. Также обязательно договоритесь с близкими о кодовом слове. Иногда связь идет через чужие телефоны. Мошенников сейчас ох как хватает. Кодовое слово простая, но какая-то очень даже нужная мера. И последнее, казалось бы, мелочь, но выучите наизусть хотя бы один номер телефона. Телефон теряется, разряжается, ломается. Бывали случаи, когда боец лежит в госпитале и не может позвонить родным, потому что не может вспомнить ни одного номера. Дорогие мои, взрослые решения требуют взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Если вы или ваш близкий человек находится на СВО и права вдруг нарушаются, я, конечно, помогу бесплатно и конфиденциально составить разные заявления, жалобы и добиться справедливости. Ну а связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Пишите, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
2: Правду скрывать уже не получается. Олег Царев о реакции людей на бензиновый кризис.
3: Товарищ ехал в Ялту и поделился своими наблюдениями. Говорит, постоял в очередях за бензином в Краснодарском крае и в Ростовской области. Везде люди винят власти перекупщиков. По большому счету они думают, что проблем с бензином нет. Просто кто-то из власти хочет нажиться. Обратите внимание, что политика сокрытия последствий ударов по нашим нефтеперерабатывающим заводам приводит к таким умозаключениям. Раз не показывают удары, значит их нет. Там же только обломки и обломочки прилетали. Если ударов нет, но и топлива нет, значит какие-то сволочи наживаются на людях. И здесь нет хороших решений. Показывать удары на радость противнику, разгонять панику. Не показывать, давать повод для таких вот конспирологических теорий. Конечно, лучше дать населению бензин и на этом закрыть проблему. А если не получается? Я бы говорил правду, хоть и горькую, всегда. Я бы не боялся, что народ не справится с правдой. Народ справится. Но я не власть, и не мне принимать решения. В любом случае имеем то, что имеем.
2: Общее небо. Алексей Чедаев об атаке на омские НПЗ и новой войне дронов.
4: Ситуация с омским заводом заставляет поднять неудобный вопрос о транзитерах. Не по нам летит, и пусть летит себе дальше. Главное, что не мы в новостях и не наши объекты. Да, вы удивитесь, такой подход имеет место. И не так уж редко. Я даже процитирую одного руководителя крупного

0: предприятия, напрямую спросившего меня на совещании об оснащении. А как мы вообще поймем, что летит именно в наш объект? В ответ на мои круглые глаза он сказал: «Ну, у нас же приказ оборонять именно свое. Если мы потратим боекомплект за периметром своего объекта, с нас же спросит руководство, на каком основании. А главное, и действительно ведь спросит. Учет и контроль — наше все». Отсюда вывод. Земля у нас может и частная, но небо — общее. Кто этого не понял, уже может попрощаться с добром, которое он считает своим. Капитализм в постсоветском стиле больше не работает. И вовсе не из-за коммунистического реванша, а просто из-за того, что вот так провернулось колесо технологий безопасности.
1: Бесконечное СВО. Олег Царев о новых заявлениях Кирилла Буданова.
2: Глава офиса Зеленского дал интервью. Заявил, что активная фаза войны может завершиться в этом году. Объясняет он это так. Цитата. «Шансы есть, и весной переговоры шли очень хорошими темпами. Сейчас мы все вошли в фазу эскалации. Это все понимают. Для того, чтобы выйти из эскалации, обычно требуется максимальная эскалация. То есть эскалация сейчас, деэскалация и далее продолжение диалога». Добавляет, что по территориям компромисса в принципе невозможны. То есть по логике Буданова война завершится на условиях Украины с возвратом всех территорий. Россию к этому подтолкнут не события на фронте, а усиление ударов по ее территории. Украина с начала войны живет без авиасообщения. Пережила удары по НПЗ, по энергетике, по транспортной инфраструктуре. Не сдалась. И, наверное, уже сдаваться не собирается. Правда, непонятно, на каком основании делается вывод, что Россия окажется менее устойчивой. Отсюда вывод. Боевые действия с нами надолго. Может, навсегда.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: От Калининграда до Камчатки Зеленский объявил о создании командования дальнобойного воздействия на Россию. Что это значит? Украина собирается вывести дальнобойные удары по российской территории на новый уровень. Теперь за такие операции будет отвечать отдельная структура в составе ВСУ. Зеленский объявил о создании нового командования дальнобойного воздействия.
5: Сегодня я подписал указ о создании в составе вооруженных сил специального командования. Командование дальнобойного, фактически глобального воздействия на Россию.
4: Реакция военных блогеров на это заявление не заставила себя ждать. К примеру, Юрий Подоляк отмечает, что речь идет уже не о разовых ударах, а о создании постоянной системы планирования подобных операций.
6: Если создается отдельное командование, значит дальние удары становятся самостоятельным направлением войны. Это уже не отдельные успешные операции, а системная работа с единым управлением, планированием и распределением целей.
4: И основания для таких выводов есть. Главком ВСУ Сырский в свежем интервью заявил, что только за первые 6 месяцев этого года Украина поразила почти 8 тысяч объектов на территории России. Из них почти 700 в глубоком тылу. По западным оценкам, экономический ущерб от этих ударов превысил 6 миллиардов долларов. Военный аналитик Майкл Кофман считает, что именно такие операции постепенно меняют характер СВО.
7: Украина последовательно переносит боевые действия в российский тыл. Главная задача – не разовое поражение отдельных объектов, а постоянное давление на военную промышленность, логистику и систему обеспечения российских войск.
4: За последние недели под ударами уже оказались Омский, Ярославский, Саратовский и Ильский НПЗ, предприятия в Татарстане и Башкортостане, аэродромы, склады боеприпасов, нефтебазы и объекты энергетики. География этих атак давно вышла далеко за пределы приграничных областей. И если раньше российский тыл считался относительно безопасным, то теперь создается отдельная структура, которая будет заниматься исключительно такими операциями. А это значит, что дальние удары становятся уже не исключением из правил, а полноценным направлением конфликта. И чем дальше, тем сложнее будет найти в России регион, который сможет считать себя действительно недосягаемым. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
8: Жительница Севастополя рассказала, что 2 недели назад вместе с семьей экстренно покинула Крым, взяв с собой только 1 чемодан с вещами, оставив на полуострове дом с хорошим ремонтом, высокооплачиваемую работу и любящих родителей.
9: Сегодня прошло ровно 2 недели, как мы покинули наш дом. 30 лет я жила в Севастополе, у меня была там хорошо оплачиваемая работа. У нас была квартира с хорошим ремонтом, рядом помогающие, любящие, понимающие родители. Решение о переезде было принято буквально за 1 час. Последние несколько месяцев на полуострове вообще были непростыми. И во время одной из атак мне написали добрые люди о том, что необходимо выехать срочно хотя бы на определенные даты. Мы схватили 1 чемодан, взяли детей, в чемодане буквально по 2 комплекта одежды на каждого, и выехали, вообще не понимая куда. Сначала в Краснодар, потом в Волгоград, в Самару. Все хорошо, но все не то. Ты понимаешь, что это все не дом. Решили немного поколесить по материку и вернуться домой. С расчетом, что сейчас мы пересидим там эту неделю, и все станет более-менее нормально. Муж предложил заехать на день в Казань. Мы сняли посуточно квартиру, и тут начались такие новости, которые дали четко понять, что возвращаться обратно нам не стоит. 5 дней назад я обзвонила салоны и устроилась в найм на работу. Если бы мне сказали год назад о том, что так вообще может повернуться моя жизнь, я бы не поверила. Потому что совсем недавно ты хороший, высокооплачиваемый мастер в своем городе со своим помещением, с полной клиентской базой. Тут ты никто, звать тебя никак. И весь свой путь, который я начинала там 12 лет назад, теперь я должна проделать сначала.
3: Нам пишут солдаты с передовой, докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество. Сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства. Ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
10: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Вы наверняка замечали в своей жизни удивительные совпадения, когда вы только подумали о старом знакомом, и он тут же звонит вам по телефону, или нужная книга сама падает с полки прямо вам в руки. Выдающийся швейцарский психоаналитик Карл Густав Юнг и лауреат Нобелевской премии по квантовой физике Вольфганг Паули объяснили свои усилия, чтобы разгадать природу этого феномена, назвав его принципом синхронности. Они предположили, что в нашей Вселенной, помимо привычных всем нам жестких причинно-следственных связей, существует иной, более глубокий уровень организации реальности, где события связываются между собой не временем, а исключительно своим внутренним смыслом. Мистики и сторонники эзотерических течений сразу же увидели в этой теории научное доказательство материальности человеческих мыслей и подтверждение концепции о том, что весь наш мир является единым живым организмом. Околонаучные скептики и математики утверждают, что любые подобные совпадения – это лишь проявление закона больших чисел и теории вероятности, когда из миллионов случайных событий несколько обязательно совпадут самым причудливым образом. Однако Паули и Юнг были убеждены, что на глубинном квантовом уровне граница между психикой человека и материальным миром полностью стирается, порождая удивительные феномены. Физик Вольфганг Паули сам был живым воплощением этой загадки. Коллеги в шутку называли его именем «эффект», при котором в лаборатории Паули, в его присутствии, сама по себе мгновенно ломалась любая сложная научная аппаратура. Профессор квантовой механики Ричард Фейнман отмечал, что идеи Юнга и Паули опередили свое время, заставив ученых задуматься о нелокальной природе нашей физической реальности. Современные исследователи сознания продолжают спорить о том, можем ли мы сознательно влиять на ткань реальности, притягивая к себе определенные события силой своего намерения. Это открывает невероятные перспективы для понимания человеческого потенциала, переводя древние философские учения на строгий язык современной науки. Наша Вселенная оказывается гораздо сложнее и пластичнее, чем мы привыкли думать, а сознание выступает в роли активного сотворца окружающего нас пространства. Это удивительная интеллектуальная концепция до сих пор остается мостом между строгой наукой и непостижимыми тайнами человеческой души, доказывая, что в мире нет ничего абсолютно случайного. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
4: Руна дня на 12 июля. Что ж нам напророчат руны? Какой совет дадут? Давайте посмотрим. Так, вытягиваю руну. У нас выпала руна Ингус. Это руна размножения и глубоких перемен, так что плодотворный день, однако. Он точно будет продуктивным, но требует завершения старых дел и наведения порядка. То есть это время, когда усилия, которые вложены были ранее, могут наконец-то принести свои плоды. И здесь действуйте с уверенностью, но без суеты, потому что руна Ингус указывает, что у вас есть силы для завершения любых дел. И еще она говорит об успешном разрешении имеющихся проблем. Это будет день позитивных достижений, это чувство облегчения, легкости. Ваш разум может быть свободен от беспокойства. Это важно споймать и прочувствовать. Еще эта важная руна может предвещать событие, которое кажется важной вехой в вашей жизни. Может быть зачатие или рождение ребенка, например, или смена работы. Может быть, кто-то встретит новую любовь. Руна Ингус указывает на завершение старой фазы жизни и начало новой, более волнующей. Еще эта руна отмечает время позитивной вашей энергии, освобождение. Это точно гарантирует удачу. И, например, в вопросе работы или карьеры данная руна обещает удачные возможности. Это может быть завершение каких-то старых дел, начало нового, переход на новую должность или, может, в новую компанию. И если спрашивающий задает рунам вопрос о том, стоит ли ему менять работу, и выпала руна Ингус, то здесь однозначно ответ «да».
11: По отношениям, прямое значение руны означает какой-то прорыв, может даже разрыв. Так что готовьтесь к тому, что вам скажут примерно так. Или идем в ЗАГС, или прощай. А дальше, как было, продолжаться не может. Вот все изменится. Или же вы придете к какому-то осознанному решению, и все у вас поменяется в лучшую или худшую сторону, но по-старому уже не будет. Это еще, знаете, руна сильного эротического притяжения в паре. Это чувственность, это раскрепощенность. Какая-то давняя кармическая связь друг с другом. И, может быть, познание тайной стороны партнера. И с вами он ведет себя совсем не так, как с другими. Так что ожидайте горячий вечер и ночь. По здоровью руна отвечает за иммунную систему и урологию. Здесь бережем себя. И это практически всегда выздоровление от болезней, скорое исчезновение неприятных симптомов. И если есть конкретный диагноз, то ингус говорит о переломном моменте в течение болезни. Опять же, вот все, как было раньше, уже не будет. Либо улучшение, либо ухудшение, но стабильно ничего не остается. Вот такая вот руна. Принимайте, благодарите, берегите себя. Обязательно чувствуйте все изменения и перемены и поворачивайте их себе на благо. А я с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья.
3: На радио Лента. Опасность дня.
0: Владимир Зеленский официально объявил о создании командования дальнобойного воздействия. Киев организует единый центр организации и управления для ударов по всей территории России. Это значит, что ракеты и дроны полетят сплошным потоком от приграничья до Камчатки.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
8: Губернатор Орловской области Андрей Клычков предложил заправлять машины по первым цифрам регистрационного номера, чтобы снять ажиотаж на АЗС.
12: У каждого из нас на машине есть номер. Номер начинается от нуля, ну и заканчивается, соответственно, девяткой. Приоритет лично для меня – жители Орловской области. Не транзитчики, не те, кто едут мимо нас. Понятно, что скажут, у кого-то машина зарегистрирована в других регионах, но это тоже на это будет свой ответ. Что я предлагаю? Пока мы прорабатываем здесь юридически, организационно, для того, чтобы мы не месяц стояли с вами в очередях, а чтобы мы действительно, вот отвечая на запрос, есть ли бензин или нет, дали на него конкретный ответ и сняли вот этот ажиотаж по заправкам, и люди могли спокойно, уверенно для себя заправляться. Первое. Так как у каждого есть номер с определенной цифрой, начинающейся цифры, я предлагаю с субботы этой недели ввести правила, которые будут реализовываться на заправках Роснефти и Газпрома. У нас таких заправок 57. Значительная часть из них расположена в городе, ну и расположена на трассах, которые прилегают к муниципальным образованиям Орловской области. Так вот, пока выглядит так условно. В субботу у нас заправляются на заправках машины, начинающиеся номера которых начинаются с нуля до единицы. На всех заправках, и мы снимаем ограничение 30 литров до 50 литров. Мы тем самым в 5 раз снимаем ажиотаж на заправке, и человек с номером машины с нуля до единицы приезжает на заправочную станцию и спокойно себе заправляется. Ну, соответственно, воскресенье двойка-тройка, понедельник четверка-пятерка, ну и так по порядку до 9. В течение 5 дней у нас весь охват всех номеров в регионе будет охвачен.
3: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
4: Готовимся к экономии и массовой отправке на фронт. После выборов в Госдуму в Калининградской области грядет повышение налогов и мобилизация. Как вам такая перспектива? Реалии рынка жилья Калининграда. Низкий спрос и падение цен. Как общая нестабильность в стране влияет на закрытие бизнеса в регионе. НАТО будет действовать жестче. Истребителям Альянса разрешили сбивать воздушные цели над Балтикой. Российские самолеты попадают в зону риска. Итак, после сентябрьских выборов в Государственную Думу в Калининграде Калининграде и других муниципалитетах планируется троекратное увеличение налога на имущество физических лиц. Имеются в виду дома, квартиры, комнаты, гаражи с 0,1% до 0,3% от кадастровой стоимости в год. Среди причин повышения называется то, что ставка в 0,3 уже несколько лет установлена в Гурьевском муниципальном округе. Мол, пора и остальным муниципалитетам подтянуться до верхней планки.
0: Причем в Министерстве финансов регионального правительства уже подготовили необходимые расчеты и документы для внесения налоговых изменений. Повышение налога на имущество физлиц запланировали после выборов в сентябре этого года. При этом в обосновании не учтена разница в кадастровой стоимости между, к примеру, Гурьевским районом и Калининградом, зачастую достигающая десятков раз, особенно по земельным участкам. По факту значительно вырастут платежи у владельцев крупных земельных участков. Собственникам квартир также нужно быть готовыми к серьезному ежегодному платежу.
4: Повышение налогообложения эксперты связывают с продолжением спецоперации, которая, как известно, требует постоянных финансовых вливаний, особенно на фоне огромного дефицита бюджета 6 триллионов рублей и сложностей с экономикой на фоне санкций. К тому же предстоящая эскалация боевых действий, о чем накануне заявил пресс-секретарь президента Песков, в нынешних условиях, по мнению военных аналитиков, невозможно без новой мобилизации. О принудительном призыве более миллиона человек в июле стали активно писать Z-каналы. Мол, мобилизация может состояться в октябре, после выборов в Думу, и будет сопровождаться ограничениями на выезд из страны. В начале июня сообщение о принципиально принятом решении о мобилизации появилось в телеграм-канале депутата Госдумы Андрея Гурулева. Позже, впрочем, он заявил, что канал взломали, и ничего такого он не писал. Однако открыто о массовом призыве осенью говорят уже даже военкомы и вербовщики на фронт. Неизбежность мобилизации обсуждают и на всех ветвях власти, как один из сценариев восполнения дефицита людей на фронте. Дефицит возник из-за резко сократившихся темпов набора по контракту и возросших потерь.
13: По оценке американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла почти 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Это больше населения Казани. На поле боя погибли 450 тысяч россиян, подсчитали американские аналитики. Это в 9 раз больше, чем совокупное число погибших граждан Советского Союза и России во всех войнах после Великой Отечественной войны. Также, по этим подсчетам, если большую часть специальной военной операции российская армия теряла в 2-3 раза больше военных, чем Украина, то в первой половине 2026 года российские потери почти в 8 раз больше.
4: Минобороны статистику погибших и раненых не публикует. Поэтому на основе данных из открытых источников стало известно, что страна теряет от 30 до 34 тысяч человек в месяц. Это больше, чем успевают набирать воевать. Для сравнения, приток новых контрактников оценивается в 27 тысяч в месяц. То есть ежемесячные потери превышают число контрактников. В зоне СВО наблюдается ощутимая нехватка солдат. И один из вариантов пополнить ее – это мобилизация, которая де-факто продолжается и сейчас. Кстати, в Калининградской области вопросами комплектования частей контрактниками уже занимается недавно назначенный министр региональной безопасности Дмитрий Коннов. И если на фронте наблюдаются проблемы с живой силой, то у калининградского бизнеса с началом СВО и после введения западных санкций также возникли свои трудности. Кризис в сфере грузоперевозок Калининграда привел к закрытию крупного игрока рынка – компании «Рустранссервис».
14: Причина ухода «Рустранссервис» с рынка грузоперевозок видна в цифрах. Если в 2021 году компания показывала рекордную выручку – почти 187 миллионов рублей, то в 2025 этот показатель рухнул на 95% – до 3 миллионов рублей. Владельцы признают, с 2022 года возить грузы в регионе стало невыгодно из-за нехватки заказов, низких тарифов и проблем с логистикой. Поэтому весной прошлого года «Рустранссервис» остановил перевозки – распродал технику и имущество, чтобы погасить долги, и сократил штат. Прибыль за прошлый год получилась только за счет распродажи имущества. В июне компания официально прекратила свое существование.
4: Согласно статистике Калининградстата, за 5 месяцев 2026 года в Калининградской области ликвидированы 374 предприятия. Доля убыточных крупных и средних предприятий подскочила до 45%, а их совокупный убыток составил 23 миллиарда рублей. Большинство закрывающихся структур – это компании в сферах торговли, строительства и логистики. Не обошли проблемы стороной и рынок жилья. Цены на посуточную аренду в Калининграде рушатся, а спрос за 3 месяца просел на 10%. Основными причинами стали нестабильная ситуация в стране, задержки авиарейсов из-за атак БПЛА и спонтанные поездки туристов, рассказала собственник компании 39 квартир Светлана Казачкова-Бабушкина.
15: В первую очередь спрос на жилье в Калининградской области рушит нестабильная политическая ситуация, которая складывается в стране и вокруг региона. Постоянные сбои авиарейсов из-за угроз беспилотников, да и цены на перелеты выросли. Глубина бронирования сейчас крайне низкая. Люди готовы планировать отдых не заранее, а за 1-2 дня, что критически ухудшает положение дел. Условно, владельцы квартир ломают голову. Снижать цену сразу ради брони на месяц или ждать своего гостя и терять деньги. Это тянет за собой снижение цены аренды. Пока турпоток держится на уровне прошлого года, хотя все надеялись на рост.
4: И в завершении о резком изменении формата миссии НАТО, которая более 20 лет обеспечивает безопасность воздушного пространства стран Балтии.
16: В Альянсе решили превратить миссию патрулирования в систему противовоздушной обороны. Это позволит экипажам истребителей Альянса принимать решения по уничтожению воздушных целей, представляющих угрозу. Так, суть изменений обозначил во время саммита НАТО в Анкаре президент Литвы Науседа. До этого главной задачей патрулирования Альянса считалось выявление и сопровождение российских военных самолетов, выполняющих полеты вблизи границ стран Балтии. Ранее оружие для защиты государств НАТО не применялось, поскольку сам формат воздушной миссии создавался для условий мирного времени. Но сейчас ситуация изменилась, отметили в Альянсе.
4: Также на днях стало известно, что НАТО внедряет систему искусственного интеллекта для анализа разведывательной информации и мониторинга обстановки на восточном фланге, включая отслеживание потенциальных угроз и перемещений российских войск. Тем временем военно-воздушные силы Эстонии после 20-летней паузы возобновили набор солдат срочной службы. Как сообщил Департамент оборонных ресурсов страны, службу срочники будут проходить в дивизионе противовоздушной обороны. Будут учиться управлять современным ракетно-зенитным комплексом средней дальности. Он предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов и крылатых ракет. В свою очередь, Россия стягивает войска к границам НАТО. Речь идет о строительстве новых казарм, расширении существующей инфраструктуры и наращивание военного присутствия по меньшей мере в 5 районах вблизи границ государств Альянса. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский Лоцман».
17: Минобороны собирается строить новые военные объекты в Калининградской области. Казалось бы, ну, строят и строят. Все-таки обстановка неспокойная. Может, это и хорошо? Да, все так. Только территорию под это решили выделить прямо рядом с обычными людьми. По информации администрации Калининграда, склады для боеприпасов, ангары для ремонта техники, инженерные сооружения и прочая военная инфраструктура будут размещаться прямо в промзонах. Видите ли, так логистика лучше. Если возле большого предприятия поставить военную базу, то оно как бы и будет ее обслуживать. Удобно придумали, ничего не скажешь. Но у меня один вопросик закрался. А ничего, что промзона – это не пустыня? Там ездят люди, там работают люди, кто-то даже живет рядом. Калининград – это не тайга. Тут везде куча гражданских объектов. Школы, больницы, жилые дома, предприятия, на которых трудятся тысячи горожан. Это плотно застроенный европейский город с советским промышленным наследием. Промышленная зона здесь – это не чистое поле за горизонтом. Это квартал, у которого есть соседи. И что получается? Если рядом с вами появляется военный объект, то он автоматически становится объектом повышенного внимания. В первую очередь для противника. Ничего тайно построить сейчас нельзя. Спутники до сантиметра определяют, что именно и где находится. Так что будьте уверены, все эти новые базы появятся на натовских картах уже к вечеру. Это не домыслы и не страшилки. Это просто реальность современного наблюдения. Западные аналитические центры мониторят Калининград в режиме реального времени. И делают это не по газетным заметкам, а по коммерческим спутниковым снимкам с разрешением до нескольких сантиметров. А теперь подумаемся вот про что. Мы уже несколько лет живем в мире, где беспилотники летают за сотни и тысячи километров. Где нефтебазы, аэродромы и склады регулярно попадают в новости. Не абстрактные новости, а в новости с фотографиями последствий. И теперь представьте, что подобная инфраструктура появляется буквально по соседству с гражданскими территориями. Со складами боеприпасов в особенности. Потому что склад боеприпасов – это объект, взрыв которого не спрашивает у соседних домов разрешения. А нас вообще кто-нибудь спросил? Люди покупали квартиры рядом с промышленной зоной, а не рядом с военным объектом. Они соглашались на шум фур, запахи производства, интенсивный трафик грузовиков. Они не соглашались на то, чтобы их квартал превратился в потенциальную военную цель. Почему они должны расплачиваться своими нервами, своим здоровьем и своей безопасностью за чье-то логистическое удобство? Причем, заметьте, информации ноль. Что именно строится, где конкретно, в каком объеме, какой будет охраняемый периметр, будут ли санитарные зоны, что произойдет с предприятиями, которые окажутся в непосредственной близости от военных объектов? Никто ничего не объяснил. Никто не провел публичных слушаний заранее. Горожане узнают об этом не на пресс-конференциях, а из коротких новостных заметок и случайных разговоров. Да, поправки формально предусматривают общественное обсуждение перед строительством каждого конкретного объекта. Это написано в документах. Но мы все прекрасно понимаем, как у нас проводится общественное обсуждение по вопросам оборонного значения. Калининград – это не просто регион. Это эксклав, полностью окруженный странами НАТО – Польшей и Литвой. Здесь уже сосредоточены штаб Балтийского флота, ракетные комплексы, авиационные части. Регион и так находится под огромным вниманием разведки всего Западного альянса. Каждый новый военный объект здесь – это не просто склад. Это потенциальная точка на карте противника. И никто не думает о том, что рядом с этими точками живут обычные люди. Вопрос ведь не в том, нужна ли оборонная инфраструктура в Калининградской области. В нынешних условиях это данность, никто не спорит. Но куда ее размещать – это принципиальный вопрос. Есть отдаленные территории, есть бывшие военные базы советской эпохи, заброшенные, огороженные, вдали от жилья. Есть возможность думать о людях, а не только об удобстве военной логистики. Поэтому вопрос очень простой. Власти обязаны рассказать, что именно собираются строить, где именно, с какими защитными зонами, как это скажется на жителях соседних кварталов, на работниках предприятий промзоны, на стоимости и ликвидности жилья рядом. Потому что иначе тысячи калининградцев однажды просто обнаружат военный объект буквально у себя под боком. Без предупреждения, без объяснений, без возможности что-то изменить. На этом все. Больше важных тем в следующем выпуске. Берегите себя. Услышимся.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах.
18: Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
19: Зона отчуждения. На заправку на въезде в Крым очередь растянулась на 10 километров. Туристы уезжают на чем могут. Набережные пустые, отели без света и людей. На фоне проблем с топливом, энергоснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск в Крыму продолжает сокращаться. Местные жители показали пляж в селе Веселое в Кутлакской бухте и рассказали, что в разгар курортного сезона он остается без отдыхающих. Новая набережная, которая в прошлом году была переполнена туристами, сейчас пустует.
20: Людей здесь нет совсем, так непривычно вообще. Абсолютно пусто на новой набережной.
19: Вопреки ожиданиям от сезона, дороги к Крыму остаются практически пустыми. На весь путь всего несколько работающих АЗС. Из-за этого даже при минимальном трафике перед заправками скапливаются очереди, уходящие в бесконечность. Ситуация наглядно демонстрирует инфраструктурный коллапс. Водители вынуждены часами ждать возможности заправиться.
21: «Стоим на последней заправке перед Крымским мостом с 5:30. Сказали, в 8 утра откроют».
19: В самом Крыму купить топливо нельзя. Ни за наличный, ни за безналичный расчет. Власти призывают жителей и гостей полуострова потерпеть.
22: На крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
19: В Крыму проблемы не только с бензином, но и с электричеством. Местные жители говорят, что без света невозможно приготовить еду. Продукты в холодильнике портятся, а дети не могут нормально спать в 30-градусную жару без кондиционера. Люди признаются, что устали от сложившейся ситуации, не чувствуют себя защищенными и хотят возвращения к спокойной и мирной жизни.
23: Когда это все закончится? Нам, простым людям, это не надо. Всех, кого я спрашиваю, им это не надо.
19: В Крыму никак не могут восстановить энергоснабжение. Света полностью нет в Армянске, Джанкое, Красноперекопске, Джанкойском и Красноперекопском районах, сообщила Крымэнерго. В Евпатории, Керчи, Саках, Симферополе, Судаке, Феодосии, а также в Белогорском, Кировском, Красногвардейском, Ленинском, Раздольнинском, Сакском и Советском районах электричество подают поэтапно. В Нижегорском и Первомайском районах введены дополнительные ограничения. Крымэнерго объяснила затянувшийся блэкаут ударами ВСУ по объектам энергосистемы системы и заверила, что восстановительные работы ведутся круглосуточно.
24: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
19: Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, а теперь и подавно, отмечают эксперты. По их словам, летний сезон в Крыму оказался под угрозой. Даже большие скидки не помогают гостиницам вернуть туристов, чаще выбирающих другие курорты. Владельцы гостиниц вынуждены снижать цены, но это не дает ожидаемого результата. После начала СВО Крым резко выпал из десятки самых популярных туристических направлений у россиян. А сейчас ситуация усугубилась еще больше, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
18: Радиолента. Прямая речь.
8: Первый вице-губернатор Курской области Александр Чепик о том, что запрет на отпуск бензина в канистры на автозаправочных станциях в регионе – это временная трудность.
1: Видимо, много обращений в социальных сетях по ситуации с обеспечением топливом в регионе. На прошлой неделе у нас решением оперштаба введен запрет на отпуск топлива в канистрах на АЗС. Мера вынужденная, временная. Это необходимо для того, чтобы не допустить дефицита ажиотажа и действий перекупщиков. Вижу много комментариев владельцев садовой техники. Прекрасно понимаю их проблемы, которые у них есть. Но хочу сказать, что это временное неудобство, которое мы должны понимать, ту ситуацию, которая у нас сложилась в стране. Поэтому необходимо просто переждать. Как только мы топливом будем обеспечены в полном объеме, все соответствующие ограничения мы будем снимать. Поэтому хочу попросить, чтобы люди с пониманием относились к тем вызовам, которые есть в нашей жизни. Повторюсь, что это решение временное, и по мере обеспечения мы вернем эту ситуацию обратно. Но обращаю внимание, что жители приграничья эта проблема коснуться не должна. Целенаправленно приняли решение на возможность им отпуска топлива в канистрах в приграничных районах с пониманием того, что в случае отключения электроэнергии они все живут на генераторах электричества. Поэтому это было отдельное решение штаба, которое в предыдущие решения были внесены. Для того, чтобы уйти от ненужного негатива, ажиотаж тот, который у нас сейчас сложился, во-первых, у нас есть обращение губернатора в Министерство энергетики, правительство Российской Федерации, своевременность. Попросили мы дополнительный объем топлива, получили подтверждение, что этот объем топлива к нам поступит. Поэтому это просто системная работа и временные трудности, которые нам все вместе нужно пережить.
18: Главные новости дня.
19: Цены улетели в космос. Курица в России стала мясом для богатых. Производители винят во всем бензин. С марта тушка в мелком опте подорожала на 40%, а килограмм грудки в рознице вместо 330 рублей теперь стоит 460. Производители в таком скачке винят цены на топливо, подорожавшие ветпрепараты и зарплаты. На этом фоне Госдума прорабатывает возможность государственного регулирования закупочных цен на основные продукты. Как сообщила зампред Думского комитета по аграрным вопросам Юлия Оглоблина, вопрос госконтроля за ценами, как это было в Советском Союзе, уже обсуждался на заседании экспертного совета при Комитете по промышленности и торговле.
2: Мы видим, что за последнее время все чаще возникает эффект качелей, когда закупочная цена на продукцию то резко падает, то вдруг растет. Это было и с картофелем, и с молоком, и с маслом. Цены должны быть установлены, исходя из текущих условий себестоимости и рентабельности производителей.
19: Оглоблина добавила, что госрегулирование цен, по которым розничные сети закупают продовольствие у аграриев, позволит исключить возможность устраивать ажиотаж вокруг ключевых продуктов. По словам экономистов, продовольственная инфляция в России бьет рекорды. Рост цен признает и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она связывает это с инфляцией.
5: Спрашивали про молоко и буханку хлеба, что очень важно. Вот когда чем выше инфляция, тем больше разброс цен, тем больше могут вырасти цены конкретно на молоко, на хлеб.
19: Но, как говорится, не хлебом единым. Кроме подорожания продуктов питания, в России увеличивается стоимость различных товаров и услуг. Люди замечают, что цены растут быстрее, чем официальная инфляция. Россияне говорят, что подорожало практически все.
6: Продуктовая корзина выросла, ЖКХ выросла, коммунальная оплата выросла, проезд вырос.
7: Ну, обычные продукты питания стали немного дороже. Те же йогурты повысили стоимость. Ну и обычное молоко, масло, хлеб.
25: По карману бьет все время. Каждый поход в магазин – это вообще поставил удар по семейному бюджету. То есть ты зайдешь, ты тысячи, полторы-две как минимум ты оставляешь, а ничего толком не купил. Мясо сейчас очень дорогое. То есть все крупы, все молоко, вся молочная продукция, все выросло в цене.
26: Это сказывается очень негативно на народ, на население, потому что все же ходим в магазин. Раньше за одну сумму рассчитывали, сейчас все повысилось.
19: Экономику ждет повышенная инфляция, ужесточение санкций и новая волна падения рубля, полагают эксперты. Прогнозы Центробанка тоже неутешительные. В Центробанке ожидают, что в этом году российская экономика останется на грани стагнации. Не станет легче и потребителям, по которым ударил всплеск инфляции, говорится в прогнозе регулятора. Магазины пока сдерживают стремительное подорожание товаров, но осенью цены ударят по покупателям по полной, считают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Протоиерей Андрей Ткачев о том, что православный человек не верит в прогресс, потому что технологии не решают проблем, а лишь создают новые.
0: Люди будут приближаться, и мы приближаемся к тяжелейшим временам. Из тяжелых переползаем в тяжелейшие, если так честно сказать, потому что вектор движения истории, он такой. Он не к лучшему, лучшему, лучшему. Нас обманули все, кто нам говорит про прогресс. Может быть, в технике он есть, но в нравственности его нету. А именно нравственность определяет отношение с Богом человека. И безнравственный человек с высокоразвитой технологией еще быстрее погибнет, чем грешник с плугом и лопатой. Поэтому у нас прогресс есть только в технике. А по духу у нас регресс. У нас жуткое растление, продолжающееся, которое трудно остановить. И увеличение, улучшение, повторяю, техники при нравственном упадке, это может погубить человека окончательно. Еще пару Чернобылей, как бы, и мы все раскаемся жестоко в том, что мы пользуемся электроэнергией. Ну, допустим. Поэтому мы не верим в прогресс. Если у вас есть вера Христова, то вы не будете глупо повторять за глупыми людьми, что там прогресс, прогресс, прогресс, там лучше, лучше, лучше. Ничего лучше нету. Есть только решение одних проблем, и на их месте возникновение двух новых. Как в мифах герои рубили драконам головы, а на месте отрубленной головы расстали две. Тут вот весь прогресс. Одну проблему решили, две появилось. Две решили, четыре появилось. Вот вам прогресс.
3: На радио «Лента». Беда дня. Госдума готовит закон о выездных визах, по которому россияне больше не смогут путешествовать в недружественные страны самостоятельно. Если закон примут, выпускать из страны будут только группами по 10 человек под присмотром сотрудников спецслужб. Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
9: Геннадий Зюганов заявил, что правительство не принимает никаких реальных мер для того, чтобы защитить НПЗ и справиться с дефицитом бензина.
10: За неделю прилетело 4120 бомб-дронов от Москвы до наших бензоколонок. Если вы не принимаете экстренные меры, то вы получите по полной. А меры должны быть предельно жесткие. Если вам отгромыхали по Крымскому мосту, там должны быть 2-3 трубопровода порваны и кабели, которые соединяют Америку, Норвегию с Европой. Если вам на Москву обрушилось или на дом отдыха президента, вы должны принять жесткие меры. Пока я не вижу, чтобы больно сделали тем, кто объявил эту войну. Руководят этим англосаксы, натовцы, наводят они спутниковые группировки их, ракеты их. И долбят они по нашим заводам, по вот только что, по Воронежу, по другим регионам. А здесь должны быть приняты более жесткие принципиальные иные меры. Они известны хорошо. Если мы упустим ситуацию вот сейчас с бензином. Главную страну, которая производит столько бензина, солярки авиационные, с одной стороны, цены не отрегулируют. Мы, когда у нас обвалилось все, был дефолт Примаков, Геращенко, Маслюков, и я отрегулирую цены на бензоколонку. У нас не было перебоев.
9: Депутат Законодательного собрания Забайкальского края Юрий Гайдук заявил, что ситуация в регионе критическая, и потребовал отправить руководство края и вице-премьера в отставку.
11: В Забайкальском крае сложилась наиболее серьезная ситуация.
4: Нужно сразу сказать, а знало ли руководство и губернатор Забайкальского края о том, что надвигается кризис? Полагаю и не сомневаюсь, что наверняка знал, потому что задолго до вот этого кризиса была остановка обеспечения нефтемаркета ГСМ со стороны ангарского НПЗ. Почему в то время мы не приняли эти меры? Почему мы довели на сегодняшний день состояние вот до этой многодневных очередей в Забайкальском крае? Что мы предлагаем в этом отношении? В этом отношении мы предлагаем прежде всего, мы и раньше говорили, что основные отрасли народного хозяйства и в частности нефтегазовый комплекс надо сделать государственным. Нельзя отдавать это в частные руки. Передали в частные руки. Вот мы имеем сегодня то, что имеем. Второе, что мы предлагаем, и мы бы сделали, это прежде всего отстранить от должности Осипова, отстранить от должности Новака, потому что они знали все это, вот, и не приняли мер. И, кстати, не просто отстранить, и привлечь к ответственности за ложь. Почему за ложь? Они ввели даже заблуждение президента Российской Федерации, который, по их словам, сказал, что бензин в государстве есть. Где он на сегодняшний день в Забайкальском крае?
18: Радио Лента. Прямая речь.
8: Сенатор от Томской области Виктор Кресс по просьбе работников сельского хозяйства поднял вопрос катастрофического обеспечения отрасли горючим.
11: Уважаемые коллеги, меня просили работники сельского хозяйства поднять вопрос катастрофического состояния с обеспечением агропромышленного комплекса горючими смазочными материалами. Все понимают. Известно, что создана рабочая группа в правительстве по этому вопросу. Наверное, в этих условиях будет правильно в гражданских сферах экономики отдавать приоритет с обеспечением ГСМ агропромышленному комплексу. В рабочей группе, на мой взгляд, в рабочей группе правительства по этому вопросу должно быть место и члену Совета Федерации. Надо контролировать и цену. Есть компании, которые устанавливают цену такую, чтобы купить литр горючего, надо продать 5 литров молока. Сегодня идет уборка урожая на юге страны. У нас в Сибири заготовка кормов. Без горючих смазочных материалов все встанет. Мы загубим все то, что с великим трудом создано в агропромышленном комплексе последние годы всей страной. Спасибо.
18: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
12: Когда Украина начнет производить патриоты, все как взбесились прямо после заявления господина Трампа о том, что в принципе он не против выдать Украине лицензию на производство ракет «Патриот». И все начали обсуждать, когда это произойдет. Боже, какой бред! Все не так, сейчас расскажу. Значит, смотрите. Господин Трамп, он знатный тролль, естественно. И многие на это ведутся. Вот и сейчас все повелись. Люди почему-то у себя в голове поставили знак равенства между производством и применением. Понимаете? Все начали обсуждать, а когда же начнут производить? Что там будет? Я, кстати, сразу скажу, что при самых фантастических раскладах, вот при самых фантастических, мы позже коснемся это в деталях, да, но при самых фантастических раскладах Украина будет способна произвести первый патриот вот не раньше, чем через 7 лет. Вот не раньше, детали расскажу. А вот применять, она начнет его через неделю. Понимаете? Нет, не понимаете, рассказываю. Лет 20 назад, и те, кто сейчас проживает на территории Украины, они не дадут соврать, лет 20 назад появился украинский «Мерседес». Причем появился, ну, ничего себе «Мерседес», это был «МЛ». Да, я видел фотографии, люди показывали, что ML это джип, это то, что сейчас GLE, да? Вот раньше это был ML, и ты открываешь крышку капота, и там, где вот эта вот блямба, где пробиты номера, дата производства, все, там было написано, что это автозаз, то есть запорожец. Представляете, ML, ML производился на заводе, который производил в тот момент Таври, запрос уже не производил. Но, тем не менее, технологически всем все понятно, да? И это считался украинский автомобиль. Ну, бизнесмены провернули местную такую схему. На самом деле, они на этом автозазе прикручивали только колеса, как мне рассказывают. То бишь, приходил полностью в сборе ML, вот в упаковке пленки нулевой. И к нему прикручивали колеса, которые тут же к нему ехали на этом же лафете. Просто как шиномонтаж работал завод. И этого было достаточно для того, чтобы назвать это украинским производством Мерседеса. Улавливаете? Будет то же самое, только табличку будут прикручивать в лучшем случае, в лучшем. Это просто, если захочется господину Трампу, американцам еще покуражиться, да, над военными России, то только в этом случае еще могут прикручивать табличку, что сделано это где-то на территории Украины, понимаете? Никто их собирать не будет там. Нет никакого смысла их собирать для того, чтобы применять. Так вот, вот этот вот шаг со сборкой, его благополучно опустят. И начнут сразу с применения. Естественно, скажут о том, что о, Украина снова превзошла сама себя, и она научилась их собирать, ну, мгновенно фактически, что первые партии сошли с конвейера. Да, но это пиар-игра, понимаете, психологические операции, они в этом сильны, американцы. Ну, плюс это, естественно, абсолютная издевка. А почему Украина не сможет их собирать сама еще лет 7? Вот смотрите, ракетный бизнес, да, это никогда не конвейерный бизнес. Если дальше продолжать аналогию с автомобилями, то вот конвейера в таком виде, как автомобильный конвейер, в ракетном бизнесе не существует. Почему? Да, потому что это экономика размера, образно говоря. Да, автомобили выпускают сколько? Десятки миллионов каждый год. А вот ракет класса «Патриот», ну сколько их в год выпускают? Понятно, да, что намного-намного меньше. Соответственно, все эти операции

0: теперь еще прикинем, сколько нужно таких инженеров? Их нужно несколько сотен. А почему несколько сотен? Я вам отвечу. Потому что это большое производство. Сборка, если мы говорим о сборке с нуля из компонентов. Это несколько схем, это несколько цехов, это несколько уровней сложных технологических. Это сотни сотрудников, которые должны иметь инженерную университетскую специальность. И давайте представим, что Украина начнет их бронировать вот условно сегодня. Украине нужны будут несколько сотен инженеров с определенными навыками и с идеальным английским. Вот без английского они фактически бесполезны, потому что их где-то нужно будет обучить. Ну вот представим, да, что Украина как-то нашла возможности сейчас готовить этих инженеров. Вот они с первого курса начинают эту подготовку. Когда они выпустятся? Через 5 лет. Все, вот первая группа выйдет через 5 лет. Еще года 2 уйдет на то, чтобы их натренировать, чтобы создать какую-то иерархию, чтобы создать цеха, создать отделы, принять их на работу, стажировать их всех в Америке, успешно стажировать. Они там должны сдать производственный экзамен, вернуться, их нужно устроить, трудоустроить, сделать там управление, все-все-все. Места подготовить, они где-то должны жить, где-то должны работать. Понимаете? И это все, о чем я рассказываю, да, это все без учета обстрелов. Мы об этом вообще не говорим. Мы так представляем себе, что обстрелы почему-то прекратились, и что Россия не будет атаковать. А понятно ведь, что в секунду, когда Украина начнет разворачивать такое производство, Россия его будет выносить всеми возможными и невозможными способами. То бишь не получится его просто так построить. Даже если забуриться куда-то глубоко под землю, да, что ничего не добьет, останутся подъездные пути, понимаете? И вот ты не можешь просто забуриться туда, куда-то вниз и сидеть в шахте. Тебе нужно что-то подвозить, увозить, людей, технику, грузы. Все это будет постоянно бомбиться. То бишь, это в самом фантастическом случае, если сегодня условно произойдет прекращение огня, первые патриоты Украина сможет собирать реалистично через 7 лет. Реалистично, понимаете? Но применять она их может начать через неделю. Так же точно, как Украина когда-то делала этот Мерседес, который она называла своим продуктом, да, своим Запорожцем, своей Таврией. Точно так же. И все это зависит только от воли господина Трампа, который настроен очень игриво, которому все это нравится, он нормально знает прикуп, он живет лучше, чем в Сочи по этому поводу, и он может выдать из стратегических запасов не один, и не два, и не три, а пару сотен патриотов и сказать, что это теперь Украина делает. Что вот какие молодцы, вы представляете, собрали. Вот собрали такие талантливые ребята. Соответственно, применение патриота не равно производству патриота. Никто его производить в ближайшее время не будет, и никто его производить не собирается. Все это будет приезжать готовое. В лучшем случае приклеит бирочку «Made in Ukraine». И все. И полетели.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. Тайный советник. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Мясо и расходник. Раненый ветеран рассказал о колоссальных потерях в полку и мизерной пенсии после службы. Олег Емельянов вернулся с фронта после тяжелого ранения. Живет в городе Кольчугино Владимирской области. Военнослужащий откровенно рассказал о реальных условиях на передовой и трудностях, с которыми он столкнулся в тылу. По факту ветеран, награжденный президентской медалью за храбрость, после СВО оказался никому не нужен.
3: Я свою медаль, как-то я ее не деваю. Показухи не хочу. Хотя у меня указом президента медаль за храбрость второй степени.

0: комплексы одной из стран Персидского залива. Среди возможных покупателей называют Катар и Объединенные Арабские Эмираты.
1: Последние технические вопросы уже согласованы. Официальное объявление о передаче комплекса в третьей стране может последовать в ближайшее время.
0: Напомню, именно покупка российских С-400 стала причиной крупнейшего кризиса между Турцией и Соединенными Штатами за последние годы. После заключения контракта с Москвой Вашингтон исключил Турцию из программы создания истребителей пятого поколения, а также ввел санкции против Анкары. Теперь ситуация меняется. После саммита НАТО Дональд Трамп заявил о готовности снять ограничения, если российские комплексы больше не будут находиться под контролем Турции. Военный эксперт Олег Жданов считает, что это решение имеет символическое значение.
2: Когда Турция покупала С-400, в Москве это преподносили как огромную геополитическую победу России. Если теперь Турция действительно избавится от этих комплексов ради возвращения к американским F-35, это станет признанием того, что стратегический выбор в пользу российского вооружения себя не оправдал.
0: Сам факт публикации уже прокомментировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Москва обсуждает этот вопрос с турецкой стороной.
3: Эта тема, она относится к категории чрезвычайно чувствительных. Контакты с турецкой стороной по этому вопросу были и продолжаются.
0: Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан также дал понять, что вопрос близок к решению.
2: В отношениях с США остаются два вопроса – санкции и программа F-35. Я думаю, мы скоро найдем решение.
0: Любопытно, что еще несколько лет назад С-400 называли лучшей системой противовоздушной обороны в мире и главным конкурентом американского оружия. Теперь же страна, которая когда-то демонстративно выбрала российские комплексы вместо американских, готова отказаться от них ради возвращения к сотрудничеству с США. И это, пожалуй, лучше любой рекламы показывает, насколько изменился реальный авторитет российского вооружения на мировом рынке. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Правду скрывать уже не получается. Олег Царев о реакции людей на бензиновый кризис.
6: Товарищ ехал в Ялту и поделился своими наблюдениями. Говорит, постоял в очередях за бензином в Краснодарском крае и в Ростовской области. Везде люди винят власти перекупщиков. По большому счету они думают, что проблем с бензином нет. Просто кто-то из власти хочет нажиться. Обратите внимание, что политика сокрытия последствий ударов по нашим нефтеперерабатывающим заводам приводит к таким умозаключениям. Раз не показывают удары, значит их нет. Там же только обломки и обломочки прилетали. Если ударов нет, но и топлива нет, значит какие-то сволочи наживаются на людях. И здесь нет хороших решений. Показывать удары на радость противнику, разгонять панику. Не показывать, давать повод для таких вот конспирологических теорий. Конечно, лучше дать населению бензин и на этом закрыть проблему. А если не получается? Я бы говорил правду, хоть и горькую, всегда. Я бы не боялся, что народ не справится с правдой. Народ справится. Но я не власть, и не мне принимать решения. В любом случае имеем то, что имеем.
5: Общее небо. Алексей Чедаев об атаке на омские НПЗ и новой войне дронов.
7: Ситуация с омским заводом заставляет поднять неудобный вопрос о транзитерах. Не по нам летит, и пусть летит себе дальше. Главное, что не мы в новостях и не наши объекты. Да, вы удивитесь, такой подход имеет место. И не так уж редко. Я даже процитирую одного руководителя крупного предприятия, напрямую спросившего меня на совещании об оснащении. А как мы вообще поймем, что летит именно в наш объект? В ответ на мои круглые глаза он сказал, ну, у нас же приказ оборонять именно свое. Если мы потратим боекомплект за периметром своего объекта, с нас же спросит руководство, на каком основании. А главное, и действительно ведь спросит. Учет и контроль – наше все. Отсюда вывод. Земля у нас может и частная, но небо – общее. Кто этого не понял, уже может попрощаться с добром, которое он считает своим. Но капитализм в постсоветском стиле больше не работает. И вовсе не из-за коммунистического реванша, а просто из-за того, что вот так провернулось колесо технологий безопасности.
5: Бесконечное СВО. Олег Царев о новых заявлениях Кирилла Буданова.
6: Глава офиса Зеленского дал интервью. Заявил, что активная фаза войны может завершиться в этом году. Объясняет он это так. Цитата. «Шансы

0: 6, и весной переговоры шли очень хорошими темпами. Сейчас мы все вошли в фазу эскалации. Это все понимают. Для того, чтобы выйти из эскалации, обычно требуется максимальная эскалация. То есть эскалация сейчас, деэскалация и далее продолжение диалога. Добавляет, что по территориям компромисса в принципе невозможно. То есть по логике Буданова война завершится на условиях Украины с возвратом всех территорий. Россию к этому подтолкнут не события на фронте, а усиление ударов по ее территории. Украина с начала войны живет без авиасообщения, пережила удары по НПЗ, по энергетике, по транспортной инфраструктуре. Не сдалась. И, наверное, уже сдаваться не собирается. Правда, непонятно, на каком основании делается вывод, что Россия окажется менее устойчивой. Отсюда вывод. Боевые действия с нами надолго. Может, навсегда.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
2: США готовят окончательный удар по экономике России. После саммита НАТО в Вашингтоне решили ввести пошлины в 500% на все, что хоть как-то связано с Россией. Это значит, что любой завод или банк, купивший что-то российское, тут же попадет под американские санкции и разорится.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, обращаясь к сенатору от Томской области Виктору Крессу, призвала не преувеличивать драматизацию, отметив, что правительство принимает все необходимые решения.
4: Благодарю вас, Виктор Мельхиорович. Вы только, пожалуйста, не преувеличивайте драматизацию. Действительно, ситуация непростая, нелегкая. Президент нашей страны провел совещание по вопросу обеспечения бензином, керосином, дизелем для сельского хозяйства. Вчера, в понедельник, мы встречались с председателем правительства, обсуждали эту тему. Рабочая группа правительства под руководством вице-премьера Новака в ежедневном режиме находит решение, чтобы исправить эту ситуацию. Нужно время. И я уверена, что ситуация будет исправлена, и решения, которые нужны и необходимы для этого, правительством принимаются.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
5: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, что еще недавно звучало бы как абсурд. Россия, страна, которая качает нефть из-под земли круглосуточно, осталась без бензина на заправках. Люди ночуют в очередях у колонок, фермеры не могут убрать урожай, а в Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации именно из-за топлива. Как нефтяная сверхдержава дошла до талонов на бензин, разбираемся прямо сейчас.
6: Да, тема сегодня невероятно острая.
5: И начать тут стоит с того, как вообще эта вся катастрофа выглядит на уровне, повседневной жизни. Потому что статистика поисковых запросов в интернете сейчас, она реально пугает. Запросы со словами «Где купить бензин?» взлетели за месяц в 26 раз.
6: Ого, в 26?
5: Да, это больше 34 тысяч запросов в сутки. То есть, становится абсолютно понятно, да, люди больше не ищут там какую-то выгодную цену или скидочные бонусы, они просто ищут хоть какую-то работающую колонку.
6: Слушай, это маркер того, как вообще ломается привычная картина мира. Ведь заправка автомобиля – это всегда было такое фоновое, автоматическое действие. Никто никогда не планировал поездку за бензином как какую-то сложную спецоперацию.
5: Угу, абсолютно.
6: А теперь это реально вопрос базового выживания. И вот это утроение запросов о сроках хранения топлива – это, скажем так, показатель того, что общество перешло в режим такого глубокого недоверия к инфраструктуре в стране.
5: И на федеральных трассах, взять ту же М4 «Дон» или М12 «Восток», там разворачиваются просто настоящие драмы. Многокилометровые пробки стоящих машин, водители ночуют прямо на парковках перед ЭЗС.
6: Кошмар.
5: В Чите вообще фиксировали очереди к колонкам по 3 километра. И люди занимают места с 4 или 5 утра. Причем многие глушат моторы, чтобы не тратить вот эти жалкие остатки топлива на кондиционер, и сидят в раскаленных на солнце машинах часами.
7: И знаешь, что самое страшное в этой ситуации? То, что вот это многочасовое ожидание, оно ведь совершенно не гарантирует результата. Регулярно возникают ситуации, когда человек стоит в очереди, там 5 часов, подъезжает к колонке, и тут бац, администрация заправки просто вешает табличку «технический перерыв» или спокойно заявляет, что дневной лимит исчерпан.
5: Подожди, а зачем сети так поступают? Разве им не выгодно, ну, просто продать все, что есть в резервуарах, и заработать деньги?
7: Ну, в нормальных рыночных условиях, конечно, выгодно. Но сейчас, в условиях такого системного дефицита, нефтяные компании вынуждены просто придерживать остатки. Чтобы растянуть их по времени и сымитировать такую бесперебойную работу перед проверяющими органами.
5: А, то есть создать видимость, что все нормально.
7: Именно. Потому что если заправка распродаст все за час и закроется на 3 дня, это сразу вызовет вопрос у антимонопольной службы. Вот поэтому продажу искусственно тормозят. Отсюда и вспышки агрессии, драки у колонок. Любая очередь мгновенно превращается в пороховую бочку.
5: Слушай, ну тут еще на сцену выходит абсолютный хит сезона. Это канистры. Металлические емкости просто смели со складов и из магазинов за какие-то считанные дни.
7: Но это ожидаемо, все пытаются сделать запас.
5: И закономерно, что люди начали приезжать на заправки с пластиковыми тарами. Но им отказывают, потому что федеральные правила строго запрещают наливать топливо в пластик.
7: Есть такое?
5: Висят объявления, что отпуск топлива физическим лицам в тару запрещен. Якобы, чтобы, вот тут цитата, не создавать ажиотажный спрос.
7: Но это классическая попытка региональных чиновников просто переложить ответственность. Заявляют, что дефицит возник из-за паники населения, но это значит полностью отрицать реальность.
5: Ну да, звучит странно.
7: Запасание топлива в условиях пустых заправок, это не причина кризиса. Это абсолютно рациональное поведение. Если у человека есть генератор для дома или трактор, он просто обязан сделать запас. И запрещать людям спасать свое хозяйство, обвиняя их же в панике, это какая-то тотальная управленческая слепота.
5: Вот в Приморье, например, для дальнобойщиков ввели лимит не более 100 литров на грузовик в городской черте.
7: 100 литров? Серьезно?
5: Да. 100 литров для тяжелой фуры звучит как какая-то злая шутка.
7: Это даже не шутка, это паралич грузоперевозок. Груженная фура потребляет от 30 до 40 литров на сотню километров. То есть этот лимит позволяет проехать максимум, ну, километров 300 до следующей пустой АЗС.
5: Жесть.
7: Получается искусственное замедление всей кровеносной системы экономики. Товары едут дольше, рейсы массово срываются.
5: И вот эта инфекция лимитов, она начала очень быстро расползаться по карте. Если сначала это были только южные трассы, то теперь дефицит накрыл более 50 регионов. Крым, например, оказался в полной изоляции. Сначала там прекратилась свободная продажа, а затем вообще ввели режим чрезвычайной ситуации.
7: Ну, географическая изоляция полуострова просто сработала как усилитель кризиса. Логистика туда и так всегда была сложной, а в условиях дефицита система просто схлопнулась в один момент.
5: В Севастополе даже вернулись к талонам. Выдача по QR-кодам не больше 20 литров. Но слушай, Крым же связан мостом с материком. Почему нельзя просто привезти топливо из соседнего Краснодарского края?
7: А потому что в Краснодарском крае его тоже катастрофически не хватает. Возникла вообще абсурдная миграция водителей из Крыма, едут через мост, стоят в диких пробках, заправляются на материке и едут обратно.
5: Ага, и тратят бензин по дороге.
7: Учитывая расстояние и эти пробки, половина этого купленного лимита сгорает просто на обратную дорогу. Топливо выкачивается из одного дефицитного региона в другой практически с нулевой эффективностью.
5: А ситуация на Кавказе выглядит вообще не лучше. В Дагестане цены на 92-й бензин пробили отметку в 87 рублей за литр, и там тоже ввели лимит в 20 литров. Для горных сел это звучит просто как приговор. Там ведь нет никакой альтернативы в виде метро или электричек.
7: Ну, конечно. Для горного села автомобиль – это, по сути, единственная связь с цивилизацией. Скорая помощь, подвоз продуктов, поездка в райцентр по делам. 20 литров не хватит даже на то, чтобы съездить по горным серпантинам туда и обратно.
5: Ужас.
7: Целые поселения оказываются просто физически отрезанными от мира.
5: А в Сибири дефицит, но вполне ожидаемо, породил огромную теневую экономику. В Иркутске перекупщики продают бензин по 300 рублей за литр прямо с машин при официальном лимите на заправках в 50 литров. Но знаешь, больше всего меня поражает ситуация в Ханты-Мансийске. Российском автономном округе. Регион, который добывает около 40% всей нефти в стране, остался без топлива. В Москве и Санкт-Петербурге открытого коллапса с очередями по 3 километра вроде бы не наблюдается, если судить по новостям.
8: А там просто применяется хитрая тактика маскировки. Открытых объявлений на столбах нет, но действуют жесткие скрытые лимиты.
5: Это как?
8: Ну смотри, крупные сети отпускают по 20-30 литров строго в бак, без наливов канистры. И водитель узнает об этом только в тот момент, когда подходит к кассе расплачиваться. На бумаге, в отчетах чиновников, кризиса в столицах как бы нет. Но по факту система работает на абсолютном пределе возможностей, постоянно балансируя на грани полной остановки.
5: И вот здесь начинается, наверное, самое интересное и пугающее. Столкнувшись с такой острой физической нехваткой объемов, принимается решение увеличить их за счет резкого снижения качества. Происходит такое тихое, незаметное возвращение к экологическому стандарту Евро-3, хотя на колонках продолжают наклейки висеть Евро-5.
8: Разница между этими стандартами просто колоссальна. И главная угроза здесь – это сера.
5: Да, цифры реально впечатляют. В настоящем Евро-5 допускается максимум 10 миллиграммов серы на килограмм, а в Евро-3 разрешено 150 миллиграммов. В 15 раз больше. А в дизельном топливе лимит вообще повышен до 350 миллиграммов.
8: Это очень много, это катастрофически много.
5: Плюс разрешено использование монометиланилина, ну или ММА. Это присадка, которая раньше крайне жестко контролировалась. Выбросы оксида углерода растут более чем вдвое, с 1 грамма на километр до 2,3 грамма. Миллионы машин ежедневно стоят в глухих пробках мегаполисов. Качество воздуха деградирует просто на глазах.
8: Это неизбежно при таком стандарте.
5: Но знаешь, что в этой ситуации с грязным бензином поражает меня больше всего?
8: Запрет на его экспорт.
5: Да, вот именно. Этот высокосернистый бензин разрешен исключительно для внутреннего потребления. Поставлять его за рубеж строжайше запрещено законом.
8: Ага, чтобы не нарушать контракты.
5: Получается очень интересная картина. Те, кто принимает эти стандарты, они ведь прекрасно понимают химию процесса. Они знают про токсичность, про убитые моторы, про отравленный воздух в городах.
8: Это предельно четкая, циничная расстановка приоритетов. Признается абсолютно приемлемым сбрасывать такой суррогат на внутренний рынок, заставлять граждан дышать повышенными выбросами и оплачивать дорогостоящий ремонт автомобилей?
5: Угу.
8: Но при этом сохраняется какой-то панический страх испортить репутацию или там нарушить международные договоренности перед зарубежными покупателями. Это просто двойные стандарты в чистом виде.
5: Хорошо. Если заводы не справляются, возникает самый, ну, очевидный вопрос. А почему бы просто не купить нормальный бензин за границей? Из каждого утюга звучат заявления, что масштабный импорт решит все проблемы.
8: Эти заявления полностью разбиваются о суровую математику логистики. Иллюзия импорта – это, пожалуй, один из самых опасных мифов текущего кризиса.
5: Давай посчитаем. Внутреннее потребление бензина в России составляет примерно 35-38 миллионов тонн в год. Белоруссия, на которую так часто кивают, как на спасителя, производит всего около 3 миллионов тонн.
8: Им же самим нужно на чем-то ездить и убирать урожай.
5: Вот именно. У Казахстана излишков тоже нет. То есть физически взять топливо по соседству просто негде.
8: И тогда возникает логистический шедевр – схема с Индией.
5: Российская сырая нефть грузится в танкеры и плывет в Индию. Там местный завод ее перерабатывает, и уже готовый бензин грузится в другие танкеры и плывет обратно.
8: Двойного фрахта. Гонять нефть в Индию, чтобы купить бензин, это, ну знаешь, как отправить вагон муки на другой континент, чтобы купить там и привезти обратно нарезанный батон хлеба.
5: Точно.
8: Стоимость транспортировки, страховки судов, проходы через проливы – все это делает итоговый продукт астрономически дорогим. Танкер идет в одну сторону неделями. Это не кнопка, которую можно так клик, нажать и получить топливо завтра.
5: И сколько в итоге дает эта сложнейшая морская операция? Цифры показывают около 200-250 тысяч тонн импорта в месяц, при потребности в 3 с лишним миллиона тонн ежемесячно.
8: Это меньше десятой части всех потребностей. Это даже не пластырь на сломанную ногу. Это попытка вылечить открытый перелом, не знаю, подорожником. Чтобы такой дорогой импортный бензин хоть кто-то покупал, государству приходится субсидировать разницу из бюджета. Получается, система буквально сжигает деньги, чтобы привести каплю в море.
5: Но самый страшный удар наносится даже не по автомобилистам. Дефицит бьет в самую чувствительную точку – продовольственную безопасность. Июнь и июль на юге – это же сезон уборочной кампании.
7: Да, а современное сельское хозяйство не работает на конной тяге, как известно.
5: Именно. Комбайны, трактора, зерновозы – все это потребляет колоссальные объемы дизельного топлива. А дизель с апреля взлетел в цене на 42%. На оптовых биржах цены бьют вообще все исторические рекорды.
7: Фермеры столкнулись с ситуацией, когда топлива просто нет физически, ни за какие деньги. Техника тупо стоит в полях. Аграриям на Кубани приходится искать дизель где-то в Поволжье, нанимать бензовозы и везти его за сотни километров.
5: А зерно-то ждать не будет?
7: Конечно, не будет. Уазимая пшеница есть очень строгий технологический срок уборки. Если она перестоит в поле, колос высыхает и зерно просто осыпается на землю. Или, что еще хуже, в сухую погоду возникают пожары. Потерять урожай из-за того, что нечем заправить комбайн – это катастрофа для всей производственной цепочки.
5: И эта цепная реакция абсолютно неизбежна. Меньше собранного зерна означает его резкое удорожание. Дорогое зерно – это дорогая мука и дорогой хлеб. Но это только начало цепочки.
7: Да, потому что зерно – это еще и основа комбикормов для птицефабрик и животноводческих комплексов.
5: Совершенно верно. Топливный кризис на Кубани через пару месяцев обернется переписанными ценниками на мясо, молоко, яйца и курицу в каждом супермаркете страны. Логистика доставки этих продуктов в рефрижераторах тоже сильно подорожала из-за того же дизеля. Кризис, начавшийся у заправочной колонки, приходит прямо на кухонный стол каждому.
6: Да. От этого не спрятаться. И если смотреть на ситуацию глобально, возникает один очень-очень важный вопрос. Когда базовая бензиновая инфраструктура, на которой держались целые регионы десятилетиями, становится настолько хрупкой, непредсказуемой и дорогой, не станет ли это самым жестким и неконтролируемым толчком к кустарной электрификации? Или там к массовому переходу на альтернативные виды транспорта. Возможно, этот кризис заставит людей менять не заправки, а вообще сам принцип того, на чем они ездят.
5: Итог простой. Между нефтью в земле и бензином в баке стоят заводы. Заводы повреждены. Починить их быстро не получится. Запчасти под санкциями. Технологии ушли вместе с западными партнерами. Импорт из Азии – это пластырь, а не лечение. Поэтому очереди, лимиты и грязный бензин – это не временные неудобства. Это новая реальность, которая пришла надолго. С вами был «Разбор дня». До следующего выпуска.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
9: Готовимся к экономии и массовой отправке на фронт. После выборов в Госдуму в Калининградской области грядет повышение налогов и мобилизация. Как вам такая перспектива? Реалии рынка жилья Калининграда. Низкий спрос и падение цен. Как общая нестабильность в стране влияет на закрытие бизнеса в регионе. НАТО будет действовать жестче. Истребителям Альянса разрешили сбивать воздушные цели над Балтикой. Российские самолеты попадают в зону риска. Итак, после сентябрьских выборов в Государственную Думу в Калининграде Калининграде и других муниципалитетах планируется троекратное увеличение налога на имущество физических лиц. Имеются в виду дома, квартиры, комнаты, гаражи с 0,1% до 0,3% от кадастровой стоимости в год. Среди причин повышения называется то, что ставка в 0,3 уже несколько лет установлена в Гурьевском муниципальном округе. Мол, пора и остальным муниципалитетам подтянуться до верхней планки.
10: Причем в Министерстве финансов регионального правительства уже подготовили необходимые расчеты и документы для внесения налоговых изменений. Повышение налога на имущество физлиц запланировали после выборов в сентябре этого года. При этом в обосновании не учтена разница в кадастровой стоимости между, к примеру, Гурьевским районом и Калининградом, зачастую достигающая десятков раз, особенно по земельным участкам. По факту значительно вырастут платежи у владельцев крупных земельных участков. Собственникам квартир также нужно быть готовыми к серьезному ежегодному платежу.
9: Повышение налогообложения эксперты связывают с продолжением спецоперации, которая, как известно, требует постоянных финансовых вливаний, особенно на фоне огромного дефицита бюджета 6 триллионов рублей и сложностей с экономикой на фоне санкций. К тому же предстоящая эскалация боевых действий, о чем накануне заявил пресс-секретарь президента Песков, в нынешних условиях, по мнению военных аналитиков, невозможно без новой мобилизации. О принудительном призыве более миллиона человек в июле стали активно писать Z-каналы. Мол, мобилизация может состояться в октябре, после выборов в Думу, и будет сопровождаться ограничениями на выезд из страны. В начале июня сообщение о принципиально принятом решении о мобилизации появилось в телеграм-канале депутата Госдумы Андрея Гурулева. Позже, впрочем, он заявил, что канал взломали, и ничего такого он не писал. Однако открыто о массовом призыве осенью говорят уже даже военкомы и вербовщики на фронт. Неизбежность мобилизации обсуждают и на всех ветвях власти, как один из сценариев восполнения дефицита людей на фронте. Дефицит возник из-за резко сократившихся темпов набора по контракту и возросших потерь.
11: По оценке американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла почти 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Это больше населения Казани. На поле боя погибли 450 тысяч россиян, подсчитали американские аналитики. Это в 9 раз больше, чем совокупное число погибших граждан Советского Союза и России во всех войнах после Великой Отечественной войны. Также по этим подсчетам, если большую часть специальной военной операции российская армия теряла в 2-3 раза больше военных, чем Украина, то в первой половине 2026 года российские потери почти в 8 раз больше.
9: Минобороны статистику погибших и раненых не публикует. Поэтому на основе данных из открытых источников стало известно, что страна теряет от 30 до 34 тысяч человек в месяц. Это больше, чем успевают набирать воевать. Для сравнения, приток новых контрактников оценивается в 27 тысяч в месяц. То есть ежемесячные потери превышают число контрактников. В зоне СВО наблюдается ощутимая нехватка солдат. И один из вариантов пополнить ее – это мобилизация, которая де-факто продолжается и сейчас. Кстати, в Калининградской области вопросами комплектования частей контрактниками уже занимается недавно назначенный министр региональной безопасности Дмитрий Коннов. И если на фронте наблюдаются проблемы с живой силой, то у калининградского бизнеса с началом СВО и после введения западных санкций также возникли свои трудности. Кризис в сфере грузоперевозок Калининграда привел к закрытию крупного игрока рынка – компании «Рустранссервис».
12: Причина ухода «Рустранссервис» с рынка грузоперевозок видна в цифрах. Если в 2021 году компания показывала рекордную выручку – почти 187 миллионов рублей, то в 2025 этот показатель рухнул на 95% – до 3 миллионов рублей. Владельцы признают, с 2022 года возить грузы в регионе стало невыгодно из-за нехватки заказов, низких тарифов и проблем с логистикой. Поэтому весной прошлого года «Рустранссервис» остановил перевозки – распродал технику и имущество, чтобы погасить долги, и сократил штат. Прибыль за прошлый год получилась только за счет распродажи имущества. В июне компания официально прекратила свое существование.
9: Согласно статистике Калининградстата, за 5 месяцев 2026 года в Калининградской области ликвидированы 374 предприятия. Доля убыточных крупных и средних предприятий подскочила до 45%, а их совокупный убыток составил 23 миллиарда рублей. Большинство закрывающихся структур – это компании в сферах торговли, строительства и логистики. Не обошли проблемы стороной и рынок жилья. Цены на посуточную аренду в Калининграде рушатся, а спрос за 3 месяца просел на 10%. Основными причинами стали нестабильная ситуация в стране, задержки авиарейсов из-за атак БПЛА и спонтанные поездки туристов, рассказала собственник компании 39 квартир Светлана Казачкова-Бабушкина.
13: В первую очередь спрос на жилье в Калининградской области рушит нестабильная политическая ситуация, которая складывается в стране и вокруг региона. Постоянные сбои авиарейсов из-за угроз беспилотников, да и цены на перелеты выросли. Глубина бронирования сейчас крайне низкая. Люди готовы планировать отдых не заранее, а за 1-2 дня, что критически ухудшает положение дел. Условно, владельцы квартир ломают голову. Снижать цену сразу ради брони на месяц или ждать своего гостя и терять деньги. Это тянет за собой снижение цены аренды. Пока турпоток держится на уровне прошлого года, хотя все надеялись на рост.
9: И в завершении о резком изменении формата миссии НАТО, которая более 20 лет обеспечивает безопасность воздушного пространства стран Балтии.
14: В Альянсе решили превратить миссию патрулирования в систему противовоздушной обороны. Это позволит экипажам истребителей Альянса принимать решения по уничтожению воздушных целей, представляющих угрозу. Так, суть изменений обозначил во время саммита НАТО в Анкаре президент Литвы Науседа. До этого главной задачей патрулирования Альянса считалось выявление и сопровождение российских военных самолетов, выполняющих полеты вблизи границ стран Балтии. Ранее оружие для защиты государств НАТО не применялось, поскольку сам формат воздушной миссии создавался для условий мирного времени. Но сейчас ситуация изменилась, отметили в Альянсе.
9: Также на днях стало известно, что НАТО внедряет систему искусственного интеллекта для анализа разведывательной информации и мониторинга обстановки на восточном фланге, включая отслеживание потенциальных угроз и перемещений российских войск. Тем временем военно-воздушные силы Эстонии после 20-летней паузы возобновили набор солдат срочной службы. Как сообщил Департамент оборонных ресурсов страны, службу срочники будут проходить в дивизионе противовоздушной обороны. Будут учиться управлять современным ракетно-зенитным комплексом средней дальности. Он предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов и крылатых ракет. В свою очередь, Россия стягивает войска к границам НАТО. Речь идет о строительстве новых казарм, расширении существующей инфраструктуры и наращивание военного присутствия по меньшей мере в 5 районах вблизи границ государств Альянса. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский Лоцман».
15: Минобороны собирается строить новые военные объекты в Калининградской области. Казалось бы, ну, строят и строят. Все-таки обстановка неспокойная. Может, это и хорошо? Да, все так. Только территорию под это решили выделить прямо рядом с обычными людьми. По информации администрации Калининграда, склады для боеприпасов, ангары для ремонта техники, инженерные сооружения и прочая военная инфраструктура будут размещаться прямо в промзонах. Видите ли, так логистика лучше. Если возле большого предприятия поставить военную базу, то оно как бы и будет ее обслуживать. Удобно придумали, ничего не скажешь. Но у меня один вопросик закрался. А ничего, что промзона – это не пустыня? Там ездят люди, там работают люди, кто-то даже живет рядом. Калининград – это не тайга. Тут везде куча гражданских объектов. Школы, больницы, жилые дома, предприятия, на которых трудятся тысячи горожан. Это плотно застроенный европейский город с советским промышленным наследием. Промышленная зона здесь – это не чистое поле за горизонтом. Это квартал, у которого есть соседи. И что получается? Если рядом с вами появляется военный объект, то он автоматически становится объектом повышенного внимания, в первую очередь для противника. Ничего тайно построить сейчас нельзя. Спутники до сантиметра определяют, что именно и где находится. Так что будьте уверены, все эти новые базы появятся на натовских картах уже к вечеру. Это не домыслы и не страшилки. Это просто реальность современного наблюдения. Западные аналитические центры мониторят Калининград в режиме реального времени. И делают это не по газетным заметкам, а по коммерческим спутниковым снимкам с разрешением до нескольких сантиметров. А теперь подумаемся вот про что. Мы уже несколько лет живем в мире, где беспилотники летают за сотни и тысячи километров. Где нефтебазы, аэродромы и склады регулярно попадают в новости. Не абстрактные новости, а в новости с фотографиями последствий. И теперь представьте, что подобная инфраструктура появляется буквально по соседству с гражданскими территориями. Со складами боеприпасов в особенности. Потому что склад боеприпасов – это объект, взрыв которого не спрашивает у соседних домов разрешения. А нас вообще кто-нибудь спросил? Люди покупали квартиры рядом с промышленной зоной, а не рядом с военным объектом. Они соглашались на шум фур, запахи производства, интенсивный трафик грузовиков. Они не соглашались на то, чтобы их квартал превратился в потенциальную военную цель. Почему они должны расплачиваться своими нервами, своим здоровьем и своей безопасностью за чье-то логистическое удобство? Причем, заметьте, информации ноль. Что именно строится, где конкретно, в каком объеме, какой будет охраняемый периметр, будут ли санитарные зоны, что произойдет с предприятиями, которые окажутся в непосредственной близости от военных объектов? Никто ничего не объяснил. Никто не провел публичных слушаний заранее. Горожане узнают об этом не на пресс-конференциях, а из коротких новостных заметок и случайных разговоров. Да, поправки формально предусматривают общественное обсуждение перед строительством каждого конкретного объекта. Это написано в документах. Но мы все прекрасно понимаем, как у нас проводится общественное обсуждение по вопросам оборонного значения. Калининград – это не просто регион. Это эксклав, полностью окруженный странами НАТО – Польшей и Литвой. Здесь уже сосредоточены штаб Балтийского флота, ракетные комплексы, авиационные части. Регион и так находится под огромным вниманием разведки всего Западного альянса. Каждый новый военный объект здесь – это не просто склад. Это потенциальная точка на карте противника. И никто, никто не думает о том, что рядом с этими точками живут обычные люди. Вопрос ведь не в том, нужна ли оборонная инфраструктура в Калининградской области. В нынешних условиях это данность, никто не спорит. Но куда ее размещать – это принципиальный вопрос. Есть отдаленные территории, есть бывшие военные базы советской эпохи, заброшенные, огороженные, вдали от жилья. Есть возможность думать о людях, а не только об удобстве военной логистики. Поэтому вопрос очень простой. Власти обязаны рассказать, что именно собираются строить, где именно, с какими защитными зонами. Как это скажется на жителях соседних кварталов, на работниках предприятий промзоны, на стоимости и ликвидности жилья рядом. Потому что иначе тысячи калининградцев однажды просто обнаружат военный объект буквально у себя под боком. Без предупреждения, без объяснений, без возможности что-то изменить. На этом все. Больше важных тем в следующем выпуске. Берегите себя. Услышимся.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Опасность дня.
2: Владимир Зеленский официально объявил о создании командования дальнобойного воздействия. Киев организует единый центр организации и управления для ударов по всей территории России. Это значит, что ракеты и дроны полетят сплошным потоком от приграничья до Камчатки.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ.
16: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
17: Все лучшее из СССР. В Думе готовят закон о возвращении выездных виз. Дело идет к мобилизации? Власти действительно рассматривают возможность вернуться к практике выездных виз, которая существовала в Советском Союзе. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах и администрации президента. Согласно этой информации, пакет документов для соответствующего законопроекта под предлогом усиления безопасности граждан РФ за рубежом готовит Министерство иностранных дел. Якобы планируется введение туристических выездных виз. В недружественные страны НАТО россияне смогут ездить только организованными группами не менее 10 человек по заранее утвержденному маршруту, как это было во времена СССР. По другим странам, перечень которых пока разрабатывается, останется возможность индивидуального туризма, однако выездная виза потребуется в любом случае, сообщают источники.
18: Такого, как сейчас. Купил билет и полетел, быть не должно. Государство должно дать разрешение.
17: Запрет на выезд за рубеж появился в России в эпоху Иосифа Сталина. В 1935 году в СССР был принят закон, который приравнивал побег за границу к измене родине, каравшейся смертной казнью. До 1991 года, чтобы выехать в иностранное государство, советским гражданам нужно было проходить многочисленные согласования и получать разрешение в АВИРе. Слухи о возвращении этой практики стали появляться в первые месяцы СВО, однако МИД их опровергал.
19: Введение каких-то специальных выездных виз не планируется. Право свободно выезжать из России и возвращаться в страну гарантировано статьей 27 Конституции Российской Федерации. Ограничить его можно только если человек подозревается в совершении преступления.
17: Запрет на выезд за рубеж в России уже возможен в рамках закона об электронных повестках, который действует с 2023 года. Он обязывает граждан в течение 30 дней являться в военкомат и позволяет сразу же делать человека невыездным, как только повестка появилась в электронном реестре Минобороны. В случае неявки гражданин также лишается права водить автомобиль, оформлять самозанятость или ИП, брать кредиты и проводить сделки с имуществом. В рамках действующей Конституции запрет на выезд также может быть введен при военном положении. Сейчас оно действует на присоединенных территориях, в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях. Возвращение к практике выездных виз может быть подготовкой ко всеобщей мобилизации, говорит политический аналитик Ольга Курносова.
20: Все плюсы уже давно закончились. Все те, кто готов был идти убивать украинцев и, возможно, умереть самому за деньги, уже туда отправились. Остались те, кто каким-то образом не попал под ту историю. Конечно, из оставшихся кого-то можно заманить длинным рублем, но особо сейчас не получается, потому что достаточно много информации о том, что и обещанные деньги люди не получают. Вернуться к грузам 200 можно с большой долей вероятности, а получить обещанные деньги ни тебе, ни семье гораздо меньшей долей вероятности.
17: Отсутствие видимых побед на фронте и большие потери подрывают настроение среди мобилизованных и военнослужащих, говорят эксперты. По их словам, в ближайшее время армии понадобится значительный ресурс в живой силе. Несмотря на то, что в Кремле уже много раз отрицали объявление всеобщей мобилизации, эксперты и военкоры уверены, что без нее не обойтись. А подготовка закона о возвращении выездных виз может быть подготовкой, полагают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Профессор Высшей школы экономики Иван Родионов о том, что в России люди пребывают в иллюзии, будто они живут лучше, чем есть на самом деле.
21: Мы создаем иллюзию того, что люди живут лучше, чем есть на самом деле. И масс-медиа этому очень способствует. Вот. Мы все время стараемся показать, что мы живем хорошо. Это неправда. Мы не живем хорошо.
22: Мы не живем хорошо.
21: На этом варианте мы проживем несколько десятилетий. Здесь это не будет, не случится завтра. Страну не растащат немедленно. Вот. Но если нет амбиции опять догнать и ничего для этого не делать, Ну, вот этот путь для нас остается. То есть, на самом деле, сейчас время решения. Но о том, что есть вот это вот время решения, никто не говорит. Вот. Все как бы такие какие-то тролливали рассказывают друг другу. Лица те же самые. Вот. И невольно опять возникает мысль насчет коней на переправе и мышей. Да, вот мышей в норке тоже во время войны менять нельзя. Пусть живут себе, едят сырок, все хорошо. Вот пока мы в этом положении. А на самом деле, я думаю, что вот вариант как бы догнать, он существует. И на самом деле люди хотя бы поймут, ради чего они мучаются.
0: Криминальные новости.
4: В Москве бывшего лидера одной из самых крупных и влиятельных в стране ветеранских организаций «Инвалиды войны» Андрея Чепурнова и ветерана-афганца Валерия Белялова приговорили к 11,8 годам общего режима в рамках уголовного дела о хищении активов санатория «Русь». Об этом в своем телеграм-канале сообщает «Коммерсант». Как установил суд, в 2017 году Чепурной при пособничестве Белялова похитил комплекс санатория из 48 объектов недвижимости в Московской области. По версии следствия, общая стоимость активов, которые сообщники растратили, превысила 3 миллиарда рублей. В мае прошлого года оба фигуранта уголовного дела были арестованы по решению Мещанского суда столицы. Во Владивостоке участник войны на Украине наставил пистолет на прохожую и угрожал ее расстрелять. Женщина рассказала авторам телеграм-канала «Сафонка», что это произошло вечером на улице. Она уточнила, мужчина в камуфляже вел себя неадекватно, приближался с оружием к детской площадке. Местные издания пишут, что человек с пистолетом – это участник СВО. «Гражданин направил на меня оружие, второй его товарищ, с которым он был, стоял и улыбался. Далее, когда он сказал мне «пошла», и я начала двигаться, он угрожал, что расстреляет мне булки. Я была в шоке и рыдала всю дорогу домой», — рассказала женщина журналистам. Также стало известно, что мужчина наставлял пистолеты на подростков. Кроме того, он рассказывал прохожим истории о боях на Украине и стрелял из оружия по кустам. Полиция Приморья сообщила, силовики проводят проверку и устанавливают личность вооруженного мужчины. Пермский Чикатило Дмитрий Тамбасов, который извращенно насиловал девушек до смерти, предпринял новую попытку выйти по УДО. В телах жертвы после нападения находили овощи. По данным ШОТ, серийный убийца почти с самого начала просился на СВО, но ему отказали. Сейчас Тамбасов сидит в ИК-12 Пермского края и регулярно подает заявление на перевод в колонию-поселение, а также периодически пытается выйти на свободу по УДО. Последнее ходатайство маньяка было отклонено. Пока по плану Тамбасов выйдет через 2 года, в 2028-м. Искать лазейку для скорейшего освобождения серийный убийца-насильник начал еще в 2020 году. Дмитрий Тамбасов охотился на девушек в начале 2000-х. На момент задержания маньяку был 21 год. Его проверяли на причастность к 11 убийствам, но доказать смогли только 3. Маньяка сначала приговорили за изнасилование и заражение венерическим заболеванием. Он жестоко надругался над девушкой после того, как та отказалась от секса. В 2003 году Тамбасова приговорили к 7,5 годам общего режима. Но в 2009, когда он уже готовился выйти по УДО, следователи подняли несколько старых висяков и заподозрили Тамбасова в серии убийств. Суд с участием присяжных приговорил пермского Чикатило к пожизненному. Но в 2010 году Верховный суд заменил наказание на 25 лет колонии. Жители Перми в ужасе от того, что на свободе скоро может оказаться психически нестабильный маньяк. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
0: Радиолента. Прямая речь.
3: Вице-премьер правительства Александр Новак о том, что дефициты с бензином на отдельных заправках встречаются из-за логистических трудностей.
22: Сейчас у нас на рынке случаются отдельные, на внутреннем рынке дефициты на отдельных заправках и перебои, в основном связанные с логистическими изменениями поставок с нефтеперерабатывающих заводов на конкретные нефтебазы, на конкретные автостанции. автозаправочные станции, они быстро устраняются, и мы в ежедневном режиме действительно с нашими нефтяными компаниями обеспечиваем вот закрытие тех проблем, которые иногда возникают. Но в целом хочу сказать, что несмотря на то, что у нас ряд заводов находится в ремонте сейчас и делается все для загрузки производственных мощностей дополнительных, в целом у нас внутренний рынок обеспечен и бензином, и дизельным топливом. Накопленные были остатки, это специально всегда делается для того, чтобы в периоды возникновения локальных перебоев эти остатки могли использоваться для того, чтобы обеспечить внутренний рынок. И мы, что касается влияния там на цены, в результате вот этих перебоев мы видим, что наши вертикально интегрированные компании держат цены в пределах тех уровней, которые, ну, как социально ответственные компании, и как любят говорить банкиры, таргетируют на уровне инфляции свои цены.
6: Главные новости дня.
7: Резкий разворот Трампа. В США заявили о переменах на фронте в пользу Украины и согласовали новые санкции против России. Еще несколько месяцев назад в Вашингтоне регулярно говорили о необходимости переговоров. Теперь риторика заметно изменилась. В Белом доме заявили, что Украина смогла изменить ситуацию на поле боя, а в Конгрессе готовят один из самых жестких пакетов санкций против России. Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Итакер заявил, что американская администрация видит серьезные изменения в ходе конфликта.
8: Мы видим, что Украина перехватила инициативу на поле боя, фактически стабилизировала линию фронта и нанесла значительные удары по объектам на территории России.
7: Такая оценка американцев появилась не случайно, уверен военный эксперт Роман Цветанов.
23: Сегодня речь идет уже не только об обороне. Украина системно наносит удары по российской логистике, нефтепереработке, военным аэродромам и объектам оборонной промышленности. Именно поэтому в Вашингтоне все чаще говорят, что инициатива постепенно переходит к Украине.
7: Еще один сигнал прозвучал уже из Киева. Американский сенатор Линдси Грэм, прибывший на встречу с Владимиром Зеленским, заявил, что Белый дом согласовал новый законопроект о санкциях против России.
24: Мы достигли соглашения с Белым домом относительно законопроекта о санкциях. Президент поддержит этот документ, а значит, он станет законом.
7: Фактически речь идет о попытке резко сократить доходы России от экспорта энергоресурсов. В Москве риторику США заметили. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что конфликт закончится, если Украина выведет войска с территории, которые Россия считает своими, и признает их российскими. При этом сам Песков впервые публично отказался от термина «специальная военная операция», назвал происходящее полномасштабной войной.
25: What it is? It's not operation anymore. It's war. It's a full-scale war.
26: Это уже не операция. Это полномасштабная война. И она закончилась бы на следующий день, если бы Украина вывела свои войска из регионов, которые стали частью России.
7: Политолог Владимир Чиряков обращает внимание, что заявления Москвы и Вашингтона сейчас звучат как будто в противоположных направлениях.
23: Штаты все чаще говорят о поддержке Украины и усилении давления на Россию. Кремль, наоборот, продолжает выдвигать прежние ультиматумы. Это означает, что пространство для компромисса пока не расширяется, а позиции сторон остаются максимально далекими друг от друга.
7: Если еще недавно главным вопросом было, сохранит ли Украина поддержку Соединенных Штатов, то сейчас все чаще обсуждают уже другое – насколько серьезно Вашингтон готов усилить давление на Москву. Судя по последним заявлениям Белого дома и американских сенаторов, политический ветер в Вашингтоне действительно начинает менять направление. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: На радио «Лента» «Беда дня».
2: Госдума готовит закон о выездных визах, по которому россияне больше не смогут путешествовать в недружественные страны самостоятельно. Если закон примут, выпускать из страны будут только группами по 10 человек под присмотром сотрудников спецслужб.
6: Радио «Лента» 1557 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст.
5: Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
9: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, какими будут итоги саммита НАТО в Турции и о том, сколько денег получит Киев на закупку оружия.
10: Согласно предварительным данным, проект итоговой декларации саммита НАТО в Анкаре предусматривает согласие участников выделить Украине 140 миллиардов евро в качестве военной помощи. Сумма разбивается поровну на два года, текущий и следующий, 2027. Из них порядка 60 миллиардов – это деньги ЕС, которые уже гарантированы Киеву в рамках общей программы поддержки. Остальные 80 миллиардов – новые пожертвования европейцев плюс Канада. Четкой разбивки по странам нет. Кто сколько может. Потому что могут не все. Принципиальный момент. США во всем в этом не участвуют. Однако эти средства практически полностью пойдут на закупку американского оружия. Как для Украины, так и для переоснащения европейских армий. Для возмещения того, что они передадут украинскому союзнику. В результате, в ходе встречи Альянса, 47-й президент Соединенных Штатов торжественно объявит себя триумфатором. Он получил от союзников практически все, что хотел. Партнеры увеличивают оборонные расходы. Американский налогоплательщик освобожден от дополнительного бремени, тратится на чужую войну. Национальный ВПК получает заказы. Формально оружие поставляется исключительно партнерам. Куда оно пойдет дальше, это их проблема. Вашингтон в таком случае намерен утверждать, что он не является стороной украинского конфликта, и у него развязаны руки. Тезис этот спорный. В Москве считали и считают по-другому, но тем не менее американское посредничество не отвергают. Президент Трамп готов вести переговоры с Москвой и Киевом как независимый арбитр. Он над схваткой. И в очередной раз подтверждает намерение заключить сделку. В этой связи не исключается жесткое давление на обоих участников. Если Украина отказывается мириться, она оружие теоретически не получает. Соответственно, если проблема в позиции Москвы, тогда Киев продолжают вооружать, дабы как минимум уравнять шансы сторон. Главный вопрос остается неизменным. Из какой отправной точки исходить в движении к миру? Прекращение огня по линии соприкосновения, на чем настаивает Украина и Европа, или полностью отдать Донбасс, то, чего требует Россия. Найти что-то третье, опять же, теоретически возможно, хотя верится в это с большим трудом. Как бы то ни было, можно так предположить, что есть очередной шанс на то, чтобы прекратить конфликт. Ждать осталось недолго.
5: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио «Лента». Радио «Лента». Прямая речь.
3: Экономист Владислав Жуковский о том, что в стране дефицит топлива и его нечем покрывать.
11: На пятый год войны пошла настоящая движуха. Причем уже не только в экономике, не только с развалом бюджета, с рекордным дефицитом бюджета, с обрушением доходов, с падением инвестиций производства, но уже и топливный кризис, как помните, называли раньше энергетической сверхдержавой, Путин называл Россию, да? По сути, была такая экономика бензоколонки для Запада, теперь для Китая, но вот мы понимаем, что уже на бензоколонке не осталось топлива, ни дизеля, ни бензина. Этот дефицит, его просто нечем покрывать, и дальше он будет только углубляться, только нарастать. То есть я думаю, что такими темпами уже будет дефицит 30-35-40% мощности, это может быть и 50%, если эти удары продлятся еще там несколько недель, пару месяцев. Поэтому, ну, полноценная беда. То есть топлива либо нет, либо это безумные цены, это разгон инфляции, это огромные издержки производства, это огромные расходы на логистику, на транспорт. Это все безумный разгон маховика инфляции, и сейчас цены будут взлетать просто в небо.
5: Главные новости дня.
12: От Калининграда до Камчатки Зеленский объявил о создании командования дальнобойного воздействия на Россию. Что это значит? Украина собирается вывести дальнобойные удары по российской территории на новый уровень. Теперь за такие операции будет отвечать отдельная структура в составе ВСУ. Зеленский объявил о создании нового командования дальнобойного воздействия.
8: Сегодня я подписал указ о создании в составе вооруженных сил специального командования. Командование дальнобойного, фактически глобального воздействия на Россию.
7: Реакция военных блогеров на это заявление не заставила себя ждать. К примеру, Юрий Подоляк отмечает, что речь идет уже не о разовых ударах, а о создании постоянной системы планирования подобных операций.
1: Если создается отдельное командование, значит дальние удары становятся самостоятельным направлением войны. Это уже не отдельные успешные операции, а системная работа с единым управлением, планированием и распределением целей.
7: И основания для таких выводов есть. Главком ВСУ Сырский в свежем интервью заявил, что только за первые 6 месяцев этого года Украина поразила почти 8 тысяч объектов на территории России. Из них почти 700 в глубоком тылу. По западным оценкам, экономический ущерб от этих ударов превысил 6 миллиардов долларов. Военный аналитик Майкл Коффман считает, что именно такие операции постепенно

0: уже не исключением из правил, а полноценным направлением конфликта. И чем дальше, тем сложнее будет найти в России регион, который сможет считать себя действительно недосягаемым. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
2: Крым снова бьют по снабжению. Военкор канал «Архангел» спецназа о танкерах в Азовском море.
3: Украина продолжает блокаду Крыма попутно с ударами по российской экономике. Помимо развязанной войны против нефти в России, вооруженные силы противника также бьют по танкерам в Черном и Азовском морях. Этой ночью ударили сразу по 8 судам в Азовском море, которые, как заявляют украинские ресурсы, везли бензин и дизель в Крым по морю. Это приводит к ненужным повреждениям судов, а значит и к срывам в поставках горючего на полуостров. Вопрос защиты грузового флота – это старая проблема, которую решать нужно было еще вчера. Очевидно, что в нынешних реалиях флот инертен, поскольку корабли заперты на базе. Требуются радикальные изменения и на самом флоте, и в подходах к защите торговых судов, которые нужно прикрывать и стрелковыми группами, и размещать дополнительные средства вооружения на борту. А для этого необходимы реформы, юридические изменения в законодательстве и морском праве, которые позволят размещать и средства противодействия. И это нужно было на вчера, мягко говоря.
2: Удар по турецкому потоку и сигнал Эрдогану. Военкор Живов о сложной игре Анкары.
4: «Газпром» заявил, что украинские дроны атаковали компрессорную станцию «Краснодарская», которая осуществляет закачку газа в турецкий поток. Произошло это ровно тогда, когда Зеленский в Турции просил у НАТО помощи в войне с Россией. Украина уже пыталась уничтожить турецкий поток, но чтобы прямо во время визита в Турцию, это они, конечно, очень бескомпромиссные ребята, турецкий поток пока единственное, что удерживает Турцию, окончательно занять проукраинскую позицию. Такой фокус в 2022 году провернули с Северным потоком и Германией. Сейчас провернут и с Турцией. Эрдоган, к слову, заявил, что разделяет позицию Трампа по Украине. По его словам, Турция готова участвовать в дипломатических усилиях, Анкара продолжает поддерживать Украину. Единственное, он добавил, что сохранение диалога с российской стороной может помочь в поиске пути к мирному урегулированию конфликта. Ну, хоть на этом спасибо.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Больше не авторитет. Сразу после саммита НАТО стало известно, что Турция отдает купленное у России С-400 ради американских истребителей F-35. История, которая еще несколько лет назад казалась невозможной, похоже, теперь становится реальностью. Турция, купившая в России системы ПВО С-400 вопреки протестам США и НАТО, теперь хочет избавиться от них ради возвращения в программу американских истребителей F-35. Об этом пишет турецкая газета «Харриат» со ссылкой на источники. По данным издания, Анкара рассматривает возможность передать российские комплексы одной из стран Персидского залива. Среди возможных покупателей называют Катар и Объединенные Арабские Эмираты.
5: Последние технические вопросы уже согласованы. Официальное объявление о передаче комплексов третьей стране может последовать в ближайшее время.
0: Напомню, именно покупка российских С-400 стала причиной крупнейшего кризиса между Турцией и Соединенными Штатами за последние годы. После заключения контракта с Москвой Вашингтон исключил Турцию из программы создания истребителей пятого поколения, а также ввел санкции против Анкары. Теперь ситуация меняется. После саммита НАТО Дональд Трамп заявил о готовности снять ограничения, если российские комплексы больше не будут находиться под контролем Турции. Военный эксперт Олег Жданов считает, что это решение имеет символическое значение.
6: Когда Турция покупала С-400, в Москве это преподносили как огромную геополитическую победу России. Если теперь Турция действительно избавится от этих комплексов ради возвращения к американским F-35, это станет признанием того, что стратегический выбор в пользу российского вооружения себя не оправдал.
0: Сам факт публикации уже прокомментировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Москва обсуждает этот вопрос с турецкой стороной.
7: Эта тема, она относится к категории чрезвычайно чувствительных. Контакты с турецкой стороной по этому вопросу были и продолжаются.
0: Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан также дал понять, что вопрос близок к решению.
6: В отношениях с США остаются два вопроса: санкции и программа F-35. Я думаю, мы скоро найдем решение.
0: Любопытно, что еще несколько лет назад С-400 называли лучшей системой противовоздушной обороны в мире.

0: главным конкурентом американского оружия. Теперь же страна, которая когда-то демонстративно выбрала российские комплексы вместо американских, готова отказаться от них ради возвращения к сотрудничеству с США. И это, пожалуй, лучше любой рекламы показывает, насколько изменился реальный авторитет российского вооружения на мировом рынке. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о деньгах. О ваших деньгах. О том, почему десятки миллионов россиян прямо сейчас идут к банкомату, снимают наличные и несут их домой в конверт, в банку, под матрас. Каждый день из российских банков уходят 13-15 миллиардов рублей. Ни в кризис, ни после какого-то обвала, просто каждый день, методично и неостановимо. Почему? Это страх, здравый смысл или что-то большее? Сегодня разбираемся.
3: И начать этот разбор нужно с осознания чистого физического масштаба, потому что цифры здесь не просто говорят сами за себя, они кричат. Ну вот если взглянуть на 2025 год, объем наличных денег в обращении вырос на 1 триллион рублей.
2: Триллион. Это звучит как-то абстрактно, согласись. Огромная сумма, но тяжело представить.
3: Абсолютно. Но сейчас-то очевидно, что это был лишь разогрев, потому что 26-й год – это просто настоящий забег к банкоматам. Только за 1 апрель со счетов исчезло 600 миллиардов рублей.
2: Это же абсолютный рекорд со времен паники осени 22-го года.
3: Да, именно. И в итоге к маю наличная масса на руках у людей пробила колоссальную отметку в 20 триллионов рублей. Чтобы понимать масштаб, около 95 миллионов россиян хранят часть средств вне банковских счетов.
2: Подожди, 95 миллионов. Это же практически все дееспособное население страны.
3: Да, 100%. Снятие наличных перестало быть, привычкой каких-то отдельных скептиков. Это превратилось в массовый общенациональный финансовый паттерн.
2: Слушай, тут же напрашивается классическое объяснение, которое, постоянно звучит от всяких аналитиков. Мол, это просто региональная специфика, традиции. Ведь на юге России всегда любили рассчитываться из рук в руки, разве нет?
3: География действительно неоднородна, это правда. В Дагестане, например, 36% всех оплат проходит исключительно наличными.
2: А на севере, наоборот, все с картом.
3: Там доля кэша традиционно не превышает 80%. Но списывать это финансовое кровотечение исключительно на любовь южных регионов к бумажным деньгам, значит упускать самую суть.
2: Потому что есть один маркер, который ломает теорию вот этой региональной специфики – средний чек.
3: Вот именно. По всей России средняя сумма покупки за наличные выросла почти до 2000 рублей.
2: Это показатель того, что наличные стали основным инструментом для серьезных трат.
3: Теневой сектор распухает повсеместно. И последствия этого для банковской системы, они просто разрушительны. Банковскую систему же не зря называют кровеносной системой экономики. Деньги не должны лежать мертвым грузом в сейфах, они должны работать.
2: Тут стоит объяснить сам механизм. Как работает так называемый банковский мультипликатор? Если прям совсем просто, когда 100 рублей лежат на счету, банк оставляет небольшую часть в резерве, а остальные 90 выдает в виде кредита.
3: Угу, классическая схема.
2: Тот, кто взял кредит, покупает, скажем, дрель. Продавец дрели несет эти 90 рублей обратно в банк. Банк снова выдает их в кредит. Таким образом, первоначальные 100 рублей превращаются в 1000 рублей реальной экономической активности. Создаются рабочие места, платятся налоги, строятся заводы.
3: А теперь давай возьмем обратную ситуацию. 100 рублей лежат под матрасом. Все, они не работают. Они остаются просто куском бумаги с водяными знаками. И сейчас банковская система теряет по 13-15 миллиардов таких капель ликвидности каждый божий день. Мультипликатор работает в обратную сторону.
2: Причем раньше же существовал естественный круговорот. Человек снимал деньги в банкомате, шел в магазин, отдавал их кассиру, вечером приезжала инкассаторская машина, забирала выручку и возвращала купюры обратно в банковское хранилище.
3: Круг замыкался, да.
2: А сейчас этот цикл разорван намертво. Инкассация фиксирует исторические минимумы, купюры уходят из банкоматов и больше никогда не возвращаются в кассы легальных магазинов.
3: И тут возникает логичный вопрос. Деньги ведь не испаряются в воздухе. Если они не возвращаются через кассы, значит, они циркулируют в какой-то другой реальности. Кто их аккумулирует? Почему легальный бизнес внезапно так сильно полюбил хруст купюр?
2: Ответ кроется в дате 1 января 2026 года. Налоговый шок. Правила игры для малого бизнеса были изменены настолько радикально, что это просто перевернуло весь ландшафт. Речь идет о пороге для применения упрощенной системы налогообложения, той самой УСН.
3: Да, до этого года планка, позволяющая работать без уплаты НДС, находилась на уровне 60 миллионов рублей годовой выручки. Для малого бизнеса это, ну, вполне комфортная сумма. Но с января ее обрушили ровно в 3 раза, до 20 миллионов.
2: Нужно пояснить, что такое 20 миллионов в год для бизнеса. Кажется, что цифра большая, но на самом деле это всего около 55 тысяч рублей выручки в день. Для небольшой автомастерской или там кафе на углу это смешные цифры. Они пробивают этот потолок за несколько месяцев.
3: И как только они его пробивают, на них падает НДС. Рентабельность такого малого бизнеса редко превышает 10-15%. Введение НДС – это не просто снижение прибыли. Для многих это означает уход в глубокий безнадежный минус.
2: Это финансовый приговор, по сути. И первой реакцией стало массовое дробление бизнеса.
3: Классическая схема. Одно юридическое лицо внезапно превращается в 3 или 4 индивидуальных предприятия. Успешная кофейня вдруг делится. Барная стойка оформлена на одного человека, кухня на другого, а десерты на третьего. И все это только ради того, чтобы остаться ниже той самой отметки в 20 миллионов.
2: Но дробление – это лишь вершина айсберга, согласись? Попытка сохранить видимость легальности. Настоящая реакция – это агрессивный, тотальный уход в наличность. Достаточно пройти по улице, зайти в оптику, в строительный магазин. Везде лежат таблички «Скидка от 5 до 15% при оплате наличными».
3: Параллельно с этим происходит просто триумфальное возвращение серых зарплат. У индивидуальных предпринимателей доля зарплат в конвертах подскочила до пугающих 40%.
2: Но подожди, зарплата в конверте – это же огромный риск для самого работника. Соглашаясь на кэш, человек добровольно лишает себя пенсионных отчислений. Он отказывается от оплачиваемых больничных, от ипотеки нормальной. В случае увольнения он остается просто на улице. Почему люди массово на это идут?
3: Потому что это болезненный, но неизбежный компромисс. Легальная экономика стала слишком дорогой для выживания не только бизнеса, но и обычных граждан. Когда выбор стоит между тем, чтобы получить 50 тысяч белыми минус налоги или 70 тысяч черными прямо сейчас, большинство выбирает то, что позволяет купить еду сегодня, а не призрачную пенсию когда-то там.
2: Хорошо. Налоги отлично объясняют поведение предпринимателей и тех, кто на них работает. Но ведь банкоматы опустошают не только владельцы ларьков. В очередях за кэшем стоят инженеры, IT-специалисты, люди, которые работают в корпорациях и получают абсолютно прозрачную белую зарплату на карту. Зачем им снимать деньги?
3: О, и вот здесь начинается самое интересное. Страх перед технологиями. Опасение, что в любую секунду современная банковская карта превратится в бесполезный кусок пластика. Инфраструктурный паралич.
2: Россия стала мировым лидером по так называемым шатдаунам. Если вспомнить июль 2025 года, там был зафиксирован антирекорд. Почти 2100 случаев намеренного отключения мобильного интернета за месяц.
3: Да, для понимания контекста, 2100 отключений – это больше, чем во всем остальном мире вместе взятом за весь предыдущий год.
2: И официальная причина-то звучит предельно логично – защита стратегических объектов. Беспилотники часто используют гражданские сети для навигации. Чтобы их ослепить, просто опускают рубильник. Сигнал ЛТЕ глушится, интернет пропадает.
3: Но проблема в том, что современная экономика, ну, не может работать в офлайне. Терминал на кассе в супермаркете, банкомат, приложение такси – все это требует стабильного соединения с банковским сервером. Нет сигнала – нет транзакции.
2: В мае 26 года крупнейшие банки Москвы прямо рассылали клиентам предупреждение. Текст был примерно таким: «Готовьте наличные, возможно, перебои с безналичной оплатой».
3: Поразительная картина, да? Современный мегаполис, который всегда гордился своей передовой финтех-инфраструктурой, где можно было купить кофе лицом через биометрию, внезапно откатывается в эпоху бумажных денег.
2: И не из-за экономического краха, а просто потому, что глушится сигнал.
3: Точно. Цифры показывают, что 41% людей снимают наличные именно из-за этого риска остаться в магазине перед полной тележкой продуктов с неработающей картой.
2: Справедливости ради, государственные ведомства попытались решить эту проблему. Была предложена идея белого списка Минцифры. Суть в том, чтобы принудительно сохранять доступ к банковским приложениям даже во время тотального шатдауна.
3: Идея отличная, но реализация оказалась, мягко говоря, показательной. Изначально в этот белый список умудрились не включить крупнейший банк страны. Банк, который обслуживает сотни миллионов клиентов, просто остался за бортом.
2: Да, это был эпичный провал. А главная проблема кроется в технической архитектуре. Этот список имеет жесткие ограничения. Невозможно добавить туда абсолютно все шлюзы интернет-магазинов и миллионы маленьких терминалов в региональных маршрутках. В итоге вся эта цифровая инфраструктура оказывается хрупкой, как тонкое стекло.
3: В то время как обычная бумажная купюра в кармане работает всегда. Это единственная финансовая технология с абсолютной автономностью. Ей не нужен ни сервер, ни вышка связи, ни зарядка батареи.
2: Но давай представим ситуацию, где интернет все-таки есть. Терминал работает, связь идеальная. Однако доступ к деньгам все равно перекрывается. И перекрывает его не кто-то извне, а сам банк. Алгоритмы. С 1 января 2026 года вступили в силу новые правила контроля подозрительных операций. Это рамки пресловутого 115-го федерального закона.
3: Тут я сыграю роль адвоката дьявола. Во всем мире существуют антиотмывочные законы. Банки обязаны бороться с финансированием терроризма, с телефонными мошенниками. То, что алгоритмы выявляют подозрительную активность, это же стандартная мировая практика. Что в этом плохого?
2: Дьявол кроется в деталях. Критериев подозрительности теперь стало целых 12, и они поражают своей оторванностью от реальной жизни. Блокировка счета на двое суток без предупреждения грозит за перевод свыше 200 тысяч рублей новому лицу.
3: 200 тысяч рублей по нынешним ценам – это даже не роскошь, это просто хороший ноутбук.
2: Именно. Но есть правило еще абсурднее. Блокировка за перевод средств между своими же счетами в разных банках с последующей отправкой третьему лицу.
3: А вот тут нужно объяснить, как машина видит это нарушение. Почему перевод самому себе вызывает у алгоритма панику?
2: Потому что алгоритм обучен искать паттерны. Одно из классических правил отмывания денег – это так называемое наслоение. Деньги быстро перекидываются с одного счета на другой, чтобы запутать следы, а потом выводятся наружу. Машина не видит контекста.
3: То есть достаточно представить банальную ситуацию. Человек долго копил деньги на срочном депозите. Решил купить подержанный автомобиль. Он закрывает депозит, переводит деньги на свой карточный счет в другом банке, ну, потому что там лимиты удобнее, а затем отправляет их продавцу машины.
2: Для системы это красная тряпка. Классическая цепочка перевода между своими счетами с быстрым выводом. Алгоритм не думает. Он срабатывает автоматически. Счет блокируется мгновенно.
3: Сделка срывается. Человек остается без машины, без доступа к своим сбережениям и вынужден днями висеть на линии поддержки, доказывая, что он не террорист.
2: Да, и антиотмывочные законы превратились в инструмент ежедневной психологической пытки для абсолютно добросовестных людей. Люди устали доказывать свое право распоряжаться собственной зарплатой.
3: И параллельно с этим усложняется физический доступ к деньгам. Банки массово избавляются от банкоматов, их количество сократилось до 139 тысяч. Это на минуточку откат на уровень лета 2010 года.
2: И причина здесь сугубо прагматичная. Никакой теории заговора. Обслуживание банкоматной сети – это колоссальные затраты. Банкам просто невыгодно возиться с наличными. Им экономически целесообразнее, чтобы цифры оставались внутри их экосистем.
3: В итоге складывается идеальный шторм. Интернет может пропасть из-за беспилотников. Если он есть, перевод заблокирует алгоритм. А если пойти снять деньги, ближайший банкомат может оказаться демонтирован. Неудивительно, что люди снимают большие суммы заранее про запас.
2: Но все эти факторы – налоги, отключение связи, алгоритмы – это вопросы удобства и нервов. Но есть и еще один фактор – самый глубокий. самый пугающий. Это страх потерять все. Призрак конфискации.
3: И у этого страха есть очень серьезный железобетонный фундамент, который обсуждается в самых высоких кабинетах.
2: 20 июня 26 года. Выступление Зюганова. С трибуны звучит фраза, которая мгновенно вызывает шок. 130 триллионов рублей лежат на счетах граждан и предприятий, обогащают банкиров и не работают на нужды государства. Следом звучит призыв изъять их одним указом.
3: И хотя инициатива исходила не от правящей партии, она упала на невероятно подготовленную почву. Потому что все понимают математику происходящего. В государственном бюджете зияет гигантская, беспрецедентная дыра.
2: Дефицит бюджета только за первые 4 месяца достиг почти 6 триллионов рублей. Годовой план был превышен еще до наступления лета.
3: Доходы от нефти и газа рухнули на 38%, а расходы продолжают расти неконтролируемыми темпами. Фонд национального благосостояния тает на глазах.
2: И в этих условиях недавний призыв министра финансов не держать деньги под подушкой сработал с точностью да наоборот. В обществе любые уговоры чиновников отдать деньги в банк воспринимаются как сигнал тревоги.
3: И это не паранойя, это тяжелейшая историческая травма. Стоит вспомнить реформу Павлова в 91 году. Людям дали всего 3 дня на обмен купюр. Сбережения всей жизни превратились в резаную бумагу за одни выходные.
2: Затем был дефолт 98 года, крах пирамиды ГКО, заморозка счетов, а из более свежего – кипрский кризис 13 года, где депозиты просто принудительно конвертировали в акции проблемных банков. Стрижка доходила до 60%.
3: Институциональное доверие разрушено до основания, когда критически нужны средства на покрытие колоссального дефицита, те самые 130 триллионов рублей на счетах, выглядят слишком соблазнительно. Жестокая математика пустого бюджета в сознании людей всегда побеждает любые официальные гарантии.
2: Опровержение властей о том, что вклады граждан неприкосновенны, уже никого не успокаивают. Опыт подсказывает суровое правило. Самые громкие официальные опровержения всегда звучат ровно перед тем, как происходит финансовая катастрофа.
3: И знаешь, тут возникает невероятный парадокс. Пытаясь сделать каждый рубль подконтрольным, загоняя всех в абсолютно прозрачный цифровой мир, государственная машина своими же руками создает гигантского теневого двойника. Десятки миллионов людей прямо сейчас выстраивают параллельную, абсолютно невидимую для радаров финансовую реальность, живущую по своим законам. И до нее государство просто не сможет дотянуться. Чем сильнее давление сверху, тем прочнее становится эта теневая экономика.
2: Итак, мы разобрали картину целиком, и она не очень обнадеживающая. Люди уходят в наличные не потому, что они параноики или лудиты. Они уходят, потому что система дала им для этого достаточно причин. Отключение интернета, блокировки счетов, рост налогов, исторические травмы и политики, которые вслух произносят слово «конфискация». 13-15 миллиардов в день – это не просто цифра. Это голосование. Молчаливое, но предельно красноречивое. С вами был «Разбор дня». Берегите себя и свои деньги.
1: Радио Лента. 1557 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 1557 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Резкий разворот Трампа. В США заявили о переменах на фронте в пользу Украины и согласовали новые санкции против России. Еще несколько месяцев назад в Вашингтоне регулярно говорили о необходимости переговоров. Теперь риторика заметно изменилась. В Белом доме заявили, что Украина смогла изменить ситуацию на поле боя, а в Конгрессе готовят один из самых жестких пакетов санкций против России. Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что американская администрация видит серьезные изменения в ходе конфликта.
4: Мы видим, что Украина перехватила инициативу на поле боя, фактически стабилизировала линию фронта и нанесла значительные удары по объектам на территории России.
0: Такая оценка американцев появилась не случайно, уверен военный эксперт Роман Цветанов.
5: Сегодня речь идет уже не только об обороне. Украина системно наносит удары по российской логистике, нефтепереработке, военным аэродромам и объектам оборонной промышленности. Именно поэтому в Вашингтоне все чаще говорят, что инициатива постепенно переходит к Украине.
0: Еще один сигнал прозвучал уже из Киева. Американский сенатор Линдси Грэм, прибывший на встречу с Владимиром Зеленским, заявил, что Белый дом согласовал новый законопроект о санкциях против России.
6: Мы достигли соглашения с Белым домом относительно законопроекта о санкциях. Президент поддержит этот документ, а значит, он станет законом.
0: Фактически речь идет о попытке резко сократить доходы России от экспорта энергоресурсов. В Москве риторику США заметили. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что конфликт закончится, если Украина выведет войска с территорий, которые Россия считает своими, и признает их российскими. При этом сам Песков впервые публично отказался от термина «специальная военная операция», назвал происходящее полномасштабной войной.
7: What it is, it's not operation anymore, it's a war. It's a full-scale war.
8: Это уже не операция, это полномасштабная война. И она закончилась бы на следующий день, если бы Украина вывела свои войска из регионов, которые стали частью России.
0: Политолог Владимир Черяков обращает внимание, что заявления Москвы и Вашингтона сейчас звучат как будто в противоположных направлениях.
5: Штаты все чаще говорят о поддержке Украины и усилении давления на Россию. Кремль, наоборот, продолжает выдвигать прежние ультиматумы. Это означает, что пространство для компромисса пока не расширяется, а позиции сторон остаются максимально далекими друг от друга.
0: Если еще недавно главным вопросом было, сохранит ли Украина поддержку Соединенных Штатов, то сейчас все чаще обсуждают уже другое – насколько серьезно Вашингтон готов усилить давление на Москву. Судя по последним заявлениям Белого дома и американских сенаторов, политический ветер в Вашингтоне действительно начинает менять направление. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Президент Владимир Путин о том, что июля производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели.
10: Так, но, тем не менее, известно, что на максимуме используются мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, задействованный потенциал средних и малых предприятий, также сокращены сроки текущих ремонтов, плановые перенесены на более поздние периоды. И уже в июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели.
1: Главные новости дня.
11: Все лучшее из СССР. В Думе готовят закон о возвращении выездных виз. Дело идет к мобилизации. Власти действительно рассматривают возможность вернуться к практике выездных виз, которая существовала в Советском Союзе. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах и администрации президента. Согласно этой информации, пакет документов для соответствующего законопроекта под предлогом усиления безопасности граждан РФ за рубежом готовит Министерство иностранных дел. Якобы планируется введение туристических выездных виз. В недружественные страны НАТО россияне смогут ездить только организованными группами не менее 10 человек по заранее утвержденному маршруту, как это было во времена СССР. По другим странам, перечень которых пока разрабатывается, останется возможность индивидуального туризма, однако выездная виза потребуется в любом случае, сообщают источники.
4: Такого, как сейчас. Купил билет и полетел, быть не должно. Государство должно дать разрешение.
11: Запрет на выезд за рубеж появился в России в эпоху Иосифа Сталина. В 1935 году в СССР был принят закон, который приравнивал побег за границу к измене родине, каравшейся смертной казнью. До 1991 года, чтобы выехать в иностранное государство, советским гражданам нужно было проходить многочисленные согласования и получать разрешение в АВИРе. Слухи о возвращении этой практики стали появляться в первые месяцы СВО, однако МИД их опровергал.
12: Введение каких-то специальных выездных виз не планируется. Право свободно выезжать из России и возвращаться в страну гарантировано статьей 27 Конституции Российской Федерации. Ограничить его можно только если человек подозревается в совершении преступления.
11: Запрет на выезд за рубеж в России уже возможен в рамках закона об электронных повестках, который действует с 2023 года. Он обязывает граждан в течение 30 дней являться в военкомат и позволяет сразу же делать человека невыездным, как только повестка появилась в электронном реестре Минобороны. В случае неявки гражданин также лишается права водить автомобиль, оформлять самозанятость или ИП, брать кредиты и проводить сделки с имуществом. В рамках действующей Конституции запрет на выезд также может быть введен при военном положении. Сейчас оно действует на присоединенных территориях, в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях. Возвращение к практике выездных виз может быть подготовкой ко всеобщей мобилизации, говорит политический аналитик Ольга Курносова.
13: Все плюшки уже давно закончились. Все те, кто готов был идти убивать украинцев и, возможно, умереть самому за деньги, уже туда отправились. Остались те, кто каким-то образом не попал под ту историю. Конечно, из оставшихся кого-то можно заманить длинным рублем, но особо сейчас не получается, потому что достаточно много информации о том, что и обещанные деньги люди не получают. Вернуться к грузам 200 можно с большой долей вероятности, а получить обещанные деньги ни тебе, ни семье гораздо меньшей долей вероятности.
11: Отсутствие видимых побед на фронте и большие потери подрывают настроение среди мобилизованных и военнослужащих, говорят эксперты. По их словам, в ближайшее время армии понадобится значительный ресурс в живой силе. Несмотря на то, что в Кремле уже много раз отрицали объявление всеобщей мобилизации, эксперты и военкоры уверены, что без нее не обойтись. А подготовка закона о возвращении выездных виз может быть подготовкой, полагают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Вице-премьер правительства Приморья Владимир Малюшицкий призвал жителей края не суетиться, так как топливо на заправках есть на целый месяц, и посетовал на недобросовестных покупателей, которые создают спекулятивный спрос.
14: Бензину у нас, если брать по всему топливу, у нас ситуация, конечно, как и во всей стране, непростая, но она контролируема. Мы, учитывая опыт прошлого года, немножко заранее подготовились, попросили коллег топливоснабжающей организации, чтобы они запаслись бензином, но с учетом спекулятивных цен, с учетом того, что есть недобросовестные покупатели, нам приходится ограничивать отпуск бензин-тару для того, чтобы не создавать спекулятивного спроса. И сейчас принято такое же решение по дизельному топливу. Мы в городе, это в бак заправляется до 100 литров и по трассе до 200 литров. Для чего это сделано? Мы сейчас столкнулись с тем, что подъезжают недобросовестные потребители, набирают бензин, там, фуры до 1000 тонн, которые влазят, потом отъезжают, отливают и заново заправляются. Так, конечно, никакого там мы не напасемся бензина с учетом сложившейся ситуации. Конечно, сейчас на уровне федерации там принимаются стратегические решения, но я хочу заверить наших жителей, что у нас не надо суетиться, у нас бензина на 30 дней достаточно. Мы, если в рамках плановых отборов будем идти, с учетом поставки, мы спокойно пройдем и летний период, и осенний период. Самое главное, чтобы не создавать хаоса. Поэтому мы эту ситуацию контролируем. Если нужно будет, мы будем меры принимать для того, чтобы отпускать меньше. Пока в этом нет необходимости. Ну а если все у нас пойдет по плану, по графику, мы поймем, что люди, это ажиотажный спрос, то мы будем немножко давать послабления, чтобы можно было наполнять канистры. Сейчас мы будем это оперативно регулировать в зависимости от дальнейшей ситуации, как будет складываться и на территории России с поставками, и у нас в крае.
1: Радио «Лента». Шок дня.
2: США готовят окончательный удар по экономике России. После саммита НАТО в Вашингтоне решили ввести пошлины в 500% на все, что хоть как-то связано с Россией. Это значит, что любой завод или банк, купивший что-то российское, тут же попадет под американские санкции и разорится.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. в ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
15: Крым снова бьют по снабжению. Военкор канал «Архангел» спецназа о танкерах в Азовском море.
16: Украина продолжает блокаду Крыма попутно с ударами по российской экономике. Помимо развязанной войны против нефти в России, вооруженные силы противника также бьют по танкерам в Черном и Азовском морях. Этой ночью ударили сразу по 8 судам в Азовском море, которые, как заявляют украинские ресурсы, везли бензин и дизель в Крым по морю. Это приводит к ненужным повреждениям судов, а значит и к срывам в поставках горючего на полуостров. Вопрос защиты грузового флота – это старая проблема, которую решать нужно было еще вчера. Очевидно, что в нынешних реалиях флот инертен, поскольку корабли заперты на базе. Требуются радикальные изменения и на самом флоте, и в подходах к защите торговых судов, которые нужно прикрывать и стрелковыми группами, и размещать дополнительные средства вооружения на борту. А для этого необходимы реформы, юридические изменения в законодательстве и морском праве, которые позволят размещать и средства противодействия. И это нужно было на вчера, мягко говоря.
15: Удар по турецкому потоку и сигнал Эрдогану. Военкор Живов о сложной игре Анкары.
17: «Газпром» заявил, что украинские дроны атаковали компрессорную станцию «Краснодарская», которая осуществляет закачку газа в турецкий поток. Произошло это ровно тогда, когда Зеленский в Турции просил у НАТО помощи в войне с Россией. Украина уже пыталась уничтожить турецкий поток, но чтобы прямо во время визита в Турцию, это они, конечно, очень бескомпромиссные ребята, турецкий поток пока единственное, что удерживает Турцию, окончательно занять проукраинскую позицию. Такой фокус в 2022 году провернули с Северным потоком и Германией. Сейчас провернут и с Турцией. Эрдоган, к слову, заявил, что разделяет позицию Трампа по Украине. По его словам, Турция готова участвовать в дипломатических усилиях, Анкара продолжает поддерживать Украину. Единственное, он добавил, что сохранение диалога с российской стороной может помочь в поиске пути к мирному урегулированию конфликта. Ну, хоть на этом спасибо.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
11: Калич-полк в роли живой мишени. Раненые бойцы СВО с инвалидностью записали обращение к президенту и министру обороны. Военнослужащие 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады записали коллективное видеообращение к президенту и министру обороны с просьбой разобраться в действиях командования.
18: Данное обращение является коллективным. Бригаду 1452 нас передали 8 человек, все почти инвалиды. У кого подтвержденная ВЭС красной печатью, кто вообще ни ВВК не проходил, ему и не проводилось. И также передали 7 человек в другую бригаду. Там ребята тоже почти все инвалиды. Но приехал начмед, приехали еще какие-то офицеры и сказали, что все мы годны, все нормально. Можете идти работать.
19: Никто ни в чем не разбирался, никому нету дела до нас. Мы для них зэки были и будем, хотя мы уже давным-давно служим с 23-го, с 22-го года.
11: По словам военных, их, людей с инвалидностью, тяжелыми ранениями, прикомандировали к мотострелковому полку для отправки на штурмы и так называемые закрепы. Военнослужащий Сергей Соболь рассказал, что потерял глаз, вместо которого сейчас стоит имплант.
20: Я военнослужащий 55-115 бригады Соболь Сергей Сергеевич. Номер жетона ВС 08-79-73. Я потерял глаз. Сейчас стоит имплант. Категория годности В красная, с красной печатью подтвержденная. Сейчас отправляют на штурм.
11: Другой военный, Денис Половинкин, говорит, что перенес несколько сложных операций, полностью потерял зрение на левый глаз, а правый продолжает слепнуть. По его словам, ВВК ему не проводили, а командир штурмового отряда прямым текстом говорил, что он должен умереть в бою.
20: Я рядовой Половинкин Денис Алексеевич, личный номер АВ-909-243, ездил, перенес несколько сложных операций. 2 месяца назад перенес операцию левосторонний мастоидит, удаление гноя. Гной начал попадать в мозг. После данной операции ослеп на левый глаз, правый глаз тоже зрение пропадает. Когда находился в штурмовом отряде под командованием капитана Головачев Андрей Сергеевич, который говорил мне прямым текстом, ты пойдешь и сдохнешь. Мне не было проведено ни ВВК, ничего. Левый глаз у меня не видит, правый слепнет. Как он сказал, иди и сдохни туда, вы должны все сдохнуть. Вот в чем заключается мое обращение.
11: Еще один автор обращения – Дмитрий Кистерко. Полностью ослеп на левый глаз после осколочного ранения. Категорию В ему утвердили еще в сентябре 2024 года, однако позже снова вернули в зону боевых действий.
3: Я рядовой Кистерко Дмитрий Александрович. Прохожу военную службу с 2023 года в военной части 55-115, бригада номер 55. В 2024 году в январе месяце получил ранение, осколочное ранение в глаз. После этого полная слепота левого глаза. А закрепы – это те же самые штурма, которые есть. Прошу разобраться в этом и дать полную оценку и уголовное разбирательство в конце концов.
11: А военнослужащий Кирилл Стогул говорит, что получил тяжелые ранения обеих ног, но так и не смог добиться прохождения военно-врачебной комиссии.
21: Я Стогул Кирилл Владимирович, военнослужащий. Прохожу военнослужащую службу в ВЧ-55-115, 55-я мотострелковая бригада. Номер жетона моего АБ-792-269. Начал военную службу, подписал контракт из мест лишения свободы 19 ноября 2024 года. В декабре месяце, 17 декабря, мы пошли на задачу, где я получил ранение при штурме населенного пункта Песчаное. Ранение я получил тяжелое, сразу обеих ног. Вот. И меня вот так отправляют ходить по 15 километров, по 20 в снаряжении, в обмундировании, еще бить врага. Вот такие вот дела. Каким обратиться, чтобы вы провели расследование какое-то, что-то сделали?
11: Таких солдат немало, что подтверждают видео, которые записывают сами бойцы. В военных кругах даже появился новый термин – «калич-полки». Из-за катастрофической нехватки людей на фронте, раненых из госпиталя возвращают на передовую. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
22: Добрый день, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня разговор непростой, но очень важный. В связи с множеством обращений военнослужащих и их близких с проблемами во время службы, я хочу дать вам несколько подсказок, особенно тем, кто желает заключить контракт. Итак, какие же вопросы звучат? Главное из них, что же нужно сделать до подписания контракта. Поэтому сегодня без эмоций, простым языком и по делу, это не агитация, не отговоры, это обычная юридическая гигиена. Итак, если человек принял решение подписать контракт, он должен понимать, что контракт сейчас продлевается автоматически до окончания СВО. Сроков, конечно, никто не называет. Уволиться по собственному желанию просто так не получится. Отпуска дают исключительно по решению командира. Место службы и должность могут меняться, это нужно принять трезво и заранее. Это значит, что вас могут переводить куда угодно и на какую угодно должность. Ну, в общем, вы поняли. Дальше, здоровье. Обязательно сделайте медицинский чекап, неформальный, а для себя, чтобы вы понимали, с каким состоянием уходите. Серьезной комиссии может не быть, а вот условия службы тяжелые. Важно понимать, если во время службы появится серьезное заболевание, которого до контракта точно не было, это может быть признано следствием службы. Но доказать это проще, когда есть документы до начала службы. Третье. Доверенность. Обязательно сделайте генеральную доверенность на самого надежного человека. На все. Банки, имущество, документы, суды. Поверьте, когда начинаются сложности, эта бумага экономит просто месяцы нервов. Четвертое. Семья. Гражданский брак у нас юридически не существует. Гражданский брак в Российской Федерации юридически не существует. Для Министерства обороны такой человек просто посторонний. И если вы живете вместе, но не расписаны, подумайте, стоит ли вам узаконить отношения. Именно официальный супруг будет представлять ваши интересы, если сами вы не сможете. Если есть иждивенцы, особенно неродные по документам, оформите это юридически, потом будет поздно. Теперь самая тяжелая тема. Если у человека нет близких родственников, стоит заранее подумать об идентификации. Это звучит страшно, но это реальность. ДНК-тест или хотя бы сохраненный биологический материал у доверенного лица иногда это единственный способ провести опознание и лучше подготовиться к худшему. И надеяться, конечно, на лучшее. Обратите также внимание на прописку. Многие региональные выплаты положены тем, кто был зарегистрирован в регионе на момент подписания контракта. Если же вы подписываете контракт не по месту прописки, могут быть проблемы с льготами. Очень еще один важный момент – завещать выплаты за гибель нельзя. Страховка и выплаты от Министерства обороны распределяются по закону. Даже если вы с кем-то не общались годами, при наличии родства человек получит свою долю. Это нужно понимать заранее. Ну и теперь о личной жизни. Если есть неоформленные дети, признайте отцовство. Если есть любимые, но не родные дети, подумайте об усыновлении. Если есть люди, которые могут потом заявить права на брак или иждивение, лучше заранее оставить нотариальные заявления. Когда человек пропадает без вести, все скрытые конфликты всплывают, и родным приходится годами судиться. Дальше кредиты. Бойцам положены, как вы знаете, кредитные каникулы. В случае гибели долги списываются, но только по кредитам, взятым до подписания контракта. Новые долги под эти нормы не подпадают. По индивидуальным предпринимателям действует списание задолженности, сформированной до 1 декабря в пределах установленного лимита. Поэтому разбирайтесь со своими обязательствами этими заранее. Также обязательно договоритесь с близкими о кодовом слове. Иногда связь идет через чужие телефоны. Мошенников сейчас ох как хватает. Кодовое слово простая, но какая-то очень даже нужная мера. И последнее, казалось бы, мелочь, но выучите наизусть хотя бы один номер телефона. Телефон теряется, разряжается, ломается. Бывали случаи, когда боец лежит в госпитале и не может позвонить родным, потому что не может вспомнить ни одного номера. Дорогие мои, взрослые решения требуют взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Если вы или ваш близкий человек находится на СВО и права вдруг нарушаются, я, конечно, помогу бесплатно и конфиденциально составить разные заявления, жалобы и добиться справедливости. Ну а связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Пишите, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
15: Правду скрывать уже не получается. Олег Царев о реакции людей на бензиновый кризис.
6: Товарищ ехал в Ялту и поделился своими наблюдениями. Говорит, постоял в очередях за бензином в Краснодарском крае и в Ростовской области. Везде люди винят власти перекупщиков. По большому счету они думают, что проблем с бензином нет. Просто кто-то из власти хочет нажиться. Обратите внимание, что политика сокрытия последствий ударов по нашим нефтеперерабатывающим заводам приводит к таким умозаключениям. Раз не показывают удары, значит их нет. Там же только обломки и обломочки прилетали. Если ударов нет, но и топлива нет, значит какие-то сволочи наживаются на людях. И здесь нет хороших решений. Показывать удары на радость противнику, разгонять панику. Не показывать, давать повод для таких вот конспирологических теорий. Конечно, лучше дать населению бензин и на этом закрыть проблему. А если не получается? Я бы говорил правду, хоть и горькую, всегда. Я бы не боялся, что народ не справится с правдой. Народ справится. Но я не власть, и не мне принимать решения. В любом случае имеем то, что имеем.
15: Общее небо. Алексей Чедаев об атаке на омские НПЗ и новой войне дронов.
7: Ситуация с омским заводом заставляет поднять неудобный вопрос о транзитерах.
16: Не по нам летит, и пусть летит себе дальше. Главное, что не мы в новостях и не наши объекты. Да, вы удивитесь, такой подход имеет место. И не так уж редко. Я даже процитирую одного руководителя крупного предприятия, напрямую спросившего меня на совещании об оснащении. А как мы вообще поймем, что летит именно в наш объект? В ответ на мои круглые глаза он сказал: «Ну, у нас же приказ оборонять именно свое. Если мы потратим боекомплект за периметром своего объекта, с нас же спросит руководство, на каком основании. А главное, и действительно ведь спросит». Учет и контроль – наше все. Отсюда вывод. Земля у нас может и частная, но небо – общее. Кто этого не понял, уже может попрощаться с добром, которое он считает своим. Но капитализм в постсоветском стиле больше не работает. И вовсе не из-за коммунистического реванша, а просто из-за того, что вот так провернулось колесо технологий безопасности.
15: Бесконечное СВО. Олег Царев о новых заявлениях Кирилла Буданова.
6: Глава офиса Зеленского дал интервью. Заявил, что активная фаза войны может завершиться в этом году. Объясняет он это так. Цитата. «Шансы есть, и весной переговоры шли очень хорошими темпами. Сейчас мы все вошли в фазу эскалации. Это все понимают. Для того, чтобы выйти из эскалации, обычно требуется максимальная эскалация. То есть эскалация сейчас, деэскалация и далее продолжение диалога». Добавляет, что по территориям компромиссы в принципе невозможны. То есть по логике Буданова война завершится на условиях Украины с возвратом всех территорий. Россию к этому подтолкнут не события на фронте, а усиление ударов по ее территории. Украина с начала войны живет без авиасообщения, пережила удары по НПЗ, по энергетике, по транспортной инфраструктуре. Не сдалась. И, наверное, уже сдаваться не собирается. Правда, непонятно, на каком основании делается вывод, что Россия окажется менее устойчивой. Отсюда вывод. Боевые действия с нами надолго. Может, навсегда.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: От Калининграда до Камчатки Зеленский объявил о создании командования дальнобойного воздействия на Россию. Что это значит? Украина собирается вывести дальнобойные удары по российской территории на новый уровень. Теперь за такие операции будет отвечать отдельная структура в составе ВСУ. Зеленский объявил о создании нового командования дальнобойного воздействия.
4: Сегодня я подписал указ о создании в составе вооруженных сил специального командования. Командование дальнобойного, фактически глобального воздействия на Россию.
0: Реакция военных блогеров на это заявление не заставила себя ждать. К примеру, Юрий Подоляк отмечает, что речь идет уже не о разовых ударах, а о создании постоянной системы планирования подобных операций.
5: Если создается отдельное командование, значит дальние удары становятся самостоятельным направлением войны. Это уже не отдельные успешные операции, а системная работа с единым управлением, планированием и распределением целей.
0: И основания для таких выводов есть. Главком ВСУ Сырский в свежем интервью заявил, что только за первые 6 месяцев этого года Украина поразила почти 8 тысяч объектов на территории России. Из них почти 700 в глубоком тылу. По западным оценкам, экономический ущерб от этих ударов превысил 6 миллиардов долларов. Военный аналитик Майкл Кофман считает, что именно такие операции постепенно меняют характер СВО.
7: Украина последовательно переносит боевые действия в российский тыл. Главная задача – не разовое поражение отдельных объектов, а постоянное давление на военную промышленность, логистику и систему обеспечения российских войск.
0: За последние недели под ударами уже оказались Омский, Ярославский, Саратовский и Ильский НПЗ, предприятия в Татарстане и Башкортостане, аэродромы, склады боеприпасов, нефтебазы и объекты энергетики. География этих атак давно вышла далеко за пределы приграничных областей. И если раньше российский тыл считался относительно безопасным, то теперь создается отдельная структура, которая будет заниматься исключительно такими операциями. А это значит, что дальние удары становятся уже не исключением из правил, а полноценным направлением конфликта. И чем дальше, тем сложнее будет найти в России регион, который сможет считать себя действительно недосягаемым. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
9: Жительница Севастополя рассказала, что 2 недели назад вместе с семьей экстренно покинула Крым, взяв с собой только 1 чемодан с вещами, оставив на полуострове дом с хорошим ремонтом, высоко оплачиваемую работу и любящих родителей.
8: Сегодня прошло ровно 2 недели, как мы покинули наш дом. 30 лет я жила в Севастополе, у меня была там хорошо оплачиваемая работа. У нас была квартира с хорошим ремонтом, рядом помогающие, любящие, понимающие родители. Решение о переезде

0: стали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
1: Руна дня на 12 июля. Что ж нам напророчат руны? Какой совет дадут? Давайте посмотрим. Так, вытягиваю руну. У нас выпала руна «Ингус». Это руна размножения и глубоких перемен, так что плодотворный день, однако. Он точно будет продуктивным, но требует завершения старых дел и наведения порядка. То есть это время, когда усилия, которые вложены были ранее, могут наконец-то принести свои плоды. И здесь действуйте с уверенностью, но без суеты, потому что руна «Ингус» указывает, что у вас есть силы для завершения любых дел. И еще она говорит об успешном разрешении имеющихся проблем. Это будет день позитивных достижений, это чувство облегчения, легкости. Ваш разум может быть свободен от беспокойства. Это важно споймать и прочувствовать. Еще эта важная руна может предвещать события, которые окажутся важной вехой в вашей жизни. Может быть, зачатие или рождение ребенка, например, или смена работы. Может быть, кто-то встретит новую любовь. Руна «Ингус» указывает на завершение старой фазы жизни и начало новой, более волнующей. Еще эта руна отмечает время позитивной вашей энергии, освобождение. Это точно гарантирует удачу. И, например, в вопросе работы или карьеры данная руна обещает удачные возможности. Это может быть завершение каких-то старых дел, начало нового, переход на новую должность или, может, в новую компанию. И если спрашивающий задает рунам вопрос о том, стоит ли ему менять работу, и выпала руна «Ингус», то здесь однозначно ответ «да». По отношениям, прямое значение руны означает какой-то прорыв, может даже разрыв, так что готовьтесь к тому, что вам скажут примерно так. Или идем в ЗАГС, или прощай, а дальше, как было, продолжаться не может. Вот все изменится. Или же вы придете к какому-то осознанному решению, и все у вас поменяется в лучшую или худшую сторону, но по-старому уже не будет. Это еще, знаете, руна сильного эротического притяжения в паре, это чувственность, это раскрепощенность, какая-то давняя кармическая связь друг с другом и, может быть, познание тайной стороны партнера. И с вами он ведет себя совсем не так, как с другими. Так что ожидайте горячий вечер и ночь. По здоровью руна отвечает за иммунную систему и урологию. Здесь бережем себя. И это практически всегда выздоровление от болезней, скорое исчезновение неприятных симптомов. И если есть конкретный диагноз, то «Ингус» говорит о переломном моменте в течение болезни. Опять же, вот все, как было раньше, уже не будет. Либо улучшение, либо ухудшение, но стабильно ничего не остается. Вот такая вот руна. Принимайте, благодарите, берегите себя. Обязательно чувствуйте все изменения и перемены и поворачивайте их себе на благо. А я с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья.
0: На радио «Лента». Опасность дня.
2: Владимир Зеленский официально объявил о создании командования дальнобойного воздействия. Киев организует единый центр организации и управления для ударов по всей территории России. Это значит, что ракеты и дроны полетят сплошным потоком от приграничья до Камчатки.
0: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента», прямая речь.
3: Губернатор Орловской области Андрей Клычков предложил заправлять машины по первым цифрам регистрационного номера, чтобы снять ажиотаж на АЗС.
4: У каждого из нас на машине есть номер. Номер начинается от нуля, ну и заканчивается, соответственно, девяткой. Приоритет лично для меня – жители Орловской области. Не транзитчики, не те, кто едут мимо нас. Понятно, что скажут, у кого-то машина зарегистрирована в других регионах, но это тоже на это будет свой ответ. Что я предлагаю? Пока мы прорабатываем здесь юридически, организационно, для того, чтобы мы не месяц стояли с вами в очередях, а чтобы мы действительно, вот отвечая на запрос, есть ли бензин или нет, дали на него конкретный ответ и сняли вот этот ажиотаж по заправкам, и люди могли спокойно, уверенно для себя заправляться. Первое. Так как у каждого есть номер с определенной цифрой, начинающейся цифры, я предлагаю

0: субботы этой недели ввести правила, которые будут реализовываться на заправках Роснефти и Газпром. У нас таких заправок 57. Значительная часть из них расположена в городе, ну и расположена на трассах, которые прилегают к муниципальным образованиям Орловской области. Так вот, пока выглядит так условно. В субботу у нас заправляются на заправках машины, начинающиеся номера которых начинаются с нуля до единицы. На всех заправках, и мы снимаем ограничение 30 литров до 50 литров. Мы тем самым в 5 раз снимаем ажиотаж на заправке, и человек с номером машины с нуля до единицы приезжает на заправочную станцию и спокойно себе заправляется. Ну, соответственно, воскресенье двойка-тройка, понедельник четверка-пятерка, ну и так по порядку до 9. В течение 5 дней у нас весь охват всех номеров в регионе будет охвачен.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Готовимся к экономии и массовой отправке на фронт. После выборов в Госдуму в Калининградской области грядет повышение налогов и мобилизация. Как вам такая перспектива? Реалии рынка жилья Калининграда. Низкий спрос и падение цен. Как общая нестабильность в стране влияет на закрытие бизнеса в регионе. НАТО будет действовать жестче. Истребителям Альянса разрешили сбивать воздушные цели над Балтикой. Российские самолеты попадают в зону риска. Итак, после сентябрьских выборов в Государственную Думу в Калининграде и других муниципалитетах планируется троекратное увеличение налога на имущество физических лиц. Имеются в виду дома, квартиры, комнаты, гаражи с 0,1% до 0,3% от кадастровой стоимости в год. Среди причин повышения называется то, что ставка в 0,3 уже несколько лет установлена в Гурьевском муниципальном округе. Мол, пора и остальным муниципалитетам подтянуться до верхней планки.
3: Причем в Министерстве финансов регионального правительства уже подготовили необходимые расчеты и документы для внесения налоговых изменений. Повышение налога на имущество физлиц запланировали после выборов в сентябре этого года. При этом в обосновании не учтена разница в кадастровой стоимости между, к примеру, Гурьевским районом и Калининградом, зачастую достигающая десятков раз, особенно по земельным участкам. По факту значительно вырастут платежи у владельцев крупных земельных участков. Собственникам квартир также нужно быть готовыми к серьезному ежегодному платежу.
2: Повышение налогообложения эксперты связывают с продолжением спецоперации, которая, как известно, требует постоянных финансовых вливаний, особенно на фоне огромного дефицита бюджета 6 триллионов рублей и сложностей с экономикой на фоне санкций. К тому же предстоящая эскалация боевых действий, о чем накануне заявил пресс-секретарь президента Песков, в нынешних условиях, по мнению военных аналитиков, невозможно без новой мобилизации. О принудительном призыве более миллиона человек в июле стали активно писать Z-каналы. Мол, мобилизация может состояться в октябре, после выборов в Думу, и будет сопровождаться ограничениями на выезд из страны. В начале июня сообщение о принципиально принятом решении о мобилизации появилось в телеграм-канале депутата Госдумы Андрея Гурулева. Позже, впрочем, он заявил, что канал взломали, и ничего такого он не писал. Однако открыто о массовом призыве осенью говорят уже даже военкомы и вербовщики на фронт. Неизбежность мобилизации обсуждают и на всех ветвях власти, как один из сценариев восполнения дефицита людей на фронте. Дефицит возник из-за резко сократившихся темпов набора по контракту и возросших потерь.
4: По оценке американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла почти 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Это больше населения Казани. На поле боя погибли 450 тысяч россиян, подсчитали американские аналитики. Это в 9 раз больше, чем совокупное число погибших граждан Советского Союза и России во всех войнах после Великой Отечественной войны. Также, по этим подсчетам, если большую часть специальной военной операции российская армия теряла в 2-3 раза больше военных, чем Украина, то в первой половине 2026 года российские потери почти в 8 раз больше.
2: Минобороны статистику погибших и раненых не публикует. Поэтому на основе данных из открытых источников стало известно, что страна теряет от 30 до 34 тысяч человек в месяц. Это больше, чем успевают набирать воевать. Для сравнения, приток новых контрактников оценивается в 27 тысяч в месяц. То есть ежемесячные потери превышают число контрактников. В зоне СВО наблюдается ощутимая нехватка солдат. И один из вариантов пополнить ее – это мобилизация, которая де-факто продолжается и сейчас. Кстати, в Калининградской области вопросами комплектования частей контрактниками уже занимается недавно назначенный министр региональной безопасности Дмитрий Коннов. И если на фронте наблюдаются проблемы с живой силой, то у калининградского бизнеса с началом СВО и после введения западных санкций также возникли свои трудности. Кризис в сфере грузоперевозок Калининграда привел к закрытию крупного игрока рынка – компании «Рустранссервис».
5: Причина ухода «Рустранссервис» с рынка грузоперевозок видна в цифрах. Если в 2021 году компания показывала рекордную выручку – почти 187 миллионов рублей, то в 2025 этот показатель рухнул на 95% – до 3 миллионов рублей. Владельцы признают, с 2022 года возить грузы в регионе стало невыгодно из-за нехватки заказов, низких тарифов и проблем с логистикой. Поэтому весной прошлого года «Рустранссервис» остановил перевозки – распродал технику и имущество, чтобы погасить долги, и сократил штат. Прибыль за прошлый год получилась только за счет распродажи имущества. В июне компания официально прекратила свое существование.
2: Согласно статистике «Калининградстата», за 5 месяцев 2026 года в Калининградской области ликвидированы 374 предприятия. Доля убыточных крупных и средних предприятий подскочила до 45%, а их совокупный убыток составил 23 миллиарда рублей. Большинство закрывающихся структур – это компании в сферах торговли, строительства и логистики. Не обошли проблемы стороной и рынок жилья. Цены на посуточную аренду в Калининграде рушатся, а спрос за 3 месяца просел на 10%. Основными причинами стали нестабильная ситуация в стране, задержки авиарейсов из-за атак БПЛА и спонтанные поездки туристов, рассказала собственник компании 39 квартир Светлана Казачкова-Бабушкина.
6: В первую очередь спрос на жилье в Калининградской области рушит нестабильная политическая ситуация, которая складывается в стране и вокруг региона. Постоянные сбои авиарейсов из-за угроз беспилотников, да и цены на перелеты выросли. Глубина бронирования сейчас крайне низкая. Люди готовы планировать отдых не заранее, а за 1-2 дня, что критически ухудшает положение дел. Условно, владельцы квартир ломают голову. Снижать цену сразу ради брони на месяц или ждать своего гостя и терять деньги. Это тянет за собой снижение цены аренды. Пока турпоток держится на уровне прошлого года, хотя все надеялись на рост.
2: И в завершении о резком изменении формата миссии НАТО, которая более 20 лет обеспечивает безопасность воздушного пространства стран Балтии.
7: В Альянсе решили превратить миссию патрулирования в систему противовоздушной обороны. Это позволит экипажам истребителей Альянса принимать решения по уничтожению воздушных целей, представляющих угрозу. Так, суть изменений обозначил во время саммита НАТО в Анкаре президент Литвы Науседа. До этого главной задачей патрулирования Альянса считалось выявление и сопровождение российских военных самолетов, выполняющих полеты вблизи границ стран Балтии. Ранее оружие для защиты государств НАТО не применялось, поскольку сам формат воздушной миссии создавался для условий мирного времени. Но сейчас ситуация изменилась, отметили в Альянсе.
2: Также на днях стало известно, что НАТО внедряет систему искусственного интеллекта для анализа разведывательной информации и мониторинга обстановки на восточном фланге, включая отслеживание потенциальных угроз и перемещений российских войск. Тем временем военно-воздушные силы Эстонии после 20-летней паузы возобновили набор солдат срочной службы. Как сообщил Департамент оборонных ресурсов страны, службу срочники будут проходить в дивизионе противовоздушной обороны. Будут учиться управлять современным ракетно-зенитным комплексом средней дальности. Он предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов и крылатых ракет. В свою очередь, Россия стягивает войска к границам НАТО. Речь идет о строительстве новых казарм, расширении существующей инфраструктуры и наращивание военного присутствия по меньшей мере в 5 районах вблизи границ государств Альянса. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
8: Минобороны собирается строить новые военные объекты в Калининградской области. Казалось бы, ну, строят и строят. Все-таки обстановка неспокойная. Может, это и хорошо? Да, все так. Только территорию под это решили выделить прямо рядом с обычными людьми. По информации администрации Калининграда, склады для боеприпасов, ангары для ремонта техники, инженерные сооружения и прочая военная инфраструктура будут размещаться прямо в промзонах. Видите ли, так логистика лучше. Если возле большого предприятия поставить военную базу, то оно как бы и будет ее обслуживать. Удобно придумали, ничего не скажешь. Но у меня один вопросик закрался. А ничего, что промзона — это не пустыня? Там ездят люди, там работают люди, кто-то даже живет рядом. Калининград — это не тайга. Тут везде куча гражданских объектов. Школы, больницы, жилые дома, предприятия, на которых трудятся тысячи горожан. Это плотно застроенный европейский город с советским промышленным наследием. Промышленная зона здесь — это не чистое поле за горизонтом. Это квартал, у которого есть соседи. И что получается? Если рядом с вами появляется военный объект, то он автоматически становится объектом повышенного внимания. В первую очередь для противника. Ничего тайно построить сейчас нельзя. Спутники до сантиметра определяют, что именно и где находится. Так что будьте уверены, все эти новые базы появятся на натовских картах уже к вечеру. Это не домыслы и не страшилки. Это просто реальность современного наблюдения. Западные аналитические центры мониторят Калининград в режиме реального времени. И делают это не по газетным заметкам, а по коммерческим спутниковым снимкам с разрешением до нескольких сантиметров. А теперь подумаемся вот про что. Мы уже несколько лет живем в мире, где беспилотники летают за сотни и тысячи километров. Где нефтебазы, аэродромы и склады регулярно попадают в новости. Не абстрактные новости, а в новости с фотографиями последствий. И теперь представьте, что подобная инфраструктура появляется буквально по соседству с гражданскими территориями. Со складами боеприпасов в особенности. Потому что склад боеприпасов – это объект, взрыв которого не спрашивает у соседних домов разрешения. А нас вообще кто-нибудь спросил? Люди покупали квартиры рядом с промышленной зоной, а не рядом с военным объектом. Они соглашались на шум фур, запахи производства, интенсивный трафик грузовиков. Они не соглашались на то, чтобы их квартал превратился в потенциальную военную цель. Почему они должны расплачиваться своими нервами, своим здоровьем и своей безопасностью за чье-то логистическое удобство? Причем, заметьте, информации ноль. Что именно строится, где конкретно, в каком объеме, какой будет охраняемый периметр, будут ли санитарные зоны, что произойдет с предприятиями, которые окажутся в непосредственной близости от военных объектов? Никто ничего не объяснил. Никто не провел публичных слушаний заранее. Горожане узнают об этом не на пресс-конференциях, а из коротких новостных заметок и случайных разговоров. Да, поправки формально предусматривают общественное обсуждение перед строительством каждого конкретного объекта. Это написано в документах. Но мы все прекрасно понимаем, как у нас проводится общественное обсуждение по вопросам оборонного значения. Калининград — это не просто регион. Это эксклав, полностью окруженный странами НАТО, Польшей и Литвой. Здесь уже сосредоточены штаб Балтийского флота, ракетные комплексы, авиационные части. Регион и так находится под огромным вниманием разведки всего Западного альянса. Каждый новый военный объект здесь — это не просто склад. Это потенциальная точка на карте противника. И никто, никто не думает о том, что рядом с этими точками живут обычные люди. Вопрос ведь не в том, нужна ли оборонная инфраструктура в Калининградской области. В нынешних условиях это данность, никто не спорит. Но куда ее размещать – это принципиальный вопрос. Есть отдаленные территории, есть бывшие военные базы советской эпохи, заброшенные, огороженные, вдали от жилья. Есть возможность думать о людях, а не только об удобстве военной логистики. Поэтому вопрос очень простой. Власти обязаны рассказать, что именно собираются строить, где именно, с какими защитными зонами. Как это скажется на жителях соседних кварталов, на работниках предприятий промзоны, на стоимости и ликвидности жилья рядом. Потому что иначе тысячи калининградцев однажды просто обнаружат военный объект буквально у себя под боком. Без предупреждения, без объяснений, без возможности что-то изменить. На этом все. Больше важных тем в следующем выпуске. Берегите себя. Услышимся.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Зона отчуждения. На заправку на въезде в Крым очередь растянулась на 10 километров. Туристы уезжают на чем могут. Набережные пустые, отели без света и людей. На фоне проблем с топливом, энергоснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск в Крыму продолжает сокращаться. Местные жители показали пляж в селе Веселое в Кутлакской бухте и рассказали, что в разгар курортного сезона он остается без отдыхающих. Новая набережная, которая в прошлом году была переполнена туристами, сейчас пустует.
10: Людей здесь нет совсем. Так непривычно вообще. Абсолютно пусто на новой набережной.
9: Вопреки ожиданиям от сезона, дороги к Крыму остаются практически пустыми. На весь путь всего несколько работающих АЗС. Из-за этого даже при минимальном трафике перед заправками скапливаются очереди, уходящие в бесконечность. Ситуация наглядно демонстрирует инфраструктурный коллапс. Водители вынуждены часами ждать возможности заправиться.
11: Стоим на последней заправке перед Крымским мостом с 5:30. Сказали, в 8 утра откроют.
9: В самом Крыму купить топливо нельзя. Ни за наличный, ни за безналичный расчет. Власти призывают жителей и гостей полуострова потерпеть.
12: На крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
9: В Крыму проблемы не только с бензином, но и с электричеством. Местные жители говорят, что без света невозможно приготовить еду. Продукты в холодильнике портятся, а дети не могут нормально спать в 30-градусную жару без кондиционера. Люди признаются, что устали от сложившейся ситуации, не чувствуют себя защищенными и хотят возвращения к спокойной и мирной жизни.
13: Когда это все закончится? Нам, простым людям, это не надо. Всех, кого я спрашиваю, им это не надо.
9: В Крыму никак не могут восстановить энергоснабжение. Света полностью нет в Армянске, Джанкое, Красноперекопске, Джанкойском и Красноперекопском районах, сообщила Кремэнерго. В Евпатории, Керчи, Саках, Симферополе, Судаке, Феодосии, а также в Белогорском, Кировском, Красногвардейском, Ленинском, Раздольнинском, Сакском и Советском районах электричество подают поэтапно. В Нижегорском и Первомайском районах введены дополнительные ограничения. Крымэнерго объяснила затянувшийся блэкаут ударами ВСУ по объектам энергосистемы и заверила, что восстановительные работы ведутся круглосуточно.
14: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
9: Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, а теперь и подавно, отмечают эксперты. По их словам, летний сезон в Крыму оказался под угрозой. Даже большие скидки не помогают гостиницам вернуть туристов, чаще выбирающих другие курорты. Владельцы гостиниц вынуждены снижать цены, но это не дает ожидаемого результата. После начала СВО Крым резко выпал из десятки самых популярных туристических направлений у россиян. А сейчас ситуация усугубилась еще больше, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
1: Радиолента. Прямая речь.
15: Первый вице-губернатор Курской области Александр Чепик о том, что запрет на отпуск бензина в канистры на автозаправочных станциях в регионе – это временная трудность.
16: Видимо, много обращений в социальных сетях по ситуации с обеспечением топливом в регионе. На прошлой неделе у нас решением оперштаба введен запрет на отпуск топлива в канистрах на АЗС. Мера вынужденная, временная. Это необходимо для того, чтобы не допустить дефицита, ажиотажа и действий перекупщиков. Вижу много комментариев владельцев садовой техники. Прекрасно понимаю их проблемы, которые у них есть. Но хочу сказать, что это временное неудобство, которое мы должны понимать, ту ситуацию, которая у нас сложилась в стране. Поэтому необходимо просто переждать. Как только мы топливом будем обеспечены в полном объеме, все соответствующие ограничения мы будем снимать. Поэтому хочу попросить, чтобы люди с пониманием относились к тем вызовам, которые есть в нашей жизни. Повторюсь, что это решение временное, и по мере обеспечения мы вернем эту ситуацию обратно. Но обращаю внимание, что жители приграничья эта проблема коснуться не должна. Целенаправленно приняли решение на возможность им отпуска топлива в канистрах в приграничных районах с пониманием того, что, как сказать, в случае отключения электроэнергии они все живут на генераторах электричества. Поэтому это было отдельное решение, значит, штаба, которое в предыдущие решения были внесены. Для того, чтобы уйти от ненужного негатива, ажиотажа, тот, который сейчас сложился, во-первых, у нас есть обращение губернатора в Министерство энергетики, в правительство Российской Федерации, своевременность. Попросили мы дополнительный объем топлива, получили подтверждение, что этот объем топлива к нам поступит. Поэтому это просто системная работа и временные трудности, которые нам все вместе нужно пережить.
1: Главные новости дня.
9: Цены улетели в космос. Курица в России стала мясом для богатых. Производители винят во всем бензин. С марта тушка в мелком опте подорожала на 40%, а килограмм грудки в рознице вместо 330 рублей теперь стоит 460. Производители в таком скачке винят цены на топливо, подорожавшие ветпрепараты и зарплаты. На этом фоне Госдума прорабатывает возможность государственного регулирования закупочных цен на основные продукты. Как сообщила зампред Думского комитета по аграрным вопросам Юлия Оглоблина, вопрос госконтроля за ценами, как это было в Советском Союзе, уже обсуждался на заседании экспертного совета при Комитете по промышленности и торговле.
17: Мы видим, что за последнее время все чаще возникает эффект качелей, когда закупочная цена на продукцию то резко падает, то вдруг растет. Это было и с картофелем, и с молоком, и с маслом. Цены должны быть установлены, исходя из текущих условий себестоимости и рентабельности производителей.
9: Оглоблина добавила, что госрегулирование цен, по которым розничные сети закупают продовольствие у аграриев, позволит исключить возможность устраивать ажиотаж вокруг ключевых продуктов. По словам экономистов, продовольственная инфляция в России бьет рекорды. Рост цен признает и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она связывает это с инфляцией.
18: Спрашивали про молоко и буханку хлеба, что очень важно. Вот когда чем выше инфляция, тем больше разброс цен, тем больше могут вырасти цены конкретно на молоко, на хлеб.
9: Но, как говорится, не хлебом единым. Кроме подорожания продуктов питания, в России увеличивается стоимость различных товаров и услуг. Люди замечают, что цены растут быстрее, чем официальная инфляция. Россияне говорят, что подорожало практически все.
19: Продуктовая корзина выросла, ЖКХ выросла, коммунальная оплата выросла, проезд вырос.
20: Ну, обычные продукты питания стали немного дороже. Те же йогурты повысили стоимость. Ну и обычное молоко, масло, хлеб.
0: По карману бьет все время. Каждый поход в магазин – это вообще постоянный удар по семейному бюджету. То есть ты зайдешь, ты тысячи, полторы-две как минимум ты оставляешь, а ничего толком не купил. Мясо сейчас очень дорогое. То есть все крупы, все молоко, вся молочная продукция, все выросло в цене.
21: Это сказывается очень негативно на народ, на население, потому что все же ходим в магазин. Раньше за одну сумму рассчитывали, сейчас все повысилось.
9: Экономику ждет повышенная инфляция, ужесточение санкций и новая волна падения рубля, полагают эксперты. Прогнозы Центробанка тоже неутешительные. В Центробанке ожидают, что в этом году российская экономика останется на грани стагнации. Не станет легче и потребителям, по которым ударил всплеск инфляции, говорится в прогнозе регулятора. Магазины пока сдерживают стремительное подорожание товаров, но осенью цены ударят по покупателям по полной, считают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
15: Протоиерей Андрей Ткачев о том, что православный человек не верит в прогресс, потому что технологии не решают проблем, а лишь создают новые.
22: Люди будут приближаться, и мы приближаемся к тяжелейшим временам. Из тяжелых переползаем в тяжелейшие, если так честно сказать, потому что вектор движения истории, он такой. Он не к лучшему, лучшему, лучшему. Нас обманули все, кто нам говорит про прогресс. Может быть, в технике он есть, но в нравственности его нету. А именно нравственность определяет отношение с Богом человека. И безнравственный человек с высокоразвитой технологией еще быстрее погибнет, чем грешник с плугом и лопатой. Поэтому у нас прогресс есть только в технике. А по духу у нас регресс. У нас жуткое растление, продолжающееся, которое трудно остановить. И увеличение, улучшение, повторяю, техники при нравственном упадке, это может погубить человека окончательно. Еще пару Чернобылей, как бы, и мы все раскаемся жестоко в том, что мы пользуемся электроэнергией. Ну, допустим. Поэтому мы не верим в прогресс. Если у вас есть вера Христова, то вы не будете глупо повторять за глупыми людьми, что там прогресс, прогресс, прогресс, там лучше, лучше, лучше. Ничего лучше нету. Есть только решение одних проблем, и на их месте возникновение двух новых. Как в мифах герои рубили драконам головы, а на месте отрубленной головы расстали две. Тут вот весь прогресс. Одну проблему решили, две появилось. Две решили, четыре появилось. Вот вам прогресс.
1: На радио «Лента». Беда дня. Госдума готовит закон о выездных визах, по которому россияне больше не смогут путешествовать в недружественные страны самостоятельно. Если закон примут, выпускать из страны будут только группами по 10 человек под присмотром сотрудников спецслужб. Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
23: Геннадий Зюганов заявил, что правительство не принимает никаких реальных мер для того, чтобы защитить НПЗ и справиться с дефицитом бензина.
24: За неделю прилетело 4120 бомб-дронов от Москвы до наших бензоколонок. Если вы не принимаете экстренные меры, то вы получите по полной. А меры должны быть предельно жесткие. Если вам отгромыхали по Крымскому мосту, там должны быть 2-3 трубопровода порваны и кабели, которые соединяют Америку, Норвегию с Европой. Если вам на Москву обрушилось или на дом отдыха президента, вы должны принять жесткие меры. Пока я не вижу, чтобы больно сделали тем, кто объявил эту войну. Руководят этим англосаксы, натовцы, наводят они спутниковые группировки их, ракеты их, и долбят они по нашим заводам, по вот только что по Воронежу, по другим регионам. А здесь должны быть приняты более жесткие принципиальные иные меры. Они известны хорошо. Если упустим ситуацию вот сейчас с бензином, главную страну, которая производит столько бензина, на солярке авиационной, с одной стороны, цены не отрегулировали. Мы, когда у нас обвалилось все, был дефолт, Примаков, Геращенко, Маслюков, и я отрегулировал цены на бензоколонку. У нас не было перебоев.
23: Депутат Законодательного собрания Забайкальского края Юрий Гайдук заявил, что ситуация в регионе критическая, и потребовал отправить руководство края и вице-премьера в отставку.
3: В Забайкальском крае сложилась наиболее серьезная ситуация. Нужно сразу сказать, а знало ли руководство и губернатор Забайкальского края о том, что надвигается кризис? Полагаю и не сомневаюсь, что наверняка знал, потому что задолго до вот этого кризиса была остановка обеспечения нефтемаркета ГСМ со стороны ангарского МПЗ. Почему в то время мы не приняли эти меры? Почему мы довели на сегодняшний день состояние вот до этой многодневных очередей в Забайкальском крае? Что мы предлагаем в этом отношении? В этом отношении мы предлагаем прежде всего, мы и раньше говорили, что основные отрасли народного хозяйства и в частности нефтегазовый комплекс надо сделать государственным. Нельзя отдавать это в частные руки. Передали в частные руки. Вот мы и имеем сегодня то, что имеем. Второе, что мы предлагаем, и мы бы сделали, это прежде всего отстранить от должности Осипова, отстранить от должности Новака, потому что они знали все это, вот, и не приняли мер. И, кстати, не просто отстранить, и привлечь к ответственности за ложь. Почему за ложь? Они ввели даже заблуждение президента Российской Федерации, который, по их словам, сказал, что бензин в государстве есть. Где он на сегодняшний день в Забайкальском крае?
1: Радиолента. Прямая речь.
15: Сенатор от Томской области Виктор Кресс по просьбе работников сельского хозяйства поднял вопрос катастрофического обеспечения отрасли горючим.
4: Уважаемые коллеги, меня просили работники сельского хозяйства поднять вопрос катастрофического состояния с обеспечением агропромышленного комплекса горюче-смазочными материалами. Все понимают. Известно, что создана рабочая группа в правительстве по этому вопросу. Наверное, в этих условиях будет правильно в гражданских сферах экономики отдавать приоритет с обеспечением ГСМ агропромышленному комплексу. В рабочей группе, на мой взгляд, в рабочей группе правительства по этому вопросу должно быть место и члену Совета Федерации. Надо контролировать и цену. Есть компании, которые устанавливают цену такую, чтобы купить литр горючего, надо продать 5 литров молока. Сегодня идет уборка урожая на юге страны. У нас в Сибири заготовка кормов. Без горюче-смазочных материалов все встанет. Мы загубим все то, что с великим трудом создано в агропромышленном комплексе последние годы всей страной. Спасибо.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
5: Когда Украина начнет производить патриоты, все как взбесились прямо после заявления господина Трампа о том, что в принципе он не против выдать Украине лицензию на производство ракет «Патриот». И все начали обсуждать, когда это произойдет. Боже, какой бред! Все не так, сейчас расскажу. Значит, смотрите. Господин Трамп, он знатный тролль, естественно. И многие на это ведутся. Вот и сейчас все повелись. Люди почему-то у себя в голове поставили знак равенства между производством и применением. Понимаете? Все начали обсуждать, а когда же начнут производить? Что там будет? Я, кстати, сразу скажу, что при самых фантастических раскладах, вот при самых фантастических, мы позже коснемся это в деталях, да, но при самых фантастических раскладах Украина будет способна произвести первый патриот вот не раньше, чем через 7 лет. Вот не раньше, детали расскажу. А вот применять, она начнет его через неделю. Понимаете? Нет, не понимаете, рассказываю. Лет 20 назад, и те, кто сейчас проживает на территории Украины, они не дадут соврать, лет 20 назад появился украинский Мерседес.
2: Причем появился, ну, ничего себе, Мерседес. Это был ML. Да, я видел фотографии, люди показывали, что ML — это джип, это то, что сейчас GLE, да. Вот раньше это был ML, и ты открываешь крышку капота, и там, где вот эта вот блямба, где пробиты номера, дата производства, все, там было написано, что это автозаз, то есть запорожец. Представляете, ML производился на заводе, который производил в тот момент Таври, запрос уже не производил. Но, тем не менее, технологически всем все понятно, да? И это считался украинский автомобиль. Ну, бизнесмены провернули местную такую схему. На самом деле, они на этом автозазе прикручивали только колеса, как мне рассказывают. То бишь, приходил полностью в сборе ML, вот в упаковке пленки нулевой, и к нему прикручивали колеса, которые тут же к нему ехали на этом же лафете. Просто как шиномонтаж работал завод. И этого было достаточно для того, чтобы назвать это украинским производством Мерседеса. Улавливаете? Будет то же самое, только табличку будут прикручивать в лучшем случае, в лучшем. Это просто, если захочется господину Трампу, американцам еще покуражиться, да, над военными России, то только в этом случае еще могут прикручивать табличку, что сделано это где-то на территории Украины. Понимаете? Никто их собирать не будет там. Нет никакого смысла. Их собирают для того, чтобы применять. Так вот, вот этот вот шаг со сборкой, его благополучно опустят. И начнут сразу с применения. Естественно, скажут о том, что о, Украина снова превзошла сама себя, и она научилась их собирать, ну, мгновенно фактически, что первые партии сошли с конвейера. Да, но это пиар-игра, понимаете, психологические операции, они в этом сильны, американцы. Ну, плюс это, естественно, абсолютная издевка. А почему Украина не сможет их собирать сама еще лет 7? Вот смотрите, ракетный бизнес, да, это никогда не конвейерный бизнес. Если дальше продолжать аналогию с автомобилями, то вот конвейера в таком виде, как автомобильный конвейер, в ракетном бизнесе не существует. Почему? Да, потому что это экономика размера, образно говоря. Да, автомобили выпускают сколько? Десятки миллионов каждый год. А вот ракет класса «Патриот», ну сколько их в год выпускают? Понятно, да, что намного-намного меньше. Соответственно, все эти операции и... Да, по производству патриотов, по-моему, что-то там около 1000 в год выпускают в США на секунду. То бишь вообще немного. Так вот, все эти операции и они не автоматизированы полностью. Это едет по тележке в буквальном смысле слова. Едет такая здоровая несколько метров телега, и на ней лежит ракета. Да, вот она переезжает от одного поста сборки к другому. От одного к другому. И вот на этой сборке работают только инженеры. Понимаете, технари, инженеры, что называется, до мозга костей. Все, там не бывает просто рабочих, которые могут что-то там где-то прикрутить. Не то производство. Совершенно. Это вам не колеса к Мерседесу прикручивать, где, в принципе, это может делать любой человек через 15 минут обучения. Нет, это инженер. Давайте теперь еще прикинем, сколько нужно таких инженеров. Их нужно несколько сотен. А почему несколько сотен? Я вам отвечу. Потому что это большое производство. Сборка, если мы говорим о сборке с нуля из компонентов. Это несколько схем, это несколько цехов, это несколько уровней сложных технологических. Это сотни сотрудников, которые должны иметь инженерную университетскую специальность. И давайте представим, что Украина начнет их бронировать вот условно на сегодня. Украине нужны будут несколько сотен инженеров с определенными навыками и с идеальным английским. Вот без английского они фактически бесполезны, потому что их где-то нужно будет обучить. Ну вот представим, да, что Украина как-то нашла возможности сейчас готовить этих инженеров. Вот они с первого курса начинают эту подготовку. Когда они выпустятся? Через 5 лет. В
5: Все, вот первая группа выйдет через 5 лет. Еще года 2 уйдет на то, чтобы их натренировать, чтобы создать какую-то иерархию, чтобы создать цеха, создать отделы, принять их на работу, стажировать их всех в Америке. Успешно стажировать. Они там должны сдать производственный экзамен, вернуться, их нужно устроить, трудоустроить, сделать там управление. Все. Места подготовить. Они где-то должны жить, где-то должны работать. Понимаете? И это все, о чем я рассказываю, да, это все без учета обстрелов. Мы об этом вообще не говорим. Мы так представляем себе, что обстрелы почему-то прекратились, и что Россия не будет атаковать. А понятно ведь, что в секунду, когда Украина начнет разворачивать такое производство, Россия его будет выносить всеми возможными и невозможными способами. То бишь не получится его просто так построить. Даже если забуриться куда-то глубоко под землю, да, что ничего не добьет, останутся подъездные пути, понимаете? И вот ты не можешь просто забуриться туда, куда-то вниз и сидеть в шахте. Тебе нужно что-то подвозить, увозить, людей, технику, грузы. Все это будет постоянно бомбиться. То бишь, это в самом фантастическом случае, если сегодня условно произойдет прекращение огня, первые патриоты Украина сможет собирать реалистично через 7 лет. Реалистично, понимаете? Но применять она их может начать через неделю. Так же точно, как Украина когда-то делала этот Мерседес, который она называла своим продуктом, да, своим Запорожцем, своей Таврией. Точно так же. И все это зависит только от воли господина Трампа, который настроен очень игриво, которому все это нравится, он нормально знает прикуп, он живет лучше, чем в Сочи по этому поводу, и он может выдать из стратегических запасов не один, и не два, и не три, а пару сотен патриотов и сказать, что это теперь Украина делает. Что вот какие молодцы, вы представляете, собрали. Вот собрали такие талантливые ребята. Соответственно, применение патриота не равно производству патриота. Никто его производить в ближайшее время не будет, и никто его производить не собирается. Все это будет приезжать готовое. В лучшем случае приклеит бирочку «Made in Ukraine». И все. И полетели.
6: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. Тайный советник. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
7: Мясо и расходник. Раненый ветеран рассказал о колоссальных потерях в полку и мизерной пенсии после службы. Олег Емельянов вернулся с фронта после тяжелого ранения. Живет в городе Кольчугино Владимирской области. Военнослужащий откровенно рассказал о реальных условиях на передовой и трудностях, с которыми он столкнулся в тылу. По факту ветеран, награжденный президентской медалью за храбрость, после СВО оказался никому не нужен.
8: Я свою медаль, как-то я ее не деваю. Показухи не хочу. Хотя у меня указом президента медаль за храбрость второй степени. Столкнулся здесь с таким непониманием областной фонд защитника Отечества. По факту они ничего такой помощи не оказывают. Местная администрация тоже никакой помощи не оказывает. Такое ощущение, что я как будто еще что-то выпрашиваю для себя.
7: На фронте боец потерял здоровье и сейчас нуждается в операциях. Денег на их проведение у него нет. Не хватает даже на базовые потребности, потому что получает мизерную пенсию, ведь ему до сих пор не оформили статус военной травмы.
8: Мне, допустим, требуется операции. Я здесь через медицинских чиновников пытаюсь добиться. А мне изначально должны были поставить заболевание, полученное при защите Родины либо на территории других государств, явились боевые действия, это военные травмы. У меня ее сейчас нет. Я сейчас добиваюсь этого пересмотра. Отсюда и пенсия у меня 11 100. Был такой момент, что мне надо было оплачивать коммуналку за квартиру. Но у меня нет денег. Ну, просто нет.
7: Накопить денег во время службы Олег тоже не смог. Говорит, что ни разу не получал обещанных 200 тысяч рублей в месяц. Да и тратиться на передовой приходилось на все подряд.
8: Я ни разу не получал за месяц там 200 тысяч, как изначально обещали. Мы там тратим много на себя. Начиная от покупки молотков, гвоздей, строим все блиндажи, там пилы, бензин, генераторы, все это покупаем за свой счет. Там цены ломят, ну просто.
7: Также ветеран рассказал о колоссальных потерях на фронте. По его словам, всего за год их полк потерял 85% личного состава.
8: У нас полк был 2500 человек с августа 23 по июль 24. Примерно у нас от 2500 человек осталось человек 400. Я боялся не успеть приехать в отпуск пожениться. Боялся того, что если я погибну, ну, хоть какой-то, ну, подспорье, там, помощь, там, жене.
7: Опасаясь погибнуть и оставить близких без поддержки, военнослужащий сыграл свадьбу во время отпуска в декабре 2023 года. Уже через несколько дней после возвращения на позиции он получил тяжелое ранение. И вот уже 2,5 года после возвращения домой ветеран живет в нищете и с полным непониманием того, почему от него отвернулось родное государство. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
10: От Калининграда до Камчатки Зеленский объявил о создании командования дальнобойного воздействия на Россию. Что это значит? Украина собирается вывести дальнобойные удары по российской территории на новый уровень. Теперь за такие операции будет отвечать отдельная структура в составе ВСУ. Зеленский объявил о создании нового командования дальнобойного воздействия.
11: Сегодня я подписал указ о создании в составе вооруженных сил специального командования. Командование дальнобойного, фактически глобального воздействия на Россию.
10: Реакция военных блогеров на это заявление не заставила себя ждать. К примеру, Юрий Подоляк отмечает, что речь идет уже не о разовых ударах, а о создании постоянной системы планирования подобных операций.
12: Если создается отдельное командование, значит дальние удары становятся самостоятельным направлением войны. Это уже не отдельные успешные операции, а системная работа с единым управлением, планированием и распределением целей.
10: И основания для таких выводов есть. Главком ВСУ Сырский в свежем интервью заявил, что только за первые 6 месяцев этого года Украина поразила почти 8 тысяч объектов на территории России. Из них почти 700 в глубоком тылу. По западным оценкам, экономический ущерб от этих ударов превысил 6 миллиардов долларов. Военный аналитик Майкл Кофман считает, что именно такие операции постепенно меняют характер СВО.
13: Украина последовательно переносит боевые действия в российский тыл. Главная задача – не разовое поражение отдельных объектов, а постоянное давление на военную промышленность, логистику и систему обеспечения российских войск.
10: За последние недели под ударами уже оказались Омский, Ярославский, Саратовский и Ильский НПЗ, предприятия в Татарстане и Башкортостане, аэродромы, склады боеприпасов, нефтебазы и объекты энергетики. География этих атак давно вышла далеко за пределы приграничных областей. И если раньше российский тыл считался относительно безопасным, то теперь создается отдельная структура, которая будет заниматься исключительно такими операциями. А это значит, что дальние удары становятся уже не исключением из правил, а полноценным направлением конфликта. И чем дальше, тем сложнее будет найти в России регион, который сможет считать себя действительно недосягаемым. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
14: Патриотизм начинается с каждого. Военкор Астрахань о чиновниках с айфонами.
25: Вся ситуация с блокировками русских приложений на айфонах закончилась кучей громких заявлений о том, как несправедлив мир. Так а дальше-то что? Я просто не заметил, как депутаты, идеологи и публичные патриотические лица публично сжигают свои айфоны. Конечно, исключительно старые и потрепанные жизнью экземпляры, которые, как верный боевой конь, служили им в крестовых походах против внешнего врага многие годы. Но пришло же время сменить его на молодого, нет? У меня нет никаких претензий к простым людям, которые для работы или отдыха покупали себе качественное устройство с нужными функциями. Они жертвы обстоятельств. Но вот от людей важных и, не побоюсь этих слов, лидеров мнений, хотелось бы увидеть хорошие личные примеры. А то и про безопасность поговорили, и про права пользователей, и даже про то, как родину на джинсы когда-то променяли. Тут вот личный пример бы не помешал. Если что, у меня аналогичные вопросы еще про автомобили, дизайнерский шмот, часы и прочее.
14: Эпоха тотальной прозрачности. Военкор Третьяков Никита о новой информационной реальности.
0: Нам всем, и силовикам, и чиновникам, и просто каждому, надо понять и принять, что мир становится прозрачнее с каждым годом. И это не отменить. Джина не загнать в бутылку, с этим просто нужно научиться жить. Например, прямо сейчас нарезка видео с драками и потасовками на наших заправках распространяется американскими телеканалами федерального уровня в качестве свидетельства глубины кризиса. Практически как инструмент манипулятивной внутренней пропаганды, создающей у своего населения искаженное представление о действительности. Что мы можем с этим сделать? Власти могут запретить снимать видео на заправках, но по этому пути очень быстро можно прийти к полному абсурду. Силовики могут пытаться поддерживать порядок, и много где уже это делают. Но манипуляции такими картинками все равно позволят выдать частный случай за повсеместную тенденцию. Граждане могут быть более разумными, но те, кто может, скорее всего, и так не начинают драк. Тоже и с налетами, ударами БСУ, горящими НПЗ, закрытыми аэропортами. То, что происходит на глазах тысяч людей, по умолчанию открыто, публично и уже не на уровне региона или страны, а в масштабах всей планеты. К этому нужно привыкнуть. С этим надо работать.
14: Немецкая бригада у белорусской границы. Военкор Живов по восточном фланге НАТО и Минске.
16: НАТО усиливает восточный фланг. Германия развернет бригаду в Литве. Как сообщает Bild, к концу 2027 года планируется развернуть на постоянной основе почти 5000 военнослужащих Бундесвера. Цитата. «Создание немецкой бригады идет по плану. Если говорить о первом этапе, то мы даже опережаем график на 10 месяцев. Это означает, что строительство инфраструктуры продвигается очень успешно, и мы можем раньше приступить ко второй фазе», заявил глава литовского Минобороны Роберта Скаунас. Сообщается, что 1800 немецких военнослужащих уже размещены в Литве. В июне они задействованы в учениях Freedom Shield, которые проходят на полигоне в Побраде, примерно в 20 километрах от границы с Белоруссией. В 2026 году, по данным Bild, в страну также дополнительно перебросят танковый батальон и подразделение мотопехотного батальона. Если ранее подчеркивался исключительно добровольный принцип отправки, то теперь в Бундесвере допускают и обязательное направление личного состава.
17: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
10: Больше не авторитет. Сразу после саммита НАТО стало известно, что Турция отдает купленное у России С-400 ради американских истребителей F-35. История, которая еще несколько лет назад казалась невозможной, похоже, теперь становится реальностью. Турция, купившая в России системы ПВО С-400 вопреки протестам США и НАТО, теперь хочет избавиться от них ради возвращения в программу американских истребителей F-35. Об этом пишет турецкая газета «Харриат» со ссылкой на источники. По данным издания, Анкара рассматривает возможность передать российские комплексы одной из стран Персидского залива. Среди возможных покупателей называют Катар и Объединенные Арабские Эмираты.
12: Последние технические вопросы уже согласованы. Официальное объявление о передаче комплексов третьей стране может последовать в ближайшее время.
10: Напомню, именно покупка российских С-400 стала причиной крупнейшего кризиса между Турцией и Соединенными Штатами за последние годы. После заключения контракта с Москвой Вашингтон исключил Турцию из программы создания истребителей пятого поколения, а также ввел санкции против Анкары. Теперь ситуация меняется. После саммита НАТО Дональд Трамп заявил о готовности снять ограничения, если российские комплексы больше не будут находиться под контролем Турции. Военный эксперт Олег Жданов считает, что это решение имеет символическое значение.
9: Когда Турция покупала С-400, в Москве это преподносили как огромную геополитическую победу России. Если теперь Турция действительно избавится от этих комплексов ради возвращения к американским F-35, это станет признанием того, что стратегический выбор в пользу российского вооружения себя не оправдал.
10: Сам факт публикации уже прокомментировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Москва обсуждает этот вопрос с турецкой стороной.
18: Эта тема, она относится к категории чрезвычайно чувствительных. Контакты с турецкой стороной по этому вопросу были и продолжаются.
10: Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан также дал понять, что вопрос близок к решению.
9: В отношениях с США остаются два вопроса – санкции.

0: Говорят военкоры.
1: Правду скрывать уже не получается. Олег Царев о реакции людей на бензиновый кризис.
2: Товарищ ехал в Ялту и поделился своими наблюдениями. Говорит, постоял в очередях за бензином в Краснодарском крае и в Ростовской области. Везде люди винят власти перекупщиков. По большому счету они думают, что проблем с бензином нет. Просто кто-то из власти хочет нажиться. Обратите внимание, что политика сокрытия последствий ударов по нашим нефтеперерабатывающим заводам приводит к таким умозаключениям. Раз не показывают удары, значит их нет. Там же только обломки и обломочки прилетали. Если ударов нет, но и топлива нет, значит какие-то сволочи наживаются на людях. И здесь нет хороших решений. Показывать удары на радость противнику, разгонять панику. Не показывать, давать повод для таких вот конспирологических теорий. Конечно, лучше дать населению бензин и на этом закрыть проблему. А если не получается? Я бы говорил правду, хоть и горькую, всегда. Я бы не боялся, что народ не справится с правдой. Народ справится. Но я не власть, и не мне принимать решения. В любом случае имеем то, что имеем.
1: Общее небо. Алексей Чедаев об атаке на омские НПЗ и новой войне дронов.
3: Ситуация с омским заводом заставляет поднять неудобный вопрос о транзитерах. Не по нам летит, и пусть летит себе дальше. Главное, что не мы в новостях и не наши объекты. Да, вы удивитесь, такой подход имеет место. И не так уж редко. Я даже процитирую одного руководителя крупного предприятия, напрямую спросившего меня на совещании об оснащении. «А как мы вообще поймем, что летит именно в наш объект?» В ответ на мои круглые глаза он сказал, «Ну, у нас же приказ оборонять именно свое. Если мы потратим боекомплект за периметром своего объекта, с нас же спросит руководство, на каком основании. А главное, и действительно ведь спросит». Учет и контроль – наше все. Отсюда вывод. Земля у нас может и частная, но небо – общее. Кто этого не понял, уже может попрощаться с добром, которое он считает своим. Но капитализм в постсоветском стиле больше не работает. И вовсе не из-за коммунистического реванша, а просто из-за того, что вот так провернулось колесо технологий безопасности.
1: Бесконечное СВО. Олег Царев о новых заявлениях Кирилла Буданова.
2: Глава офиса Зеленского дал интервью. Заявил, что активная фаза войны может завершиться в этом году. Объясняет он это так. Цитата. «Шансы есть, и весной переговоры шли очень хорошими темпами. Сейчас мы все вошли в фазу эскалации. Это все понимают. Для того, чтобы выйти из эскалации, обычно требуется максимальная эскалация. То есть эскалация сейчас, деэскалация и далее продолжение диалога». Добавляет, что по территориям компромисса в принципе невозможны. То есть по логике Буданова, война завершится на условиях Украины с возвратом всех территорий. Россию к этому подтолкнут не события на фронте, а усиление ударов по ее территории. Украина с начала войны живет без авиасообщения, пережила удары по НПЗ, по энергетике, по транспортной инфраструктуре. Не сдалась. И, наверное, уже сдаваться не собирается. Правда, непонятно, на каком основании делается вывод, что Россия окажется менее устойчивой. Отсюда вывод. Боевые действия с нами надолго. Может, навсегда.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
4: США готовят окончательный удар по экономике России. После саммита НАТО в Вашингтоне решили ввести пошлины в 500% на все, что хоть как-то связано с Россией. Это значит, что любой завод или банк, купивший что-то российское, тут же попадет под американские санкции и разорится.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
5: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, обращаясь к сенатору от Томской области Виктору Крессу, призвала не преувеличивать драматизацию, отметив, что правительство принимает все необходимые решения.
6: Благодарю вас, Виктор Мельхиорович. Вы только, пожалуйста, не преувеличивайте драматизацию. Действительно, ситуация непростая, нелегкая. Президент нашей страны провел совещание по вопросу обеспечения бензином, керосином, дизелем для сельского хозяйства. Вчера, в понедельник, мы встречались с председателем правительства.

0: обсуждали эту тему. Рабочая группа правительства под руководством вице-премьера Новака в ежедневном режиме находит решение, чтобы исправить эту ситуацию. Нужно время. И я уверена, что ситуация будет исправлена, и решения, которые нужны, необходимы для этого, правительством принимаются.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, что еще недавно звучало бы как абсурд. Россия, страна, которая качает нефть из-под земли круглосуточно, осталась без бензина на заправках. Люди ночуют в очередях у колонок, фермеры не могут убрать урожай, а в Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации именно из-за топлива. Как нефтяная сверхдержава дошла до талонов на бензин, разбираемся прямо сейчас.
3: Да, тема сегодня невероятно острая.
2: И начать тут стоит с того, как вообще эта вся катастрофа выглядит на уровне, повседневной жизни. Потому что статистика поисковых запросов в интернете сейчас, она реально пугает. Запросы со словами «где купить бензин» взлетели за месяц в 26 раз.
3: Ого, в 26?
2: Да, это больше 34 тысяч запросов в сутки. То есть, становится абсолютно понятно, да, люди больше не ищут там какую-то выгодную цену или скидочные бонусы, они просто ищут хоть какую-то работающую колонку.
3: Слушай, это маркер того, как вообще ломается привычная картина мира. Ведь заправка автомобиля — это всегда было такое фоновое, автоматическое действие. Никто никогда не планировал поездку за бензином как какую-то сложную спецоперацию.
2: Угу, абсолютно.
3: А теперь это реально вопрос базового выживания. И вот это утроение запросов о сроках хранения топлива – это, скажем так, показатель того, что общество перешло в режим такого глубокого недоверия к инфраструктуре в стране.
2: И на федеральных трассах, вот взять ту же М4 «Дон» или М12 «Восток», там разворачиваются просто настоящие драмы. Многокилометровые пробки стоящих машин, водители ночуют прямо на парковках перед ЭЗС.
3: Кошмар.
2: В Чите вообще фиксировали очереди к колонкам по 3 километра. И люди занимают места с 4 или 5 утра. Причем многие глушат моторы, чтобы не тратить вот эти жалкие остатки топлива на кондиционер, и сидят в раскаленных на солнце машинах часами.
3: И знаешь, что самое страшное в этой ситуации? То, что вот это многочасовое ожидание, оно ведь совершенно не гарантирует результата. Регулярно возникают ситуации, когда человек стоит в очереди, там 5 часов, подъезжает к колонке, и тут бац, администрация заправки просто вешает табличку «технический перерыв» или спокойно заявляет, что дневной лимит исчерпан.
2: Подожди, а зачем сети так поступают? Разве им не выгодно, просто продать все, что есть в резервуарах, и заработать деньги?
3: В нормальных рыночных условиях, конечно, выгодно. Но сейчас, в условиях такого системного дефицита, нефтяные компании вынуждены просто придерживать остатки. Чтобы растянуть их по времени и сымитировать такую бесперебойную работу перед проверяющими органами.
2: То есть создать видимость, что все нормально.
3: Именно. Потому что если заправка распродаст все за час и закроется на 3 дня, это сразу вызовет вопрос у антимонопольной службы. Вот поэтому продажу искусственно тормозят. Отсюда и вспышки агрессии, драки у колонок. Любая очередь мгновенно превращается в пороховую бочку.
2: Слушай, тут еще на сцену выходит абсолютный хит сезона. Это канистры. Металлические емкости просто смели со складов и из магазинов за какие-то считанные дни.
3: Но это ожидаемо, все пытаются сделать запас.
2: И закономерно, что люди начали приезжать на заправки с пластиковыми тарами. Но им отказывают, потому что федеральные правила строго запрещают наливать топливо в пластик.
3: Есть такое?
2: Висят объявления, что отпуск топлива физическим лицам в тару запрещен. Якобы, чтобы, вот тут цитата, не создавать ажиотажный спрос.
3: Но это классическая попытка региональных чиновников просто переложить ответственность. Заявляют, что дефицит возник из-за паники населения, но это значит полностью отрицать реальность.
2: Ну да, звучит странно.
3: Запасание топлива в условиях пустых заправок – это не причина кризиса, это абсолютно рациональное поведение. Если у человека есть генератор для дома или трактор, он просто обязан сделать запас. И запрещать людям спасать свое хозяйство, обвиняя их же в панике – это какая-то тотальная управленческая слепота.
2: Вот в Приморье, например, для дальнобойщиков ввели лимит не более 100 литров на грузовик в городской черте.
3: 100 литров? Серьезно?
2: Да. 100 литров для тяжелой фуры звучит как какая-то злая шутка.
3: Это даже не шутка, это паралич грузоперевозок. Груженная фура потребляет от 30 до 40 литров на сотню километров. То есть этот лимит позволяет проехать максимум, километров 300 до следующей пустой АЗС.
2: Жесть.
3: Получается искусственное замедление всей кровеносной системы экономики. Товары едут дольше, рейсы массово срываются.
2: И вот эта инфекция лимитов, она начала очень быстро расползаться по карте. Если сначала это были только южные трассы, то теперь дефицит накрыл более 50 регионов. Крым, например, оказался в полной изоляции. Сначала там прекратилась свободная продажа, а затем вообще ввели режим чрезвычайной ситуации.
3: Географическая изоляция полуострова просто сработала как усилитель кризиса. Логистика туда и так всегда была сложной, а в условиях дефицита система просто схлопнулась в один момент.
2: В Севастополе даже вернулись к талонам. Выдача по QR-кодам не больше 20 литров. Но слушай, Крым же связан мостом с материком. Почему нельзя просто привезти топливо из соседнего Краснодарского края?
3: А потому что в Краснодарском крае его тоже катастрофически не хватает. Возникла вообще абсурдная миграция водителей из Крыма, едут через мост, стоят в диких пробках, заправляются на материке и едут обратно.
2: Ага, и тратят бензин по дороге.
3: Учитывая расстояние и эти пробки, половина этого купленного лимита сгорает просто на обратную дорогу. Топливо выкачивается из одного дефицитного региона в другой практически с нулевой эффективностью.
2: А ситуация на Кавказе выглядит вообще не лучше. В Дагестане цены на 92-й бензин пробили отметку в 87 рублей за литр, и там тоже ввели лимит в 20 литров. Для горных сел это звучит просто как приговор. Там ведь нет никакой альтернативы в виде метро или электричек.
3: Ну, конечно. Для горного села автомобиль – это, по сути, единственная связь с цивилизацией. Скорая помощь, подвоз продуктов, поездка в райцентр по делам. 20 литров не хватит даже на то, чтобы съездить по горным серпантинам туда и обратно.
2: Ужас.
3: Целые поселения оказываются просто физически отрезанными от мира.
2: А в Сибири дефицит, но вполне ожидаемо, породил огромную теневую экономику. В Иркутске перекупщики продают бензин по 300 рублей за литр прямо с машин при официальном лимите на заправках в 50 литров. Но знаешь, больше всего меня поражает ситуация в Ханты-Мансийском автономном округе. Регион, который добывает около 40% всей нефти в стране, остался без топлива. В Москве и Санкт-Петербурге открытого коллапса с очередями по 3 километра вроде бы не наблюдается, если судить по новостям.
3: А там просто применяется хитрая тактика маскировки. Открытых объявлений на столбах нет, но действуют жесткие скрытые лимиты.
2: Это как?
3: Ну смотри, крупные сети отпускают по 20-30 литров строго в бак, без наливов канистры. И водитель узнает об этом только в тот момент, когда подходит к кассе расплачиваться. На бумаге, в отчетах чиновников, кризиса в столицах как бы нет. Но по факту система работает на абсолютном пределе возможностей, постоянно балансируя на грани полной остановки.
2: И вот здесь начинается, наверное, самое интересное и пугающее. Столкнувшись с такой острой физической нехваткой объемов, принимается решение увеличить их за счет резкого снижения качества. Происходит такое тихое, незаметное возвращение к экологическому стандарту Евро-3, хотя на колонках продолжают наклейки висеть Евро-5.
3: Разница между этими стандартами просто колоссальна. И главная угроза здесь – это сера.
2: Да, цифры реально впечатляют. В настоящем Евро-5 допускается максимум 10 миллиграммов серы на килограмм, а в Евро-3 разрешено 150 миллиграммов. В 15 раз больше. А в дизельном топливе лимит вообще повышен до 350 миллиграммов.
3: Это очень много, это катастрофически много.
2: Плюс разрешено использование монометиланилина, или ММА. Это присадка, которая раньше крайне жестко контролировалась. Выбросы оксида углерода растут более чем вдвое, с 1 грамма на километр до 2,3 грамма. Миллионы машин ежедневно стоят в глухих пробках мегаполисов. Качество воздуха деградирует просто на глазах.
3: Это неизбежно при таком стандарте.
2: Но знаешь, что в этой ситуации с грязным бензином поражает меня больше всего?
3: Запрет на его экспорт.
2: Да, вот именно. Этот высокосернистый бензин разрешен исключительно для внутреннего потребления. Поставлять его за рубеж строжайше запрещено законом.
3: Ага, чтобы не нарушать контракты.
2: Получается очень интересная картина. Те, кто принимает эти стандарты, они ведь прекрасно понимают химию процесса. Они знают про токсичность, про убитые моторы, про отравленный воздух в городах.
3: Это предельно четкая, циничная расстановка приоритетов. Признается абсолютно приемлемым сбрасывать такой суррогат на внутренний рынок, заставлять граждан дышать повышенными выбросами и оплачивать дорогостоящий ремонт автомобилей?
2: Угу.
3: Но при этом сохраняется какой-то панический страх испортить репутацию или там нарушить международные договоренности перед зарубежными покупателями. Это просто двойные стандарты в чистом виде.
2: Хорошо. Если заводы не справляются, возникает самый, ну, очевидный вопрос. А почему бы просто не купить нормальный бензин за границей? Из каждого утюга звучат заявления, что масштабный импорт решит все проблемы.
3: Эти заявления полностью разбиваются о суровую математику логистики. Иллюзия импорта – это, пожалуй, один из самых опасных мифов текущего кризиса.
2: Давай посчитаем. Внутреннее потребление бензина в России составляет примерно 35-38 миллионов тонн в год. Белоруссия, на которую так часто кивают, как на спасителя, производит всего около 3 миллионов тонн.
3: Им же самим нужно на чем-то ездить и убирать урожай.
2: Вот именно. У Казахстана излишков тоже нет. То есть физически взять топливо по соседству просто негде.
3: И тогда возникает логистический шедевр – схема с Индией.
2: Российская сырая нефть грузится в танкеры и плывет в Индию. Там местный завод ее перерабатывает, и уже готовый бензин грузится в другие танкеры и плывет обратно.
3: Двойного фрахта. Гонять нефть в Индию, чтобы купить бензин, это, ну знаешь, как отправить вагон муки на другой континент, чтобы купить там и привезти обратно нарезанный батон хлеба.
2: Точно.
3: Стоимость транспортировки, страховки судов, проходы через проливы – все это делает итоговый продукт астрономически дорогим. Танкер идет в одну сторону неделями. Это не кнопка, которую можно так клик, нажать и получить топливо завтра.
2: И сколько в итоге дает эта сложнейшая морская операция? Цифры показывают около 200-250 тысяч тонн импорта в месяц, при потребности в 3 с лишним миллиона тонн ежемесячно.
3: Это меньше десятой части всех потребностей. Это даже не пластырь на сломанную ногу. Это попытка вылечить открытый перелом, не знаю, подорожником. Чтобы такой дорогой импортный бензин хоть кто-то покупал, государству приходится субсидировать разницу из бюджета. Получается, система буквально сжигает деньги, чтобы привести каплю в море.
2: Но самый страшный удар наносится даже не по автомобилистам. Дефицит бьет в самую чувствительную точку – продовольственную безопасность. Июнь и июль на юге – это же сезон уборочной кампании.
3: Да, а современное сельское хозяйство не работает на конной.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Готовимся к экономии и массовой отправке на фронт. После выборов в Госдуму в Калининградской области грядет повышение налогов и мобилизация. Как вам такая перспектива? Реалии рынка жилья Калининграда. Низкий спрос и падение цен. Как общая нестабильность в стране влияет на закрытие бизнеса в регионе? НАТО будет действовать жестче. Истребителям Альянса разрешили сбивать воздушные цели над Балтикой. Российские самолеты попадают в зону риска. Итак, после сентябрьских выборов в Государственную Думу в Калининграде и других муниципалитетах планируется троекратное увеличение налога на имущество физических лиц. Имеются в виду дома, квартиры, комнаты, гаражи с 0,1% до 0,3% от кадастровой стоимости в год. Среди причин повышения называется то, что ставка в 0,3 уже несколько лет установлена в Гурьевском муниципальном округе. Мол, пора и остальным муниципалитетам подтянуться до верхней планки.
5: Причем в Министерстве финансов регионального правительства уже подготовили необходимые расчеты и документы для внесения налоговых изменений. Повышение налога на имущество физлиц запланировали после выборов в сентябре этого года. При этом в обосновании не учтена разница в кадастровой стоимости между, к примеру, Гурьевским районом и Калининградом, зачастую достигающая десятков раз, особенно по земельным участкам. По факту значительно вырастут платежи у владельцев крупных земельных участков. Собственникам квартир также нужно быть готовыми к серьезному ежегодному платежу.
4: Повышение налогообложения эксперты связывают с продолжением спецоперации, которая, как известно, требует постоянных финансовых вливаний, особенно на фоне огромного дефицита бюджета 6 триллионов рублей и сложностей с экономикой на фоне санкций. К тому же предстоящая эскалация боевых действий, о чем накануне заявил пресс-секретарь президента Песков, в нынешних условиях, по мнению военных аналитиков, невозможно без новой мобилизации. О принудительном призыве более миллиона человек в июле стали активно писать Z-каналы. Мол, мобилизация может состояться в октябре, после выборов в Думу, и будет сопровождаться ограничениями на выезд из страны. В начале июня сообщение о принципиально принятом решении о мобилизации появилось в телеграм-канале депутата Госдумы Андрея Гурулева. Позже, впрочем, он заявил, что канал взломали, и ничего такого он не писал. Однако открыто о массовом призыве осенью говорят уже даже военкомы и вербовщики на фронт. Неизбежность мобилизации обсуждают и на всех ветвях власти, как один из сценариев восполнения дефицита людей на фронте. Дефицит возник из-за резко сократившихся темпов набора по контракту и возросших потерь.
6: По оценке американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла почти 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Это больше населения Казани. На поле боя погибли 450 тысяч россиян, подсчитали американские аналитики. Это в 9 раз больше, чем совокупное число погибших граждан Советского Союза и России во всех войнах после Великой Отечественной войны. Также, по этим подсчетам, если большую часть специальной военной операции российская армия теряла в 2-3 раза больше военных, чем Украина, то в первой половине 2026 года российские потери почти в 8 раз больше.
4: Минобороны статистику погибших и раненых не публикует. Поэтому на основе данных из открытых источников стало известно, что страна теряет от 30 до 34 тысяч человек в месяц. Это больше, чем успевают набирать воевать. Для сравнения, приток новых контрактников оценивается в 27 тысяч в месяц. То есть ежемесячные потери превышают число контрактников. В зоне СВО наблюдается ощутимая нехватка солдат. И один из вариантов пополнить ее – это мобилизация, которая де-факто продолжается и сейчас. Кстати, в Калининградской области вопросами комплектования частей контрактниками уже занимается недавно назначенный министр региональной безопасности Дмитрий Коннов. И если на фронте наблюдаются проблемы с живой силой, то у калининградского бизнеса с началом СВО и после введения западных санкций также возникли свои трудности. Кризис в сфере грузоперевозок Калининграда привел к закрытию крупного игрока рынка – компании «Рустранссервис».
7: Причина ухода «Рустранссервис» с рынка грузоперевозок видна в цифрах. Если в 2021 году компания показывала рекордную выручку – почти 187 миллионов рублей, то в 2025 этот показатель рухнул на 95% – до 3 миллионов рублей. Владельцы признают, с 2022 года возить грузы в регионе стало невыгодно из-за нехватки заказов, низких тарифов и проблем с логистикой. Поэтому весной прошлого года «Рустранссервис» остановил перевозки – распродал технику и имущество, чтобы погасить долги, и сократил штат. Прибыль за прошлый год получилась только за счет распродажи имущества. В июне компания официально прекратила свое существование.
4: Согласно статистике «Калининградстата», за 5 месяцев 2026 года в Калининградской области ликвидированы 374 предприятия. Доля убыточных крупных и средних предприятий подскочила до 45%, а их совокупный убыток составил 23 миллиарда рублей. Большинство закрывающихся структур – это компании в сферах торговли, строительства и логистики. Не обошли проблемы стороной и рынок жилья. Цены на посуточную аренду в Калининграде рушатся, а спрос за 3 месяца просел на 10%. Основными причинами стали нестабильная ситуация в стране, задержки авиарейсов из-за атак БПЛА и спонтанные поездки туристов, рассказала собственник компании 39 квартир Светлана Казачкова-Бабушкина.
8: В первую очередь спрос на жилье в Калининградской области рушит нестабильная политическая ситуация, которая складывается в стране и вокруг региона. Постоянные сбои авиарейсов из-за угроз беспилотников, да и цены на перелеты выросли. Глубина бронирования сейчас крайне низкая. Люди готовы планировать отдых не заранее, а за 1-2 дня, что критически ухудшает положение дел. Условно, владельцы квартир ломают голову. Снижать цену сразу ради брони на месяц или ждать своего гостя и терять деньги. Это тянет за собой снижение цены аренды. Пока турпоток держится на уровне прошлого года, хотя все надеялись на рост.
4: И в завершении о резком изменении формата миссии НАТО, которая более 20 лет обеспечивает безопасность воздушного пространства стран Балтии.
9: В Альянсе решили превратить миссию патрулирования в систему противовоздушной обороны. Это позволит экипажам истребителей Альянса принимать решения по уничтожению воздушных целей, представляющих угрозу. Так, суть изменений обозначил во время саммита НАТО в Анкаре президент Литвы Науседа. До этого главной задачей патрулирования Альянса считалось выявление и сопровождение российских военных самолетов, выполняющих полеты вблизи границ стран Балтии. Ранее оружие для защиты государств НАТО не применялось, поскольку сам формат воздушной миссии создавался для условий мирного времени. Но сейчас ситуация изменилась, отметили в Альянсе.
4: Также на днях стало известно, что НАТО внедряет систему искусственного интеллекта для анализа разведывательной информации и мониторинга обстановки на восточном фланге, включая отслеживание потенциальных угроз и перемещений российских войск. Тем временем военно-воздушные силы Эстонии после 20-летней паузы возобновили набор солдат срочной службы. Как сообщил Департамент оборонных ресурсов страны, службу срочники будут проходить в дивизионе противовоздушной обороны. Будут учиться управлять современным ракетно-зенитным комплексом средней дальности. Он предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов и крылатых ракет. В свою очередь, Россия стягивает войска к границам НАТО. Речь идет о строительстве новых казарм, расширении существующей инфраструктуры и наращивание военного присутствия по меньшей мере в 5 районах вблизи границ государств Альянса. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио Лента. Балтийский Лоцман.
10: Минобороны собирается строить новые военные объекты в Калининградской области. Казалось бы, ну, строят и строят. Все-таки обстановка неспокойная. Может, это и хорошо? Да, все так. Только территорию под это решили выделить прямо рядом с обычными людьми. По информации администрации Калининграда, склады для боеприпасов, ангары для ремонта техники, инженерные сооружения и прочая военная инфраструктура будут размещаться прямо в промзонах. Видите ли, так логистика лучше. Если возле большого предприятия поставить военную базу, то оно как бы и будет ее обслуживать. Удобно придумали, ничего не скажешь. Но у меня один вопросик закрался. А ничего, что промзона — это не пустыня? Там ездят люди, там работают люди, кто-то даже живет рядом. Калининград — это не тайга. Тут везде куча гражданских объектов. Школы, больницы, жилые дома, предприятия, на которых трудятся тысячи горожан. Это плотно застроенный европейский город с советским промышленным наследием. Промышленная зона здесь — это не чистое поле за горизонтом. Это квартал, у которого есть соседи. И что получается? Если рядом с вами появляется военный объект, то он автоматически становится объектом повышенного внимания, в первую очередь для противника. Ничего тайно построить сейчас нельзя. Спутники до сантиметра определяют, что именно и где находится. Так что будьте уверены, все эти новые базы появятся на натовских картах уже к вечеру. Это не домыслы и не страшилки, это просто реальность современного наблюдения. Западные аналитические центры мониторят Калининград в режиме реального времени. И делают это не по газетным заметкам, а по коммерческим спутниковым снимкам с разрешением до нескольких сантиметров. А теперь подумаемся вот про что. Мы уже несколько лет живем в мире, где беспилотники летают за сотни и тысячи километров. Где нефтебазы, аэродромы и склады регулярно попадают в новости. Не абстрактные новости, а в новости с фотографиями последствий. И теперь представьте, что подобная инфраструктура появляется буквально по соседству с гражданскими территориями. Со складами боеприпасов в особенности. Потому что склад боеприпасов – это объект, взрыв которого не спрашивает у соседних домов разрешения. А нас вообще кто-нибудь спросил? Люди покупали квартиры рядом с промышленной зоной, а не рядом с военным объектом. Они соглашались на шум фур, запахи производства, интенсивный трафик грузовиков. Они не соглашались на то, чтобы их квартал превратился в потенциальную военную цель. Почему они должны расплачиваться своими нервами, своим здоровьем и своей безопасностью за чье-то логистическое удобство? Причем, заметьте, информации ноль. Что именно строится, где конкретно, в каком объеме, какой будет охраняемый периметр, будут ли санитарные зоны, что произойдет с предприятиями, которые окажутся в непосредственной близости от военных объектов. Никто ничего не объяснил. Никто не провел публичных слушаний заранее. Горожане узнают об этом не на пресс-конференциях, а из коротких новостных заметок и случайных разговоров. Да, поправки формально предусматривают общественное обсуждение перед строительством каждого конкретного объекта. Это написано в документах. Но мы все прекрасно понимаем, как у нас проводится общественное обсуждение по вопросам оборонного значения. Калининград – это не просто регион. Это эксклав, полностью окруженный странами НАТО – Польшей и Литвой. Здесь уже сосредоточены штаб Балтийского флота, ракетные комплексы, авиационные части. Регион и так находится под огромным вниманием разведки всего Западного альянса. Каждый новый военный объект здесь – это не просто склад. Это потенциальная точка на карте противника. И никто, никто не думает о том, что рядом с этими точками живут обычные люди. Вопрос ведь не в том, нужна ли оборонная инфраструктура в Калининградской области. В нынешних условиях это данность, никто не спорит. Но куда ее размещать – это принципиальный вопрос. Есть отдаленные территории, есть бывшие военные базы советской эпохи, заброшенные, огороженные, вдали от жилья. Есть возможность думать о людях, а не только об удобстве военной логистики. Поэтому вопрос очень простой. Власти обязаны рассказать, что именно собираются строить, где именно, с какими защитными зонами. Как это скажется на жителях соседних кварталов, на работниках предприятий промзоны, на стоимости и ликвидности жилья рядом. Потому что иначе тысячи калининградцев однажды просто обнаружат военный объект буквально у себя под боком. Без предупреждения, без объяснений, без возможности что-то изменить. На этом все. Больше важных тем в следующем выпуске. Берегите себя. Услышимся.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Опасность дня.
11: Владимир Зеленский официально объявил о создании командования дальнобойного воздействия. Киев организует единый центр организации и управления для ударов по всей территории России. Это значит, что ракеты и дроны полетят сплошным потоком от приграничья до Камчатки.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Все лучшее из СССР. В Думе готовят закон о возвращении выездных виз. Дело идет к мобилизации? Власти действительно рассматривают возможность вернуться к практике выездных виз, которая существовала в Советском Союзе. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах и администрации президента. Согласно этой информации, пакет документов для соответствующего законопроекта под предлогом усиления безопасности граждан РФ за рубежом готовит Министерство иностранных дел. Якобы планируется введение туристических выездных виз. В недружественные страны НАТО россияне смогут ездить только организованно организованными группами не менее 10 человек по заранее утвержденному маршруту, как это было во времена СССР. По другим странам, перечень которых пока разрабатывается, останется возможность индивидуального туризма, однако выездная виза потребуется в любом случае, сообщают источники.
13: Такого, как сейчас. Купил билет и полетел, быть не должно. Государство должно дать разрешение.
12: Запрет на выезд за рубеж появился в России в эпоху Иосифа Сталина. В 1935 году в СССР был принят закон, который приравнивал побег за границу к измене родине, каравшейся смертной казнью. До 1991 года, чтобы выехать в иностранное государство, советским гражданам нужно было проходить многочисленные согласования и получать разрешение в АВИРе. Слухи о возвращении этой практики стали появляться в первые месяцы СВО, однако МИД их опровергал.
14: Введение каких-то специальных выездных виз не планируется. Право свободно выезжать из России и возвращаться в страну гарантировано статьей 27 Конституции Российской Федерации. Ограничить его можно, только если человек подозревается в совершении преступления.
12: Запрет на выезд за рубеж в России уже возможен в рамках закона об электронных повестках, который действует с 2023 года. Он обязывает граждан в течение 30 дней являться в военкомат и позволяет сразу же делать человека невыездным, как только повестка появилась в электронном реестре Минобороны. В случае неявки гражданин также лишается права водить автомобиль, оформлять самозанятость или ИП, брать кредиты и проводить сделки с имуществом. В рамках действующей Конституции запрет на выезд также может быть введен при военном положении. Сейчас оно действует на присоединенных территориях, в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях. Возвращение к практике выездных виз может быть подготовкой ко всеобщей мобилизации, говорит политический аналитик Ольга Курносова.
15: Все плюшки уже давно закончились. Все те, кто готов был идти убивать украинцев и, возможно, умереть самому за деньги, уже туда отправились. Остались те, кто каким-то образом не попал под ту историю. Конечно, из оставшихся кого-то можно заманить длинным рублем, но особо сейчас не получается, потому что достаточно много информации о том, что и обещанные деньги люди не получают. Вернуться к грузам 200 можно с большой долей вероятности, а получить обещанные деньги ни тебе, ни семье гораздо меньшей долей вероятности.
12: Отсутствие видимых побед на фронте и большие потери подрывают настроение среди мобилизованных и военнослужащих, говорят эксперты. По их словам, в ближайшее время армии понадобится значительный ресурс в живой силе. Несмотря на то, что в Кремле уже много раз отрицали объявление всеобщей мобилизации, эксперты и военкоры уверены, что без нее не обойтись. А подготовка закона о возвращении выездных виз может быть подготовкой, полагают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
16: Профессор Высшей школы экономики Иван Родионов о том, что в России люди пребывают в иллюзии, будто они живут лучше, чем есть на самом деле.
17: Мы создаем иллюзию того, что люди живут лучше, чем есть на самом деле. И масс-медиа этому очень способствует. Вот. Мы все время стараемся показать, что мы живем хорошо. Это неправда. Мы не живем хорошо.
18: Мы не живем хорошо.
17: На этом варианте мы проживем несколько десятилетий. Здесь это не будет, не случится завтра. Страну не растащат немедленно. Вот. Но если нет амбиции опять догнать и ничего для этого не делать, этот путь для нас остается. То есть, на самом деле, сейчас время решения. Но о том, что есть время решения, никто не говорит. Вот. Все такие какие-то тролливали рассказывают друг другу. Лица те же самые. Вот. И невольно опять возникает мысль насчет коней на переправе и мышей. Да, мышей в норке тоже во время войны менять нельзя. Пусть живут себе, едят сырок, все хорошо. Пока мы в этом положении. А на самом деле, я думаю, что вариант догнать, он существует. И на самом деле люди хотя бы поймут, ради чего они мучаются.
1: Криминальные новости.
18: В Москве бывшего лидера одной из самых крупных и влиятельных в стране ветеранских организаций «Инвалиды войны» Андрея Чепурнова и ветерана-афганца Валерия Белялова приговорили к 11 и 8 годам общего режима в рамках уголовного дела о хищении активов санатория «Русь». Об этом в своем телеграм-канале сообщает «Коммерсант». Как установил суд, в 2017 году Чепурной при пособничестве Белялова похитил комплекс санатория из 48 объектов недвижимости в Московской области. По версии следствия, общая стоимость активов, которые сообщники растратили, превысила 3 миллиарда рублей. В мае прошлого года оба фигуранта уголовного дела были арестованы по решению Мещанского суда столицы. Во Владивостоке участник войны на Украине наставил пистолет на прохожую и угрожал ее расстрелять. Женщина рассказала авторам телеграм-канала «Сафонка», что это произошло вечером на улице. Она уточнила, мужчина в камуфляже вел себя неадекватно, приближался с оружием к детской площадке. Местные издания пишут, что человек с пистолетом – это участник СВО. «Гражданин направил на меня оружие, второй его товарищ, с которым он был, стоял и улыбался. Далее, когда он сказал мне «пошла», и я начала двигаться, он угрожал, что расстреляет мне булки. Я была в шоке и рыдала всю дорогу домой», — рассказала женщина журналистам. Также стало известно, что мужчина наставлял пистолеты на подростков. Кроме того, он рассказывал прохожим истории о боях на Украине и стрелял из оружия по кустам. Полиция Приморья сообщила, силовики проводят проверку и устанавливают личность вооруженного мужчины. Пермский Чикатило Дмитрий Тамбасов, который извращенно насиловал девушек до смерти, предпринял новую попытку выйти по УДО. В телах жертвы после нападения находили овощи. По данным ШОТ, серийный убийца почти с самого начала просился на СВО, но ему отказали. Сейчас Тамбасов сидит в ИК-12 Пермского края и регулярно подает заявление на перевод в колонию-поселение, а также периодически пытается выйти на свободу по УДО. Последнее ходатайство маньяка было отклонено. Пока по плану Тамбасов выйдет через 2 года, в 2028-м. Искать лазейку для скорейшего освобождения серийный убийца-насильник начал еще в 2020 году. Дмитрий Тамбасов охотился на девушек в начале 2000-х. На момент задержания маньяку был 21 год. Его проверяли на причастность к 11 убийствам, но доказать смогли только 3. Маньяка сначала приговорили за изнасилование и заражение венерическим заболеванием. Он жестоко надругался над девушкой после того, как та отказалась от секса. В 2003 году Тамбасова приговорили к 7,5 годам общего режима. Но в 2009, когда он уже готовился выйти по УДО, следователи подняли несколько старых висяков и заподозрили Тамбасова в серии убийств. Суд с участием присяжных приговорил пермского Чикатило к пожизненному. Но в 2010 году Верховный суд заменил наказание на 25 лет колонии. Жители Перми в ужасе от того, что на свободе скоро может оказаться психически нестабильный маньяк. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио Лента. Прямая речь.
16: Вице-премьер правительства Александр Новак о том, что дефициты с бензином на отдельных заправках встречаются из-за логистических трудностей.
19: Сейчас у нас на рынке случаются отдельные, на внутреннем рынке дефициты на отдельных заправках и перебои, в основном связанные с логистическими изменениями поставок с нефтеперерабатывающих заводов на конкретные нефтебазы, на конкретные автозаправочные станции. Они быстро устраняются, и мы в ежедневном режиме действительно с нашими нефтяными компаниями обеспечиваем вот закрытие тех проблем, которые иногда возникают. Но в целом хочу сказать, что несмотря на то, что у нас ряд заводов находится в ремонте сейчас и делается все для загрузки производственных мощностей дополнительных, в целом у нас внутренний рынок обеспечен и бензином, и дизельным топливом. Накопленные были остатки, это специально всегда делается для того, чтобы в периоды возникновения локальных перебоев эти остатки могли использоваться для того, чтобы обеспечить внутренний рынок. И мы что касается влияния там на цены, в результате вот этих перебоев мы видим, что наши вертикально интегрированные компании держат цены в пределах тех уровней, которые, ну, как социально ответственные компании, и как любят говорить банкиры, таргетируют на уровне инфляции свои цены.
1: Главные новости дня.
4: Резкий разворот Трампа. В США заявили о переменах на фронте в пользу Украины и согласовали новые санкции против России. Еще несколько месяцев назад в Вашингтоне регулярно говорили о необходимости переговоров. Теперь риторика заметно изменилась. В Белом доме заявили, что Украина смогла изменить ситуацию на поле боя, а в Конгрессе готовят один из самых жестких пакетов санкций против России. Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Итакер заявил, что американская администрация видит серьезные изменения в ходе конфликта.
13: Мы видим, что Украина перехватила инициативу на поле боя, фактически стабилизировала линию фронта и нанесла значительные удары по объектам на территории России.
4: Такая оценка американцев появилась не случайно, уверен военный эксперт Роман Светанов.
20: Сегодня речь идет уже не только об обороне. Украина системно наносит удары по российской логистике, нефтепереработке, военным аэродромам и объектам оборонной промышленности. Именно поэтому в Вашингтоне все чаще говорят, что инициатива постепенно переходит к Украине.
4: Еще один сигнал прозвучал уже из Киева. Американский сенатор Линдси Грэм, прибывший на встречу с Владимиром Зеленским, заявил, что Белый дом согласовал новый законопроект о санкциях против России.
21: Мы достигли соглашения с Белым домом относительно законопроекта о санкциях. Президент поддержит этот документ, а значит, он станет законом.
4: Фактически речь идет о попытке резко сократить доходы России от экспорта энергоресурсов. В Москве риторику США заметили. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что конфликт закончится, если Украина выведет войска с территории, которые Россия считает своими, и признает их российскими. При этом сам Песков впервые публично отказался от термина «специальная военная операция», назвал происходящее полномасштабной войной.
22: What it is? It's not operation anymore. It's a war. It's a full-scale war.
23: Это уже не операция. Это полномасштабная война. И она закончилась бы на следующий день, если бы Украина вывела свои войска из регионов, которые стали частью России.
4: Политолог Владимир Чиряков обращает внимание, что заявления Москвы и Вашингтона сейчас звучат как будто в противоположных направлениях.
20: Штаты все чаще говорят о поддержке Украины и усилении давления на Россию. Кремль, наоборот, продолжает выдвигать прежние ультиматумы. Это означает, что пространство для компромисса пока не расширяется, а позиции сторон остаются максимально далекими друг от друга.
4: Если еще недавно главным вопросом было, сохранит ли Украина поддержку Соединенных Штатов, то сейчас все чаще обсуждают уже другое – насколько серьезно Вашингтон готов усилить давление на Москву. Судя по последним заявлениям Белого дома и американских сенаторов, политический ветер в Вашингтоне действительно начинает менять направление. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: На радио «Лента» «Беда дня».
11: Госдума готовит закон о выездных визах, по которому россияне больше не смогут путешествовать в недружественные страны самостоятельно. Если закон примут, выпускать из страны будут только группами по 10 человек под присмотром сотрудников спецслужб.
1: Радио «Лента», 1557 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
11: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, какими будут итоги саммита НАТО в Турции и о том, сколько денег получит Киев на закупку оружия.
24: Согласно предварительным данным, проект итоговой декларации саммита НАТО в Анкаре предусматривает согласие участников выделить Украине 140 миллиардов евро в качестве военной помощи. Сумма разбивается поровну на два года, текущий и следующий, 2027. Из них порядка 60 миллиардов – это деньги ЕС, которые уже гарантированы Киеву в рамках общей программы поддержки. Остальные 80 миллиардов – новые пожертвования европейцев плюс Канада. Четкой разбивки по странам нет. Кто сколько может. Потому что могут не все. Принципиальный момент. США во всем в этом не участвуют. Однако эти средства практически полностью пойдут на закупку американского оружия. Как для Украины, так и для переоснащения европейских армий. Для возмещения того, что они передадут украинскому союзнику. В результате, в ходе встречи Альянса, 47-й президент Соединенных Штатов торжественно объявит себя триумфатором. Он получил от союзников практически все, что хотел. Партнеры увеличивают оборонные расходы. Американский налогоплательщик освобожден от дополнительного бремени, тратится на чужую войну. Национальный ВПК получает заказы. Формально оружие поставляется исключительно партнерам. Куда оно пойдет дальше, это их проблема. Вашингтон в таком случае намерен утверждать, что он не является стороной украинского конфликта, и у него развязаны руки. Тезис этот спорный. В Москве считали и считают по-другому, но тем не менее американское посредничество не отвергают. Президент Трамп готов вести переговоры с Москвой и Киевом как независимый арбитр. Он над схваткой. И в очередной раз подтверждает намерение заключить сделку. В этой связи не исключается жесткое давление на обоих участников. Если Украина отказывается мириться, она оружие теоретически не получает. Соответственно, если проблема в позиции Москвы, тогда Киев продолжают вооружать, дабы как минимум уравнять шансы сторон. Главный вопрос остается неизменным. Из какой отправной точки исходить в движении к миру? Прекращение огня по линии соприкосновения, на чем настаивает Украина и Европа, или полностью отдать Донбасс, то, чего требует Россия. Найти что-то третье, опять же, теоретически возможно, хотя верится в это с большим трудом. Как бы то ни было, можно так предположить, что есть очередной шанс на то, чтобы прекратить конфликт. Ждать осталось недолго.
1: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио «Лента». Радио «Лента». Прямая речь.
16: Экономист Владислав Жуковский о том, что в стране дефицит топлива и его нечем покрывать.
0: На пятый год войны пошла настоящая движуха. Причем уже не только в экономике, не только с развалом бюджета, с рекордным дефицитом бюджета, с обрушением доходов, с падением инвестиций, производства. Но уже и топливный кризис, как помните, называли раньше энергетической сверхдержавой, Путин называл Россию, да? По сути, была такая экономика бензоколонки для Запада, теперь для Китая. Но вот мы понимаем, что уже на бензоколонке не осталось топлива, ни дизеля, ни бензина. Этот дефицит, его просто нечем покрывать, и дальше он будет только углубляться, только нарастать. То есть я думаю, что такими темпами уже будет дефицит 30-35-40% мощности, это может быть и 50%, если эти удары продлятся еще там несколько недель, пару месяцев. Поэтому ну, полноценная беда. То есть топлива либо нет, либо это безумные цены, это разгон инфляции, это огромные издержки производства, это огромные расходы на логистику, на транспорт. Это все безумный разгон маховика инфляции, и сейчас цены будут взлетать просто в небо.
1: Главные новости дня.
4: От Калининграда до Камчатки Зеленский объявил о создании командования дальнобойного воздействия на Россию. Что это значит? Украина собирается вывести дальнобойные удары по российской территории на новый уровень. Теперь за такие операции будет отвечать отдельная структура в составе ВСУ. Зеленский объявил о создании нового командования дальнобойного воздействия.
2: Сегодня я подписал указ о создании в составе вооруженных сил специального командования. Командование дальнобойного, фактически глобального воздействия на Россию.
4: Реакция военных блогеров на это заявление не заставила себя ждать. К примеру, Юрий Подоляк отмечает, что речь идет уже не о разовых ударах, а о создании постоянной системы планирования подобных операций.
3: Если создается отдельное командование, значит дальние удары становятся самостоятельным направлением войны. Это уже не отдельные успешные операции, а системная работа с единым управлением, планированием и распределением целей.
4: И основания для таких выводов есть. Главком ВСУ Сырский в свежем интервью заявил, что только за первые 6 месяцев этого года Украина поразила почти 8000 объектов на территории России. Из них почти 700 в глубоком тылу. По западным оценкам, экономический ущерб от этих ударов превысил 6 миллиардов долларов. Военный аналитик Майкл Кофман считает, что именно такие операции постепенно меняют характер СВО.
20: Украина последовательно переносит боевые действия в российский тыл. Главная задача – не разовое поражение отдельных объектов, а постоянное давление на военную промышленность, логистику и систему обеспечения российских войск.
4: За последние недели под ударами уже оказались Омский, Ярославский, Саратовский и Ильский НПЗ, предприятия в Татарстане и Башкортостане, аэродромы, склады боеприпасов, нефтебазы и объекты энергетики. География этих атак давно вышла далеко за пределы приграничных областей. И если раньше российский тыл считался относительно безопасным, то теперь создается отдельная структура, которая будет заниматься исключительно такими операциями. А это значит, что дальние удары становятся уже не исключением из правил, а полноценным направлением конфликта. И чем дальше, тем сложнее будет найти в России регион, который сможет считать себя действительно недосягаемым. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
5: Крым снова бьют по снабжению. Военкор канал «Архангел» спецназа о танкерах в Азовском море.
6: Украина продолжает блокаду Крыма попутно с ударами по российской экономике. Помимо развязанной войны против нефти в России, вооруженные силы противника также бьют по танкерам в Черном и Азовском морях. Этой ночью ударили сразу по 8 судам в Азовском море, которые, как заявляют украинские ресурсы, везли бензин и дизель в Крым по морю. Это приводит к ненужным повреждениям судов, а значит и к срывам в поставках горючего на полуостров. Вопрос защиты грузового флота – это старая проблема, которую решать нужно было еще вчера. Очевидно, что в нынешних реалиях флот инертен, поскольку корабли заперты на базе. Требуются радикальные изменения и на самом флоте, и в подходах к защите торговых судов, которые нужно прикрывать и стрелковыми группами, и размещать дополнительные средства вооружения на борту. А для этого необходимы реформы, юридические изменения в законодательстве и морском праве, которые позволят размещать и средства противодействия. И это нужно было на вчера, мягко говоря.
5: Удар по турецкому потоку и сигнал Эрдогану. Военкор Живов о сложной игре Анкары.
7: «Газпром» заявил, что украинские дроны атаковали компрессорную станцию «Краснодарская», которая осуществляет закачку газа в турецкий поток. Произошло это ровно тогда, когда Зеленский в Турции просил у НАТО помощи в войне с Россией. Украина уже пыталась уничтожить турецкий поток, но чтобы прямо во время визита в Турцию, это они, конечно, очень бескомпромиссные ребята, турецкий поток пока единственное, что удерживает Турцию, окончательно занять проукраинскую позицию. Такой фокус в 2022 году провернули с Северным потоком и Германией. Сейчас провернут и с Турцией. Эрдоган, к слову, заявил, что разделяет позицию Трампа по Украине. По его словам, Турция готова участвовать в дипломатических усилиях, Анкара продолжает поддерживать Украину. Единственное, он добавил, что сохранение диалога с российской стороной может помочь в поиске пути к мирному урегулированию конфликта. Ну, хоть на этом спасибо.
1: Радио Лента. 1557 АМ. Главные новости дня.
4: Больше не авторитет. Сразу после саммита НАТО стало известно, что Турция отдает купленное у России С-400 ради американских истребителей F-35. История, которая еще несколько лет назад казалась невозможной, похоже, теперь становится реальностью. Турция, купившая в России системы ПВО С-400 вопреки протестам США и НАТО, теперь хочет избавиться от них ради возвращения в программу американских истребителей F-35. Об этом пишет турецкая газета «Харриат» со ссылкой на источники. По данным издания, Анкара рассматривает возможность передать российские комплексы одной из стран Персидского залива. Среди возможных покупателей называют Катар и Объединенные Арабские Эмираты.
3: Последние технические вопросы уже согласованы. Официальное объявление о передаче комплексов третьей стране может последовать в ближайшее время.
4: Напомню, именно покупка российских С-400 стала причиной крупнейшего кризиса между Турцией и Соединенными Штатами за последние годы. После заключения контракта с Москвой Вашингтон исключил Турцию из программы создания истребителей пятого поколения, а также ввел санкции против Анкары. Теперь ситуация меняется. После саммита НАТО Дональд Трамп заявил о готовности снять ограничения, если российские комплексы больше не будут находиться под контролем Турции. Военный эксперт Олег Жданов считает, что это решение имеет символическое значение.
8: Когда Турция покупала С-400, в Москве это преподносили как огромную геополитическую победу России. Если теперь Турция действительно избавится от этих комплексов ради возвращения к американским F-35, это станет признанием того, что стратегический выбор в пользу российского вооружения себя не оправдал.
4: Сам факт публикации уже прокомментировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Москва обсуждает этот вопрос с турецкой стороной.
23: Эта тема, она относится к категории чрезвычайно чувствительных. Контакты с турецкой стороной по этому вопросу были и продолжаются.
4: Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан также дал понять, что вопрос близок к решению.
8: В отношениях с США остаются два вопроса: санкции и программа F-35. Я думаю, мы скоро найдем решение.
4: Любопытно, что еще несколько лет назад С-400 называли лучшей системой противовоздушной обороны в мире и главным конкурентом американского оружия. Теперь же страна, которая когда-то демонстративно выбрала российские комплексы вместо американских, готова отказаться от них ради возвращения к сотрудничеству с США. И это, пожалуй, лучше любой рекламы показывает,

0: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о деньгах. О ваших деньгах. О том, почему десятки миллионов россиян прямо сейчас идут к банкомату, снимают наличные и несут их домой в конверт, в банку, под матрас. Каждый день из российских банков уходят 13-15 миллиардов рублей. Ни в кризис, ни после какого-то обвала, просто каждый день, методично и неостановимо. Почему? Это страх, здравый смысл или что-то большее? Сегодня разбираемся.
1: И начать этот разбор нужно с осознания чистого физического масштаба, потому что цифры здесь не просто говорят сами за себя, они кричат. Ну вот если взглянуть на 2025 год, объем наличных денег в обращении вырос на 1 триллион рублей.
0: Триллион. Это звучит как-то абстрактно, согласись. Огромная сумма, но тяжело представить.
1: Абсолютно. Но сейчас-то очевидно, что это был лишь разогрев, потому что 26-й год – это просто настоящий забег к банкоматам. Только за 1 апрель со счетов исчезло 600 миллиардов рублей.
0: Это же абсолютный рекорд со времен паники осени 22-го года.
1: Да, именно. И в итоге к маю наличная масса на руках у людей пробила колоссальную отметку в 20 триллионов рублей. Чтобы понимать масштаб, около 95 миллионов россиян хранят часть средств вне банковских счетов.
0: Подожди, 95 миллионов – это же практически все дееспособное население страны.
1: Да, 100%. Снятие наличных перестало быть, привычкой каких-то отдельных скептиков. Это превратилось в массовый общенациональный финансовый паттерн.
0: Слушай, тут же напрашивается классическое объяснение, которое, постоянно звучит от всяких аналитиков. Мол, это просто региональная специфика. Традиции. Ведь на юге России всегда любили рассчитываться из рук в руки, разве нет?
1: География действительно неоднородна, это правда. В Дагестане, например, 36% всех оплат проходят исключительно наличными.
0: А на севере, наоборот, все с картом.
1: Там доля кэша традиционно не превышает 80%. Но списывать это финансовое кровотечение исключительно на любовь южных регионов к бумажным деньгам, значит упускать самую суть.
0: Потому что есть один маркер, который ломает теорию вот этой региональной специфики – средний чек.
1: Вот именно. По всей России средняя сумма покупки за наличные выросла почти до 2000 рублей.
0: Это показатель того, что наличные стали основным инструментом для серьезных трат.
1: Теневой сектор распухает повсеместно. И последствия этого для банковской системы, они просто разрушительны. Банковскую систему же не зря называют кровеносной системой экономики. Деньги не должны лежать мертвым грузом в сейфах, они должны работать.
0: Тут стоит объяснить сам механизм. Как работает так называемый банковский мультипликатор? Если прям совсем просто, когда 100 рублей лежат на счету, банк оставляет небольшую часть в резерве, а остальные 90 выдает в виде кредита.
1: Угу, классическая схема.
0: Тот, кто взял кредит, покупает, скажем, дрель. Продавец дрели несет эти 90 рублей обратно в банк. Банк снова выдает их в кредит. Таким образом, первоначальные 100 рублей превращаются в 1000 рублей реальной экономической активности. Создаются рабочие места, платятся налоги, строятся заводы.
1: А теперь давай возьмем обратную ситуацию. 100 рублей лежат под матрасом. Все, они не работают. Они остаются просто куском бумаги с водяными знаками. И сейчас банковская система теряет по 13-15 миллиардов таких капель ликвидности каждый божий день. Мультипликатор работает в обратную сторону.
0: Причем раньше же существовал естественный круговорот. Человек снимал деньги в банкомате, шел в магазин, отдавал их кассиру, вечером приезжала инкассаторская машина, забирала выручку и возвращала купюры обратно в банковское хранилище.
1: Круг замыкался, да.
0: А сейчас этот цикл разорван намертво. Инкассация фиксирует исторические минимумы, купюры уходят из банкоматов и больше никогда не возвращаются в кассы легальных магазинов.
1: И тут возникает логичный вопрос. Деньги ведь не испаряются в воздухе. Если они не возвращаются через кассы, значит, они циркулируют в какой-то другой реальности. Кто их аккумулирует? Почему легальный бизнес внезапно так сильно полюбил хруст купюр?
0: Ответ кроется в дате 1 января 2026 года. Налоговый шок. Правила игры для малого бизнеса были изменены настолько радикально, что это просто перевернуло весь ландшафт. Речь идет о пороге для применения упрощенной системы налогообложения, той самой УСН.
1: Да, до этого года планка, позволяющая работать без уплаты НДС, находилась на уровне 60 миллионов рублей годовой выручки. Для малого

0: Бизнеса это, ну, вполне комфортная сумма. Но с января ее обрушили ровно в 3 раза, до 20 миллионов.
1: Нужно пояснить, что такое 20 миллионов в год для бизнеса. Кажется, что цифра большая, но на самом деле это всего около 55 тысяч рублей выручки в день. Для небольшой автомастерской или там кафе на углу это смешные цифры. Они пробивают этот потолок за несколько месяцев.
0: И как только они его пробивают, на них падает НДС. Рентабельность такого малого бизнеса редко превышает 10-15%. Введение НДС – это не просто снижение прибыли. Для многих это означает уход в глубокий безнадежный минус.
1: Это финансовый приговор, по сути. И первой реакцией стало массовое дробление бизнеса.
0: Классическая схема. Одно юридическое лицо внезапно превращается в 3 или 4 индивидуальных предприятия. Успешная кофейня вдруг делится. Барная стойка оформлена на одного, человека кухня на другого, а десерты на третьего. И все это только ради того, чтобы остаться ниже той самой отметки в 20 миллионов.
1: Но дробление – это лишь вершина айсберга, согласись? Попытка сохранить видимость легальности. Настоящая реакция – это агрессивный, тотальный уход в наличность. Достаточно пройти по улице, зайти в оптику, в строительный магазин. Везде лежат таблички «Скидка от 5 до 15% при оплате наличными».
0: Параллельно с этим происходит просто триумфальное возвращение серых зарплат. У индивидуальных предпринимателей доля зарплат в конвертах подскочила до пугающих 40%.
1: Но подожди, зарплата в конверте – это же огромный риск для самого работника. Соглашаясь на кэш, человек добровольно лишает себя пенсионных отчислений. Он отказывается от оплачиваемых больничных, от ипотеки нормальной. В случае увольнения он остается просто на улице. Почему люди массово на это идут?
0: Потому что это болезненный, но неизбежный компромисс. Легальная экономика стала слишком дорогой для выживания не только бизнеса, но и обычных граждан. Когда выбор стоит между тем, чтобы получить 50 тысяч белыми минус налоги или 70 тысяч черными прямо сейчас, большинство выбирает то, что позволяет купить еду сегодня, а не призрачную пенсию когда-то там.
1: Хорошо. Налоги отлично объясняют поведение предпринимателей и тех, кто на них работает. Но ведь банкоматы опустошают не только владельцы ларьков. В очередях за кэшем стоят инженеры, IT-специалисты, люди, которые работают в корпорациях и получают абсолютно прозрачную белую зарплату на карту. Зачем им снимать деньги?
0: О, и вот здесь начинается самое интересное. Страх перед технологиями. Опасение, что в любую секунду современная банковская карта превратится в бесполезный кусок пластика. Инфраструктурный паралич.
1: Россия стала мировым лидером по так называемым шатдаунам. Если вспомнить июль 2025 года, там был зафиксирован антирекорд. Почти 2100 случаев намеренного отключения мобильного интернета за месяц.
0: Да, для понимания контекста, 2100 отключений – это больше, чем во всем остальном мире вместе взятом за весь предыдущий год.
1: И официальная причина-то звучит предельно логично – защита стратегических объектов. Беспилотники часто используют гражданские сети для навигации. Чтобы их ослепить, просто опускают рубильник. Сигнал ЛТЕ глушится, интернет пропадает.
0: Но проблема в том, что современная экономика, ну, не может работать в офлайне. Терминал на кассе в супермаркете, банкомат, приложение такси – все это требует стабильного соединения с банковским сервером. Нет сигнала – нет транзакции.
1: В мае 26 года крупнейшие банки Москвы прямо рассылали клиентам предупреждение. Текст был примерно таким. «Готовьте наличные, возможны перебои с безналичной оплатой».
0: Поразительная картина, да? Современный мегаполис, который всегда гордился своей передовой финтех-инфраструктурой, где можно было купить кофе лицом через биометрию, внезапно откатывается в эпоху бумажных денег.
1: И не из-за экономического краха, а просто потому, что глушится сигнал.
0: Точно. Цифры показывают, что 41% людей снимают наличные именно из-за этого риска остаться в магазине перед полной тележкой продуктов с неработающей картой.
1: Справедливости ради, государственные ведомства попытались решить эту проблему. Была предложена идея белого списка Минцифры. Суть в том, чтобы принудительно сохранять доступ к банковским приложениям даже во время тотального шатдауна.
0: Идея отличная, но реализация оказалась, мягко говоря, показательной. Изначально в этот белый список умудрились не включить крупнейший банк страны. Банк, который обслуживает сотни миллионов клиентов, просто остался за бортом.
1: Да, это был эпичный провал. А главная проблема кроется в технической архитектуре. Этот список имеет жесткие ограничения. Невозможно добавить туда абсолютно все шлюзы интернет-магазинов и миллионы маленьких терминалов в региональных маршрутках. В итоге вся эта цифровая инфраструктура оказывается хрупкой, как тонкое стекло.
0: В то время как обычная бумажная купюра в кармане работает всегда. Это единственная финансовая технология с абсолютной автономностью. Ей не нужен ни сервер, ни вышка связи, ни зарядка батареи.
1: Но давай представим ситуацию, где интернет все-таки есть. Терминал работает, связь идеальная. Однако доступ к деньгам все равно перекрывается. И перекрывает его не кто-то извне, а сам банк. Алгоритмы. С 1 января 2026 года вступили в силу новые правила контроля подозрительных операций. Это рамки пресловутого 115-го федерального закона.
0: Тут я сыграю роль адвоката дьявола. Во всем мире существуют антиотмывочные законы. Банки обязаны бороться с финансированием терроризма, с телефонными мошенниками. То, что алгоритмы выявляют подозрительную активность, это же стандартная мировая практика. Что в этом плохого?
2: Дьявол кроется в деталях. Критериев подозрительности теперь стало целых 12, и они поражают своей оторванностью от реальной жизни. Блокировка счета на двое суток без предупреждения грозит за перевод свыше 200 тысяч рублей новому лицу.
0: 200 тысяч рублей по нынешним ценам – это даже не роскошь, это просто хороший ноутбук.
2: Именно. Но есть правило еще абсурднее. Блокировка за перевод средств между своими же счетами в разных банках с последующей отправкой третьему лицу.
0: А вот тут нужно объяснить, как машина видит это нарушение. Почему перевод самому себе вызывает у алгоритма панику?
2: Потому что алгоритм обучен искать паттерны. Одно из классических правил отмывания денег – это так называемое наслоение. Деньги быстро перекидываются с одного счета на другой, чтобы запутать следы, а потом выводятся наружу. Машина не видит контекста.
0: То есть достаточно представить банальную ситуацию. Человек долго копил деньги на срочном депозите. Решил купить подержанный автомобиль. Он закрывает депозит, переводит деньги на свой карточный счет в другом банке, ну, потому что там лимиты удобнее, а затем отправляет их продавцу машины.
2: Для системы это красная тряпка. Классическая цепочка перевода между своими счетами с быстрым выводом. Алгоритм не думает. Он срабатывает автоматически. Счет блокируется мгновенно.
0: Сделка срывается. Человек остается без машины, без доступа к своим сбережениям и вынужден днями висеть на линии поддержки, доказывая, что он не террорист.
2: Да, и антиотмывочные законы превратились в инструмент ежедневной психологической пытки для абсолютно добросовестных людей. Люди устали доказывать свое право распоряжаться собственной зарплатой.
0: И параллельно с этим усложняется физический доступ к деньгам. Банки массово избавляются от банкоматов, их количество сократилось до 139 тысяч. Это на минуточку откат на уровень лета 2010 года.
2: И причина здесь сугубо прагматичная. Никакой теории заговора. Обслуживание банкоматной сети – это колоссальные затраты. Банкам просто невыгодно возиться с наличными. Им экономически целесообразнее, чтобы цифры оставались внутри их экосистем.
0: В итоге складывается идеальный шторм. Интернет может пропасть из-за беспилотников. Если он есть, перевод заблокирует алгоритм. А если пойти снять деньги, ближайший банкомат может оказаться демонтирован. Неудивительно, что люди снимают большие суммы заранее про запас.
2: Но все эти факторы – налоги, отключение связи, алгоритмы – это вопросы удобства и нервов. Но есть и еще один фактор – самый глубокий. Самый пугающий – это страх потерять все, призрак конфискации.
0: И у этого страха есть очень серьезный железобетонный фундамент, который обсуждается в самых высоких кабинетах.
2: 20 июня 2026 года. Выступление Зюганова. С трибуны звучит фраза, которая мгновенно вызывает шок. 130 триллионов рублей лежат на счетах граждан и предприятий, обогащают банкиров и не работают на нужды государства. Следом звучит призыв изъять их одним указом.
0: И хотя инициатива исходила не от правящей партии, она упала на невероятно подготовленную почву. Потому что все понимают математику происходящего. В государственном бюджете зияет гигантская, беспрецедентная дыра.
2: Дефицит бюджета только за первые 4 месяца достиг почти 6 триллионов рублей. Годовой план был превышен еще до наступления лета.
0: Доходы от нефти и газа рухнули на 38%. А расходы расходы продолжают расти неконтролируемыми темпами. Фонд национального благосостояния тает на глазах.
2: И в этих условиях недавний призыв министра финансов не держать деньги под подушкой сработал с точностью да наоборот. В обществе любые уговоры чиновников отдать деньги в банк воспринимаются как сигнал тревоги.
0: И это не паранойя, это тяжелейшая историческая травма. Стоит вспомнить реформу Павлова в 91 году. Людям дали всего 3 дня на обмен купюр. Сбережения всей жизни превратились в резаную бумагу за одни выходные.
2: Затем был дефолт 98 года, крах пирамиды ГКО, заморозка счетов, а из более свежего – кипрский кризис 13 года, где депозиты просто принудительно конвертировали в акции проблемных банков. Стрижка доходила до 60%.
0: Институциональное доверие разрушено до основания, когда критически нужны средства на покрытие колоссального дефицита, те самые 130 триллионов рублей на счетах, выглядят слишком соблазнительно. Жестокая математика пустого бюджета в сознании людей всегда побеждает любые официальные гарантии.
2: Опровержение властей о том, что вклады граждан неприкосновенны, уже никого не успокаивают. Опыт подсказывает суровое правило. Самые громкие официальные опровержения всегда звучат ровно перед тем, как происходит финансовая катастрофа.
0: И знаешь, тут возникает невероятный парадокс. Пытаясь сделать каждый рубль подконтрольным, загоняя всех в абсолютно прозрачный цифровой мир, государственная машина своими же руками создает гигантского теневого двойника. Десятки миллионов людей прямо сейчас выстраивают параллельную, абсолютно невидимую для радаров финансовую реальность, живущую по своим законам. И до нее государство просто не сможет дотянуться. Чем сильнее давление сверху, тем прочнее становится эта теневая экономика.
2: Итак, мы разобрали картину целиком, и она не очень обнадеживающая. Люди уходят в наличные не потому, что они параноики или лудиты. Они уходят, потому что система дала им для этого достаточно причин. Отключение интернета, блокировки счетов, рост налогов, исторические травмы и политики, которые вслух произносят слово «конфискация». 13-15 миллиардов в день – это не просто цифра. Это голосование. Молчаливое, но предельно красноречивое. С вами был «Разбор дня». Берегите себя и свои деньги.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Резкий разворот Трампа. В США заявили о переменах на фронте в пользу Украины и согласовали новые санкции против России. Еще несколько месяцев назад в Вашингтоне регулярно говорили о необходимости переговоров. Теперь риторика заметно изменилась. В Белом доме заявили, что Украина смогла изменить ситуацию на поле боя, а в Конгрессе готовят один из самых жестких пакетов санкций против России. Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Итакер заявил, что американская администрация видит серьезные изменения в ходе конфликта.
5: Мы видим, что Украина перехватила инициативу на поле боя, фактически стабилизировала линию фронта и нанесла значительные удары по объектам на территории России.
4: Такая оценка американцев появилась не случайно, уверен военный эксперт Роман Светанов.
6: Сегодня речь идет уже не только об обороне. Украина системно наносит удары по российской логистике, нефтепереработке, военным аэродромам и объектам оборонной промышленности. Именно поэтому в Вашингтоне все чаще говорят, что инициатива постепенно переходит к Украине.
4: Еще один сигнал прозвучал уже из Киева. Американский сенатор Линдси Грэм, прибывший на встречу с Владимиром Зеленским, заявил, что Белый дом согласовал новый законопроект о санкциях против России.
7: Мы достигли соглашения с Белым домом относительно законопроекта о санкциях. Президент поддержит этот документ, а значит, он станет законом.
4: Фактически речь идет о попытке резко сократить доходы России от экспорта энергоресурсов. В Москве риторику США заметили. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что конфликт закончится, если Украина выведет войска с территории, которые Россия считает своими, и признает их российскими. При этом сам Песков впервые публично отказался от термина «специальная военная операция», назвав происходящее полномасштабной войной.
8: What it is, it's not operation anymore, it's a war. It's a full-scale war.
9: Это уже не операция, это полномасштабная война. И она закончилась бы на следующий день, если бы Украина вывела свои войска из регионов, которые стали частью России.
4: Политолог Владимир Черяков обращает внимание, что заявления Москвы и Вашингтона сейчас звучат как будто в противоположных направлениях.
6: Штаты все чаще говорят о поддержке Украины и усилении давления на Россию. Кремль, наоборот, продолжает выдвигать прежние ультиматумы. Это означает, что пространство для компромисса пока не расширяется, а позиции сторон остаются максимально далекими друг от друга.
4: Если еще недавно главным вопросом было, сохранит ли Украина поддержку Соединенных Штатов, то сейчас все чаще обсуждают уже другое – насколько серьезно Вашингтон готов усилить давление на Москву. Судя по последним заявлениям Белого дома и американских сенаторов, политический ветер в Вашингтоне действительно начинает менять направление. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Президент Владимир Путин о том, что июля производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели.
11: Но, тем не менее, известно, что на максимуме используются мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, задействованный потенциал средних и малых предприятий, также сокращены сроки текущих ремонтов, плановые перенесены на более поздние периоды. И уже в июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели.
3: Главные новости дня.
12: Все лучшее из СССР. В Думе готовят закон о возвращении выездных виз. Дело идет к мобилизации? Власти действительно рассматривают возможность вернуться к практике выездных виз, которая существовала в Советском Союзе. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах и администрации президента. Согласно этой информации, пакет документов для соответствующего законопроекта под предлогом усиления безопасности граждан РФ за рубежом готовит Министерство иностранных дел. Якобы планируется введение туристических выездных виз. В недружественные страны НАТО россияне смогут ездить только организованными группами не менее 10 человек по заранее утвержденному маршруту, как это было во времена СССР. По другим странам, перечень которых пока разрабатывается, останется возможность индивидуального туризма, однако выездная виза потребуется в любом случае, сообщают источники.
5: Такого, как сейчас. Купил билет и полетел, быть не должно. Государство должно дать разрешение.
12: Запрет на выезд за рубеж появился в России в эпоху Иосифа Сталина. В 1935 году в СССР был принят закон, который приравнивал побег за границу к измене родине, каравшейся смертной казнью. До 1991 года, чтобы выехать в иностранное государство, советским гражданам нужно было проходить многочисленные согласования и получать разрешение в АВИРе. Слухи о возвращении этой практики стали появляться в первые месяцы СВО, однако МИД их опровергал.
13: Введение каких-то специальных выездных виз не планируется. Право свободно выезжать из России и возвращаться в страну гарантировано статьей 27 Конституции Российской Федерации. Ограничить его можно только если человек подозревается в совершении преступления.
12: Запрет на выезд за рубеж в России уже возможен в рамках закона об электронных повестках, который действует с 2023 года. Он обязывает граждан в течение 30 дней являться в военкомат и позволяет сразу же делать человека невыездным, как только повестка появилась в электронном реестре Минобороны. В случае неявки гражданин также лишается права водить автомобиль, оформлять самозанятость или ИП, брать кредиты и проводить сделки с имуществом. В рамках действующей Конституции запрет на выезд также может быть введен при военном положении. Сейчас оно действует на присоединенных территориях, в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях. Возвращение к практике выездных виз может быть подготовкой ко всеобщей мобилизации, говорит политический аналитик Ольга Курносова.
14: Все плюсы уже давно закончились. Все те, кто готов был идти убивать украинцев и, возможно, умереть самому за деньги, уже туда отправились. Остались те, кто каким-то образом не попал под ту историю. Конечно, из оставшихся кого-то можно заманить длинным рублем, но особо сейчас не получается, потому что достаточно много информации о том, что и обещанные деньги люди не получают. Вернуться к грузам 200 можно с большой долей вероятности, а получить обещанные деньги ни тебе, ни семье гораздо меньшей долей вероятности.
12: Отсутствие видимых побед на фронте и большие потери подрывают настроение среди мобилизованных и военнослужащих, говорят эксперты. По их словам, в ближайшее время армии понадобится значительный ресурс в живой силе. Несмотря на то, что в Кремле уже много раз отрицали объявление всеобщей мобилизации, эксперты и военкоры уверены, что без нее не обойтись. А подготовка закона о возвращении выездных виз может быть подготовкой, полагают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Вице-премьер правительства Приморья Владимир Малюшицкий призвал жителей края не суетиться, так как топливо на заправках есть на целый месяц, и посетовал на недобросовестных покупателей, которые создают спекулятивный спрос.
16: Бензину у нас, если брать по всему топливу, у нас ситуация, конечно, как и во всей стране, непростая, но она контролируема. Мы, учитывая опыт прошлого года, немножко заранее подготовились, попросили коллег топливоснабжающей организации, чтобы они запаслись бензином, но с учетом спекулятивных цен, с учетом того, что есть недобросовестные покупатели, нам приходится ограничивать отпуск бензин-тару для того, чтобы не создавать спекулятивного спроса. И сейчас принято такое же решение по дизельному топливу. Мы в городе, это в бак заправляется до 100 литров и по трассе до 200 литров. Для чего это сделано? Мы сейчас столкнулись с тем, что подъезжают недобросовестные потребители, набирают бензин, там, фуры до 1000 тонн, которые влазят, потом отъезжают, отливают и заново заправляются. Так, конечно, никакого там мы не напасемся бензина с учетом сложившейся ситуации. Конечно, сейчас на уровне федерации там принимаются стратегические решения, но я хочу заверить наших жителей, что у нас не надо суетиться, у нас бензина на 30 дней достаточно. Мы, если в рамках плановых отборов будем идти, с учетом поставки, мы спокойно пройдем и летний период, и осенний период. Самое главное, чтобы не создавать хаоса. Поэтому мы эту ситуацию контролируем. Если нужно будет, мы будем меры принимать для того, чтобы отпускать меньше. Пока в этом нет необходимости. Ну а если все у нас пойдет по плану, по графику, мы поймем, что люди, это ажиотажный спрос, то мы будем немножко давать послабления, чтобы можно было наполнять канистры. Сейчас мы будем это оперативно регулировать в зависимости от дальнейшей ситуации, как будет складываться и на территории России с поставками, и у нас в крае.
15: Радиолента. Шок дня.
2: США готовят окончательный удар по экономике России. После саммита НАТО в Вашингтоне решили ввести пошлины в 500% на все, что хоть как-то связано с Россией. Это значит, что любой завод или банк, купивший что-то российское, тут же попадет под американские санкции и разорится.
15: Радиолента. 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио «Лента». Говорят военкоры.
17: Крым снова бьют по снабжению. Военкор канала «Архангел» спецназа о танкерах в Азовском море.
18: Украина продолжает блокаду Крыма попутно с ударами по российской экономике. Помимо развязанной войны против нефти в России, вооруженные силы противника также бьют по танкерам в Черном и Азовском морях. Этой ночью ударили сразу по 8 судам в Азовском море, которые, как заявляют украинские ресурсы, везли бензин и дизель в Крым по морю. Это приводит к ненужным повреждениям судов, а значит и к срывам в поставках горючего на полуостров. Вопрос защиты грузового флота – это старая проблема, которую решать нужно было еще вчера. Очевидно, что в нынешних реалиях флот инертен, поскольку корабли заперты на базе. Требуются радикальные изменения и на самом флоте, и в подходах к защите торговых судов, которые нужно прикрывать и стрелковыми группами, и размещать дополнительные средства вооружения на борту. А для этого необходимы реформы, юридические изменения в законодательстве и морском праве, которые позволят размещать и средства противодействия. И это нужно было на вчера, мягко говоря.
17: Удар по турецкому потоку и сигнал Эрдогану. Военкор Живов о сложной игре Анкары.
19: «Газпром» заявил, что украинские дроны атаковали компрессорную станцию «Краснодарская», которая осуществляет закачку газа в турецкий поток. Произошло это ровно тогда, когда Зеленский в Турции просил у НАТО помощи в войне с Россией. Украина уже пыталась уничтожить турецкий поток, но чтобы прямо во время визита в Турцию, это они, конечно, очень бескомпромиссные ребята, турецкий поток пока единственное, что удерживает Турцию окончательно занять проукраинскую позицию. Такой фокус в 2022 году провернули с Северным потоком и Германией. Сейчас провернут и с Турцией. Эрдоган, к слову, заявил, что разделяет позицию Трампа по Украине. По его словам, Турция готова участвовать в дипломатических усилиях, Анкара продолжает поддерживать Украину. Единственное, он добавил, что сохранение диалога с российской стороной может помочь в поиске пути к мирному урегулированию конфликта. Ну, хоть на этом спасибо.
15: Радио «Лента», 15:57 АМ. Солдатская почта.
12: Калич-полк в роли живой мишени. Раненые бойцы СВО с инвалидностью записали обращение к президенту и министру обороны. Военнослужащие 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады записали коллективное видеообращение к президенту и министру обороны с просьбой разобраться в действиях командования.
20: Данное обращение является коллективным. Бригаду 1452 нас передали 8 человек, все почти инвалиды. У кого подтвержденная ОВС с красной печатью, кто вообще не ВВК не проходил, ему и не проводилось. И также передали 7 человек в другую бригаду. Там ребята тоже почти все инвалиды. Но приехал начмед, приехали еще какие-то офицеры и сказали, что все мы годны, все нормально. Можете идти работать.
21: Никто ни в чем не разбирался, никому нету дела до нас. Мы для них зэки были и будем, хотя мы уже давным-давно служим с 23-го, с 22-го года.
12: По словам военных, их, людей с инвалидностью, тяжелыми ранениями, прикомандировали к мотострелковому полку для отправки на штурмы и так называемые закрепы. Военнослужащий Сергей Соболь рассказал, что потерял глаз, вместо которого сейчас стоит имплант.
22: Я военнослужащий 55-115 бригады Соболь Сергей Сергеевич. Номер жетона ВС 087-79-73. Я потерял глаз. Сейчас стоит имплант. Категория годности В красная, с красной печатью подтвержденная. Сейчас отправляют на штурм.
12: Другой военный, Денис Половинкин, говорит, что перенес несколько сложных операций, полностью потерял зрение на левый глаз, а правый продолжает слепнуть. По его словам, ВВК ему не проводили, а командир штурмового отряда прямым текстом говорил, что он должен умереть в бою.
23: Я рядовой Половинкин Денис Алексеевич, личный номер АВ-909-243, ездил, перенес несколько сложных операций. 2 месяца назад перенес операцию левосторонний мастоидит, удаление гноя. Гной начал попадать в мозг. После данной операции ослеп на левый глаз. Правый глаз тоже зрение пропадает. Когда находился в штурмовом отряде под командованием капитана Головачев Андрей Сергеевич, который говорил мне прямым текстом: «Ты пойдешь и сдохнешь». Мне не было проведено ни ВВК, ничего. Левый глаз у меня не видит, правый слепнет. Как он сказал, иди и сдохни туда, вы должны все сдохнуть. Вот в чем заключается мое обращение.
12: Еще один автор обращения – Дмитрий Кистерко. Полностью ослеп на левый глаз после осколочного ранения. Категорию В ему утвердили еще в сентябре 2024 года, однако позже снова вернули в зону боевых действий.
0: Я рядовой Кистерко Дмитрий Александрович. Прохожу военную службу с 2023 года. В военной части 55-115, бригада номер 55. В 24 году в январе месяце получил ранение, осколочное ранение в глаз. После этого полная слепота левого глаза. А закрепы – это те же самые штурма, которые есть. Прошу разобраться в этом и дать полную оценку и уголовное разбирательство в конце концов.
12: А военнослужащий Кирилл Стогул говорит, что получил тяжелые ранения обеих ног, но так и не смог добиться прохождения военно-врачебной комиссии.
1: Я Стогул Кирилл Владимирович, военнослужащий. Прохожу военную службу ВЧ 55-115, 55-я мотострелковая бригада. Номер жетона моего АБ-792-269. Начал военную службу, подписал контракт из мест лишения свободы 19 ноября 2024 года. В декабре месяце, 17 декабря, мы пошли на задачу, где я получил ранение при штурме населенного пункта Песчаная. Ранение я получил тяжелое, сразу обеих ног. Вот. И меня вот так отправляют ходить по 15 километров, по 20 в снаряжении, в обмундировании, еще бить врага. Вот такие вот дела. Каким обратиться, чтобы вы провели расследование какое-то, что-то сделали?
12: Таких солдат немало, что подтверждают видео, которые записывают сами бойцы. В военных кругах даже появился новый термин – «калич-полки». Из-за катастрофической нехватки людей на фронте, раненых из госпиталя возвращают на передовую. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
15: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
7: Добрый день, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня разговор непростой, но очень важный. В связи с множеством обращений военнослужащих и их близких с проблемами во время службы, я хочу дать вам несколько подсказок, особенно тем, кто желает заключить контракт. Итак, какие же вопросы звучат? Главное из них, что же нужно сделать до подписания контракта. Поэтому сегодня без эмоций, простым языком и по делу, это не агитация, не отговоры, это обычная юридическая гигиена. Итак, если человек принял решение подписать контракт, он должен понимать, что контракт сейчас продлевается автоматически до окончания СВО. Сроков, конечно, никто не называет. Уволиться по собственному желанию просто так не получится. Отпуска дают исключительно по решению командира. Место службы и должность могут меняться, это нужно принять трезво и заранее. Это значит, что вас могут переводить куда угодно и на какую угодно должность. Ну, в общем, вы поняли. Дальше, здоровье. Обязательно сделайте медицинский чекап. Неформальный, а для себя, чтобы вы понимали, с каким состоянием уходите. Серьезной комиссии может не быть, а вот условия службы тяжелые. Важно понимать, если во время службы появится серьезное заболевание, которого до контракта точно не было, это может быть признано следствием службы. Но доказать это проще, когда есть документы до начала службы. Третье. Доверенность. Обязательно сделайте генеральную доверенность на самого надежного человека. На все. Банки, имущество, документы, суды. Поверьте, когда начинаются сложности, эта бумага экономит просто месяцы нервов. Четвертое. Семья. Гражданский брак у нас юридически не Гражданский брак в Российской Федерации юридически не существует. Для Министерства обороны такой человек просто посторонний. И если вы живете вместе, но не расписаны, подумайте, стоит ли вам узаконить отношения. Именно официальный супруг будет представлять ваши интересы, если сами вы не сможете. Если есть иждивенцы, особенно неродные по документам, оформите это юридически, потом будет поздно. Теперь самая тяжелая тема. Если у человека нет близких родственников, стоит заранее подумать об идентификации. Это звучит страшно, но это реальность. ДНК-тест или хотя бы сохраненный биологический материал у доверенного лица – иногда это единственный способ провести опознание и лучше подготовиться к худшему. И надеяться, конечно, на лучшее. Обратите также внимание на прописку. Многие региональные выплаты положены тем, кто был зарегистрирован в регионе на момент подписания контракта. Если же вы подписываете контракт не по месту прописки, могут быть проблемы с льготами. Очень еще один важный момент – завещать выплаты за гибель нельзя. Страховка и выплаты от Министерства обороны распределяются по закону. Даже если вы с кем-то не общались годами, при наличии родства человек получит свою долю. Это нужно понимать заранее. Ну и теперь о личной жизни. Если есть неоформленные дети, признайте отцовство. Если есть любимые, но не родные дети, подумайте об усыновлении. Если есть люди, которые могут потом заявить права на брак или иждивение, лучше заранее оставить нотариальные заявления. Когда человек пропадает без вести, все скрытые конфликты всплывают, и родным приходится годами судиться. Дальше кредиты. Бойцам положены, как вы знаете, кредитные каникулы. В случае гибели долги списываются, но только по кредитам, взятым до подписания контракта. Новые долги под эти нормы не подпадают. По индивидуальным предпринимателям действует списание задолженности, сформированной до 1 декабря в пределах установленного лимита, поэтому разбирайтесь со своими обязательствами этими заранее. Также обязательно договоритесь с близкими о кодовом слове. Иногда связь идет через чужие телефоны. Мошенников сейчас ох как хватает. Кодовое слово простая, но какая-то очень даже нужная мера. И последнее, казалось бы, мелочь, но выучите наизусть хотя бы один номер телефона. Телефон теряется, разряжается, ломается. Бывали случаи, когда боец лежит в госпитале и не может позвонить родным, потому что не может вспомнить ни одного номера. Дорогие мои, взрослое решение требует взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Если вы или ваш близкий человек находится на СВО и права вдруг нарушаются, я, конечно, помогу бесплатно и конфиденциально составить разные заявления, жалобы и добиться справедливости. Ну а связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Пишите, не стесняйтесь.
3: Говорят военкоры.
17: Правду скрывать уже не получается. Олег Царев о реакции людей на бензиновый кризис.
4: Товарищ ехал в Ялту и поделился своими наблюдениями. Говорит, постоял в очередях за бензином в Краснодарском крае и в Ростовской области. Везде люди винят власти перекупщиков. По большому счету они думают, что проблем с бензином нет. Просто кто-то из власти хочет нажиться. Обратите внимание, что политика сокрытия последствий ударов по нашим нефтеперерабатывающим заводам приводит к таким умозаключениям. Раз не показывают удары, значит их нет. Там же только обломки и обломочки прилетали. Если ударов нет, но и топлива нет, значит какие-то сволочи наживаются на людях. И здесь нет хороших решений. Показывать удары на радость противнику, разгонять панику. Не показывать, давать повод для таких вот конспирологических теорий. Конечно, лучше дать населению бензин и на этом закрыть проблему. А если не получается? Я бы говорил правду, хоть и горькую, всегда. Я бы не боялся, что народ не справится с правдой. Народ справится. Но я не власть, и не мне принимать решения. В любом случае имеем то, что имеем.
17: Общее небо. Алексей Чедаев об атаке на омские НПЗ и новой войне дронов.
6: Ситуация с омским заводом заставляет поднять неудобный вопрос о транзитерах. Не по нам летит, и пусть летит себе дальше. Главное, что не мы в новостях и не наши объекты.
18: Да, вы удивитесь, такой подход имеет место. И не так уж редко. Я даже процитирую одного руководителя крупного предприятия, напрямую спросившего меня на совещании об оснащении. «А как мы вообще поймем, что летит именно в наш объект?» В ответ на мои круглые глаза он сказал: «Ну, у нас же приказ оборонять именно свое. Если мы потратим боекомплект за периметром своего объекта, с нас же спросит руководство, на каком основании. А главное, и действительно ведь спросит. Учет и контроль – наше все». Отсюда вывод. Земля у нас может и частная, но небо – общее. Кто этого не понял, уже может попрощаться с добром, которое он считает своим. Но капитализм в постсоветском стиле больше не работает. И вовсе не из-за коммунистического реванша, а просто из-за того, что вот так провернулось колесо технологий безопасности.
17: Бесконечное СВО. Олег Царев о новых заявлениях Кирилла Буданова.
4: Глава офиса Зеленского дал интервью. Заявил, что активная фаза войны может завершиться в этом году. Объясняет он это так. Цитата. «Шансы есть, и весной переговоры шли очень хорошими темпами. Сейчас мы все вошли в фазу эскалации. Это все понимают. Для того, чтобы выйти из эскалации, обычно требуется максимальная эскалация. То есть эскалация сейчас, деэскалация и далее продолжение диалога». Добавляет, что по территориям компромиссы в принципе невозможны. То есть по логике Буданова война завершится на условиях Украины с возвратом всех территорий. Россию к этому подтолкнут не события на фронте, а усиление ударов по ее территории. Украина с начала войны живет без авиасообщения, пережила удары по НПЗ, по энергетике, по транспортной инфраструктуре. Не сдалась. И, наверное, уже сдаваться не собирается. Правда, непонятно, на каком основании делается вывод, что Россия окажется менее устойчивой. Отсюда вывод. Боевые действия с нами надолго. Может, навсегда.
15: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
17: От Калининграда до Камчатки Зеленский объявил о создании командования дальнобойного воздействия на Россию. Что это значит? Украина собирается вывести дальнобойные удары по российской территории на новый уровень. Теперь за такие операции будет отвечать отдельная структура в составе ВСУ. Зеленский объявил о создании нового командования дальнобойного воздействия.
5: Сегодня я подписал указ о создании в составе вооруженных сил специального командования. Командование дальнобойного, фактически глобального воздействия на Россию.
17: Реакция военных блогеров на это заявление не заставила себя ждать. К примеру, Юрий Подоляк отмечает, что речь идет уже не о разовых ударах, а о создании постоянной системы планирования подобных операций.
8: Если создается отдельное командование, значит дальние удары становятся самостоятельным направлением войны. Это уже не отдельные успешные операции, а системная работа с единым управлением, планированием и распределением целей.
17: И основания для таких выводов есть. Главком ВСУ Сырский в свежем интервью заявил, что только за первые 6 месяцев этого года Украина поразила почти 8 тысяч объектов на территории России. Из них почти 700 в глубоком тылу. По западным оценкам, экономический ущерб от этих ударов превысил 6 миллиардов долларов. Военный аналитик Майкл Кофман считает, что именно такие операции постепенно меняют характер СВО.
9: Украина последовательно переносит боевые действия в российский тыл. Главная задача – не разовое поражение отдельных объектов, а постоянное давление на военную промышленность, логистику и систему обеспечения российских войск.
17: За последние недели под ударами уже оказались Омский, Ярославский, Саратовский и Ильский НПЗ, предприятия в Татарстане и Башкортостане, аэродромы, склады боеприпасов, нефтебазы и объекты энергетики. География этих атак давно вышла далеко за пределы приграничных областей. И если раньше российский тыл считался относительно безопасным, то теперь создается отдельная структура, которая будет заниматься исключительно такими операциями. А это значит, что дальние удары становятся уже не исключением из правил, а полноценным направлением конфликта. И чем дальше, тем сложнее будет найти в России регион, который сможет считать себя действительно недосягаемым. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
15: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
10: Радиолента. Прямая речь.
11: Жительница Севастополя рассказала, что 2 недели назад вместе с семьей экстренно покинула Крым, взяв с собой только 1 чемодан с вещами, оставив на полуострове дом с хорошим ремонтом, высоко оплачиваемую работу и любящих родителей.
13: Сегодня прошло ровно 2 недели, как мы покинули наш дом. 30 лет я жила в Севастополе, у меня была там хорошо оплачиваемая работа. У нас была квартира с хорошим ремонтом, рядом помогающие, любящие, понимающие родители. Решение о переезде было принято буквально за 1 час. Последние несколько месяцев на полуострове вообще были непростыми. И во время одной из атак мне написали добрые люди о том, что необходимо выехать срочно хотя бы на определенные даты. Мы схватили 1 чемодан, взяли детей. В чемодане буквально по 2 комплекта одежды на каждого. И выехали, вообще не понимая куда. Сначала в Краснодар, потом в Волгоград, в Самару. Все хорошо, но все не то. Ты понимаешь, что это все не дом. И решили немного поколесить по материку и вернуться домой. С расчетом, что сейчас мы пересидим там эту неделю, и все станет более-менее нормально. Муж предложил заехать на день в Казань. Мы сняли посуточно квартиру, и тут начались такие новости, которые дали четко понять, что возвращаться обратно нам не стоит. 5 дней назад я обзвонила салоны и устроилась в найм на работу. Если бы мне сказали год назад о том, что так вообще может повернуться моя жизнь, я бы не поверила. Потому что совсем недавно ты хороший, высокооплачиваемый мастер в своем городе со своим помещением, с полной клиентской базой. Тут ты никто, звать тебя никак. И весь свой путь, который я начинала там 12 лет назад, теперь я должна проделать сначала.
10: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество. Сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства. Ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
14: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Вы наверняка замечали в своей жизни удивительные совпадения, когда вы только подумали о старом знакомом, и он тут же звонит вам по телефону, или нужная книга сама падает с полки прямо вам в руки. Выдающийся швейцарский психоаналитик Карл Густав Юнг и лауреат Нобелевской премии по квантовой физике Вольфганг Паули объяснили свои усилия, чтобы разгадать природу этого феномена, назвав его принципом синхронности. Они предположили, что в нашей Вселенной, помимо привычных всем нам жестких причинно-следственных связей, существует иной, более глубокий уровень организации реальности, где события связываются между собой не временем, а исключительно своим внутренним смыслом. мистики и сторонники эзотерических течений сразу же увидели в этой теории научное доказательство материальности человеческих мыслей и подтверждение концепции о том, что весь наш мир является единым живым организмом. Околонаучные скептики и математики утверждают, что любые подобные совпадения — это лишь проявление закона больших чисел и теории вероятности, когда из миллионов случайных событий несколько обязательно совпадут самым причудливым образом. Однако Паули и Юнг были убеждены, что на глубинном квантовом уровне граница между психикой человека и материальным миром полностью стирается, порождая удивительные феномены. Физик Вольфганг Паули сам был живым воплощением этой загадки. Коллеги в шутку называли его именем «эффект», при котором в лаборатории Паули, в его присутствии, сама по себе мгновенно ломалась любая сложная научная аппаратура. Профессор квантовой механики Ричард Фейнман отмечал, что идеи Юнга и Паули опередили свое время, заставив ученых задуматься о нелокальной природе нашей физической реальности. Современные исследователи сознания продолжают спорить о том, можем ли мы сознательно влиять на ткань реальности, притягивая к себе определенные события силой своего намерения. Это открывает невероятные перспективы для понимания человеческого потенциала, переводя древние философские учения на строгий язык современной науки. Наша Вселенная оказывается гораздо сложнее и пластичнее, чем мы привыкли думать, а сознание выступает в роли активного сотворца окружающего нас пространства. Это удивительная интеллектуальная концепция до сих пор остается мостом между строгой наукой и непостижимыми тайнами человеческой души, доказывая, что в мире нет ничего абсолютно случайного. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
15: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 12 июля. Что ж нам напророчат руны? Какой совет дадут? Давайте посмотрим. Вот так вытягиваю руну. У нас выпала руна Ингус. Это руна размножения глубоких перемен, так что плодотворный день, однако. Он точно будет продуктивным, но требует завершения старых дел и наведения порядка. То есть это время, когда усилия, которые вложены были ранее, могут наконец-то принести свои плоды. И здесь действуйте с уверенностью, но без суеты, потому что руна Ингус указывает, что у вас есть силы для завершения любых дел. И еще она говорит об успешном разрешении имеющихся проблем. Это будет день позитивных достижений, это чувство облегчения, легкости. Ваш разум может быть свободен от беспокойства. Это важно споймать и прочувствовать. Еще эта важная руна может предвещать события, которые окажутся важной вехой в вашей жизни. Может быть зачатие или рождение ребенка, например, или смена работы. Может быть, кто-то встретит новую любовь. Руна Ингус указывает на завершение старой фазы жизни и начало новой, более волнующей. Еще эта руна отмечает время позитивной вашей энергии, освобождение. Это точно гарантирует удачу. И, например, в вопросе работы или карьеры данная руна обещает удачные возможности. Это может быть завершение каких-то старых дел, начало нового, переход на новую должность или, может, в новую компанию. И если спрашивающий задает рунам вопрос о том, стоит ли ему менять работу, и выпала руна Ингус, то здесь однозначно ответ «да». по отношениям прямое значение руны означает какой-то прорыв, может даже разрыв. Так что готовьтесь к тому, что вам скажут примерно так. Или идем в ЗАГС, или прощай. А дальше, как было, продолжаться не может. Вот все изменится. Или же вы придете к какому-то осознанному решению, и все у вас поменяется в лучшую или худшую сторону, но по-старому уже не будет. Это еще, знаете, руна сильного эротического притяжения в паре. Это чувственность, это раскрепощенность, какая-то давняя кармическая связь друг с другом и, может быть, познание тайной стороны партнера. И с вами он ведет себя совсем не так, как с другими. Так что ожидайте горячий вечер и ночь. По здоровью руна отвечает за иммунную систему и урологию. Здесь бережем себя. И это практически всегда выздоровление от болезни, скорое исчезновение неприятных симптомов. И если есть конкретный диагноз, то ингус говорит о переломном моменте в течение болезни. Опять же, вот все, как было раньше, уже не будет. Либо улучшение, либо ухудшение, но стабильно ничего не остается. Вот такая вот руна. Принимайте, благодарите, берегите себя. Обязательно чувствуйте все изменения и перемены и поворачивайте их себе на благо. А я с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья.
15: На радио Лента. Опасность дня.
16: Владимир Зеленский официально объявил о создании командования дальнобойного воздействия. Киев организует единый центр организации и управления для ударов по всей территории России. Это значит, что ракеты и дроны полетят сплошным потоком от приграничья до Камчатки.
15: Радио Лента. 15:57.

0: на это будет свой ответ. Что я предлагаю? Пока мы прорабатываем здесь юридически, организационно, для того, чтобы мы не месяц стояли с вами в очередях, а чтобы мы действительно, вот отвечая на запрос, есть ли бензин или нет, дали на него конкретный ответ и сняли вот этот ажиотаж по заправкам, и люди могли спокойно, уверенно для себя заправляться. Первое. Так как у каждого есть номер с определенной цифрой, начинающейся цифры, я предлагаю с субботы этой недели ввести правила, которые будут реализовываться на заправках Роснефти и Газпрома. У нас таких заправок 57. Значительная часть из них расположена в городе, но и расположена на трассах, которые прилегают к муниципальным образованиям Орловской области. Так вот, пока выглядит так условно. В субботу у нас заправляются на заправках машины, начинающиеся номерами которых начинаются с нуля до единицы. На всех заправках, и мы снимаем ограничение 30 литров до 50 литров. Мы тем самым в 5 раз снимаем ажиотаж на заправке, и человек с номером машины с нуля до единицы приезжает на заправочную станцию и спокойно себе заправляется. Ну, соответственно, воскресенье двойка-тройка, понедельник четверка-пятерка, ну и так по порядку до 9 в течение 5 дней у нас весь охват всех номеров в регионе будет охвачен.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Готовимся к экономии и массовой отправке на фронт. После выборов в Госдуму в Калининградской области грядет повышение налогов и мобилизация. Как вам такая перспектива? Реалии рынка жилья Калининграда. Низкий спрос и падение цен. Как общая нестабильность в стране влияет на закрытие бизнеса в регионе? НАТО будет действовать жестче. Истребителям Альянса разрешили сбивать воздушные цели над Балтикой. Российские самолеты попадают в зону риска. Итак, после сентябрьских выборов в Государственную Думу в Калининграде и других муниципалитетах планируется троекратное увеличение налога на имущество физических лиц. Имеются в виду дома, квартиры, комнаты, гаражи с 0,1% до 0,3% от кадастровой стоимости в год. Среди причин повышения называется то, что ставка в 0,3 уже несколько лет установлена в Гурьевском муниципальном округе. Мол, пора и остальным муниципалитетам подтянуться до верхней планки.
3: Причем в Министерстве финансов регионального правительства уже подготовили необходимые расчеты и документы для внесения налоговых изменений. Повышение налога на имущество физлиц запланировали после выборов в сентябре этого года. При этом в обосновании не учтена разница в кадастровой стоимости между, к примеру, Гурьевским районом и Калининградом, зачастую достигающая десятков раз, особенно по земельным участкам. По факту значительно вырастут платежи у владельцев крупных земельных участков. Собственникам квартир также нужно быть готовым к серьезному ежегодному платежу.
2: Повышение налогообложения эксперты связывают с продолжением спецоперации, которая, как известно, требует постоянных финансовых вливаний, особенно на фоне огромного дефицита бюджета 6 триллионов рублей и сложностей с экономикой на фоне санкций. К тому же предстоящая эскалация боевых действий, о чем накануне заявил пресс-секретарь президента Песков, в нынешних условиях, по мнению военных аналитиков, невозможно без новой мобилизации. О принудительном призыве более миллиона человек в июле стали активно писать Z-каналы. Мол, мобилизация может состояться в октябре, после выборов в Думу, и будет сопровождаться ограничениями на выезд из страны. В начале июня сообщение о принципиально принятом решении о мобилизации появилось в телеграм-канале депутата Госдумы Андрея Гурулева. Позже, впрочем, он заявил, что канал взломали, и ничего такого он не писал. Однако открыто о массовом призыве осенью говорят уже даже военкомы и вербовщики на фронт. Неизбежность мобилизации обсуждают и на всех ветвях власти, как один из сценариев восполнения дефицита людей на фронте. Дефицит возник из-за резко сократившихся темпов набора по контракту и возросших потерь.
4: По оценке американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла почти 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Это больше населения Казани. На поле боя погибли 450 тысяч россиян, подсчитали американские аналитики. Это в 9 раз больше, чем совокупное число погибших граждан Советского Союза и России во всех войнах после Великой Отечественной войны.

0: Также по этим подсчетам, если большую часть специальной военной операции российская армия теряла в 2-3 раза больше военных, чем Украина, то в первой половине 2026 года российские потери почти в 8 раз больше.
1: Минобороны статистику погибших и раненых не публикует. Поэтому на основе данных из открытых источников стало известно, что страна теряет от 30 до 34 тысяч человек в месяц. Это больше, чем успевают набирать воевать. Для сравнения, приток новых контрактников оценивается в 27 тысяч в месяц. То есть ежемесячные потери превышают число контрактников, в зоне СВО наблюдается ощутимая нехватка солдат. И один из вариантов пополнить ее – это мобилизация, которая де-факто продолжается и сейчас. Кстати, в Калининградской области вопросами комплектования частей контрактниками уже занимается недавно назначенный министр региональной безопасности Дмитрий Коннов. И если на фронте наблюдаются проблемы с живой силой, то у калининградского бизнеса с началом СВО и после введения западных санкций также возникли свои трудности. Кризис в сфере грузоперевозок Калининграда привел к закрытию крупного игрока рынка – компании «Рустранссервис».
2: Причина ухода Рустранссервис с рынка грузоперевозок видна в цифрах. Если в 2021 году компания показывала рекордную выручку – почти 187 миллионов рублей, то в 2025 этот показатель рухнул на 95% – до 3 миллионов рублей. Владельцы признают, с 2022 года возить грузы в регионе стало невыгодно из-за нехватки заказов, низких тарифов и проблем с логистикой. Поэтому весной прошлого года Рустранссервис остановил перевозки – распродал технику и имущество, чтобы погасить долги, и сократил штат. Прибыль за прошлый год получилась только за счет распродажи имущества. В июне компания официально прекратила свое существование.
1: Согласно статистике Калининградстата, за 5 месяцев 2026 года в Калининградской области ликвидированы 374 предприятия. Доля убыточных крупных и средних предприятий подскочила до 45%, а их совокупный убыток составил 23 миллиарда рублей. Большинство закрывающихся структур – это компании в сферах торговли, строительства и логистики. Не обошли проблемы стороной и рынок жилья. Цены на посуточную аренду в Калининграде рушатся, а спрос за 3 месяца просел на 10%. Основными причинами стали нестабильная ситуация в стране, задержки авиарейсов из-за атак БПЛА и спонтанные поездки туристов, рассказала собственник компании 39 квартир Светлана Казачкова-Бабушкина.
3: В первую очередь спрос на жилье в Калининградской области рушит нестабильная политическая ситуация, которая складывается в стране и вокруг региона. Постоянные сбои авиарейсов из-за угроз беспилотников, да и цены на перелеты выросли. Глубина бронирования сейчас крайне низкая. Люди готовы планировать отдых не заранее, а за 1-2 дня, что критически ухудшает положение дел. Условно, владельцы квартир ломают голову. Снижать цену сразу ради брони на месяц или ждать своего гостя и терять деньги. Это тянет за собой снижение цены аренды. Пока турпоток держится на уровне прошлого года, хотя все надеялись на рост.
1: И в завершении о резком изменении формата миссии НАТО, которая более 20 лет обеспечивает безопасность воздушного пространства стран Балтии.
4: В Альянсе решили превратить миссию патрулирования в систему противовоздушной обороны. Это позволит экипажам истребителей Альянса принимать решения по уничтожению воздушных целей, представляющих угрозу. Так, суть изменений обозначил во время саммита НАТО в Анкаре президент Литвы Науседа. До этого главной задачей патрулирования Альянса считалось выявление и сопровождение российских военных самолетов, выполняющих полеты вблизи границ стран Балтии. Ранее оружие для защиты государств НАТО не применялось, поскольку сам формат воздушной миссии создавался для условий мирного времени. Но сейчас ситуация изменилась, отметили в Альянсе.
1: Также на днях стало известно, что НАТО внедряет систему искусственного интеллекта для анализа разведывательной информации и мониторинга обстановки на восточном фланге, включая отслеживание потенциальных угроз и перемещений российских войск. Тем временем военно-воздушные силы Эстонии после 20-летней паузы возобновили набор солдат срочной службы. Как сообщил Департамент оборонных ресурсов страны, службу срочники будут проходить в дивизионе противовоздушной обороны. Будут учиться управлять современным ракетно-зенитным комплексом средней дальности. Он предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов и крылатых ракет. В свою очередь, Россия стягивает войска к границам НАТО. Речь идет о строительстве новых казарм, расширении существующей инфраструктуры, инфраструктуры и наращивание военного присутствия по меньшей мере в 5 районах вблизи границ государств Альянса. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
5: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
6: Минобороны собирается строить новые военные объекты в Калининградской области. Казалось бы, ну, строят и строят. Все-таки обстановка неспокойная. Может, это и хорошо? Да, все так. Только территорию под это решили выделить прямо рядом с обычными людьми. По информации администрации Калининграда, склады для боеприпасов, ангары для ремонта техники, инженерные сооружения и прочая военная инфраструктура будут размещаться прямо в промзонах. Видите ли, так логистика лучше. Если возле большого предприятия поставить военную базу, то оно как бы и будет ее обслуживать. Удобно придумали, ничего не скажешь. Но у меня один вопросик закрался. А ничего, что промзона — это не пустыня? Там ездят люди, там работают люди, кто-то даже живет рядом. Калининград — это не тайга. Тут везде куча гражданских объектов. Школы, больницы, жилые дома, предприятия, на которых трудятся тысячи горожан. Это плотно застроенный европейский город с советским промышленным наследием. Промышленная зона здесь — это не чистое поле за горизонтом. Это квартал, у которого есть соседи. И что получается? Если рядом с вами появляется военный объект, то он автоматически становится объектом повышенного внимания, в первую очередь для противника. Ничего тайно построить сейчас нельзя. Спутники до сантиметра определяют, что именно и где находится. Так что будьте уверены, все эти новые базы появятся на натовских картах уже к вечеру. Это не домыслы и не страшилки, это просто реальность современного наблюдения. Западные аналитические центры мониторят Калининград в режиме реального времени. И делают это не по газетным заметкам, а по коммерческим спутниковым снимкам с разрешением до нескольких сантиметров. А теперь подумаемся вот про что. Мы уже несколько лет живем в мире, где беспилотники летают за сотни и тысячи километров. Где нефтебазы, аэродромы и склады регулярно попадают в новости. Не абстрактные новости, а в новости с фотографиями последствий. И теперь представьте, что подобная инфраструктура появляется буквально по соседству с гражданскими территориями. Со складами боеприпасов в особенности. Потому что склад боеприпасов – это объект, взрыв которого не спрашивает у соседних домов разрешения. А нас вообще кто-нибудь спросил? Люди покупали квартиры рядом с промышленной зоной, а не рядом с военным объектом. Они соглашались на шум фур, запахи производства, интенсивный трафик грузовиков. Они не соглашались на то, чтобы их квартал превратился в потенциальную военную цель. Почему они должны расплачиваться своими нервами, своим здоровьем и своей безопасностью за чье-то логистическое удобство? Причем, заметьте, информации ноль. Что именно строится, где конкретно, в каком объеме, какой будет охраняемый периметр, будут ли санитарные зоны, что произойдет с предприятиями, которые окажутся в непосредственной близости от военных объектов? Никто ничего не объяснил. Никто не провел публичных слушаний заранее. Горожане узнают об этом не на пресс-конференциях, а из коротких новостных заметок и случайных разговоров. Да, поправки формально предусматривают общественное обсуждение перед строительством каждого конкретного объекта. Это написано в документах. Но мы все прекрасно понимаем, как у нас проводится общественное обсуждение по вопросам оборонного значения. Калининград — это не просто регион. Это эксклав, полностью окруженный странами НАТО, Польшей и Литвой. Здесь уже сосредоточены штаб Балтийского флота, ракетные комплексы, авиационные части. Регион и так находится под огромным вниманием разведки всего Западного Альянса. Каждый новый военный объект здесь — это не просто склад. Это потенциальная точка на карте противника — И никто не думает о том, что рядом с этими точками живут обычные люди. Вопрос ведь не в том, нужна ли оборонная инфраструктура в Калининградской области. В нынешних условиях это данность, никто не спорит. Но куда ее размещать – это принципиальный вопрос. Есть отдаленные территории, есть бывшие военные базы советской эпохи, заброшенные, огороженные, вдали от жилья. Есть возможность думать о людях, а не только об удобстве военной логистики. Поэтому вопрос очень простой. Власти обязаны рассказать, что именно собираются строить, где именно, с какими защитными зонами. Как это скажется на жителях соседних кварталов, на работниках предприятий промзоны, на стоимости и ликвидности жилья рядом. Потому что иначе тысячи калининградцев однажды просто обнаружат военный объект буквально у себя под боком. Без предупреждения, без объяснений, без возможности что-то изменить. На этом все. Больше важных тем в следующем выпуске. Берегите себя. Услышимся.
5: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: Зона отчуждения. На заправку на въезде в Крым очередь растянулась на 10 километров. Туристы уезжают на чем могут. Набережные пустые, отели без света и людей. На фоне проблем с топливом, энергоснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск в Крыму продолжает сокращаться. Местные жители показали пляж в селе Веселое в Кутлакской бухте и рассказали, что в разгар курортного сезона он остается без отдыхающих. Новая набережная, которая в прошлом году была переполнена туристами, сейчас пустует.
8: Людей здесь нет совсем. Так непривычно вообще. Абсолютно пусто на новой набережной.
7: Вопреки ожиданиям от сезона, дороги к Крыму остаются практически пустыми. На весь путь всего несколько работающих АЗС. Из-за этого даже при минимальном трафике перед заправками скапливаются очереди, уходящие в бесконечность. Ситуация наглядно демонстрирует инфраструктурный коллапс. Водители вынуждены часами ждать возможности заправиться.
9: Стоим на последней заправке перед Крымским мостом с 5:30. Сказали, в 8 утра откроют.
7: В самом Крыму купить топливо нельзя. Ни за наличный, ни за безналичный расчет. Власти призывают жителей и гостей полуострова потерпеть.
10: На крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
7: В Крыму проблемы не только с бензином, но и с электричеством. Местные жители говорят, что без света невозможно приготовить еду. Продукты в холодильнике портятся, а дети не могут нормально спать в 30-градусную жару без кондиционера. Люди признаются, что устали от сложившейся ситуации, не чувствуют себя защищенными и хотят возвращения к спокойной и мирной жизни.
11: Когда это все закончится? Нам, простым людям, это не надо. Всех, кого я спрашиваю, им это не надо.
7: В Крыму никак не могут восстановить энергоснабжение. Света полностью нет в Армянске, Джанкое, Красноперекопске, Джанкойском и Красноперекопском районах, сообщила Крымэнерго. В Евпатории, Керчи, Саках, Симферополе, Судаке, Феодосии, а также в Белогорском, Кировском, Красногвардейском, Ленинском, Раздольнинском, Сакском и Советском районах электричество подают поэтапно. В Нижегорском и Первомайском районах введены дополнительные ограничения. Крымэнерго объяснила затянувшийся блэкаут ударами ВСУ по объектам энергосистемы и заверила, что восстановительные работы ведутся круглосуточно.
11: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
7: Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, а теперь и подавно, отмечают эксперты. По их словам, летний сезон в Крыму оказался под угрозой. Даже большие скидки не помогают гостиницам вернуть туристов, чаще выбирающих другие курорты. Владельцы гостиниц вынуждены снижать цены, но это не дает ожидаемого результата. После начала СВО Крым резко выпал из десятки самых популярных туристических направлений у россиян. А сейчас ситуация усугубилась еще больше, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
5: Радиолента. Прямая речь.
12: Первый вице-губернатор Курской области Александр Чепик о том, что запрет на отпуск бензина в канистры на автозаправочных станциях в регионе – это временная трудность.
13: Видимо, много обращений в социальных сетях по ситуации с обеспечением топливом в регионе. На прошлой неделе у нас решением оперштаба введен запрет на отпуск топлива в канистрах на АЗС. Мера вынужденная, временная. Это необходимо для того, чтобы не допустить дефицита, ажиотажа и действий перекупщиков. Вижу много комментариев владельцев садовой техники. Прекрасно понимаю их проблемы, которые у них есть. Но хочу сказать, что это временное неудобство, которое мы должны понимать, ту ситуацию, которая у нас сложилась в стране. Поэтому необходимо просто переждать. Как только мы топливом будем обеспечены в полном объеме, все соответствующие ограничения мы будем снимать. Поэтому хочу попросить, чтобы люди с пониманием относились к тем вызовам, которые есть в нашей жизни. Повторюсь, что это решение временное, и по мере обеспечения мы вернем эту ситуацию обратно. Но обращаю внимание, что жители приграничья эта проблема коснуться не должна. Целенаправленно приняли решение на возможность им отпуска топлива в канистрах в приграничных районах с одним с пониманием того, что, как сказать, в случае отключения электроэнергии они все живут на генераторах электричества. Поэтому это было отдельное решение, значит, штаба, которое в предыдущие решения изменений были внесены. Для того, чтобы не нужно уйти от ненужного негатива, ажиотаж тот, который у нас сейчас сложился, во-первых, у нас есть обращение губернатора в Министерство энергетики, в правительство Российской Федерации, своевременность. Попросили мы дополнительный объем топлива, получили подтверждение, что этот объем топлива к нам поступит. Поэтому это просто системная работа и временные трудности, которые нам все вместе нужно пережить.
5: Главные новости дня.
7: Цены улетели в космос. Курица в России стала мясом для богатых. Производители винят во всем бензин. С марта тушка в мелком опте подорожала на 40%, а килограмм грудки в рознице вместо 330 рублей теперь стоит 460. Производители в таком скачке винят цены на топливо, подорожавшие ветпрепараты и зарплаты. На этом фоне Госдума прорабатывает возможность государственного регулирования закупочных цен на основные продукты. Как сообщила зампред Думского комитета по аграрным вопросам Юлия Оглоблина, вопрос госконтроля за ценами, как это было в Советском Союзе, уже обсуждался на заседании экспертного совета при Комитете по промышленности и торговле.
14: Мы видим, что за последнее время все чаще возникает эффект качелей, когда закупочная цена на продукцию то резко падает, то вдруг растет. Это было и с картофелем, и с молоком, и с маслом. Цены должны быть установлены, исходя из текущих условий себестоимости и рентабельности производителей.
7: Оглоблина добавила, что госрегулирование цен, по которым розничные сети закупают продовольствие у аграриев, позволит исключить возможность устраивать ажиотаж вокруг ключевых продуктов. По словам экономистов, продовольственная инфляция в России бьет рекорды. Рост цен признает и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она связывает это с инфляцией.
15: Спрашивали про молоко и буханку хлеба, что очень важно. Вот когда чем выше инфляция, тем больше разброс цен, тем больше могут вырасти цены конкретно на молоко, на хлеб.
7: Но, как говорится, не хлебом единым. Кроме подорожания продуктов питания, в России увеличивается стоимость различных товаров и услуг. Люди замечают, что цены растут быстрее, чем официальная инфляция. Россияне говорят, что подорожало практически все.
16: Продуктовая корзина выросла, ЖКХ выросла, коммунальная оплата выросла, проезд вырос.
17: Ну, обычные продукты питания стали немного дороже. Те же йогурты повысили стоимость. Ну и обычное молоко, масло, хлеб.
18: По карману бьет все время. Каждый поход в магазин – это вообще поставил удар по семейному бюджету. То есть ты зайдешь, ты тысячи, полторы-две как минимум ты оставляешь, а ничего толком не купил. Мясо сейчас очень дорогое. То есть все крупы, все молоко, вся молочная продукция, все выросло в цене.
19: Это сказывается очень негативно на народ, на население, потому что все же ходим в магазин. Раньше за одну сумму рассчитывали, сейчас все повысилось.
7: Экономику ждет повышенная инфляция, ужесточение санкций и новая волна падения рубля, полагают эксперты. Прогнозы Центробанка тоже неутешительные. В Центробанке ожидают, что в этом году российская экономика останется на грани стагнации. Не станет легче и потребителям, по которым ударил всплеск инфляции, говорится в прогнозе регулятора. Магазины пока сдерживают стремительное подорожание товаров, но осенью цены ударят по покупателям по полной, считают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
12: Протоиерей Андрей Ткачев о том, что православный человек не верит в прогресс, потому что технологии не решают проблем, а лишь создают новые.
20: Люди будут приближаться, и мы приближаемся к тяжелейшим временам. Из тяжелых переползаем в тяжелейшие, если так честно сказать, потому что вектор движения истории, он такой. Он не к лучшему, лучшему, лучшему. Нас обманули все, кто нам говорит про прогресс. Может быть, в технике он есть, но в нравственности его нету. А именно нравственность определяет отношение с Богом человека. И безнравственный человек с высокоразвитой технологией еще быстрее погибнет, чем грешник с плугом и лопатой. Поэтому у нас прогресс есть только в технике. А по духу у нас регресс. У нас жуткое растление, продолжающееся, которое трудно остановить. И увеличение, улучшение, повторяю, техники при нравственном упадке, это может погубить человека окончательно. Еще пару Чернобылей, как бы, и мы все раскаемся жестоко в том, что мы пользуемся электроэнергией. Ну, допустим. Поэтому мы не верим в прогресс. Если у вас есть вера Христова, то вы не будете глупо повторять за глупыми людьми, что там прогресс, прогресс, прогресс, там лучше, лучше, лучше. Ничего лучше нету. Есть только решение одних проблем, и на их месте возникновение двух новых. Как в мифах герои рубили драконам головы, а на месте отрубленной головы расстали две. Тут вот весь прогресс. Одну проблему решили, две появилось. Две решили, четыре появилось. Вот вам прогресс.
5: На радио «Лента». Беда дня. Госдума готовит закон о выездных визах, по которому россияне больше не смогут путешествовать в недружественные страны самостоятельно. Если закон примут, выпускать из страны будут только группами по 10 человек под присмотром сотрудников спецслужб. Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
21: Геннадий Зюганов заявил, что правительство не принимает никаких реальных мер для того, чтобы защитить НПЗ и справиться с дефицитом бензина.
22: За неделю прилетело 4120 бомб-дронов от Москвы до наших бензоколонок. Если вы не принимаете экстренные меры, то вы получите по полной. А меры должны быть предельно жесткие. Если вам отгромыхали по Крымскому мосту, там должны быть 2-3 трубопровода порваны и кабели, которые соединяют Америку, Норвегию с Европой. Если вам на Москву обрушилось или на дом отдыха президента, вы должны принять жесткие меры. Пока я не вижу, чтобы больно сделали тем, кто объявил эту войну. Руководят этим англосаксы, натовцы, наводят они спутниковые группировки, их ракеты, их, и долбят они по нашим заводам, по вот только что, по Воронежу, по другим регионам. А здесь должны быть приняты более жесткие принципиальные иные меры. Они известны хорошо. Если упустим ситуацию вот сейчас с бензином. Главную страну, которая производит столько бензина, солярки авиационные, с одной стороны, цены не отрегулируют. Мы, когда у нас обвалилось все, был дефолт, Примаков, Геращенко, Маслюков, и я отрегулирую цены на бензоколонку. У нас не было перебоев.
21: Депутат Законодательного собрания Забайкальского края Юрий Гайдук заявил, что ситуация в регионе критическая, и потребовал отправить руководство края и вице-премьера в отставку.
0: В Забайкальском крае сложилась наиболее серьезная ситуация. Нужно сразу сказать, а знало ли руководство и губернатор Забайкальского края о том, что надвигается кризис? Полагаю и не сомневаюсь, что наверняка знал, потому что задолго до вот этого кризиса была остановка обеспечения нефтемаркета ГСМ со стороны ангарского МПЗ. Почему в то время мы не приняли эти меры? Почему мы довели на сегодняшний день состояние вот до этой многодневных очередей в Забайкальском крае? Что мы предлагаем в этом отношении? В этом отношении мы предлагаем прежде всего, мы и раньше говорили, что основные отрасли народного хозяйства и в частности нефтегазовый комплекс надо сделать государственным. Нельзя отдавать это в частные руки. Передали в частные руки. Вот мы имеем сегодня то, что имеем. Второе, что мы предлагаем, и мы бы сделали, это прежде всего отстранить от должности Осипова, отстранить от должности Новака, потому что они знали все это, вот, и не приняли мер. И, кстати, не просто отстранить, и привлечь к ответственности за ложь. Почему за ложь? Они ввели даже заблуждение президента Российской Федерации, который, по их словам, сказал, что бензин в государстве есть. Где он на сегодняшний день в Забайкальском крае?
5: Радио Лента. Прямая речь.
12: Сенатор от Томской области Виктор Кресс по просьбе работников сельского хозяйства поднял вопрос катастрофического обеспечения отрасли горючим.
2: Уважаемые коллеги, меня просили работники сельского хозяйства поднять вопрос катастрофического состояния с обеспечением агропромышленного комплекса горючей смазочными материалами. Все понимают. Известно, что создана рабочая группа в правительстве по этому вопросу. Наверное, в этих условиях будет правильно в гражданских сферах экономики отдавать приоритет с обеспечением ГСМ агропромышленному комплексу. В рабочей группе, на мой взгляд, в рабочей группе правительства по этому вопросу должно быть место и члену Совета Федерации. Надо контролировать и цену. Есть компании, которые устанавливают цену такую, чтобы купить литр горючего, надо продать 5 литров молока. Сегодня идет уборка урожая на юге страны. У нас в Сибири заготовка кормов. Без горючих смазочных материалов все встанет. Мы загубим все то, что с великим трудом создано в агропромышленном комплексе последние годы всей страной. Спасибо.
5: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
3: Когда Украина начнет производить патриоты, все как взбесились прямо после заявления господина Трампа о том, что в принципе он не против выдать Украине лицензию на производство ракет «Патриот». И все начали обсуждать, когда это произойдет. Боже, какой бред! Все не так, сейчас расскажу. Значит, смотрите. Господин Трамп, он знатный тролль, естественно. И многие на это ведутся. Вот и сейчас все повелись. Люди почему-то у себя в голове поставили знак равенства между производством и применением. Понимаете? Все начали обсуждать, а когда же начнут производить? Что там будет? Я, кстати, сразу скажу, что при самых фантастических раскладах, вот при самых фантастических, мы позже коснемся это в деталях, да, но при самых фантастических раскладах Украина будет способна произвести первый «Патриот» вот не раньше, чем через 7 лет. Вот не раньше, детали расскажу. А вот применять она начнет его через неделю. Понимаете? Нет, не понимаете, рассказываю. Лет 20 назад, и те, кто сейчас проживает на территории Украины, они не дадут соврать, лет 20 назад появился украинский «Мерседес». Причем появился, ну, ничего себе «Мерседес», это был «МЛ». Да, я видел фотографии, люди показывали, что ML это джип, это то, что сейчас GLE, да? Вот раньше это был ML, и ты открываешь крышку капота, и там, где вот эта вот блямба, где пробиты номера, дата производства, все, там было написано, что это автозаз, то есть запорожец. Представляете, ML производился на заводе, который производил в тот момент Таврии, запрос уже не производил. Но, тем не менее, технологически всем все понятно, да? И это считался украинский автомобиль. Ну, бизнесмены провернули местную такую схему. На самом деле, они на этом автозазе прикручивали только колеса, как мне рассказывают. То бишь, приходил полностью в сборе ML, вот в упаковке пленки нулевой. И к нему прикручивали колеса, которые тут же к нему ехали на этом же лафете. Просто как шиномонтаж работал завод. И этого было достаточно для того, чтобы назвать это украинским производством Мерседеса. Улавливаете? Будет то же самое. Только табличку будут прикручивать в лучшем случае. В лучшем. Это просто, если захочется господину Трампу, американцам еще покуражиться, да, над военными России, то только в этом случае еще могут прикручивать табличку, что сделано это где-то на территории Украины. Понимаете? Никто их собирать не будет там. Нет никакого смысла. Их собирают для того, чтобы применять. Так вот, вот этот вот шаг со сборкой, его благополучно опустят. И начнут сразу с применения. Естественно, скажут о том, что о, Украина снова превзошла сама себя, и она научилась их собирать, ну, мгновенно фактически, что первые партии сошли с конвейера. Да, но это пиар-игра, понимаете, психологические операции, они в этом сильны, американцы. Ну, плюс это, естественно, абсолютная издевка. А почему Украина не сможет их собирать сама еще лет 7? Вот смотрите, ракетный бизнес, да, это никогда не конвейерный бизнес. Если дальше продолжать аналогию с автомобилями, то вот конвейера в таком виде, как автомобильный конвейер, в ракетном бизнесе не существует. Почему? Да, потому что это экономика размера, образно говоря. Да, автомобили выпускают сколько? Десятки миллионов каждый год. А вот ракет класса «Патриот», ну сколько их в год выпускают? Понятно, да, что намного-намного меньше. Соответственно, все эти операции и... Да, по производству «Патриотов», по-моему, что-то там около 1000 в год выпускают в США на секунду. То бишь, вообще немного. Так вот, все эти операции и они не автоматизированы полностью. Это едет по тележке, в буквальном смысле слова. Едет такая здоровая несколько метров телега, и на ней лежит ракета. Да, вот она переезжает от одного поста сборки к другому. От одного к другому. И вот на этой сборке работают только инженеры. Понимаете, технари, инженеры, что называется, до мозга костей. Все, там не бывает просто рабочих, которые могут что-то там где-то прикрутить. Не то производство. Совершенно. Это вам не колеса к Мерседесу прикручивать, где, в принципе, это может делать любой человек через 15 минут обучения. Нет, это инженер. Давайте теперь еще прикинем, сколько нужно таких инженеров. Их нужно несколько сотен. А почему несколько сотен? Я вам отвечу. Потому что это большое производство. Сборка, если мы говорим о сборке с нуля из компонентов. Это несколько схем, это несколько цехов, это несколько уровней сложных технологических. Это сотни сотрудников, которые должны иметь инженерную университетскую специальность. И давайте представим, что Украина начнет их бронировать вот условно на сегодня. Украине нужны будут несколько сотен инженеров с определенными навыками, и среди из идеальным английским. Вот без английского они фактически бесполезны, потому что их где-то нужно будет обучить. Ну вот представим, да, что Украина как-то нашла возможности сейчас готовить этих инженеров. Вот они с первого курса начинают эту подготовку. Когда они выпустятся? Через 5 лет. Все, вот первая группа выйдет через 5 лет. Еще года 2 уйдет на то, чтобы их натренировать, чтобы создать какую-то иерархию, чтобы создать цеха, создать отделы, принять их на работу, стажировать их всех в Америке, успешно стажировать. Они там должны сдать производственный экзамен, вернуться, их нужно устроить, трудоустроить, сделать там управление, все-все-все. Места подготовить, они где-то должны жить, где-то должны работать. Понимаете? И это все, о чем я рассказываю, да, это все без учета обстрелов. Мы об этом вообще не говорим. Мы так представляем себе, что обстрелы почему-то прекратились и что Россия не будет атаковать. А понятно ведь, что в секунду, когда Украина начнет разворачивать такое производство, Россия его будет выносить всеми возможными и невозможными способами. То есть не получится его просто так построить. Даже если забуриться куда-то глубоко под землю, да, что ничего не добьет, останутся подъездные пути, понимаете? И вот ты не можешь просто забуриться туда, куда там вниз и сидеть в шахте. Тебе нужно что-то подвозить, увозить, людей, технику, грузы. Все это будет постоянно бомбиться. То бишь, это в самом фантастическом случае, если сегодня условно произойдет прекращение огня, первые патриоты Украина сможет собирать реалистично через 7 лет. Реалистично, понимаете? Но применять она их может начать через неделю. Так же точно, как Украина когда-то делала этот Мерседес, который она называла своим продуктом, да, своим Запорожцем, своей Таврией. Точно так же. И все это зависит только от воли господина Трампа, который настроен очень игриво, которому все это нравится. Он нормально знает прикуп, он живет лучше, чем в Сочи по этому поводу. И он может выдать из стратегических запасов не один, и не два, и не три, а пару сотен патриотов и сказать, что это теперь Украина делает. Что вот какие молодцы, вы представляете, собрали. Вот собрали такие талантливые ребята. Соответственно, применение патриота не равно производству патриота. Никто его производить в ближайшее время не будет, и никто его производить не собирается. Все это будет приезжать готовое. В лучшем случае приклеит бирочку «Made in Ukraine». И все. И полетели.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
4: Мясо и расходник. Раненый ветеран рассказал о колоссальных потерях в полку и мизерной пенсии после службы. Олег Емельянов вернулся с фронта после тяжелого ранения. Живет в городе Кольчугино Владимирской области. Военнослужащий откровенно рассказал о реальных условиях на передовой и трудностях, с которыми он столкнулся в тылу. По факту ветеран, награжденный президентской медалью за храбрость, после СВО оказался никому не нужен.
6: Я свою медаль, ну как-то я ее не деваю. Показухи не хочу. Хотя у меня указом президента медаль за храбрость второй степени. Столкнулся здесь с таким непониманием областной фонд защитника Отечества. По факту они ничего такой помощи не оказывают. Местная администрация тоже никакой помощи не оказывает. Такое ощущение, что я как будто еще что-то выпрашиваю для себя.
4: На фронте боец потерял здоровье и сейчас нуждается в операциях. Денег на их проведение у него нет. Не хватает даже на базовые потребности, потому что получает мизерную пенсию, ведь ему до сих пор не оформили статус военной травмы.
6: Мне, допустим, требуются операции. Я здесь через медицинских чиновников пытаюсь добиться. Мне изначально должны были поставить заболевание, полученное при защите Родины, либо на территории других государств, если есть боевые действия, это военные травмы. У меня ее сейчас нет, я сейчас добиваюсь этого пересмотра. Отсюда и пенсия у меня 11 тысяч стоп. Был такой момент, что мне надо было оплачивать коммуналку за квартиру. Но у меня нет денег. Ну, просто нет.
4: Накопить денег во время службы Олег тоже не смог. Говорит, что ни разу не получал обещанных 200 тысяч рублей в месяц. Да и тратиться на передовой приходилось на все подряд.
6: Я ни разу не получал за месяц там 200 тысяч, как изначально обещали. Мы там тратим много на себя. Начиная от покупки молотков, гвоздей, строим все блиндажи, там, пилы, бензин, генераторы, все это покупаем за свой счет. Там цены ломят, ну просто.
4: Также ветеран рассказал о колоссальных потерях на фронте. По его словам, всего за год их полк потерял 85% личного состава.
6: У нас полк был 2500 человек с августа 23 по июль 24. Примерно у нас от 2500 человек осталось человек 400. Я боялся не успеть приехать в отпуск, пожениться. Боялся того, что если я погибну, ну, хоть какой-то, ну, подспорье там, помощь там жене.
4: Опасаясь погибнуть и оставить близких без поддержки, военнослужащий сыграл свадьбу во время отпуска в декабре 2023 года. Уже через несколько дней после возвращения на позиции он получил тяжелое ранение. И вот уже 2,5 года после возвращения домой ветеран живет в нищете и с полным непониманием того, почему от него отвернулось родное государство. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
8: От Калининграда до Камчатки Зеленский объявил о создании командования дальнобойного воздействия на Россию. Что это значит? Украина собирается вывести дальнобойные удары по российской территории на новый уровень. Теперь за такие операции будет отвечать отдельная структура в составе ВСУ. Зеленский объявил о создании нового командования дальнобойного воздействия.
9: Сегодня я подписал указ о создании в составе вооруженных сил специального командования. Командование дальнобойного, фактически глобального воздействия на Россию.
8: Реакция военных блогеров на это заявление не заставила себя ждать. К примеру, Юрий Подоляк отмечает, что речь идет уже не о разовых ударах, а о создании постоянной системы планирования подобных операций.
10: Если создается отдельное командование, значит дальние удары становятся самостоятельным направлением войны. Это уже не отдельные успешные операции, а системная работа с единым управлением, планированием и распределением целей.
8: И основания для таких выводов есть. Главком ВСУ Сырский в свежем интервью заявил, что только за первые 6 месяцев этого года Украина поразила почти 8 тысяч объектов на территории России. Из них почти 700 в глубоком тылу. По западным оценкам, экономический ущерб от этих ударов превысил 6 миллиардов долларов. Военный аналитик Майкл Кофман считает, что именно такие операции постепенно меняют характер СВО.
23: Украина последовательно переносит боевые действия в российский тыл. Главная задача – не разовое поражение отдельных объектов, а постоянное давление на военную промышленность, логистику и систему обеспечения российских войск.
8: За последние недели под ударами уже оказались Омский, Ярославский, Саратовский и Ильский НПЗ, предприятия в Татарстане и Башкортостане, аэродромы, склады боеприпасов, нефтебазы и объекты энергетики. География этих атак давно вышла далеко за пределы приграничных областей. И если раньше российский тыл считался относительно безопасным, то теперь создается отдельная структура, которая будет заниматься исключительно такими операциями. А это значит, что дальние удары становятся уже не исключением из правил, а полноценным направлением конфликта. И чем дальше, тем сложнее будет найти в России регион, который сможет считать себя действительно недосягаемым. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят,
11: Военкоры.
13: Патриотизм начинается с каждого. Военкор Астрахань о чиновниках с айфонами.
14: Вся ситуация с блокировками русских приложений на айфонах закончилась кучей громких заявлений о том, как несправедлив мир. Так а дальше-то что? Я просто не заметил, как депутаты, идеологи и публичные патриотические лица публично сжигают свои айфоны. Конечно, исключительно старые и потрепанные жизнью экземпляры, которые, как верный боевой конь, служили им в крестовых походах против внешнего врага многие годы. Но пришло же время сменить его на молодого, нет? У меня нет никаких претензий к простым людям, которые для работы или отдыха покупали себе качественное устройство с нужными функциями. Они жертвы обстоятельств. Но вот от людей важных и, не побоюсь этих слов, лидеров мнений, хотелось бы увидеть хорошие личные примеры. А то и про безопасность поговорили, и про права пользователей, и даже про то, как родину на джинсы когда-то променяли. Тут вот личный пример бы не помешал. Если что, у меня аналогичные вопросы еще про автомобили, дизайнерский шмот, часы и прочее.
13: Эпоха тотальной прозрачности. Военкор Третьяков Никита о новой информационной реальности.
15: Нам всем, и силовикам, и чиновникам, и просто каждому, надо понять и принять, что мир становится прозрачнее с каждым годом. И это не отменить. Джина не загнать в бутылку, с этим просто нужно научиться жить. Например, прямо сейчас нарезка видео с драками и потасовками на наших заправках распространяется американскими телеканалами федерального уровня в качестве свидетельства глубины кризиса. Практически как инструмент манипулятивной внутренней пропаганды, создающей у своего населения искаженное представление о действительности. Что мы можем с этим сделать? Власти могут запретить снимать видео на заправках, но по этому пути очень быстро можно прийти к полному абсурду. Силовики могут пытаться поддерживать порядок, и много где уже это делают. Но манипуляции такими картинками все равно позволят выдать частный случай за повсеместную тенденцию. Граждане могут быть более разумными, но те, кто может, скорее всего, и так не начинают драк. Тоже и с налетами, ударами БСУ, горящими НПЗ, закрытыми аэропортами. То, что происходит на глазах тысяч людей, по умолчанию открыто, публично и уже не на уровне региона или страны, а в масштабах всей планеты. К этому нужно привыкнуть. С этим надо работать.
13: Немецкая бригада у белорусской границы. Военкор Живов по восточном фланге НАТО и Минске.
24: НАТО усиливает восточный фланг. Германия развернет бригаду в Литве. Как сообщает Bild, к концу 2027 года планируется развернуть на постоянной основе почти 5000 военнослужащих Бундесвера. Цитата. «Создание немецкой бригады идет по плану. Если говорить о первом этапе, то мы даже опережаем график на 10 месяцев. Это означает, что строительство инфраструктуры продвигается очень успешно, и мы можем раньше приступить ко второй фазе», заявил глава литовского Минобороны Робертас Каунас. Сообщается, что 1800 немецких военнослужащих уже размещены в Литве. В июне они задействованы в учениях Freedom Shield, которые проходят на полигоне в Поброде, примерно в 20 километрах от границы с Белоруссией. В 2026 году, по данным Bild, в страну также дополнительно перебросят танковый батальон и подразделение мотопехотного батальона. Если ранее подчеркивался исключительно добровольный принцип отправки, то теперь в Бундесвере допускают и обязательное направление личного состава.
11: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
13: Больше не авторитет. Сразу после саммита НАТО стало известно, что Турция отдает купленное у России С-400 ради американских истребителей F-35. История, которая еще несколько лет назад казалась невозможной, похоже, теперь становится реальностью. Турция, купившая в России системы ПВО С-400 вопреки протестам США и НАТО, теперь хочет избавиться от них ради возвращения в программу американских истребителей F-35. Об этом пишет турецкая газета «Харриат» со ссылкой на источники. По данным издания, Анкара рассматривает возможность передать российские комплексы одной из стран Персидского залива. Среди возможных покупателей называют Катар и Объединенные Арабские Эмираты.
10: Последние технические вопросы уже согласованы. Официальное объявление о передаче комплексов третьей стране может последовать в ближайшее время.
8: Напомню, именно покупка российских С-400 стала причиной крупнейшего кризиса между Турцией и Соединенными Штатами за последние годы. После заключения контракта с Москвой Вашингтон исключил Турцию из программы создания истребителей пятого поколения, а также ввел санкции против Анкары. Теперь ситуация меняется. После саммита НАТО Дональд Трамп заявил о готовности снять ограничения, если российские комплексы больше не будут находиться под контролем Турции. Военный эксперт Олег Жданов считает, что это решение имеет символическое значение.
7: Когда Турция покупала С-400, в Москве это преподносили как огромную геополитическую победу России. Если теперь Турция действительно избавится от этих комплексов ради возвращения к американским F-35, это станет признанием того, что стратегический выбор в пользу российского вооружения себя не оправдал.
8: Сам факт публикации уже прокомментировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Москва обсуждает этот вопрос с турецкой стороной.
16: Эта тема, она относится к категории чрезвычайно чувствительных. Контакты с турецкой стороной по этому вопросу были и продолжаются.
8: Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан также дал понять, что вопрос близок к решению.
7: В отношениях с США остаются два вопроса: санкции и программа F-35. Я думаю, мы скоро найдем решение.
8: Любопытно, что еще несколько лет назад С-400 называли лучшей системой противовоздушной обороны в мире и главным конкурентом американского оружия. Теперь же страна, которая когда-то демонстративно выбрала российские комплексы вместо американских, готова отказаться от них ради возвращения к сотрудничеству с США. И это, пожалуй, лучше любой рекламы показывает, насколько изменился реальный авторитет российского вооружения на мировом рынке. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
17: Правду скрывать уже не получается. Олег Царев о реакции людей на бензиновый кризис.
18: Товарищ ехал в Ялту и поделился своими наблюдениями. Говорит, постоял в очередях за бензином в Краснодарском крае и в Ростовской области. Везде люди винят власти перекупщиков. По большому счету они думают, что проблем с бензином нет. Просто кто-то из власти хочет нажиться. Обратите внимание, что политика сокрытия последствий ударов по нашим нефтеперерабатывающим заводам приводит к таким умозаключениям. Раз не показывают удары, значит их нет. Там же только обломки и обломочки прилетали. Если ударов нет, но и топлива нет, значит какие-то сволочи наживаются на людях. И здесь нет хороших решений. Показывать удары на радость противнику, разгонять панику. Не показывать, давать повод для таких вот конспирологических теорий. Конечно, лучше дать населению бензин и на этом закрыть проблему. А если не получается? Я бы говорил правду, хоть и горькую, всегда. Я бы не боялся, что народ не справится с правдой. Народ справится. Но я не власть, и не мне принимать решения. В любом случае имеем то, что имеем.
17: Общее небо. Алексей Чедаев об атаке на омские НПЗ и новой войне дронов.
14: Ситуация с омским заводом заставляет поднять неудобный вопрос о транзитерах. Не по нам летит, и пусть летит себе дальше. Главное, что не мы в новостях и не наши объекты. Да, вы удивитесь, такой подход имеет место. И не так уж редко. Я даже процитирую одного руководителя крупного предприятия, напрямую спросившего меня на совещании об оснащении. А как мы вообще поймем, что летит именно в наш объект? В ответ на мои круглые глаза он сказал: «Ну, у нас же приказ оборонять именно свое. Если мы потратим боекомплект за периметром своего объекта, с нас же спросит руководство, на каком основании. А главное, и действительно ведь спросит. Учет и контроль – наше все». Отсюда вывод. Земля у нас может и частная, но небо – общее. Кто этого не понял, уже может попрощаться с добром, которое он считает своим. Но капитализм в постсоветском стиле больше не работает. И вовсе не из-за коммунистического реванша, а просто из-за того, что вот так провернулось колесо технологий безопасности.
17: Бесконечное СВО. Олег Царев о новых заявлениях Кирилла Буданова.
18: Глава офиса Зеленского дал интервью. Заявил, что активная фаза войны может завершиться в этом году. Объясняет он это так. Цитата. «Шансы есть, и весной переговоры шли очень хорошими темпами. Сейчас мы все вошли в фазу эскалации. Это все понимают. Для того, чтобы выйти из эскалации, обычно требуется максимальная эскалация. То есть эскалация сейчас, деэскалация и далее продолжение диалога». Добавляет, что по территориям компромисса в принципе невозможны. То есть по логике Буданова война завершится на условиях Украины с возвратом всех территорий. Россию к этому подтолкнут не события на фронте, а усиление ударов по ее территории. Украина с начала войны живет без авиасообщения. Пережила удары по НПЗ, по энергетике, по транспортной инфраструктуре. Не сдалась. И, наверное, уже сдаваться не собирается. Правда, непонятно, на каком основании делается вывод, что Россия окажется менее устойчивой. Отсюда вывод. Боевые действия с нами надолго. Может, навсегда.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента».

0: Валентина Матвиенко, обращаясь к сенатору от Томской области Виктору Крессу, призвала не преувеличивать драматизацию, отметив, что правительство принимает все необходимые решения.
1: Благодарю вас, Виктор Мелькирович. Вы только, пожалуйста, не преувеличивайте драматизацию. Действительно, ситуация непростая, нелегкая. Президент нашей страны провел совещание по вопросу обеспечения бензином, керосином, дизелем для сельского хозяйства. Вчера, в понедельник, мы встречались с председателем правительства, обсуждали эту тему. Рабочая группа правительства под руководством вице-премьера Новака в ежедневном режиме находит решение, чтобы исправить эту ситуацию. Нужно время. И я уверена, что ситуация будет исправлена, и решения, которые нужны, необходимы для этого, правительством принимаются.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
3: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, что еще недавно звучало бы как абсурд. Россия, страна, которая качает нефть из-под земли круглосуточно, осталась без бензина на заправках. Люди ночуют в очередях у колонок, фермеры не могут убрать урожай, а в Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации именно из-за топлива. Как нефтяная сверхдержава дошла до талонов на бензин, разбираемся прямо сейчас.
4: Да, тема сегодня невероятно острая.
3: Ну и начать тут стоит с того, как вообще эта вся катастрофа выглядит на уровне, ну, повседневной жизни. Потому что статистика поисковых запросов в интернете сейчас, она реально пугает. Запросы со словами «где купить бензин» взлетели за месяц в 26 раз.
4: Ого, в 26?
3: Да, это больше 34 тысяч запросов в сутки. То есть, ну, становится абсолютно понятно, да, люди больше не ищут там какую-то выгодную цену или скидочные бонусы, они просто ищут хоть какую-то работающую колонку.
4: Слушай, ну это маркер того, как вообще ломается привычная картина мира. Ведь заправка автомобиля – это всегда было такое фоновое, ну, автоматическое действие. Никто никогда не планировал поездку за бензином как какую-то сложную спецоперацию.
3: Угу, абсолютно.
4: А теперь это реально вопрос базового выживания. И вот это утроение запросов о сроках хранения топлива – это, скажем так, показатель того, что общество перешло в режим такого глубокого недоверия к инфраструктуре в стране.
3: И на федеральных трассах, вот взять ту же М4 «Дон» или М12 «Восток», там разворачиваются просто настоящие драмы. Многокилометровые пробки стоящих машин, водители ночуют прямо на парковках перед ЭЗС.
4: Кошмар.
3: В Чите вообще фиксировали очереди к колонкам по 3 километра. И люди занимают места с 4 или 5 утра. Причем многие глушат моторы, чтобы не тратить вот эти жалкие остатки топлива на кондиционер. И сидят в раскаленных на солнце машинах часами.
4: И знаешь, что самое страшное в этой ситуации? То, что вот это многочасовое ожидание, оно ведь совершенно не гарантирует результата. Регулярно возникают ситуации, когда человек стоит в очереди, там 5 часов, подъезжает к колонке, и тут бац, администрация заправки просто вешает табличку «технический перерыв» или спокойно заявляет, что дневной лимит исчерпан.
3: Подожди, а зачем сети так поступают? Разве им не выгодно, ну, просто продать все, что есть в резервуарах, и заработать деньги?
4: Ну, в нормальных рыночных условиях, конечно, выгодно. Но сейчас, в условиях такого системного дефицита, нефтяные компании вынуждены просто придерживать остатки. Чтобы растянуть их по времени и сымитировать такую бесперебойную работу перед проверяющими органами.
3: А, то есть создать видимость, что все нормально.
4: Именно. Потому что если заправка распродаст все за час и закроется на 3 дня, это сразу вызовет вопрос у антимонопольной службы. Вот поэтому продажу искусственно тормозят. Отсюда и вспышки агрессии, драки у колонок. Любая очередь мгновенно превращается в пороховую бочку.
3: Слушай, ну тут еще на сцену выходит абсолютный хит сезона. Это канистры. Металлические емкости просто смели со складов и из магазинов за какие-то считанные дни.
4: Но это ожидаемо, все пытаются сделать запас.
3: И закономерно, что люди начали приезжать на заправки с пластиковыми тарами. Но им отказывают, потому что федеральные правила строго запрещают наливать топливо

0: Пластик.
1: Есть такое?
0: Висят объявления, что отпуск топлива физическим лицам в тару запрещен. Якобы, чтобы, вот тут цитата, не создавать ажиотажный спрос.
1: Но это классическая попытка региональных чиновников просто переложить ответственность. Заявляют, что дефицит возник из-за паники населения, но это значит полностью отрицать реальность.
0: Ну да, звучит странно.
1: Запасание топлива в условиях пустых заправок – это не причина кризиса. Это абсолютно рациональное поведение. Если у человека есть генератор для дома или трактор, он просто обязан сделать запас. И запрещать людям спасать свое хозяйство, обвиняя их же в панике, это какая-то тотальная управленческая слепота.
0: Вот в Приморье, например, для дальнобойщиков ввели лимит не более 100 литров на грузовик в городской черте.
1: 100 литров? Серьезно?
0: Да. 100 литров для тяжелой фуры звучит как какая-то злая шутка.
1: Это даже не шутка, это паралич грузоперевозок. Груженная фура потребляет от 30 до 40 литров на сотню километров. То есть этот лимит позволяет проехать максимум, ну, километров 300 до следующей пустой АЗС.
0: Жесть.
1: Получается искусственное замедление всей кровеносной системы экономики. Товары едут дольше, рейсы массово срываются.
0: И вот эта инфекция лимитов, она начала очень быстро расползаться по карте. Если сначала это были только южные трассы, то теперь дефицит накрыл более 50 регионов. Крым, например, оказался в полной изоляции. Сначала там прекратилась свободная продажа, а затем вообще ввели режим чрезвычайной ситуации.
1: Ну, географическая изоляция полуострова просто сработала как усилитель кризиса. Логистика туда и так всегда была сложной, а в условиях дефицита система просто схлопнулась в один момент.
0: В Севастополе даже вернулись к талонам. Выдача по QR-кодам не больше 20 литров. Но слушай, Крым же связан мостом с материком. Почему нельзя просто привезти топливо из соседнего Краснодарского края?
1: А потому что в Краснодарском крае его тоже катастрофически не хватает. Возникла вообще абсурдная миграция водителей из Крыма, едут через мост, стоят в диких пробках, заправляются на материке и едут обратно.
0: Ага, и тратят бензин по дороге.
1: Учитывая расстояние и эти пробки, половина этого купленного лимита сгорает просто на обратную дорогу. Топливо выкачивается из одного дефицитного региона в другой практически с нулевой эффективностью.
0: А ситуация на Кавказе выглядит вообще не лучше. В Дагестане цены на 92-й бензин пробили отметку в 87 рублей за литр, и там тоже ввели лимит в 20 литров. Для горных сел это звучит просто как приговор. Там ведь нет никакой альтернативы в виде метро или электричек.
1: Ну, конечно. Для горного села автомобиль – это, по сути, единственная связь с цивилизацией. Скорая помощь, подвоз продуктов, поездка в райцентр по делам. 20 литров не хватит даже на то, чтобы съездить по горным серпантинам туда и обратно.
0: Ужас.
1: Целые поселения оказываются просто физически отрезанными от мира.
0: А в Сибири дефицит, но вполне ожидаемо, породил огромную теневую экономику. В Иркутске перекупщики продают бензин по 300 рублей за литр прямо с машин при официальном лимите на заправках в 50 литров. Но знаешь, больше всего меня поражает ситуация в Ханты-Мансийске. Автономном округе. Регион, который добывает около 40% всей нефти в стране, остался без топлива. В Москве и Санкт-Петербурге открытого коллапса с очередями по 3 километра вроде бы не наблюдается, если судить по новостям.
1: А там просто применяется хитрая тактика маскировки. Открытых объявлений на столбах нет, но действуют жесткие скрытые лимиты.
0: Это как?
1: Ну смотри, крупные сети отпускают по 20-30 литров строго в бак, без наливов канистры. И водитель узнает об этом только в тот момент, когда подходит к кассе расплачиваться. На бумаге, в отчетах чиновников, кризиса в столицах как бы нет. Но по факту система работает на абсолютном пределе возможностей, постоянно балансируя на грани полной остановки.
0: И вот здесь начинается, наверное, самое интересное и пугающее. Столкнувшись с такой острой физической нехваткой объемов, принимается решение увеличить их за счет резкого снижения качества. Происходит такое тихое, незаметное возвращение к экологическому стандарту Евро-3, хотя на колонках продолжают наклейки висеть Евро-5.
1: Разница между этими стандартами просто колоссальна. И главная угроза здесь – это сера.
0: Да, цифры реально впечатляют. В настоящем Евро-5 допускается максимум 10 миллиграммов серы на килограмм, а в Евро-3 разрешено 150 миллиграммов. В 15 раз больше. А в дизельном топливе лимит вообще повышен до 350 миллиграммов.
1: Это очень много, это катастрофически много.
0: Плюс разрешено использование монометиланилина, ну или ММА. Это присадка, которая раньше крайне жестко контролировалась. Выбросы оксида углерода растут более чем вдвое, с 1 грамма на километр до 2,3 грамма. Миллионы машин ежедневно стоят в глухих пробках мегаполисов. Качество воздуха деградирует просто на глазах.
1: Это неизбежно при таком стандарте.
0: Но знаешь, что в этой ситуации с грязным бензином поражает меня больше всего?
1: Запрет на его экспорт.
0: Да, вот именно. Этот высокосернистый бензин разрешен исключительно для внутреннего потребления. Поставлять его за рубеж строжайше запрещено законом.
1: Ага, чтобы не нарушать контракты.
0: Получается очень интересная картина. Те, кто принимает эти стандарты, они ведь прекрасно понимают химию процесса. Они знают про токсичность, про убитые моторы, про отравленный воздух в городах.
1: Это предельно четкая, циничная расстановка приоритетов. Признается абсолютно приемлемым сбрасывать такой суррогат на внутренний рынок, заставлять граждан дышать повышенными выбросами и оплачивать дорогостоящий ремонт автомобилей.
0: Угу.
1: Но при этом сохраняется какой-то панический страх испортить репутацию или там нарушить международные договоренности перед зарубежными покупателями. Это просто двойные стандарты в чистом виде.
0: Хорошо. Если заводы не справляются, возникает самый, ну, очевидный вопрос. А почему бы просто не купить нормальный бензин за границей? Из каждого утюга звучат заявления, что масштабный импорт решит все проблемы.
1: Эти заявления полностью разбиваются о суровую математику логистики. Иллюзия импорта – это, пожалуй, один из самых опасных мифов текущего кризиса.
0: Давай посчитаем. Внутреннее потребление бензина в России составляет примерно 35-38 миллионов тонн в год. Белоруссия, на которую так часто кивают, как на спасителя, производит всего около 3 миллионов тонн.
1: Им же самим нужно на чем-то ездить и убирать урожай.
0: Вот именно. У Казахстана излишков тоже нет. То есть физически взять топливо по соседству просто негде.
1: И тогда возникает логистический шедевр – схема с Индией.
0: Российская сырая нефть грузится в танкеры и плывет в Индию. Там местный завод ее перерабатывает, и уже готовый бензин грузится в другие танкеры и плывет обратно.
1: Двойного фрахта. Гонять нефть в Индию, чтобы купить бензин, это, ну знаешь, как отправить вагон муки на другой континент, чтобы купить там и привезти обратно нарезанный батон хлеба.
0: Точно.
1: Стоимость транспортировки, страховки судов, проходы через проливы – все это делает итоговый продукт астрономически дорогим. Танкер идет в одну сторону неделями. Это не кнопка, которую можно так клик, нажать и получить топливо завтра.
0: И сколько в итоге дает эта сложнейшая морская операция? Цифры показывают около 200-250 тысяч тонн импорта в месяц, при потребности в 3 с лишним миллиона тонн ежемесячно.
1: Это меньше десятой части всех потребностей. Это даже не пластырь на сломанную ногу. Это попытка вылечить открытый перелом, не знаю, подорожником. Чтобы такой дорогой импортный бензин хоть кто-то покупал, государству приходится субсидировать разницу из бюджета. Получается, система буквально сжигает деньги, чтобы привезти каплю в море.
0: Но самый страшный удар наносится даже не по автомобилистам. Дефицит бьет в самую чувствительную точку – продовольственную безопасность. Июнь и июль на юге – это же сезон уборочной кампании.
1: Да, а современное сельское хозяйство не работает на конной тяге, как известно.
0: Именно. Комбайны, трактора, зерновозы – все это потребляет колоссальные объемы дизельного топлива. А дизель с апреля взлетел в цене на 42%. На оптовых биржах цены бьют вообще все исторические рекорды.
1: Фермеры столкнулись с ситуацией, когда топлива просто нет физически, ни за какие деньги. Техника тупо стоит в полях. Аграриям на Кубани приходится искать дизель где-то в Поволжье, нанимать бензовозы и везти его за сотни километров.
0: А зерно-то ждать не будет?
1: Конечно, не будет. У озимой пшеницы есть очень строгий технологический срок уборки. Если она перестоит в поле, колос высыхает, и зерно просто осыпается на землю. Или, что еще хуже, в сухую погоду возникают пожары. Потерять урожай из-за того, что нечем заправить комбайн – это катастрофа для всей производственной цепочки.
0: И эта цепная реакция абсолютно неизбежна. Меньше собранного зерна означает его резкое удорожание. Дорогое зерно – это дорогая мука и дорогой хлеб. Но это только начало цепочки.
1: Да, потому что зерно – это еще и основа комбикормов для птицефабрик и животноводческих комплексов.
0: Совершенно верно. Топливный кризис на Кубани через пару месяцев обернется переписанными ценниками на мясо, молоко, яйца и курицу в каждом супермаркете страны. Логистика доставки этих продуктов в рефрижераторах тоже сильно подорожала из-за того же дизеля. Кризис, начавшийся у заправочной колонки, приходит прямо на кухонный стол каждому.
1: Да, от этого не спрятаться. И если смотреть на ситуацию глобально, возникает один очень-очень важный вопрос. Когда базовая бензиновая инфраструктура, на которой держались целые регионы десятилетиями, становится настолько хрупкой, непредсказуемой и дорогой, не станет ли это самым жестким и неконтролируемым толчком к кустарной электрификации? Или там к массовому переходу на альтернативные виды транспорта. Возможно, этот кризис заставит людей менять не заправки, а вообще сам принцип того, на чем они ездят.
0: Итог простой. Между нефтью в земле и бензином в баке стоят заводы. Заводы повреждены. Починить их быстро не получится. Запчасти под санкциями. Технологии ушли вместе с западными партнерами. Импорт из Азии – это пластырь, а не лечение. Поэтому очереди, лимиты и грязный бензин – это не временные неудобства. Это новая реальность, которая пришла надолго. С вами был «Разбор дня». До следующего выпуска.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Готовимся к экономии и массовой отправке на фронт. После выборов в Госдуму в Калининградской области грядет повышение налогов и мобилизация. Как вам такая перспектива? Реалии рынка жилья Калининграда. Низкий спрос и падение цен. Как общая нестабильность в стране влияет на закрытие бизнеса в регионе. НАТО будет действовать жестче. Истребителям Альянса разрешили сбивать воздушные цели над Балтикой. Российские самолеты попадают в зону риска. Итак, после сентябрьских выборов в Государственную Думу в Калининграде и других муниципалитетах планируется троекратное увеличение налога на имущество физических лиц. Имеются в виду дома, квартиры, комнаты, гаражи с 0,1% до 0,3% от кадастровой стоимости в год. Среди причин повышения называется то, что ставка в 0,3 уже несколько лет установлена в Гурьевском муниципальном округе. Мол, пора и остальным муниципалитетам подтянуться до верхней планки.
4: Причем в Министерстве финансов регионального правительства уже подготовили необходимые расчеты и документы для внесения налоговых изменений. Повышение налога на имущество физлиц запланировали после выборов в сентябре этого года. При этом в обосновании не учтена разница в кадастровой стоимости между, к примеру, Гурьевским районом и Калининградом, зачастую достигающая десятков раз, особенно по земельным участкам. По факту значительно вырастут платежи у владельцев крупных земельных участков. Собственникам квартир также нужно быть готовым к серьезному ежегодному платежу.
3: Повышение налогообложения эксперты связывают с продолжением спецоперации, которая, как известно, требует постоянных финансовых вливаний, особенно на фоне огромного дефицита бюджета 6 триллионов рублей и сложностей с экономикой на фоне санкций. К тому же предстоящая эскалация боевых действий, о чем накануне заявил пресс-секретарь президента Песков, в нынешних условиях, по мнению военных аналитиков, невозможно без новой мобилизации. О принудительном призыве более миллиона человек в июле стали активно писать Z-каналы. Мол, мобилизация может состояться в октябре, после выборов в Думу, и будет сопровождаться ограничениями на выезд из страны. В начале июня сообщение о принципиально принятом решении о мобилизации появилось в телеграм-канале депутата Госдумы Андрея Гурулева. Позже, впрочем, он заявил, что канал взломали, и ничего такого он не писал. Однако открыто о массовом призыве осенью говорят уже даже военкомы и вербовщики на фронт. Неизбежность мобилизации обсуждают и на всех ветвях власти, как один из сценариев восполнения дефицита людей на фронте. Дефицит возник из-за резко сократившихся темпов набора по контракту и возросших потерь.
5: По оценке американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла почти 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Это больше населения Казани. На поле боя погибли 450 тысяч россиян, подсчитали американские аналитики. Это в 9 раз больше, чем совокупное число погибших граждан Советского Союза и России во всех войнах после Великой Отечественной войны. Также, по этим подсчетам, если большую часть специальной военной операции российская армия теряла в 2-3 раза больше военных, чем Украина, то в первой половине 2026 года российские потери почти в 8 раз больше.
3: Минобороны статистику погибших и раненых не публикует. Поэтому на основе данных из открытых источников стало известно, что страна теряет от 30 до 34 тысяч человек в месяц. Это больше, чем успевают набирать воевать. Для сравнения, приток новых контрактников оценивается в 27 тысяч в месяц. То есть ежемесячные потери превышают число контрактников. В зоне СВО наблюдается ощутимая нехватка солдат. И один из вариантов пополнить ее – это мобилизация, которая де-факто продолжается и сейчас. Кстати, в Калининградской области вопросами комплектования частей контрактниками уже занимается недавно назначенный министр региональной безопасности Дмитрий Коннов. И если на фронте наблюдаются проблемы с живой силой, то у калининградского бизнеса с началом СВО и после введения западных санкций также возникли свои трудности. Кризис в сфере грузоперевозок Калининграда привел к закрытию крупного игрока рынка – компании «Рустранссервис».
6: Причина ухода Рустранссервис с рынка грузоперевозок видна в цифрах. Если в 2021 году компания показывала рекордную выручку – почти 187 миллионов рублей, то в 2025 этот показатель рухнул на 95% – до 3 миллионов рублей. Владельцы признают, с 2022 года возить грузы в регионе стало невыгодно из-за нехватки заказов, низких тарифов и проблем с логистикой. Поэтому весной прошлого года Рустранссервис остановил перевозки – распродал технику и имущество, чтобы погасить долги, и сократил штат. Прибыль за прошлый год получилась только за счет распродажи имущества. В июне компания официально прекратила свое существование.
3: Согласно статистике Калининградстата, за 5 месяцев 2026 года в Калининградской области ликвидированы 374 предприятия. Доля убыточных крупных и средних предприятий подскочила до 45%, а их совокупный убыток составил 23 миллиарда рублей. Большинство закрывающихся структур – это компании в сферах торговли, строительства и логистики. Не обошли проблемы стороной и рынок жилья. Цены на посуточную аренду в Калининграде рушатся, а спрос за 3 месяца просел на 10%. Основными причинами стали нестабильная ситуация в стране, задержки авиарейсов из-за атак БПЛА и спонтанные поездки туристов, рассказала собственник компании 39 квартир Светлана Казачкова-Бабушкина.
7: В первую очередь спрос на жилье в Калининградской области рушит нестабильная политическая ситуация, которая складывается в стране и вокруг региона. Постоянные сбои авиарейсов из-за угроз беспилотников, да и цены на перелеты выросли. Глубина бронирования сейчас крайне низкая. Люди готовы планировать отдых не заранее, а за 1-2 дня, что критически ухудшает положение дел. Условно, владельцы квартир ломают голову. Снижать цену сразу ради брони на месяц или ждать своего гостя и терять деньги. Это тянет за собой снижение цены аренды. Пока турпоток держится на уровне прошлого года, хотя все надеялись на рост.
3: И в завершении о резком изменении формата миссии НАТО, которая более 20 лет обеспечивает безопасность воздушного пространства стран Балтии.
8: В Альянсе решили превратить миссию патрулирования в систему противовоздушной обороны. Это позволит экипажам истребителей Альянса принимать решения по уничтожению воздушных целей, представляющих угрозу. Так, суть изменений обозначил во время саммита НАТО в Анкаре президент Литвы Науседа. До этого главной задачей патрулирования Альянса считалось выявление и сопровождение российских военных самолетов, выполняющих полеты вблизи границ стран Балтии. Ранее оружие для защиты государств НАТО не применялось, поскольку сам формат воздушной миссии создавался для условий мирного времени. Но сейчас ситуация изменилась, отметили в Альянсе.
3: Также на днях стало известно, что НАТО внедряет систему искусственного интеллекта для анализа разведывательной информации и мониторинга обстановки на восточном фланге, включая отслеживание потенциальных угроз и перемещений российских войск. Тем временем военно-воздушные силы Эстонии после 20-летней паузы возобновили набор солдат срочной службы. Как сообщил Департамент оборонных ресурсов страны, службу срочники будут проходить в дивизионе противовоздушной обороны. Будут учиться управлять современным ракетно-зенитным комплексом средней дальности. Он предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов и крылатых ракет. В свою очередь, Россия стягивает войска к границам НАТО. Речь идет о строительстве новых казарм, расширении существующей инфраструктуры и наращивание военного присутствия по меньшей мере в 5 районах вблизи границ государств Альянса. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио Лента. Балтийский лоцман.
9: Минобороны собирается строить новые военные объекты в Калининградской области. Казалось бы, ну, строят и строят. Все-таки обстановка неспокойная. Может, это и хорошо? Да, все так. Только территорию под это решили выделить прямо рядом с обычными людьми. По информации администрации Калининграда, склады для боеприпасов, ангары для ремонта техники, инженерные сооружения и прочая военная инфраструктура будут размещаться прямо в промзонах. Видите ли, так логистика лучше. Если возле большого предприятия поставить военную базу, то оно как бы и будет ее обслуживать. Удобно придумали, ничего не скажешь. Но у меня один вопросик закрался. А ничего, что промзона — это не пустыня? Там ездят люди, там работают люди, кто-то даже живет рядом. Калининград – это не тайга. Тут везде куча гражданских объектов. Школы, больницы, жилые дома, предприятия, на которых трудятся тысячи горожан. Это плотно застроенный европейский город с советским промышленным наследием. Промышленная зона здесь – это не чистое поле за горизонтом. Это квартал, у которого есть соседи. И что получается? Если рядом с вами появляется военный объект, то он автоматически становится объектом повышенного внимания, в первую очередь для противника. Ничего тайно построить сейчас нельзя. Спутники до сантиметра определяют, что именно и где находится. Так что будьте уверены, все эти новые базы появятся на натовских картах уже к вечеру. Это не домыслы и не страшилки, это просто реальность современного наблюдения. Западные аналитические центры мониторят Калининград в режиме реального времени. И делают это не по газетным заметкам, а по коммерческим спутниковым снимкам с разрешением до нескольких сантиметров. А теперь подумаемся вот про что. Мы уже несколько лет живем в мире, где беспилотники летают за сотни и тысячи километров. Где нефтебазы, аэродромы и склады регулярно попадают в новости. Не абстрактные новости, а в новости с фотографиями последствий. И теперь представьте, что подобная инфраструктура появляется буквально по соседству с гражданскими территориями. Со складами боеприпасов в особенности. Потому что склад боеприпасов – это объект, взрыв которого не спрашивает у соседних домов разрешения. А нас вообще кто-нибудь спросил? Люди покупали квартиры рядом с промышленной зоной, а не рядом с военным объектом. Они соглашались на шум фур, запахи производства, интенсивный трафик грузовиков. Они не соглашались на то, чтобы их квартал превратился в потенциальную военную цель. Почему они должны расплачиваться своими нервами, своим здоровьем и своей безопасностью за чье-то логистическое удобство? Причем, заметьте, информации ноль. Что именно строится, где конкретно, в каком объеме, какой будет охраняемый периметр, будут ли санитарные зоны, что произойдет с предприятиями, которые окажутся в непосредственной близости от военных объектов. Никто ничего не объяснил. Никто не провел публичных слушаний заранее. Горожане узнают об этом не на пресс-конференциях, а из коротких новостных заметок и случайных разговоров. Да, поправки формально предусматривают общественное обсуждение перед строительством каждого конкретного объекта. Это написано в документах. Но мы все прекрасно понимаем, как у нас проводится общественное обсуждение по вопросам оборонного значения. Калининград — это не просто регион. Это эксклав, полностью окруженный странами НАТО, Польшей и Литвой. Здесь уже сосредоточены штаб Балтийского флота, ракетные комплексы, авиационные части. Регион и так находится под огромным вниманием разведки всего Западного альянса. Каждый новый военный объект здесь — это не просто склад. Это потенциальная точка на карте противника. И никто, никто не думает о том, что рядом с этими точками живут обычные люди. Вопрос ведь не в том, нужна ли оборонная инфраструктура в Калининградской области. В нынешних условиях это данность, никто не спорит. Но куда ее размещать – это принципиальный вопрос. Есть отдаленные территории, есть бывшие военные базы советской эпохи, заброшенные, огороженные, вдали от жилья. Есть возможность думать о людях, а не только об удобстве военной логистики. Поэтому вопрос очень простой. Власти обязаны рассказать, что именно собираются строить, где именно, с какими защитными зонами. Как это скажется на жителях соседних кварталов, на работниках предприятий промзоны, на стоимости и ликвидности жилья рядом. Потому что иначе тысячи калининградцев однажды просто обнаружат военный объект буквально у себя под боком. Без предупреждения, без объяснений, без возможности что-то изменить. На этом все. Больше важных тем в следующем выпуске. Берегите себя. Услышимся.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Опасность дня.
10: Владимир Зеленский официально объявил о создании командования дальнобойного воздействия. Киев организует единый центр организации и управления для ударов по всей территории России. Это значит, что ракеты и дроны полетят сплошным потоком от приграничья до Камчатки.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Все лучшее из СССР. В Думе готовят закон о возвращении выездных виз. Дело идет к мобилизации? Власти действительно рассматривают возможность вернуться к практике выездных виз, которая существовала в Советском Союзе. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах и администрации президента. Согласно этой информации, пакет документов для соответствующего законопроекта под предлогом усиления безопасности граждан РФ за рубежом готовит Министерство иностранных дел. Якобы планируется введение туристических выездных виз. В недружественные страны НАТО россияне смогут ездить только организованными группами не менее 10 человек по заранее утвержденному маршруту, как это было во времена СССР. По другим странам, перечень которых пока разрабатывается, останется возможность индивидуального туризма, однако выездная виза потребуется в любом случае, сообщают источники.
12: Такого, как сейчас. Купил билет и полетел, быть не должно. Государство должно дать разрешение.
11: Запрет на выезд за рубеж появился в России в эпоху Иосифа Сталина. В 1935 году в СССР был принят закон, который приравнивал побег за границу к измене родине, каравшейся смертной казнью. До 1991 года, чтобы выехать в иностранное государство, советским гражданам нужно было проходить многочисленные согласования и получать разрешение в АВИРе. Слухи о возвращении этой практики стали появляться в первые месяцы СВО, однако МИД их опровергал.
13: Введение каких-то специальных выездных виз не планируется. Право свободно выезжать из России и возвращаться в страну гарантировано статьей 27 Конституции Российской Федерации. Ограничить его можно только если человек подозревается в совершении преступления.
11: Запрет на выезд за рубеж в России уже возможен в рамках закона об электронных повестках, который действует с 2023 года. Он обязывает граждан в течение 30 дней являться в военкомат и позволяет сразу же делать человека невыездным, как только повестка появилась в электронном реестре Минобороны. В случае неявки гражданин также лишается права водить автомобиль, оформлять самозанятость или ИП, брать кредиты и проводить сделки с имуществом. В рамках действующей Конституции запрет на выезд также может быть введен при военном положении. Сейчас оно действует на присоединенных территориях, в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях. Возвращение к практике выездных виз может быть подготовкой ко всеобщей мобилизации, говорит политический аналитик Ольга Курносова.
14: Все плюшки уже давно закончились. Все те, кто готов был идти убивать украинцев и, возможно, умереть самому за деньги, уже туда отправились. Остались те, кто каким-то образом не попал под ту историю. Конечно, из оставшихся кого-то можно заманить длинным рублем, но особо сейчас не получается, потому что достаточно много информации о том, что и обещанные деньги люди не получают. Вернуться к грузам 200 можно с большой долей вероятности, а получить обещанные деньги ни тебе, ни семье гораздо меньше доля вероятности.
11: Отсутствие видимых побед на фронте и большие потери подрывают настроение среди мобилизованных и военнослужащих, говорят эксперты. По их словам, в ближайшее время армии понадобится значительный ресурс в живой силе. Несмотря на то, что в Кремле уже много раз отрицали объявление всеобщей мобилизации, эксперты и военкоры уверены, что без нее не обойтись. А подготовка закона о возвращении выездных виз может быть подготовкой, полагают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
15: Профессор Высшей школы экономики Иван Родионов о том, что в России люди пребывают в иллюзии, будто они живут лучше, чем есть на самом деле.
16: Мы создаем иллюзию того, что люди живут лучше, чем есть на самом деле. И масс-медиа этому очень способствует. Вот. Мы все время стараемся показать, что мы живем хорошо. Это неправда. Мы не живем хорошо.
17: Мы не живем хорошо.
16: На этом варианте мы проживем несколько десятилетий. Здесь это не будет, не случится завтра. Страну не растащат немедленно. Вот. Но если нет амбиции опять догнать и ничего для этого не делать, этот путь для нас остается. То есть, на самом деле, сейчас время решения. Но о том, что есть время решения, никто не говорит. Вот. Все такие какие-то тролливали рассказывают друг другу. Лица те же самые. Вот. И невольно опять возникает мысль насчет коней на переправе и мышей. Да, мышей в норке тоже во время войны менять нельзя. Пусть живут себе, едят сырок, все хорошо. Вот пока мы в этом положении. А на самом деле, я думаю, что вариант догнать, он существует. И на самом деле люди хотя бы поймут, ради чего они мучаются.
2: Криминальные новости.
18: В Москве бывшего лидера одной из самых крупных и влиятельных в стране ветеранских организаций «Инвалиды войны» Андрея Чепурнова и ветерана-афганца Валерия Белялова приговорили к 11,8 годам общего режима в рамках уголовного дела о хищении активов санатория «Русь». Об этом в своем телеграм-канале сообщает «Коммерсант». Как установил суд, в 2017 году Чепурной при пособничестве Белялова похитил комплекс санатория из 48 объектов недвижимости в Московской области. По версии следствия, общая стоимость активов, которые сообщники растратили, превысила 3 миллиарда рублей. В мае прошлого года оба фигуранта уголовного дела были арестованы по решению Мещанского суда столицы. Во Владивостоке участник войны на Украине наставил пистолет на прохожую и угрожал ее расстрелять. Женщина рассказала авторам телеграм-канала «Сафонка», что это произошло вечером на улице. Она уточнила, мужчина в камуфляже вел себя неадекватно, приближался с оружием к детской площадке. Местные издания пишут, что человек с пистолетом – это участник СВО. «Гражданин направил на меня оружие, второй его товарищ, с которым он был, стоял и улыбался. Далее, когда он сказал мне «пошла», и я начала двигаться, он угрожал, что расстреляет мне булки. Я была в шоке и рыдала всю дорогу домой», – рассказала женщина журналистам. Также стало известно, что мужчина наставлял пистолеты на подростков. Кроме того, он рассказывал прохожим истории о боях на Украине и стрелял из оружия по кустам. Полиция Приморья сообщила, силовики проводят проверку и устанавливают личность вооруженного мужчины. Пермский Чикатило Дмитрий Тамбасов, который извращенно насиловал девушек до смерти, предпринял новую попытку выйти по УДО. В телах жертвы после нападения находили овощи. По данным ШОТ, серийный убийца почти с самого начала просился на СВО, но ему отказали. Сейчас Тамбасов сидит в ИК-12 Пермского края и регулярно подает заявление на перевод в колонию-поселение, а также периодически пытается выйти на свободу по УДО. Последнее ходатайство маньяка было отклонено. Пока по плану Тамбасов выйдет через 2 года, в 2028-м. Искать лазейку для скорейшего освобождения серийный убийца-насильник начал еще в 2020 году. Дмитрий Тамбасов охотился на девушек в начале 2000-х. На момент задержания маньяку был 21 год. Его проверяли на причастность к 11 убийствам, но доказать смогли только 3. Маньяка сначала приговорили за изнасилование и заражение венерическим заболеванием. Он жестоко надругался над девушкой после того, как та отказалась от секса. В 2003 году Тамбасова приговорили к 7,5 годам общего режима. Но в 2009, когда он уже готовился выйти по УДО, следователи подняли несколько старых висяков и заподозрили Тамбасова в серии убийств. Суд с участием присяжных приговорил пермского Чикатило к пожизненному. Но в 2010 году Верховный суд заменил наказание на 25 лет колонии. Жители Перми в ужасе от того, что на свободе скоро может оказаться психически нестабильный маньяк. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радио Лента. Прямая речь.
15: Вице-премьер правительства Александр Новак о том, что дефициты с бензином на отдельных заправках встречаются из-за логистических трудностей.
17: Сейчас у нас на рынке случаются отдельные, на внутреннем рынке дефициты на отдельных заправках и перебои, в основном связанные с логистическими изменениями поставок с нефтеперерабатывающих заводов на конкретные нефтебазы, на конкретные автозаправочные станции. Они быстро устраняются, и мы в ежедневном режиме действительно с нашими нефтяными компаниями обеспечиваем вот закрытие тех проблем, которые иногда возникают. Но в целом хочу сказать, что несмотря на то, что у нас ряд заводов находится в ремонте сейчас и делается все для загрузки производственных мощностей дополнительных, в целом у нас внутренний рынок обеспечен и бензином, и дизельным топливом. Накопленные были остатки. Это специально всегда делается для того, чтобы в периоды возникновения локальных перебоев эти остатки могли использоваться для того, чтобы обеспечить внутренний рынок. И мы, что касается влияния там на цены, в результате вот этих перебоев мы видим, что наши вертикально интегрированные компании держат цены в пределах тех уровней, которые, ну, как социально ответственные компании, и как любят говорить банкиры, таргетируют на уровне инфляции свои цены.
2: Главные новости дня.
3: Резкий разворот Трампа. В США заявили о переменах на фронте в пользу Украины и согласовали новые санкции против России. Еще несколько месяцев назад в Вашингтоне регулярно говорили о необходимости переговоров. Теперь риторика заметно изменилась. В Белом доме заявили, что Украина смогла изменить ситуацию на поле боя, а в Конгрессе готовят один из самых жестких пакетов санкций против России. Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Итакер заявил, что американская администрация видит серьезные изменения в ходе конфликта.
19: Мы видим, что Украина перехватила инициативу на поле боя, фактически стабилизировала линию фронта и нанесла значительные удары по объектам на территории России.
3: Такая оценка американцев появилась не случайно, уверен военный эксперт Роман Цветанов.
20: Сегодня речь идет уже не только об обороне. Украина системно наносит удары по российской логистике, нефтепереработке, военным аэродромам и объектам оборонной промышленности. Именно поэтому в Вашингтоне все чаще говорят, что инициатива постепенно переходит к Украине.
3: Еще один сигнал прозвучал уже из Киева. Американский сенатор Линдси Грэм, прибывший на встречу с Владимиром Зеленским, заявил, что Белый дом согласовал новый законопроект о санкциях против России.
21: Мы достигли соглашения с Белым домом относительно законопроекта о санкциях. Президент поддержит этот документ, а значит, он станет законом.
3: Фактически речь идет о попытке резко сократить доходы России от экспорта энергоресурсов. В Москве риторику США заметили. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что конфликт закончится, если Украина выведет войска с территории, которые Россия считает своими, и признает их российскими. При этом сам Песков впервые публично отказался от термина «специальная военная операция», назвал происходящее полномасштабной войной.
22: What it is? It's not operation anymore. It's war. It's a full-scale war.
23: Это уже не операция, это полномасштабная война. И она закончилась бы на следующий день, если бы Украина вывела свои войска из регионов, которые стали частью России.
3: Политолог Владимир Чиряков обращает внимание, что заявления Москвы и Вашингтона сейчас звучат как будто в противоположных направлениях.
20: Штаты все чаще говорят о поддержке Украины и усилении давления на Россию. Кремль, наоборот, продолжает выдвигать прежние ультиматумы. Это означает, что пространство для компромисса пока не расширяется, а позиции сторон остаются максимально далекими друг от друга.
3: Если еще недавно главным вопросом было, сохранит ли Украина поддержку Соединенных Штатов, то сейчас все чаще обсуждают уже другое – насколько серьезно Вашингтон готов усилить давление на Москву. Судя по последним заявлениям Белого дома и американских сенаторов, политический ветер в Вашингтоне действительно начинает менять направление. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: На радио «Лента» беда дня.
10: Госдума готовит закон о выездных визах, по которому россияне больше не смогут путешествовать в недружественные страны самостоятельно. Если закон примут, выпускать из страны будут только группами по 10 человек под присмотром сотрудников спецслужб.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
10: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, какими будут итоги саммита НАТО в Турции и о том, сколько денег получит Киев на закупку оружия.
24: Согласно предварительным данным, проект итоговой декларации саммита НАТО в Анкаре предусматривает согласие участников выделить Украине 140 миллиардов евро в качестве военной помощи. Сумма разбивается поровну на два года, текущий и следующий, 2027. Из них порядка 60 миллиардов – это деньги ЕС, которые уже гарантированы Киеву в рамках общей программы поддержки. Остальные 80 миллиардов – новые пожертвования европейцев плюс Канада. Четкой разбивки по странам нет. Кто сколько может. Потому что могут не все. Принципиальный момент. США во всем в этом не участвуют. Однако эти средства практически полностью пойдут на закупку американского оружия. Как для Украины, так и для переоснащения европейских армий. Для возмещения того, что они передадут украинскому союзнику. В результате, в ходе встречи Альянса, 47-й президент Соединенных Штатов торжественно объявит себя триумфатором. Он получил от союзников практически все, что хотел. Партнеры увеличивают оборонные расходы. Американский налогоплательщик освобожден от дополнительного бремени, тратится на чужую войну. Национальный ВПК получает заказы. Формально оружие поставляется исключительно партнерам. Куда оно пойдет дальше, это их проблема. Вашингтон в таком случае намерен утверждать, что он не является стороной украинского конфликта, и у него развязаны руки. Тезис этот спорный. В Москве считали и считают по-другому, но тем не менее американское посредничество не отвергают. Президент Трамп готов вести переговоры с Москвой и Киевом как независимый арбитр. Он над схваткой. И в очередной раз подтверждает намерение заключить сделку. В этой связи не исключается жесткое давление на обоих участников. Если Украина отказывается мириться, она оружие теоретически не получает. Соответственно, если проблема в позиции Москвы, тогда Киев продолжают вооружать, дабы как минимум уравнять шансы сторон. Главный вопрос остается неизменным. Из какой отправной точки исходить в движении к миру? Прекращение огня по линии соприкосновения, на чем настаивает Украина и Европа, или полностью отдать Донбасс, то, чего требует Россия. Найти что-то третье, опять же, теоретически возможно, хотя верится в это с большим трудом. Как бы то ни было, можно так предположить, что есть очередной шанс на то, чтобы прекратить конфликт. Ждать осталось недолго.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио «Лента». Радио «Лента». Прямая речь.
15: Экономист Владислав Жуковский о том, что в стране дефицит топлива и его нечем покрывать.
0: На пятый год войны пошла настоящая движуха. Причем уже не только в экономике, не только с развалом бюджета, с рекордным дефицитом бюджета, с обрушением доходов, с падением инвестиций, производства. Но уже и топливный кризис, как помните, называли раньше энергетической сверхдержавой, Путин называл Россию, да? По сути, была такая экономика бензоколонки для Запада, теперь для Китая. Но вот мы понимаем, что уже на бензоколонке не осталось топлива, ни дизеля, ни бензина. Этот дефицит, его просто нечем покрывать, и дальше он будет только углубляться, только нарастать. То есть я думаю, что такими темпами уже будет дефицит 30-35-40% мощности, это может быть и 50%, если эти удары продлятся еще там несколько недель, пару месяцев. Поэтому ну, полноценная беда. То есть топлива либо нет, либо это безумные цены, это разгон инфляции, это огромные издержки производства, это огромные расходы на логистику, на транспорт. Это все безумный разгон маховика инфляции, и сейчас цены будут взлетать просто в небо.
2: Главные новости дня.
3: От Калининграда до Камчатки Зеленский объявил о создании командования дальнобойного воздействия на Россию. Что это значит? Украина собирается вывести дальнобойные удары по российской территории на новый уровень. Теперь за такие операции будет отвечать отдельная структура в составе ВСУ. Зеленский объявил о создании нового командования дальнобойного воздействия.
19: Сегодня я подписал указ о создании в составе вооруженных сил специального командования. Командование дальнобойного, фактически глобального воздействия на Россию.
3: Реакция военных блогеров на это заявление не заставила себя ждать. К примеру, Юрий Подоляк отмечает, что речь идет уже не о разовых ударах, а о создании постоянной системы планирования подобных операций.
1: Если создается отдельное командование, значит дальние удары становятся самостоятельным направлением войны. Это уже не отдельные успешные операции, а системная работа с единым управлением, планированием и распределением целей.
3: И основания для таких выводов есть. Главком ВСУ Сырский в свежем интервью заявил, что только за первые 6 месяцев этого года Украина поразила почти 8 тысяч объектов на территории России. Из них почти 700 в глубоком тылу. По западным оценкам, экономический ущерб от этих ударов превысил 6 миллиардов долларов. Военный аналитик Майкл Кофман считает, что именно такие операции постепенно меняют характер СВО.
20: Украина последовательно переносит боевые действия в российский тыл. Главная задача – не разовое поражение отдельных объектов, а постоянное давление на военную промышленность, логистику и систему обеспечения российских войск.
3: За последние недели под ударами уже оказались Омский, Ярославский, Саратовский и Ильский НПЗ, предприятия в Татарстане и Башкортостане, аэродромы, склады боеприпасов, нефтебазы и объекты энергетики. География этих атак давно вышла далеко за пределы приграничных областей. И если раньше российский тыл считался относительно безопасным, то теперь создается отдельная структура, которая будет заниматься исключительно такими операциями. А это значит, что дальние удары становятся уже не исключением из правил, а полноценным направлением конфликта. И чем дальше, тем сложнее будет найти в России регион, который сможет считать себя действительно недосягаемым. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Говорят военкоры.
4: Крым снова бьют по снабжению. Военкор канал «Архангел» спецназа о танкерах в Азовском море.
5: Украина продолжает блокаду Крыма попутно с ударами по российской экономике. Помимо развязанной войны против нефти в России, вооруженные силы противника также бьют по танкерам в Черном и Азовском морях. Этой ночью ударили сразу по 8 судам в Азовском море, которые, как заявляют украинские ресурсы, везли бензин и дизель в Крым по морю. Это приводит к ненужным повреждениям судов, а значит и к срывам в поставках горючего на полуостров. Вопрос защиты грузового флота – это старая проблема, которую решать нужно было еще вчера. Очевидно, что в нынешних реалиях флот инертен, поскольку корабли заперты на базе. Требуются радикальные изменения и на самом флоте, и в подходах к защите торговых судов, которые нужно прикрывать и стрелковыми группами, и размещать дополнительные средства вооружения на борту. А для этого необходимы реформы, юридические изменения в законодательстве и морском праве, которые позволят размещать и средства противодействия. И это нужно было на вчера, мягко говоря.
4: Удар по турецкому потоку и сигнал Эрдогану. Военкор Живов о сложной игре Анкары.
6: «Газпром» заявил, что украинские дроны атаковали компрессорную станцию «Краснодарская», которая осуществляет закачку газа в турецкий поток. Произошло это ровно тогда, когда Зеленский в Турции просил у НАТО помощи в войне с Россией. Украина уже пыталась уничтожить турецкий поток, но чтобы прямо во время визита в Турцию, это они, конечно, очень бескомпромиссные ребята, турецкий поток пока единственное, что удерживает Турцию, окончательно занять проукраинскую позицию. Такой фокус в 2022 году провернули с Северным потоком и Германией. Сейчас провернут и с Турцией. Эрдоган, к слову, заявил, что разделяет позицию Трампа по Украине. По его словам, Турция готова участвовать в дипломатических усилиях, Анкара продолжает поддерживать Украину. Единственное, он добавил, что сохранение диалога с российской стороной может помочь в поиске пути к мирному урегулированию конфликта. Ну, хоть на этом спасибо.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Больше не авторитет. Сразу после саммита НАТО стало известно, что Турция отдает купленное у России С-400 ради американских истребителей F-35. История, которая еще несколько лет назад казалась невозможной, похоже, теперь становится реальностью. Турция, купившая в России системы ПВО С-400 вопреки протестам США и НАТО, теперь хочет избавиться от них ради возвращения в программу американских истребителей F-35. Об этом пишет турецкая газета «Харриат» со ссылкой на источники. По данным издания, Анкара рассматривает возможность передать российские комплексы одной из стран Персидского залива. Среди возможных покупателей называют Катар и Объединенные Арабские Эмираты.
1: Последние технические вопросы уже согласованы. Официальное объявление о передаче комплекса в третьей стране может последовать в ближайшее время.
3: Напомню, именно покупка российских С-400 стала причиной крупнейшего кризиса между Турцией и Соединенными Штатами за последние годы. После заключения контракта с Москвой, Вашингтон исключил Турцию из программы создания истребителей пятого поколения, а также ввел санкции против Анкары. Теперь ситуация меняется. После саммита НАТО Дональд Трамп заявил о готовности снять ограничения, если российские комплексы больше не будут находиться под контролем Турции. Военный эксперт Олег Жданов считает, что это решение имеет символическое значение.
7: Когда Турция покупала С-400, в Москве это преподносили как огромную геополитическую победу России. Если теперь Турция действительно избавится от этих комплексов ради возвращения к американским F-35, это станет признанием того, что стратегический выбор в пользу российского вооружения себя не оправдал.
3: Сам факт публикации уже прокомментировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Москва обсуждает этот вопрос с турецкой стороной.
23: Эта тема, она относится к категории чрезвычайно чувствительных. Контакты с турецкой стороной по этому вопросу были и продолжаются.
3: Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан также дал понять, что вопрос близок к решению.
7: В отношениях с США остаются два вопроса – санкции и программа F-35. Я думаю, мы скоро найдем решение.
3: Любопытно, что еще несколько лет назад С-400 называли лучшей системой противовоздушной обороны в мире и главным конкурентом американского оружия. Теперь же страна, которая когда-то демонстративно выбрала российские комплексы вместо американских, готова отказаться от них ради возвращения к сотрудничеству с США. И это, пожалуй, лучше любой рекламы показывает, насколько изменился реальный авторитет российского вооружения на мировом рынке. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
8: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о деньгах.

0: наличных денег в обращении вырос на 1 триллион рублей.
1: Триллион. Это звучит как-то абстрактно, согласись. Огромная сумма, но тяжело представить.
0: Абсолютно. Но сейчас-то очевидно, что это был лишь разогрев, потому что 26-й год – это просто настоящий забег к банкоматам. Только за 1 апрель со счетов исчезло 600 миллиардов рублей.
1: Это же абсолютный рекорд со времен паники осени 22-го года.
0: Да, именно. И в итоге к маю наличная масса на руках у людей пробила колоссальную отметку в 20 триллионов рублей. Чтобы понимать масштаб, около 95 миллионов россиян хранят часть средств вне банковских счетов.
1: Подожди, 95 миллионов – это же практически все дееспособное население страны.
0: Да, 100%. Снятие наличных перестало быть, привычкой каких-то отдельных скептиков. Это превратилось в массовый общенациональный финансовый паттерн.
1: Слушай, тут же напрашивается классическое объяснение, которое, постоянно звучит от всяких аналитиков. Мол, это просто региональная специфика, традиции. Ведь на юге России всегда любили рассчитываться из рук в руки, разве нет?
0: География действительно неоднородна, это правда. В Дагестане, например, 36% всех оплат проходят исключительно наличными.
1: А на севере, наоборот, все с картом.
0: Там доля кэша традиционно не превышает 80%. Но списывать это финансовое кровотечение исключительно на любовь южных регионов к бумажным деньгам, значит упускать самую суть.
1: Потому что есть один маркер, который ломает теорию вот этой региональной специфики – средний чек.
0: Вот именно. По всей России средняя сумма покупки за наличные выросла почти до 2000 рублей.
1: Это показатель того, что наличные стали основным инструментом для серьезных трат.
0: Теневой сектор распухает повсеместно. И последствия этого для банковской системы, они просто разрушительны. Банковскую систему же не зря называют кровеносной системой экономики. Деньги не должны лежать мертвым грузом в сейфах, они должны работать.
1: Тут стоит объяснить сам механизм. Как работает так называемый банковский мультипликатор? Если прям совсем просто, когда 100 рублей лежат на счету, банк оставляет небольшую часть в резерве, а остальные 90 выдает в виде кредита.
0: Угу, классическая схема.
1: Тот, кто взял кредит, покупает, скажем, дрель. Продавец дрели несет эти 90 рублей обратно в банк. Банк снова выдает их в кредит. Таким образом, первоначальные 100 рублей превращаются в 1000 рублей реальной экономической активности. Создаются рабочие места, платятся налоги, строятся заводы.
0: А теперь давай возьмем обратную ситуацию. 100 рублей лежат под матрасом. Все, они не работают. Они остаются просто куском бумаги с водяными знаками. И сейчас банковская система теряет по 13-15 миллиардов таких капель ликвидности каждый божий день. Мультипликатор работает в обратную сторону.
1: Причем раньше же существовал естественный круговорот. Человек снимал деньги в банкомате, шел в магазин, отдавал их кассиру, вечером приезжала инкассаторская машина, забирала выручку и возвращала купюры обратно в банковское хранилище.
0: Круг замыкался, да.
1: А сейчас этот цикл разорван намертво. Инкассация фиксирует исторические минимумы, купюры уходят из банкоматов и больше никогда не возвращаются в кассы легальных магазинов.
0: И тут возникает логичный вопрос. Деньги ведь не испаряются в воздухе. Если они не возвращаются через кассы, значит, они циркулируют в какой-то другой реальности. Кто их аккумулирует? Почему легальный бизнес внезапно так сильно полюбил хруст купюр?
1: Ответ кроется в дате 1 января 26 года. Налоговый шок. Правила игры для малого бизнеса были изменены настолько радикально, что это просто перевернуло весь ландшафт. Речь идет о пороге для применения упрощенной системы налогообложения, той самой УСН.
0: Да, до этого года планка, позволяющая работать без уплаты НДС, находилась на уровне 60 миллионов рублей годовой выручки. Для малого бизнеса это, вполне комфортная сумма. Но с января ее обрушили ровно в 3 раза, до 20 миллионов.
1: Нужно пояснить, что такое 20 миллионов в год для бизнеса. Кажется, что цифра большая, но на самом деле это всего около 55 тысяч рублей выручки в день. Для небольшой автомастерской или там кафе на углу это смешные цифры. Они пробивают этот потолок за несколько месяцев.
0: И как только они его пробивают, на них падает НДС. Рентабельность такого малого бизнеса редко превышает 10-15%. Введение НДС – это не просто снижение прибыли. Для многих это означает уход в глубокий безнадежный минус.
1: Это финансовый приговор, по сути. И первой реакцией стало массовое дробление бизнеса.
0: Классическая схема.

0: Одно юридическое лицо внезапно превращается в 3 или 4 индивидуальных предприятия. Успешная кофейня вдруг делится. Барная стойка оформлена на одного человека, кухня на другого, а десерты на третьего. И все это только ради того, чтобы остаться ниже той самой отметки в 20 миллионов.
1: Но дробление — это лишь вершина айсберга, согласись? Попытка сохранить видимость легальности. Настоящая реакция – это агрессивный, тотальный уход в наличность. Достаточно пройти по улице, зайти в оптику, в строительный магазин. Везде лежат таблички «Скидка от 5 до 15% при оплате наличными».
0: Параллельно с этим происходит просто триумфальное возвращение серых зарплат. У индивидуальных предпринимателей доля зарплат в конвертах подскочила до пугающих 40%.
1: Но подожди, зарплата в конверте – это же огромный риск для самого работника. Соглашаясь на кэш, человек добровольно лишает себя пенсионных отчислений. Он отказывается от оплачиваемых больничных, от ипотеки нормальной. В случае увольнения он остается просто на улице. Почему люди массово на это идут?
0: Потому что это болезненный, но неизбежный компромисс. Легальная экономика стала слишком дорогой для выживания не только бизнеса, но и обычных граждан. Когда выбор стоит между тем, чтобы получить 50 тысяч белыми минус налоги или 70 тысяч черными прямо сейчас, большинство выбирает то, что позволяет купить еду сегодня, а не призрачную пенсию когда-то там.
1: Хорошо. Налоги отлично объясняют поведение предпринимателей и тех, кто на них работает. Но ведь банкоматы опустошают не только владельцы ларьков. В очередях за кэшем стоят инженеры, IT-специалисты, люди, которые работают в корпорациях и получают абсолютно прозрачную белую зарплату на карту. Зачем им снимать деньги?
0: О, и вот здесь начинается самое интересное. Страх перед технологиями. Опасение, что в любую секунду современная банковская карта превратится в бесполезный кусок пластика. Инфраструктурный паралич.
1: Россия стала мировым лидером по так называемым шатдаунам. Если вспомнить июль 2025 года, там был зафиксирован антирекорд. Почти 2100 случаев намеренного отключения мобильного интернета за месяц.
0: Да, для понимания контекста, 2100 отключений – это больше, чем во всем остальном мире вместе взятом за весь предыдущий год.
1: И официальная причина-то звучит предельно логично – защита стратегических объектов. Беспилотники часто используют гражданские сети для навигации. Чтобы их ослепить, просто опускают рубильник. Сигнал LTE глушится, интернет пропадает.
0: Но проблема в том, что современная экономика, ну, не может работать в офлайне. Терминал на кассе в супермаркете, банкомат, приложение такси – все это требует стабильного соединения с банковским сервером. Нет сигнала – нет транзакции.
1: В мае 26 года крупнейшие банки Москвы прямо рассылали клиентам предупреждение. Текст был примерно таким: «Готовьте наличные, возможно, перебои с безналичной оплатой».
0: Поразительная картина, да? Современный мегаполис, который всегда гордился своей передовой финтех-инфраструктурой, где можно было купить кофе лицом через биометрию, внезапно откатывается в эпоху бумажных денег.
1: И не из-за экономического краха, а просто потому, что глушится сигнал.
0: Точно. Цифры показывают, что 41% людей снимают наличные именно из-за этого риска остаться в магазине перед полной тележкой продуктов с неработающей картой.
1: Справедливости ради, государственные ведомства попытались решить эту проблему. Была предложена идея белого списка Минцифры. Суть в том, чтобы принудительно сохранять доступ к банковским приложениям даже во время тотального шатдауна.
0: Идея отличная, но реализация оказалась, мягко говоря, показательной. Изначально в этот белый список умудрились не включить крупнейший банк страны. Банк, который обслуживает сотни миллионов клиентов, просто остался за бортом.
1: Да, это был эпичный провал. А главная проблема кроется в технической архитектуре. Этот список имеет жесткие ограничения. Невозможно добавить туда абсолютно все шлюзы интернет-магазинов и миллионы маленьких терминалов в региональных маршрутках. В итоге вся эта цифровая инфраструктура оказывается хрупкой, как тонкое стекло.
0: В то время как обычная бумажная купюра в кармане работает всегда. Это единственная финансовая технология с абсолютной автономностью. Ей не нужен ни сервер, ни вышка связи, ни зарядка батареи.
1: Но давай представим ситуацию, где интернет все-таки есть. Терминал работает, связь идеальная. Однако доступ к деньгам все равно перекрывается. И перекрывает его не кто-то извне, а сам банк. алгоритмы. С 1 января 2026 года вступили в силу новые правила контроля подозрительных операций. Это рамки пресловутого 115-го федерального закона.
0: Тут я сыграю роль адвоката дьявола. Во всем мире существуют антиотмывочные законы. Банки обязаны бороться с финансированием терроризма, с телефонными мошенниками. То, что алгоритмы выявляют подозрительную активность, это же стандартная мировая практика. Что в этом плохого?
2: Дьявол кроется в деталях. Критериев подозрительности теперь стало целых 12, и они поражают своей оторванностью от реальной жизни. Блокировка счета на двое суток без предупреждения грозит за перевод свыше 200 тысяч рублей новому лицу.
0: 200 тысяч рублей по нынешним ценам – это даже не роскошь, это просто хороший ноутбук.
2: Именно. Но есть правило еще абсурднее. Блокировка за перевод средств между своими же счетами в разных банках с последующей отправкой третьему лицу.
0: А вот тут нужно объяснить, как машина видит это нарушение. Почему перевод самому себе вызывает у алгоритма панику?
2: Потому что алгоритм обучен искать паттерны. Одно из классических правил отмывания денег – это так называемое наслоение. Деньги быстро перекидываются с одного счета на другой, чтобы запутать следы, а потом выводятся наружу. Машина не видит контекста.
0: То есть достаточно представить банальную ситуацию. Человек долго копил деньги на срочном депозите. Решил купить подержанный автомобиль. Он закрывает депозит, переводит деньги на свой карточный счет в другом банке, ну, потому что там лимиты удобнее, а затем отправляет их продавцу машины.
2: Для системы это красная тряпка. Классическая цепочка перевода между своими счетами с быстрым выводом. Алгоритм не думает. Он срабатывает автоматически. Счет блокируется мгновенно.
0: Сделка срывается. Человек остается без машины, без доступа к своим сбережениям и вынужден днями висеть на линии поддержки, доказывая, что он не террорист.
2: Да, и антиотмывочные законы превратились в инструмент ежедневной психологической пытки для абсолютно добросовестных людей. Люди устали доказывать свое право распоряжаться собственной зарплатой.
0: И параллельно с этим усложняется физический доступ к деньгам. Банки массово избавляются от банкоматов, их количество сократилось до 139 тысяч. Это на минуточку откат на уровень лета 2010 года.
2: И причина здесь сугубо прагматичная. Никакой теории заговора. Обслуживание банкоматной сети – это колоссальные затраты. Банкам просто невыгодно возиться с наличными. Им экономически целесообразнее, чтобы цифры оставались внутри их экосистем.
0: В итоге складывается идеальный шторм. Интернет может пропасть из-за беспилотников. Если он есть, перевод заблокирует алгоритм. А если пойти снять деньги, ближайший банкомат может оказаться демонтирован. Неудивительно, что люди снимают большие суммы заранее про запас.
2: Но все эти факторы – налоги, отключение связи, алгоритмы – это вопросы удобства и нервов. Но есть и еще один фактор – самый глубокий. Самый пугающий – это страх потерять все, призрак конфискации.
0: И у этого страха есть очень серьезный железобетонный фундамент, который обсуждается в самых высоких кабинетах.
2: 20 июня 2026 года. Выступление Зюганова. С трибуны звучит фраза, которая мгновенно вызывает шок. 130 триллионов рублей лежат на счетах граждан и предприятий, обогащают банкиров и не работают на нужды государства. Следом звучит призыв изъять их одним указом.
0: И хотя инициатива исходила не от правящей партии, она упала на невероятно подготовленную почву. Потому что все понимают математику происходящего. В государственном бюджете зияет гигантская, беспрецедентная дыра.
2: Дефицит бюджета только за первые 4 месяца достиг почти 6 триллионов рублей. Годовой план был превышен еще до наступления лета.
0: Доходы от нефти и газа рухнули на 38%, а расходы продолжают расти неконтролируемыми темпами. Фонд национального благосостояния тает на глазах.
2: И в этих условиях недавний призыв министра финансов не держать деньги под подушкой сработал с точностью да наоборот. В обществе любые уговоры чиновников отдать деньги в банк воспринимаются как сигнал тревоги.
0: И это не паранойя, это тяжелейшая историческая травма. Стоит вспомнить реформу Павлова в 91 году. Людям дали всего 3 дня на обмен купюр. Сбережения всей жизни превратились в резаную бумагу за одни выходные.
2: Затем был дефолт 98 года, крах пирамиды ГКО, заморозка счетов, а из более свежего – кипрский кризис 2013 года, где депозиты просто принудительно конвертировали в акции проблемных банков. Стрижка доходила до 60%.
0: Институциональное доверие разрушено до основания, когда критически нужны средства на покрытие колоссального дефицита, те самые 130 триллионов рублей на счетах выглядят слишком соблазнительно. Жестокая математика пустого бюджета в сознании людей всегда побеждает любые официальные гарантии.
2: Опровержение властей о том, что вклады граждан неприкосновенны, уже никого не успокаивают. Опыт подсказывает суровое правило. Самые громкие официальные опровержения всегда звучат ровно перед тем, как происходит финансовая катастрофа.
0: И знаешь, тут возникает невероятный парадокс. Пытаясь сделать каждый рубль подконтрольным, загоняя всех в абсолютно прозрачный цифровой мир, государственная машина своими же руками создает гигантского теневого двойника. Десятки миллионов людей прямо сейчас выстраивают параллельную, абсолютно невидимую для радаров финансовую реальность, живущую по своим законам. И до нее государство просто не сможет дотянуться. Чем сильнее давление сверху, тем прочнее становится эта теневая экономика.
2: Итак, мы разобрали картину целиком, и она не очень обнадеживающая. Люди уходят в наличные не потому, что они параноики или лудиты. Они уходят, потому что система дала им для этого достаточно причин. Отключение интернета, блокировки счетов, рост налогов, исторические травмы и политики, которые вслух произносят слово «конфискация». 13-15 миллиардов в день – это не просто цифра. Это голосование. Молчаливое, но предельно красноречивое. С вами был «Разбор дня». Берегите себя и свои деньги.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
4: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
3: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
4: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
5: Бензиновый Армагеддон, новая неделя. Губернатор Забайкалья сообщил, что топливо нужнее фронту и предложил жителям заправляться в Китае. В Ярославле после атаки дронов горит НПЗ.
6: Третий час стоим. Сейчас свет выключали, подходили, говорили. Там какой-то контроль с повязкой красной ходит. И начал на всех кричать, что 40 литров никто не получит, никто ничего не сказал.
5: На этот раз с откровенным признанием выступил губернатор Забайкальского края Александр Осипов. По его словам, одна из главных причин дефицита бензина – украинские удары по НПЗ. Кроме того, признал чиновник, сейчас топливо в первую очередь отправляют армии.
7: Александр Михайлович, ну, наверное, начнем с природы вот того самого явления, с которым мы столкнулись. Не только мы, но и другие регионы страны. Ну, Забайкалье, наверное, ну, так очень болезненно вот с этим столкнулось. Что стало причиной?
8: Причиной – это удары наших врагов, которые осознанно выбрали такой подход, чтобы максимально досадить нашим людям, максимально возмутить их, максимально создать неудобства практически всем жителям страны. Поэтому они осознанно выбивают, бьют по нашим нефтеперерабатывающим мощностям. Делается это на западе страны, но в результате дефицит возникает по всем регионам.
5: На фоне дефицита бензина жители Забайкалья уже ищут нестандартные способы заправить автомобили. В местных чатах массово появились объявления о предложении перегнать машину на китайскую сторону, заправить ее там и вернуть владельцу. При этом в самом регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. Продажа бензина ограничена, а очереди на заправках растягиваются на многие часы.
6: И в правительство пытались дозвониться, и на тестовскую горячую линию никто трубку не берет, и мы не одни такие, кто пытался дозвониться.
9: Вы обещали нам безопасность и нормальную жизнь. А по факту пустые заправки, страх, проверки, очереди и полная неопределенность.
5: И пока региональные власти пытаются объяснить причины кризиса, ВСУ продолжают наносить удары по нефтяной инфраструктуре России. Минувшей ночью беспилотники вновь атаковали Новоярославский НПЗ, один из крупнейших в стране. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подтвердил атаку беспилотников и сообщил, что движение транспорта возле НПЗ пришлось временно перекрыть.
10: В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Прошу воздержаться от поездок в этом направлении и выбирать альтернативные маршруты.
5: Этот завод уже неоднократно становился целью дальнобойных беспилотников, а на фоне продолжающихся ударов власти в регионах все чаще вынуждены открыто признавать. Перебои с топливом уже перестали быть локальной проблемой, а уже приобрели общероссийский масштаб. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
11: Все заблокировано. Украина заявила об уничтожении двух направлявшихся в Крым танкеров с бензином. Логистика по всей России в ловушке. Как заявил командующий украинскими беспилотниками, в ночь на 6 июля дроны поразили в Азовском море два танкера с бензином, которые шли в Крым из района Таганрога. Он утверждает, что речь идет о танкерах так называемого «теневого флота» класса «Река-море», «Капитан Бармин» и «Сонар-4», в каждом из которых находилось по 7000 тонн топлива. Судя по опубликованному видео, беспилотники целились в рубку управления обоих судов. Ранее Владимир Путин заявлял, что ежемесячная потребность Крыма составляет 70 тысяч тонн топлива и обещал наладить обеспечение региона.
12: Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности. Что касается поставок энергоносителей в Крым, ежемесячная потребность, министр мне докладывал, ежемесячная потребность 70 тысяч тонн. В Крыму сейчас запас нескольких дней. Но потребности будут обеспечены, и мы будем наращивать и по земле эти поставки, и по морю.
11: При этом местные журналисты сообщили о пожаре на нефтебазе «Керчь», обеспечивающей хранение и поставку топлива. На Украине официально признали удар по ТЭС терминала 1 в Керчи, одному из крупнейших комплексов по перевалке светлых нефтепродуктов в Крыму, на котором хранится бензин и дистопливо, в том числе для нужд армии. По предварительной информации, вследствие налета были повреждены резервуар с нефтепродуктами и насосная станция. На фоне продолжающихся атак в России возникла острая нехватка бензина. Особенно сильно перебои с поставками топлива ощущаются в Крыму. Там еще 21 июня местные власти заявили о прекращении продажи топлива вообще. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил потерпеть до окончания СВО.
13: Уважаемые крымчане, с 9:00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
11: Дефицит топлива в стране ощущается все острее. В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта и проблемам с вывозом мусора. Трудности также возникли у сельхозпредприятий и логистических компаний. В интернете публикуют видео массового вывода из эксплуатации фур крупнейших российских перевозчиков. Автор одного из видео, который сам сдает грузовик, говорит, что только на эту площадку следует еще 800 машин. По его словам, такие кладбища техники растут по всей стране.
14: Ну что, мы сдали технику на кладбище. На кладбище техники. Я даже не пойду дальше искать, что там. Фух. И сюда сейчас едет 800 машин вот этой фирмы. Это одна из самых больших фирм в Екатеринбурге по перевозкам.
11: Таких видео в интернете появляется все больше. Это подтверждает глубокий кризис перевозок. Главным маркером обвала стало банкротство уральского логистического гиганта «Лори». Но масштаб катастрофы является общеотраслевым, отмечает экономист Александр Кравцов.
15: Ориентировочно 7000 транспортных и логистических компаний сейчас находятся на стадии ликвидации или банкротства. Рынок уже потерял каждого пятого оператора. Это 20%. А последствия топливного кризиса еще впереди.
11: Перевозки – это кровеносная система бизнеса и экономики, отмечают эксперты. И когда тысячи фур массово умирают на таких кладбищах техники, это означает начало реального паралича всей экономики, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
5: Сами виноваты. Владимир Соловьев обвинил в дефиците топлива самих россиян, а федеральные каналы молчат о самом громком кризисе за 10 лет. Пока очереди на заправках растут по всей стране, а ограничения на продажу топлива уже действуют более чем в 40 регионах, федеральное телевидение в итоговых выпусках новостей о самом масштабном топливном кризисе последних лет не говорит. А вот телеведущий Владимир Соловьев не молчит. Он заявил, что проблемы с бензином в России возникли, потому что владельцы НПЗ не позаботились о защите своих объектов.
16: Почему вы не вложили копейки? То, чтобы обеспечить хотя бы пассивную, вы не можете покупать оружие, понятно, пассивную защиту ваших объектов. Но если вы частники, которые в этот момент не способны организовать работу бесперебойную всей вашей цепочки, если у вас вдруг почему-то по ночам, как у одной компании, в той же Москве закрыты заправки, почему?
5: Далее Соловьев посоветовал россиянам не создавать ажиотаж, не покупать бензин у перекупщиков и оперативно сообщать властям о тех, кто приобретает слишком много топлива в канистры.
16: Вам нечем заправлять, скажите. А вы просто есть. Но вы на кого работаете? Вы что хотите сказать? Вы не справляетесь с теми задачами, которые стоят? Ну тогда скажите, извините, время военное. Мы не справляемся, мы не можем. Найдутся те, которые смогут.
5: Искать виноватых начали и чиновники. Федеральная антимонопольная служба возбудила сразу несколько дел против владельцев автозаправок, обвиняя их в необоснованном росте цен. А вот губернатор Вологодской области Георгий Филимонов призвал жителей не паниковать из-за нехватки бензина и не создавать искусственный спрос.
17: Прошу всех сохранять спокойствие, не поддаваться ажиотажу и не создавать дополнительных запасов топлива. Ситуация находится на контроле.
5: А далее, как говорится, ирония судьбы. Всего через час после этого заявления губернатор Филимонов и сам оказался участником топливного кризиса. Записав новое голосовое сообщение, губернатор рассказал, что его служебный автомобиль остановился прямо на трассе. В баке попросту закончился бензин.
17: Буквально 15 минут назад остановился без топлива, потому что закончился бензин. Бак на нуле. Так что получается, все мы сегодня в одной лодке.
5: По официальным данным, ограничения на продажу топлива уже введены более чем в 40 регионах России. Жалобы на дефицит поступают практически со всей страны. После ударов по НПЗ Россия уже начала импортировать бензин из-за рубежа, а дружественные страны увеличивают поставки топлива. Однако потребности такой большой страны, как Россия, в топливе попросту не могут закрыть такие страны-союзники, как Беларусь. Именно официальный Минск нарастил экспорт своего топлива максимально, но покрыть дефицит это не в силах. России в сутки нужно только жидкого моторного топлива 350 тысяч тонн, не говоря уже об остальных нуждах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
5: Вместо бензина – блины. После атаки дронов остановился крупнейший в России омский НПЗ. В городе остановлена продажа бензина. Когда на заправке вместо бензина предлагают блины, это не анекдот, а новая реальность. Именно так встретили журналистов на одной из автозаправок Омска. Вместо топлива сотрудница АЗС предложила купить горячие блины, объяснив, что бензина просто нет.
18: Омск, Газпром, попытка заправиться, номер 3, продолжается, там уже за мной конца края не видать, но надеюсь, сегодня получится.
5: Речь идет об Омске, где накануне беспилотники впервые атаковали крупнейший НПЗ России. После удара предприятие было вынуждено остановить сразу две установки первичной переработки нефти. Именно они обеспечивают около 3/4 производственных мощностей завода. Военный эксперт Иван Громов говорит, что последствия такого удара неизбежно отражаются на рынке топлива.
19: Если крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны резко сокращает производство, это невозможно не почувствовать. Даже если государство попытается перераспределить поставки между регионами, дефицит будет возникать там, где топлива и без того не хватало.
5: Практически сразу после атаки в Омске начали выстраиваться очереди на автозаправках. Люди пытались купить бензин про запас.
20: Прошел сейчас сотрудник заправки по всем машинам вдоль очереди. Говорит, бензина не будет сегодня.
5: В отдельных районах области водители сообщали, что топлива уже нет. А возле работающих заправок машины стояли в очередях по несколько часов. Тем временем топливный кризис продолжает распространяться и на другие регионы. В Волгограде автомобилисты стали приезжать к заправкам с ночи. Они устанавливают палатки и ждут своей очереди до утра.
21: Ждем бензин.
5: С экранов телевизоров граждан призывают сохранять спокойствие. Маргарита Симоньян сравнила нынешний дефицит топлива с продуктовыми карточками после распада Советского Союза.
22: Бензина нет. Ну, я еще помню, мое поколение помнит, как еда вообще была по карточкам. Вы не помните, что ли? В моем городе, в Краснодаре, в 92-м году купоны были, мы их вырезали, ходили. А я лично ходила с ведрами в возрасте там 11-12 и до этого еще лет за водой. Не за кока-колой, не за чем-то, а за водой, потому что не было воды. И приезжала вот такая вот бочка какая-то куда-то за несколько кварталов, и надо было с бидонами, с ведрами пойти. Это в центре города Краснодар, это не где-то с Коромыслом, где-то там в деревне. Ну, был же это, мы же все это помним, не придумываем. Ну, ничего, выдержали. И сейчас выдержим.
5: И пока чиновники уверяют, что топлива достаточно, а телеведущие призывают не волноваться, россияне сравнивают не количество лошадиных сил под капотом, а количество часов, проведенных в очереди за бензином. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
11: Дроны испепелили нефтянку. На саммите НАТО в Анкаре Зеленский публично заявил, что в России не осталось ни одного неатакованного НПЗ. Как сказал Зеленский, его страна должна стать членом НАТО, поскольку уже располагает одними из самых передовых боевых возможностей в Европе. Выступая на форуме оборонной промышленности НАТО в Анкаре, Зеленский подчеркнул, что Украина больше не является потребителем безопасности, а обеспечивает ее сама. По его словам, ВСУ есть что предложить и в других областях, включая возможности нанесения ударов на средней и большой дальности. Украинские дроны прорвали оборону России и поразили российские нефтеперерабатывающие завод в Сибири, отметил Зеленский. Он подчеркнул, что в России не осталось ни одного крупного нефтеперерабатывающего завода, по которому Украина не нанесла удар. При этом Зеленский утверждает, что Украина всего лишь защищается.
23: Украинские беспилотники прорвали российскую оборону и нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Сибири. И это не исключение, это новая реальность. В России не осталось ни одного крупного нефтеперерабатывающего завода, который не подвергся бы удару со стороны Украины. Я хочу это подчеркнуть. В отличие от Путина, мы ведем эту войну не ради удовольствия или геополитических амбиций. Россия развязала эту войну против Украины и убивает наших людей. Она хочет уничтожить нашу независимость, а мы всего лишь защищаемся.
11: В понедельник, 6 июля, беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Омске. Это один из важнейших объектов российской нефтепереработки, пораженных с начала СВО, а также самый удаленный от линии украинского фронта. Завод, который после удара вынужденно приостановил работу, находится примерно в 2500 километров от Украины и до сих пор считается недосягаемым для дронов ВСУ. По предварительной информации, в результате атаки была повреждена и загорелась установка первичной переработки нефти, производительностью 24,5 тысячи тонн в сутки. Это составляет около 40% мощности завода. По словам местных жителей, омские НПЗ атаковали как минимум 12 дронов.
24: Вот он, весь заводик наш полыхает. 12 штук. Одного присадили только. 11 попало. Вот так.
11: Мощность омского НПЗ – 22 миллиона тонн нефти в год. Это 10% всей российской нефтепереработки. В самом Омске после атаки усугубилась ситуация с бензином. На заправках выстраиваются огромные очереди. Крупная омская сеть АЗС «Топлайн» полностью прекратила продажу бензина физическим лицам, отмечают местные журналисты.
25: Прилетели дроны, и снова возникли огромные очереди на заправках. И некоторые, ну, те, как «Топлайн», они вообще прекратили заправку для физических лиц. скорее всего, этот кризис будет просто нарастать, поскольку действительно поражение нефтезавода, ну, судя по всему, очень существенные, и перестроиться ему каким-то образом или там заменить другими нефтезаводами, которые находятся еще дальше, там, уже на Дальнем Востоке, это будет, скорее всего, невозможно.
11: Внутренний топливный рынок оказался на грани крупнейшего кризиса в современной истории, отмечают эксперты. По их словам, объемы переработки сырой нефти из-за планомерных ударов по НПЗ упали до минимальных 4 миллионов баррелей в сутки. В стране уже действует тотальный запрет на экспорт бензина и дизеля. А в десятках регионов, от Алтая до Мурманской и Московской области, на заправках введены жесткие лимиты. На топливный кризис уже отреагировали в Госдуме. Как заявил ее председатель Вячеслав Володин, проблему с топливом надо перетерпеть.
0: Понимаем, что против нас коллективный Запад, надо из этого сходить и не давать повода, ищем повода. Справимся и с проблемами на бензоколонках, даже как с другими проблемами справились. Хотели развалить нашу финансовую систему, не получилось. Экономику в клочья разорвать, не получилось. Самое главное – консолидация. Самое главное – общее понимание. А тот, кто завибрировал, все, считайте, он уже перешел на другую сторону.
11: После атаки на Омск фактически вся крупнейшая нефтепереработка России оказалась в зоне досягаемости украинских дальнобойных беспилотников, отмечают эксперты. По их словам, сам факт удара по этому НПЗ в Западной Сибири означает не только расширение географии атак, но и рост возможностей украинских дальнобойных дронов. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
11: Такого даже в СССР не было. На фоне острого дефицита топлива сразу несколько регионов России будут продавать бензин по номерам машин. Казахстан ограничил въезд для россиян. Власти Липецкой области проработают вопрос об изменении принципа отпуска бензина на АЗС. Его хотят привязать к госномерам автомобилей. Ранее такую систему из-за острого дефицита топлива, охватившего практически все регионы, уже ввели в Орловской и Нижегородской областях. Вопрос о введении такой меры в Липецкой области рассмотрит на заседании оперштаба региона, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Игорь Артамонов.
1: Речь идет о следующей схеме. По четным дням бензин смогут приобретать автомобили, у которых цифровая часть госномера начинается с 0, 2, 4, 6 или 8. По нечетным дням с 1, 3, 5, 7 или 9.
11: По словам губернатора, эта мера необходима, поскольку ежедневная недопоставка бензина в регион сейчас составляет порядка 500 тонн от обычного уровня. Артамонов также заявил о массовых закрытиях заправок в области. Как сказал Артамонов, пока нет предпосылок к тому, что дефицит топлива получится закрыть в ближайшие дни. С 9 июля продажу топлива по номерам авто уже ввели в Нижегородской области, где после ударов беспилотников остановился крупнейший нефтезавод «Лукойл Норси». Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно.
2: Кто уже видел, что бензина в городе нет? Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала. То есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну. Там только 92-й, еще на одну. Она не работает. Потом еще на одну, там тоже только 92-й. Потом я наконец-то нашла заправку, но смогла заправиться только 20 литров. И потом я еще нашла одну заправку, это, кстати, Лукойл был. И мне пришлось подождать минут 40, пока они завезут бензин. Я заправилась еще 30 литрами. И неприятно. И вот что думаю. Зря я продала велосипед.
11: По подсчетам журналистов, с конца мая лимиты на продажу топлива вводились более чем в 60 регионах. Стоимость бензина в стране растет, а очереди на АЗС растягиваются на километры.
4: Очередь – это просто это что такое? Тут ночевать можно? Стендап можно устраивать, ходить к каждой тачке и говорить, что-нибудь продам, купите. Можно продавать еду. Да, продавать еду и говорить, будете брать, с кайфом покавать. Я в шоке, ребят. Это прям реальный. Вы посмотрите, она тянется вон просто вот.
11: В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностям у сельхозпредприятий. Чтобы заправиться, некоторым автомобилистам приходится ждать по 7 часов.
6: Время 5:15 утра. 7 часов я нахожусь просто в очереди за бензином. Это просто невообразимо. Это невероятно. Это вот мы в каком веке живем, что бензин у нас на одних заправках выдают по талонам, а в других очередь просто километражами гигантскими. Просто полный трындец.
11: В Забайкальском крае из-за дефицита топлива приостановили вывоз мусора в нескольких районах и ограничили работу автобусных маршрутов. Дефицит топлива в стране ощущается все острее. На отсутствие бензина жалуются уже и в Москве.
7: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться, без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
11: Ограничения на продажу бензина ввели даже в главном нефтедобывающем регионе страны, в котором добывается 40% всей российской нефти – Ханты-Мансийском автономном округе. При этом топливо можно заправить только в бак транспортного средства и по предоплате. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
8: Колючие пледики из ТикТока заблокировали наш очередной канал. Это какой-то смех, конечно. Слава богу, у нас каналов предостаточно. Мы сейчас начинаем вещать с очередного дополнительного. Заходите, подписывайтесь, читайте, будем рассказывать то, за что нас плачут, то бишь то, что происходит на самом деле. И как во всем этом дуртоме вышь простому человеку. Больше ни о чем мы, собственно-то, и не рассказываем. Мы просто берем события, которые происходят на большой геополитической карте, да, и рассказываем, как во всем этом ориентироваться, как спасти себя, как спасти детей, а в идеале еще как на этом, на чем-то копеечку заработать. Мы сегодня поговорим про многострадальных жителей Крыма. Что будет с ними? Нам, наверное, опять за это снесут канал, но, тем не менее, ситуация с Крымом абсолютно ясна и понятно. И прежде всего, она ясна и понятна самим жителям Крыма. Понимаете? Все, труба. Ну, труба, ну, все понятно. Если невозможно завести бензин летом или дистоплива, то представьте, что будет осенью и зимой. Будет слово из 4 букв, и это слово не торт, поверьте мне, совсем не торт. Жителям Крыма нужно внимательно изучить опыт жителей, например, Киевской области, там или Харьковской области. Вот то же самое будет в Крыму. У Крыма сейчас, поймите, с военной точки зрения, это ведь не секрет, это все прекрасно понимают. Спросите у любого человека, который живет в этом Крыму, у меня там родственники, да, и я знаю, о чем я говорю, я бывал в Крыму много-много раз и знаком с ним как своим 5 пальцев. Да? Так вот, всем понятно, что на зиму Крым отсекут. Зима будет происходить не на полуострове Крым, а на острове Крым. Соответственно, что нужно делать прямо сейчас? И здесь, как всегда, ответ зависит от того, насколько много у вас денег. Вот я вам честно скажу, те из вас, у кого денег немного, вот вы будете спасены на самом деле. Ну, почему? Потому что власти все равно будут создавать какие-то пункты обогрева, переоборудуют спортзалы в школах. Естественно, не будет никаких занятий, все это будет дистанционно происходить во всех вузах, учебных заведениях, это все понятно. И если, ну, нет денег, так получилось, такая вот ужасная жизнь живется, да, без особых денег, ну, естественно, вас спасут. Все, будете жить в спортзале в каком-то, будет какой-то матрас, будет горячее питание, как минимум раз в день, какая-то каша с тушенкой, ну, всегда у вас будет. А те, у которых много денег, У вас тоже ничего не поменяется на самом деле. Вы выедете. Вы вывезете, естественно, семью. И вы выедете. Или, как обычно бывает, семью вывозят на большую землю куда-то, на материк, где-то пристраивают детей и жен, вывозят все драгоценности. А вы помните, да, я же 5-й год рассказываю, что жителям Белгородской, Курской областей, да, вот сейчас и Крыма, все свои деньги, если они у вас есть наличные, нужно хранить в глубине России в банковских ячейках. Ну, не в Крыму, и не в этих прифронтовых областях. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Их нужно просто брать и вывозить куда-то вглубь территории. Снимать там ячеечки, оставлять ключ к себе и жене, чтобы было 2 ключа у вас. Официально это все оформлять. И туда возить, тупиковать копеечку. Только так поступать. Но не оставлять здесь. Так вот, побогаче. Ну, естественно, выйдут. Или вы выйдете, ребята. А куда вы денетесь? Вы останетесь там куковать? Ну, или тоже бывает такая схема нормальная, когда вывозят, опять же, семью, но сами остаются, присматривают за бизнесом, приезжают, периодически уезжают. Вот. Ну, сядут на дизельные машины богатые люди, да? Поставят 3 канистры в багажник и будут приезжать с большой земли тем или иным способом что-то смотреть, давать какие-то ценные указания. Среднему классу будет торба. Потому что средний класс, он, во-первых, ну, в силу тех или иных причин, он, естественно, до последнего не будет верить в то, что ему торба. А почему? Потому что человек-то существо слабое на самом деле, да? И отрываться от какой-то нормальной жизни, ой, как человек не любит. А средний класс, он только-только додышал, понимаете? Вот только как-то задышал, только купил какие-то Volkswagen бэушные, или Ford Focus, или там бэхи калининградской сборки 5-летней. И вот только какая-то жизнь пошла у среднего класса. Ты ему так попробуй скажи, что у тебя будет каменный век этой зимой. А он будет, естественно. Потому что отопление нужно забыть. Про отопление его не будет, если у вас несчастный дом. Электричества у вас не будет. Просто не будет. Никакого. Это не то, что было раньше, что его не хватало. Его не будет, потому что будут разгромлены эти малозначительные на территории Крыма объекты генерации электричества и тепла. Вот они сами будут разрушены, а на генераторах вы далеко не уедете. И это вот сейчас, в июле месяце, для многих звучит: да ладно, слушай, как-то прорвемся. Да ну как-то вы прорветесь? Никак. Нет особых ходов. Нужно ехать в свои дома, как минимум. Если нет у вас, вот у среднего класса, послушайте меня, если у вас нет своего дома, ну вот как-то скооперируйтесь на 3 семьи, на 4 семьи. Купите какой-то дом в каком-нибудь селе. Вот купите. И сейчас, пока есть время, в этом доме вырыть скважину, если позволяет рельеф местности, чтобы был доступ хотя бы к технической воде. Обычно это не сильно получается в Крыму, да? Ну, понятно, какая геология. Ну, можно. В некоторых местах можно добуриться. До технической, по крайней мере, воды. Вырыть на 3-4 семьи скважину. Купите солнечные панели, пока не поздно. Это будет ваша электрика, другой электрики не будет. И, естественно, можете купить какие-то парочку генераторов. Ну, потому что один у вас гикнется очень быстро, понимаете? Он же не рассчитан, вот те генераторы, которые покупают люди, да, они ведь не рассчитаны на то, что они будут работать круглосуточно. Это должны быть промышленные генераторы. А вот то, что все сейчас народ разметает, это бытовой генератор, который рассчитан на что? Ну, что ты приехал на дачу, да, ты строишься где-то. Вот ты его завел, этот генератор, там, поработал, а у тебя час бетономешалка. Ты его выключил, он охладился. Потом завел еще что-то, у тебя поработало, какой-то там девайс. Снова его выключил. Он не рассчитан на то, что он будет у тебя маслать 5 киловатт 24 часа в сутки. Он мяу скажет очень быстро. То бишь, одним им не обойтись, нужно покупать хотя бы 2. Занять в школах и вузах не будет, естественно. Поэтому, если будете покупать этот дом, то покупайте этот дом, но из расчета того, что дети будут находиться с вами. Купите лекарств как можно больше. Купите антибиотики. Не покупайте ни в коем случае один какой-то антибиотик. Обязательно купите разные группы, разные направленности. Лекарства вам там ваши знакомые доктора подскажут, чтобы у вас, ну, был хороший запас всех этих средств. Да, те, кто живет на линии морского побережья, я советую приобрести лодку. Я, кстати, советую уже 4-й год. Приобретите лодку. Пока есть время, отремонтируйте ее. И поставьте туда хотя бы какой-то моторчик. Ну, не знаю, пусть хотя бы 15 лошадей будет. Ну, пусть хотя бы будет какой-то 15. Бэушный, не бэушный. Вот подшаманьте его, накрасьте ему губы, проверьте. Пусть он работает, да? Пусть он будет в рабочем состоянии. Моторчик и лодка. Потому что может прижать так, да? А я говорю о контратаке ВСУ в данном случае. Что вот эти вот проблемы с отсутствием света покажутся детским лепетом. Может прижать так, что придется прощаться с Крымом. А прощаться к тому моменту можно будет только по морю. И, соответственно, тот человек, у которого будет любой катерок или любая лодочка, вот он уж из Керчи до Тамани как-то тихим ходом, но он перейдет. Там не так далеко на самом деле, если нет большой волны, можно перейти совершенно спокойно, пролив. Да, и туда потянется весь Крым. Все, других ходов сейчас у крымчан нет. Вот нет так же, как нет бензина. Вот он был, а теперь его нет. Никак эта ситуация не улучшится. Она только ухудшится. ВСУ все равно грохнет этот Крымский мост. Это уже всем понятно, к бабке не ходи. Да, и останетесь вы там один на один со всей этой красотой. В зиму, в крымскую зиму, очень-очень неприятно. Все, других вариантов у вас нет. Ну и если нас за такой контент эти колючие пледики из ТикТока снова заблокируют, мы снова перейдем на следующий резервный канал. Но мы продолжим рассказывать о том, что происходит на самом деле и как нам всем в этой ситуации выжить, и, если повезет, стать немножечко богаче.
3: Последние 7 дней. Потеря недели.
5: СВО забирает лучших. При отражении атаки дронов погиб командир экипажа К-52, а вертолет сгорел дотла. Z-каналы сообщили о новой потере армейской авиации. По информации военного блогера Кирилла Федорова, во время отражения атаки беспилотников трагически потерян ударный вертолет К-52. Его командир погиб. Официально Минобороны эту информацию не подтверждала. По словам Кирилла Федорова, экипаж выполнял очередной боевой вылет.
9: Он не дожил до 30. Пока мы мирно спали, командир экипажа вместе со штурманом отбивали одну атаку за другой. Еще один вылет, еще один сбитый дрон, потом мощный взрыв. Командир принял решение тянуть машину, чтобы дать возможность штурману покинуть вертолет. Сам остался вместе со своей боевой машиной.
5: По данным военных блогеров, погибшему летчику не было и 30 лет. Военный эксперт, полковник запаса Роман Светанов говорит, в подобных случаях главная потеря вовсе не сама машина.
9: К-52 можно построить заново. На это уйдут деньги и время. А вот подготовить командира такого уровня значительно сложнее. Это годы обучения, налета и боевого опыта. Именно экипажи сегодня являются самым дефицитным ресурсом любой современной армии.
5: До начала спецоперации именно в российской армии было больше всего операторов вертолетов К-52. По данным авторитетного ежегодника The Military Balance, в России было около 130 таких машин. С тех пор, по данным открытых аналитических проектов, армия уже потеряла несколько десятков К-52. При этом реальные потери могут быть выше, поскольку документально удается подтвердить далеко не каждый случай. Военный обозреватель Майкл Коффман считает, что именно кадровые потери постепенно становятся одной из самых серьезных проблем российской армейской авиации.
10: Любая армия способна постепенно восполнять потери техники. Намного труднее заменить подготовленные экипажи. В условиях затяжной войны именно люди становятся самым ценным и самым трудновосполнимым ресурсом.
5: Именно поэтому потеря даже одного экипажа ударного вертолета для российской армии имеет гораздо более серьезные последствия, чем потеря еще одной боевой машины. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Потеря недели.
11: От былого курорта не осталось и следа. В Крыму нет света, интернета и бензина. В городах соорудили шкафы для зарядки телефонов. Как пишут местные телеграм-каналы, только с начала июля в Крыму под атаки попали более 10 объектов электроэнергетики. В отдельных районах полуострова электричество отсутствует по несколько дней, в других введены графики отключения электроэнергии. На этом фоне в Крыму начали появляться специальные мобильные точки, где можно зарядить телефон или подключиться к интернету.
12: Смотрите, прикол, в Крыму появляются пункты заряда телефона и Wi-Fi. Я думаю, что здесь люди так трутся? Оказывается, тут целый бизнес. Смотрите.
11: Ранее на всей территории полуострова произошел блэкаут. Об этом официально сообщили на горячей линии Крымэнерго. Там заявили, что ведутся аварийно-восстановительные работы.
13: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
11: В Крыму возникли проблемы не только с электричеством, но и с бензином. Кроме того, люди стали жаловаться на дефицит товаров в магазинах. Жители Крыма и Севастополя сообщают о перебоях с поставками продуктов и введении ограничений на их продажу. Люди жалуются, что из магазинов исчезли сахар, гречка, рис, мука и соль. Кризис в Крыму начался после того, как дроны взяли сухопутный коридор в районе Джанкоя под полный огневой контроль. И Крым оказался в топливной блокаде. В свою очередь, министр сельского хозяйства полуострова Денис Кратюк утверждает, что регион полностью обеспечен продуктами так называемой социальной корзины.
14: То есть у нас запасов по прошлогоднему картофелю было достаточно. Сейчас уже пойдет свежее. Мясо птицы и свинины – это полностью объемы, которыми мы себя закрываем внутри республики. Такие же продукты, как соль и что-то нечто такое простое, я даже не буду называть, с ними все понятно. Крупяная продукция в полном объеме есть, привозится и на запасах в крупных сетях она тоже есть. И вот этот ажиотаж, который сейчас создан там по определенным видам круп, там, некоторым продуктам сырьевым, абсолютно беспочвенен. Потому что, во-первых, есть на складах. Во-вторых, никогда не было объемов на день и на два. Это всегда было больше. И большинство социальных продуктов производится внутри республики.
11: Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, а теперь и подавно, отмечают эксперты. По их словам, летний сезон в Крыму оказался под угрозой. Даже большие скидки не помогают гостиницам вернуть туристов, чаще выбирающих другие курорты. Владельцы гостиниц вынуждены снижать цены, но это не дает ожидаемого результата. На фоне проблем с топливом, энергоснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск на полуострове продолжает сокращаться, отмечают эксперты. То, что в Крыму стало тревожно, признают и местные жители.
15: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления в опасности. А иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
11: После начала СВО Крым резко выпал из десятки самых популярных туристических направлений у россиян. А сейчас ситуация усугубилась еще больше, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Заявление недели.
5: Украина будет делать Патриот. После встречи с Зеленским на саммите НАТО Трамп объявил о лицензии для Украины на производство ракет для ПВО. Еще несколько лет назад подобное заявление показалось бы чистой фантастикой. Технологии Патриот десятилетиями оставались одними из самых закрытых американских военных разработок. США поставляли эти комплексы только ближайшим союзникам, но никогда не говорили о передаче лицензии на производство самих ракет другим странам. Теперь ситуация может кардинально измениться. Об этом после встречи с Владимиром Зеленским на саммите НАТО заявил президент США Дональд Трамп.
16: Птичка мне напела, что сегодня мы будем обсуждать с Зеленским предоставление Украине права производить ракеты «Патриот». Мы покажем, как это делать. Это сложный процесс, но вы быстро разберетесь. Мы готовы предоставить лицензию на производство этой техники.
5: Если эти планы будут реализованы, речь пойдет уже не просто о поставках отдельных партий ракет. Украина впервые сможет самостоятельно выпускать боеприпасы к одной из самых современных систем противовоздушной обороны в мире. Военный эксперт Роман Светанов считает, что для России это означает принципиально новую ситуацию.
17: Главная ценность такой лицензии – не несколько десятков дополнительных ракет, а собственное производство. Это означает возможность самостоятельно пополнять запасы, ремонтировать изделия и постепенно наращивать выпуск без постоянного ожидания новых поставок из-за границы.
5: На Украине возможность производства американских ракет уже прокомментировали. Там заявили, что украинские специалисты способны освоить такую технологию.
18: Я лично изучал ракеты ПАК после их применения и убежден, что Украина сможет освоить их производство по американской лицензии. Для наших специалистов это абсолютно реальная задача.
5: Получение лицензии означает не только передачу технологий. Фактически речь идет о долгосрочном строительстве Украиной собственного производства высокоточного оружия. А для России это плохая новость сразу по нескольким причинам. Чем больше ракет «Патриот» сможет выпускать Украина, тем сложнее будет перегрузить ее систему противовоздушной обороны массированными ударами. И если раньше армия могла рассчитывать, что запасы западных ракет у ВСУ когда-нибудь закончатся, то теперь сама логика СВО может в корне поменяться. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
19: Всем привет! В эфире «Разбор дня». И сегодня мы говорим о том, о чем российские государственные СМИ молчат намеренно. В начале июля 2026 года в ночном небе над российским тылом взорвался новейший ударный вертолет К-52 стоимостью 16 миллионов долларов, и Министерство обороны просто сделало вид, что ничего не произошло. Ни строчки, ни некролога, ни официального признания. Но это не

0: Элитный вертолет оказался в роли ночного сторожа в глубоком тылу.
1: Да, вот именно. По идее, перехват дронов – это прямая задача систем ПВО.
0: Ну так а где они? Разве в России нет всех этих радиолокационных станций, там зенитных комплексов РЭБ?
1: В теории все это есть, но на практике противовоздушная оборона над территорией России оказалась, ну, критически дырявой. Комплексов просто не хватает на огромное расстояние. Беспилотники проходят там, где их некому сбивать.
0: Ага, и поэтому...
1: И поэтому командованию на местах приходится затыкать эти бреши тем, что есть под рукой. В ту июльскую ночь под рукой, ну, оказался К-52.
0: Подожди, но это же абсолютно нецелевое использование техники. К-52 — это разве не тяжелая машина прорыва? Аллигатор вроде.
1: Да. Уникальный разведывательно-ударный комплекс. Его профиль — это высокоинтенсивный конфликт. Он должен взламывать плотную оборону противника, уничтожать бронетехнику ракетами «Вихрь».
0: Прикрывать наступление, да.
1: Точно. Машина буквально напичкана электроникой. Взять хотя бы бортовой комплекс обороны «Витебск» — это сложнейший хирургический инструмент. И его отправляют баражировать в ночном небе, вслепую, чтобы сбить тихоходный «Камикадзе».
0: Звучит как бред на самом деле, К-52 часто называют летающим танком. Там же вроде бронекапсула, которая должна держать попадание пуль крупного калибра, системы отстрела ловушек. Как кусок пластика с моторчиком вообще мог нанести критический урон бронированной машине?
1: Фишка в том, что бронирована только кабина. Вертолет не может быть железным целиком, иначе он просто не взлетит. Уязвимыми остаются несущие винты, хвостовая балка, двигатели. И тут есть две основные версии взрыва этого борта.
0: Так.
1: Обе демонстрируют, ну, глубокий системный кризис. Первая версия — прямое попадание украинского FPV-дрона.
0: То есть беспилотника, которым управляют в очках виртуальной реальности. Копеечного.
1: Именно. Оператор видит картинку от первого лица и вручную с ювелирной точностью направляет дрон прямо в уязвимое место. Например, в хвостовой ротор. Если противник научился оснащать такие дроны усиленными боеголовками и бить ими вертолеты в тылу, правила игры меняются радикально.
0: Вертолеты больше нигде не в безопасности. А вторая версия?
1: Вторая версия еще более позорная — дружественный огонь.
0: Да ладно. Своя же ПВО сбила свой же новейший вертолет. А как же система свой-чужой?
1: Она существует. Должна автоматически отвечать на запрос радара кодированным сигналом. Но в условиях реальных боевых действий, когда в эфире царит хаос от работы систем радиоэлектронной борьбы, сигнал может тупо не пройти.
0: И радар видит неопознанную цель.
1: Да, плюс человеческий фактор. Расчеты ПВО истощены постоянными налетами, работают на пределе нервного срыва. Оператор видит цель в темноте и жмет на кнопку, просто боясь пропустить удар по своему объекту.
0: Ужас. И экипаж погибает из-за этого хаоса?
1: Штурман успел спастись. В К-52 установлена уникальная система реактивно-катапультированного спасения – К-37-800. Лопасти отстреливаются, кресла вылетают вверх, штурман дернул ручку, а вот командир Данил Трунов погиб вместе с машиной.
0: Либо пытался увести борт от домов, либо просто счет шел на миллисекунды.
1: Да, скорее всего так.
0: Слушай, ну ладно, вертолеты работают на низких высотах, это всегда огромный риск, ошибки управления, хаос на любой войне, теряется техника, но ведь главная ударная мощь авиации — это не вертолеты. Есть фронтовые бомбардировщики. Россия — огромная страна, должны же быть резервы, чтобы это компенсировать.
1: Проблема в том, что потери давно перестали быть единичными. Если посмотреть на статистику по Су-34, а это главные рабочие лошадки фронтовой авиации, картина просто катастрофическая.
0: Насколько все плохо?
1: Официально подтверждена потеря 35-40 машин. Но реальная цифра, с учетом бортов, рухнувших в закрытых зонах и списанных из-за тяжелых повреждений, уверенно перевалила за 50 единиц.
0: 50 бомбардировщиков? Да ну, звучит неправдоподобно. Их же до конфликта было всего около 130.
1: Вот именно. Выбита почти половина всего довоенного парка боеготовых Су-34. А это, на секундочку, машины стоимостью более 35 миллионов долларов каждая.
0: Ого! И как они умудрились потерять столько?
1: Механика уничтожения менялась. В первый год конфликта у российской авиации был острый дефицит дальнобойных корректируемых бомб. Чтобы сбросить обычную чугунную бомбу, приходилось снижаться.
0: Снижаться прямо под переносные зенитные комплексы. ПЗРК.
1: Позже появились планирующие бомбы. Но в 2023-2024 годах началась новая фаза — зенитные засады.
0: Это когда комп

0: комплексы подтягивают к фронту.
1: Да. Противник начал скрытно подтягивать патриоты и буки к линии фронта. Внезапное включение радара на пару минут, пуск ракеты и уйти от такого удара тяжелому бомбардировщику практически невозможно.
0: Хорошо. Я понимаю, Су-34 несут потери, потому что они обязаны висеть над полем боя. Но ведь есть элита, истребители превосходства в воздухе, те же новейшие Су-35С. Они-то должны летать высоко и контролировать небо с безопасной дистанции.
1: Они тоже горят. Потеряны не менее 10-12 Су-35С, каждый по 50 миллионов долларов. И аргумент про безопасную дистанцию больше, не работает. Иллюзия неприкосновенного тыла полностью рухнула в апреле 2024 года.
0: Что тогда случилось?
1: Был уничтожен стратегический ракетоносец Ту-22М3, глубоко над российской территорией за сотни километров от фронта.
0: Но это же беспрецедентно. Они не подходят близко. Чтобы зенитная ракета прошла на такую глубину, воздушное пространство должно было вообще никем не контролироваться. Радары ПВО отключили, что ли?
1: Их не отключали, просто российская авиация ослепла.
0: В каком смысле ослепла?
1: В январе-феврале 2024 года были уничтожены два самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. Еще один получил критические повреждения на аэродроме в Мочулищах.
0: Это вот эти огромные самолеты с радаром-тарелкой на крыше.
1: Именно. Стоимость одного такого борта от 300 до 500 миллионов долларов. Их оставалось всего 4 или 5 на всю страну.
0: Серьезно. Два сбитых самолета и все. Контроль над небом потерян. А как же наземные радары? Их же полно?
1: Наземный радар ограничен кривизной земли и рельефом. Он физически не видит низколетящие цели на большом расстоянии. А-50У — это летающий радар. Он поднимается на 10 километров и видит все в радиусе 600 километров.
0: Ага, то есть это мозг операции.
1: Да, он координирует истребители и ПВО, поэтому ракета смогла пройти незамеченной и достать Ту-22М3. А затем начались методичные удары уже по самим аэродромам.
0: Но аэродромы — это же стационарные цели. Их-то защитить проще простого, стянуть туда ПВО.
1: Факты говорят об обратном. Чернобаевка вообще стала мемом. Аэродром Саки в Крыму там за один удар выжгли чуть ли не весь полк морской авиации. Морозовск, Ахтубинск, где осколками посекло даже Су-57, гордость авиапрома, истребитель пятого поколения.
0: Но решение же лежит на поверхности. Если база в зоне поражения, авиацию нужно просто перебросить дальше. Те же стратегические бомбардировщики можно держать за тысячи километров, туда ни один дрон не долетит.
1: Командование так и поступило. Ту-95МС и уцелевшиеся Ту-22М3 экстренно перебазировали. Часть улетела за Полярный круг на аэродром Оленья, часть на Дальний Восток, на базу Украинка.
0: Ну вот, спасли самолеты на стоянках.
1: Спасли, но это породило новую, совершенно убийственную проблему. Критический износ авиадвигателей.
0: Ну, логично, летать-то теперь дальше. Но насколько это критично для таких машин?
1: Физика процесса неумолима. Чтобы выполнить задачу с Дальнего Востока, тяжелому самолету нужно пролететь 8000 километров туда и обратно.
0: И двигатели не выдерживают.
1: Двигатели серии AL-31F имеют строгий норматив межремонтного ресурса около 1500 часов. В мирное время этого хватает лет на 7-10.
0: А сейчас? За сколько они этот ресурс сжигают?
1: Лопатки турбин работают при экстремальных температурах и испытывают колоссальный стресс ежедневно. Металл устает. Ресурс в 1500 часов сгорает за год, максимум за полтора.
0: И самолет встает на прикол.
1: Да, намертво привязывается к земле в ожидании капремонта.
0: Допустим, двигатели выгорают. Но для этого же существует военно-промышленный комплекс. Заводы перевели на работу в 3 смены, финансирование колоссальное. Предприятия должны просто клепать новые двигатели и самолеты на замену.
1: Это очень популярный миф. Он разбивается о производственную математику. Комсомольский на Амуре и Новосибирские авиационные заводы за весь 24 и 25 годы суммарно выдали лишь от 14 до 18 новых машин типов Су-34 и Су-35.
0: Подожди, 14 машин за 2 года, работая в 3 смены. Как так мало?
1: Потому что современный самолет — это не болванка из металла. Его невозможно собрать без узкоспециализированных компонентов. Возьмем прицельные комплексы.
0: Так.
1: Чтобы самолет мог ночью с высоты разглядеть тепловую сигнатуру танка, ему нужна охлаждаемая тепловизионная матрица высочайшего разрешения.
0: И в России их не делают?
1: В принципе, не производят с нужными характеристиками. Долгие годы это закупалось во Франции, матрицы от компаний Thales и Ulis. Аналогов внутри страны просто нет.
0: Я уверена, что санкции не работают на 100%. Все же знают про серый импорт. Китай, подставные фирмы в Эмиратах, в Турции. Любую электронику можно купить обходными путями.
1: Серые схемы увеличивают стоимость в разы. А главное, сроки срываются из-за угрозы вторичных санкций для посредников.
0: И самолеты просто стоят в цехах?
1: Абсолютно. Собранные фюзеляжи с двигателями могут месяцами стоять без одного критического электронного блока. Без него это просто дорогая груда металла.
0: Если заводы буксуют с новыми машинами, то старые должны активно ремонтироваться? Ремонтные базы должны возвращать в строй то, что ломается?
1: Базы перегружены. 121-й авиаремонтный завод в Кубинке завален техникой. Мощности были рассчитаны на мирное время. Они физически не переваривают поток выгоревших двигателей. И тут запускается самый разрушительный процесс – авиационный каннибализм. Техники полностью разбирают одну исправную, но требующую легкого ремонта машину, чтобы поддержать другие. Снимают дефицитный прицельный контейнер с той самой импортной матрицей, навигацию, блоки РЭБ.
0: И самолет-донор превращается в мусор.
1: В пустую скорлупу. Собрать его обратно уже невозможно. Деталей нет, то есть парк сокращается сам по себе каждый день, даже без участия ПВО противника.
0: Хорошо, железо можно скрутить с донора, электронику можно за бешеные деньги привезти через третьи страны. Но главная проблема авиации – это же не металл. Кто сидит за штурвалом?
1: И здесь мы подходим к самому узкому горлышку. Пилота нельзя собрать на конвейере. Обучение военного летчика – это от 7 до 10 лет. И миллионы долларов на топливо, тренажеры, инструкторов.
0: Но в условиях войны всегда запускают ускоренные курсы. Выпустили курсантов досрочно. Вот тебе и новые пилоты. Разве не так?
1: В авиации это так не работает. Разница между курсантом с 200 часами налета и пилотом первого класса с 1000 часов – это пропасть. У них разные вселенные реакции и мышечной памяти.
0: То есть новичок просто не справится?
1: Управление изношенной машиной на сверхнизкой высоте под огнем ПВО требует инстинктов, наработанных годами. Бросить новичка туда – значит гарантировать его гибель в первом же вылете. Поэтому всю тяжесть тащат одни и те же опытные кадры. Элита сгорает.
0: Тот же Данил Трунов на К-52.
1: Да, или капитан Тимур Гимранов, сбитый в марте 2026 года. Это потеря актива, который невозможно восполнить быстро.
0: Но те, кто выжил, продолжают летать?
1: Продолжают. Но они в состоянии критического истощения. Ротации нет, синдром боевого выгорания, интенсивность перелетов и боевых вылетов запредельная.
0: Усталость накапливается.
1: И когда уставший пилот садится в кабину машины, которая годами и проходила нормального техобслуживания, совершаются фатальные ошибки.
0: Самолеты падают сами.
1: Врезаются в рельеф, срываются в штопор, разбиваются на посадке без единого выстрела противника. Человеческий фактор убивает так же эффективно, как ракета.
0: Если сложить все это воедино, базы под ударом, заводы без чипов, двигатели выгорают, уставшие пилоты разбивают самолеты Франкенштейны. Ситуация же абсолютно очевидная. Военная вертикаль должна это видеть. Почему система не признает катастрофу и не меняет подход?
1: Ответ лежит в политической плоскости. В сентябре 2026 года выборы в Государственную Думу. Информационная политика Министерства обороны привязана к этой дате. Транслировать негатив запрещено.
0: Ну да, в официальных сводках сплошной оптимизм, беспрецедентные темпы, 100% выполнение гособоронзаказа.
1: По их версии, проблем нет. Потери скрываются. Единственный канал, где просачивается реальность, это Z-блогеры и военкоры.
0: А их разве не зажали перед выборами?
1: Зажали максимально. Они вынуждены балансировать. Пишут о падении борта, чтобы не потерять аудиторию, но умалчивают причины, чтобы не присесть за дискредитацию. Правды нет нигде.
0: Слушай, ну телевизор — это для гражданских избирателей. Какая разница, что они там говорят? Военные аналитики, генеральный штаб, они-то видят реальные цифры в закрытых отчетах. Пропаганда не должна влиять на работу армии.
1: И это главное заблуждение. Пропаганда бьет внутрь самой системы. Возникает когнитивное расстройство всей вертикали управления.
0: В смысле? Как это работает на практике?
1: Представь командира полка. Он стоит на аэродроме, видит пустые ангары. Знает, что треть машин разобрана, у половины нет ресурса двигателей, лучшие пилоты погибли, а сверху требует отчет, который должен совпадать с нарративом об абсолютном превосходстве в воздухе.
0: То есть он начинает врать начальству.
1: Формируется армия в таблицах Excel. Командиры боятся докладывать о проблемах, чтобы не лишиться погон. Подгоняют цифры, наверх уходят красивые таблицы, где полк полностью боеготов.
0: И на основе этих фальшивых таблиц генералы планируют новые операции?
1: Абсолютно верно. Генерал смотрит в отчет, видит стопроцентную готовность и ставит задачи, которые физически невозможно выполнить.
0: Замкнутый круг. Система лжет сама себе.
1: Да, она теряет способность к планированию, потому что опирается на выдуманные данные. И пока ошибки не признаются, на них невозможно учиться. Армейская машина обречена повторять эти катастрофы, пока самолеты не закончатся совсем. Вот такая картина, друзья. Не апокалипсис в один день, а медленное, ежедневное, необратимое сжигание авиационной мощи. По одному самолету, по одному пилоту, по одному часу выработанного ресурса. И пока Минобороны штампует бравурные сводки о стопроцентном выполнении гособоронзаказа, где-то в ночном небе следующий К-52 летит на перехват очередного фанерного дрона. Потому что больше некому. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кто хочет понимать, что происходит на самом деле. И оставайтесь в здравом уме.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
3: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
2: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
3: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Заявление недели.
4: От Калининграда до Камчатки Зеленский объявил о создании командования дальнобойного воздействия на Россию. Что это значит? Украина собирается вывести дальнобойные удары по российской территории на новый уровень. Теперь за такие операции будет отвечать отдельная структура в составе ВСУ. Зеленский объявил о создании нового командования дальнобойного воздействия.
5: Сегодня я подписал указ о создании в составе вооруженных сил специального командования. Командование дальнобойного, фактически глобального воздействия на Россию.
4: Реакция военных блогеров на это заявление не заставила себя ждать. К примеру, Юрий Подоляк отмечает, что речь идет уже не о разовых ударах, а о создании постоянной системы планирования подобных операций.
6: Если создается отдельное командование, значит дальние удары становятся самостоятельным направлением войны. Это уже не отдельные успешные операции, а системная работа с единым управлением, планированием и распределением целей.
4: И основания для таких выводов есть. Главком ВСУ Сырский в свежем интервью заявил, что только за первые 6 месяцев этого года Украина поразила почти 8 тысяч объектов на территории России. Из них почти 700 в глубоком тылу. По западным оценкам, экономический ущерб от этих ударов превысил 6 миллиардов долларов. Военный аналитик Майкл Кофман считает, что именно такие операции постепенно меняют характер СВО.
7: Украина последовательно переносит боевые действия в российский тыл. Главная задача – не разовое поражение отдельных объектов, а постоянное давление на военную промышленность, логистику и систему обеспечения российских войск.
4: За последние недели под ударами уже оказались Омский, Ярославский, Саратовский и Ильский НПЗ, предприятия в Татарстане и Башкортостане, аэродромы, склады боеприпасов, нефтебазы и объекты энергетики. География этих атак давно вышла далеко за пределы приграничных областей. И если раньше российский тыл считался относительно безопасным, то теперь создается отдельная структура, которая будет заниматься исключительно такими операциями. А это значит, что дальние удары становятся уже не исключением из правил, а полноценным направлением конфликта. И чем дальше, тем сложнее будет найти в России регион, который сможет считать себя действительно недосягаемым. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Скандал недели.
4: Чья Константиновка? Герасимов доложил Владимиру Путину о захвате этого города в Донецкой области. Зеленский опроверг и предложил там встречу президента. Минобороны России очередной инцидент с докладами о сомнительных победах. Глава генштаба Герасимов доложил Владимиру Путину о полном взятии стратегического города Константиновка в Донецкой области. О том, как именно Герасимов преподносил эту победу, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
8: Валерий Васильевич Герасимов доложил Верховному главнокомандующему об установлении полного контроля над Константиновкой. По словам президента, это первый но очень важный этап во взятии ключевого Славянско-Краматорского узла обороны ВСУ. Также главе государства было доложено об установлении полного контроля над Луганской областью и существенном продвижении вперед.
4: Президент уже успел поздравить армию, однако практически сразу рапорт генерала попал под критику всего Z-сообщества. Известный Z-военкор Владимир Романов описал ситуацию на земле так.
9: Константиновка сейчас – это в точности Купянск. Поздравляю всех с очередным фантомным успехом, которого нет на земле. Генералы снова нарисовали стрелочки для красивого отчета наверх, пока парни в окопах умываются кровью в серой зоне. Хватит врать и сдавать города в телевизоре, которых мы даже не достигли.
4: После этой публикации Романова обвинили во всех смертных грехах и предательстве. Военный аналитик Андрей Вершинин считает, что система просто не способна переваривать правду.
10: Это классическая ловушка, в которую Генштаб загнал сам себя. Главе Генштаба нужно было срочно отчитаться о победе к началу июля 2026 года, и он просто скормил Путину дезинформацию. Точно так же они брали Купянск, и точно так же они уже в четвертый раз полностью освобождают Луганскую область, о которой отчитывались еще в 2022 году. Зеленский своим предложением встретиться в городе красиво вскрыл этот блеф. А то, как Z-блогеры бросились жрать Романова за правду, доказывает, в этой системе выигрывает тот, кто красивее врет в уши первому лицу.
4: Пока Валерий Герасимов получает поздравления за победу на бумаге, Z-сообщество продолжает воевать друг с другом из-за того, как правильно освещать СВО. А по теме Константиновки масло в огонь подлил Зеленский. В своем вечернем видеообращении он предложил Владимиру Путину встретиться именно в этом городе, раз он, мол, уже под контролем армии России. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Скандал недели.
11: Олимпийский комитет России отказался считать Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области частью единой российской спортивной семьи. Иными словами, он признал спортивную юрисдикцию Украины над внесенными в Конституцию России регионами, отмечает юрист Илья Дунаев.
12: В практической плоскости это означает, что спортивные федерации этих регионов вместе со спортсменами юридически признаются за Олимпийским комитетом Украины и не входят больше в Олимпийский комитет России.
11: Этот шаг позволил частично снять санкции с российского спорта. Спортсмены довольны, Z-сообщество наоборот. По их словам, одной из целей специальной военной операции называлось именно освобождение этих регионов. В Конституцию России уже внесены поправки о 4 новых регионах страны. Теперь в основном законе перечислено 89 субъектов федерации, которая пополнилась Донецкой и Луганской народными республиками, а также Запорожской и Херсонской областями. Об этом говорил сам Владимир Путин.
13: Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. 4 новых субъектов Российской Федерации.
11: В начале СВО на всех телеканалах говорили, что Киеву не продержаться и 3 дней. Но взять Киев не удалось. А уже через месяц после начала СВО армия России вышла не только из Киевской, но и из Черниговской, а потом из Харьковской областей и из Херсона. Единственного областного центра, который удалось взять под контроль. В Минобороны это назвали жестом доброй воли. Позже все чаще стали звучать идеи об освобождении Донбасса, а также о том, что нужно покончить с курсом США на доминирование. Спустя 4 года Донбасс так и не удалось взять под полный контроль, а зампред Совбеза Дмитрий Медведев недавно заявил, что конфликт России и Украины может не ограничиться текущей фазой и длиться бесконечно.
14: Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал, значит, нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное. Это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время. По двум причинам. Киев – русский город, и оттуда исходит угроза существованию Российской Федерации. Интернациональная угроза.
11: При этом каждый день на фронте гибнут российские военные, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. А после того, как Олимпийскому комитету России пришлось письменно отказаться от новых территорий, многие признаются, что не понимают, за что страна воюет. Россияне говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
15: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем так же будет еще хуже, хуже и хуже.
16: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
17: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
18: Да ничего она не принесла. Любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
11: Уже пошел 5-й год СВО. Это дольше, чем Первая мировая война, отмечают эксперты. По их словам, специальная военная операция обходится России слишком дорого. И в прямом, и в переносном смысле. Она стоила жизни десяткам тысяч молодых людей и нанесла серьезный ущерб экономике государства. Сколько еще будет продолжаться СВО – один из главных вопросов, который интересует граждан, отмечают социологи. Но точного ответа власти не дают. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Враг недели.
4: Резкий разворот Трампа. В США заявили о переменах на фронте в пользу Украины и согласовали новые санкции против России. Еще несколько месяцев назад в Вашингтоне регулярно говорили о необходимости переговоров. Теперь риторика заметно изменилась. В Белом доме заявили, что Украина смогла изменить ситуацию на поле боя, а в Конгрессе готовят один из самых жестких пакетов санкций против России. Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Итакер заявил, что американская администрация видит серьезные изменения в ходе конфликта.
5: Мы видим, что Украина перехватила инициативу на поле боя, фактически стабилизировала линию фронта и нанесла значительные удары по объектам на территории России.
4: Такая оценка американцев появилась не случайно, уверен военный эксперт Роман Светанов.
7: Сегодня речь идет уже не только об обороне. Украина системно наносит удары по российской логистике, нефтепереработке, военным аэродромам и объектам оборонной промышленности. Именно поэтому в Вашингтоне все чаще говорят, что инициатива постепенно переходит к Украине.
4: Еще один сигнал прозвучал уже из Киева. Американский сенатор Линдси Грэм, прибывший на встречу с Владимиром Зеленским, заявил, что Белый дом согласовал новый законопроект о санкциях против России.
19: Мы достигли соглашения с Белым домом относительно законопроекта о санкциях. Президент поддержит этот документ, а значит, он станет законом.
4: Фактически речь идет о попытке резко сократить доходы России от экспорта энергоресурсов. В Москве риторику США заметили. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что конфликт закончится, если Украина выведет войска с территории, которые Россия считает своими, и признает их российскими. При этом сам Песков впервые публично отказался от термина «специальная военная операция», назвал происходящее полномасштабной войной.
20: What it is? It's not operation anymore. It's war. It's a full-scale war.
21: Это уже не операция, это полномасштабная война. И она закончилась бы на следующий день, если бы Украина вывела свои войска из регионов, которые стали частью России.
4: Политолог Владимир Чиряков обращает внимание, что заявления Москвы и Вашингтона сейчас звучат как будто в противоположных направлениях.
7: Штаты все чаще говорят о поддержке Украины и усилении давления на Россию. Кремль, наоборот, продолжает выдвигать прежние ультиматумы. Это означает, что пространство для компромисса пока не расширяется, а позиции сторон остаются максимально далекими друг от друга.
4: Если еще недавно главным вопросом было, сохранит ли Украина поддержку Соединенных Штатов, то сейчас все чаще обсуждают уже другое – насколько серьезно Вашингтон готов усилить давление на Москву. Судя по последним заявлениям Белого дома и американских сенаторов, политический ветер в Вашингтоне действительно начинает менять направление. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Опасность недели.
4: Украина готовит новую паутину. В Кемерово участники СВО досматривают все фуры и ищут в них беспилотники «Камикадзе». Кемерово – город за 3500 километров от украинской границы. С 8 июля власти запретили транзитный проезд через город большегрузных автомобилей. Теперь въехать в Кемерово могут только те фуры, у которых есть путевые листы от местных предприятий. На всех въездах в город организованы пункты досмотра, заявил губернатор Кузбасса.
5: Теперь к экологическим и дорожным проблемам добавились риски безопасности, в том числе атак беспилотных летательных аппаратов. Поэтому принято решение ограничить въезд транзитного грузового транспорта.
4: Проверять грузовики будут сотрудники госавтоинспекции, Росгвардии, а также участники Ассоциации ветеранов СВО Кузбасса. Кроме того, водителям запретили собираться группами на стоянках и возле крупных промышленных предприятий.
7: Останавливают практически каждого, открываем кузов, показываем груз, документы проверяют очень тщательно. Раньше такого никогда не было.
4: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что подобные меры напрямую связаны с прошлогодней операцией спецслужб Украины «Паутина», когда беспилотники доставили к российским военным объектам именно в грузовиках.
19: После операции «Паутина» российские силовые структуры начали рассматривать практически любой грузовой автомобиль как потенциальный носитель беспилотников. Поэтому сегодня они пытаются максимально усложнить перемещение фур возле стратегических объектов и крупных городов.
4: Напомню, решение кемеровских властей появилось спустя несколько дней после атаки беспилотников на Омский НПЗ. После этого режим беспилотной опасности впервые вводили сразу в нескольких сибирских регионах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Опасность недели.
4: Мобилизация на осень, сенсационные статьи западной прессы о том, что Владимир Путин поставил армии дедлайн по захвату Донбасса. Несмотря на экономические проблемы, небывалый топливный кризис и регулярные удары беспилотников по военным предприятиям в глубоком тылу, президент не планирует отказываться от спецоперации. Более того, как утверждают журналисты влиятельного агентства Рейтер со ссылкой сразу на нескольких источников, близких к Кремлю, Владимир Путин готовится к новой эскалации боевых действий. Согласно этой информации, президент по-прежнему считает полный захват Донбасса принципиальной задачей СВО и рассчитывает добиться этого в ближайшие месяцы.
0: Путин считает захват Донбасса делом принципа и уверен, что российская армия сможет добиться этой цели. В ближайшие месяцы вероятна эскалация боевых действий.
4: При этом, как пишут журналисты, часть ближайшего окружения президента предложила остановить спецоперацию по нынешней линии фронта. Причина – растущие проблемы в экономике, дефицит бюджета, давление на банковскую систему и снижение темпов роста. Однако Владимир Путин, как утверждают источники агентства, отказался обсуждать какие-либо территориальные компромиссы. О том, что эта информация западной прессы верна, по сути, говорит свежее заявление главы МИД Сергея Лаврова.
1: Россия не будет останавливаться на линии фронта в качестве условия для начала переговоров по Украине.
4: Военный эксперт Иван Ступак считает, что если перед армией действительно стоит задача завершить захват Донбасса в кратчайшие сроки, то без дополнительных ресурсов сделать это будет крайне сложно. Уже осенью страну может ждать, если не общая, то по крайней мере частичная мобилизация по образцу осени 2022 года. Тем более, что для ее объявления никаких дополнительных указов не нужно, поскольку прежний указ никто не отменял, говорит Ступак.
5: Сегодня российская армия уже не наступает теми темпами, которые были раньше. Если политическое руководство действительно требует любой ценой ускорить продвижение, возникает вопрос, за счет каких сил. Именно поэтому снова появляются разговоры о возможной новой волне мобилизации.
4: Именно на этом фоне в Z-каналах начали активно обсуждать гипотезу, что осенью может быть объявлена новая мобилизация. Однако, подчеркну, официального подтверждения этой информации нет. Есть лишь оценки аналитиков о том, что без дополнительной силы Донбасс не захватить.
5: Главная проблема России сегодня уже не техника, а люди. Если задача состоит в том, чтобы любой ценой завершить захват Донбасса, то без пополнения армии сделать это будет крайне сложно. Поэтому разговоры о новой мобилизации выглядят вполне логичными, хотя окончательное решение остается исключительно за Кремлем.
4: Любопытно и другое. СВО продолжается уже более 4 лет. За это время армия понесла огромные потери. Страна столкнулась с санкциями, ударами по собственному тылу и серьезными экономическими проблемами. Но одна из главных целей, которую называли еще в феврале 2022 года, а это полный захват Донбасса, до сих пор так и не достигнута. И именно ради этой цели сейчас и готовы вновь повышать ставки. Цена разрушенного региона может стать для армии слишком высокой, но, похоже, об этом военная команда не думает. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Опасность недели.
11: Все решит небо. Зеленский пригрозил отправить на Москву 1000 дронов. Этой ночью столицу атаковали 450 беспилотников. В интервью Financial Times Зеленский заявил, что теперь решающая схватка развернулась в небе. Он утверждает, что Украина продемонстрировала свою боеспособность в воздухе, а в таком небесном противостоянии гораздо меньше значит то, чья территория больше, отметил Зеленский.
6: Я считаю, что победа в этой войне принадлежит тому, кто умнее. Именно небо будет решать исход войны. Когда в сторону Москвы полетят уже не 100 дронов, а 1000, он поймет.
11: Ранее Зеленский назвал атаки на Москву справедливым ответом на российские удары по украинским городам и населенным пунктам. В ночь с 6 на 7 июля Москва подверглась очередной атаке дронов. По данным Минобороны, всего за ночь система ПВО сбила над всеми российскими регионами 452 украинских беспилотника. Из них 430 летели на Москву, отметил мэр Сергей Собянин. По его словам, большая часть из дронов была нейтрализована на дальних подступах.
8: С вечера до 6 утра в направлении московского региона летело более 430 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами противовоздушной обороны на дальних подступах. 36 вражеских беспилотников уничтожено на подлете к Москве.
11: Как пишет госагентство ТАСС, эта атака на столицу стала крупнейшей за последние 2 года. В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регионы России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
22: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
11: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
23: Когда Украина начнет производить патриоты, все как взбесились прямо после заявления господина Трампа о том, что в принципе он не против выдать Украине лицензию на производство ракет «Патриот». И все начали обсуждать, когда это произойдет. Боже, какой бред! Все не так, сейчас расскажу. Значит, смотрите, господин Трамп, он знатный тролль. Естественно. И многие на это ведутся. Вот и сейчас все повелись. Люди почему-то у себя в голове поставили знак равенства между производством и применением. Понимаете? Все начали обсуждать, а когда же начнут производить? Что там будет? Я, кстати, сразу скажу, что при самых фантастических раскладах, вот при самых фантастических, мы позже коснемся это в деталях, да, но при самых фантастических раскладах Украина будет способна произвести первый «Патриот» вот не раньше, чем через 7 лет. Вот не раньше, детали расскажу. А вот применять, она начнет его через неделю. Понимаете? Нет, не понимаете, рассказываю. Лет 20 назад, и те, кто сейчас проживают на территории Украины, они не дадут соврать, лет 20 назад появился украинский «Мерседес». Причем появился, ну, ничего себе «Мерседес», это был «ML». Да, я видел фотографии, люди показывали, что ML — это джип, это то, что сейчас GLE, да? Вот раньше это был ML, и ты открываешь крышку капота, и там, где вот эта вот блямба, где пробиты номера, дата производства, все, там было написано, что это автозаз, то есть запорожец. Представляете, ML производился на заводе, который производил в тот момент Таврии. Запорожец уже не производил. Но, тем не менее, технологически всем все понятно, да? И это считался украинский автомобиль. Ну, бизнесмены провернули местную такую схему. На самом деле, они на этом автозазе прикручивали только колеса, как мне рассказывают. То бишь, приходил полностью в сборе ML, вот в упаковке пленки нулевой. И к нему прикручивали колеса, которые тут же к нему ехали на этом же лафете. Просто как шиномонтаж работал завод. И этого было достаточно для того, чтобы назвать это украинским производством «Мерседеса». Улавливаете? будет то же самое. Только табличку будут прикручивать в лучшем случае, в лучшем. Это просто, если захочется господину Трампу, американцам еще покуражиться, да, над военными России, то только в этом случае еще могут прикручивать табличку, что сделано это где-то на территории Украины. Понимаете? Никто их собирать не будет там. Нет никакого смысла. Их собирают для того, чтобы применять. Так вот, вот этот вот шаг со сборкой, его благополучно опустят. И начнут сразу с применения. Естественно, скажут о том, что о, Украина снова превзошла сама себя, и она научилась их собирать, ну, мгновенно фактически, что первые партии сошли с конвейера. Да, но это пиар-игра, понимаете, психологические операции, они в этом сильны, американцы. Ну, плюс это, естественно, абсолютная издевка. А почему Украина не сможет их собирать сама еще лет 7? Вот смотрите, ракетный бизнес, да, это никогда не конвейерный бизнес. Если дальше продолжать аналогию с автомобилями, то вот конвейера в таком виде, как автомобильный конвейер, в ракетном бизнесе не существует. Почему? Да, потому что это экономика размера, образно говоря. Да, автомобили выпускают сколько? Десятки миллионов каждый год. А вот ракет класса «Патриот», ну сколько их в год выпускают? Понятно, да, что намного-намного меньше. Соответственно, все эти операции и... Да, по производству патриотов, по-моему, что-то там около 1000 в год выпускают в США на секунду. То бишь вообще немного. Так вот, все эти операции и они не автоматизированы полностью. Это едет по тележке, в буквальном смысле слова. Едет такая здоровая несколько метров телега, и на ней лежит ракета. Да, вот она переезжает от одного поста сборки к другому. От одного к другому. И вот на этой сборке работают только инженеры. Понимаете, технари, инженеры, что называется, до мозга костей. Все, там не бывает просто рабочих, которые могут что-то там где-то прикрутить. Не то производство. Совершенно. Это вам не колеса к Мерседесу прикручивать, где, в принципе, это может делать любой человек через 15 минут обучения. Нет, это инженер. Давайте теперь еще прикинем, сколько нужно таких инженеров. Их нужно несколько сотен. А почему несколько сотен? Я вам отвечу. Потому что это большое производство. Сборка, если мы говорим о сборке с нуля из компонентов. Это несколько схем, это несколько цехов, это несколько уровней сложных технологических. Это сотни сотрудников, которые должны иметь инженерную университетскую специальность. И давайте представим, что Украина начнет их бронировать вот условно на сегодня. Украине нужны будут несколько сотен инженеров с определенными навыками и с идеальным английским. Вот без английского они фактически бесполезны, потому что их где-то нужно будет обучить. Ну вот представим, да, что Украина как-то нашла возможности сейчас готовить этих инженеров. Вот они с первого курса начинают эту подготовку. Когда они выпустятся? Через 5 лет. Все, вот первая группа выйдет через 5 лет. Еще года два уйдет на то, чтобы их натренировать, чтобы создать какую-то иерархию, чтобы создать цеха, создать отделы, принять их на работу, стажировать их всех в Америке, успешно стажировать. Они там должны сдать производственный экзамен, вернуться, их нужно устроить, трудоустроить, сделать там управление, все-все-все. Места подготовить, они где-то должны жить, где-то должны работать. Понимаете? И это все, о чем я рассказываю, да, это все без учета обстрелов. Мы об этом вообще не говорим. Мы так представляем себе, что обстрелы почему-то прекратились и что Россия не будет атаковать. А понятно ведь, что в секунду, когда Украина начнет разворачивать такое производство, Россия его будет выносить всеми возможными и невозможными способами. То бишь не получится его просто так построить. Даже если забуриться куда-то глубоко под землю, да, что ничего не добьет, останутся подъездные пути, понимаете? И вот ты не можешь просто забуриться туда, куда-то вниз и сидеть в шахте. Тебе нужно что-то подвозить, увозить, людей, технику, грузы. Все это будет постоянно бомбиться. То бишь, это в самом фантастическом случае, если сегодня условно произойдет прекращение огня, первые патриоты Украина сможет собирать реалистично через 7 лет. Реалистично, понимаете? Но применять она их может начать через неделю. так же точно, как Украина когда-то делала этот Мерседес, который она называла своим продуктом, да, своим Запорожцем, своей Таврией. Точно так же. И все это зависит только от воли господина Трампа, который настроен очень игриво, которому все это нравится. Он нормально знает прикуп, он живет лучше, чем в Сочи по этому поводу. И он может выдать из стратегических запасов не один, и не два, и не три, а пару сотен патриотов и сказать, что это теперь Украина делает. Что вот какие молодцы, вы представляете, собрали. Вот собрали такие талантливые ребята. Соответственно, применение патриота не равно производству патриота. Никто его производить в ближайшее время не будет, и никто его производить не собирается. Все это будет приезжать готовое. В лучшем случае приклеят бирочку «Made in Ukraine». И все. И полетели.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
11: Новая жизнь. «Газпром» открыл набор в мобильные огневые группы для защиты своих объектов от дронов. «Газпром» договорился с Минобороны о создании мобильных огневых групп, которые будут защищать объекты компании, в том числе от атак беспилотников. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на внутренние документы газовой монополии. Желающие служить в мобильных огневых группах должны пройти медкомиссию, тщательный отбор и двухмесячную подготовку. Как отметили в «Газпроме», с ними будут заключать трехлетний контракт о пребывании в мобилизационном резерве, позволяющий совмещать гражданскую работу с военными сборами.
9: Основной задачей мобильных огневых групп будет патрулирование и защита объектов газоснабжения. При этом во время сборов резервистов также могут задействовать для охраны другой критически важной инфраструктуры, но только на территории региона, в котором был заключен контракт.
11: Бойцам мобильных огневых групп обещают сохранение средней зарплаты, ежемесячную компенсацию от работодателя в 200 тысяч рублей за участие в сборах и дополнительные выплаты от Минобороны. Кроме того, таким контрактникам будут предоставлять трехразовое питание, обмундирование, лечение, страхование жизни и бесплатный проезд к месту сборов и обратно. Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что для формирования экипажей мобильных огневых групп в первую очередь будут привлекать резервистов. Он пообещал, что они будут заключать контракт на 3 года и их не отправят на фронт. Член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев одобрил призыв резервистов, но обещание не отправлять их на СВО назвало прометчивым. Сейчас на всех направлениях спецоперации ощущается дефицит солдат из-за больших потерь. В тылу тоже небезопасно. Дроны атакуют регионы каждый день, и с каждым разом их все больше, а залетают они все дальше. ПВО справиться с ними не может. Систем попросту не хватает, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
10: То есть система ПВО слабела и ослабела до такой степени, что она уже не может себя поддерживать, не может эффективно прикрывать все эти районы, соответственно, через них продолжают лететь в огромном количестве дальнобойные беспилотники Украины. Одновременно украинские инженеры улучшали свои дроны, появились новые модели. Тот же самый дрон FP-1 уже много раз дорабатывался, дрон «Лютый» тоже изменялся. Эти беспилотники начали получать автоматическую, судя по всему, да, мы не знаем точно, но судя по всему, автоматическую систему уклонения от огня, которая тоже мешает их сбивать и повышает их эффективность, потому что они долетают до целей. И все это вместе, вся эта последовательная, долгая, уже многолетняя, можно говорить, даже работа, она как раз и приводит к такому результату. Российское ПВО никак не смогла подстроиться.
11: Военные эксперты советуют сохранять спокойствие и найти укрытие, если вы услышали звук дрона где-то рядом. Укрытием может быть бомбоубежище, большой подвал под домами старой застройки, подвал частного дома, подземный переход или метро. В отличие от 2022 года, у Украины теперь есть средства, чтобы не просто отвечать, а бить больно. К тому же к системе ПВО есть вопросы, говорит военный аналитик Кирилл Михайлов.
12: Российское ПВО, она имела одну из своих задач всегда. Это противостоять ударам неядерных, в первую очередь, крылатых ракет США. И, соответственно, если 1-2 украинских беспилотника реактивных в состоянии беспрепятственно пролететь сотни километров по территории России, то это значит, что есть серьезные проблемы с применением ПВО.
11: Помогут ли бороться с беспилотниками мобильные огневые группы, пока неизвестно. Военные эксперты считают, что вначале нужно создать необходимую инфраструктуру, закупить оружие и машины, а главное – обучить людей. На все это уйдет достаточно времени. Да и перспектива оказаться в любой момент в зоне СВО пугает добровольцев и резервистов, отмечают аналитики. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
4: Нефтянка «Юга» полыхает. После удара дронов загорелся Ильский НПЗ. В Таганроге началась эвакуация.
13: Вот до меня, вот после меня, короче. Жесть какая-то. Вот сюда он упал, короче. Вот оттуда летел. И вот так вот. Бам.
4: Минувшей ночью беспилотники вновь нанесли серию ударов по топливной инфраструктуре, на этот раз на юге России. Под атакой оказались сразу несколько объектов в Краснодарском крае и Ростовской области. Одной из главных целей стал Ильский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших НПЗ юга страны. Власти Краснодарского края подтвердили, что после падения обломков беспилотников на территории предприятия возник пожар.
14: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода. На месте работают оперативные службы.
4: Почти одновременно беспилотники атаковали и Ростовскую область. Под удар попали Азов, Таганрог, а также несколько объектов топливной инфраструктуры. По данным очевидцев, пожар вспыхнул на нефтебазе «Курган-нефтепродукт», расположенной в районе морского порта Таганрога.
7: Все в дыму. Слышали несколько взрывов подряд. Потом сказали срочно уходить, потому что рядом начинается эвакуация.
4: Вскоре городские власти официально подтвердили атаку. Жителей домов, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, начали экстренно вывозить, написала в соцсети глава Таганрога Светлана Камбулова.
15: Беспилотная опасность в городе сохраняется. В настоящее время оперативно эвакуируем жителей, чьи дома оказались в зоне чрезвычайной ситуации.
4: Военный эксперт Роман Светанов считает, что выбор целей не случайен.
16: Сегодня удары наносятся уже не только по нефтеперерабатывающим заводам. Под ударом оказываются нефтебазы, терминалы, портовая инфраструктура. Все звенья одной логистической цепочки. Цель – нарушить не только производство топлива, но и его хранение, перевалку и доставку.
4: И пока на юге России тушили новые пожары, в Тверской области продолжала гореть нефтебаза «Тверьнефтепродукт», пораженная еще накануне. Судя по кадрам очевидцев, ликвидировать возгорание не удалось даже спустя почти сутки после атаки. И если еще несколько месяцев назад, после ночных налетов, речь шла об одном-двух попаданиях, то теперь все чаще под удар одновременно попадают сразу несколько объектов нефтяной инфраструктуры в разных регионах страны. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
4: Дроны уже везде. За ночь под атаку попали военный аэродром Борисоглебск и крупнейший НПЗ «Татнефть» в Татарстане. Минувшей ночью воздушная тревога и ограничения на работу аэропортов вводились сразу в нескольких регионах страны. Все из-за очередной атаки дронов.
13: Вот до меня, вот после меня, короче. Жесть какая-то. Вот сюда он упал, короче. Вот оттуда летел. И вот так вот. Бам. Это КГБТО, короче.
4: На этот раз одной из целей БПЛА стал нефтеперерабатывающий комплекс в Уфе. На опубликованных очевидцами кадрах виден густой дым в районе промышленной зоны. Предварительно под удар мог попасть завод «Башнефть» УНПЗ, входящий в один из крупнейших комплексов России. Официально власти Башкортостана последствия атаки не комментировали.
5: Слышали несколько взрывов подряд, потом появился густой дым со стороны промзоны. Над городом долго кружили сирены, аэропорт тоже перестал принимать самолеты.
4: Позже Владимир Зеленский, который сейчас в Анкаре на саммите НАТО, заявил, что украинские дальнобойные беспилотники этой ночью работали сразу по нескольким регионам России.
19: Сегодня наши дальние санкции достигли Саратовской области, Татарстана и Башкортостана. От линии фронта это примерно 800, 1400 и 1500 километров, соответственно.
4: По словам Зеленского, под ударом оказались нефтеперерабатывающие предприятия в Саратовской области и Татарстане. Военный эксперт Роман Светанов отмечает, что дроновые удары уже переросли в систему.
0: Главная задача таких операций – не разовый эффект, а постоянное давление на нефтеперерабатывающую инфраструктуру. Чем больше объектов одновременно приходится защищать России, тем сложнее обеспечить их надежное прикрытие средствами ПВО.
4: За последние недели под атаки уже попали предприятия в Омске, Ярославле, Саратовской области, Татарстане и Башкортостане. И если раньше беспилотники в основном работали по приграничным регионам, то теперь удары регулярно наносятся по объектам, расположенным более чем в 1000 километров от линии фронта. При этом Минобороны практически после каждой атаки рапортуют о десятках или даже сотнях успешно сбитых беспилотников. Но пожары на крупнейших НПЗ, повреждения аэродромов и стратегических предприятий возникают снова и снова. Поэтому вопрос, который все чаще звучит у простых россиян, остается прежним. Если ПВО сработало настолько эффективно, почему последствия этих атак становятся все масштабнее? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
11: С каждым днем все хуже. В России ввели запрет на экспорт дизеля и авиакеросина. Владимир Путин заявил, что трудности с топливом временные. По словам президента, Украина наносит удары по российской энергетической инфраструктуре, чтобы нанести ущерб экономике и создать нервозную обстановку в обществе. Однако эта цель, как заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства, невыполнима.
17: Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное – стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнима. Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу вместе с дальнейшими интегрированными компаниями, договариваться быстрее, так, чтобы они тоже здесь не зажимали продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужный продукт и независимым АЗС.
11: Владимир Путин также поддержал идею создать сеть малых НПЗ в ситуации, когда под удары попадают крупные предприятия.
17: Предложение Кобзева тоже следует учесть и как можно быстрее развернуть возможности работы и малого и среднего бизнеса по производству нефтепродуктов. Сделать все для того, чтобы все у нас функционировало нормально. Как мне докладывает Дмитрий Хост, проблем с поставками в сельскохозяйственную отрасль в данный период не наблюдается, все там обеспечено, и надеюсь, так и будет.
11: Пока ситуация не стабилизировалась, правительство ввело запрет на экспорт дизельного топлива и авиакеросина. Как сообщил вице-премьер Александр Новак, Россия начинает импорт нефтепродуктов для стабилизации ситуации на внутреннем рынке. Новак добавил, что правительство перенесло ряд ремонтов НПЗ на более поздние сроки и задействовало дополнительные мощности. Кроме того, крупные нефтяные компании стали поставлять топливо в приоритете туда, где в основном присутствуют независимые АЗС. А министр транспорта Андрей Никитин отчитался о ситуации в своей отрасли.
18: Уважаемый Владимир Владимирович, транспортный комплекс в текущей непростой ситуации работает слаженно, обеспечивает перевозки грузов и пассажиров. Ключевые узлы, аэропорты, вокзалы, порты, общественный транспорт, трассы функционируют в штатном режиме. Делаем все возможное для доставки топлива на Крымский полуостров. Работаем в тесном контакте с Евгением Аксеновым и Михаилом Ильичем Развожаевым.
11: Особенно сильно перебои с поставками топлива ощущаются именно в Крыму. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил жителям потерпеть до окончания СВО.
20: На крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
11: Из-за атак дронов на НПЗ в первую очередь страдают простые потребители, а вскоре под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
1: Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
11: При этом в правительстве уверяют, что запасов топлива в России достаточно. Как заявил вице-премьер Александр Новак, власти занимаются перестройкой логистики с учетом потребностей регионов. Он отметил, что балансировке рынка потребуется некоторое время. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
4: Антидроновые сетки не помогли. Беспилотники разбомбили две крупные нефтебазы – в Твери и Ставропольском крае. Бензина в тех регионах не будет. Первый удар пришелся по нефтебазе «Тверь-нефтепродукт». Губернатор региона Виталий Королев подтвердил,

0: неожиданно вспыхнул еще один крупный объект хранения топлива в Ставропольском крае. Первоначально местные паблики сообщили лишь о пожаре на промышленном предприятии. Позже губернатор Владимир Владимиров признал, что огонь добрался до резервуаров с горючими материалами, а жителей ближайших домов пришлось эвакуировать.
1: Пожар усилился, огонь распространился на резервуары с горючими материалами. На место направлены дополнительные силы, проводится эвакуация жителей ближайших улиц.
0: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что подобные удары постепенно меняют ситуацию с обеспечением России топливом.
2: Когда регулярно выводятся из строя нефтебазы, склады горючего и логистические узлы, проблема уже заключается не только в производстве бензина. Возникают сложности с его хранением, распределением и доставкой в регионы. Именно поэтому последствия начинают ощущать обычные потребители.
0: Накануне командующий беспилотными войсками ВСУ Роберт Броуди заявил, что за последние 4 дня его подразделения поразили десятки российских судов, включая танкеры, которые использовались для доставки топлива в Крым.
3: Бензина не будет, можете не ждать, игра только начинается.
0: Российские информационные агентства поспешили опровергнуть эти заявления Киева. Однако, если эти оценки подтвердятся, то речь может идти не только об отдельных ударах по нефтебазам, а и о последовательном разрушении всей топливной логистики России. От НПЗ и складов хранения до маршрутов доставки топлива в регионы. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Саудовская Аравия обрушила цену российской нефти до $42 за баррель. Это рекордный обвал за 23 года. Бюджет России уже в минусе на 6 триллионов рублей, и это только за 5 месяцев. Резервный фонд тает под 250 миллиардов в месяц. Сегодня разбираем, что это значит для рубля, для цен в магазине и для каждого из нас до и после сентябрьских выборов.
5: Слушай, ну звучит все это как-то, знаешь, чересчур драматично. Мировые рынки ведь постоянно находятся в движении.
4: Ну да, находятся.
5: Котировки прыгают буквально каждый день. Нефть то дешевеет, то дорожает. Это же совершенно стандартный сырьевой цикл. Крупные экспортеры к такому давно привыкли.
4: Если бы это было обычное рыночное колебание, вопросов бы не было. Но с 6 июля 2026 года произошло то, что профильные аналитики уже открыто называют ценовым землетрясением.
5: Землетрясением? Прямо так?
4: Абсолютно. Утром саудиты просто выкатили новые цены на август. И это не какая-то там рядовая скидка. Дисконт на их флагманскую марку Aeroplight для Азии составил, внимание, сразу $11 за баррель.
5: Ого, 11?
4: А для Европы вообще минус $15. Понимаешь, это крупнейший единовременный обвал с 2003 года. Хуже было только в пандемию, когда самолеты вообще не летали.
5: Но сейчас-то экономика работает? Нет же никаких глобальных локдаунов. Зачем крупнейшему экспортеру добровольно отказываться от миллиардов долларов прибыли и так радикально резать цены?
4: Потому что это классический демпинг. Самая настоящая целенаправленная торговая война за долю рынка.
5: То есть цель не в том, чтобы заработать в моменте?
4: Именно. Цель продавать искусственно дешевле, чтобы чисто физически вытеснить конкурентов, и главная мишень стала ясна в тот же день, когда котировки российской марки «Urals» в балтийских портах моментально рухнули до $41-42.
5: Подожди, давай отмотаем на пару месяцев назад. Еще в апреле баррель взлетал до $116. На рынках же царила настоящая эйфория. Неужели рынок просто не отыграет все назад?
4: Весенний $116 – это была чистая геополитика. Классическая премия за страх из-за возможного перекрытия Ормузского пролива.
5: То есть как только стало понятно, что танкеры ходят спокойно, этот пузырь лопнул?
4: Точно. А то, с чем рынок столкнулся сейчас, это фундаментальный структурный сдвиг. Экономика Китая объективно тормозит, спрос падает. И вместо сокращения добычи, ради высоких цен, Эр-Рияд решает просто залить рынок дешевой нефтью.
5: И для российской нефтянки это удар в самую болевую точку. Ведь азиатский рынок сейчас – это буквально вопрос выживания. 85, а то и 90% всего морского экспорта уходит в Индию и Китай.
4: Абсолютно. Причем Пекин и Нью-Дели покупают эти объемы не из-за какой-то там симпатии, и исключительно прагматичный расчет. Так просто дешевле. Дисконт на «Urals» и так стабильно держался на уровне 22

0: 24 долларов.
1: Угу. А теперь саудиты делают свою нефть, которая, к тому же, легче и удобнее для переработки, дешевее сразу на 11 долларов.
0: Да. И что в этой ситуации вынуждены делать российские компании?
1: Ну, очевидно, снижать цену еще сильнее. Чтобы индийский завод не разорвал контракт, ему нужно предложить условия, от которых просто математически невозможно отказаться.
0: Верно. Но тут в дело вступает банальная экономика добычи. Цена уже упала до 42, а полная себестоимость, учитывая сложное бурение, налоги и огромную логистику, это в среднем 30-35 долларов.
1: То есть маржа сжимается до статистической погрешности. Нефть отдают практически по себестоимости, просто чтобы скважины не останавливать.
0: Да, сверхприбыли испаряются в реальном времени. И это запускает макроэкономическую катастрофу внутри страны.
1: Потому что бюджет на 26-й год сверстан под совсем другие цифры.
0: Бюджет посчитан, исходя из цены 59 долларов за баррель.
1: Разница между 59 и 42 – это же не просто недополученная бумажная прибыль нефтяников.
0: Это зияющая дыра в государственной казне. Если перевести в деньги, речь идет о потере примерно трети нефтегазовых доходов. Это где-то 3-4 триллиона рублей.
1: Колоссальные деньги. Причем статистика за первые 5 месяцев и так пугающая. Дефицит уже 6,1 триллиона рублей.
0: А план на весь год, на секундочку, был всего 3,8 триллиона. То есть потратили 6 триллионов меньше, чем за полгода.
1: Причина-то понятна. Оборонные расходы вышли на исторический максимум 6,3% ВВП. И их же невозможно просто взять и отменить.
0: Конечно. Это не стройка, которую можно заморозить. Это долгосрочные контракты, заводы, работающие в 3 смены, огромные обязательства по выплатам.
1: Срезать гражданские расходы можно, но это копейки в масштабах такой дыры. Получается, вся надежда на Фонд национального благосостояния.
0: Вот только размер этой кубышки сильно переоценен. Надо смотреть на ликвидную часть – живые деньги, юани, золото. То, что можно быстро продать.
1: И сколько там осталось?
2: 3,4 триллиона рублей. А сгорает этот фонд сейчас со скоростью 200-250 миллиардов ежевесячно.
1: Слушай, ну любой человек со знанием базовой экономики спросит, почему государство просто не выпустит облигации? Почему не взять деньги в долг на внутреннем рынке?
2: Потому что при текущей ключевой ставке Центрального банка в 16% это, ну, финансовое самоубийство.
1: Чтобы продать облигации, Министерство финансов должно предложить доходность выше этих 16%. Иначе ни один банк их не купит.
2: Вот именно. Занимать триллионы под 17 или 18% – это классическая долговая ловушка. За каждый занятый триллион придется ежегодно отдавать 170 миллиардов только в виде процентов.
1: Такое обслуживание долга через пару лет просто парализует весь бюджет. Понятно, почему этот путь закрыт.
3: Но эта ситуация работает и в обратную сторону. Если государство не может занимать под такие проценты, можно себе представить, что происходит в реальном секторе.
1: Бюджетный дефицит и огромная ставка бьют напрямую по бизнесу и людям.
3: Конечно. Ставка 16% фактически убивает любое развитие. И вряд ли она упадет даже до 13% до конца года.
1: А для конечного потребителя кредиты стоят еще дороже. Рыночная ипотека улетела под 18-20%.
3: Кредиты для малого бизнеса на пополнение оборота 22-25%.
1: Но самый мрак происходит в микрофинансовых организациях. Банки отказывают, люди идут в МФО, а там ставки доходят до шокирующих 292% годовых.
3: Просто вдумайся, зачем человек берет деньги под такой процент? У него сломался холодильник, сбережений нет, зарплаты не хватает из-за инфляции. Он берет 10 тысяч до зарплаты, а отдать должен почти 40.
1: Математика финансового рабства. И все это на фоне дикого роста цен на базовые продукты.
3: Официально замороженная рыба подорожала на почти 17%. Хлеб на 11 с лишним.
1: От этого же невозможно отказаться. Но тут возникает парадокс. Нефть рухнула до 42 долларов. Сырье дешевеет. Почему тогда бензин внутри страны подорожал на 10 с лишним процентов?
3: Инфраструктура. Июльская атака на Нижегородский НПЗ вывела из строя, ну, критическое оборудование.
1: То есть сырой нефти полно, а переработать ее в бензин просто негде.
3: Да, возникает чисто физический дефицит топлива.
1: А логистика – это же кровеносная система экономики. Хлеб и рыбу везут грузовики. Дорогой бензин – это мгновенный рост логистических издержек.
3: И бизнес не будет работать в убыток. Ценники просто переписывают, закладывая все это в стоимость товаров на полке.
1: Настоящая инфляционная спираль. Но тут оптимисты возразят, номинальные зарплаты же тоже растут.
3: Растут.
1: Дефицит кадров заставляет работодателей платить больше. Разве это не компенсирует инфляцию?
3: Это работает только на бумаге и в очень узких сегментах. Да, инженеры ВПК и айтишники получили прибавку. Но бюджетники, сфера услуг, малый бизнес. Там индексации чисто символические.
1: Плюс реальная инфляция работает как скрытый налог. Зарплата выросла на 10%, а еда подорожала на 20%.
3: Покупательная способность падает. А со стороны бизнеса предприятие с рентабельностью 10% физически не может взять кредит под 25%, чтобы поднять всем зарплаты. Оно либо закроется, либо уйдет в тень.
1: Слушай, картина вырисовывается просто, апокалиптическая. Нефть на дне, триллионов не хватает, инфляция скачет. Но если выйти на улицу, никакой паники нет. Курс рубля замер на 89,92 за доллар. Почему реальность не бьет по голове прямо сейчас?
0: Календарь? Ответ исключительно в политическом календаре.
1: А, ты про 18-20 сентября?
0: Да. Выборы в Государственную Думу. Эта дата буквально делит экономическую реальность пополам. То, что происходит сейчас, это искусственное удержание фасада.
1: Сухие цифры же показывают, что при нефти за $42 курс 90 – это фикция.
0: Абсолютно. Чтобы бюджет сошелся, доллар должен стоить минимум 115, а то и 120 рублей.
1: То есть сейчас экономика – это автомобиль с горящим двигателем, у которого отказали тормоза, но водитель врубил музыку на полную, чтобы пассажиры ничего не поняли до конца поездки.
0: Идеальное сравнение. И топливо для этой громкой музыки – остатки резервного фонда. Валюту вбрасывают на рынок, заставляют экспортеров продавать выручку, лишь бы человек на избирательном участке видел курс 90, а не 120.
1: Но 20 сентября урны закроются. Музыку выключат. Что ждет пассажиров, когда дым пойдет в салон?
0: Начнется другая жизнь. В дело вступят суровые законы экономики.
1: Будут латать бюджетную дыру за счет населения.
0: Неизбежно. Во-первых, резкое расширение прогрессивной шкалы НДФЛ.
1: То есть то, что подавалось как налог на богатых.
0: Да-да.
1: Теперь ударит по среднему классу.
0: Именно. Люди, которые с трудом тянут ипотеку и, скажем, раз в год ездят в отпуск, внезапно окажутся в категории обеспеченных и начнут отдавать государству гораздо больше.
1: Жестоко. Во-вторых, видимо, масштабный секвестр льгот.
0: Точно. Под нож пойдут субсидии ЖКХ, остатки льготной ипотеки, гранты для бизнеса. Каждый миллиард будет на счету.
1: В-третьих, наверное, повышение акцизов. Топливо, алкоголь, табак.
0: Да. Это скрытый налог, который мгновенно перекладывается на плечи потребителя. Ну и главное, неизбежная девальвация.
1: Административные тиски ослабят.
0: Держать курс будет физически нечем. Рубль отправится в свободное падение к 110, 120 и ниже.
1: А это значит пропорциональный рост цен на все импортное. От лекарств до китайских автомобилей и запчастей для станков.
0: Пассажирам придется оплачивать ремонт автомобилей из своего кармана. И удар будет колоссальным.
1: Особенно по пенсионерам. Никакая индексация не угонится за ценами на таблетки и еду. Ипотечники тоже пострадают. Доходы съест инфляция, а кредиты никуда не денутся. Малый бизнес начнет массово банкротиться.
0: Тут напрашивается параллель с периодом 2014-2016 годов, когда тоже рухнули цены на нефть.
1: Да, но тогда ситуация была другая. Не было таких раздутых военных расходов. А финансовый буфер был огромен. Государство смогло смягчить удар.
0: Поэтому сейчас гораздо более точная аналогия – это 1998 год. Критически низкие цены на нефть, огромные государственные расходы и отсутствие резервов.
1: Тогда это привело к дефолту.
0: Формируется пугающе похожий идеальный шторм. И не стоит надеяться, что саудиты передумают.
1: Это же холодный расчет. Мир уходит в зеленую энергетику. Им выгоднее сейчас продать нефть по 50 и забрать рынок, чем потом оставить ее под землей навсегда.
0: Стратегия на десятилетие.
1: Слушай, разговоры-то шли 20 лет. Надо слезать с нефтяной иглы, развивать высокие технологии, диверсифицировать экспорт.
3: Реальность оказалась упрямее стратегий. Треть российского бюджета по-прежнему критически зависит от трубы. Поэтому решение пары человек в Риаде бьет по стоимости буханки хлеба в любом городе.
1: Замкнутый круг.
3: И есть еще один самый опасный сценарий. Финальная мысль. Если к ноябрю резервы окончательно иссякнут, а занимать по-прежнему будет нельзя, у государства останется только один инструмент – печатный станок.
1: И миссия – заливать систему необеспеченными деньгами.
3: Да. В моменте это кажется решение, можно выплатить зарплаты, закрыть контракты, но это запускает неконтролируемую гиперинфляцию. Деньги превращаются просто в резаную бумагу.
1: И к такому сценарию обычный человек с рублевой зарплатой, скромным депозитом абсолютно не готов.
3: Вот такая картина. Саудовская нефтяная гильотина опущена. И теперь вопрос только в том, насколько глубоко она войдет. Бюджет трещит, резервы заканчиваются. Рубль держится на честном слове и административном давлении. До выборов нам будут говорить, что все под контролем. После начнется другая жизнь. Следите за курсом, следите за ценами и, главное, следите за нами. До встречи в следующем выпуске.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
5: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
4: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Ужас недели.
6: В Белгороде снова ад. После серии атак в городе пропал свет. Начались проблемы с водой и газом. Минувшей ночью Белгород снова оказался под массированной атакой. По данным местных властей, ракеты дважды нанесли удар по объектам городской инфраструктуры. Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шваев подтвердил, что повреждения получила энергетическая инфраструктура региона.
7: Вновь повреждена энергетическая инфраструктура. В отдельных районах Белгорода и нескольких муниципалитетах наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением.
6: По данным белгородского издания «Пепел», во время первой атаки были поражены сразу несколько электрических подстанций. После этого часть города осталась без света, а вслед за отключением электроэнергии возникли проблемы и с водоснабжением.
8: Да ну! Сильно жестко! Да ну!
9: Это, короче, вон там дом со смайликом.
6: Вторая волна ударов, как сообщают местные журналисты, пришлась по Белгородскому линейному производственному управлению магистральных газопроводов, подразделению, которое отвечает за транспортировку газа по региону. Очевидцы опубликовали кадры сразу нескольких крупных факелов на территории предприятия, после чего жители начали сообщать о перебоях с газом. Военный эксперт Руслан Левиев отмечает, что подобные удары направлены не по отдельным зданиям, а по системе жизнеобеспечения города.
10: Когда одновременно выводятся из строя объекты электроснабжения, водоснабжения и газовой инфраструктуры, это уже комплексное воздействие на логистику и систему обеспечения региона. Даже локальные повреждения таких объектов быстро отражаются на жизни большого количества людей.
6: Тем временем этой же ночью масштабной атаке беспилотников подверглась и Москва. По данным Минобороны, всего за ночь на территории страны сбито 452 беспилотника. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что только в направлении столицы летели более 400 дронов.
11: Отражена атака беспилотников, летевших на Москву. Большая часть целей была нейтрализована на дальних подступах к столице.
6: Агентство ТАСС уже назвало эту атаку крупнейшей на Москву за последние 2 года. В информации агентства сообщается только о количестве сбитых беспилотников, не уточняя, сколько из них смогли преодолеть систему противовоздушной обороны и достичь намеченных целей. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Бред недели.
12: Все лучшее из СССР. В Думе готовят закон о возвращении выездных виз. Дело идет к мобилизации. Власти действительно рассматривают возможность вернуться к практике выездных виз, которая существовала в Советском Союзе. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах и администрации президента. Согласно этой информации, пакет документов для соответствующего законопроекта под предлогом усиления безопасности граждан РФ за рубежом готовит Министерство иностранных дел. Якобы планируется введение туристических выездных виз. В недружественные страны НАТО россияне смогут ездить только организованными группами не менее 10 человек по заранее утвержденному маршруту, как это было во времена СССР. По другим странам, перечень которых пока разрабатывается, останется возможность индивидуального туризма, однако выездная виза потребуется в любом случае, сообщают источники.
10: Такого, как сейчас. Купил билет и полетел, быть не должно. Государство должно дать разрешение.
12: Запрет на выезд за рубеж появился в России в эпоху Иосифа Сталина. В 1935 году в СССР был принят закон, который приравнивал побег за границу к измене родине, каравшейся смертной казнью. До 1991 года, чтобы выехать в иностранное государство, советским гражданам нужно было проходить многочисленные согласования и получать разрешение в АВИРе. Слухи о возвращении этой практики стали появляться в первые месяцы СВО, однако МИД их опровергал.
13: Введение каких-то специальных выездных виз не планируется. Право свободно выезжать из России и возвращаться в страну гарантировано статьей 27 Конституции Российской Федерации. Ограничить его можно, только если человек подозревается в совершении преступления.
12: Запрет на выезд за рубеж в России уже возможен в рамках закона об электронных повестках, который действует с 2023 года. Он обязывает граждан в течение 30 дней являться в военкомат и позволяет сразу же делать человека невыездным, как только повестка появилась в электронном реестре Минобороны. В случае неявки гражданин также лишается права водить автомобиль, оформлять самозанятость или ИП, брать кредиты и проводить сделки с имуществом. В рамках действующей Конституции запрет на выезд также может быть введен при военном положении. Сейчас оно действует на присоединенных территориях, в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях. Возвращение к практике выездных виз может быть подготовкой ко всеобщей мобилизации, говорит политический аналитик Ольга Курносова.
14: Все плюшки уже давно закончились. Все те, кто готов был идти убивать украинцев и, возможно, умереть самому за деньги, уже туда отправились. Остались те, кто каким-то образом не попал под ту историю. Конечно, из оставшихся кого-то можно заманить длинным рублем, но особо сейчас не получается, потому что достаточно много информации о том, что и обещанные деньги люди не получают. Вернуться к грузам 200 можно с большой долей вероятности, а получить обещанные деньги ни тебе, ни семье гораздо меньшей долей вероятности.
12: Отсутствие видимых побед на фронте и большие потери подрывают настроение среди мобилизованных и военнослужащих, говорят эксперты. По их словам, в ближайшее время армии понадобится значительный ресурс в живой силе. Несмотря на то, что в Кремле уже много раз отрицали объявление всеобщей мобилизации, эксперты и военкоры уверены, что без нее не обойтись. А подготовка закона о возвращении выездных виз может быть подготовкой, полагают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Бред недели.
6: Еще не финал. Песков заявил, что Россия и все россияне готовы продолжать СВО до победы. Что считается победой? Россия готова продолжать спецоперацию столько, сколько потребуется. Об этом интервью швейцарскому изданию «Weltwoche» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия адаптировалась к санкциям, а сами россияне готовы воевать до победы.
15: Конечно, люди хотят, чтобы война закончилась. И люди предпочли бы мир, а не войну. Но все они желали бы, чтобы мир наступил вместе с победой.
6: Правда, что именно будет считаться победой, Дмитрий Песков не уточнил. Ранее пресс-секретарь президента не раз уточнял, что боевые действия будут продолжаться, пока все цели СВО не будут достигнуты. Солдаты, которые пятый год проводят в окопах, уже не понимают, за что воюют.
16: Все ребята очень напряжены и раздражительны. Много пошло письменных отказов от участия в боевых заданиях. за это не судят, а отправляют в другие части, как раз где спецконтингент служит. Вообще абсолютное большинство, если прям очень мягко выражаться, разочаровались в нашем правительстве и конкретных людях. Я думаю, вы понимаете, о ком я говорю. Это уже ненависть, но еще не ярость, но к этому все идет. Я вообще в идеологии уже ничего не понимаю, что нам пытаются продать, каких нацистов нам надо победить.
6: В феврале 22 года, начиная спецоперацию, Владимир Путин называл несколько целей спецоперации. Это демилитаризация Украины, ее денацификация, защита жителей Донбасса, недопущение вступления Украины в НАТО и обеспечение безопасности России. Позже к этим заявлениям добавились требования признать занятые армией территории российскими и изменить украинскую государственную политику. Военный эксперт Иван Громов отмечает, что чем дольше длится СВО, тем формулировки становятся размытее.
16: За годы войны российская власть несколько раз меняла акценты. Одни цели уходили на второй план, появлялись новые. Сегодня все чаще звучит просто слово «победа», но без четкого объяснения, каким именно должен быть ее результат.
6: За более чем 4 года СВО Россия потеряла сотни тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, понесла огромные экономические расходы и продолжает вести боевые действия, говорит военный аналитик Дмитрий Снегирев. При этом Донбасс, который с первых дней назывался одной из главных целей СВО, за все время так и не перешел под полный контроль армии России.
10: Если смотреть на первоначально заявленные цели и на нынешнюю ситуацию, становится очевидно, что война давно вышла далеко за рамки тех задач, которые объявлялись в феврале 2022 года. При этом цена продолжения боевых действий для обеих сторон постоянно растет.
6: Сколько еще людей отправятся на фронт ради цели, которую уже мало кто может четко сформулировать, ответа на этот вопрос нет. Однако в Z-кругах все чаще появляются намеки на то, что осенью страну ждет объявление мобилизации, сразу после думских выборов. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Бред недели.
12: Худший показатель в истории. Коллекторы получили рекордный за 3 года объем долгов россиян. Микрофинансовые организации распродали коллекторским агентствам рекордный за 3 года объем просроченных долгов своих клиентов. Как пишут ведомости, в январе-мае коллекторы выкупили права на взыскание задолженности россиян на сумму более 48 миллиардов рублей, что на 23% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 50% больше аналогичного показателя 2024-го. Также увеличилась доля успешно проданных долгов. Если за январь-май 2024 года МФО смогли продать коллекторам 66,5% выставленных лотов, а в 2025-м около 83%, то за тот же период 2026-го этот показатель достиг почти 92%. Схожие данные фиксирует и онлайн-аукцион долгов Debex.
17: За 5 месяцев текущего года объем выкупленных коллекторами у микрофинансовых организаций остатков основного долга вырос на 75% год к году и на 149% в сравнении с тем же периодом 2024-го.
12: Объем реальных инвестиций со стороны коллекторских агентств показал сопоставимый рост. Такая динамика и очень высокая активность на рынке объясняется резким удорожанием самих долгов. Задолженности россиян по итогам 5 месяцев продавались по завышенной для рынка стоимости около 22% от номинала. В результате инвестиции коллекторских организаций в просрочку МФО сравнялись с вложениями в банковские долги. При этом уровень долговой нагрузки россиян продолжает расти. Более 10 миллионов человек выплачивает по 2 и более кредита, а доля должников с 3 кредитами, которые берут еще, увеличилась почти вдвое, говорит директор Департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова.
18: Нас беспокоит, что кредитование растет за счет уже закредитованных граждан. Доля заемщиков, имеющих 3 кредита и более, в портфеле потребительских кредитов увеличилась до 47%.
12: Регулятор пытается с этим бороться, ограничивая банкам и микрофинансовым организациям кредитование людей с высоким показателем долговой нагрузки. Но остановить кредитный бум пока не получается. Россияне берут новые кредиты, чтобы прокормить себя и оплатить старые долги. При этом у многих заемщиков полная сумма задолженности превышает первоначальную в разы, и выходит, что долговые обязательства превращаются в долговую яму для большинства россиян. Соответственно, приходится брать все новые кредиты, чтобы закрыть предыдущие, говорит экономист Иван Ус.
19: То есть это все будет означать, что действительно сложнее будет жить за счет кредитов, поскольку они будут дороже. То, что будет сложнее жить за счет кредитов, будет стимулировать людей не возвращать кредиты, поскольку они не смогут это делать. А если они не будут возвращать кредиты, это будет еще больше количество невозвратов, что в свою очередь будет стимулировать российские банки не выдавать кредиты.
12: Согласно статистике Центробанка, 72% заемщиков тратят больше половины своего дохода на погашение кредита. Чтобы прожить, россиянам приходится брать несколько кредитов и отдавать на их погашение почти всю зарплату. Причем займы берут даже на еду. Такое обнищание граждан в России наблюдается впервые после 90-х годов, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Шок недели.
12: 30 часов без света. Белгород обесточен после ударов по всем электроподстанциям. В Крыму массовый блэкаут. В Белгороде и пригородах второй раз за сутки отключается электричество и водоснабжение в результате украинских обстрелов. Если после ракетных ударов в ночь на 3 июля, по данным местных телеграм-каналов, были поражены электроподстанции Южная, Фрунзенская и подстанции на территории ТЭЦ «Энерго», то ракетная атака в ночь на субботу пришлась уже на все основные подстанции города, сообщает местный телеграм-канал «Пепел Белгород». По его данным, Белгород был почти полностью обесточен. Также энергоснабжение ночью прерывалось в ближайших населенных пунктах. Как следует из опубликованных видео, пожары вспыхнули на Белгородской ТЭЦ, ТЭЦ-Луч и подстанции «Авторемзавод». Судя по кадрам, несколько ракет над Белгородом было сбито.

0: городе в результате ударов были повреждены объекты инфраструктуры, из-за чего фиксируются перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения, написал в телеграм-канале белгородский губернатор Александр Шуваев.
1: Получили повреждения объекта инфраструктуры, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Загорелись несколько инфраструктурных объектов.
0: Губернатор подтвердил, что несколько атакованных объектов загорелись. В комментариях на странице главы региона белгородцы массово требуют вернуть свет и воду.
2: Позор вам, администрация города. 25 часов нет света. Продукты пропали в такую жару.
3: Вы там вообще офигели или как? Вторые сутки без света.
4: Где ваши генераторы, резервные источники, на которые вам сотни миллионов было выделено? По карманам распределили, а людей на самовыживание бросили.
0: Проблемы с электричеством наблюдаются и в Крыму. На всей территории полуострова произошел блэкаут. Об этом сообщили на горячей линии «Крымэнерго». Там заявили, что ведутся аварийно-восстановительные работы.
5: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
0: На фоне таких событий летний сезон в Крыму оказался под угрозой. Даже большие скидки не помогают гостиницам вернуть туристов, чаще выбирающих другие курорты. Владельцы гостиниц вынуждены снижать цены, но это не дает ожидаемого результата. На фоне проблем с топливом, энергоснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск на полуострове продолжает сокращаться, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
6: Последние 7 дней. Шок недели.
0: Зона повышенного риска. Пол Крыма пятые сутки без света и воды из-за ударов дронов по энергосистеме. Бензина нет вторую неделю. В Крыму спустя 4 дня после атаки никак не могут восстановить энергоснабжение. Света полностью нет в Армянске, Джанкое, Красноперекопске, Джанкойском и Красноперекопском районах, сообщила «Крымэнерго». В Евпатории, Керчи, Саках, Симферополе, Судаке, Феодосии, а также в Белогорском, Кировском, Красногвардейском, Ленинском, Раздольнинском, Сакском и Советском районах электричество подают поэтапно. В Нижегорском и Первомайском районах введены дополнительные ограничения. Таким образом, проблемы с электроснабжением сохраняются в 18 из 29 городов и районов полуострова. «Крымэнерго» объяснила затянувшийся блэкаут ударами ВСУ по объектам энергосистемы и заверила, что восстановительные работы ведутся круглосуточно.
5: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
0: Кроме того, сообщается об отсутствии воды на ряде улиц Алушты, Джанкоя и Сак, а также в 17 селах, преимущественно в Джанкойском районе. Как пишут местные телеграм-каналы, только с начала июля в Крыму под атаки попали более 10 объектов электроэнергетики. В отдельных районах полуострова электричество отсутствует по несколько дней, в других введены графики отключения электроэнергии. На этом фоне в Крыму начали появляться специальные мобильные точки, где можно зарядить телефон или подключиться к интернету.
7: Смотрите, прикол, в Крыму появляются пункты заряда телефона и Wi-Fi. Я думаю, что здесь люди так трутся? Оказывается, тут целый бизнес.
0: В Крыму проблемы не только с электричеством, но и с бензином. Купить топливо нельзя ни за наличный, ни за безналичный расчет. Власти призывают жителей и гостей полуострова потерпеть.
8: На крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
0: На фоне проблем с топливом, энергоснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск на полуострове продолжает сокращаться. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, а теперь и подавно, отмечают эксперты. По их словам, летний сезон в Крыму оказался под угрозой. То, что в Крыму стало тревожно, признают и местные жители.
9: практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления в опасности. Иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
0: Накануне, после многочисленных жалоб крымчан под постами чиновников на длительное отсутствие света и воды, а также требований ввести графики подачи энергии, власти отключили комментарии в своих пабликах. Жители писали, что не могут купить продукты, связаться с близкими и не получают правдивой информации о ситуации, тогда как чиновники призывают доверять только официальным сообщениям. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Последние 7 дней. Шок недели.
0: Цены улетели в космос. Курица в России стала мясом для богатых. Производители винят во всем бензин. С марта тушка в мелком опте подорожала на 40%, а килограмм грудки в рознице вместо 330 рублей теперь стоит 460. Производители в таком скачке винят цены на топливо, подорожавшие ветпрепараты и зарплаты. На этом фоне Госдума прорабатывает возможность государственного регулирования закупочных цен на основные продукты. Как сообщила зампред Думского комитета по аграрным вопросам Юлия Оглоблина, вопрос госконтроля за ценами, как это было в Советском Союзе, уже обсуждался на заседании экспертного совета при Комитете по промышленности и торговле.
10: Мы видим, что за последнее время все чаще возникает эффект качелей, когда закупочная цена на продукцию то резко падает, то вдруг растет. Это было и с картофелем, и с молоком, и с маслом. Цены должны быть установлены, исходя из текущих условий себестоимости и рентабельности производителей.
0: Оглоблина добавила, что госрегулирование цен, по которым розничные сети закупают продовольствие у аграриев, позволит исключить возможность устраивать ажиотаж вокруг ключевых продуктов. По словам экономистов, продовольственная инфляция в России бьет рекорды. Рост цен признает и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она связывает это с инфляцией.
11: Спрашивали про молоко и буханку хлеба, что очень важно. Вот когда чем выше инфляция, тем больше разброс цен, тем больше могут вырасти цены конкретно на молоко, на хлеб.
0: Но, как говорится, не хлебом единым. Кроме подорожания продуктов питания, в России увеличивается стоимость различных товаров и услуг. Люди замечают, что цены растут быстрее, чем официальная инфляция. Россияне говорят, что подорожало практически все.
12: Продуктовая корзина выросла, ЖКХ выросла, коммунальная оплата выросла, проезд вырос.
13: Ну, обычные продукты питания стали немного дороже. Те же йогурты повысили стоимость. Ну и обычное молоко, масло, хлеб.
14: По карману бьет все время. Каждый поход в магазин – это вообще поставил удар по семейному бюджету. То есть ты зайдешь, ты тысячи, полторы-две как минимум ты оставляешь, а ничего толком не купил. Мясо сейчас очень дорогое. То есть все крупы, все молоко, вся молочная продукция, все выросло в цене.
15: Это сказывается очень негативно на народ, на население, потому что все же ходим в магазин. Раньше за одну сумму рассчитывали, сейчас все повысилось.
0: Экономику ждет повышенная инфляция, ужесточение санкций и новая волна падения рубля, полагают эксперты. Прогнозы Центробанка тоже неутешительные. В Центробанке ожидают, что в этом году российская экономика останется на грани стагнации. Не станет легче и потребителям, по которым ударил всплеск инфляции, говорится в прогнозе регулятора. Магазины пока сдерживают стремительное подорожание товаров, но осенью цены ударят по покупателям по полной, считают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Пока мы слышим про истощение Украины, про то, что ей скоро нечем будет воевать, там под землей, буквально под землей, работают заводы, собирают ракеты, строят дроны. Миллионами. И знаете, что самое удивительное? Они становятся лучше, быстрее. Автономнее каждый месяц. Сегодня разбираем, как именно это работает и почему это важно понимать прямо сейчас.
17: Да, и чтобы вообще осознать весь этот масштаб, ну, того, что происходит, к 26-му году нужно просто взять правильную отправную точку. Февраль 22-го.
16: Угу.
17: Если посмотреть на сухие факты, ситуация в оборонном секторе была, ну, абсолютно критической.
16: Я бы сказал, более чем критической. Слушай, после 2014 года и потери патронного завода в Луганске образовалась просто гигантская дыра в снабжении.
17: То есть не было вообще ничего?
16: Не было даже базового производства стрелковых боеприпасов. Страна, по сути, входила в самый масштабный конфликт десятилетий с нулевым уровнем производственной автономии.
17: Угу.
16: А теперь давай перенесемся в 2026 год. Картина изменилась до неузнаваемости. На сегодняшний день 76% всех вооружений, я подчеркиваю, всех вооружений, которые централизованно закупаются государством, производятся внутри страны.
17: Но тут же возникает логичный вопрос, за счет чего вообще?
16: Цифры на самом деле поражают. Общий объем этого производства достиг 55 миллиардов долларов. Производство одних только FPV-дронов перевалило за 8 миллионов штук в год. Плюс к этому собирается около 100 тысяч баражирующих боеприпасов. Это, ну, аналоги известных шахедов. В 24-м возобновили выпуск патронов, а в 25-м заработала линия по выпуску 155-го калибра артиллерийских снарядов стандарта НАТО.
17: 8 миллионов дронов в год. Это, ну, больше 20 тысяч штук в день.
16: Ага.
17: Каждый божий день. Плюс сотня тысяч тяжелых беспилотников. Честно говоря, есть серьезный скепсис по поводу того, как это физически реализуемо. Как можно производить такие объемы, когда любой крупный объект просто обречен на уничтожение?
18: И вот это как раз ключевой момент. Классическая стратегия уничтожения ВПК больше не работает, потому что классического ВПК, ну, в его старом понимании, там больше нет. Произошел полный окончательный отказ от советской модели гигантских производственных кластеров. Вместо того, чтобы концентрировать все мощности на площадке в пару квадратных километров, производство было радикально фрагментировано.
17: Распределено.
18: Да. Сейчас это сотни, если не тысячи мелких гаражей, бывших станций техобслуживания, подвалов, многоэтажек. Они рассредоточены абсолютно везде. Только в секторе сборки тех же FPV-дронов официально работает более 160 независимых компаний.
17: Хорошо, звучит логично, но давай честно, с дешевыми одноразовыми дронами это понятно. В подвале действительно можно спаять раму, прикрутить китайские моторы, но когда речь идет о серьезной технике...
16: О чем именно?
17: Ну, о высокоточных боеприпасах, оптике, сложных системах наведения. Там ведь нужна стерильность, сложное оборудование, контроль температуры. В гараже такое на коленке не соберешь.
16: Верно, в гараже не соберешь. Для сложных систем используется так называемый кластерный метод с глубоким международным разделением труда.
17: Это как?
16: Ну, смотри. Электроника едет из Польши и Чехии. Сложная оптика поставляется из Германии. Двигатели из Турции или Штатов. То есть самые сложные высокотехнологичные узлы производятся в безопасности за рубежом.
17: А внутри страны происходит только финальная сборка?
16: Да, отверточная сборка. И она занимает не недели производственного цикла, а считанные часы. И знаешь, где она происходит?
17: Не в гаражах, судя по всему.
16: Далеко не в гаражах, в глубоком подполье, буквально. В Закарпатье под сборочные цеха были переоборудованы старые соляные шахты. Соль отлично поглощает влагу. Там естественным образом поддерживается идеальный стабильный микроклимат с нулевой влажностью.
17: А, для электроники?
16: Да, это критически важно для чувствительной микроэлектроники. Никакой коррозии контактов. Плюс это десятки или даже сотни метров скальной породы сверху. Такая толща защищает даже от проникающих гиперзвуковых ракет типа «Кинжал». Никакая бетонобойная бомба туда просто не достанет.
17: Все верно. А во Львовской и Ивано-Франковской областях под такие же задачи адаптируют старые советские ядерные бункеры, командные пункты, которые изначально рассчитывались на автономное выживание при ядерном ударе. То есть инфраструктура, которая строилась для Третьей мировой войны, теперь работает как абсолютно неуязвимый конвейер. Это круто объясняет логистику, но как быть с самими технологиями?
19: О, здесь мы подходим к самому интересному, к настоящей инженерной дерзости. Проект под названием «Франкенсам». Он доказывает, что в этих условиях собирают не только простые вещи, но и сложнейшие гибридные системы.
17: «Франкенсам»? Это типа от слова «Франкенштейн» и «сам», ну, зенитно-ракетный комплекс в натовской классификации.
19: Именно так. К 23-му году возникла огромная проблема. Запасы ракет к старым советским системам ПВО, вроде «Бука» и «Куба», начали стремительно иссякать.
17: Заканчивались ракеты.
19: Да, производить их было негде, купить тоже. Оставались рабочие радары, пусковые установки, а стрелять просто нечем.
17: И какое решение?
19: Скрестить несовместимое. Взять западные ракеты и заставить их работать с советскими радарами.
17: Да ладно.
19: Серьезно? Они взяли американские зенитные ракеты Sea Sparrow и даже авиационные тепловые ракеты Sidewinder и интегрировали их в советское железо.
17: Слушай, звучит просто, но на деле это колоссальная техническая проблема. Это все равно, что, ну не знаю, пытаться поставить двигатель от Теслы в старый тепловоз.
19: Вот-вот.
17: Советские радары 70-х годов используют аналоговые радиосигналы. Там совершенно другие частоты, другие алгоритмы наведения, а американская ракета ждет цифровой код и протоколы НАТО 21 века. Как они вообще заставили их общаться? Разные разъемы, разные языки.
19: Им пришлось с нуля разработать цифровые переводчики. Это такие микрокомпьютеры, которые встраиваются в систему и за миллисекунды конвертируют аналоговые импульсы в понятный для американской ракеты цифровой формат.
17: И сколько времени ушло на разработку?
19: Всего 8 месяцев.
17: 8 месяцев на то, чтобы взломать проприетарные коды НАТО, разобраться в советской архитектуре и заставить все это слаженно работать.
19: Да.
17: В мирное время корпорации тратили бы на такие исследования десятилетия.
19: И это еще не финал. Самая большая амбиция этого проекта, которая уже была реализована, это установка передовых ракет семейства Patriot на радары от советских систем С-300.
17: Невероятно. Знаешь, что здесь самое парадоксальное?
19: Что?
17: Происходит обратный трансфер технологии. Теперь те, кто поставлял технологии, учатся у тех, кто их получает. Насколько известно, американский Сенат даже выделил бюджет на то, чтобы армия США изучила опыт вот этого проекта «Франкенсам». Это полностью ломает привычную иерархию оборонной индустрии.
19: И эта стартап-ментальность, она ломает иерархии везде, не только на суше или в воздухе. Давай посмотрим на море.
17: Давай.
19: Там асимметричные технологии вообще полностью перевернули правила игры. Страна, у которой фактически нет классического надводного флота, заставила российский Черноморский флот эвакуировать основные силы из Севастополя в Новороссийск.
17: Слушай, но Севастополь был главной военно-морской базой на протяжении столетий. И вдруг он перестает ее быть из-за отсутствия безопасности. И все это сделали вот эти безэкипажные катера?
19: Да, платформы вроде «Магура В-5» и «Си Бэйби», ну и в сочетании с ракетами «Нептун», которые вообще-то создали на базе старой советской Х-35. И результаты ошеломляют.
17: Уничтожение крейсера «Москва», например.
19: Да, крейсер «Москва», большие десантные корабли «Новочеркасск», «Цезарь Куников», новейший ракетный корвет «Ивановец». Радиус действия этих дронов теперь достигает 1500 километров.
17: 1500?
19: Да. А эффективность их применения, ну, по задокументированным данным, составляет около 90%.
17: Подожди, давай просто вдумаемся в математику. Морской безэкипажный катер стоит, ну, несколько сотен тысяч долларов максимум. И вот эта штука отправляет на дно огромный военный корабль, который строили десятилетиями. Корабль за сотни миллионов долларов.
19: Вместе со всем экипажем и инфраструктурой?
17: Да. Эта финансовая асимметрия, по сути, ставит крест на классической военно-морской доктрине. Все эти гигантские крейсера становятся просто огромными дорогими мишенями.
19: Причем эволюция дронов не стоит на месте, она происходит прямо сейчас. На те же платформы Sea Baby теперь монтируют системы реактивного залпового огня.
17: Прямо на лодке?
19: Да. На них ставят компактные зенитные ракеты. То есть это уже не просто, ну, камикадзе со взрывчаткой, которая идет на таран. Это многофункциональная боевая система. Она теперь способна отбиваться от вертолетов.
17: Знаешь, тут возникает логичный вопрос. Если эта технология настолько невероятно эффективна, почему глобальные западные оборонные гиганты, какие-нибудь BAE Systems или там Lockheed Martin, еще не забрали этот рынок под себя? Почему независимые инженеры доминируют в этой нише?
19: Они не доминируют в одиночку. Корпорации активно интегрируются. Индустрия уже реально переросла формат гаражной сборки. Мировые гиганты заходят на рынок и формируют защищенные зоны, так называемые Defense City.
17: То есть они строят заводы прямо в зоне боевых действий.
19: Именно.
17: Но это же колоссальный финансовый риск. Зачем, скажем, немецкому Rheinmetall вкладывать миллионы в инфраструктуру там, куда в любую минуту может прилететь баллистика? Было бы логичнее строить заводы в той же безопасной Польше.
19: Ответ кроется в логистике и времени. Rheinmetall сейчас чинит свои боевые машины пехоты «Мардер» прямо на месте.
17: А, то есть не надо никуда везти?
18: Да. Если танк поврежден в бою, его транспортировка в Германию, ремонт и возвращение обратно занимают недели, а иногда и долгие месяцы. Ремонт на локальной базе занимает считанные дни. Сокращение этого логистического плеча настолько повышает эффективность, что окупает вообще любые риски для инвестиций.
17: Логично.
18: Кроме того, они разворачивают там производство снарядов. Британская Bias Systems тоже открыла свои представительства.
17: Хорошо, британцы-немцы, это понятно, они союзники. Но как насчет турецкого Байкар? Турция ведь официально придерживается, прагматичного нейтралитета. Старается балансировать.
18: Нейтралитет нейтралитетом, а бизнес и технологии диктуют свои правила. Байкар строит огромный подземный завод для своих дронов. И там планируется собирать не только тактические Байрактар ТБ-2, но и тяжелые беспилотники Акинчи.
17: Ого, это же огромные машины.
18: Да, они способны нести управляемые бомбы весом до 900 килограммов. И самое интересное, завод проектируется с собственной, полностью автономной системой противовоздушной обороны.
17: Слушай, это круто объясняет мотивацию мировых корпораций. Доступ к реальным боевым условиям — это же бесценно. Можно тестировать, чинить, обновлять софт прямо на основе данных вчерашнего боя. Передача операционного опыта явно перевешивает геополитические риски.
18: Абсолютно. Но знаешь что? Все это сборка дронов, ремонтные базы, снаряды — это была лишь подготовка к главной кульминации.
17: Заинтриговал. Что за кульминация?
18: Июль 26-го года. Саммит НАТО в Анкаре. Вот где происходит настоящий тектонический сдвиг. Переход от сборки дронов к производству самого сложного перехватчика в мире.
17: Подожди, речь идет о лицензии на производство ракет для Patriot.
18: Да, США объявляют о передаче лицензии на производство новейших ракет-перехватчиков PC-3MSE.
17: Ничего себе!
18: Стоимость одной такой ракеты, на секундочку, около 4 миллионов долларов.
17: Стоп! Передача технологий такого уровня секретности — это же беспрецедентно. Штаты крайне неохотно делятся технологиями Patriot даже со своими ближайшими союзниками. Почему Вашингтон вообще пошел на это?
18: Причина банальна и прагматична. Физическая нехватка производственных мощностей.
17: Не успевают делать.
18: Да. Кризис на Ближнем Востоке, необходимость защищать американские базы, постоянные удары хуситов — все это просто истощило запасы Пентагона. Завод компании Lockheed Martin в Арканзасе физически может выпускать всего около 550 таких ракет в год. И в результате было принято решение передать лицензию стране с уже доказанным инженерным потенциалом. До этого момента в мире было всего две страны с таким правом — Япония и Германия. Теперь их три.
17: Вау, но здесь нужно сделать важнейшее уточнение, чтобы мы правильно понимали механику. Лицензия не распространяется на весь комплекс Patriot, так?
18: Верно.
17: Сверхсекретные радары, система управления огнем — все это остается американским. Локализовано именно производство самих кинетических перехватчиков ПАКС-3МСЕ.
18: Тех самых, которые работают по технологии прямого попадания. Hit to kill.
17: Да, и это принципиальное отличие. Смотри, обычная ракета ПВО взрывается рядом с целью, просто осыпая ее облаком осколков. Для крылатых ракет или дронов этого вполне достаточно.
18: Угу.
17: Но баллистическая ракета, те же «Искандеры» или гиперзвуковые кинжалы, она падает на огромной скорости почти вертикально. Осколки, конечно, могут повредить корпус, но полтонная боеголовка по инерции все равно упадет на цель и взорвется.
18: Поэтому баллистику можно сбить только кинетически.
17: Именно. Перехватчик ПАК-3 должен на гиперзвуковой скорости буквально врезаться лоб в лоб в ракету противника и разрушить ее просто энергией удара. Это как попасть пулей в пулю. Отсюда и такая невероятная сложность и стоимость.
18: И теперь финальная сборка этих сложнейших ракет из оригинальных американских комплектующих, систем самонаведения, твердотопливных двигателей будет проходить в тех самых защищенных соляных шахтах и бункерах.
17: Если мы посмотрим на чистую математику войны, картина меняется кардинально. Стоимость баллистической ракеты оценивается, от 3 до 7 миллионов долларов.
18: Угу.
17: Стоимость перехватчика ПАК-3 – около 4 миллионов. Долгое время стратегия воздушных ударов строилась на так называемом «снарядном голоде». То есть на ожидании, когда у ПВО просто закончатся дорогие ракеты.
18: А как только запускается локальное производство этих перехватчиков?
17: Каждый удар становится финансово бессмысленным. Тратится ракета за 7 миллионов, чтобы ее гарантированно сбили ракетой за 4 миллиона, которую собрали прямо здесь же, под землей.
18: Что подводит нас к финальному синтезу всего, о чем мы сегодня говорили.
1: Что этот технологический скачок означает на глобальном уровне? Ведь изначальная логика войны на истощение строилась на одном простом допущении.
17: На том, что у России есть мощный автономный ВПК, а Украина тотально, ну просто на 100% зависит от капризов политиков в других странах. Расчет был на то, что долгий конфликт истощит ресурсы быстрее, чем зарубежные парламенты договорятся о новом пакете помощи.
1: Но к концу 26-го года ситуация вывернулась наизнанку. Из-за санкций российский военно-промышленный комплекс сталкивается с нарастающим дефицитом икроэлектроники. А Украина, начав фактически с нуля, закрывает 76% своих потребностей самостоятельно.
17: То есть производственная автономия нивелирует зависимость от американских выборов.
1: Именно. Запущенные подземные конвейеры это уже не остановят. Контракты с европейскими корпорациями продолжат работать.
17: Получается, стратегия истощения дала абсолютно обратный эффект.
1: Да, она подарила время на создание децентрализованной, неуязвимой оборонной машины, которая теперь останется крупнейшим хабом в Европе на десятилетие. Вот такая картина. Страна, у которой в 2022 году не было производства даже обычных патронов, к 2026-му получила лицензию на сборку одной из самых сложных ракет в арсенале НАТО. Третья в мире после Японии и Германии. Подумайте об этом. Стратегия на истощение не сработала. Она дала Киеву 4 года на то, чтобы построить распределенный подземный, практически неуничтожимый военно-промышленный комплекс. И теперь этот комплекс работает независимо от политических циклов, независимо от нас. Это разбор дня. Думайте.
6: Последние 7 дней. Факт недели.
20: Эффект домино. Удары по нефтезаводам обрушили производство дизеля вдвое. Первый регион России ради экономии топлива переводит сотрудников на удаленку.
21: Прошел сейчас сотрудник заправки по всем машинам вдоль очереди. Говорит, бензина не будет сегодня.
20: Очереди на заправках, ограничения на продажу топлива, километровые пробки возле АЗС. Все это постепенно становится новой реальностью большинства регионов России. И похоже, теперь топливный кризис начинает влиять не только на автомобилистов. По данным профильных специалистов, после серии ударов по НПЗ, производство дизельного топлива в России сократилось минимум на 40%. Если раньше страна спокойно отправляла огромные объемы дизеля на экспорт, то теперь его выпускают почти столько же, сколько сами потребляют.
22: Производство дизельного топлива сократилось примерно до уровня внутреннего потребления. Прежнего экспортного профицита больше нет.
20: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что именно этого эффекта и добилась Украина, усилив удары по нефтянке.
23: Разрушить один нефтеперерабатывающий завод недостаточно. Задача постепенно нарушить всю систему. Когда один НПЗ останавливается, второй работает в полсилы, третий ремонтируется. Дефицит начинает ощущать уже вся страна.
20: И первые последствия уже наступили. В Новосибирской области власти официально рекомендовали предприятиям перевести сотрудников на дистанционную работу. Причина – небывалая для России экономия топлива. Кроме того, жителям советуют по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях, сказал губернатор.
23: Рекомендуем организациям перевести сотрудников на дистанционный режим работы и принять меры по сокращению расхода топлива.
20: В Санкт-Петербурге и Ленинградской области власти уже открыто обсуждают продажу бензина по QR-кодам и даже возможность заправляться по четным и нечетным дням.
22: Рассматриваются разные варианты. QR-коды, заправка по графику. Наша задача – избежать ажиотажа и обеспечить людей топливом.
20: Еще несколько недель назад после каждой атаки сообщали только о пожаре на очередном нефтезаводе. Теперь последствия становятся куда заметнее. Люди часами стоят в очередях за бензином, предприятиям рекомендуют работать из дома, а власти начинают думать, кому и сколько топлива вообще можно продавать. Похоже, эффект от ударов по нефтяной инфраструктуре постепенно выходит далеко за пределы самих НПЗ. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
6: Последние 7 дней. Факт.

0: Из присоединенных территорий регулярно сообщают о проблемах с топливом.
1: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
2: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
3: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
4: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
5: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
0: На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы в России возникла острая нехватка бензина. Регионы один за другим вводят ограничения на продажу топлива. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно. Дошло до того, что в утренних шоу объясняют, как правильно переливать бензин из канистры.
6: Так, чтобы не поднимать тяжелую тару и не пролить горючую жидкость.
0: Российским автомобилистам приходится ехать за бензином в соседние страны. В соцсетях уже создали специальные чаты для желающих поехать на белорусские АЗС. А в приграничных магазинах, по словам водителей, скупили все металлические 20-литровые канистры. А в полиэтиленовых канистрах топливо перевозить через границу запрещено. Что касается Казахстана, то там власти ограничили въезд автомобилей из сопредельных стран одним разом в сутки, а также ввели круглосуточное патрулирование приграничных трасс, чтобы не допустить вывоза топлива. Мобильные группы проверяют автоцистерны и бензовозы. Глава МВД Эржан Саденов сообщала о пересечении почти 600 попыток незаконного вывоза горючего с начала года. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
7: Последние 7 дней. Факт недели.
8: Студенты под жестким прессом. Администрация Санкт-Петербургского госуниверситета зазывает учащихся на службу в ядерном управлении Минобороны в Арктике. О том, что студенты Санкт-Петербургского госуниверситета получили рассылку с предложением подписать контракт с Минобороны, сообщило местное издание «Бумага». По их данным, учащихся приглашают на службу в 12-е Главное управление Минобороны России, структуру, которая отвечает за хранение, эксплуатацию и развитие российского ядерного арсенала. Студентам предлагают стать операторами беспилотников в подразделениях, расположенных в Арктике. За годовой контракт обещают почти 4 миллиона рублей единовременной выплаты, а также дополнительную стипендию от университета.
9: При заключении контракта предусмотрена единовременная выплата от Министерства обороны в размере 3 миллионов 800 тысяч рублей. Дополнительно выплачивается специальная стипендия университета 50 тысяч рублей.
8: Военный эксперт Иван Громов считает, что подобные предложения говорят об изменении самой системы комплектования российской армии.
9: Когда вербовка начинается уже не в военкоматах, а непосредственно в университетах, это означает, что государство ищет новые источники пополнения армии. Причем речь идет уже не только о пехоте, а о специалистах, которых пытаются привлечь высокими выплатами.
8: По данным журналистов, набор ведется на фоне усиления российского военного присутствия в Арктике. После вступления Финляндии и Швеции в НАТО, Россия активно расширяет там свою военную инфраструктуру, строит новые объекты и усиливает охрану стратегических баз. Кроме того, после украинской операции «Паутина» российское командование значительно усилило меры безопасности на авиабазе «Оленья». Их подразделения Северного флота начали активно искать операторов-беспилотников. Студенты от таких инициатив вуза в шоке.
10: Такую рассылку получили многие. Честно говоря, это выглядело необычно. Мы привыкли получать письма про стажировки, научные конференции или вакансии. А здесь университет фактически предлагает подписать контракт с Министерством обороны.
8: По словам Z-военкоров, острый дефицит личного состава на фронте, по сути, превратил университеты в рекрутинговые площадки для поиска будущих контрактников. Суммы выплат на бумаге растут, а в реальности все чаще и цифры не те, и служба вместо тыла оказывается на самом, что называется, нуле, пишут в своих письмах в редакцию родственники солдат. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
7: Последние 7 дней. Факт недели.
8: Больше не авторитет. Сразу после саммита НАТО стало известно, что Турция отдает купленное у России С-400 ради американских истребителей F-35. История, которая еще несколько лет назад казалась невозможной, похоже, теперь становится реальностью. Турция, купившая у России системы ПВО С-400 вопреки протестам США и НАТО, теперь хочет избавиться от них ради возвращения в программу американских истребителей F-35. Об этом пишет турецкий

0: Турецкая газета «Харриат» со ссылкой на источники. По данным издания, Анкара рассматривает возможность передать российские комплексы одной из стран Персидского залива. Среди возможных покупателей называют Катар и Объединенные Арабские Эмираты.
1: Последние технические вопросы уже согласованы. Официальное объявление о передаче комплекса в третьей стране может последовать в ближайшее время.
0: Напомню, именно покупка российских С-400 стала причиной крупнейшего кризиса между Турцией и Соединенными Штатами за последние годы. После заключения контракта с Москвой Вашингтон исключил Турцию из программы создания истребителей пятого поколения, а также ввел санкции против Анкары. Теперь ситуация меняется. После саммита НАТО Дональд Трамп заявил о готовности снять ограничения, если российские комплексы больше не будут находиться под контролем Турции. Военный эксперт Олег Жданов считает, что это решение имеет символическое значение.
2: Когда Турция покупала С-400, в Москве это преподносили как огромную геополитическую победу России. Если теперь Турция действительно избавится от этих комплексов ради возвращения к американским F-35, это станет признанием того, что стратегический выбор в пользу российского вооружения себя не оправдал.
0: Сам факт публикации уже прокомментировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Москва обсуждает этот вопрос с турецкой стороной.
3: Эта тема, она относится к категории чрезвычайно чувствительных. Контакты с турецкой стороной по этому вопросу были и продолжаются.
0: Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан также дал понять, что вопрос близок к решению.
2: В отношениях с США остаются два вопроса – санкции и программа F-35. Я думаю, мы скоро найдем решение.
0: Любопытно, что еще несколько лет назад С-400 называли лучшей системой противовоздушной обороны в мире и главным конкурентом американского оружия. Теперь же страна, которая когда-то демонстративно выбрала российские комплексы вместо американских, готова отказаться от них ради возвращения к сотрудничеству с США. И это, пожалуй, лучше любой рекламы показывает, насколько изменился реальный авторитет российского вооружения на мировом рынке. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Факт недели.
5: Прицельный удар по бюджету России. Саудовская Аравия объявила о рекордном за 30 лет снижении цен на свою нефть. Центробанк шокирует своим прогнозом. Саудовская Аравия резко снижает цены на свою нефть, чтобы привлечь покупателей в Азии после открытия Ормузского пролива, где несколько месяцев были заблокированы танкеры с десятками миллионов ближневосточных баррелей. Как сообщает Bloomberg, государственная нефтяная компания Королевства Саудии Армака уменьшит официальную отгрузочную цену своего главного экспортного сорта Араплайт на август на $11 за баррель. В следующем месяце саудовская нефть будет продаваться со скидкой в $1.5 к региональным бенчмарком впервые с пандемии 2020 года. Снижение цен на саудовскую нефть станет сильнейшим как минимум за последние 26 лет, пишет Bloomberg.
6: Оно затронет в том числе Индию и Китай, ключевых клиентов России, которые выкупают 90% нефтяного экспорта Кремля.
5: Из-за войны в Иране объемы добычи в странах ОПЕК, включая Саудовскую Аравию, падали до минимума с 2000 года. Сейчас же крупнейшие нефтедобытчики Персидского залива возвращают в работу скважины, и эта нефть уже течет на рынок. Из Ормузского пролива ежедневно танкеры вывозят до 12 миллионов баррелей в сутки, отмечает экономист Егор Сусин.
7: Нефть вывозит в том числе Иран, добившийся от Вашингтона отмены санкций и возможности торговать сырьем за доллары. Это давит на нефтяные котировки. Цена сорта Brent спикировала на 22% с начала июня и на 40% относительно конца апреля до $71.97 центов за баррель.
5: При этом цена российского сорта Urals, достигавшая весной $115, рухнула до менее чем $40.5 за баррель по состоянию на 2 июля. Это на $19 ниже уровня, заложенного в российский бюджет, который завершил январь-май с рекордным дефицитом на 6 триллионов рублей, говорит экономист Александр Кравцов.
8: Похоже, сказка о нефтяной золотой рыбке для Кремля официально подходит к концу. И впереди тоже легендарное разбитое корыто. Новость от Bloomberg об обвале Urals передает горячий привет всем рассказам о санкциях, которые делают Россию только сильнее. Самое ироничное, что этот апокалиптический сценарий придумали не враги на Западе, а подробно расписал сам Центробанк. Набиуллина и ее команда заранее просчитали так называемый «рисковый сценарий», где черным по белому зафиксировали падение Urals в район 35-40 долларов. Это та же красная линия, по которой финансовая система превращается в тыкву.
5: Согласно прогнозу Центробанка, Россию ожидает сокращение профицита текущего счета, давление на курс и инфляционный шок, а также риск полного исчерпания ликвидной части Фонда национального благосостояния. По словам экспертов, при цене на нефть 41 доллар за баррель включается эффект домино, который ставит под угрозу публичные финансы страны. Когда нефтяных налогов нет, а дыры в бюджете растут, как на дрожжах, в игру вступает старый добрый печатный станок. Как следствие, рубль уверенно пойдет ко дну, увлекая за собой цены вверх, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Открытие недели.
0: Студентка-стюардесса получила повестку. На СВО активно вербуют девушек от медиков и связистов до уборт-проводников. Свою историю молодая стюардесса Светлана рассказала в соцсетях. Девушка показала фото и сообщила, что получила повестку для прохождения мероприятий, связанных с военными сборами. При этом Светлана уточнила, что она не медик и не связист. В 2022 году она пошла учиться на бортпроводника и позже начала работать в гражданской авиации.
9: Мне пришла повестка на военные сборы. Я вообще не медик, не связист, я бортпроводник. Позвонила в военкомат, сказала, что женщин по закону не призывают на сборы. А мне ответили, все равно приходите, иначе могут быть ограничения.
0: По законодательству женщины освобождены от военных сборов. Исключений для авиационных специальностей тоже нет. Более того, действующий гражданский авиаперсонал обычно имеет бронь даже среди мужчин. Юрист Анна Соколова говорит, что если информация подтвердится, то это может быть либо ошибкой системы воинского учета, либо попыткой вызвать человека в военкомат под формальным предлогом.
10: Женщин нельзя призывать на военные сборы. Если такая повестка действительно пришла, формально это выглядит как ошибка. Но проблема в том, что после явки в военкомат человеку могут начать предлагать другие варианты. Например, контрактную службу или обучение по военной специальности.
0: Именно этого сейчас опасаются военные юристы. Эксперт Иван Ступак отмечает, что на фоне СВО российская армия все активнее ищет не только мужчин, но и женщин. Медиков, связисток, операторов беспилотников, специалистов авиационного профиля.
11: Российской армии нужны специалисты. И если раньше женщин в основном рассматривали как медиков или связистов, то сейчас их все чаще пытаются привлечь в новые направления. Беспилотники, связь, логистика, авиационные специальности. Поэтому даже ошибочная повестка может стать поводом для вербовочного разговора.
0: Пока неизвестно, была ли повестка Светлане результатом технического сбоя или сознательной попыткой вызвать ее в военкомат. Но сама история показывает, система воинского учета становится все более агрессивной и все чаще задевает тех, кто раньше считал себя полностью вне зоны риска. А все потому, что на фронте острый дефицит личного состава, особенно штурмовиков, которых армия теряет сотнями буквально каждый день. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
12: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
4: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом и итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
0: Бензиновый Армагеддон, новая неделя. Губернатор Забайкалья сообщил, что топливо нужнее фронту и предложил жителям заправляться в Китае. В Ярославле после атаки дронов горит НПЗ.
13: Ну, третий час стоим. Сейчас свет выключали, подходили, говорили. Там какой-то контроль с повязкой красной ходит. И начал на всех кричать, что 40 литров никто не получит, никто ничего не сказал.
0: На этот раз с откровенным признанием выступил губернатор Забайкальского края Александр Осипов. По его словам, одна из главных причин дефицита бензина – украинские удары по НПЗ. Кроме того, признал чиновник, сейчас топливо в первую очередь отправляют армии.
14: Александр Михайлович, ну, наверное, начнем с природы вот того самого явления, с которым мы столкнулись. Не только мы, но и другие регионы страны, ну, Забайкалье, наверное, ну, так очень болезненно вот с этим столкнулось. Что стало причиной?
15: Причины – это удары наших врагов, которые осознанно выбрали такой подход, чтобы максимально досадить нашим людям, максимально возмутить их, максимально создать неудобства практически всем жителям страны. Поэтому они осознанно выбивают, бьют по нашим нефтеперерабатывающим мощностям. Делается это на западе страны, но в результате дефицит возникает по всем регионам.
0: На фоне дефицита бензина жители Забайкалья уже ищут нестандартные способы заправить автомобили. В местных чатах массово появились объявления о предложении перегнать машину на китайскую сторону, заправить ее там и вернуть владельцу. При этом в самом регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. Продажа бензина ограничена, а очереди на заправках растягиваются на многие часы.
16: И в правительство пытались дозвониться, и на тестовскую горячую линию никто трубку не берет, и мы не одни такие, кто пытался дозвониться.
17: Вы обещали нам безопасность и нормальную жизнь. А по факту пустые заправки, страх, проверки, очереди и полная неопределенность.
0: И пока региональные власти пытаются объяснить причины кризиса, ВСУ продолжают наносить удары по нефтяной инфраструктуре России. Минувшей ночью беспилотники вновь атаковали Новоярославский НПЗ, один из крупнейших в стране. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подтвердил атаку беспилотников и сообщил, что движение транспорта возле НПЗ пришлось временно перекрыть.
18: В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Прошу воздержаться от поездок в этом направлении и выбирать альтернативные маршруты.
0: Этот завод уже неоднократно становился целью дальнобойных беспилотников, а на фоне продолжающихся ударов власти в регионах все чаще вынуждены открыто признавать – перебои с топливом уже перестали быть локальной проблемой, а уже приобрели общероссийский масштаб. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
12: Последние 7 дней. Тема недели.
5: Все заблокировано. Украина заявила об уничтожении двух направлявшихся в Крым танкеров с бензином. Логистика по всей России в ловушке. Как заявил командующий украинскими беспилотниками, в ночь на 6 июля дроны поразили в Азовском море два танкера с бензином, которые шли в Крым из района Таганрога. Он утверждает, что речь идет о танкерах так называемого «теневого флота» класса «Река Моря», «Капитан Бармин» и «Сонар-4», в каждом из которых находилось по 7 тысяч тонн топлива. Судя по опубликованному видео, беспилотники целились в рубку управления обоих судов. Ранее Владимир Путин заявлял, что ежемесячная потребность Крыма составляет 70 тысяч тонн топлива и обещал наладить обеспечение региона.
19: Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности. Что касается поставок энергоносителей в Крым, ежемесячная потребность, министр мне докладывал, ежемесячная потребность 70 тысяч тонн. В Крыму сейчас запас нескольких дней. Но потребности будут обеспечены, и мы будем наращивать и по земле эти поставки, и по морю.
5: При этом местные журналисты сообщили о пожаре на нефтебазе «Керч», обеспечивающей хранение и поставку топлива. На Украине официально признали удар по ТЭС терминала 1 в Керчи, одному из крупнейших комплексов по перевалке светлых нефтепродуктов в Крыму, на котором хранится бензин и дистопливо, в том числе для нужд армии. По предварительной информации, вследствие налета были повреждены резервуар с нефтепродуктами и насосная станция. На фоне продолжающихся атак в России возникла острая нехватка бензина. Особенно сильно перебои с поставками топлива ощущаются в Крыму. Там еще 21 июня местные власти заявили о прекращении продажи топлива вообще. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил потерпеть до окончания СВО.
20: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
5: Дефицит топлива в стране ощущается все острее. В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта и проблемам с вывозом мусора. Трудности также возникли у сельхозпредприятий и логистических компаний. В интернете публикуют видео массового вывода из эксплуатации фур крупнейших российских перевозчиков. Автор одного из видео, который сам сдает грузовик, говорит, что только на эту площадку следует еще 800 машин. По его словам, такие кладбища техники растут по всей стране.
1: Ну что, мы сдали технику на кладбище. На кладбище техники. Я даже не пойду дальше искать, что там. Фух. И сюда сейчас едет 800 машин вот этой фирмы. Это одна из самых больших фирм в Екатеринбурге по перевозкам.
5: Таких видео в интернете появляется все больше. Это подтверждает глубокий кризис перевозок. Главным маркером обвала стало банкротство уральского логистического гиганта «Лори». Но масштаб катастрофы является общеотраслевым, отмечает экономист Александр Кравцов.
21: Ориентировочно 7 тысяч транспортных и логистических компаний сейчас находятся на стадии ликвидации или банкротства. Рынок уже потерял каждого пятого оператора. Это 20%. А последствия топливного кризиса еще впереди.
5: Перевозки – это кровеносная система бизнеса и экономики, отмечают эксперты. И когда тысячи фур массово умирают на таких кладбищах техники, это означает начало реального паралича всей экономики, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Сами виноваты. Владимир Соловьев обвинил в дефиците топлива самих россиян, а федеральные каналы молчат о самом громком кризисе за 10 лет. Пока очереди на заправках растут по всей стране, а ограничения на продажу топлива уже действуют более чем в 40 регионах, федеральное телевидение в итоговых выпусках новостей о самом масштабном топливном кризисе последних лет не говорит. А вот телеведущий Владимир Соловьев не молчит. Он заявил, что проблемы с бензином в России возникли, потому что владельцы НПЗ не позаботились о защите своих объектов.
22: Почему вы не вложили копейки? То, чтобы обеспечить хотя бы пассивную, вы не можете покупать оружие, понятно, пассивную защиту ваших объектов. Но если вы частники, которые в этот момент не способны организовать работу бесперебойную всей вашей цепочки, если у вас вдруг почему-то по ночам, как у одной компании, в той же Москве закрыты заправки, почему?
0: Далее Соловьев посоветовал россиянам не создавать ажиотаж, не покупать бензин у перекупщиков и оперативно сообщать властям о тех, кто приобретает слишком много топлива в канистры.
22: Вам нечем заправлять? Скажите. А вы просто есть... Но вы на кого работаете? Вы что хотите сказать? Вы не справляетесь с теми задачами, которые стоят? Ну тогда скажите, извините, время военное. Мы не справляемся, мы не можем. Найдутся те, которые смогут.
0: Искать виноватых начали и чиновники. Федеральная антимонопольная служба возбудила сразу несколько дел против владельцев автозаправок, обвиняя их в необоснованном росте цен. А вот губернатор Вологодской области Георгий Филимонов призвал жителей не паниковать из-за нехватки бензина и не создавать искусственный спрос.
23: Прошу всех сохранять спокойствие, не поддаваться ажиотажу и не создавать дополнительных запасов топлива. Ситуация находится на контроле.
0: А далее, как говорится, ирония судьбы. Всего через час после этого заявления губернатор Филимонов и сам оказался участником топливного кризиса. Записав новое голосовое сообщение, губернатор рассказал, что его служебный автомобиль остановился прямо на трассе. В баке попросту закончился бензин.
23: Буквально 15 минут назад остановился без топлива, потому что закончился бензин. Бак на нуле. Так что получается, все мы сегодня в одной лодке.
0: По официальным данным, ограничения на продажу топлива уже введены более чем в 40 регионах России. Жалобы на дефицит поступают практически со всей страны. После ударов по НПЗ Россия уже начала импортировать бензин из-за рубежа, а дружественные страны увеличивают поставки топлива. Однако потребности такой большой страны, как Россия, в топливе попросту не могут закрыть такие страны-союзники, как Беларусь. Именно официальный Минск нарастил экспорт своего топлива максимально, но покрыть дефицит это не в силах. России в сутки нужно только жидкого моторного топлива 350 тысяч тонн, не говоря уже об остальных нуждах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Вместо бензина – блины. После атаки дронов остановился крупнейший в России омский НПЗ. В городе остановлена продажа бензина. Когда на заправке вместо бензина предлагают блины, это не анекдот, а новая реальность. Именно так встретили журналистов на одной из автозаправок Омска. Вместо топлива сотрудница АЗС предложила купить горячие блины, объяснив, что бензина просто нет.
2: Омск, Газпром, попытка заправиться, номер 3, продолжается, там уже за мной конца края не видать, но надеюсь, сегодня получится.
0: Речь идет об Омске, где накануне беспилотники впервые атаковали крупнейший НПЗ России. После удара предприятие было вынуждено остановить сразу две установки первичной переработки нефти. Именно они обеспечивают около 3/4 производственных мощностей завода. Военный эксперт Иван Громов говорит, что последствия такого удара неизбежно отражаются на рынке топлива.
3: Если крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны резко сокращает производство, это невозможно не почувствовать. Даже если государство попытается перераспределить поставки между регионами, дефицит будет возникать там, где топлива и без того не хватало.
0: Практически сразу после атаки в Омске начали выстраиваться очереди на автозаправках. Люди пытались купить бензин про запас.
2: Прошел сейчас сотрудник заправки. По всем машинам вдоль очереди. Говорит, бензина не будет сегодня.
0: В отдельных районах области водители сообщали, что топлива уже нет. А возле работающих заправок машины стояли в очередях по несколько часов. Тем временем топливный кризис продолжает распространяться и на другие регионы. В Волгограде автомобилисты стали приезжать к заправкам с ночи. Они устанавливают палатки и ждут своей очереди до утра.
6: Ждем бензин.
0: С экранов телевизоров граждан призывают сохранять спокойствие. Маргарита Симоньян сравнила нынешний дефицит топлива с продуктовыми карточками после распада Советского Союза.
7: Бензина нет. Ну, я еще помню, мое поколение помнит, как еда вообще была по карточкам. Вы не помните, что ли? В моем городе, в Краснодаре, в 92-м году купоны были, мы их вырезали, ходили. А я лично ходила с ведрами в возрасте там 11-12 и до этого еще лет за водой. Не за кока-колой, не за чем-то, а за водой, потому что не было воды. И приезжала вот такая вот бочка какая-то куда-то за несколько кварталов, и надо было с бидонами, с ведрами пойти. Это в центре города Краснодар, это не где-то с Коромыслом, где-то там в деревне. Но был же это, мы же все это помним, не придумываем. Ну ничего, выдержали. И сейчас выдержим.
0: И пока чиновники уверяют, что топлива достаточно, а телеведущие призывают не волноваться, россияне сравнивают не количество лошадиных сил под капотом, а количество часов, проведенных в очереди за бензином. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Тема недели.
5: Дроны испепелили нефтянку. На саммите НАТО в Анкаре Зеленский публично заявил, что в России не осталось ни одного неатакованного НПЗ. Как сказал Зеленский, его страна должна стать членом НАТО, поскольку уже располагает одними из самых передовых боевых возможностей в Европе. Выступая на форуме оборонной промышленности НАТО в Анкаре, Зеленский подчеркнул, что Украина больше не является потребителем безопасности, а обеспечивает ее сама. По его словам, ВСУ есть что предложить и в других областях, включая возможности нанесения ударов на средней и большой дальности. Украинские дроны прорвали оборону России и поразили российские нефтеперерабатывающие завод в Сибири, отметил Зеленский. Он подчеркнул, что в России не осталось ни одного крупного нефтеперерабатывающего завода, по которому Украина не нанесла удар. При этом Зеленский утверждает, что Украина всего лишь защищается.
24: Украинские беспилотники прорвали российскую оборону и нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Сибири. И это не исключение, это новая реальность. В России не осталось ни одного крупного нефтеперерабатывающего завода, который не подвергся бы удару со стороны Украины. Я хочу это подчеркнуть. В отличие от Путина, мы ведем эту войну не ради удовольствия или геополитических амбиций. Россия развязала эту войну против Украины и убивает наших людей. Она хочет уничтожить нашу независимость, а мы всего лишь защищаемся.
0: В
5: В понедельник, 6 июля, беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Омске. Это один из важнейших объектов российской нефтепереработки, пораженных с начала СВО, а также самый удаленный от линии украинского фронта. Завод, который после удара вынужденно приостановил работу, находится примерно в 2500 километров от Украины и до сих пор считается недосягаемым для дронов ВСУ. По предварительной информации, в результате атаки была повреждена и загорелась установка первичной переработки нефти производительностью 24,5 тысячи тонн в сутки. Это составляет около 40% мощности завода. По словам местных жителей, омские НПЗ атаковали как минимум 12 дронов.
8: Вот он весь заводик наш полыхает. 12 штук. Одного присадили только. 11 попало. Вот так.
5: Мощность омского НПЗ – 22 миллиона тонн нефти в год. Это 10% всей российской нефтепереработки. В самом Омске после атаки усугубилась ситуация с бензином. На заправках выстраиваются огромные очереди. Крупная омская сеть АЗС «Топлайн» полностью прекратила продажу бензина физическим лицам, отмечают местные журналисты.
9: Прилетели дроны, и снова возникли огромные очереди на заправках. И некоторые, ну, те, как «Топлайн», они вообще прекратили заправку для физических лиц. Скорее всего, этот кризис будет просто нарастать, поскольку действительно поражение нефтезавода, ну, судя по всему, очень существенное, и перестроиться ему каким-то образом или там заменить другими нефтезаводами, которые находятся еще дальше, там, уже на Дальнем Востоке, это будет, скорее всего, невозможно.
5: Внутренний топливный рынок оказался на грани крупнейшего кризиса в современной истории, отмечают эксперты. По их словам, объемы переработки сырой нефти из-за планомерных ударов по НПЗ упали до минимальных 4 миллионов баррелей в сутки. В стране уже действует тотальный запрет на экспорт бензина и дизеля. А в десятках регионов, от Алтая до Мурманской и Московской области, на заправках введены жесткие лимиты. На топливный кризис уже отреагировали в Госдуме. Как заявил ее председатель Вячеслав Володин, проблему с топливом надо перетерпеть.
10: Понимаем, что против нас коллективный Запад, надо из этого сходить и не давать повода, ищем повода. Справимся и с проблемами на бензоколонках, даже как с другими проблемами справились. Хотели развалить нашу финансовую систему, не получилось. Экономику в клочья разорвать, не получилось. Самое главное – консолидация. Самое главное – общее понимание. А тот, кто завибрировал, все, считайте, он уже перешел на другую сторону.
5: После атаки на Омск фактически вся крупнейшая нефтепереработка России оказалась в зоне досягаемости украинских дальнобойных беспилотников, отмечают эксперты. По их словам, сам факт удара по этому НПЗ в Западной Сибири означает не только расширение географии атак, но и рост возможностей украинских дальнобойных дронов. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
11: Последние 7 дней. Тема недели.
5: Такого даже в СССР не было. На фоне острого дефицита топлива сразу несколько регионов России будут продавать бензин по номерам машин. Казахстан ограничил въезд для россиян. Власти Липецкой области проработают вопрос об изменении принципа отпуска бензина на АЗС. Его хотят привязать к госномерам автомобилей. Ранее такую систему из-за острого дефицита топлива, охватившего практически все регионы, уже ввели в Орловской и Нижегородской областях. Вопрос о введении такой меры в Липецкой области рассмотрят на заседании оперштаба региона, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Игорь Артамонов.
13: Речь идет о следующей схеме. По четным дням бензин смогут приобретать автомобили, у которых цифровая часть госномера начинается с 0, 2, 4, 6 или 8. По нечетным дням с 1, 3, 5, 7 или 9.
5: По словам губернатора, эта мера необходима, поскольку ежедневная недопоставка бензина в регион сейчас составляет порядка 500 тонн от обычного уровня. Артамонов также заявил о массовых закрытиях заправок в области. Как сказал Артамонов, пока нет предпосылок к тому, что дефицит топлива получится закрыть в ближайшие дни. С 9 июля продажу топлива по номерам авто уже ввели в Нижегородской области, где после ударов беспилотников остановился крупнейший нефтезавод «Лукойл Норси». Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно.
25: Кто уже видел, что бензина в городе нет? Я сегодня объехала 5 заправок, Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала, то есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну, там только 92-й, еще на одну, она не работает. Потом еще на одну, там тоже только 92-й. Потом я наконец-то нашла заправку, но смогла заправиться только 20 литров. И потом я еще нашла одну заправку, это, кстати, Лукойл был. И мне пришлось подождать минут 40, пока они завезут бензин. Я заправилась еще 30 литрами, и неприятно. И вот что думаю, зря я продала велосипед.
5: По подсчетам журналистов, с конца мая лимиты на продажу топлива вводились более чем в 60 регионах. Стоимость бензина в стране растет, а очереди на АЗС растягиваются на километры.
12: Очередь – это просто это что такое? Тут ночевать можно? Стендап можно устраивать, приходить к каждой тачке и говорить, что-нибудь продам, купите. Можно продавать еду. Да, продавать еду и говорить, будете брать, с кайфом покавайте. Я в шоке, ребят. Это прям реальный. Вы посмотрите, она тянется вон просто, вот.
5: В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностям у сельхозпредприятий. Чтобы заправиться, некоторым автомобилистам приходится ждать по 7 часов.
12: Время 5:15 утра. 7 часов я нахожусь просто в очереди за бензином. Это просто невообразимо. Это невероятно. Это вот мы в каком веке живем, что бензин у нас на одних заправках выдают по талонам, а в других очередь просто километражами гигантскими. Просто полный трындец.
5: В Забайкальском крае из-за дефицита топлива приостановили вывоз мусора в нескольких районах и ограничили работу автобусных маршрутов. Дефицит топлива в стране ощущается все острее. На отсутствие бензина жалуются уже и в Москве.
14: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться, без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
5: Ограничения на продажу бензина ввели даже в главном нефтедобывающем регионе страны, в котором добывается 40% всей российской нефти – Ханты-Мансийском автономном округе. При этом топливо можно заправить только в бак транспортного средства и по предоплате. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
15: Колючие пледики из ТикТока заблокировали наш очередной канал. Это какой-то смех, конечно. Слава богу, нас каналов предостаточно. Мы сейчас начинаем вещать с очередного дополнительного. Заходите, подписывайтесь, читайте, будем рассказывать то, за что нас блочат, то бишь то, что происходит на самом деле, и как во всем этом дуртоме выжить простому человеку. Больше ни о чем мы, собственно-то, и не рассказываем. Мы просто берем события, которые происходят на большой геополитической карте, да, и рассказываем, как во всем этом ориентироваться, как спасти себя, как спасти детей, а в идеале еще как на этом на чем-то копеечку заработать. Сегодня поговорим про многострадальных жителей Крыма. Что будет с ними? Нам, наверное, опять за это снесут канал, но, тем не менее, ситуация с Крымом абсолютно ясна и понятна. И прежде всего, она ясна и понятна самим жителям Крыма. Понимаете? Все, труба. Ну, труба, ну, все понятно. Если невозможно завести бензин летом или дистопливо, то представьте, что будет осенью и зимой. будет слово из четырех букв, и это слово не торт. Поверьте мне, совсем не торт. Жителям Крыма нужно внимательно изучить опыт жителей, например, Киевской области. Там или Харьковской области. Вот то же самое будет в Крыму. У Крыма сейчас, поймите, с военной точки зрения, это ведь не секрет. Это все прекрасно понимают. Спросите у любого человека, который живет в этом Крыму. У меня там родственники, да? И я знаю, о чем я говорю. Я бывал в Крыму много-много раз и знаком с ним как своим пять пальцев, да? Так вот, всем понятно, что на зиму Крым отсекут. Зима будет происходить не на полуострове Крым, а на острове Крым. Соответственно, что нужно делать прямо сейчас? И здесь, как всегда, ответ зависит от того, насколько много у вас денег. Вот я вам честно скажу, те из вас, у кого денег немного, вот вы будете спасены на самом деле. Ну, почему? Потому что власти все равно будут создавать какие-то пункты обогрева, переоборудуют спортзалы в школах. Естественно, не будет никаких занятий, все это будет дистанционно происходить во всех вузах, учебных заведениях, это все понятно. И если, ну, нет денег, так получилось, такая вот ужасная жизнь живется, да, без особых денег, ну, естественно, вас спасут. Все, будете жить в спортзале в каком-то, будет какой-то матрас, будет горячее питание, как минимум раз в день. Какая-то каша с тушенкой, ну, всегда у вас будет. А те, у которых много денег, у вас тоже ничего не поменяется на самом деле. Вы выедете. Вы вывезете, естественно, семью, и вы выедете. Или, как обычно бывает, семью вывозят на большую землю куда-то, на материк, где-то пристраивают детей и жен, вывозят все драгоценности. А вы помните, да, я же пятый год рассказываю, что жителям Белгородской, Курской областей, да, вот сейчас и Крыма, все свои деньги, если они у вас есть наличные, нужно хранить в глубине России в банковских ячейках. Ну, не в Крыму, и не в этих прифронтовых областях. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Их нужно просто брать и вывозить куда-то вглубь территории. Снимать там ячеечки, оставлять ключ к себе и жене, чтобы было два ключа у вас. Официально это все оформлять. И туда возить, тупиковать копеечку. Только так поступать. Ну, не оставлять здесь. Так вот, да, побогаче. Ну, естественно, выйдут. Или вы выйдете, ребята. А куда вы денетесь? Вы останетесь там куковать? Ну, или тоже бывает такая схема нормальная, когда вывозят, опять же, семью, но сами остаются, присматривают за бизнесом, приезжают, периодически уезжают. Вот. Ну, сядут на дизельные машины богатые люди, да? Поставят три канистры в багажник и будут приезжать с большой земли тем или иным способом что-то смотреть, давать какие-то ценные указания. Среднему классу будет торба. Потому что средний класс, он, во-первых, ну, в силу тех или иных причин, он, естественно, до последнего не будет верить в то, что ему торба. А почему? Потому что человек-то существо слабое на самом деле, да? И отрываться от какой-то нормальной жизни, ой, как человек не любит. А средний класс, он только-только задышал, понимаете? Вот только как-то задышал, только купил какие-то Volkswagen бэушные, или Ford Focus, или там бэхи калининградской сборки 5 лет. И вот только какая-то жизнь пошла у среднего класса. И ты ему так попробуй скажи, что у тебя будет каменный век этой зимой. А он будет, естественно. Потому что отопление нужно забыть. Про отопление его не будет, если у вас несчастный дом. Электричества у вас не будет. Просто не будет. Никакого. Это не то, что было раньше, что его не хватало. Его не будет, потому что будут разгромлены эти малозначительные на территории Крыма объекты генерации электричества и тепла. Вот они сами будут разрушены, а на генераторах вы далеко не уедете. И это вот сейчас, в июле месяце, для многих звучит: да ладно, слушай, как-то прорвемся. Да ну как-то вы прорветесь? Никак. Нет особых ходов. Нужно ехать в свои дома, как минимум. Если нет у вас, вот у среднего класса, послушайте меня, если у вас нет своего дома, ну вот как-то скооперируйтесь на 3 семьи, на 4 семьи. Купите какой-то дом в каком-нибудь селе. Вот купите. И сейчас, пока есть время, в этом доме вырыть скважину, если позволяет рельеф местности, чтобы был доступ хотя бы к технической воде. Обычно это не сильно получается в Крыму, да, ну понятно, какая геология. Ну можно, в некоторых местах можно добуриться. До технической, по крайней мере, воды. Вырыть на 3-4 семьи скважин. Купите солнечные панели, пока не поздно. Это будет ваша электрика, другой электрики не будет. И, естественно, можете купить какие-то парочку генераторов. Ну, потому что один у вас гикнется очень быстро, понимаете? Он же не рассчитан, вот те генераторы, которые покупают люди, да, они ведь не рассчитаны на то, что они будут работать круглосуточно. Это должны быть промышленные генераторы. А вот то, что все сейчас народ разметает, это бытовой генератор, который рассчитан на что? Ну, что ты приехал на дачу, да, ты строишься где-то. Вот ты его завел, этот генератор, там, поработал, у тебя час бетономешалка, ты его выключил, он охладился. Потом завел еще что-то, у тебя поработало, какой-то там девайс, снова его выключил. Он не рассчитан на то, что он будет у тебя маслать 5 киловатт 24 часа в сутки. Он мяу скажет очень быстро. То бишь, одним им не обойтись, нужно покупать хотя бы два. Занять в школах и вузах не будет, естественно. Поэтому, если будете покупать этот дом, то покупайте этот дом, но из расчета того, что дети будут находиться с вами. Купите лекарств как можно больше. Купите антибиотики. Не покупайте ни в коем случае один какой-то антибиотик. Обязательно купите разные группы, разные направленности. Лекарства вам там ваши знакомые доктора подскажут, чтобы у вас... Ну, был хороший запас всех этих средств. Да, те, кто живет на линии морского побережья, я советую приобрести лодку. Я, кстати, советую уже 4-й год. Приобретите лодку. Пока есть время, отремонтируйте ее. И поставьте туда хотя бы какой-то моторчик. Ну, не знаю, пусть хотя бы 15 лошадей будет. Ну, пусть хотя бы будет какой-то 15. Бэушный, не бэушный. Вот подшаманьте его, накрасьте ему губы, проверьте. Пусть он работает, да, пусть он будет в рабочем состоянии. Моторчик и лодка. Потому что может прижать так, да, а я говорю о контратаке ВСУ в данном случае, что вот эти вот проблемы с отсутствием света покажутся детским лепетом. Может прижать так, что придется прощаться с Крымом, а прощаться к тому моменту можно будет только по морю. И, соответственно, тот человек, у которого будет любой катерок или любая лодочка, вот он уж из Керчи до Тамани как-то тихим ходом, ну, он перейдет. Там не так далеко на самом деле, если нет большой волны, можно перейти совершенно спокойно пролив. Да, и туда потянется весь Крым. Все, других ходов сейчас у крымчан нет. Вот нет так же, как нет бензина. Вот он был, а теперь его нет. Никак эта ситуация не улучшится. Она только ухудшится. ВСУ все равно грохнет этот Крымский мост. Это уже всем понятно. К бабке не ходи. Да, и останетесь вы там один на один со всей этой красотой. В зиму. В крымскую зиму. Очень-очень неприятно. Все, других вариантов у вас нет. Ну и если нас за такой контент эти колючие пледики из ТикТока снова заблокируют, мы снова перейдем на следующий резервный канал. Но мы продолжим рассказывать о том, что происходит на самом деле и как нам всем в этой ситуации выжить и, если повезет, стать немножечко богаче.
11: Последние 7 дней. Потеря недели.
0: СВО забирает лучших. При отражении атаки дронов погиб командир экипажа К-52, а вертолет сгорел дотла. Z-каналы сообщили о новой потере армейской авиации. По информации военного блогера Кирилла Федорова, во время отражения атаки беспилотников трагически потерян ударный вертолет К-52. Его командир погиб. Официально Минобороны эту информацию не подтверждала. По словам Кирилла Федорова, экипаж выполнял очередной боевой вылет.
1: Он не дожил до 30. Пока мы мирно спали, командир экипажа вместе со штурманом отбивали одну атаку за другой. Еще один вылет, еще один сбитый дрон, потом мощный взрыв. Командир принял решение тянуть машину, чтобы дать возможность штурману покинуть вертолет. Сам остался вместе со своей боевой машиной.
0: По данным военных блогеров, погибшему летчику не было и 30 лет. Военный эксперт, полковник запаса Роман Светанов говорит, в подобных случаях главная потеря вовсе не сама машина.
1: К-52 можно построить заново. На это уйдут деньги и время. А вот подготовить командира такого уровня значительно сложнее. Это годы обучения, налета и боевого опыта. Именно экипажи сегодня являются самым дефицитным ресурсом любой современной армии.
0: До начала спецоперации именно в российской армии было больше всего операторов вертолетов К-52. По данным авторитетного ежегодника The Military Balance, в России было около 130 таких машин. С тех пор, по данным открытых аналитических проектов, армия уже потеряла несколько десятков К-52. При этом реальные потери могут быть выше, поскольку документально удается подтвердить далеко не каждый случай. Военный обозреватель Майкл Коффман считает, что именно кадровые потери постепенно становятся одной из самых серьезных проблем российской армейской авиации.
16: Любая армия способна постепенно восполнять потери техники. Намного труднее заменить подготовленные экипажи. В условиях затяжной войны именно люди становятся самым ценным и самым трудновосполнимым ресурсом.
0: Именно поэтому потеря даже одного экипажа ударного вертолета для российской армии имеет гораздо более серьезные последствия, чем потеря еще одной боевой машины. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
11: Последние 7 дней. Потеря недели.
5: От былого курорта не осталось и следа. В Крыму нет света, интернета и бензина. В городах соорудили шкафы для зарядки телефонов. Как пишут местные телеграм-каналы, только с начала июля в Крыму под атаки попали более 10 объектов электроэнергетики. В отдельных районах полуострова электричество отсутствует по несколько дней, в других введены графики отключения электроэнергии. На этом фоне в Крыму начали появляться специальные мобильные точки, где можно зарядить телефон или подключиться к интернету.
17: Смотрите, прикол, в Крыму появляются пункты заряда телефона и Wi-Fi. Я думаю, что здесь люди так трутся? Оказывается, тут целый бизнес. Смотрите.
5: Ранее на всей территории полуострова произошел блэкаут. Об этом официально сообщили на горячей линии Крымэнерго. Там заявили, что ведутся аварийно-восстановительные работы.
18: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
5: В Крыму возникли проблемы не только с электричеством, но и с бензином. Кроме того, люди стали жаловаться на дефицит товаров в магазинах. Жители Крыма и Севастополя сообщают о перебоях с поставками продуктов и введении ограничений на их продажу. Люди жалуются, что из магазинов исчезли сахар, гречка, рис, мука и соль. Кризис в Крыму начался после того, как дроны взяли сухопутный коридор в районе Джанкоя под полный огневой контроль. И Крым оказался в топливной блокаде. В свою очередь, министр сельского хозяйства полуострова Денис Скратюк утверждает, что регион полностью обеспечен продуктами так называемой социальной корзины.
19: То есть у нас запасов по прошлогоднему картофелю было достаточно. Сейчас уже пойдет свежее. Мясо птицы и свинины – это полностью объемы, которыми мы себя закрываем внутри республики. Такие же продукты, как соль и что-то нечто такое простое, я даже не буду называть, с ними все понятно. Крупяная продукция в полном объеме есть, привозится и на запасах в крупных сетях она тоже есть. И вот этот ажиотаж, который сейчас создан там по определенным видам круп, там, некоторым продуктам сырьевым, абсолютно беспочвенен. Потому что, во-первых, есть на складах. Во-вторых, никогда не было объемов на день и на два. Это всегда было больше. И большинство социальных продуктов производится внутри республики.
5: Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, а теперь и подавно, отмечают эксперты. По их словам, летний сезон в Крыму оказался под угрозой. Даже большие скидки не помогают гостиницам вернуть туристов, чаще выбирающих другие курорты. Владельцы гостиниц вынуждены снижать цены, но это не дает ожидаемого результата. На фоне проблем с топливом, энергоснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск на полуострове продолжает сокращаться, отмечают эксперты. То, что в Крыму стало тревожно, признают и местные жители.
20: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления в опасности. А иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
5: После начала СВО Крым резко выпал из десятки самых популярных туристических направлений у россиян. А сейчас ситуация усугубилась еще больше, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
11: Последние 7 дней. Заявление недели.
0: Украина будет делать Патриот. После встречи с Зеленским на саммите НАТО Трамп объявил о лицензии для Украины на производство ракет для ПВО. Еще несколько лет назад подобное заявление показалось бы чистой фантастикой. Технологии Патриот десятилетиями оставались одними из самых закрытых американских военных разработок. США поставляли эти комплексы только ближайшим союзникам, но никогда не говорили о передаче лицензий на производство самих ракет другим странам. Теперь ситуация может кардинально измениться. Об этом после встречи с Владимиром Зеленским на саммите НАТО заявил президент США Дональд Трамп.
2: Птичка мне напела, что сегодня мы будем обсуждать с Зеленским предоставление Украине права производить ракеты «Патриот». Мы покажем, как это делать. Это сложный процесс, но вы быстро разберетесь. Мы готовы предоставить лицензию на производство этой техники.
0: Если эти планы будут реализованы, речь пойдет уже не просто о поставках отдельных партий ракет. Украина впервые сможет самостоятельно выпускать боеприпасы к одной из самых современных систем противовоздушной обороны в мире. Военный эксперт Роман Светанов считает, что для России это означает принципиально новую ситуацию.
16: Главная ценность такой лицензии – не несколько десятков дополнительных ракет, а собственное производство. Это означает возможность самостоятельно пополнять запасы, ремонтировать изделия и постепенно наращивать выпуск без постоянного ожидания новых поставок из-за границы.
0: На Украине возможность производства американских ракет уже прокомментировали. Там заявили, что украинские специалисты способны освоить такую технологию.
3: Я лично изучал ракеты ПАК после их применения и убежден, что Украина сможет освоить их производство по американской лицензии. Для наших специалистов это абсолютно реальная задача.
0: Получение лицензии означает не только передачу технологий. Фактически речь идет о долгосрочном строительстве Украиной собственного производства высокоточного оружия. А для России это плохая новость сразу по нескольким причинам. Чем больше ракет «Патриот» сможет выпускать Украина, тем сложнее будет перегрузить ее систему противовоздушной обороны массированными ударами. И если раньше армия могла рассчитывать, что запасы западных ракет у ВСУ когда-нибудь закончатся, то теперь сама логика СВО может в корне поменяться. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
6: Всем привет! В эфире «Разбор дня». И сегодня мы говорим о том, о чем российские государственные СМИ молчат намеренно. В начале июля 2026 года в ночном небе над российским тылом взорвался новейший ударный вертолет К-52 стоимостью 16 миллионов долларов, и Министерство обороны просто сделало вид, что ничего не произошло. Ни строчки, ни некролога, ни официального признания. Но это не случайность и не единичный эпизод. Это симптом. Симптом того, что Россия прямо сейчас, в режиме реального времени, теряет статус великой авиационной державы. Горят самолеты, гибнут пилоты, заводы не успевают, а запчасти снимают с одних машин, чтобы хоть как-то поднять в воздух другие. Сегодня мы разберем эту катастрофу по косточкам, от конкретных цифр потерь до политической лжи накануне выборов.
21: Слушай, но 16 миллионов долларов против куска фанеры. Это же просто в голове не укладывается. Как вообще штучный элитный вертолет оказался в роли ночного сторожа в глубоком тылу?
6: Да, вот именно. По идее, перехват дронов – это прямая задача систем ПВО.
21: Ну так а где они? Разве в России нет всех этих радиолокационных станций, там зенитных комплексов РЭБ?
6: В теории все это есть, но на практике противовоздушная оборона над территорией России оказалась, критически дырявой. Комплексов просто не хватает на огромное расстояние. Беспилотники проходят там, где их некому сбивать.
21: Ага, и поэтому...
6: И поэтому командованию на местах приходится затыкать эти бреши тем, что есть под рукой. В ту июльскую ночь под рукой, оказался К-52.
21: Подожди, но это же абсолютно нецелевое использование техники. К-52 — это разве не тяжелая машина прорыва? Аллигатор вроде.
6: Да. Уникальный разведывательно-ударный комплекс. Его профиль — это высокоинтенсивный конфликт. Он должен взламывать плотную оборону противника, уничтожать бронетехнику ракетами «Вихрь».
21: Прикрывать наступление, да.
6: Точно. Машина буквально напичкана электроникой. Взять хотя бы бортовой комплекс обороны «Витебск» — это сложнейший хирургический инструмент. И его отправляют баражировать в ночном небе, вслепую, чтобы сбить тихоходный «Камикадзе».
21: Звучит как бред на самом деле. К-52 часто называют летающим танком. Там же вроде бронекапсула, которая должна держать попадание пуль крупного калибра, системы отстрела ловушек. Как кусок пластика с моторчиком вообще мог нанести критический урон бронированной машине?
6: Фишка в том, что бронирована только кабина. Вертолет не может быть железным целиком, иначе он просто не взлетит. Уязвимыми остаются несущие винты, хвостовая балка, двигатели. И тут есть две основные версии взрыва этого борта.
21: Так.
6: Обе демонстрируют, ну, глубокий системный кризис. Первая версия — прямое попадание украинского FPV-дрона.
21: То есть беспилотника, которым управляют в очках виртуальной реальности. Копеечного.
6: Именно. Оператор видит картинку от первого лица и вручную с ювелирной точностью направляет дрон прямо в уязвимое место. Например, в хвостовой ротор. Если противник научился оснащать такие дроны усиленными боеголовками и бить ими вертолеты в тылу,

0: и экипаж погибает из-за этого хаоса?
1: Штурман успел спастись. В К-52 установлена уникальная система реактивно-катапультированного спасения – К-37-800. Лопасти отстреливаются, кресла вылетают вверх, штурман дернул ручку, а вот командир Данил Трунов погиб вместе с машиной.
0: Либо пытался увести борт от домов, либо просто счет шел на миллисекунды.
1: Да, скорее всего так.
0: Слушай, ну ладно, вертолеты работают на низких высотах, это всегда огромный риск, ошибки управления, хаос на любой войне, теряется техника, но ведь главная ударная мощь авиации – это не вертолеты. Есть фронтовые бомбардировщики. Россия – огромная страна, должны же быть резервы, чтобы это компенсировать.
1: Проблема в том, что потери давно перестали быть единичными. Если посмотреть на статистику по Су-34, а это главные рабочие лошадки фронтовой авиации, картина просто катастрофическая.
0: Насколько все плохо?
1: Официально подтверждена потеря 35-40 машин. Но реальная цифра, с учетом бортов, рухнувших в закрытых зонах и списанных из-за тяжелых повреждений, уверенно перевалила за 50 единиц.
0: 50 бомбардировщиков? Да ну, звучит неправдоподобно. Их же до конфликта было всего около 130.
1: Вот именно. Выбита почти половина всего довоенного парка боеготовых Су-34. А это, на секундочку, машины стоимостью более 35 миллионов долларов каждая.
0: Ого! И как они умудрились потерять столько?
1: Механика уничтожения менялась. В первый год конфликта у российской авиации был острый дефицит дальнобойных корректируемых бомб. Чтобы сбросить обычную чугунную бомбу, приходилось снижаться.
0: Снижаться прямо под переносные зенитные комплексы. ПЗРК.
1: Позже появились планирующие бомбы. Но в 2023-2024 годах началась новая фаза – зенитные засады.
0: Это когда комплексы подтягивают к фронту?
1: Да. Противник начал скрытно подтягивать «Патриоты» и «Буки» к линии фронта. Внезапное включение радара на пару минут, пуск ракеты и уйти от такого удара тяжелому бомбардировщику практически невозможно.
0: Хорошо. Я понимаю, Су-34 несут потери, потому что они обязаны висеть над полем боя. Но ведь есть «Элита», истребители превосходства в воздухе, те же новейшие Су-35С. Они-то должны летать высоко и контролировать небо с безопасной дистанции.
1: Они тоже горят. Потеряны не менее 10-12 Су-35С, каждый по 50 миллионов долларов. И аргумент про безопасную дистанцию больше, ну, не работает. Иллюзия неприкосновенного тыла полностью рухнула в апреле 2024 года.
0: Что тогда случилось?
1: Был уничтожен стратегический ракетоносец Ту-22М3, глубоко над российской территорией за сотни километров от фронта.
0: Но это же беспрецедентно. Они не подходят близко. Чтобы зенитная ракета прошла на такую глубину, воздушное пространство должно было вообще никем не контролироваться. Радары ПВО отключили, что ли?
1: Их не отключали, просто российская авиация ослепла.
0: В каком смысле ослепла?
1: В январе-феврале 2024 года были уничтожены два самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. Еще один получил критические повреждения на аэродроме в Мочулищах.
0: Это вот эти огромные самолеты с радаром-тарелкой на крыше.
1: Именно. Стоимость одного такого борта от 300 до 500 миллионов долларов. Их оставалось всего 4 или 5 на всю страну.
0: Серьезно. Два сбитых самолета и все. Контроль над небом потерян. А как же наземные радары? Их же полно?
1: Наземный радар ограничен кривизной земли и рельефом. Он физически не видит низколетящие цели на большом расстоянии. А-50У — это летающий радар. Он поднимается на 10 километров и видит все в радиусе 600 километров.
0: Ага, то есть это мозг операции.
1: Да, он координирует истребители и ПВО, поэтому ракета смогла пройти незамеченной и достать Ту-22М3. А затем начались методичные удары уже по самим аэродромам.
0: Ну, аэродромы — это же стационарные цели. Их-то защитить проще простого, стянуть туда ПВО.
1: Факты говорят об обратном. Чернобаевка вообще стала мемом. Аэродром Саки в Крыму, там за один удар выжгли чуть ли не весь полк морской авиации. Морозовск, Ахтубинск, где осколками посекло даже Су-57, гордость авиапрома, истребитель пятого поколения.
0: Но решение же лежит на поверхности. Если база в зоне поражения, авиацию нужно просто перебросить дальше. Те же стратегические бомбардировщики можно держать за тысячи километров, туда ни один дрон не долетит.
1: Командование так и поступило. Ту-95МС и уцелевшиеся Ту-22М3 экстренно перебазировали. Часть улетела за полярный круг на аэродром Оленья, часть на Дальний Восток, на базу Украинка.
0: Ну вот, спасли самолеты на стоянках.
1: Спасли, но это породило новую, совершенно убийственную проблему.

0: критический износ авиадвигателей.
1: Ну, логично, летать-то теперь дальше. Но насколько это критично для таких машин?
0: Физика процесса неумолима. Чтобы выполнить задачу с Дальнего Востока, тяжелому самолету нужно пролететь 8000 километров туда и обратно.
1: И двигатели не выдерживают.
0: Двигатели серии AL-31F имеют строгий норматив межремонтного ресурса около 1500 часов. В мирное время этого хватает лет на 7-10.
1: А сейчас? За сколько они этот ресурс сжигают?
0: Лопатки турбин работают при экстремальных температурах и испытывают колоссальный стресс ежедневно. Металл устает. Ресурс в 1500 часов сгорает за год, ну максимум за 1,5.
1: И самолет встает на прикол.
0: Да, намертво привязывается к земле в ожидании капремонта.
1: Допустим, двигатели выгорают. Но для этого же существует военно-промышленный комплекс. Заводы перевели на работу в 3 смены, финансирование колоссальное, предприятия должны просто клепать новые двигатели и самолеты на замену.
0: Это очень популярный миф, он разбивается о производственную математику. Комсомольский на Амуре и Новосибирские авиационные заводы за весь 24 и 25 годы суммарно выдали лишь от 14 до 18 новых машин типов Су-34 и Су-35.
1: Подожди, 14 машин за 2 года, работая в 3 смены. Как так мало?
0: Потому что современный самолет — это не болванка из металла. Его невозможно собрать без узкоспециализированных компонентов. Возьмем прицельные комплексы.
1: Так.
0: Чтобы самолет мог ночью с высоты разглядеть тепловую сигнатуру танка, ему нужна охлаждаемая тепловизионная матрица высочайшего разрешения.
1: И в России их не делают?
0: В принципе, не производят с нужными характеристиками. Долгие годы это закупалось во Франции, матрицы от компаний Thales и Ulysse. Аналогов внутри страны просто нет.
1: Я уверена, что санкции не работают на 100%. Все же знают про серый импорт. Китай, подставные фирмы в Эмиратах, в Турции. Любую электронику можно купить обходными путями.
0: Серые схемы увеличивают стоимость в разы. А главное, сроки срываются из-за угрозы вторичных санкций для посредников.
1: И самолеты просто стоят в цехах?
0: Абсолютно. Собранные фюзеляжи с двигателями могут месяцами стоять без одного критического электронного блока. Без него это просто дорогая груда металла.
1: И если заводы буксуют с новыми машинами, то старые должны активно ремонтироваться? Ремонтные базы должны возвращать в строй то, что ломается?
0: Базы перегружены. 121-й авиаремонтный завод в Кубинке завален техникой. Мощности были рассчитаны на мирное время. Они физически не переваривают поток выгоревших двигателей. И тут запускается самый разрушительный процесс – авиационный каннибализм. Техники полностью разбирают одну исправную, но требующую легкого ремонта машину, чтобы поддержать другие. Снимают дефицитный прицельный контейнер с той самой импортной матрицей, навигацию, блоки РЭБ.
1: И самолет-донор превращается в мусор.
0: В пустую скорлупу. Собрать его обратно уже невозможно. Деталей нет, то есть парк сокращается сам по себе каждый день, даже без участия ПВО противника.
1: Хорошо, железо можно скрутить с донора, электронику можно за бешеные деньги привезти через третьи страны. Но главная проблема авиации — это же не металл. Кто сидит за штурвалом?
0: И здесь мы подходим к самому узкому горлышку. Пилота нельзя собрать на конвейере. Обучение военного летчика — это от 7 до 10 лет. И миллионы долларов на топливо, тренажеры, инструкторов.
1: Но в условиях войны всегда запускают ускоренные курсы. Выпустили курсантов досрочно. Вот тебе и новые пилоты. Разве не так?
0: В авиации это так не работает. Разница между курсантом с 200 часами налета и пилотом первого класса с 1000 часов — это пропасть. У них разные вселенные реакции и мышечной памяти.
1: То есть новичок просто не справится?
0: Управление изношенной машиной на сверхнизкой высоте под огнем ПВО требует инстинктов, наработанных годами. Бросить новичка туда — значит гарантировать его гибель в первом же вылете. Поэтому всю тяжесть тащат одни и те же опытные кадры. Элита сгорает.
1: Тот же Данил Трунов на К-52.
0: Да, или капитан Тимур Гимранов, сбитый в марте 2026 года. Это потеря актива, который невозможно восполнить быстро.
1: Но те, кто выжил, продолжают летать?
0: Продолжают. Но они в состоянии критического истощения. Ротации нет, синдром боевого выгорания, интенсивность перелетов и боевых вылетов запредельная.
1: Усталость накапливается.
0: И когда уставший пилот садится в кабину машины, которая годами и проходила нормального техобслуживания, совершаются фатальные ошибки.
1: Самолеты падают сами,
0: врезаются в рельеф, срываются в штопор, разбиваются на посадке без единого выстрела противника. Человеческий фактор убивает так же эффективно, как ракета.
1: Если сложить все это воедино, базы под ударом, заводы без чипов, двигатели выгорают, уставшие пилоты разбивают самолеты Франкенштейны. Ситуация же абсолютно очевидная. Военная вертикаль должна это видеть. Почему система не признает катастрофу и не меняет подход?
0: Ответ лежит в политической плоскости. В сентябре 2026 года выборы в Государственную Думу. Информационная политика Министерства обороны привязана к этой дате. Транслировать негатив запрещено.
1: Ну да, в официальных сводках сплошной оптимизм, беспрецедентные темпы, 100% выполнение гособоронзаказа.
0: По их версии, проблем нет, потери скрываются, единственный канал, где просачивается реальность, это Z-блогеры и военкоры.
1: А их разве не зажали перед выборами?
0: Зажали максимально. Они вынуждены балансировать. Пишут о падении борта, чтобы не потерять аудиторию, но умалчивают причины, чтобы не присесть за дискредитацию. Правды нет нигде.
1: Слушай, ну телевизор — это для гражданских избирателей. Какая разница, что они там говорят? Военные аналитики, генеральный штаб — они-то видят реальные цифры в закрытых отчетах. Пропаганда не должна влиять на работу армии.
0: И это главное заблуждение. Пропаганда бьет внутрь самой системы. Возникает когнитивное расстройство всей вертикали управления.
1: В смысле? Как это работает на практике?
0: Представь командира полка. Он стоит на аэродроме, видит пустые ангары. Знает, что треть машин разобрана, у половины нет ресурса двигателей, лучшие пилоты погибли, а сверху требует отчет, который должен совпадать с нарративом об абсолютном превосходстве в воздухе.
1: То есть он начинает врать начальству.
0: Формируется армия в таблицах Excel. Командиры боятся докладывать о проблемах, чтобы не лишиться погон. Подгоняют цифры, наверх уходят красивые таблицы, где полк полностью боеготов.
1: И на основе этих фальшивых таблиц генералы планируют новые операции?
0: Абсолютно верно. Генерал смотрит в отчет, видит 100% готовность и ставит задачи, которые физически невозможно выполнить.
1: Замкнутый круг. Система лжет сама себе.
0: Да, она теряет способность к планированию, потому что опирается на выдуманные данные. И пока ошибки не признаются, на них невозможно учиться. Армейская машина обречена повторять эти катастрофы, пока самолеты не закончатся совсем. Вот такая картина, друзья. Не апокалипсис в один день, а медленное, ежедневное, необратимое сжигание авиационной мощи. По одному самолету, по одному пилоту, по одному часу выработанного ресурса. И пока Минобороны штампует бравурные сводки о 100% выполнении гособоронзаказа, где-то в ночном небе следующий К-52 летит на перехват очередного фанерного дрона. Потому что больше некому. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кто хочет понимать, что происходит на самом деле. И оставайтесь в здравом уме.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
3: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
2: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Заявление недели.
4: От Калининграда до Камчатки Зеленский объявил о создании командования дальнобойного воздействия на Россию. Что это значит? Украина собирается вывести дальнобойные удары по российской территории на новый уровень. Теперь за такие операции будет отвечать отдельная структура в составе ВСУ. Зеленский объявил о создании нового командования дальнобойного воздействия.
5: Сегодня я подписал указ о создании в составе вооруженных сил специального командования. Командование дальнобойного, фактически глобального воздействия на Россию.
4: Реакция военных блогеров на это заявление не заставила себя ждать. К примеру, Юрий Подоляк отмечает, что речь идет уже не о разовых ударах, а о создании постоянной системы планирования подобных операций.
6: Если создается отдельное командование, значит дальние удары становятся самостоятельным направлением войны. Это уже не отдельные успешные операции, а системная работа с единым управлением, планированием и распределением целей.
4: И основания для таких выводов есть. Главком ВСУ Сырский в свежем интервью заявил, что только за первые 6 месяцев этого года Украина поразила почти 8 тысяч объектов на территории России. Из них почти 700 в глубоком тылу. По западным оценкам, экономический ущерб от этих ударов превысил 6 миллиардов долларов. Военный аналитик Майкл Кофман считает, что именно такие операции постепенно меняют характер СВО.
7: Украина последовательно переносит боевые действия в российский тыл. Главная задача – не разовое поражение отдельных объектов, а постоянное давление на военную промышленность, логистику и систему обеспечения российских войск.
4: За последние недели под ударами уже оказались Омский, Ярославский, Саратовский и Ильский НПЗ, предприятия в Татарстане и Башкортостане, аэродромы, склады боеприпасов, нефтебазы и объекты энергетики. География этих атак давно вышла далеко за пределы приграничных областей. И если раньше российский тыл считался относительно безопасным, то теперь создается отдельная структура, которая будет заниматься исключительно такими операциями. А это значит, что дальние удары становятся уже не исключением из правил, а полноценным направлением конфликта. И чем дальше, тем сложнее будет найти в России регион, который сможет считать себя действительно недосягаемым. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Скандал недели.
4: Чья Константиновка? Герасимов доложил Владимиру Путину о захвате этого города в Донецкой области. Зеленский опроверг и предложил там встречу президента. Минобороны России очередной инцидент с докладами о сомнительных победах. Глава генштаба Герасимов доложил Владимиру Путину о полном взятии стратегического города Константиновка в Донецкой области. О том, как именно Герасимов преподносил эту победу, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
8: Валерий Васильевич Герасимов доложил Верховному главнокомандующему об установлении полного контроля над Константиновкой. По словам президента, это первый, но очень важный этап во взятии ключевого славянско-краматорского узла обороны ВСУ. Также главе государства было доложено об установлении полного контроля над Луганской областью и существенном продвижении вперед.
4: Президент уже успел поздравить армию, однако практически сразу рапорт генерала попал под критику всего Z-сообщества. Известный Z-военкор Владимир Романов описал ситуацию на земле так.
9: Константиновка сейчас – это в точности Купянск. Поздравляю всех с очередным фантомным успехом, которого нет на земле. Генералы снова нарисовали стрелочки для красивого отчета наверх, пока парни в окопах умываются кровью в серой зоне. Хватит врать и сдавать города в телевизоре, которых мы даже не достигли.
4: После этой публикации Романова обвинили во всех смертных грехах и предательстве. Военный аналитик Андрей Вершинин считает, что система просто не способна переваривать правду.
10: Это классическая ловушка, в которую генштаб загнал сам себя. Главе генштаба нужно было срочно отчитаться о победе к началу июля 2026 года, и он просто скормил Путину дезинформацию. Точно так же они брали Купянск, и точно так же они уже в 4-й раз полностью освобождают Луганскую область, о которой отчитывались еще в 2022 году. Зеленский своим предложением встретиться в городе красиво вскрыл этот блеф. А то, как Z-блогеры бросились жрать Романова за правду, доказывает, в этой системе выигрывает тот, кто красивее врет в уши первому лицу.
4: Пока Валерий Герасимов получает поздравления за победу на бумаге, Z-сообщество продолжает воевать друг с другом из-за того, как правильно освещать СВО. А по теме Константиновки масло в огонь подлил Зеленский. В своем вечернем видеообращении он предложил Владимиру Путину встретиться именно в этом городе, раз он, мол, уже под контролем армии России. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Скандал недели.
11: Олимпийский комитет России отказался считать Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области частью единой российской спортивной семьи. Иными словами, он признал спортивную юрисдикцию Украины над внесенными в Конституцию России регионами, отмечает юрист Илья Дунаев.
12: В практической плоскости это означает, что спортивные федерации этих регионов вместе со спортсменами юридически признаются за Олимпийским комитетом Украины и не входят больше в Олимпийский комитет России.
11: Этот шаг позволил частично снять санкции с российского спорта. Спортсмены довольны, Z-сообщество наоборот. По их словам, одной из целей специальной военной операции называлось именно освобождение этих регионов. В Конституцию России уже внесены поправки о 4 новых регионах страны. Теперь в основном законе перечислено 89 субъектов федерации, которая пополнилась Донецкой и Луганской народными республиками, а также Запорожской и Херсонской областями. Об этом говорил сам Владимир Путин.
13: Сегодня мы подписываем договор о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. 4 новых субъектов Российской Федерации.
11: В начале СВО на всех телеканалах говорили, что Киеву не продержаться и 3 дней. Но взять Киев не удалось. А уже через месяц после начала СВО армия России вышла не только из Киевской, но и из Черниговской, а потом из Харьковской областей и из Херсона. Единственного областного центра, который удалось взять под контроль. В Минобороны это назвали жестом доброй воли. Позже все чаще стали звучать идеи об освобождении Донбасса, а также о том, что нужно покончить с курсом США на доминирование. Спустя 4 года Донбасс так и не удалось взять под полный контроль. А зампред Совбеза Дмитрий Медведев недавно заявил, что конфликт России и Украины может не ограничиться текущей фазой и длиться бесконечно.
14: Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал, значит, нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное. Это должен быть и Киев. И если не сейчас, то через какое-то время. По двум причинам. Киев – русский город. И оттуда исходит угроза существованию Российской Федерации. Интернациональная угроза.
11: При этом каждый день на фронте гибнут российские военные, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. А после того, как Олимпийскому комитету России пришлось письменно отказаться от новых территорий, многие признаются, что не понимают, за что страна воюет. Россияне говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
15: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем так же будет еще хуже, хуже и хуже.
16: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
17: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
18: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
11: Уже пошел 5-й год СВО. Это дольше, чем Первая мировая война, отмечают эксперты. По их словам, специальная военная операция обходится России слишком дорого. И в прямом, и в переносном смысле. Она стоила жизни десяткам тысяч молодых людей и нанесла серьезный ущерб экономике государства. Сколько еще будет продолжаться СВО – один из главных вопросов, который интересует граждан, отмечают социологи. Но точного ответа власти не дают. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Враг недели.
4: Резкий разворот Трампа. В США заявили о переменах на фронте в пользу Украины и согласовали новые санкции против России. Еще несколько месяцев назад в Вашингтоне регулярно говорили о необходимости переговоров. Теперь риторика заметно изменилась. В Белом доме заявили, что Украина смогла изменить ситуацию на поле боя, а в Конгрессе готовят один из самых жестких пакетов санкций против России. Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что американская администрация видит серьезные изменения в ходе конфликта.
19: Мы видим, что Украина перехватила инициативу на поле боя, фактически стабилизировала линию фронта и нанесла значительные удары по объектам на территории России.
4: Такая оценка американцев появилась не случайно, уверен военный эксперт Роман Светанов.
7: Сегодня речь идет уже не только об обороне. Украина системно наносит удары по российской логистике, нефтепереработке, военным аэродромам и объектам оборонной промышленности. Именно поэтому в Вашингтоне все чаще говорят, что инициатива постепенно переходит к Украине.
4: Еще один сигнал прозвучал уже из Киева. Американский сенатор Линдси Грэм, прибывший на встречу с Владимиром Зеленским, заявил, что Белый дом согласовал новый законопроект о санкциях против России.
20: Мы достигли соглашения с Белым домом относительно законопроекта о санкциях. Президент поддержит этот документ, а значит, он станет законом.
4: Фактически речь идет о попытке резко сократить доходы России от экспорта энергоресурсов. В Москве риторику США заметили. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что конфликт закончится, если Украина выведет войска с территории, которые Россия считает своими, и признает их российскими. При этом сам Песков впервые публично отказался от термина «специальная военная операция», назвал происходящее полномасштабной войной.
1: What it is, it's not operation anymore, it's a war. It's a full-scale war.
21: Это уже не операция, это полномасштабная война. И она закончилась бы на следующий день, если бы Украина вывела свои войска из регионов, которые стали частью России.
4: Политолог Владимир Черяков обращает внимание, что заявления Москвы и Вашингтона сейчас звучат как будто в противоположных направлениях.
7: Штаты все чаще говорят о поддержке Украины и усилении давления на Россию. Кремль, наоборот, продолжает выдвигать прежние ультиматумы. Это означает, что пространство для компромисса пока не расширяется, а позиции сторон остаются максимально далекими друг от друга.
4: Если еще недавно главным вопросом было, сохранит ли Украина поддержку Соединенных Штатов, то сейчас все чаще обсуждают уже другое – насколько серьезно Вашингтон готов усилить давление на Москву. Судя по последним заявлениям Белого дома и американских сенаторов, политический ветер в Вашингтоне действительно начинает менять направление. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Опасность недели.
4: Украина готовит новую паутину. В Кемерово участники СВО досматривают все фуры и ищут в них беспилотники «Камикадзе». Кемерово – город за 3500 километров от украинской границы. С 8 июля власти запретили транзитный проезд через город большегрузных автомобилей. Теперь въехать в Кемерово могут только те фуры, у которых есть путевые листы от местных предприятий. На всех въездах в город организованы пункты досмотра, заявил губернатор Кузбасса.
19: Теперь к экологическим и дорожным проблемам добавились риски безопасности, в том числе атак беспилотных летательных аппаратов. Поэтому принято решение ограничить въезд транзитного грузового транспорта.
4: Проверять грузовики будут сотрудники госавтоинспекции, Росгвардии, а также участники Ассоциации ветеранов СВО Кузбасса. Кроме того, водителям запретили собираться группами на стоянках и возле крупных промышленных предприятий.
7: Останавливают практически каждого, открываем кузов, показываем груз, документы проверяют очень тщательно. Раньше такого никогда не было.
4: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что подобные меры напрямую связаны с прошлогодней операцией спецслужб Украины «Паутина», когда беспилотники доставили к российским военным объектам именно в грузовиках.
20: После операции «Паутина» российские силовые структуры начали рассматривать практически любой грузовой автомобиль как потенциальный носитель беспилотников. Поэтому сегодня они пытаются максимально усложнить перемещение фур возле стратегических объектов и крупных городов.
4: Напомню, решение кемеровских властей появилось спустя несколько дней после атаки беспилотников на Омский НПЗ. После этого режим беспилотной опасности впервые вводили сразу в нескольких сибирских регионах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Опасность недели.
4: Мобилизация на осень, сенсационные статьи западной прессы о том, что Владимир Путин поставил армии дедлайн по захвату Донбасса. Несмотря на экономические проблемы, небывалый топливный кризис и регулярные удары беспилотников по военным предприятиям в глубоком тылу, президент не планирует отказываться от спецоперации. Более того, как утверждают журналисты влиятельного агентства Рейтер, со ссылкой сразу на нескольких источников, близких к Кремлю, Владимир Путин готовится к новой эскалации боевых действий. Согласно этой информации, президент по-прежнему считает полный захват Донбасса принципиальной задачей СВО и рассчитывает добиться этого в ближайшие месяцы.
22: Путин считает захват Донбасса делом принципа и уверен, что российская армия сможет добиться этой цели. В ближайшие месяцы вероятна эскалация боевых действий.
4: При этом, как пишут журналисты, часть ближайшего окружения президента предложила остановить спецоперацию по нынешней линии фронта. Причина – растущие проблемы в экономике, дефицит бюджета, давление на банковскую систему и снижение темпов роста. Однако Владимир Путин, как утверждают источники агентства, отказался обсуждать какие-либо территориальные компромиссы. О том, что эта информация западной прессы верна, по сути, говорит свежее заявление главы МИД Сергея Лаврова.
0: Россия не будет останавливаться на линии фронта в качестве условия для начала переговоров по Украине.
4: Военный эксперт Иван Ступак считает, что если перед армией действительно стоит задача завершить захват Донбасса в кратчайшие сроки, то без дополнительных ресурсов сделать это будет крайне сложно. Уже осенью страну может ждать, если не общая, то по крайней мере частичная мобилизация по образцу осени 22 года. Тем более, что для ее объявления никаких дополнительных указов не нужно, поскольку прежний указ никто не отменял, говорит Ступак.
19: Сегодня российская армия уже не наступает теми темпами, которые были раньше. Если политическое руководство действительно требует любой ценой ускорить продвижение, возникает вопрос, за счет каких сил. Именно поэтому снова появляются разговоры о возможной новой волне мобилизации.
4: Именно на этом фоне в Z-каналах начали активно обсуждать гипотезу, что осенью может быть объявлена новая мобилизация. Однако, подчеркну, официального подтверждения этой информации нет. Есть лишь оценки аналитиков о том, что без дополнительной силы Донбасс не захватить.
19: Главная проблема России сегодня уже не техника, а люди. Если задача состоит в том, чтобы любой ценой завершить захват Донбасса, то без пополнения армии сделать это будет крайне сложно. Поэтому разговоры о новой мобилизации выглядят вполне логичными. Хотя окончательное решение остается исключительно за Кремлем.
4: Любопытно и другое. СВО продолжается уже более 4 лет. За это время армия понесла огромные потери. Страна столкнулась с санкциями, ударами по собственному тылу и серьезными экономическими проблемами. Но одна из главных целей, которую называли еще в феврале 2022 года, а это полный захват Донбасса, до сих пор так и не достигнута. И именно ради этой цели сейчас и готовы вновь повышать ставки. Цена разрушенного региона может стать для армии слишком высокой, но, похоже, об этом военная команда не думает. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Опасность недели.
11: Все решит небо. Зеленский пригрозил отправить на Москву 1000 дронов. Этой ночью столицу атаковали 450 беспилотников. В интервью Financial Times Зеленский заявил, что теперь решающая схватка развернулась в небе. Он утверждает, что Украина продемонстрировала свою боеспособность в воздухе, а в таком небесном противостоянии гораздо меньше значит то, чья территория больше, отметил Зеленский.
5: Я считаю, что победа в этой войне принадлежит тому, кто умнее. Именно небо будет решать исход войны. Когда в сторону Москвы полетят уже не 100 дронов, а 1000, он поймет.
11: Ранее Зеленский назвал атаки на Москву справедливым ответом на российские удары по украинским городам и населенным пунктам. В ночь с 6 на 7 июля Москва подверглась очередной атаке дронов. По данным Минобороны, всего за ночь система ПВО сбила над всеми российскими регионами 452 украинских беспилотника. Из них 430 летели на Москву, отметил мэр Сергей Собянин. По его словам, большая часть из дронов была нейтрализована на дальних подступах.
6: С вечера до 6 утра в направлении московского региона летело более 430 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами противовоздушной обороны на дальних подступах. 36 вражеских беспилотников уничтожено на подлете к Москве.
11: Как пишет госагентство ТАСС, эта атака на столицу стала крупнейшей за последние 2 года. В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регионы России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
23: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
11: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: когда Украина начнет производить патриоты, все как взбесились прямо после заявления господина Трампа о том, что в принципе он не против выдать Украине лицензию на производство ракет «Патриот». И все начали обсуждать, когда это произойдет. Боже, какой бред! Все не так, сейчас расскажу. Значит, смотрите, господин Трамп, он знатный тролль. Естественно. И многие на это ведутся. Вот и сейчас все повелись. Люди почему-то у себя в голове поставили знак равенства между производством и применением. Понимаете? Все начали обсуждать, а когда же начнут производить? Что там будет? Я, кстати, сразу скажу, что при самых фантастических раскладах, вот при самых фантастических, мы позже коснемся это в деталях, да, но при самых фантастических раскладах Украина будет способна произвести первый патриот вот не раньше, чем через 7 лет. Вот не раньше, детали расскажу. А вот применять, она начнет его через неделю. Понимаете? Нет, не понимаете, рассказываю. Лет 20 назад, и те, кто сейчас проживает на территории Украины, они не дадут соврать, лет 20 назад появился украинский «Мерседес». Причем появился, ну, ничего себе «Мерседес», это был «ML». Да, я видел фотографии, люди показывали, что ML это джип, это то, что сейчас GLE, да? Вот раньше это был ML, и ты открываешь крышку капота, и там, где вот эта вот блямба, где пробиты номера, дата производства, все, там было написано, что это автозаз, то есть запорожец. Представляете, ML производился на заводе, который производил в тот момент Таврии. Запрос уже не производил. Но, тем не менее, технологически всем все понятно, да? И это считался украинский автомобиль. Ну, бизнесмены провернули местную такую схему. На самом деле, они на этом автозазе прикручивали только колеса, как мне рассказывают. То бишь, приходил полностью в сборе ML, вот в упаковке пленки нулевой. И к нему прикручивали колеса, которые тут же к нему ехали на этом же лафете. Просто как шиномонтаж работал завод. И этого было достаточно для того, чтобы назвать это украинским производством Мерседеса. Улавливаете? Будет то же самое. Только табличку будут прикручивать в лучшем случае. В лучшем. Это просто, если захочется господину Трампу, американцам еще покуражиться, да, над военными России, то только в этом случае еще могут прикручивать табличку, что сделано это где-то на территории Украины. Понимаете? Никто их собирать не будет там. Нет никакого смысла. Их собирают для того, чтобы применять. Так вот, вот этот вот шаг со сборкой, его благополучно опустят. И начнут сразу с применения. Естественно, скажут о том, что о, Украина снова превзошла сама себя, и она научилась их собирать, ну, мгновенно фактически, что первые партии сошли с конвейера. Да, но это пиар-игра, понимаете, психологические операции, они в этом сильны, американцы. Ну, плюс это, естественно, абсолютная издевка. А почему Украина не сможет их собирать сама еще лет 7? Вот смотрите, ракетный бизнес, да, это никогда не конвейерный бизнес. Если дальше продолжать аналогию с автомобилями, то вот конвейера в таком виде, как автомобильный конвейер, в ракетном бизнесе не существует. Почему? Да, потому что это экономика размера, образно говоря. Да, автомобили выпускают сколько? Десятки миллионов каждый год. А вот ракет класса «Патриот», ну сколько их в год выпускают? Понятно, да, что намного-намного меньше. Соответственно, все эти операции и... Да, по производству патриотов, по-моему, что-то там около 1000 в год выпускают в США на секунду. То бишь, вообще немного. Так вот, все эти операции и они не автоматизированы полностью. Это едет по тележке, в буквальном смысле слова. Едет такая здоровая несколько метров телега, и на ней лежит ракета. Да, вот она переезжает от одного поста сборки к другому. От одного к другому. И вот на этой сборке работают только инженеры. Понимаете, технари, инженеры, что называется, до мозга костей. Все, там не бывает просто рабочих, которые могут что-то там где-то прикрутить. Не то производство. Совершенно. Это вам не колеса к Мерседесу прикручивать, где, в принципе, это может делать любой человек через 15 минут обучения. Нет, это инженер. Давайте теперь еще прикинем, сколько нужно таких инженеров. Их нужно несколько сотен. А почему несколько сотен? Я вам отвечу. Потому что это большое производство. Сборка, если мы говорим о сборке с нуля из компонентов. Это несколько схем, это несколько цехов, это несколько уровней сложных технологических. Это сотни сотрудников, которые должны иметь инженерную университетскую специальность. И давайте представим, что Украина начнет их бронировать вот условно сегодня. Украине нужны будут несколько сотен инженеров с определенными навыками и идеальным английским. Вот без английского они фактически бесполезны, потому что их где-то нужно будет обучить. Ну вот представим, да, что Украина как-то нашла возможности сейчас готовить этих инженеров. Вот они с первого курса начинают эту подготовку. Когда они выпустятся? Через 5 лет. Все, вот первая группа выйдет через 5 лет. Еще года 2 уйдет на то, чтобы их натренировать, чтобы создать какую-то иерархию, чтобы создать цеха, создать отделы, принять их на работу, стажировать их всех в Америке. Успешно стажировать. Они там должны сдать производственный экзамен, вернуться, их нужно устроить, трудоустроить, сделать там управление. Все. Места подготовить. Они где-то должны жить, где-то должны работать. Понимаете? И это все, о чем я рассказываю, да, это все без учета обстрелов. Мы об этом вообще не говорим. Мы так представляем себе, что обстрелы почему-то прекратились и что Россия не будет атаковать. А понятно ведь, что в секунду, когда Украина начнет разворачивать такое производство, Россия его будет выносить всеми возможными и невозможными способами. То есть не получится его просто так построить. Даже если забуриться куда-то глубоко под землю, да, что ничего не добьет, останутся подъездные пути, понимаете? И вот ты не можешь просто забуриться туда, куда-то вниз и сидеть в шахте. Тебе нужно что-то подвозить, увозить, людей, технику, грузы. Все это будет постоянно бомбиться. То бишь, это в самом фантастическом случае, если сегодня условно произойдет прекращение огня, первые патриоты Украина сможет собирать реалистично через 7 лет. Реалистично, понимаете? Но применять она их может начать через неделю. Так же точно, как Украина когда-то делала этот Мерседес, который она называла своим продуктом, да, своим Запорожцем, своей Таврией. Точно так же. И все это зависит только от воли господина Трампа, который настроен очень игриво, которому все это нравится, он нормально знает прикуп, он живет лучше, чем в Сочи по этому поводу, и он может выдать из стратегических запасов не один, и не два, и не три, а пару сотен патриотов и сказать, что это теперь Украина делает. Что вот какие молодцы, вы представляете, собрали. Вот собрали такие талантливые ребята. Соответственно, применение патриота не равно производству патриота. Никто его производить в ближайшее время не будет, и никто его производить не собирается. Все это будет приезжать готовое. В лучшем случае приклеит бирочку «Made in Ukraine». И все. И полетели.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
11: Новая жизнь. «Газпром» открыл набор в мобильные огневые группы для защиты своих объектов от дронов. «Газпром» договорился с Минобороны о создании мобильных огневых групп, которые будут защищать объекты компании, в том числе от атак беспилотников. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на внутренние документы газовой монополии. Желающие служить в мобильных огневых группах должны пройти медкомиссию, тщательный отбор и двухмесячную подготовку. Как отметили в «Газпроме», с ними будут заключать 3-летний контракт о пребывании в мобилизационном резерве, позволяющий совмещать гражданскую работу с военными сборами.
9: Основной задачей мобильных огневых групп будет патрулирование и защита объектов газоснабжения. При этом во время сборов резервистов также могут задействовать для охраны другой критически важной инфраструктуры, но только на территории региона, в котором был заключен контракт.
11: Бойцам мобильных огневых групп обещают сохранение средней зарплаты, ежемесячную компенсацию от работодателя в 200 тысяч рублей за участие в сборах и дополнительные выплаты от Минобороны. Кроме того, таким контрактникам будут предоставлять 3-разовое питание, обмундирование, лечение, страхование жизни и бесплатный проезд к месту сборов и обратно. Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что для формирования экипажей мобильных огневых групп в первую очередь будут привлекать резервистов. Он пообещал, что они будут заключать контракт на 3 года и их не отправят на фронт. Член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев одобрил призыв резервистов, но обещание не отправлять их на СВО назвало прометчивым. Сейчас на всех направлениях спецоперации ощущается дефицит солдат из-за больших потерь. В тылу тоже небезопасно. Дроны атакуют регионы каждый день, и с каждым разом их все больше, а залетают они все дальше. ПВО справиться с ними не может. Систем попросту не хватает, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
10: То есть система ПВО слабела и ослабела до такой степени, что она уже не может себя поддерживать, не может эффективно прикрывать все эти районы, соответственно, через них продолжают лететь в огромном количестве дальнобойные беспилотники Украины. Одновременно украинские инженеры улучшали свои дроны, появились новые модели. Тот же самый дрон FP-1 уже много раз дорабатывался, дрон «Лютый» тоже изменялся. Эти беспилотники начали получать автоматическую сущность, судя по всему, да, мы не знаем точно, но судя по всему, автоматическую систему уклонения от огня, которая тоже мешает их сбивать и повышает их эффективность, потому что они долетают до целей. И все это вместе, вся эта последовательная, долгая, уже многолетняя, можно говорить, даже работа, она как раз и приводит к такому результату. Российское ПВО никак не смогла подстроиться.
11: Военные эксперты советуют сохранять спокойствие и найти укрытие, если вы услышали звук дрона где-то рядом. Укрытие может быть бомбоубежище, большой подвал под домами старой застройки, подвал частного дома, подземный переход или метро. В отличие от 2022 года, у Украины теперь есть средства, чтобы не просто отвечать, а бить больно. К тому же к системе ПВО есть вопросы, говорит военный аналитик Кирилл Михайлов.
12: Российская ПВО, она имела одну из своих задач всегда. Это противостоять ударам неядерных, в первую очередь, крылатых ракет США. И, соответственно, если 1-2 украинских беспилотника реактивных в состоянии беспрепятственно пролететь сотни километров по территории России, то это значит, что есть серьезные проблемы с применением ПВО.
11: Помогут ли бороться с беспилотниками мобильные огневые группы, пока неизвестно. Военные эксперты считают, что вначале нужно создать необходимую инфраструктуру, закупить оружие и машины, а главное – обучить людей. На все это уйдет достаточно времени. Да и перспектива оказаться в любой момент в зоне СВО пугает добровольцев и резервистов, отмечают аналитики. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
4: Нефтянка «Юга» полыхает. После удара дронов загорелся Ильский НПЗ. В Таганроге началась эвакуация.
13: Вот до меня, вот после меня, короче. Жесть какая-то. Вот сюда он упал, короче. Вот оттуда летел. И вот так вот. Бам.
4: Минувшей ночью беспилотники вновь нанесли серию ударов по топливной инфраструктуре, на этот раз на юге России. Под атакой оказались сразу несколько объектов в Краснодарском крае и Ростовской области. Одной из главных целей стал Ильский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших НПЗ юга страны. Власти Краснодарского края подтвердили, что после падения обломков беспилотников на территории предприятия возник пожар.
14: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода. На месте работают оперативные службы.
4: Почти одновременно беспилотники атаковали и Ростовскую область. Под удар попали Азов, Таганрог, а также несколько объектов топливной инфраструктуры. По данным очевидцев, пожар вспыхнул на нефтебазе «Курган-нефтепродукт», расположенной в районе морского порта Таганрога.
7: Все в дыму. Слышали несколько взрывов подряд. Потом сказали срочно уходить, потому что рядом начинается эвакуация.
4: Вскоре городские власти официально подтвердили атаку. Жителей домов, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, начали экстренно вывозить, написала в соцсети глава Таганрога Светлана Камбулова.
24: Беспилотная опасность в городе сохраняется. В настоящее время оперативно эвакуируем жителей, чьи дома оказались в зоне чрезвычайной ситуации.
4: Военный эксперт Роман Светанов считает, что выбор целей не случайен.
25: Сегодня удары наносятся уже не только по нефтеперерабатывающим заводам. Под ударом оказываются нефтебазы, терминалы, портовая инфраструктура. Все звенья одной логистической цепочки. Цель – нарушить не только производство топлива, но и его хранение, перевалку и доставку.
4: И пока на юге России тушили новые пожары, в Тверской области продолжала гореть нефтебаза «Тверьнефтепродукт», пораженная еще накануне. Судя по кадрам очевидцев, ликвидировать возгорание не удалось даже спустя почти сутки после атаки. И если еще несколько месяцев назад, после ночных налетов, речь шла об одном-двух попаданиях, то теперь все чаще под удар одновременно попадают сразу несколько объектов нефтяной инфраструктуры в разных регионах страны. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
4: Дроны уже везде. За ночь под атаку попали военный аэродром Борисоглебск и крупнейший НПЗ «Татнефти» в Татарстане. Минувшей ночью воздушная тревога и ограничения на работу аэропортов вводились сразу в нескольких регионах страны. Все из-за очередной атаки дронов.
13: Вот до меня, вот после меня, короче. Жесть какая-то. Вот сюда он упал, короче. Вот оттуда летел. И вот так вот. Бам. Это как ПТО, короче.
4: На этот раз одной из целей БПЛА стал нефтеперерабатывающий комплекс в Уфе. На опубликованных очевидцами кадрах виден густой дым в районе промышленной зоны. Предварительно под удар мог попасть завод «Башнефть» УНПЗ, входящий в один из крупнейших комплексов России. Официально власти Башкортостана последствия атаки не комментировали.
19: Слышали несколько взрывов подряд, потом появился густой дым со стороны промзоны. Над городом долго кружили сирены, аэропорт тоже перестал принимать самолеты.
4: Позже Владимир Зеленский, который сейчас в Анкаре на саммите НАТО, заявил, что украинские дальнобойные беспилотники этой ночью работали сразу по нескольким регионам России.
20: Сегодня наши дальние санкции достигли Саратовской области, Татарстана и Башкортостана. От линии фронта это примерно 800, 1400 и 1500 километров, соответственно.
4: По словам Зеленского, под ударом оказались нефтеперерабатывающие предприятия в Саратовской области и Татарстане. Военный эксперт Роман Светанов отмечает, что дроновые удары уже переросли в систему.
1: Главная задача таких операций – не разовый эффект, а постоянное давление на нефтеперерабатывающую инфраструктуру. Чем больше объектов одновременно приходится защищать России, тем сложнее обеспечить их надежное прикрытие средствами ПВО.
4: За последние недели под атаки уже попали предприятия в Омске, Ярославле, Саратовской области, Татарстане и Башкортостане. И если раньше беспилотники в основном работали по приграничным регионам, то теперь удары регулярно наносятся по объектам, расположенным более чем в 1000 километров от линии фронта. При этом в Минобороны практически после каждой атаки рапортуют о десятках или даже сотнях успешно сбитых беспилотников. Но пожары на крупнейших НПЗ, повреждения аэродромов и стратегических предприятий возникают снова и снова. Поэтому вопрос, который все чаще звучит у простых россиян, остается прежним. Если ПВО сработало настолько эффективно, почему последствия этих атак становятся все масштабнее? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
11: С каждым днем все хуже. В России ввели запрет на экспорт дизеля и авиакеросина. Владимир Путин заявил, что трудности с топливом временные. По словам президента, Украина наносит удары по российской энергетической инфраструктуре, чтобы нанести ущерб экономике и создать нервозную обстановку в обществе. Однако эта цель, как заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства, невыполнима.
15: Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное – стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая. Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу вместе с дружественными интегрированными компаниями, договариваться быстрее, так, чтобы они тоже здесь не зажимали продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужный продукт и независимым АЗС.
11: Владимир Путин также поддержал идею создать сеть малых НПЗ в ситуации, когда под удары попадают крупные предприятия.
15: Предложение Кобзева тоже следует учесть, и как можно быстрее развернуть возможности работы и малого, среднего бизнеса по производству нефтепродуктов. Сделать все для того, чтобы все у нас функционировало нормально. Как мне докладывает Минсельхоз, поставок, проблем с поставками в сельскохозяйственную отрасль в данный период не наблюдается, все там обеспечено, и надеюсь, что так и будет.
11: Пока ситуация не стабилизировалась, правительство ввело запрет на экспорт дизельного топлива и авиакеросина. Как сообщил вице-премьер Александр Новак, Россия начинает импорт нефтепродуктов для стабилизации ситуации на внутреннем рынке. Новак добавил, что правительство перенесло ряд ремонтов НПЗ на более поздние сроки и задействовало дополнительные мощности. Кроме того, крупные нефтяные компании стали поставлять топливо в приоритете туда, где в основном присутствуют независимые АЗС. А министр транспорта Андрей Никитин отчитался о ситуации в своей отрасли.
3: Уважаемый Владимир Владимирович, транспортный комплекс в текущей непростой ситуации работает слаженно, обеспечивает перевозки грузов и пассажиров. Ключевые узлы, аэропорты, вокзалы, порты, общественный транспорт, трассы функционируют в штатном режиме. Делаем все возможное для доставки топлива на Крымский полуостров. Работаем в тесном контакте с Сергеем Ильичем Аксеновым и Михаилом Ильичем Развожаевым.
11: Особенно сильно перебои с поставками топлива ощущаются именно в Крыму. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил жителям потерпеть до окончания СВО.
16: На крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
11: Из-за атак дронов на НПЗ в первую очередь страдают простые потребители, а вскоре под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
17: Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
11: При этом в правительстве уверяют, что запасов топлива в России достаточно. Как заявил вице-премьер Александр Новак, власти занимаются перестройкой логистики с учетом потребностей регионов. Он отметил, что балансировке рынка потребуется некоторое время. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
4: Антидроновые сетки не помогли. Беспилотники разбомбили две крупные нефтебазы – в Твери и Ставропольском крае. Бензина в тех регионах не будет. Первый удар пришелся по нефтебазе «Тверь-нефтепродукт». Губернатор региона Виталий Королев подтвердил, что после атаки загорелся один из резервуаров.
18: В результате атаки произошло возгорание одного из резервуаров нефтебазы. На месте работают пожарные расчеты. Принимаются все необходимые меры.
4: По данным аналитиков, часть резервуаров на этой нефтебазе заранее оборудовали специальными антидроновыми сетками. Предполагалось, что они смогут защитить этот стратегически важный объект от ударов беспилотников. Однако, судя по последствиям атаки, эти конструкции не спасли нефтебазу от бомбежки.
21: Пожар очень сильный. Дым видно практически из любой части города.
4: Практически одновременно вспыхнул еще один крупный объект хранения топлива в Ставропольском крае. Первоначально местные паблики сообщили лишь о пожаре на промышленном предприятии. Позже губернатор Владимир Владимиров признал, что огонь добрался до резервуаров с горючими материалами, а жителей ближайших домов пришлось эвакуировать.
7: Пожар усилился, огонь распространился на резервуары с горючими материалами. На место направлены дополнительные силы, проводится эвакуация жителей ближайших улиц.
4: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что подобные удары постепенно меняют ситуацию с обеспечением России топливом.
0: Когда регулярно выводятся из строя нефтебазы, склады горючего и логистические узлы, проблема уже заключается не только в производстве бензина. Возникают сложности с его хранением, распределением и доставкой в регионы. Именно поэтому последствия начинают ощущать обычные потребители.
4: Накануне командующий беспилотными войсками ВСУ Роберт Броуди заявил, что за последние 4 дня его подразделения поразили десятки российских судов, включая танкеры, которые использовались для доставки топлива в Крым.
20: Бензина не будет, можете не ждать, игра только начинается.
4: Российские информационные агентства поспешили опровергнуть эти заявления Киева. Однако, если эти оценки подтвердятся, то речь может идти не только об отдельных ударах по нефтебазам, а и о последовательном разрушении всей топливной логистики России. От НПЗ и складов хранения до маршрутов доставки топлива в регионы. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Саудовская Аравия обрушила цену российской нефти до $42 за баррель. Это рекордный обвал за 23 года. Бюджет России уже в минусе на 6 триллионов рублей, и это только за 5 месяцев. Резервный фонд тает под 250 миллиардов в месяц. Сегодня разбираем, что это значит для рубля, для цен в магазине и для каждого из нас до и после сентябрьских выборов.
6: Слушай, ну звучит все это как-то, знаешь, чересчур драматично. Мировые рынки ведь постоянно находятся в движении.
5: Ну да, находятся.
6: Котировки прыгают буквально каждый день. Нефть то дешевеет, то дорожает. Это же совершенно стандартный сырьевой цикл.

0: Понимаешь, это крупнейший единовременный обвал с 2003 года. Хуже было только в пандемию, когда самолеты вообще не летали.
1: Но сейчас-то экономика работает. Нет же никаких глобальных локдаунов. Зачем крупнейшему экспортеру добровольно отказываться от миллиардов долларов прибыли и так радикально резать цены?
0: Потому что это классический демпинг. Самая настоящая целенаправленная торговая война за долю рынка.
1: То есть цель не в том, чтобы заработать в моменте?
0: Именно. Цель продавать искусственно дешевле, чтобы чисто физически вытеснить конкурентов, и главная мишень стала ясна в тот же день, когда котировки российской марки «Юралс» в балтийских портах моментально рухнули до 41-42 долларов.
1: Подожди, давай отмотаем на пару месяцев назад. Еще в апреле баррель взлетал до 116 долларов. На рынках же царила настоящая эйфория. Неужели рынок просто не отыграет все назад?
0: Весенние 116 долларов – это была чистая геополитика. Классическая премия за страх из-за возможного перекрытия Ормузского пролива.
1: То есть как только стало понятно, что танкеры ходят спокойно, этот пузырь лопнул?
0: Точно. А то, с чем рынок столкнулся сейчас, это фундаментальный структурный сдвиг. Экономика Китая объективно тормозит, спрос падает. И вместо сокращения добычи, ради высоких цен, Эр-Рияд решает просто залить рынок дешевой нефтью.
1: И для российской нефтянки это удар в самую болевую точку. Ведь азиатский рынок сейчас – это буквально вопрос выживания. 85, а то и 90% всего морского экспорта уходит в Индию и Китай.
0: Абсолютно. Причем Пекин и Нью-Дели покупают эти объемы не из-за какой-то там симпатии, и исключительно прагматичный расчет. Так просто дешевле. Дисконт на Юралс и так стабильно держался на уровне 22-24 долларов.
1: Угу. А теперь саудиты делают свою нефть, которая, к тому же, легче и удобнее для переработки, дешевее сразу на 11 долларов.
0: Да. И что в этой ситуации вынуждены делать российские компании?
1: Ну, очевидно, снижать цену еще сильнее. Чтобы индийский завод не разорвал контракт, ему нужно предложить условия, от которых просто математически невозможно отказаться.
0: Верно. Но тут в дело вступает банальная экономика добычи. Цена уже упала до 42, а полная себестоимость, учитывая сложное бурение, налоги и огромную логистику, это в среднем 30-35 долларов.
1: То есть маржа сжимается до статистической погрешности. Нефть отдают практически по себестоимости, просто чтобы скважины не останавливать.
0: Да, сверхприбыли испаряются в реальном времени. И это запускает макроэкономическую катастрофу внутри страны.
1: Потому что бюджет на 26-й год сверстан под совсем другие цифры.
0: Бюджет посчитан, исходя из цены 59 долларов за баррель.
1: Разница между 59 и 42 – это же не просто недополученная бумажная прибыль нефтяников.
0: Это зияющая дыра в государственной казне. Если перевести в деньги, речь идет о потере примерно трети нефтегазовых доходов. Это где-то 3-4 триллиона рублей.
1: Колоссальные деньги. Причем статистика за первые 5 месяцев и так пугающая. Дефицит уже 6,1 триллиона рублей.
0: А план на весь год, на секундочку, был всего 3,8 триллиона. То есть потратили 6 триллионов меньше, чем за полгода.
1: Причина-то понятна. Оборонные расходы вышли на исторический максимум 6,3% ВВП. И их же невозможно просто взять и отменить.
0: Конечно. Это не стройка, которую можно заморозить. Это долгосрочные контракты, заводы, работающие в 3 смены, огромные обязательства по выплатам.
1: Срезать гражданские расходы можно, но это копейки в масштабах такой дыры. Получается, вся надежда на Фонд национального благосостояния.
0: Вот только размер этой кубышки сильно переоценен. Надо смотреть на ликвидную часть – живые деньги, юани, золото. То, что можно быстро продать.
1: И сколько там осталось?
0: 3,4 триллиона рублей. А сгорает этот фонд сейчас со скоростью 200-250 миллиардов ежевесячно.
1: Слушай, ну любой человек со знанием базовой экономики спросит, почему государство просто не выпустит облигации? Почему не взять деньги в долг на внутреннем рынке?
0: Потому что при текущей ключевой ставке Центрального банка в 16% это, ну, финансовое самоубийство.
1: Чтобы продать облигации, Министерство финансов должно предложить доходность выше этих 16%. Иначе ни один банк их не купит.
0: Вот именно. Занимать триллионы под 17 или 18% – это классическая долговая ловушка. За каждый занятый триллион придется ежегодно

0: отдавать 170 миллиардов только в виде процентов.
1: Такое обслуживание долга через пару лет просто парализует весь бюджет. Понятно, почему этот путь закрыт.
2: Но эта ситуация работает и в обратную сторону. Если государство не может занимать под такие проценты, можно себе представить, что происходит в реальном секторе.
1: Бюджетный дефицит и огромная ставка бьют напрямую по бизнесу и людям.
2: Конечно. Ставка 16% фактически убивает любое развитие. И вряд ли она упадет даже до 13% до конца года.
1: А для конечного потребителя кредиты стоят еще дороже. Рыночная ипотека улетела под 18-20%.
2: Кредиты для малого бизнеса на пополнение оборота 22-25%.
1: Но самый мрак происходит в микрофинансовых организациях. Банки отказывают, люди идут в МФО, а там ставки доходят до шокирующих 292% годовых.
2: Просто вдумайся, зачем человек берет деньги под такой процент? У него сломался холодильник, сбережений нет, зарплаты не хватает из-за инфляции. Он берет 10 тысяч до зарплаты, отдать должен почти 40.
1: Математика финансового рабства. И все это на фоне дикого роста цен на базовые продукты.
2: Официально замороженная рыба подорожала на почти 17%. Хлеб на 11 с лишним.
1: От этого же невозможно отказаться. Но тут возникает парадокс. Нефть рухнула до $42. Сырье дешевеет. Почему тогда бензин внутри страны подорожал на 10 с лишним процентов?
2: Инфраструктура. Июльская атака на Нижегородский НПЗ вывела из строя, критическое оборудование.
1: А, то есть сырой нефти полно, а переработать ее в бензин просто негде?
2: Да, возникает чисто физический дефицит топлива.
1: А логистика – это же кровеносная система экономики. Хлеб и рыбу везут грузовики. Дорогой бензин – это мгновенный рост логистических издержек.
2: И бизнес не будет работать в убыток. Ценники просто переписывают, закладывая все это в стоимость товаров на полке.
1: Настоящая инфляционная спираль. Но тут оптимисты возразят, номинальные зарплаты же тоже растут.
2: Растут.
1: Дефицит кадров заставляет работодателей платить больше. Разве это не компенсирует инфляцию?
2: Это работает только на бумаге и в очень узких сегментах. Да, инженеры ВПК и айтишники получили прибавку. Но бюджетники, сфера услуг, малый бизнес. Там индексации чисто символические.
1: Плюс реальная инфляция работает как скрытый налог. Зарплата выросла на 10%, а еда подорожала на 20%.
2: Покупательная способность падает. А со стороны бизнеса предприятие с рентабельностью 10% физически не может взять кредит под 25%, чтобы поднять всем зарплаты. Оно либо закроется, либо уйдет в тень.
1: Слушай, картина вырисовывается просто, апокалиптическая. Нефть на дне, триллионов не хватает, инфляция скачет. Но если выйти на улицу, никакой паники нет. Курс рубля замер на 89,92 за доллар. Почему реальность не бьет по голове прямо сейчас?
2: Календарь? Ответ исключительно в политическом календаре.
1: А, ты про 18-20 сентября?
2: Да. Выборы в Государственную Думу. Эта дата буквально делит экономическую реальность пополам. То, что происходит сейчас, это искусственное удержание фасада.
1: Сухие цифры же показывают, что при нефти за $42 курс 90 – это фикция.
2: Абсолютно. Чтобы бюджет сошелся, доллар должен стоить минимум 115, а то и 120 рублей.
1: То есть сейчас экономика – это автомобиль с горящим двигателем, у которого отказали тормоза, но водитель врубил музыку на полную, чтобы пассажиры ничего не поняли до конца поездки.
2: Идеальное сравнение. И топливо для этой громкой музыки – остатки резервного фонда. Валюту вбрасывают на рынок, заставляют экспортеров продавать выручку, лишь бы человек на избирательном участке видел курс 90, а не 120.
1: Но 20 сентября урны закроются. Музыку выключат. Что ждет пассажиров, когда дым пойдет в салон?
2: Начнется другая жизнь. В дело вступят суровые законы экономики.
1: Будут латать бюджетную дыру за счет населения.
2: Неизбежно. Во-первых, резкое расширение прогрессивной шкалы НДФЛ.
1: То есть то, что подавалось как налог на богатых.
2: Да-да.
1: Теперь ударит по среднему классу.
2: Именно. Люди, которые с трудом тянут ипотеку и, скажем, раз в год ездят в отпуск, внезапно окажутся в категории обеспеченных и начнут отдавать государству гораздо больше.
1: Жестоко. Во-вторых, видимо, масштабный секвестр льгот.
2: Точно. Под нож пойдут субсидии ЖКХ, остатки льготной ипотеки, гранты для бизнеса. Каждый миллиард будет на счету.
1: В-третьих, наверное, повышение акцизов. Топливо, алкоголь, табак.
0: Да. Это скрытый налог, который мгновенно перекладывается на плечи потребителя. Ну и главное, неизбежная девальвация.
1: Административные тиски ослабят.
0: Держать курс будет физически нечем. Рубль отправится в свободное падение к 110-120 и ниже.
1: А это значит пропорциональный рост цен на все импортное. От лекарств до китайских автомобилей и запчастей для станков.
0: Пассажирам придется оплачивать ремонт автомобилей из своего кармана. И удар будет колоссальным.
1: Особенно по пенсионерам. Никакая индексация не угонится за ценами на таблетки и еду. Ипотечники тоже пострадают. Доходы съест инфляция, а кредиты никуда не денутся. Малый бизнес начнет массово банкротиться.
0: Тут напрашивается параллель с периодом 2014-2016 годов, когда тоже рухнули цены на нефть.
1: Да, но тогда ситуация была другая. Не было таких раздутых военных расходов. А финансовый буфер был огромен. Государство смогло смягчить удар.
0: Поэтому сейчас гораздо более точная аналогия – это 1998 год. Критически низкие цены на нефть, огромные государственные расходы и отсутствие резервов.
1: Тогда это привело к дефолту.
0: Формируется пугающе похожий идеальный шторм. И не стоит надеяться, что саудиты передумают.
1: Это же холодный расчет. Мир уходит в зеленую энергетику. Им выгоднее сейчас продать нефть по 50 и забрать рынок, чем потом оставить ее под землей навсегда.
0: Стратегия на десятилетие.
1: Слушай, ну разговоры-то шли 20 лет. Надо слезать с нефтяной иглы, развивать высокие технологии, диверсифицировать экспорт.
0: Реальность оказалась упрямее стратегии. Треть российского бюджета по-прежнему критически зависит от трубы. Поэтому решение пары человек в Риаде бьет по стоимости буханки хлеба в любом городе.
1: Замкнутый круг.
0: И есть еще один самый опасный сценарий. Финальная мысль. Если к ноябрю резервы окончательно иссякнут, а занимать по-прежнему будет нельзя, у государства останется только один инструмент – печатный станок.
1: И миссия – заливать систему необеспеченными деньгами.
0: Да. В моменте это кажется решение, можно выплатить зарплаты, закрыть контракты, но это запускает неконтролируемую гиперинфляцию. Деньги превращаются просто в резаную бумагу.
1: И к такому сценарию обычный человек с рублевой зарплатой, скромным депозитом абсолютно не готов.
0: Вот такая картина. Саудовская нефтяная гильотина опущена. И теперь вопрос только в том, насколько глубоко она войдет. Бюджет трещит, резервы заканчиваются. Рубль держится на честном слове и административном давлении. До выборов нам будут говорить, что все под контролем. После начнется другая жизнь. Следите за курсом, следите за ценами и, главное, следите за нами. До встречи в следующем выпуске.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
4: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
3: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
4: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней. Ужас недели».
5: В Белгороде снова ад. После серии атак в городе пропал свет. Начались проблемы с водой и газом. Минувшей ночью Белгород снова оказался под массированной атакой. По данным местных властей, ракеты дважды нанесли удар по объектам городской инфраструктуры. Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шваев подтвердил, что повреждения получила энергетическая инфраструктура региона.
6: Вновь повреждена энергетическая инфраструктура. В отдельных районах Белгорода и нескольких муниципалитетах наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением.
5: По данным белгородского издания «Пепел», во время первой атаки были поражены сразу несколько электрических подстанций. После этого часть города осталась без света, а вслед за отключением электроэнергии возникли проблемы и с водоснабжением.
7: Да ну! Сильно жестко. Да ну.
8: Это, короче, вон там дом со смайликом.
7: Жуть.
5: Вторая волна ударов, как сообщают местные журналисты, пришлась по Белгородскому линейному производственному управлению магистральных газопроводов, подразделению, которое отвечает за транспортировку газа по региону. Очевидцы опубликовали кадры сразу нескольких крупных факелов на территории предприятия, после чего жители начали сообщать о перебоях с газом. Военный эксперт Руслан Левиев отмечает, что подобные удары направлены не по отдельным зданиям, а по системе жизнеобеспечения города.
8: Когда одновременно выводятся из строя объекты электроснабжения, водоснабжения и газовой инфраструктуры, это уже комплексное воздействие на логистику и систему обеспечения региона. Даже локальные повреждения таких объектов быстро отражаются на жизни большого количества людей.
5: Тем временем, этой же ночью масштабной атаке беспилотников подверглась и Москва. По данным Минобороны, всего за ночь на территории страны сбито 452 беспилотника. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что только в направлении столицы летели более 400 дронов.
9: Отражена атака беспилотников, летевших на Москву. Большая часть целей была нейтрализована на дальних подступах к столице.
5: Агентство ТАСС уже назвало эту атаку крупнейшей на Москву за последние 2 года. В информации агентства сообщается только о количестве сбитых беспилотников, не уточняя, сколько из них смогли преодолеть систему противовоздушной обороны и достичь намеченных целей. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Бред недели.
10: Все лучшее из СССР. В Думе готовят закон о возвращении выездных виз. Дело идет к мобилизации? Власти действительно рассматривают возможность вернуться к практике выездных виз, которая существовала в Советском Союзе. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах и администрации президента. Согласно этой информации, пакет документов для соответствующего законопроекта под предлогом усиления безопасности граждан РФ за рубежом готовит Министерство иностранных дел. Якобы планируется введение туристических выездных виз. В недружественные страны НАТО россияне смогут ездить только организованными группами не менее 10 человек по заранее утвержденному маршруту, как это было во времена СССР. По другим странам, перечень которых пока разрабатывается, останется возможность индивидуального туризма, однако выездная виза потребуется в любом случае, сообщают источники.
8: Такого, как сейчас. Купил билет и полетел, быть не должно. Государство должно дать разрешение.
10: Запрет на выезд за рубеж появился в России в эпоху Иосифа Сталина. В 1935 году в СССР был принят закон, который приравнивал побег за границу к измене родине, каравшейся смертной казнью. До 1991 года, чтобы выехать в иностранное государство, советским гражданам нужно было проходить многочисленные согласования и получать разрешение в АВИРе. Слухи о возвращении этой практики стали появляться в первые месяцы СВО, однако МИД их опровергал.
11: Введение каких-то специальных выездных виз не планируется. Право свободно выезжать из России и возвращаться в страну гарантировано статьей 27 Конституции Российской Федерации. Ограничить его можно только если человек подозревается в совершении преступления.
10: Запрет на выезд за рубеж в России уже возможен в рамках закона об электронных повестках, который действует с 2023 года. Он обязывает граждан в течение 30 дней являться в военкомат и позволяет сразу же делать человека невыездным, как только повестка появилась в электронном реестре Минобороны. В случае неявки гражданин также лишается права водить автомобиль, оформлять самозанятость или ИП, брать кредиты и проводить сделки с имуществом. В рамках действующей Конституции запрет на выезд также может быть введен при военном положении. Сейчас оно действует на присоединенных территориях, в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях. Возвращение к практике выездных виз может быть подготовкой ко всеобщей мобилизации, говорит политический аналитик Ольга Курносова.
12: Все плюшки уже давно закончились. Все те, кто готов был идти убивать украинцев и, возможно, умереть самому за деньги, уже туда отправились. Остались те, кто каким-то образом не попал под ту историю. Конечно, из оставшихся кого-то можно заманить длинным рублем, но особо сейчас не получается, потому что достаточно много информации о том, что и обещанные деньги люди не получают. Вернуться грузом 200 можно с большой долей вероятности, а получить обещанные деньги ни тебе, ни семье гораздо меньше доля вероятности.
10: Отсутствие видимых побед на фронте и большие потери подрывают настроение среди мобилизованных и военнослужащих, говорят эксперты. По их словам, в ближайшее время армии понадобится значительный ресурс в живой силе. Несмотря на то, что в Кремле уже много раз отрицали объявление всеобщей мобилизации, эксперты и военкоры уверены, что без нее не обойтись. А подготовка закона о возвращении выездных виз может быть подготовкой, полагают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Бред недели.
5: Еще не финал. Песков заявил, что Россия и все россияне готовы продолжать СВО до победы. Что считается победой? Россия готова продолжать спецоперацию столько, сколько потребуется. Об этом интервью швейцарскому изданию «Weltwoche» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия адаптировалась к санкциям, а сами россияне готовы воевать до победы.
13: Конечно, люди хотят, чтобы война закончилась. И люди предпочли бы мир, а не войну. Но все они желали бы, чтобы мир наступил вместе с победой.
5: Правда, что именно будет считаться победой, Дмитрий Песков не уточнил. Ранее пресс-секретарь президента не раз уточнял, что боевые действия будут продолжаться, пока все цели СВО не будут достигнуты. Солдаты, которые пятый год проводят в окопах, уже не понимают, за что воюют.
14: Все ребята очень напряжены и раздражительны. Много пошло письменных отказов от участия в боевых заданиях. За это не судят, а отправляют в другие части, как раз где спецконтингент служит. Вообще, абсолютное большинство, если прям очень мягко выражаться, разочаровались в нашем правительстве и конкретных людях. Я думаю, вы понимаете, о ком я говорю. Это уже ненависть, но еще не ярость, но к этому все идет. Я вообще в идеологии уже ничего не понимаю, что нам пытаются продать, каких нацистов нам надо победить.
5: В феврале 22 года, начиная спецоперацию, Владимир Путин называл несколько целей спецоперации. Это демилитаризация Украины, ее денацификация, защита жителей Донбасса, недопущение вступления Украины в НАТО и обеспечение безопасности России. Позже к этим заявлениям добавились требования признать занятые армией территории российскими и изменить украинскую государственную политику. Военный эксперт Иван Громов отмечает, что чем дольше длится СВО, тем формулировки становятся размытее.
14: За годы войны российская власть несколько раз меняла акценты. Одни цели уходили на второй план, появлялись новые. Сегодня все чаще звучит просто слово «победа», но без четкого объяснения, каким именно должен быть ее результат.
5: За более чем 4 года СВО Россия потеряла сотни тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, понесла огромные экономические расходы и продолжает вести боевые действия, говорит военный аналитик Дмитрий Снегирев. При этом Донбасс, который с первых дней назывался одной из главных целей СВО, за все время так и не перешел под полный контроль армии России.
8: Если смотреть на первоначально заявленные цели и на нынешнюю ситуацию, становится очевидно, что война давно вышла далеко за рамки тех задач, которые объявлялись в феврале 2022 года. При этом цена продолжения боевых действий для обеих сторон постоянно растет.
5: Сколько еще людей отправится на фронт ради цели, которой уже мало кто может четко сформулировать, ответа на этот вопрос нет. Однако в Z-кругах все чаще появляются намеки на то, что осенью страну ждет объявление мобилизации, сразу после думских выборов. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Бред недели.
10: Худший показатель в истории. Коллекторы получили рекордный за 3 года объем долгов россиян. Микрофинансовые организации распродали коллекторским агентствам рекордный за 3 года объем просроченных долгов своих клиентов. Как пишут ведомости, в январе-мае коллекторы выкупили права на взыскание задолженности россиян на сумму более 48 миллиардов рублей, что на 23% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 50% больше аналогичного показателя 2024. Также увеличилась доля успешно проданных долгов. Если за январь-май 2024 года МФО смогли продать коллекторам 66,5% выставленных лотов, а в 2025-м около 83%, то за тот же период 2026-го этот показатель достиг почти 92%. Схожие данные фиксирует и онлайн-аукцион долгов Debex.
15: За 5 месяцев текущего года объем выкупленных коллекторами у микрофинансовых организаций остатков основного долга вырос на 75% год к году и на 149% в сравнении с тем же периодом 2024-го.
10: Объем реальных инвестиций со стороны коллекторских агентств показал сопоставимый рост. Такая динамика и очень высокая активность на рынке объясняется резким удорожанием самих долгов. Задолженности россиян по итогам 5 месяцев продавались по завышенной для рынка стоимости около 22% от номинала. В результате инвестиции коллекторских организаций в просрочку МФО сравнялись с вложениями в банковские долги. При этом уровень долговой нагрузки россиян продолжает расти. Более 10 миллионов человек выплачивает по 2 и более кредита, а доля должников с 3 кредитами, которые берут еще, увеличилась почти вдвое, говорит директор Департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова.
16: Нас беспокоит, что кредитование растет за счет уже закредитованных граждан. Доля заемщиков, имеющих 3 кредита и более, в портфеле потребительских кредитов увеличилась до 47%.
10: Регулятор пытается с этим бороться, ограничивая банкам и микрофинансовым организациям кредитование людей с высоким показателем долговой нагрузки. Но остановить кредитный бум пока не получается. Россияне берут новые кредиты, чтобы прокормить себя и оплатить старые долги. При этом у многих заемщиков полная сумма задолженности превышает первоначальную в разы, и выходит, что долговые обязательства превращаются в долговую яму для большинства россиян. Соответственно, приходится брать все новые кредиты, чтобы закрыть предыдущие, говорит экономист Иван Ус.
17: То есть это все будет означать, что действительно сложнее будет жить за счет кредитов, поскольку они будут дороже. То, что будет сложнее жить за счет кредитов, будет стимулировать людей не возвращать кредиты, поскольку они не смогут это делать. А если они не будут возвращать кредиты, это будет еще больше количество невозвратов, что в свою очередь будет стимулировать российские банки не выдавать кредиты.
10: Согласно статистике Центробанка, 72% заемщиков тратят больше половины своего дохода на погашение кредита. Чтобы прожить, россиянам приходится брать несколько кредитов и отдавать на их погашение почти всю зарплату. Причем займы берут даже на еду. Такое обнищание граждан в России наблюдается впервые после 90-х годов, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Шок недели.
10: 30 часов без света. Белгород обесточен после ударов по всем электроподстанциям. В Крыму массовый блэкаут. В Белгороде и пригородах второй раз за сутки отключается электричество и водоснабжение в результате украинских обстрелов. Если после ракетных ударов в ночь на 3 июля, по данным местных телеграм-каналов, были поражены электроподстанции Южная, Фрунзенская и подстанции на территории ТЭЦ «Энерго», то ракетная атака в ночь на субботу пришлась уже на все основные подстанции города, сообщает местный телеграм-канал «Пепел Белгород». По его данным, Белгород был почти полностью обесточен. Также энергоснабжение ночью прерывалось в ближайших населенных пунктах. Как следует из опубликованных видео, пожары вспыхнули на Белгородской ТЭЦ, ТЭЦ «Луч» и подстанции «Авторемзавод». Судя по кадрам, несколько ракет над Белгородом было сбито.

0: городе в результате ударов были повреждены объекты инфраструктуры, из-за чего фиксируются перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения, написал в телеграм-канале белгородский губернатор Александр Шуваев.
1: Получили повреждения объекта инфраструктуры, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Загорелись несколько инфраструктурных объектов.
0: Губернатор подтвердил, что несколько атакованных объектов загорелись. В комментариях на странице главы региона белгородцы массово требуют вернуть свет и воду.
2: Позор вам, администрация города. 25 часов нет света. Продукты пропали в такую жару.
3: Вы там вообще офигели или как? Вторые сутки без света.
4: Где ваши генераторы, резервные источники, на которые вам сотни миллионов было выделено? По карманам распределили, а людей на самовыживание бросили.
0: Проблемы с электричеством наблюдаются и в Крыму. На всей территории полуострова произошел блэкаут. Об этом сообщили на горячей линии «Крымэнерго». Там заявили, что ведутся аварийно-восстановительные работы.
5: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
0: На фоне таких событий летний сезон в Крыму оказался под угрозой. Даже большие скидки не помогают гостиницам вернуть туристов, чаще выбирающих другие курорты. Владельцы гостиниц вынуждены снижать цены, но это не дает ожидаемого результата. На фоне проблем с топливом, энергоснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск на полуострове продолжает сокращаться, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
6: Последние 7 дней. Шок недели.
0: Зона повышенного риска. Пол Крыма пятые сутки без света и воды из-за ударов дронов по энергосистеме. Бензина нет вторую неделю. В Крыму спустя 4 дня после атаки никак не могут восстановить энергоснабжение. Света полностью нет в Армянске, Джанкое, Красноперекопске, Джанкойском и Красноперекопском районах, сообщила «Крымэнерго». В Евпатории, Керчи, Саках, Симферополе, Судаке, Феодосии, а также в Белогорском, Кировском, Красногвардейском, Ленинском, Раздольнинском, Сакском и Советском районах электричество подают поэтапно. В Нижегорском и Первомайском районах введены дополнительные ограничения. Таким образом, проблемы с электроснабжением сохраняются в 18 из 29 городов и районов полуострова. «Крымэнерго» объяснила затянувшийся блэкаут ударами ВСУ по объектам энергосистемы и заверила, что восстановительные работы ведутся круглосуточно.
5: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
0: Кроме того, сообщается об отсутствии воды на ряде улиц Алушты, Джанкоя и Сак, а также в 17 селах, преимущественно в Джанкойском районе. Как пишут местные телеграм-каналы, только с начала июля в Крыму под атаки попали более 10 объектов электроэнергетики. В отдельных районах полуострова электричество отсутствует по несколько дней, в других введены графики отключения электроэнергии. На этом фоне в Крыму начали появляться специальные мобильные точки, где можно зарядить телефон или подключиться к интернету.
7: Смотрите, прикол, в Крыму появляются пункты заряда телефона и Wi-Fi. Я думаю, что здесь люди так трутся? Оказывается, тут целый бизнес.
0: В Крыму проблемы не только с электричеством, но и с бензином. Купить топливо нельзя ни за наличный, ни за безналичный расчет. Власти призывают жителей и гостей полуострова потерпеть.
8: На крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
0: На фоне проблем с топливом, энергоснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск на полуострове продолжает сокращаться. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, а теперь и подавно, отмечают эксперты. По их словам, летний сезон в Крыму оказался под угрозой. То, что в Крыму стало тревожно, признают и местные жители.
9: практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления в опасности. А иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
0: Накануне, после многочисленных жалоб крымчан под постами чиновников на длительное отсутствие света и воды, а также требований ввести графики подачи энергии, власти отключили комментарии в своих пабликах. Жители писали, что не могут купить продукты, связаться с близкими и не получают правдивой информации о ситуации, тогда как чиновники призывают доверять только официальным сообщениям. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Последние 7 дней. Шок недели.
0: Цены улетели в космос. Курица в России стала мясом для богатых. Производители винят во всем бензин. С марта тушка в мелком опте подорожала на 40%, а килограмм грудки в рознице вместо 330 рублей теперь стоит 460. Производители в таком скачке винят цены на топливо, подорожавшие ветпрепараты и зарплаты. На этом фоне Госдума прорабатывает возможность государственного регулирования закупочных цен на основные продукты. Как сообщила зампред Думского комитета по аграрным вопросам Юлия Оглоблина, вопрос госконтроля за ценами, как это было в Советском Союзе, уже обсуждался на заседании экспертного совета при Комитете по промышленности и торговле.
10: Мы видим, что за последнее время все чаще возникает эффект качелей, когда закупочная цена на продукцию то резко падает, то вдруг растет. Это было и с картофелем, и с молоком, и с маслом. Цены должны быть установлены, исходя из текущих условий себестоимости и рентабельности производителей.
0: Оглоблина добавила, что госрегулирование цен, по которым розничные сети закупают продовольствие у аграриев, позволит исключить возможность устраивать ажиотаж вокруг ключевых продуктов. По словам экономистов, продовольственная инфляция в России бьет рекорды. Рост цен признает и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она связывает это с инфляцией.
11: Спрашивали про молоко и буханку хлеба, что очень важно. Вот когда чем выше инфляция, тем больше разброс цен, тем больше могут вырасти цены конкретно на молоко, на хлеб.
0: Но, как говорится, не хлебом единым. Кроме подорожания продуктов питания, в России увеличивается стоимость различных товаров и услуг. Люди замечают, что цены растут быстрее, чем официальная инфляция. Россияне говорят, что подорожало практически все.
12: Продуктовая корзина выросла, ЖКХ выросла, коммунальная оплата выросла, проезд вырос.
13: Ну, обычные продукты питания стали немного дороже. Те же йогурты повысили стоимость. Ну и обычное молоко, масло, хлеб.
14: По карману бьет все время. Каждый поход в магазин – это вообще постоянный удар по семейному бюджету. То есть ты зайдешь, ты тысячи, полторы-две как минимум ты оставляешь, а ничего толком не купил. Мясо сейчас очень дорогое. То есть все крупы, все молоко, вся молочная продукция, все выросло в цене.
15: Это сказывается очень негативно на народ, на население, потому что все же ходим в магазин. Раньше за одну сумму рассчитывали, сейчас все повысилось.
0: Экономику ждет повышенная инфляция, ужесточение санкций и новая волна падения рубля, полагают эксперты. Прогнозы Центробанка тоже неутешительные. В Центробанке ожидают, что в этом году российская экономика останется на грани стагнации. Не станет легче и потребителям, по которым ударил всплеск инфляции, говорится в прогнозе регулятора. Магазины пока сдерживают стремительное подорожание товаров, но осенью цены ударят по покупателям по полной, считают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Пока мы слышим про истощение Украины, про то, что ей скоро нечем будет воевать, там под землей, буквально под землей, работают заводы, собирают ракеты, строят дроны. Миллионами. И знаете, что самое удивительное? Они становятся лучше, быстрее. Автономнее каждый месяц. Сегодня разбираем, как именно это работает и почему это важно понимать прямо сейчас.
17: Да, и чтобы вообще осознать весь этот масштаб того, что происходит, к 26-му году нужно просто взять правильную отправную точку. Февраль 22-го.
16: Угу.
17: Если посмотреть на сухие факты, ситуация в оборонном секторе была, ну, абсолютно критической.
16: Я бы сказал, более чем критической. Слушай, после 2014 года и потери патронного завода в Луганске образовалась просто гигантская дыра в снабжении.
17: То есть не было вообще ничего?
16: Не было даже базового производства стрелковых боеприпасов. Страна, по сути, входила в самый масштабный конфликт десятилетий с нулевым уровнем производственной автономии.
17: Угу.
16: А теперь давай перенесемся в 2026 год. Картина изменилась до неузнаваемости. На сегодняшний день 76% всех вооружений, я подчеркиваю, всех вооружений, которые централизованно закупаются государством, производятся внутри страны.
17: Но тут же возникает логичный вопрос, за счет чего вообще?
16: Цифры на самом деле поражают. Общий объем этого производства достиг 55 миллиардов долларов. Производство одних только FPV-дронов перевалило за 8 миллионов штук в год. Плюс к этому собирается около 100 тысяч баражирующих боеприпасов. Это, ну, аналоги известных шахедов. В 24-м возобновили выпуск патронов, а в 25-м заработала линия по выпуску 155-го калибра артиллерийских снарядов стандарта НАТО.
17: 8 миллионов дронов в год. Это, ну, больше 20 тысяч штук в день.
16: Ага.
17: Каждый божий день. Плюс сотня тысяч тяжелых беспилотников. Честно говоря, есть серьезный скепсис по поводу того, как это физически реализуемо. Как можно производить такие объемы, когда любой крупный объект просто обречен на уничтожение?
1: И вот это как раз ключевой момент. Классическая стратегия уничтожения ВПК больше не работает, потому что классического ВПК, ну, в его старом понимании, там больше нет. Произошел полный окончательный отказ от советской модели гигантских производственных кластеров. Вместо того, чтобы концентрировать все мощности на площадке в пару квадратных километров, производство было радикально фрагментировано.
17: Распределено.
1: Да. Сейчас это сотни, если не тысячи мелких гаражей, бывших станций техобслуживания, подвалов, многоэтажек. Они рассредоточены абсолютно везде. Только в секторе сборки тех же FPV-дронов официально работает более 160 независимых компаний.
17: Хорошо, звучит логично, но давай честно, с дешевыми одноразовыми дронами это понятно. В подвале действительно можно спаять раму, прикрутить китайские моторы, но когда речь идет о серьезной технике...
16: О чем именно?
17: Ну, о высокоточных боеприпасах, оптике, сложных системах наведения. Там ведь нужно стерильность, сложное оборудование, контроль температуры. В гараже такое на коленке не соберешь.
16: Верно, в гараже не соберешь. Для сложных систем используется так называемый кластерный метод с глубоким международным разделением труда.
17: Это как?
16: Ну, смотри. Электроника едет из Польши и Чехии. Сложная оптика поставляется из Германии. Двигатели из Турции или Штатов. То есть самые сложные высокотехнологичные узлы производятся в безопасности за рубежом.
17: А внутри страны происходит только финальная сборка?
16: Да, отверточная сборка. И она занимает не недели производственного цикла, а считанные часы. И знаешь, где она происходит?
17: Не в гаражах, судя по всему.
16: Далеко не в гаражах, в глубоком подполье, буквально. В Закарпатье под сборочные цеха были переоборудованы старые соляные шахты. Соль отлично поглощает влагу. Там естественным образом поддерживается идеальный стабильный микроклимат с нулевой влажностью.
17: А, для электроники?
16: Да, это критически важно для чувствительной микроэлектроники. Никакой коррозии контактов. Плюс это десятки или даже сотни метров скальной породы сверху. Такая толща защищает даже от проникающих гиперзвуковых ракет типа «Кинжал». Никакая бетонобойная бомба туда просто не достанет.
17: Все верно. А во Львовской и Ивано-Франковской областях под такие же задачи адаптируют старые советские ядерные бункеры, командные пункты, которые изначально рассчитывались на автономное выживание при ядерном ударе. То есть инфраструктура, которая строилась для Третьей мировой войны, теперь работает как абсолютно неуязвимый конвейер. Это круто объясняет логистику, но как быть с самими технологиями?
18: О, здесь мы подходим к самому интересному, к настоящей инженерной дерзости. Проект под названием «Франкенсам». Он доказывает, что в этих условиях собирают не только простые вещи, но и сложнейшие гибридные системы.
17: «Франкенсам»? Это типа от слова «Франкенштейн» и «сам», ну, зенитно-ракетный комплекс в натовской классификации.
18: Именно так. К 23-му году возникла огромная проблема. Запасы ракет к старым советским системам ПВО, вроде Бука и Куба начали стремительно иссякать.
4: Заканчивались ракеты.
18: Да, производить их было негде, купить тоже. Оставались рабочие радары, пусковые установки, а стрелять просто нечем.
4: И какое решение?
18: Скрестить несовместимое. Взять западные ракеты и заставить их работать с советскими радарами.
4: Да ладно.
18: Серьезно? Они взяли американские зенитные ракеты Sea Sparrow и даже авиационные тепловые ракеты Sidewinder и интегрировали их в советское железо.
4: Слушай, звучит просто, но на деле это колоссальная техническая проблема. Это все равно, что, ну не знаю, пытаться поставить двигатель от Теслы в старый тепловоз.
18: Вот-вот.
4: Советские радары 70-х годов используют аналоговые радиосигналы. Там совершенно другие частоты, другие алгоритмы наведения, а американская ракета ждет цифровой код и протоколы НАТО 21 века. Как они вообще заставили их общаться? Разные разъемы, разные языки.
18: Им пришлось с нуля разработать цифровые переводчики. Это такие микрокомпьютеры, которые встраиваются в систему и за миллисекунды конвертируют аналоговые импульсы в понятный для американской ракеты цифровой формат.
4: И сколько времени ушло на разработку?
18: Всего 8 месяцев.
4: 8 месяцев на то, чтобы взломать проприетарные коды НАТО, разобраться в советской архитектуре и заставить все это слаженно работать.
18: Да.
4: В мирное время корпорации тратили бы на такие исследования десятилетия.
18: И это еще не финал. Самая большая амбиция этого проекта, которая уже была реализована, это установка передовых ракет семейства Patriot на радары от советских систем С-300.
4: Невероятно. Знаешь, что здесь самое парадоксальное?
18: Что?
4: Происходит обратный трансфер технологии. Теперь те, кто поставлял технологии, учатся у тех, кто их получает. Насколько известно, американский Сенат даже выделил бюджет на то, чтобы армия США изучила опыт вот этого проекта «Франкенсам». Это полностью ломает привычную иерархию оборонной индустрии.
18: И эта стартап-ментальность, она ломает иерархии везде, не только на суше или в воздухе. Давай посмотрим на море.
4: Давай.
18: Там асимметричные технологии вообще полностью перевернули правила игры. Страна, у которой фактически нет классического надводного флота, заставила российский Черноморский флот эвакуировать основные силы из Севастополя в Новороссийск.
4: Слушай, но Севастополь был главной военно-морской базой на протяжении столетий. И вдруг он перестает ее быть из-за отсутствия безопасности. И все это сделали вот эти безэкипажные катера?
18: Да, платформы вроде «Магура В-5» и «Си Бэйби», ну и в сочетании с ракетами «Нептун», которые вообще-то создали на базе старой советской Х-35, и результаты ошеломляют.
4: Уничтожение крейсера «Москва», например.
18: Да, крейсер «Москва», большие десантные корабли «Новочеркасск», «Цезарь Куников», новейший ракетный корвет «Ивановец». Радиус действия этих дронов теперь достигает 1500 километров.
4: 1500.
18: Да, а эффективность их применения, ну, по задокументированным данным, составляет около 90%.
4: Подожди, давай просто вдумаемся в математику. Морской безэкипажный катер стоит, ну, несколько сотен тысяч долларов. Максимум. И вот эта штука отправляет на дно огромный военный корабль, который строили десятилетиями. Корабль за сотни миллионов долларов.
18: Вместе со всем экипажем и инфраструктурой?
4: Да. Эта финансовая асимметрия, по сути, ставит крест на классической военно-морской доктрине. Все эти гигантские крейсера становятся просто огромными дорогими мишенями.
18: Причем эволюция дронов не стоит на месте, она происходит прямо сейчас. На те же платформы Sea Baby теперь монтируют системы реактивного залпового огня.
4: Прямо на лодке?
18: Да. На них ставят компактные зенитные ракеты. То есть это уже не просто, ну, камикадзе со взрывчаткой, которая идет на таран. Это многофункциональная боевая система. Она теперь способна отбиваться от вертолетов.
4: Знаешь, тут возникает логичный вопрос. Если эта технология настолько невероятно эффективна, почему глобальные западные оборонные гиганты, какие-нибудь BAE Systems или там Lockheed Martin, еще не забрали этот рынок под себя? Почему независимые инженеры доминируют в этой нише?
18: Они не доминируют в одиночку. Корпорации активно интегрируются. Индустрия уже реально переросла формат гаражной сборки. Мировые гиганты заходят на рынок и формируют защищенные зоны, так называемые Defense City.
4: То есть они строят заводы прямо в зоне боевых действий.
18: Именно.
4: Но это же колоссальный финансовый риск. Зачем, скажем, немецкому Rheinmetall вкладывать миллионы в инфраструктуру там, куда в любую минуту может прилететь баллистика? Было бы логичнее строить заводы в той же безопасной Польше.
18: Ответ кроется в логистике и времени. Rheinmetall сейчас чинит свои боевые машины пехоты «Мардер» прямо на месте.
17: А, то есть не надо никуда везти?
16: Да. Если танк поврежден в бою, его транспортировка в Германию, ремонт и возвращение обратно занимают недели, а иногда и долгие месяцы. Ремонт на локальной базе занимает считанные дни. Сокращение этого логистического плеча настолько повышает эффективность, что окупает вообще любые риски для инвестиций.
17: Логично.
16: Кроме того, они разворачивают там производство снарядов. Британская Bias Systems тоже открыла свои представительства.
17: Хорошо, британцы-немцы — это понятно, они союзники. Но как насчет турецкого «Байкар»? Турция ведь официально придерживается, ну, прагматичного нейтралитета. Старается балансировать.
16: Нейтралитет нейтралитетом, а бизнес и технологии диктуют свои правила. Байкар строит огромный подземный завод для своих дронов. И там планируется собирать не только тактические Байрактар ТБ-2, но и тяжелые беспилотники Акинчи.
17: Ого, это же огромные машины.
16: Да, они способны нести управляемые бомбы весом до 900 килограммов. И самое интересное, завод проектируется с собственной, полностью автономной системой противовоздушной обороны.
17: Слушай, ну это круто объясняет мотивацию мировых корпораций. Доступ к реальным боевым условиям — это же бесценно. Можно тестировать, чинить, обновлять софт прямо на основе данных вчерашнего боя. Передача операционного опыта явно перевешивает геополитические риски.
16: Абсолютно. Но знаешь что? Все это сборка дронов, ремонтные базы, снаряды — это была лишь подготовка к главной кульминации.
17: Заинтриговал. Что за кульминация?
16: Июль 26-го года. Саммит НАТО в Анкаре. Вот где происходит настоящий тектонический сдвиг. Переход от сборки дронов к производству самого сложного перехватчика в мире.
17: Подожди, речь идет о лицензии на производство ракет для Patriot.
16: Да, США объявляют о передаче лицензии на производство новейших ракет-перехватчиков PC-3MSE.
17: Ничего себе!
16: Стоимость одной такой ракеты, на секундочку, около 4 миллионов долларов.
17: Стоп! Передача технологий такого уровня секретности — это же беспрецедентно. Штаты крайне неохотно делятся технологиями Patriot даже со своими ближайшими союзниками. Почему Вашингтон вообще пошел на это?
16: Причина банальна и прагматична. Физическая нехватка производственных мощностей.
17: Не успевают делать.
16: Да. Кризис на Ближнем Востоке, необходимость защищать американские базы, постоянные удары хуситов — все это просто истощило запасы Пентагона. Завод компании Lockheed Martin в Арканзасе физически может выпускать всего около 550 таких ракет в год. И в результате было принято решение передать лицензию стране с уже доказанным инженерным потенциалом. До этого момента в мире было всего две страны с таким правом — Япония и Германия. Теперь их три.
17: Вау, но здесь нужно сделать важнейшее уточнение, чтобы мы правильно понимали механику. Лицензия не распространяется на весь комплекс Patriot, так?
16: Верно.
17: Сверхсекретные радары, система управления огнем — все это остается американским. Локализовано именно производство самих кинетических перехватчиков ПАКС-3МСЕ.
16: Тех самых, которые работают по технологии прямого попадания. Hit to kill.
17: Да, и это принципиальное отличие. Смотри, обычная ракета ПВО взрывается рядом с целью, просто осыпая ее облаком осколков. Для крылатых ракет или дронов этого вполне достаточно.
16: Угу.
17: Но баллистическая ракета, те же «Искандеры» или гиперзвуковые кинжалы, она падает на огромной скорости почти вертикально. Осколки, конечно, могут повредить корпус, но полтонная боеголовка по инерции все равно упадет на цель и взорвется.
16: Поэтому баллистику можно сбить только кинетически.
17: Именно. Перехватчик ПАК-3 должен на гиперзвуковой скорости буквально врезаться лоб в лоб в ракету противника и разрушить ее просто энергией удара. Это как попасть пулей в пулю. Отсюда и такая невероятная сложность и стоимость.
16: И теперь финальная сборка этих сложнейших ракет из оригинальных американских комплектующих, систем самонаведения, твердотопливных двигателей будет проходить в тех самых защищенных соляных шахтах и бункерах.
17: Если мы посмотрим на чистую математику войны, картина меняется кардинально. Стоимость баллистической ракеты оценивается, ну, от 3 до 7 миллионов долларов.
16: Угу.
17: Стоимость перехватчика ПАК-3 – около 4 миллионов. Долгое время стратегия воздушных ударов строилась на так называемом «снарядном голоде». То есть на ожидании, когда у ПВО просто закончатся дорогие ракеты.
16: А как только запускается локальное производство этих перехватчиков?
17: Каждый удар становится финансово бессмысленным. Тратится ракета за 7 миллионов, чтобы ее гарантированно сбили ракетой за 4 миллиона, которую собрали прямо здесь же, под землей.
1: Что подводит нас к финальному синтезу всего, о чем мы сегодня говорили. Что этот технологический скачок означает на глобальном уровне? Ведь изначальная логика войны на истощение строилась на одном простом допущении.
17: На том, что у России есть мощный автономный ВПК, а Украина тотально, ну просто на 100% зависит от капризов политиков в других странах. Расчет был на то, что долгий конфликт истощит ресурсы быстрее, чем зарубежные парламенты договорятся о новом пакете помощи.
1: Но к концу 26-го года ситуация вывернулась наизнанку. Из-за санкций российский военно-промышленный комплекс сталкивается с нарастающим дефицитом икроэлектроники. А Украина, начав фактически с нуля, закрывает 76% своих потребностей самостоятельно.
17: То есть производственная автономия нивелирует зависимость от американских выборов.
1: Именно. Запущенные подземные конвейеры это уже не остановят. Контракты с европейскими корпорациями продолжат работать.
17: Получается, стратегия истощения дала абсолютно обратный эффект.
1: Да, она подарила время на создание децентрализованной, неуязвимой оборонной машины, которая теперь останется крупнейшим хабом в Европе на десятилетие. Вот такая картина. Страна, у которой в 2022 году не было производства даже обычных патронов, к 2026-му получила лицензию на сборку одной из самых сложных ракет в арсенале НАТО. Третья в мире после Японии и Германии. Подумайте об этом. Стратегия на истощение не сработала. Она дала Киеву 4 года на то, чтобы построить распределенный подземный, практически неуничтожимый военно-промышленный комплекс. И теперь этот комплекс работает независимо от политических циклов, независимо от нас. Это разбор дня. Думайте.
6: Последние 7 дней. Факт недели.
19: Эффект домино. Удары по нефтезаводам обрушили производство дизеля вдвое. Первый регион России ради экономии топлива переводит сотрудников на удаленку.
20: Прошел сейчас сотрудник заправки по всем машинам вдоль очереди. Говорит, бензина не будет сегодня.
19: Очереди на заправках, ограничения на продажу топлива, километровые пробки возле АЗС. Все это постепенно становится новой реальностью большинства регионов России. И похоже, теперь топливный кризис начинает влиять не только на автомобилистов. По данным профильных специалистов, после серии ударов по НПЗ, производство дизельного топлива в России сократилось минимум на 40%. Если раньше страна спокойно отправляла огромный объем дизеля на экспорт, то теперь его выпускают почти столько же, сколько сами потребляют.
21: Производство дизельного топлива сократилось примерно до уровня внутреннего потребления. Прежнего экспортного профицита больше нет.
19: Военный эксперт Юрий Федоров считает, что именно этого эффекта и добилась Украина, усилив удары по нефтянке.
22: Разрушить один нефтеперерабатывающий завод недостаточно. Задача – постепенно нарушить всю систему. Когда один НПЗ останавливается, второй работает в полсилы, третий ремонтируется. Дефицит начинает ощущать уже вся страна.
19: И первые последствия уже наступили. В Новосибирской области власти официально рекомендовали предприятиям перевести сотрудников на дистанционную работу. Причина – небывалая для России экономия топлива. Кроме того, жителям советуют по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях, сказал губернатор.
22: Рекомендуем организациям перевести сотрудников на дистанционный режим работы и принять меры по сокращению расхода топлива.
19: В Санкт-Петербурге и Ленинградской области власти уже открыто обсуждают продажу бензина по QR-кодам и даже возможность заправляться по четным и нечетным дням.
21: Рассматриваются разные варианты. QR-коды, заправка по графику. Наша задача – избежать ажиотажа и обеспечить людей топливом.
19: Еще несколько недель назад после каждой атаки сообщали только о пожаре на очередном нефтезаводе. Теперь последствия становятся куда заметнее. Люди часами стоят в очередях за бензином, предприятиям рекомендуют работать из дома, а власти начинают думать, кому и сколько топлива вообще можно продавать. Похоже, эффект от ударов по нефтяной инфраструктуре постепенно выходит далеко за пределы самих НПЗ. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
6: Последние 7 дней. Факт недели.
0: Бензиновый туризм. Казахстан установил блокпосты на границе с Россией, чтобы бороться с вывозом бензина. На фоне наплыва машин из России власти Казахстана развернули на границе сразу 59 полицейских постов. Как сообщило МВД Республики, сотрудники правоохранительных органов проверяют все автомобили и уже выявили почти 300 случаев незаконной установки дополнительных топливных баков с начала года.
2: Нарушителей, среди которых было 195 иностранцев и 60 граждан Казахстана, привлекли к административной ответственности. Дополнительные баки конфисковали.
0: На фоне топливного кризиса в России жители граничащих с Казахстаном регионов Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Оренбургской, Новосибирской и Омской областей начали массово ездить в республику за бензином. Самый большой поток автомобилей в Уральске, расположенном примерно в 200 километрах от Самары.
3: Я в шоке.
5: Пробка за бензином.
3: Ни одной заправки с сотым бензином. ЮПРСТ.
0: В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностям у сельхозпредприятий. На отдельных АЗС ввели ограничения по отпуску бензина, а часть вообще прекратили обслуживание. В то же время в эфире федеральных каналов говорят, что паника из-за дефицита бензина нагнетается искусственно.
23: Все нормально. Везде есть все. Да. Не надо вот этих истерик.
24: Ну да, там не просто, но тоже. То есть не ужас-ужас. Но вот эти истерики с пропуканных диванов, они, конечно, меня восхищают.
0: Пока на федеральных каналах уверяют, что запасов топлива в России достаточно, региональные СМИ, в том числе и с присоединенных территорий, регулярно сообщают о проблемах с топливом.
25: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
26: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
27: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
28: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
29: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
0: На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы в России возникла острая нехватка бензина. Регионы один за другим вводят ограничения на продажу топлива. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно. Дошло до того, что в утренних шоу объясняют, как правильно переливать бензин из канистры.
30: Так, чтобы не поднимать тяжелую тару и не пролить горючую жидкость.
0: Российским автомобилистам приходится ехать за бензином в соседние страны. В соцсетях уже создали специальные чаты для желающих поехать на белорусские АЗС. А в приграничных магазинах, по словам водителей, скупили все металлические 20-литровые канистры. А в полиэтиленовых канистрах топливо перевозить через границу запрещено. Что касается Казахстана, то там власти ограничили въезд автомобилей из сопредельных стран одним разом в сутки, а также ввели круглосуточное подтверждение.

0: службу в 12-е Главное управление Минобороны России, структуру, которая отвечает за хранение, эксплуатацию и развитие российского ядерного арсенала. Студентам предлагают стать операторами беспилотников в подразделениях, расположенных в Арктике. За годовой контракт обещают почти 4 миллиона рублей, единовременные выплаты, а также дополнительную стипендию от университета.
1: При заключении контракта предусмотрена единовременная выплата от Министерства обороны в размере 3 миллионов 800 тысяч рублей. Дополнительно выплачивается специальная стипендия университета 50 тысяч рублей.
0: Военный эксперт Иван Громов считает, что подобные предложения говорят об изменении самой системы комплектования российской армии.
1: Когда вербовка начинается уже не в военкоматах, а непосредственно в университетах, это означает, что государство ищет новые источники пополнения армии. Причем речь идет уже не только о пехоте, а о специалистах, которых пытаются привлечь высокими выплатами.
0: По данным журналистов, набор ведется на фоне усиления российского военного присутствия в Арктике. После вступления Финляндии и Швеции в НАТО, Россия активно расширяет там свою военную инфраструктуру, строит новые объекты и усиливает охрану стратегических баз. Кроме того, после украинской операции «Паутина» российское командование значительно усилило меры безопасности на авиабазе «Оленья». Их подразделения Северного флота начали активно искать операторов-беспилотников. Студенты от таких инициатив вуза в шоке.
2: Такую рассылку получили многие. Честно говоря, это выглядело необычно. Мы привыкли получать письма про стажировки, научные конференции или вакансии. А здесь университет фактически предлагает подписать контракт с Министерством обороны.
0: По словам Z-военкоров, острый дефицит личного состава на фронте, по сути, превратил университеты в рекрутинговые площадки для поиска будущих контрактников. Суммы выплат на бумаге растут, а в реальности все чаще и цифры не те, и служба вместо тыла оказывается на самом, что называется, нуле. Пишут в своих письмах в редакцию родственники солдат. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Последние 7 дней. Факт недели.
0: Больше не авторитет. Сразу после саммита НАТО стало известно, что Турция отдает купленное у России С-400 ради американских истребителей F-35. История, которая еще несколько лет назад казалась невозможной, похоже, теперь становится реальностью. Турция, купившая в России системы ПВО С-400 вопреки протестам США и НАТО, теперь хочет избавиться от них ради возвращения в программу американских истребителей F-35. Об этом пишет турецкая газета «Харриат» со ссылкой на источники. По данным издания, Анкара рассматривает возможность передать российские комплексы одной из стран Персидского залива. Среди возможных покупателей называют Катар и Объединенные Арабские Эмираты.
4: Последние технические вопросы уже согласованы. Официальное объявление о передаче комплекса в третьей стране может последовать в ближайшее время.
0: Напомню, именно покупка российских С-400 стала причиной крупнейшего кризиса между Турцией и Соединенными Штатами за последние годы. После заключения контракта с Москвой Вашингтон исключил Турцию из программы создания истребителей пятого поколения, а также ввел санкции против Анкары. Теперь ситуация меняется. После саммита НАТО Дональд Трамп заявил о готовности снять ограничения, если российские комплексы больше не будут находиться под контролем Турции. Военный эксперт Олег Жданов считает, что это решение имеет символическое значение.
5: Когда Турция покупала С-400, в Москве это преподносили как огромную геополитическую победу России. Если теперь Турция действительно избавится от этих комплексов ради возвращения к американским F-35, это станет признанием того, что стратегический выбор в пользу российского вооружения себя не оправдал.
0: Сам факт публикации уже прокомментировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Москва обсуждает этот вопрос с турецкой стороной.
6: Эта тема, она относится к категории чрезвычайно чувствительных. Контакты с турецкой стороной по этому вопросу были и продолжаются.
0: Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан также дал понять, что вопрос близок к решению.
5: В отношениях с США остаются два вопроса – это санкции и программа F-35. Я думаю, мы скоро найдем решение.
0: Любопытно, что еще несколько лет назад С-400 называли лучшей системой противовоздушной обороны в мире и главным конкурентом американского оружия. Теперь же страна, которая когда-то демонстративно выбрала российские комплексы вместо американских, готова отказаться от них ради возвращения к сотрудничеству с США. И это, пожалуй, лучше любой рекламы показывает,

0: насколько изменился реальный авторитет российского вооружения на мировом рынке. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Факт недели.
2: Прицельный удар по бюджету России. Саудовская Аравия объявила о рекордном за 30 лет снижении цен на свою нефть. Центробанк шокирует своим прогнозом. Саудовская Аравия резко снижает цены на свою нефть, чтобы привлечь покупателей в Азии после открытия Ормузского пролива, где несколько месяцев были заблокированы танкеры с десятками миллионов ближневосточных баррелей. Как сообщает Bloomberg, государственная нефтяная компания Королевства Саудии Армака уменьшит официальную отгрузочную цену своего главного экспортного сорта Араплайт на август на $11 за баррель. В следующем месяце саудовская нефть будет продаваться со скидкой в $1.5 к региональным бенчмаркам впервые с пандемии 2020 года. Снижение цен на саудовскую нефть станет сильнейшим как минимум за последние 26 лет, пишет Bloomberg.
3: Оно затронет в том числе Индию и Китай. Ключевых клиентов России, которые выкупают 90% нефтяного экспорта Кремля.
2: Из-за войны в Иране объемы добычи в странах ОПЕК, включая Саудовскую Аравию, падали до минимума с 2000 года. Сейчас же крупнейшие нефтедобытчики Персидского залива возвращают в работу скважины, и эта нефть уже течет на рынок. Из Ормузского пролива ежедневно танкеры вывозят до 12 миллионов баррелей в сутки, отмечает экономист Егор Сусин.
4: Нефть вывозит в том числе Иран, добившийся от Вашингтона отмены санкций и возможности торговать сырьем за доллары. Это давит на нефтяные котировки. Цена сорта Brent спикировала на 22% с начала июня и на 40% относительно конца апреля до $71.97 за баррель.
2: При этом цена российского сорта Urals, достигавшая весной $115, рухнула до менее чем $40.5 за баррель по состоянию на 2 июля. Это на $19 ниже уровня, заложенного в российский бюджет, который завершил январь-май с рекордным дефицитом на 6 триллионов рублей, говорит экономист Александр Кравцов.
5: Похоже, сказка о нефтяной золотой рыбке для Кремля официально подходит к концу. И впереди тоже легендарная разбитая корыта. Новость от Bloomberg об обвале Urals передает горячий привет всем рассказам о санкциях, которые делают Россию только сильнее. Самое ироничное, что этот апокалиптический сценарий придумали не враги на Западе, а подробно расписал сам Центробанк. Набиуллина и ее команда заранее просчитали так называемый «рисковый сценарий», где черным по белому зафиксировали падение Urals в район $35-40. Это та же красная линия, по которой финансовая система превращается в тыкву.
2: Согласно прогнозу Центробанка, Россию ожидает сокращение профицита текущего счета, давление на курсы, инфляционный шок, а также риск полного исчерпания ликвидной части Фонда национального благосостояния. По словам экспертов, при цене на нефть $41 за баррель включается эффект домино, который ставит под угрозу публичные финансы страны. Когда нефтяных налогов нет, а дыры в бюджете растут, как на дрожжах, в игру вступает старый добрый печатный станок. Как следствие, рубль уверенно пойдет ко дну, увлекая за собой цены вверх, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Открытие недели.
0: Студентка-стюардесса получила повестку. На СВО активно вербуют девушек от медиков и связистов до уборт-проводников. Свою историю молодая стюардесса Светлана рассказала в соцсетях. Девушка показала фото и сообщила, что получила повестку для прохождения мероприятий, связанных с военными сборами. При этом Светлана уточнила, что она не медик и не связист. В 2022 году она пошла учиться на бортпроводника и позже начала работать в гражданской авиации.
6: Мне пришла повестка на военные сборы. Я вообще не медик, не связист, я бортпроводник. Позвонила в военкомат, сказала, что женщин по закону не призывают на сборы. А мне ответили, все равно приходите, иначе могут быть ограничения.
0: По законодательству женщины освобождены от военных сборов. Исключений для авиационных специальностей тоже нет. Более того, действующий гражданский авиаперсонал обычно имеет бронь даже среди мужчин. Юрист Анна Соколова говорит, что если информация подтвердится, то это может быть либо ошибкой системы воинского учета, либо попыткой вызвать человека в военкомат под формальным предлогом.
7: Женщин нельзя призывать на военные сборы. Если такая повестка действительно пришла, формально это выглядит как ошибка. Но проблема в том, что после явки в военкомат человеку могут начать предлагать другие варианты, например, контрактную службу или обучение по военной специальности.
0: Именно этого сейчас опасаются военные юристы. Эксперт Иван Ступак отмечает, что на фоне СВО российская армия все активнее ищет не только мужчин, но и женщин, медиков, связисток, операторов беспилотников, специалистов авиационного профиля.
8: Российской армии нужны специалисты. И если раньше женщин в основном рассматривали как медиков или связистов, то сейчас их все чаще пытаются привлечь в новые направления. Беспилотники, связь, логистика, авиационные специальности. Поэтому даже ошибочная повестка может стать поводом для вербовочного разговора.
0: Пока неизвестно, была ли повестка Светлане результатом технического сбоя или сознательной попыткой вызвать ее в военкомат. Но сама история показывает, система воинского учета становится все более агрессивной и все чаще задевает тех, кто раньше считал себя полностью вне зоны риска. А все потому, что на фронте острый дефицит личного состава, особенно штурмовиков, которых армия теряет сотнями буквально каждый день. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
9: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом и итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
0: Бензиновый Армагеддон, новая неделя. Губернатор Забайкалья сообщил, что топливо нужнее фронту и предложил жителям заправляться в Китае. В Ярославле после атаки дронов горит НПЗ.
10: Третий час стоим. Сейчас свет выключали, подходили, говорили. Там какой-то контроль с повязкой красной ходит. И начал на всех кричать, что 40 литров никто не получит, никто ничего не сказал.
0: На этот раз с откровенным признанием выступил губернатор Забайкальского края Александр Осипов. По его словам, одна из главных причин дефицита бензина – украинские удары по НПЗ. Кроме того, признал чиновник, сейчас топливо в первую очередь отправляют армии.
11: Александр Михайлович, ну, наверное, начнем с природы вот того самого явления, с которым мы столкнулись. Не только мы, но и другие регионы страны. Но Забайкалье, наверное, ну, так очень болезненно вот с этим столкнулось. Что стало причиной?
12: Причиной – это удары наших врагов, которые осознанно выбрали такой подход, чтобы максимально досадить нашим людям, максимально возмутить их, максимально создать неудобства практически всем жителям страны. Поэтому они осознанно выбивают, бьют по нашим нефтеперерабатывающим мощностям. Делается это на западе страны, но в результате дефицит возникает по всем регионам.
0: На фоне дефицита бензина жители Забайкалья уже ищут нестандартные способы заправить автомобили. В местных чатах массово появились объявления о предложении перегнать машину на китайскую сторону, заправить ее там и вернуть владельцу. При этом в самом регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. Продажа бензина ограничена, а очереди на заправках растягиваются на многие часы.
13: И в правительство пытались дозвониться, и на тестовскую горячую линию никто трубку не берет, и мы не одни такие, кто пытался дозвониться.
14: Вы обещали нам безопасность и нормальную жизнь. А по факту пустые заправки, страх, проверки, очереди и полная неопределенность.
0: И пока региональные власти пытаются объяснить причины кризиса, ВСУ продолжают наносить удары по нефтяной инфраструктуре России. Минувшей ночью беспилотники вновь атаковали Новоярославский НПЗ, один из крупнейших в стране. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подтвердил атаку беспилотников и сообщил, что движение транспорта возле НПЗ пришлось временно перекрыть.
8: В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Прошу воздержаться от поездок в этом направлении и выбирать альтернативные маршруты.
0: Этот завод уже неоднократно становился целью дальнобойных беспилотников, а на фоне продолжающихся ударов власти в регионах все чаще вынуждены открыто признавать. Перебои с топливом уже перестали быть локальной проблемой, а уже приобрели общероссийский масштаб. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
2: Все заблокировано. Украина заявила об уничтожении двух направлявшихся в Крым танкеров с бензином. Логистика по всей России в ловушке. Как заявил командующий украинскими беспилотниками, в ночь на 6 июля дроны поразили в Азовском море два танкера с бензином, которые шли в Крым из района Таганрога. Он утверждает, что речь идет о танкерах так называемого «теневого флота» класса «Река-море», «Капитан Бармин» и «Сонар-4», в каждом из которых находилось по 7 тысяч тонн топлива. Судя по опубликованному видео, беспилотники целились в рубку управления обоих судов. Ранее Владимир Путин заявлял, что ежемесячная потребность Крыма составляет 70 тысяч тонн топлива и обещал наладить обеспечение региона.
15: Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности. Что касается поставок энергоносителей в Крым, ежемесячная потребность, министр мне докладывал, ежемесячная потребность 70 тысяч тонн. В Крыму сейчас запас нескольких дней. Но потребности будут обеспечены, и мы будем наращивать и по земле эти поставки, и по морю.
2: При этом местные журналисты сообщили о пожаре на нефтебазе «Керчь», обеспечивающей хранение и поставку топлива. На Украине официально признали удар по ТЭС терминала 1 в Керчи, одному из крупнейших комплексов по перевалке светлых нефтепродуктов в Крыму, на котором хранится бензин и дистопливо, в том числе для нужд армии. По предварительной информации, вследствие налета были повреждены резервуар с нефтепродуктами и насосная станция. На фоне продолжающихся атак в России возникла острая нехватка бензина. Особенно сильно перебои с поставками топлива ощущаются в Крыму. Там еще 21 июня местные власти заявили о прекращении продажи топлива вообще. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил потерпеть до окончания СВО.
16: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
2: Дефицит топлива в стране ощущается все острее. В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта и проблемам с вывозом мусора. Трудности также возникли у сельхозпредприятий и логистических компаний. В интернете публикуют видео массового вывода из эксплуатации фур крупнейших российских перевозчиков. Автор одного из видео, который сам сдает грузовик, говорит, что только на эту площадку следует еще 800 машин. По его словам, такие кладбища техники растут по всей стране.
17: Ну что, мы сдали технику на кладбище. На кладбище техники. Я даже не пойду дальше искать, что там. Фух. И сюда сейчас едет 800 машин вот этой фирмы. Это одна из самых больших фирм в Екатеринбурге по перевозкам.
2: Таких видео в интернете появляется все больше. Это подтверждает глубокий кризис перевозок. Главным маркером обвала стало банкротство уральского логистического гиганта «Лори». Но масштаб катастрофы является общеотраслевым, отмечает экономист Александр Кравцов.
18: Ориентировочно 7 тысяч транспортных и логистических компаний сейчас находятся на стадии ликвидации или банкротства. Рынок уже потерял каждого пятого оператора. Это 20%. А последствия топливного кризиса еще впереди.
2: Перевозки – это кровеносная система бизнеса и экономики, отмечают эксперты. И когда тысячи фур массово умирают на таких кладбищах техники, это означает начало реального паралича всей экономики, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Сами виноваты. Владимир Соловьев обвинил в дефиците топлива самих россиян, а федеральные каналы молчат о самом громком кризисе за 10 лет. Пока очереди на заправках растут по всей стране, а ограничения на продажу топлива уже

0: Топливный кризис уже отреагировали в Госдуме. Как заявил ее председатель Вячеслав Володин, проблему с топливом надо перетерпеть.
1: Понимаем, что против нас коллективный Запад, надо из этого сходить. И не давать повода, ищем повода. Справимся и с проблемами на бензоколонках, даже как и с другими проблемами справились. Хотели развалить нашу финансовую систему, не получилось. Экономику в клочья разорвать, не получилось. Самое главное – консолидация. Самое главное – общее понимание. А тот, кто завибрировал, все, считайте, он уже перешел на другую сторону.
0: После атаки на Омск фактически вся крупнейшая нефтепереработка России оказалась в зоне досягаемости украинских дальнобойных беспилотников, отмечают эксперты. По их словам, сам факт удара по этому НПЗ в Западной Сибири означает не только расширение географии атак, но и рост возможностей украинских дальнобойных дронов. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Такого даже в СССР не было. На фоне острого дефицита топлива сразу несколько регионов России будут продавать бензин по номерам машин. Казахстан ограничил въезд для россиян. Власти Липецкой области проработают вопрос об изменении принципа отпуска бензина на АЗС. Его хотят привязать к госномерам автомобилей. Ранее такую систему из-за острого дефицита топлива, охватившего практически все регионы, уже ввели в Орловской и Нижегородской областях. Вопрос о введении такой меры в Липецкой области рассмотрит на заседании оперштаба региона, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Игорь Артамонов.
3: Речь идет о следующей схеме. По четным дням бензин смогут приобретать автомобили, у которых цифровая часть госномера начинается с 0, 2, 4, 6 или 8. По нечетным дням с 1, 3, 5, 7 или 9.
0: По словам губернатора, эта мера необходима, поскольку ежедневная недопоставка бензина в регион сейчас составляет порядка 500 тонн от обычного уровня. Артамонов также заявил о массовых закрытиях заправок в области. Как сказал Артамонов, пока нет предпосылок к тому, что дефицит топлива получится закрыть в ближайшие дни. С 9 июля продажу топлива по номерам авто уже ввели в Нижегородской области, где после ударов беспилотников остановился крупнейший нефтезавод «Лукойл Норси». Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно.
4: Кто уже видел, что бензина в городе нет? Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала. То есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну. Там только 92-й, еще на одну. Она не работает. Потом еще на одну. Там тоже только 92-й. Потом я наконец-то нашла заправку, но смогла заправиться только 20 литров. И потом я еще нашла одну заправку. Это, кстати, Лукойл был. И мне пришлось подождать минут 40, пока они завезут бензин. Я заправилась еще 30 литрами. И неприятно. И вот что думаю. Зря я продала велосипед.
0: По подсчетам журналистов, с конца мая лимиты на продажу топлива вводились более чем в 60 регионах. Стоимость бензина в стране растет, а очереди на АЗС растягиваются на километры.
5: Очередь – это просто это что такое? Тут ночевать можно? Стендап можно устраивать, ходить к каждой тачке и говорить, что-нибудь продам, купите. Можно продавать еду. Да, продавать еду и говорить, будете брать, с кайфом покавать. Я в шоке, ребят, это прям реальный. Вы посмотрите, она тянется вон, просто вот.
0: В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностям у сельхозпредприятий. Чтобы заправиться, некоторым автомобилистам приходится ждать по 7 часов.
6: Время 5:15 утра. 7 часов я нахожусь просто в очереди за бензином. Это просто невообразимо. Это невероятно. Это вот мы в каком веке живем, что бензин у нас на одних заправках выдают по талонам, а в других очередь просто километражами гигантскими. Просто полный трындец.
0: В Забайкальском крае из-за дефицита топлива приостановили вывоз мусора в нескольких

0: многих районах и ограничили работу автобусных маршрутов. Дефицит топлива в стране ощущается все острее. На отсутствие бензина жалуются уже и в Москве.
1: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться? Без понятия вообще. Неужели Москва огромная, а бензина никакого?
0: Ограничения на продажу бензина ввели даже в главном нефтедобывающем регионе страны, в котором добывается 40% всей российской нефти – Ханты-Мансийском автономном округе. При этом топливо можно заправить только в бак транспортного средства и по предоплате. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Колючие пледики из ТикТока заблокировали наш очередной канал. Это какой-то смех, конечно. Слава богу, нас каналов предостаточно. Мы сейчас начинаем вещать с очередного дополнительного. Заходите, подписывайтесь, читайте, будем рассказывать то, за что нас плачут, то бишь то, что происходит на самом деле, и как во всем этом дуртоме вышь простому человеку. Больше ни о чем мы, собственно-то, и не рассказываем. Мы просто берем события, которые происходят на большой геополитической карте, да, и рассказываем, как во всем этом ориентироваться, как спасти себя, как спасти детей, а в идеале еще как на этом, на чем-то копеечку заработать. И сегодня поговорим про многострадальных жителей Крыма. Что будет с ними? Нам, наверное, опять за это снесут канал, но, тем не менее, ситуация с Крымом абсолютно ясна и понятна. И прежде всего, она ясна и понятна самим жителям Крыма. Понимаете? Все, труба. Все понятно. Если невозможно завести бензин летом или дистоплива, то представьте, что будет осенью и зимой. Будет слово из 4 букв, и это слово не торт, поверьте мне, совсем не торт. Жителям Крыма нужно внимательно изучить опыт жителей, например, Киевской области, там или Харьковской области. Вот то же самое будет в Крыму. У Крыма сейчас, поймите, с военной точки зрения, это ведь не секрет, это все прекрасно понимают. Спросите у любого человека, который живет в этом Крыму, у меня там родственники, да, и я знаю, о чем я говорю, я бывал в Крыму много-много раз и знаком с ним как своим 5 пальцев. Да? Так вот, всем понятно, что на зиму Крым отсекут. Зима будет происходить не на полуострове Крым, а на острове Крым. Соответственно, что нужно делать прямо сейчас? И здесь, как всегда, ответ зависит от того, насколько много у вас денег. Вот я вам честно скажу, те из вас, у кого денег немного, вот вы будете спасены на самом деле. Ну, почему? Потому что власти все равно будут создавать какие-то пункты обогрева, переоборудуют спортзалы в школах. Естественно, не будет никаких занятий, все это будет дистанционно происходить во всех вузах, учебных заведениях, это все понятно. И если, ну, нет денег, так получилось, такая вот ужасная жизнь живется, да, без особых денег, ну, естественно, вас спасут. Все, будете жить в спортзале в каком-то, будет какой-то матрас, будет горячее питание, как минимум раз в день. Какая-то каша с тушенкой, ну, всегда у вас будет. А те, у которых много денег, у вас тоже ничего не поменяется на самом деле. Вы выедете. Вы вывезете, естественно, семью, и вы выедете. Или, как обычно бывает, семью вывозят на большую землю куда-то, на материк, где-то пристраивают детей и жен, вывозят все драгоценности. А вы помните, да, я же 5-й год рассказываю, что жителям Белгородской, Курской областей, да, вот сейчас и Крыма, все свои деньги, если они у вас есть наличные, нужно хранить в глубине России в банковских ячейках. Ну, не в Крыму, и не в этих прифронтовых областях. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Их нужно просто брать и вывозить куда-то вглубь территории. Снимать там ячеечки, оставлять ключ к себе и жене, чтобы было 2 ключа у вас. Официально это все оформлять. И туда возить, тупиковать копеечку. Только так поступать. Ну, не оставлять здесь. Так вот, побогаче. Ну, естественно, выйдут. Или вы выйдете, ребята, а куда вы денетесь? Вы останетесь там куковать? Ну, или тоже бывает такая схема нормальная, когда вывозят опять же семью, но сами остаются, присматривают за бизнесом, приезжают, периодически уезжают, вот. Ну, сядут на дизельные машины богатые люди, да, поставят 3 канистры в багажник и будут приезжать с большой земли тем или иным способом что-то смотреть, давать какие-то ценные указания. Среднему классу будет торба. Потому что средний класс, он, во-первых, ну, в силу тех или иных причин, он, естественно, до последнего не будет верить в то, что ему торба. А почему? Потому что человек-то существо слабое на самом деле, да? И отрываться от какой-то нормальной жизни, ой, как человек не любит. А средний класс, он только-только задышал, понимаете? Вот только как-то задышал, только купил какие-то Volkswagen бэушные, или Ford Focus, или там бэхи калининградской сборки 5-летней. И вот только какая-то жизнь пошла у среднего класса. Ты ему так попробуй скажи, что у тебя будет каменный век этой зимой. А он будет, естественно. Потому что отопление нужно забыть. Про отопление его не будет, если у вас несчастный дом. Электричества у вас не будет. Просто не будет. Никакого. Это не то, что было раньше, что его не хватало. Его не будет, потому что будут разгромлены эти малозначительные на территории Крыма объекты генерации электричества и тепла. Вот они сами будут разрушены, а на генераторах вы далеко не уедете. И это вот сейчас, в июле месяце, для многих звучит: да ладно, слушайте, как-то прорвемся. Да ну как-то вы прорветесь? Никак. Нет особых ходов. Нужно ехать в свои дома, как минимум. Если нет у вас, вот у среднего класса, послушайте меня, если у вас нет своего дома, ну вот как-то скооперируйтесь на 3 семьи, на 4 семьи. Купите какой-то дом в каком-нибудь селе. Вот купите. И сейчас, пока есть время, в этом доме вырыть скважину, если позволяет рельеф местности, чтобы был доступ хотя бы к технической воде. Обычно это не сильно получается в Крыму, да, ну понятно, какая геология. Ну можно, в некоторых местах можно добуриться. До технической, по крайней мере, воды. Вырыть на 3-4 семьи скважин. Купите солнечные панели, пока не поздно. Это будет ваша электрика, другой электрики не будет. И, естественно, можете купить какие-то парочку генераторов. Ну, потому что один у вас гикнется очень быстро, понимаете? Он же не рассчитан, вот те генераторы, которые покупают люди, да, они ведь не рассчитаны на то, что они будут работать круглосуточно. Это должны быть промышленные генераторы. А вот то, что все сейчас народ разметает, это бытовой генератор, который рассчитан на что? Ну, что ты приехал на дачу, да, ты строишься где-то. Вот ты его завел, этот генератор, там, поработал, а у тебя час бетономешалка. Ты его выключил, он охладился. Потом завел еще что-то, у тебя поработало, какой-то там девайс. Снова его выключил. Он не рассчитан на то, что он будет у тебя маслать 5 киловатт 24 часа в сутки. Он мяу скажет очень быстро. То бишь, одним им не обойтись, нужно покупать хотя бы 2. Занять в школах и вузах не будет, естественно. Поэтому, если будете покупать этот дом, то покупайте этот дом, но из расчета того, что дети будут находиться с вами. Купите лекарств как можно больше. Купите антибиотики. Не покупайте ни в коем случае один какой-то антибиотик. Обязательно купите разные группы, разные направленности. Лекарства вам там ваши знакомые доктора подскажут, чтобы у вас, ну, был хороший запас всех этих средств. Да, те, кто живет на линии морского побережья, я советую приобрести лодку. Я, кстати, советую уже 4-й год. Приобретите лодку. Пока есть время, отремонтируйте ее. И поставьте туда хотя бы какой-то моторчик. Ну, не знаю, пусть хотя бы 15 лошадей будет. Ну, пусть хотя бы будет какой-то 15. Бэушный, не бэушный. Вот подшаманьте его, накрасьте ему губы, проверьте. Пусть он работает, да, пусть он будет в рабочем состоянии. Моторчик и лодка. Потому что может прижать так, да, а я говорю о контратаке ВСУ в данном случае, что вот эти вот проблемы с отсутствием света покажутся детским лепетом. Может прижать так, что придется прощаться с Крымом, а прощаться к тому моменту можно будет только по морю. И, соответственно, тот человек, у которого будет любой катерок или любая лодочка, вот он уж из Керчи до Тамани как-то тихим ходом, но он перейдет. Там не так далеко, на самом деле, если нет большой волны, можно перейти совершенно спокойно пролив. Да, и туда потянется весь Крым. Все, других ходов сейчас у крымчан нет. Вот нет так же, как нет бензина. Вот он был, а теперь его нет. никак эта ситуация не улучшится. Она только ухудшится. ВСУ все равно грохнет этот Крымский мост. Это уже всем понятно. К бабке не ходи. Да, и останетесь вы там один на один со всей этой красотой. В зиму. В крымскую зиму. Очень-очень неприятно. Все, других вариантов у вас нет. Ну и если нас за такой контент эти колючие пледики из ТикТока снова заблокируют, мы снова перейдем на следующий резервный канал. Но мы продолжим рассказывать о том, что происходит на самом деле и как нам всем в этой ситуации выжить и, если повезет, стать немножечко богаче.
3: Последние 7 дней. Потеря недели.
4: СВО забирает лучших. При отражении атаки дронов погиб командир экипажа К-52, а вертолет сгорел дотла. Z-каналы сообщили о новой потере армейской авиации. По информации военного блогера Кирилла Федорова, во время отражения атаки беспилотников трагически потерян ударный вертолет К-52. Его командир погиб. Официально Минобороны эту информацию не подтверждала. По словам Кирилла Федорова, экипаж выполнял очередной боевой вылет.
5: Он не дожил до 30. Пока мы мирно спали, командир экипажа вместе со штурманом отбивали одну атаку за другой. Еще один вылет, еще один сбитый дрон, потом мощный взрыв. Командир принял решение тянуть машину, чтобы дать возможность штурману покинуть вертолет. Сам остался вместе со своей боевой машиной.
4: По данным военных блогеров, погибшему летчику не было и 30 лет. Военный эксперт, полковник запаса Роман Светанов говорит, в подобных случаях главная потеря вовсе не сама машина.
5: К-52 можно построить заново. На это уйдут деньги и время. А вот подготовить командира такого уровня значительно сложнее. Это годы обучения, налета и боевого опыта. Именно экипажи сегодня являются самым дефицитным ресурсом любой современной армии.
4: До начала спецоперации именно в российской армии было больше всего операторов вертолетов К-52. По данным авторитетного ежегодника The Military Balance, в России было около 130 таких машин. С тех пор, по данным открытых аналитических проектов, армия уже потеряла несколько десятков К-52. При этом реальные потери могут быть выше, поскольку документально удается подтвердить далеко не каждый случай. Военный обозреватель Майкл Коффман считает, что именно кадровые потери постепенно становятся одной из самых серьезных проблем российской армейской авиации.
6: Любая армия способна постепенно восполнять потери техники. Намного труднее заменить подготовленные экипажи. В условиях затяжной войны именно люди становятся самым ценным и самым трудновосполнимым ресурсом.
4: Именно поэтому потеря даже одного экипажа ударного вертолета для российской армии имеет гораздо более серьезные последствия, чем потеря еще одной боевой машины. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Потеря недели.
0: От былого курорта не осталось и следа. В Крыму нет света, интернета и бензина. В городах соорудили шкафы для зарядки телефонов. Как пишут местные телеграм-каналы, только с начала июля в Крыму под атаки попали более 10 объектов электроэнергетики. В отдельных районах полуострова электричество отсутствует по несколько дней, в других введены графики отключения электроэнергии. На этом фоне в Крыму начали появляться специальные мобильные точки, где можно зарядить телефон или подключиться к интернету.
7: Смотрите, прикол, в Крыму появляются пункты заряда телефона и Wi-Fi. Я думаю, что здесь люди так трутся? Оказывается, тут целый бизнес. Смотрите.
0: Ранее на всей территории полуострова произошел блэкаут. Об этом официально сообщили на горячей линии Крымэнерго. Там заявили, что ведутся аварийно-восстановительные работы.
8: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
0: В Крыму возникли проблемы не только с электричеством, но и с бензином. Кроме того, люди стали жаловаться на дефицит товаров в магазинах. Жители Крыма и Севастополя сообщают о перебоях с поставками продуктов и введении ограничений на их продажу. Люди жалуются, что из магазинов исчезли сахар, гречка, рис, мука и соль. Кризис в Крыму начался после того, как дроны взяли сухопутный коридор в районе Джанкоя под полный огневой контроль, и Крым оказался в топливной блокаде. В свою очередь, министр сельского хозяйства полуострова Денис Кратюк утверждает, что регион полностью обеспечен продуктами так называемой социальной корзины.
9: То есть у нас запасов по прошлогоднему картофелю было достаточно. Сейчас уже пойдет свежее. Мясо птицы и свинины – это полностью объемы, которыми мы себя закрываем внутри республики. Такие же продукты, как соль и что-то нечто такое простое, я даже не буду называть, с ними все понятно. Крупяная продукция в полном объеме есть, привозится и на запасах в крупных сетях она тоже есть. И вот этот ажиотаж, который сейчас создан там по определенным видам круп, там, некоторым продуктам сырьевым, абсолютно беспочвенен. Потому что, во-первых, есть на складах. Во-вторых, никогда не было объемов на день и на два. Это всегда было больше. И большинство социальных продуктов производится внутри республики.
0: Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, а теперь и подавно, отмечают эксперты. По их словам, летний сезон в Крыму оказался под угрозой. Даже большие скидки не помогают гостиницам вернуть туристов, чаще выбирающих другие курорты. Владельцы гостиниц вынуждены снижать цены, но это не дает ожидаемого результата. На фоне проблем с топливом, энергоснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск на полуострове продолжает сокращаться, отмечают эксперты. То, что в Крыму стало тревожно, признают и местные жители.
10: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления в опасности. А иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
0: После начала СВО Крым резко выпал из десятки самых популярных туристических направлений у россиян. А сейчас ситуация усугубилась еще больше, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Заявление недели.
4: Украина будет делать Патриот. После встречи с Зеленским на саммите НАТО Трамп объявил о лицензии для Украины на производство ракет для ПВО. Еще несколько лет назад подобное заявление показалось бы чистой фантастикой. Технологии Патриот десятилетиями оставались одними из самых закрытых американских военных разработок. США поставляли эти комплексы только ближайшим союзникам, но никогда не говорили о передаче лицензии на производство самих ракет другим странам. Теперь ситуация может кардинально измениться. Об этом после встречи с Владимиром Зеленским на саммите НАТО заявил президент США Дональд Трамп.
11: Птичка мне напела, что сегодня мы будем обсуждать с Зеленским предоставление Украине права производить ракеты «Патриот». Мы покажем, как это делать. Это сложный процесс, но вы быстро разберетесь. Мы готовы предоставить лицензию на производство этой техники.
4: Если эти планы будут реализованы, речь пойдет уже не просто о поставках отдельных партий ракет. Украина впервые сможет самостоятельно выпускать боеприпасы к одной из самых современных систем противовоздушной обороны в мире. Военный эксперт Роман Светанов считает, что для России это означает принципиально новую ситуацию.
6: Главная ценность такой лицензии – не несколько десятков дополнительных ракет, а собственное производство. Это означает возможность самостоятельно пополнять запасы, ремонтировать изделия и постепенно наращивать выпуск без постоянного ожидания новых поставок из-за границы.
4: На Украине возможность производства американских ракет уже прокомментировали. Там заявили, что украинские специалисты способны освоить такую технологию.
12: Я лично изучал ракеты ПАК после их применения и убежден, что Украина сможет освоить их производство по американской лицензии. Для наших специалистов это абсолютно реальная задача.
4: Получение лицензии означает не только передачу технологий. Фактически речь идет о долгосрочном строительстве Украиной собственного производства высокоточного оружия. А для России это плохая новость сразу по нескольким причинам. Чем больше ракет «Патриот» сможет выпускать Украина, тем сложнее будет перегрузить ее систему противовоздушной обороны массированными ударами. И если раньше армия могла рассчитывать, что запасы западных ракет у ВСУ когда-нибудь закончатся, то теперь сама логика СВО может в корне поменяться. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
13: Всем привет! В эфире «Разбор дня». И сегодня мы говорим о том, о чем российские государственные СМИ молчат намеренно. В начале июля 2026 года в ночном небе над российским тылом взорвался новейший ударный вертолет К-52 стоимостью 16 миллионов долларов, и Министерство обороны просто сделало вид, что ничего не произошло. Ни строчки, ни некролога, ни официального признания. Но это не случайность и не единичный эпизод. Это симптом. Симптом того, что Россия прямо сейчас, в режиме реального времени, теряет статус великой авиационной державы. Горят самолеты, гибнут пилоты, заводы не успевают, а запчасти снимают с одних машин, чтобы хоть как-то поднять в воздух другие. Сегодня мы разберем эту катастрофу по косточкам, от конкретных цифр потерь до политической лжи накануне выборов.
14: Слушай, но 16 миллионов долларов против куска фанеры. Это же просто в голове не укладывается. Как вообще штучный элитный вертолет оказался в роли ночного сторожа в глубоком тылу?
13: Да, вот именно. По идее, перехват дронов – это прямая задача систем ПВО.
14: Ну так а где они? Разве в России нет всех этих радиолокационных станций, там зенитных комплексов РЭБ?
13: В теории все это есть, но на практике противовоздушная оборона над территорией России оказалась, критически дырявой. Комплексов просто не хватает на огромное расстояние. Беспилотники проходят там, где их некому сбивать.
14: Ага, и поэтому...
13: И поэтому командованию на местах приходится затыкать эти бреши тем, что есть под рукой. В ту июльскую ночь под рукой, оказался К-52.
14: Подожди, но это же абсолютно нецелевое использование техники. К-52 — это разве не тяжелая машина прорыва? Аллигатор вроде.
13: Да. Уникальный разведывательно-ударный комплекс. Его профиль — это высокоинтенсивный конфликт. Он должен взламывать плотную оборону противника, уничтожать бронетехнику ракетами «Вихрь».
14: Прикрывать наступление, да.
13: Точно. Машина буквально напичкана электроникой. Взять хотя бы бортовой комплекс обороны «Витебск» — это сложнейший хирургический инструмент. И его отправляют баражировать в ночном небе, вслепую, чтобы сбить тихоходный «Камикадзе».
14: Звучит как бред на самом деле. К-52 часто называют летающим танком. Там же вроде бронекапсула, которая должна держать попадание пуль крупного калибра, системы отстрела ловушек. Как кусок пластика с моторчиком вообще мог нанести критический урон бронированной машине?
13: Фишка в том, что бронирована только кабина. Вертолет не может быть железным целиком, иначе он просто не взлетит. Уязвимыми остаются несущие винты, хвостовая балка, двигатели. И тут есть две основные версии взрыва этого борта.
14: Так.
13: Обе демонстрируют, глубокий системный кризис. Первая версия — прямое попадание украинского FPV-дрона.
14: То есть беспилотника, которым управляют в очках виртуальной реальности. Копеечного.
13: Именно. Оператор видит картинку от первого лица и вручную с ювелирной точностью направляет дрон прямо в уязвимое место. Например, в хвостовой ротор. Если противник научился оснащать такие дроны усиленными боеголовками и бить ими вертолеты в тылу, правила игры меняются радикально.
14: Вертолеты больше нигде не в безопасности. А вторая версия?
13: Вторая версия еще более позорная – дружественный огонь.
14: Да ладно. Своя же ПВО сбила свой же новейший вертолет. А как же система свой-чужой?
13: Она существует. Должна автоматически отвечать на запрос радара кодированным сигналом. Но в условиях реальных боевых действий, когда в эфире царит хаос от работы систем радиоэлектронной борьбы, сигнал может тупо не пройти.
14: И радар видит неопознанную цель.
13: Да, плюс человеческий фактор. Расчеты ПВО истощены постоянными налетами, работают на пределе нервного срыва. Оператор видит цель в темноте и жмет на кнопку, просто боясь пропустить удар по своему объекту.
14: Ужас. И экипаж погибает из-за этого хаоса?
13: Штурман успел спастись. В К-52 установлена уникальная система реактивно-катапультированного спасения – К-37-800. Лопасти отстреливаются, кресла вылетают вверх, штурман дернул ручку, а вот командир Данил Трунов погиб вместе с машиной.
14: Либо пытался увести борт от домов, либо просто счет шел на миллисекунды.
13: Да, скорее всего так.
14: Слушай, ладно, вертолеты работают на низких высотах, это всегда огромный риск, ошибки управления, хаос на любой войне, теряется техника, но ведь главная ударная мощь авиации — это не вертолеты. Есть фронтовые бомбардировщики. Россия — огромная страна, должны же быть резервы, чтобы это компенсировать.
13: Проблема в том, что потери давно перестали быть единичными. Если посмотреть на статистику по Су-34, а это главные рабочие лошадки фронтовой авиации, картина просто катастрофическая.
14: Насколько все плохо?
13: Официально подтверждена потеря 35-40 машин. Но реальная цифра, с учетом бортов, рухнувших в закрытых зонах и списанных из-за тяжелых повреждений, уверенно перевалила за 50 единиц.
14: 50 бомбардировщиков? Да ну, звучит неправдоподобно. Их же до конфликта было всего около 130.
13: Вот именно. Выбита почти половина всего довоенного парка боеготовых Су-34. А это, на секундочку, машины стоимостью более 35 миллионов долларов каждая.
14: Ого! И как они умудрились потерять столько?
13: Механика уничтожения менялась. В первый год конфликта у российской авиации был острый дефицит дальнобойных корректируемых бомб. Чтобы сбросить обычную чугунную бомбу, приходилось снижаться.
14: Снижаться прямо под переносные зенитные комплексы. ПЗРК.
13: Позже появились планирующие бомбы. Но в 2023-2024 годах началась новая фаза — зенитные засады.
14: Это когда комплексы подтягивают к фронту?
13: Да. Противник начал скрытно подтягивать «Патриоты» и «Буки» к линии фронта. Внезапное включение радара на пару минут, пуск ракеты и уйти от такого удара тяжелому бомбардировщику практически невозможно.
14: Хорошо. Я понимаю, Су-34 несут потери, потому что они обязаны висеть над полем боя. Но ведь есть «Элита», истребители превосходства в воздухе, те же новейшие Су-35С. Они-то должны летать высоко и контролировать небо с безопасной дистанции.
13: Они тоже горят. Потеряны не менее 10-12 Су-35С, каждый по 50 миллионов долларов. И аргумент про безопасную дистанцию больше, ну, не работает. Иллюзия неприкосновенного тыла полностью рухнула в апреле 2024 года.
14: Что тогда случилось?
13: Был уничтожен стратегический ракетоносец Ту-22М3, глубоко над российской территорией за сотни километров от фронта.
14: Но это же беспрецедентно. Они не подходят близко. Чтобы зенитная ракета прошла на такую глубину, воздушное пространство должно было вообще никем не контролироваться. Радары ПВО отключили, что ли?
13: Их не отключали, просто российская авиация ослепла.
14: В каком смысле ослепла?
13: В январе-феврале 2024 года были уничтожены два самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. Еще один получил критические повреждения на аэродроме в Мочулищах.
14: Это вот эти огромные самолеты с радаром-тарелкой на крыше.
13: Именно. Стоимость одного такого борта от 300 до 500 миллионов долларов. Их оставалось всего 4 или 5 на всю страну.
14: Серьезно. Два сбитых самолета и все. Контроль над небом потерян. А как же наземные радары? Их же полно?
13: Наземный радар ограничен кривизной земли и рельефом. Он физически не видит низколетящие цели на большом расстоянии. А-50У — это летающий радар. Он поднимается на 10 километров и видит все в радиусе 600 километров.
14: Ага, то есть это мозг операции.
13: Да, он координирует истребители и ПВО, поэтому ракета смогла пройти незамеченной и достать Ту-22М3. А затем начались методичные удары уже по самим аэродромам.
14: Ну, аэродромы — это же стационарные цели. Их-то защитить проще простого, стянуть туда ПВО.
13: Факты говорят об обратном. Чернобаевка вообще стала мемом. Аэродром Саки в Крыму там за один удар выжгли чуть ли не весь полк морской авиации. Морозовск, Ахтубинск, где осколками посекло даже Су-57, гордость авиапрома, истребитель пятого поколения.
14: Но решение же лежит на поверхности. Если база в зоне поражения, авиацию нужно просто перебросить дальше. Те же стратегические бомбардировщики можно держать за тысячи километров, туда ни один дрон не долетит.
13: Командование так и поступило. Ту-95МС и уцелевшиеся Ту-22М3 экстренно перебазировали. Часть улетела за полярный круг на аэродром Оленья, часть на Дальний Восток, на базу Украинка.
14: Ну вот, спасли самолеты на стоянках.
13: Спасли, но это породило новую, совершенно убийственную проблему. Критический износ авиадвигателей.
14: Ну, логично, летать-то теперь дальше. Но насколько это критично для таких машин?
13: Физика процесса неумолима. Чтобы выполнить задачу с Дальнего Востока, тяжелому самолету нужно пролететь 8000 километров туда и обратно.
14: И двигатели не выдерживают.
13: Двигатели серии AL-31F имеют строгий норматив межремонтного ресурса около 1500 часов. В мирное время этого хватает лет на 7-10.
14: А сейчас? За сколько они этот ресурс сжигают?
13: Лопатки турбин работают при экстремальных температурах и испытывают колоссальный стресс ежедневно. Металл устает. Ресурс в 1500 часов сгорает за год, ну максимум за 1,5.
14: И самолет встает на прикол?
13: Да, намертво привязывается к земле в ожидании капремонта.
14: Допустим, двигатели выгорают. Но для этого же существует военно-промышленный комплекс. Заводы перевели на работу в 3 смены, финансирование колоссальное, предприятия должны просто клепать новые двигатели и самолеты на замену.
13: Это очень популярный миф, он разбивается о производственную математику. Комсомольский на Амуре и Новосибирские авиационные заводы за весь 24 и 25 годы суммарно выдали лишь от 14 до 18 новых машин типов Су-34 и Су-35.
14: Подожди, 14 машин за 2 года, работая в 3 смены. Как так мало?
13: Потому что современный самолет — это не болванка из металла. Его невозможно собрать без узкоспециализированных компонентов. Возьмем прицельные комплексы.
14: Так.
13: Чтобы самолет мог ночью с высоты разглядеть тепловую сигнатуру танка, ему нужна охлаждаемая тепловизионная матрица высочайшего разрешения.
14: И в России их не делают?
13: В принципе, не производят с нужными характеристиками. Долгие годы это закупалось во Франции, матрицы от компаний Thales и Ulis. Аналогов внутри страны просто нет.
14: Я уверена, что санкции не работают на 100%. Все же знают про серый импорт. Китай, подставные фирмы в Эмиратах, в Турции. Любую электронику можно купить обходными путями.
13: Серые схемы увеличивают стоимость в разы. А главное, сроки срываются из-за угрозы вторичных санкций для посредников.
14: И самолеты просто стоят в цехах?
13: Абсолютно. Собранные фюзеляжи с двигателями могут месяцами стоять без одного критического электронного блока. Без него это просто дорогая груда металла.
14: Если заводы буксуют с новыми машинами, то старые должны активно ремонтироваться? Ремонтные базы должны возвращать в строй то, что ломается?
13: Базы перегружены. 121-й авиаремонтный завод в Кубинке завален техникой. Мощности были рассчитаны на мирное время. Они физически не переваривают поток выгоревших двигателей. И тут запускается самый разрушительный процесс – авиационный каннибализм. Техники полностью разбирают одну исправную, но требующую легкого ремонта машину, чтобы поддержать другие. Снимают дефицитный прицельный контейнер с той самой импортной матрицей, навигацию, блоки РЭБ.
14: И самолет-донор превращается в мусор.
13: В пустую скорлупу. Собрать его обратно уже невозможно. Деталей нет, то есть парк сокращается сам по себе каждый день, даже без участия ПВО противника.
14: Хорошо, железо можно скрутить с донора, электронику можно за бешеные деньги привезти через третьи страны. Но главная проблема авиации — это же не металл. Кто сидит за штурвалом?
13: И здесь мы подходим к самому узкому горлышку. Пилота нельзя собрать на конвейере. Обучение военного летчика — это от 7 до 10 лет. И миллионы долларов на топливо, тренажеры, инструкторов.
14: Но в условиях войны всегда запускают ускоренные курсы. Выпустили курсантов досрочно. Вот тебе и новые пилоты. Разве не так?
13: В авиации это так не работает. Разница между курсантом с 200 часами налета и пилотом первого класса с 1000 часов — это пропасть. У них разные вселенные реакции и мышечной памяти.
14: То есть новичок просто не справится?
13: Управление изношенной машиной на сверхнизкой высоте под огнем ПВО требует инстинктов, наработанных годами. Бросить новичка туда – значит гарантировать его гибель в первом же вылете. Поэтому всю тяжесть тащат одни и те же опытные кадры. Элита сгорает.
14: Тот же Данил Трунов на К-52.
13: Да, или капитан Тимур Гимранов, сбитый в марте 2026 года. Это потеря актива, который невозможно восполнить быстро.
14: Но те, кто выжил, продолжают летать?
13: Продолжают. Но они в состоянии критического истощения. Ротации нет, синдром боевого выгорания, интенсивность перелетов и боевых вылетов запредельная.
14: Усталость накапливается.
13: И когда уставший пилот садится в кабину машины, которая годами и проходила нормального техобслуживания, совершаются фатальные ошибки.
14: Самолеты падают сами.
13: Врезаются в рельеф, срываются в штопор, разбиваются на посадке без единого выстрела противника. Человеческий фактор убивает так же эффективно, как ракета.
14: Если сложить все это воедино, базы под ударом, заводы без чипов, двигатели выгорают, уставшие пилоты разбивают самолеты Франкенштейны. Ситуация же абсолютно очевидная. Военная вертикаль должна это видеть. Почему система не признает катастрофу и не меняет подход?
13: Ответ лежит в политической плоскости. В сентябре 2026 года выборы в Государственную Думу. Информационная политика Министерства обороны привязана к этой дате. Транслировать негатив запрещено.
14: Ну да, в официальных сводках сплошной оптимизм, беспрецедентные темпы, 100% выполнение гособоронзаказа.
13: По их версии, проблем нет. Потери скрываются. Единственный канал, где просачивается реальность, это Z-блогеры и военкоры.
14: А их разве не зажали перед выборами?
13: Зажали максимально. Они вынуждены балансировать. Пишут о падении борта, чтобы не потерять аудиторию, но умалчивают причины, чтобы не присесть за дискредитацию. Правды нет нигде.
14: Слушай, ну телевизор — это для гражданских избирателей. Какая разница, что они там говорят? Военные аналитики, генеральный штаб — они-то видят реальные цифры в закрытых отчетах. Пропаганда не должна влиять на работу армии.
13: И это главное заблуждение. Пропаганда бьет внутрь самой системы. Возникает когнитивное расстройство всей вертикали управления.
14: В смысле? Как это работает на практике?
13: Представь командира полка. Он стоит на аэродроме, видит пустые ангары. Знает, что треть машин разобрана, у половины нет ресурса двигателей, лучшие пилоты погибли, а сверху требует отчет, который должен совпадать с нарративом об абсолютном превосходстве в воздухе.
14: То есть он начинает врать начальству.
13: Формируется армия в таблицах Excel. Командиры боятся докладывать о проблемах, чтобы не лишиться погон. Подгоняют цифры, наверх уходят красивые таблицы, где полк полностью боеготов.
14: И на основе этих фальшивых таблиц генералы планируют новые операции?
13: Абсолютно верно. Генерал смотрит в отчет, видит стопроцентную готовность и ставит задачи, которые физически невозможно выполнить.
14: Замкнутый круг. Система лжет сама себе.
13: Да, она теряет способность к планированию, потому что опирается на выдуманные данные. И пока ошибки не признаются, на них невозможно учиться. Армейская машина обречена повторять эти катастрофы, пока самолеты не закончатся совсем. Вот такая картина, друзья. Не апокалипсис в один день, а медленное, ежедневное, необратимое сжигание авиационной мощи. По одному самолету, по одному пилоту, по одному часу выработанного ресурса. И пока Минобороны штампует бравурные сводки о стопроцентном выполнении гособоронзаказа, где-то в ночном небе следующий К-52 летит на перехват очередного фанерного дрона. Потому что больше некому. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кто хочет понимать, что происходит на самом деле. И оставайтесь в здравом уме.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
15: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
3: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Заявление недели.
4: От Калининграда до Камчатки Зеленский объявил о создании командования дальнобойного воздействия на Россию. Что это значит? Украина собирается вывести дальнобойные удары по российской территории на новый уровень. Теперь за такие операции будет отвечать отдельная структура в составе ВСУ. Зеленский объявил о создании нового командования дальнобойного воздействия.
11: Сегодня я подписал указ о создании в составе вооруженных сил специального командования. Командование дальнобойного, фактически глобального воздействия на Россию.
4: Реакция военных блогеров на это заявление не заставила себя ждать. К примеру, Юрий Подоляк отмечает, что речь идет уже не о разовых ударах, а о создании постоянной системы планирования подобных операций.
16: Если создается отдельное командование, значит дальние удары становятся самостоятельным направлением войны. Это уже не отдельные успешные операции, а системная работа с единым управлением, планированием и распределением целей.
4: И основания для таких выводов есть. Главком ВСУ Сырский в свежем интервью заявил, что только за первые 6 месяцев этого года Украина поразила почти 8 тысяч объектов на территории России. Из них почти 700 в глубоком тылу. По западным оценкам, экономический ущерб от этих ударов превысил 6 миллиардов долларов. Военный аналитик Майкл Кофман считает, что именно такие операции постепенно меняют характер СВО.
17: Украина последовательно переносит боевые действия в российский тыл. Главная задача – не разовое поражение отдельных объектов, а постоянное давление на военную промышленность, логистику и систему обеспечения российских войск.
4: За последние недели под ударами уже оказались Омский, Ярославский, Саратовский и Ильский НПЗ, предприятия в Татарстане и Башкортостане, аэродромы, склады боеприпасов, нефтебазы и объекты энергетики. География этих атак давно вышла далеко за пределы приграничных областей. И если раньше российский тыл считался относительно безопасным, то теперь создается отдельная структура, которая будет заниматься исключительно такими операциями. А это значит, что дальние удары становятся уже не исключением из правил, а полноценным направлением конфликта. И чем дальше, тем сложнее будет найти в России регион, который сможет считать себя действительно недосягаемым. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Скандал недели.
4: Чья Константиновка? Герасимов доложил Владимиру Путину о захвате этого города в Донецкой области. Зеленский опроверг и предложил там встречу президента. Минобороны России очередной инцидент с докладами о сомнительных победах. Глава генштаба Герасимов доложил Владимиру Путину о полном взятии стратегического города